0: Более 34 тысяч детских лагерей готовы к открытию в России, что составляет почти 90% от числа запланированных к работе. Об этом сообщили журналистам в Роспотребнадзоре. Там отметили, что руководитель ведомства Анна Попова акцентировала внимание на необходимости обеспечения лагерей квалифицированным персоналом, прошедшим гигиеническое обучение, аттестацию и медосмотры. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей на «Спутнике» через час.
1: Вы слушаете «Радио Спутник». Допрос Вассермана.
2: Здравствуйте. Поучаствовать в допросе вы, как всегда, можете по телефону прямого эфира +7 495 95 95 91 2, по мессенджерам Макс и Телеграм. А допрашиваем мы сегодня врача, историка, писателя Николая Александровича Берга по делу о повальном запретительстве, которое еще опаснее повальной вседозволенности. Но прежде чем приступить к допросу, скажу несколько слов совершенно по другой теме, хотя тоже в какой-то мере пересекающейся, ибо у нас долгое время всевозможные античеловеческие движения были запрещены настолько, что их фактически запретили даже критиковать. В результате многие из них, вроде, например, польской фальшивки «Украина, не Россия», расцвели в конечном счете настолько, что превратились в сплошной террор. И, скажем, атака на Старобельский педагогический колледж киевских террористов и реакция их нанимателей и на сам этот теракт, и на наш ответный удар по всяким украинским военно-техническим организациям показывает, что на самом деле, конечно, украинство – это далеко не единственная преступная идеология, и что почва европейской цивилизации весьма благоприятна для произрастания самых разных зверств. И, кстати, нынешнее сочетание тамошнее повального запретительства всех более-менее вменяемых образов действия с повальным же разрешением всего явно невменяемого показывает, насколько катастрофично такое сочетание. Вот это, извините, что не совсем по теме, но очень уж трудно о таких преступных вещах вообще молчать, а теперь все-таки вернемся к повальному запретительству. Николай Александрович.
3: Здравствуйте. Ну, я бы сказал, что эта проблема удивительно давняя, потому что еще в Древнем Риме осталось несколько весьма внятных исследований на эту тему, которые показывали, что люди всегда мечутся между анархией и хаосом и порядком. И анархия и хаос очень быстро людям надоедает, потому что это довольно неприятная жизнь, когда тебя может любой стукнуть по голове дубиной или поджечь твой дом просто по приколу, или так ограбить. Людям это кажется не очень приятным, и они стараются все-таки, чтобы был порядок и безопасность. И довольно быстро вседозволенность заканчивается, жизнь входит в определенные рамки, и наступает уже достаточно спокойное и порядочное житье. Но, однако, тут возникает другая

0: проблема. Точнее, даже несколько проблем. И эти проблемы стараются по мере их поступления решать. Однако время проходит, проблемы накапливаются, и чем дальше, тем больше возникает у руководства желание от этих проблем избавляться наиболее простым путем. Ну, как в детстве, знаете, есть какая-то проблема, что-то страшное, глазки ручками закрыл, все, не вижу, значит, проблемы нету.
1: И на всякий случай только напомню, что такое желание не только у нас бывает, оно по всему миру распространено. И прежде чем продолжать, ответим на звонок. Слушаем вас.
2: Алло, здравствуйте, дорогие товарищи. Мне очень приятно, всегда слушаю ваш передачу. Но я историк, украинец. И хочу сказать, что утверждение, что Украина не Россия, абсолютно равнозначно тому, что земля имеет форму чемодана. Это равнозначные понятия. Ну, любой маломальски грамотный человек может войти в любые источники и узнает, что Русь, из которой выросла Россия, Россия, кстати, это греческое название Руси, которое прижилось, Русь, она родилась как раз вот на территории, которую поляки захватили и назвали своей окраиной, Украиной, в 17 веке, в конце 17 века. Так что Украина, это, вот кому не задаешь вопрос, даже людьми с высшим, с двумя высшими образованиями, что означает слово «Украина», на этот вопрос правильно отвечают – окраина. А второй вопрос задаешь – чья окраина? Все говорят – России. А вот это неправда. Окраиной, то есть Украиной, поляки назвали захваченные земли Киевской Руси. Почему мы забыли, что 800 лет существовала Киевская Русь, сей мать городам русским, уже больше тысячи лет эта поговорка. И забываем, что 800 лет существовало древнерусское государство. В 17 веке в конце Речь Посполитая захватила эти земли Киевской Руси. Король, который выбирался, в отличие от царя на Руси, король польский выбирался помещиками, шляхтой, он раздал шляхте эти земли бесплатно, чтобы они были, как говорится, голосовали за него.
1: Понятно.
2: Этих помещиков назвали украинцы, а земли, захваченные Киевскую Русь, назвали Украиной. Почему об этом вот молчат все средства массовой информации, особенно не доносится это до солдат,
1: понятно,
2: которые воюют?
1: Ну, спасибо.
2: И они знают, что они...
1: Но... Спасибо за напоминание, хотя, строго говоря, описанные вами события были не в 17 веке, а в 13-14, но а в 17 они, впрочем, продолжались. Вот, но что касается наших солдат, скажем так, им сейчас важнее другие сведения. А за что они дерутся, они и так знают хотя бы по тому, что преступления, подобные Старобельскому, не вчера начались, и солдаты, по крайней мере, понимают, что борются с вооруженными преступниками. А в целом, конечно, курс русской истории необходимо дорабатывать. Кое-что на этом направлении уже сделано, но предстоит сделать еще действительно очень многое. Но вернемся все-таки к главной теме.
0: Продолжим. Так вот, как показывает опыт того же еще Древнего Рима и прочих государств, которых было очень много, чем больше закручиваются гайки, тем больше получается не порядка, а скорее беспорядка. И вот весь вопрос в том, что нарушение баланса между свободой и запретами, оно здесь весьма опасно для государства и для страны. Но достаточно сказать, что во времена императора Николая II запретов была масса. Как говорилось в то время, в Германии запрещено все, кроме того, что разрешено. Во Франции разрешено все, что даже еще и запрещено. В Англии запрещено то, что не разрешено. А в России запрещено даже то, что и разрешено. Это довольно старая была поговорка, и я прекрасно помню, как моя бабушка мне рассказывала, что они, гимназисты и поповские дети, в саду, в беседке втайне от взрослых пели революционные песни запрещенные. Это было страшно романтично, страшно интересно и страшно приятно. Ну, а дальше эти запреты росли, росли, росли, росли. И в итоге они привели к тому, что граждане уже не понимали, где что можно, а что нельзя, потому что запрещено было практически все. Особенно это смотрелось плохо из-за того, что ряд запретов он был сугубо избирательный. Вот, например, такой хороший запрет, как сухой закон, введенный при начале войны Николаем II, он действовал не на всех. Например, в Петербурге отлично работали все рестораны, и в них во всех подавалось спиртное. То есть, если у тебя есть деньги зайти в ресторан, для тебя сухого закона нет. А если ты работяга, то у тебя будет сухой закон. В итоге получилось так, что эта чаша запретов переполнилась, и товарища царя скинули его же ближайшие люди, которые, в общем-то, были бы для него, должны быть опорой.
1: Но маленькая справка. В числе организаторов массовых беспорядков, которые послужили поводом для отречения Николая Александровича Романова, были богатейшие деловые люди тогдашней России. Телеграммы с просьбой к его отречению организовал начальник его штаба, он был тогда еще по совместительству верховным главнокомандующим, и подписали эти телеграммы все командующие фронтами, то есть, по сути, высшие военачальники. И, кроме того, несколько таких телеграмм прислали великие князья, то есть ближайшие родственники императора. А непосредственно принимать документ об отречении приехали двое виднейших деятелей монархических фракций Государственной Думы.
0: Именно монархических, что характерно. То есть они своими же собственными руками выкопали себе яму. Ну, недалеко ходить, Советский Союз тоже был этим интересен. В конце своего существования он накопил колоссальнейшее количество запретов.
1: По этому поводу анекдот позднесоветский. Заходит человек в юридическую консультацию, подсаживается к одному из специалистов и говорит: «Скажите, пожалуйста, я имею право?» «Имеете». «Нет, вы не дослушали». «Я имею право». «Имеете». «Хорошо, значит, я могу?» «Ни в коем случае».
0: Ну, тут просто вот для примера можно сказать, что во времена Андропова проводились повальные проверки кинотеатров, столовых, ресторанов, и проверялись люди на тему того, почему они находятся здесь, а не на работе. И в связи с этим была совершенно роскошная афера у нас в Ленинграде, когда привезли в один из видных ресторанов, магазинов, итальянскую обувь, очень модную. Там набежала куча женщин, и тут же приехали ребята спортивного вида в серых костюмах. Они дали женщинам купить сапоги, потом эти сапоги были изъяты под расписку, и сказали этим женщинам, что в 18:00 вы приходите к Большому дому, он большой, потому что из него Камчатку видно, и, соответственно, вы там получите сапоги, а до этого получите справки, почему вы в рабочее время находились не на рабочем месте, а вот в этом магазине. Ну, вечером у Большого дома была громадная толпа женщин. Дежурная смена, которая после работы там осталась, была совершенно ошарашена, потому что никто никаких таких рейдов не проводил, сапогов не изымал, и кто это сделал, так и осталось неизвестным. Ну, вот это немножко показывает, какая была нервная обстановка. Ну и, в общем-то, ситуация такова, что запреты – это обоюдоострое оружие. Понимаете, работяга или крестьянин, он не может что-то кому-то запретить, ну, может быть, своим детям, да это неизвестно. А запретить могут только люди с властью. И вот тут получается, что чем больше запретов, тем власть больше под себя копает. Вот получается такая вот неприятная картина. Я попробую это проиллюстрировать. Вот у нас был принят закон о запрете рекламы и пропаганды нацизма. хороший закон, очень добрый, правильный, я бы даже сказал. Но, как показывал еще писатель Аверченко в очень хорошем своем рассказике «Слепцы», от верхнего принятия закона до нижнего его исполнения очень большая дистанция. И масса исполнительных дураков и врагов, которые прикидываются исполнительными дураками, могут сделать так, что этот вроде бы благой закон будет полной себе противоположностью, потому что как бороться с нацизмом? А очень просто. Давайте мы заблюрим все свастики. Вот, например, на фотографиях, когда трофейные германские знамена швыряют на Красную площадь. И там все...
1: подножие мавзолея, причем в этом месте заранее положили доски, чтобы потом все оскверненное прикосновением этих знамен убрать и сжечь.
0: Да, но эти знамена теперь находятся в наших музеях, и там, слава богу, вполне нормальные люди, поэтому там свастик прорва, хоть на Поклонной горе, хоть в музее армии, и на них можно полюбоваться, потому что когда враг есть, а образа у этого врага нет, это просто слепота. И когда вот в фильме, например, замазывают сигарету Штирлицу, выпивку Штирлицу, повязку Штирлицу, потом были очень рьяные запрещаторы, которые требовали запретить вообще показ немецкой формы и упоминание о том, какая она была. Я себе представляю, что еще и форму размыть, и получается голова Штирлица в тумане разговаривает с головой Мюллера. Хороший фильм бы получился. Но нюанс в чем? Вот такой запрет, скажем, на показ формы, он автоматически запрещает все фильмы про войну, он запрещает все книги про войну. И у нас этот запрет сейчас еще сомкнулся с другим запретом, с запретом на информацию, которая может детей напугать. Причем этих детей взяли до 18 лет. Получается, тут, на мой взгляд, странная ситуация, когда до 18 это слюнявый ребенок, которому нельзя ничего показывать, ничего говорить, и даже труп курицы жареной, в принципе, показывать ему нельзя, это противоречит закону. Но после 18 он получает в руки автомат, доступ к боеприпасам и идет служить в армию. Вот это, мне кажется, довольно странная ситуация, потому что, да, детям надо ранжировать информацию, которую можно дать годовалому, которую можно дать 5-летнему, которую можно дать 12-летнему и которому можно дать 18-летнему. Но когда все запрещается сходу до 18 лет, это, на мой взгляд, непонятно. И это как раз бьет обратным.
1: Честно говоря, я считаю, что запрещать вообще не лучший вариант. Даже детям до 12, даже детям до 6, на самом деле можно уже многое объяснять.
0: Нужно объяснять. Дети – это чуточку…
1: Нет, дело в том, что есть у запретителей мощный довод, мол, не поймут, что это вредно, но мы же запрещаем детям совать пальцы в розетку, а не даем им такую возможность. Да, запрещаем. Но помнится мне где-то, по-моему, уже лет в 5, то есть когда я только-только начал говорить более-менее связно. Ну, читал я где-то 3,5, но речь тогда еще владел не очень. Так вот, где-то лет в 5 мне уже отец объяснил, почему пальцы в розетку совать нельзя. И я понял. Так вот, объяснять вообще значительно полезнее, чем запрещать
0: без
1: объяснения.
0: Важнее и необходимее. И я бы добавил еще и такую ситуацию, что, собственно говоря, дети предназначены жить дальше. И их надо готовить к взрослой жизни. А то получается, что какого-то слепого щенка 18 лет выкидывают во взрослую жизнь, а он вроде как ничего и не знает.
1: Ну да. Я, например, в качестве члена Комитета Государственной Думы по просвещению очень часто выслушиваю жалобы на то, что аж целых 4 государственных экзамена – это же такой стресс для детей. Спрашивается, а что? После школы у них стрессов не будет?
0: Да каждый день, с утра до вечера.
1: Ну, я уже не говорю о том, что... Вот я уже не раз здесь говорил, что... в мое время в школу шли в 7 лет и учились 10 классов. Так вот, с 6 по 10 класс я каждый год сдавал где-то от 4 до 6 экзаменов. В 8 классе это были переходные экзамены, то есть плохо сдашь хоть один, не попадешь в 9 класс. В 10 это были выпускные, которые учитывались в так называемом конкурсе аттестатов при поступлении в вузы. А в остальных классах это были просто проверки того, что ты, собственно, за год выучил. И эти проверки, естественно, учитывались в твоей дальнейшей школьной жизни. И ничего, никто из моих одноклассников, насколько я помню, не жаловался на то, что это слишком много, слишком тяжело. Так вот, готовиться к жизни, несомненно, надо. И запреты – это очень плохая замена подготовки.
0: Вместо тренировки, скажем, получается, я не знаю, обессиливание, обезболивание, ну… Что сказать? Ну, вот я говорю, что сейчас, благодаря этому закону и введению этого 8+18, практически все книги по войне, они идут уже не для детей. Для детей ничего показывать нельзя. Закон о защите детей от нехорошей информации, он автоматически отрезает, например, такие рассказы, как жизни пионеров-героев. Жизни просто героев. Потому что в ряде случаев на войне люди жертвуют собой, потому что ради своих товарищей, ради своей страны. И сейчас, кстати, это тоже происходит. Но мы вместо этого будем смотреть какую-то ересь про Гарри Поттера, про Человека-паука. Не надо ничего делать, не надо ничему учиться, не надо ничего стараться. А вот достаточно паук укусил, и все в порядке. Я Супермен. На самом деле, с моей колокольни, как врача, лучше бы показать, что после укуса пауков, наоборот, возникает такая чертовщина, такая гангрена, что можно конечность потерять. И то же самое вот с тем же законом о нацизме. Вот я недавно в бассейне видел молодого человека спортивного телосложения. У него на одной стороне груди отличная татуировка эмблемы дивизии Дирлевангера, а на другой стороне груди отличная эмблема дивизии при СС Галиция.
1: Ну, для справки.
0: Никаких свастик.
1: Для справки. Вооруженные силы Германии брали только граждан самой Германии или так называемых Volksdeutsche, то есть лиц немецкого происхождения, родившихся в других странах. Соответственно, всех лиц иного происхождения, изъявивших желание служить Германии, зачисляли войска СС, в том числе была дивизия Шарлемань, то есть Карл Великий, составленная из французов, причем французов, рожденных за пределами Эльзаса и Лотарингии, тех брали на общих основаниях, ибо эти земли Германия считала своими. Уроженцев восточного склона Карпат, Галиц или Галичины, в дивизию Галичина и так далее. Что же касается дивизии Дирлевангера, то туда брали исключительно уголовников, причем осужденных за очень серьезные преступления. И даже в самих СС этих считали полнейшими отморозками и считали вполне обоснованно. Но человек об этом, похоже, действительно не знал, ибо наш закон запретил ему узнавать. Ну а о других последствиях этого закона поговорим. Не переключайтесь.
3: Допрос Вассермана.

0: возлюбить своих врагов, не судить и не быть судимым, подставить вторую щеку. Можно ли применить эти принципы в геополитике?
1: Эти слова Христа, тот, кто берет за плуг и оглядывается назад, неблагонадежен для Царства Небесного, прямо вот про наше время.
0: Песочный интерес. Авторская программа священника Павла Островского и Полины Уваровой.
1: Брать пример со Христа – это самый настоящий подвиг веры.
0: Песочный интерес. Православный взгляд на главные новости и мировые события. По воскресеньям в 7 вечера на радио «Спутник».
1: Невозможно быть христианином, если ты не мечтаешь стать великим святым. Даже если не получится стать великим святым, дай Боже, ты просто будешь святым.
0: Страница «Радио Спутник» во ВКонтакте по адресу vk.com/radio_spутник. Присоединяйтесь. Пациент Борис Дже. Истероидной тепличности и склонность к провокациям и манипуляциям. Вероятно, рецидивы. Пациент Эммануэль М. Нарциссизм, Эдипов комплекс, расстройство привязанности. Прогноз неблагоприятный. Пациент Каяка. Уф, но тут наука бессильна. Если вам кажется, что мир сошел с ума, вам не кажется. В программе «Политклиника» Василий и Екатерина Шуровы составляют психологические портреты политиков и ищут глубинные мотивы их действий. По воскресеньям в 2 часа дня на радио «Спутник». В классическом детективе расследование всегда ведет пара отважных сыщиков. Шерлок Холмс и доктор Ватсон, Эркюль Пуаро и капитан Гастингс, Ева Меркачева и Василий Бейнорович. Звездный дуэт берется за самые запутанные криминальные дела. Они найдут улики, опросят свидетелей и изучат все версии, чтобы вместе расшифровать код преступления. Явка в воскресенье 9 вечера. Пароль «Радио Спутник». True Crime подкаст «Код преступления» с Евой Меркачевой и Василием Бейнаровичем. Все тайное станет явным.

0: Допрос Вассермана.
1: Напоминаю, что поучаствовать в допросе вы можете по телефону прямого эфира плюс 7 495 95 95 91 2. По мессенджерам Макс и Телеграм. А допрашиваем мы сегодня врача, историка и писателя Николая Александровича Берга по делу о том, почему повальное запретительство еще опаснее повальной вседозволенности. Кстати, насчет запретительства Николай Александрович перед началом передачи рассказал мне веселую притчу.
2: Ну, это достаточно старая, опять же, притча насчет того, что, господа, только что произошло ужасное происшествие. Девочку на пешеходном переходе сбил велосипедист, после чего велосипедиста сбил грузовик. Какие будут мнения? Надо запретить пешеходные переходы. Надо запретить девочек. Надо запретить велосипедистов. Надо запретить грузовики. Надо запретить воздушные шарики. Позвольте, а шарики-то зачем? Ага. Ну, значит, по остальным предложениям возражений нет. То приступаем к голосованию. Так вот, касаемо запретов. Есть запреты, безусловно, необходимые и жизненно важные. Когда ребенку объясняют, что не надо совать пальцы в розетку, это нужно объяснить. Ребенок, он существо понятливое, оно понимает, это вот маленькое существо, что ему будет очень больно, и он может даже и потерять пальцы. И он не будет совать пальцы в розетку. А если ему просто запретить, то он, скорее всего, из любопытства и желания проверить себя в эти розетки пальцы совать будет. Потом у него будут проблемы очень большие. И вот когда вместо того, чтобы людям объяснить, почему это нельзя делать, ну, это сложно объяснять, просто запрещают, возникают самые неприятные и корявые коллизии, о которых, вот, собственно говоря, речь и шла. То есть мы не будем рассказывать, что такое нацизм, и что такое война, и что такое геноцид, который к нам эта война принесла, а мы это просто запретим. И в итоге получается, что у нас ребята вот с такими татуировками ходят. А это очень опасно вообще и для страны, и для всех граждан, кто здесь живет. Понимаете, когда человек не знает ни хрена, это очень опасно для самого того же человека. У меня была пациентка 15-летняя, которая от несчастной любви выкинулась в окно. Ей страшно повезло, потому что была зима, она пролетела сквозь ветки, они погасили скорость. Потом там был внизу огромный сугроб, который не удосужились убрать, и он погасил падение. Так вот, я ее спрашиваю, это уже взрослая девочка, она уже старше Джульетты намного. Вот зачем ты это сделала? И она мне совершенно уверенно, вот, понимаете, вот как человек откровенный, у нас хорошие отношения были доверительные, она мне говорит, а вот представьте, я лежу такая в гробу, красивая, в белом платье, с фатой, а они все стоят, плачут, а я тут стою и говорю. Понимаете, 15 лет человеку, он понятия не имеет ни о том, что такое смерть, ни что такое травмы, и как это, что может выглядеть. Это некрасивая ситуация будет, а будет очень корявая ситуация. Но от этой мы детей должны ситуации как бы ограждать. Мы не должны давать детям понять, что это такое, что такое травма, что такое смерть, что такое та же наркомания. Мы все запретим. А в школу к ним приходят люди, которые рекламируют наркоту и отлично ее продают. И наркота расходится блестяще, потому что сверху от взрослых про наркоту ничего не рассказывается, потому что это запрещено. Даже если рассказываешь о том, что такое за ужас эта наркота, тут же надо ставить плюс 18, потому что ну как же показывать детям, что у них от наркоты будут, например, гнить руки и ноги. Вот гангренозные эти язвы показывать детям нельзя. 18-летние чада...
1: Извините, один из довольно популярных наркотиков, помимо прочих опасностей, опасен еще и тем, что начисто гасит чувство жажды. И, насколько мне известно, львиная доля смертей именно от этого наркотика как раз потому, что человек обезвоживается катастрофически. И при этом этот наркотик еще снимает многие другие ощущения. Например, человек долгое время не чувствует усталости, соответственно, мышечная перегрузка в сочетании с обезвоживанием, но после того, как у нас приняли закон, запрещающий рассказывать о методиках потребления наркотиков, и кто-то подвел сведения о побочных эффектах наркотиков под этот закон, я полагаю, что смерти от этого наркотика в значительной мере на совести авторов, если не самого закона, то по меньшей мере такого его толкования.
2: Я, собственно, знаю, о чем говорю, потому что у меня на «Автор Тудэя» забанили 5 книг о Великой Отечественной войне, а 6-ю книгу у меня забанил Роспотребнадзор. Потому что, как оказалось, сейчас они забанили какие-то еще дополнительные книжки вражеские. И, видимо, у меня какая-то из этих книжек была в списке источников, из которых я брал информацию. Книжка, конечно, очень вредная и ужасная, потому что она рассказывает об оружии и методах борьбы с бронетехникой во время Второй мировой войны. Ну, вы сами понимаете, что там, конечно, можно много человека ненавистнического написать. Ну, вот что есть.
1: Кстати говоря, я уже отправил председателю Государственной Думы несколько, так сказать, служебных записок о проблемах, порождаемых запретительством, и о необходимости организовать, по крайней мере, серьезные общественные слушания для пересмотра уже принятых запретительных законов. Так вот, по одному из этих законов сейчас фактически запрещены ссылки на многие ведущие научные издания, на труды многих ведущих научных организаций мира, поскольку эти организации или целиком, или их крупные сотрудники высказали что-нибудь антироссийское, и за это попали в наши списки нежелательных лиц и организаций.
2: С моей колокольни, конечно, это намного более сложно, требуются и люди, и информация, чтобы они знали, о чем говорили, но детям нужно объяснять опасности. Не просто говорить, что вот наркотики – это запрещено. Запретный плод сладок, особенно для молодежи, которая имеет бунтарский дух. Но если ты подростку покажешь, что вот ты принимаешь вот этот наркотик, у тебя будут такие последствия, вот, пожалуйста, фото твоих предшественников. Если ты принимаешь этот наркотик, у тебя будут вот такие последствия, очень многие задумаются, смею вас заверить. Это не будет рекламой наркотиков, это будет рекламой здорового образа жизни как раз. Во всяком случае, мой врачебный опыт так говорит. Мало того, когда речь идет
1: о... Так что стоит врачебный, да и любой другой опыт на фоне абсолютной уверенности кого-то в своей правоте? Кстати, закон Даннинга-Крюгера работает со страшной силой. Но этот закон... по имени тех, кто обнаружил это явление. Если человек в каком-то вопросе достаточно некомпетентен, он не может правильно оценить степень своей некомпетентности и чаще всего считает, что знает и умеет в этом деле гораздо больше, чем фактически. И вот когда люди... даже очень грамотные по части, скажем, юридической техники и исполненные самых добрых намерений принимаются запрещать что-то в тех предметных сферах, о которых просто ничего не знают, потому что, отродясь, там не работали, они, в принципе, не могут оценить последствия таких запретов. А компетенции на то, чтобы заблаговременно обратиться к специалистам и попросить их оценить новое предложение, этой компетенции им тоже не хватает именно в силу незнания данной предметной области.
2: Ну, вот учителя, например, сейчас волком воют, потому что, с одной стороны, они должны побуждать в детях патриотизм, они должны рассказывать о высоком, о вечном. А как им рассказывать про патриотизм, когда все, что связано с насилием, запрещено законом, а война – это одно сплошное насилие со всех сторон. И поэтому про насилие детям говорить нельзя, нельзя там показывать трупы и так далее, и так далее, и так далее. Это все детей будет нервировать. А патриотизм надо поднимать. Ну, как рассказывать про подвиги, когда эти подвиги они на поле боя происходили, и там, где наша армия буквально сломала хребет европейским армиям. Естественно, что там всякого было много, но делать это так, что только до 18 лет этого показывать нельзя, а 18 лет давать автомат, ну, я не понимаю этого просто. Ну, тут много о чем можно говорить, но меня удивляет еще и другое, понимаете. Вот, например, сейчас я с удивлением обнаружил, что партия «Старые люди» выдала интересный законопроект, который практически объявляет гражданскую войну между мужчинами и женщинами. Законопроект вроде бы красивый такой, вот добрый, да, о защите женских чувств. Но он так ловко написан, что можно любое слово по отношению к женщинам принять как буквально оскорбление, потому что старая поговорка говорила, что любая нормальная женщина должна из ничего сделать три вещи – шляпку, салат и скандал. Шляпка сейчас уже не актуальна, но как бы возможность обидеться всегда есть. И получается такая интересная штука, что я уже молчу о том, что по Конституции вроде мы все граждане, и женщины, и мужчины. А этот законопроект ставит мужчин в странное положение каких-то ублюдков, у которых чувств нету. То есть мужские чувства оскорбить физически невозможно. Ну, это такая сволочь, понимаете, которых хоть как оскорбляя, они не оскорбятся. Меня еще больше удивило, когда я посмотрел оригинал в руках, сразу скажу, не держал, но в интернете посмотрел на счетчик подписей под этим законопроектом. И там был совершенно прекрасный лозунг «Остановим бабуинизацию нашей страны». Я вот это совсем никак не понял, потому что если этот закон защищает женщин, значит, наверное, бабы здесь отношения не имеют. Бабуины, ну вот у нас в зоопарке, в одном из зоопарков нашей страны появились детеныши у бабуинов. Так это, я считаю, что зачем останавливать такое дело? Это хорошо, когда у нас много зверюшек в зоопарках. Значит, остаются кто? Остаются только какие бабуины? Вероятно, это мужчины нашей страны. При этом, учитывая то, что радикальные феминистки как огня боятся правоверных мусульман, и в их сторону даже пискнуть не могут, значит, остаются все, кроме мигрантов, значит, мы исключаем, потому что они мусульмане, а остальные – бабуины. Ну, я не знаю, конечно, как мужчина, у меня нет, наверное, чувств, мне это не должно оскорблять, но меня это просто удивляет, что серьезная вроде бы как бы партия, которая заявляет о том, что она вот такая вся из себя хорошая, она вся из себя такая свободолюбивая, начинает свою деятельность с того, что выпускает законопроект, который рубит буквально пропасть между мужчинами и женщинами. То есть...
1: Ну, я когда-то по поводу одного из их законопроектов сказал, ну, это же новые люди, они ничего не знают.
2: Ты там, позвольте, там сплошные старые люди, какие же они новые? Там новых людей-то раз-два и обчелся.
1: Да нет, действительно есть там несколько человек без серьезного политического опыта, отсюда и название.
2: Ну, вот смотрите сами, взялись защищать детей от этих омерзительных всяких педофилов. Разговаривал я с сотрудником ГУИНа. Он вообще в ужасе, полицейские тоже ужасаются, потому что сейчас получается такая интересная ситуация, что любого голословного обвинения от ребенка достаточно человека посадить в тюрьму сразу и сходу. Вот совсем недавно был скандал, когда жена с мужем поругалась и в сердцах дочку попросила пойти в полицию и заявить, что папа ее изнасиловал. Но дочка еще мама сказала, пошла и сказала в полиции. Включилась машина, папа тут же поехал в СИЗО, а потом мама-то опомнилась, когда злоба прошла, что, в общем-то, она сделала большую глупость. Она попыталась отработать назад, а уже поздно. И мужика сажают без какой-либо судебной медицинской экспертизы, без какой-либо проверки. Просто на базе голословного обвинения. И сейчас ситуация такая, что мне стыдно признаться, вот лет бы несколько тому назад я бы без вопросов кинулся помогать попавшему в беду ребенку, а сейчас я сильно подумаю, потому что тот же Гуиновец выдает такие интересные вещи. Ну вот, скажем, девочка утонула, подросток, ее спасли, вытащили и откачали. Вроде бы людям надо сказать спасибо. А мама пошла и подала на них в суд, потому что эти сволочи лезли своими грязными ртами ее дочку целовать, а говоря при этом, что вроде бы как бы они делают искусственное дыхание, типа, сволочи. А потом еще они с нее бюстгальтер сняли, чтобы на нее таращиться. А не то, что там, вот как они говорили, делать непрямой массаж сердца. Ну и после этого уже как-то начинаешь думать, а вообще стоит ли соваться к ребенку? Ты к ребенку сунешься, а потом ты не... греха не оберешься. Тем более, что, в общем-то, положено делать и тот же непрямой массаж сердца, если оно встало, и если дыхания нет, то надо делать искусственное дыхание. Ну да, там можно там целлофановый пакетик порвать и применить, или попытаться что-то взять из аптечки автомобильной, но не факт, что это все будет под руками, потому что когда происходит такая ситуация, там счет на секунды идет. Протабанить очень можно быстро. И вот вроде бы детей начинают защищать, а получается, что как раз наоборот.
1: Это мне напомнило эпизод из «Приключений капитана Врунгеля». Не помню, есть ли он в мультфильме, но в книге точно есть. Встречается яхта Врунгеля с боевым кораблем Международной комиссии по защите китов. И эта комиссия предъявляет им претензии за то, что они по дороге ухитрились одного кита вылечить, и объясняет, что самый надежный способ защитить китов – это добиться, чтобы их как можно скорее вообще в мире не осталось, и, соответственно, они не больше не нуждались в защите.
2: Да, и вымереть они из-за этого не смогут. Так, понимаете, проблема вся в том, что мы старательно просто повторяем все то гадкое, что есть за рубежом. Вот в той же Америке, например, беседовал я с одним из полицейских, который там служит, он был совершенно возмущен тем, что у них чем дальше, тем больше судебных разбирательств с полицейскими, когда, ну, с человеческой точки зрения, это, ну, ни в какие ворота не лезет. Ну, для примера просто. Гангстера взяли на горячем, он взял заложницу старушку и пообещал, что он перережет ей глотку, держа нож уже у шеи. Полицейский, понимая, что старушке ей действительно реально грозит угроза, потому что этот бандит был весьма жестким, и след у него был кровавый до того, он ему просто прострелил башку. Эта милая старушка поблагодарила полицейского за то, что он ее буквально спас, после чего пошла и подала на него в суд, потому что она испытала невиданные психологические и нравственные терзания в то время, когда он выстрелил. Кроме того, он напугал ее звуком выстрела. И вот такой вот гадости очень много. И когда я спросил этого полицейского, ну а как вы сейчас будете действовать? Он говорит, ну как сейчас? Пусть он режет старуху, а потом я ему прострелю башку. Понимаете, вот чем дальше мы лезем по вот этой какой-то античеловеческой дороге, тем хуже у нас же будет ситуация. Понимаете, гражданская война сама по себе – это страшная вещь. Когда брат идет на брата, отец против сына. Но когда гражданская война начинается между мужчинами и женщинами, между ними вбивается клин, и старательно этот клин расширяет пропасть между ними. У нас и так сейчас ситуация паршивая с демографией и с
1: отношениями. Ну, утешает только, что не только у нас. И, скажем, в странах, с которых мы сейчас берем примеры, причем примеры во всем, от массированного запретительства до попыток решить демографическую проблему одними деньгами. Так вот, в этих странах проблема демографии еще.
2: Но это радует.
1: Еще хуже, чем у нас.
2: Это радует, но не очень сильно, потому что, в принципе-то, ведь это всем должно быть понятно такая простая вещь. Мужчина и женщина, и те, и другие люди. И именно вместе они составляют единое целое. Понимаете, они дополняют друг друга. Мужчинам плохо без женщин, женщинам плохо без мужчин. Что бы там ни рассказывали феминистки, это так. И я это знаю совершенно точно, и мой личный опыт многолетнего супружества и знакомства со своей женой как-то говорит о том, что без женщин тяжело мужикам, а женщинам тяжело без мужиков. Вот такая вот ситуация. И то, что вот нам сейчас эту корявость вбивают...
1: Да, воображаю, что по этому поводу скажут феминистки.
2: А они прямо говорят. Я у себя устроил в блоге обсуждение этого законопроекта. 2-3 совершенно отмороженные дамы мне прямо заявили, что вы, мужчины, не нужны. Вы лишние в этом мире. Вас не должно быть. Вас скоро заменят роботами. И все будет прекрасно, потому что вы только вот воздух портите.
1: На всякий случай напоминаю. Эксперименты в пробирке показали, что даже если ставить задачу создать яйцеклетку с двумя X-хромосомами, то есть женского типа, одна из этих X-хромосом должна быть взята обязательно из сперматозоида, а не из другой яйцеклетки. И даже не из той же самой яйцеклетки. Я уж не знаю, какие биохимические тонкости этого требуют, но даже при наличии технологий экстракорпорального оплодотворения без мужчин не обойтись. Ну, а что касается технологии клонирования, опять же, не буду вдаваться в биохимические подробности, хотя как раз в данном случае кое-что знаю, могу заверить, что число допустимых клонирований организма очень невелико. И буквально через 2-3 поколения клоны гарантированно вымирают.
2: Ну и, в общем-то, завершая нашу программу, я бы хотел сказать, что запреты бесспорно необходимы. Не все можно разрешать. Но запрещать все – это просто раскачивать лодку. Это повышать у людей правовой нигилизм, потому что если все равно все запрещено, так мне тогда наплевать, я буду нарушать все подряд. Это приучать людей к несобранности, к тому, что можно наплевать на всех и на вся. И это, в общем, ни к чему хорошему в итоге не приводит. Я, опять же, могу сослаться на наш печальный опыт развала Российской империи и развала Советского Союза. И то, и другое больно ударило по всем. Особенно по тем, кто думал, что вот они-то уж точно Бога за бороду держат. Плотно. А оказалось, что нет. Потом работали таксистами в Париже. Ну, тоже хорошая работа, конечно, но так себе. По сравнению с тем, чтобы быть великим князем. Поэтому с моей колокольни все-таки хотелось бы вот это безумство нынешнее притормозить и больше объяснять детям, что их ждет в будущем. Вот это полный запрет на информацию и разрешение только розовых пони и Гарри Поттера, хотя, на мой взгляд, это жуткий фильм. Я вот и книгу прочитал, и фильм посмотрел. Там же эти дети в этой несчастной школе, они как на вулкане живут, там их постоянно пытаются убить. Это,
1: ну,
2: не знаю.
1: Книга по сравнению с фильмом еще очень хороша.
2: Это да. А так просто, ну, это не дети,
1: но
2: получаются.
1: Ну и, кстати говоря, должен заметить, что и в реальности, кому много дано, с того много и спросится. И все эти опасности в жизни учеников Хогвартса – это как раз следствие их могущества. Но это уже отдельная тема. Я надеюсь, ее мы тоже когда-нибудь обсудим. А в следующий вторник постараюсь, чтобы тоже было интересно. До свидания.
2: До свидания.

Уход зарубежных платежных систем с рынка России. Контекст. MasterCard и Visa должны покинуть отечественный рынок. Так считают в Центробанке. Иностранные карты больше не выполняют свои ключевые функции внутри нашей страны. Их доля в общем объеме операций снизилась до 17%. При этом российский платежный рынок остается стабильным, динамично адаптируется под изменения в экономике и достойно отвечает на вызовы, с которыми сталкиваются граждане и бизнес. Иностранная финансовая инфраструктура больше не играет в России важной роли, а международные карты не дают их владельцам прежнего сервиса. Однако национальная система платежных карт вынуждена расходовать собственные средства на обслуживание MasterCard и Visa. Кроме того, аферисты пытаются использовать их для реализации мошеннических схем. В прошлом году они начали в массовом порядке рассылать фейковые СМС о восстановлении полного функционала карт Visa и MasterCard, чтобы завладеть личными данными пользователей. Среди очевидных преимуществ отечественных финансовых инструментов, таких как карта «Мир», эксперты называют независимость от глобальных платежных систем и государственную поддержку. В них используются самые современные методы защиты информации. Узнать за 90 секунд. Договор о продаже Аляски был подписан в 1867 году. США отошли полуостров, береговая полоса в 10 миль и ряд островов. Но полноправным штатом Аляска стала только в 1959 году. До этого имела статус территории. В 1920-х ее губернатор после поездки в Вашингтон загорелся идеей разработать флаг для своего региона. Обидно было, что подведомственная территория не имеет своего полотнища. Был организован конкурс, в котором приняли участие дипломированные дизайнеры и обычные школьники. Победил 13-летний подросток Бенни Бенсон. Его проект оказался лучшим. Жюри подкупили лаконичность и символизм. На синем полотнище Бенсон изобразил 7 звезд созвездия Большой Медведицы и Полярную звезду. И дал пояснение: голубой фон – небо Аляски, ковш Медведицы – ее сила, а Полярная звезда – будущий самый северный штат США. До сих пор этот флаг считается самым красивым из всех других американских флагов. Ирония судьбы в том, что символизмом было наполнено не только изображение, но и происхождение автора. По отцу Бенни был швед, а по матери Татьяне – на четверть русский. Мама родилась наполовину русской, наполовину эскимосской. Кстати, название этому прибрежному народу – алутиики – дали тоже русские. –

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 4 утра, в Самаре 5, Сухуми 4.00. В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте в этом выпуске. Путин назвал сферу мирного атома важной частью долгосрочного партнерства России и Казахстана. Добыча нефти на российско-венесуэльских предприятиях восстановилась до цифр 2025 года. Санкт-Петербург отметит день основания концертами и фестивалями. Подробности далее. Работа в сфере мирного атома является важной частью партнерства России и Казахстана на долгосрочную перспективу. Об этом заявил президент Владимир Путин в статье «Россия-Казахстан. Союз в сердце Евразии». Она опубликована в газете «Казахстанская правда». Глава государства напомнил, что церемония запуска инженерных работ на площадке АЭС близ озера Балхаш в Алматинской области состоялась в прошлом году. Российский лидер также отметил, что Москва и Астана придают большое значение развитию международных транспортных коридоров «Север-Юг» и «Европа-Западный Китай». Путин выразил уверенность в том, что переговоры в ходе его предстоящего визита в Казахстан придадут импульс дальнейшему укреплению российско-казахстанским отношениям. Путин сегодня посетит Казахстан с государственным визитом. Россия готова предоставить площадку для подписания мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном, заявил замглавы российского МИД Михаил Галузин. Он также отметил, что Москва ожидает согласия азербайджанской страны на возобновление работы русского дома в Баку. Кроме того, по словам Галузина, Россия и Азербайджан договорились открыть в Баку совместный российско-азербайджанский университет на базе СПБГУ. В декабре 2025 года директор 4-го департамента стран СНГ МИД России Михаил Калугин сообщил РИА Новости, что российская сторона настроена на поиск развязок для скорейшего запуска работы русского дома в Баку. Объемы добычи нефти на совместных российско-венесуэльских предприятиях восстановились до уровня декабря 2025 года. Об этом заявил газете «Известия» посол России в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров. Американский госсекретарь Марко Рубио в январе назвал действия США у берегов Венесуэлы карантином, а не блокадой, которая стала бы актом войны. По его словам, карантин был очень эффективным и дал штатам рычаг давления. В свою очередь, Мелик-Багдасаров тогда заявлял, что попытки США представить нефтяную блокаду Венесуэла как карантин являются политической манипуляцией. Более 32 тысяч человек в Дагестане, пострадавшие от паводков, получили выплаты, сообщает Главное управление МЧС России по республике. Обильные осадки в Дагестане в конце марта, начале апреля вызвали массовые подтопления, перебои в работе системы водоснабжения, электроснабжения, повреждения дорог и мостов. По поручению президента была создана правительственная комиссия по ликвидации последствий паводков. В регионе ввели режим ЧС федерального характера. Санкт-Петербург отметит 323-летие концертами и фестивалями. По информации городских властей,

0: новостей в МАКС канале Радио Спутник.
1: Вы слушаете Радио Спутник. Спорим с Ищенко.
2: Ростислав Ищенко, обозреватель медиагруппы «Россия», сегодня в студии «Радио Спутник». Здесь же я, Алексей Осин. Здравствуйте, Ростислав Владимирович. Ну, вроде бы детективная история с задержанием митрополита Илларионова в Чехии закончилась. Хотя, может быть, и не закончилась. Не знаю, может быть, что-то еще последует. Его отпустили. То есть его задержали днем ранее, нашли какие-то контейнеры с белым порошком по анонимному письму, которое куда-то там в правоохранительные органы прислали. Наш МИД, конечно же, отреагировал, сказал, что это провокация, потребовал освобождения. Ну, в общем, в итоге отпустили его, хотя были 6 часов допроса, там кто-то писал, что ему есть не давали и так далее. Вот если смотреть на всю эту ситуацию, считаете ли, во-первых, это политическим актом, скажем так, или все-таки это некое уголовный момент, ну, расследуют какие-то там деяния и так далее, разобрались, отпустили. Или все-таки это политика, с вашей точки зрения?
3: Ага, политика, безусловно. По анонимному письму, значит, задержать митрополита и найти у него там десятки контейнеров, непонятно с чем, потом отпустить. Ну, понимаете, если бы они его нашли бы понятно с чем, то они бы его бы не отпустили. А послали бы МИД далеко, значит, и сказали, ну, извините, значит, вот доказательства, вот следствие, значит, пока будет сидеть. Значит, если не докажем, тогда выйдет на свободу. А когда, значит, находят то ли с зубным порошком, то ли вообще непонятно с чем, и находят ли, да, и по анонимному письму. Ну, согласитесь, значит, самое анонимное письмо, разоблачающее крупного наркокурьера в лице митрополита, значит, который, ну, фактически самое, возглавляет сейчас, насколько я понимаю, православную церковь там самого в Чехии. Значит, это на это самое, на уголовную историю очень не похоже. Да? Вот. То есть вы же не будете рассказывать всем встречным и поперечным, да, что вы что-то везете куда-то, если вы будете везти, правда? Значит, а если пришло анонимное письмо, то человек должен знать, что, где, когда, в каком количестве, где лежит, если не сразу все нашли, да, правда? Значит, соответственно, вы тогда знаете, кто это сделал. А раз вы знаете, кто это сделал, то это знают все.
2: Не, ну если в анонимке было написано, лежит там, они же не знают, кто это сделал. Это
3: кто
2: же анонимка.
3: Они в Чехии не знают, да. А тот, кто, на кого написано, знает. Еще раз говорю, вы собираетесь перевезти там, ну, хоть контейнер валюты, там, хоть контейнер наркотиков, хоть что угодно, контрабандный через границу. Вы ходите к каждому встречному поперечному и рассказываете, вы знаете, что я буду везти? И знаете, где это будет лежать, да? Я сейчас вам расскажу. Нет. Вы, если с кем-то и советуетесь, только с ограниченным кругом лиц, заинтересованных в этой перевозке. Их очень мало, этих людей. И тут вдруг, значит, кто-то левый пишет письмо. Причем у него есть время узнать все это, написать письмо, отправить его по почте вот самую, в чешскую полицию. Значит, а те потом находят все это. Ну, в общем-то, шито белыми. Это точно так же, как это самое... Они когда-то жаловались, что самое ФСБ взрывает у них склад. Они даже не смогли разобраться, что ФСБ по конституции работает внутри России, а за пределами работают другие спецслужбы. Значит, или как там англичане жаловались, что на их территории травят все, включая котов. Значит, ну, коты действительно пропали, значит, но больше ничего не доказать не смогли. Когда их попросили показать живыми людей, которых они вроде бы спасали, значит, этих людей больше никто так и не видел, да? Значит, ну, это все история, значит, одного и того же пошиба. Когда нужна провокация, ну, организована провокация. Если она не очень убедительна, какая разница? Это для нас она не очень убедительна. Для тех, на кого она направлена, тех же чехов, она очень убедительна. Потому что, ну, если у нас поймают какого-нибудь там значит, протестантского или католического епископа, значит, и скажут, что он там

0: кто-то там вез, значит, воровал или еще что-то, у нас большая часть населения поверит, потому что мало чего от них можно ждать. Они точно так же относятся к нам. Значит, поэтому как пропаганда, направленная на свое население, а откуда они, с чем они борются? Они борются с православием в Чехии в данный момент, или вообще с православием в Европе они борются. Значит, это вполне работает, поэтому они занимаются такими тем самыми...
1: То есть ложечки это,
0: да, такими,
1: нашлись?
0: Такими глупостями, да. Ну,
1: значит, а осадок они, остался?
0: Они там вчера на всю Чехию написали, что поймали, значит, крупного российского церковника, значит, с непонятно чем, но знамо с чем. Значит, а сегодня его тихо отпустили.
1: И ничего не написали.
0: Да, и никто об этом уже знать не будет. О том, что поймали, будут знать. А о том, что отпустили, нет.
1: Не кажется ли вам, не очень люблю такую структуру вопроса, тем не менее, что вот эта цепь разнообразных провокаций, она уже сливается в некий постоянный поток. Если, кстати, рассматривать за это, я понимаю, что это страшная трагедия, да, вот то, что в Старобельске произошло, да, и светлая память всем, и соболезнования. Но, тем не менее, нас же провоцируют на какие-то ответы, и здесь или нет, или с Чехией, и со Старобельским, и так далее.
0: Ну, если говорить там о провокациях такого рода, как в Чехии, да, то они никогда не заканчивались. То есть они существовали всегда. Помните, еще в СССР КГБ предупреждало выезжающих за границу, что у них охотится ЦРУ. И самое главное, что таки охотилось. То есть, может быть, не на каждого первого, но на каждого второго вполне. Потому что большое количество людей, значит, потом вспоминало, что к ним подходили, значит, с вербовочными подходами, значит, иностранные спецслужбы. И там, особенно из тех людей, которые что-то из себя представляли, которые могли какую-то пользу принести, информационную, научную, еще какую-то для Запада, значит, Их пытались уговорить, ну, хотя бы просто остаться. Просто не вернуться в Советский Союз. Да? Ничего больше делать не надо. Просто остаться там и работать. Там, допустим, тренером по фигурному катанию. Да? Ради бога. Вот. То есть, поскольку у нас отношения сейчас хуже, чем были у СССР с Западом. СССР газом торговала, нам уже запретили. То нет ничего удивительного в том, что и провокации продолжаются и расширяются, там, если нас обвиняют во всех смертных грехах. А вот то, что случилось в Старобельске, да, это провокация несколько другого рода. И это такая же провокация того же пошиба, что провокации, когда обстреливали Донбасс, когда обстреливали наши погранпереходы уже на нашей территории, да, когда там, заходили в 14-м и 15-м году украинские военнослужащие на нашу территорию и говорили, просто тут мимо шли, так получилось, угол срезали. Вот. Это попытка нагнетания дополнительной напряженности, так сказать, повышения ставок в игре. Вот. И в принципе, они своего, кстати, каждый раз добиваются, да, то есть, и понятно, что каждый раз они этого добьются. Потому что если вас постоянно провоцируют, рано или поздно вы на эту провокацию ответите. Вопрос только в том, что вы сами выбираете время, место и способ ответа на эту провокацию. Ну, рано или поздно, вот сейчас стали долбить по Киеву, и, очевидно, будут долбить долго и упорно. Значит, и думаю, что в конечном итоге там будут достаточно крупные чеческие жертвы, потому что нельзя постоянно наносить удары и постоянно промахиваться по людям. А они все равно там появятся. Ну, хотя бы потому, что когда человек спит дома, он гражданский. Когда он пришел на работу, он вполне может работать на военном заводе. И там могут работать люди от 16 лет и до 70, если они в состоянии это делать. Значит, по-моему, сейчас уже даже это самое, и люди самое более юного возраста могут работать. Ну, то есть в этом самом в СССР от 16 лет можно было, там, получив соответствующее разрешение.
1: Чуть не с 14.
0: Сейчас с 14, по-моему.
1: Нет, тогда во время войны.
0: Не, я говорю, не во время войны, в СССР, вот в мирное
1: понял,
0: время,
1: да,
0: значит,
1: понял, да, да,
0: с 16
1: да.
0: лет думал, надо имеете, было да. получить там разрешение соответствующих вот этих самых органов советских, да, то есть в районном совете, по-моему. Я просто помню, потому что я закончил школу в 16, а поскольку я не поступил с первого раза, я шел работать на завод, и мне надо было как раз прийти, вот, получить разрешение как для несовершеннолетнего, значит, для того, чтобы работать. Вот. Сейчас еще более юные. Ну, так на этом самом, на предприятие, которое выпускает самые дроны, на Украине вполне могут тоже оказаться и девочки, и 16, и 15, и 14 лет. Значит, там, когда, опять же, когда идут массированные удары, ну, что-то отклоняется от цели, что-то сбивает, что-то не туда падает. Значит, все равно будут жертвы, и их количество будет расти. Просто постепенно. Значит, они будут с этим бегать, значит, по Европе, размахивать этим и говорить, что там Россия их убивает там, и так далее. Но дело в том, что каждый этап у каждой войны, да, имеет свои цели, свои задачи и, соответственно, свой механизм решения. Значит, если на первом этапе, когда российские войска заходили на Украину в 22-м году, стояла задача с минимальным кровопролитием сменить правительство на более адекватное, а лучше вообще без кровопролития, значит, то с течением времени, ну, стало понятно, что о смене власти там говорить просто не приходится.
1: Надо, метастазы, да?
0: Да, надо решать вопрос просто либо с ликвидацией государства полностью, либо с его приведением в такое состояние, чтобы оно еще долго не могло шевелиться. Значит, это совершенно другой, суть, объем задач и, значит, другие средства по его выполнению. Значит, да, длительное время, опять-таки, старались не задевать большие города с большим гражданским населением. Опять-таки, не потому, что кто-то верил, что это население особо любит Россию, значит, а просто потому, что это было невыгодно с точки зрения информационной. Нас ждали с этими самыми, с этими ударами для того, чтобы усилить информационное и политическое давление на Россию, чтобы компрометировать ее в международном плане, так же, как скомпрометировали Израиль с Газой. То есть вначале там последовала провокация Хамас, а потом Израиль начал в своем любимом стиле стирать с лица земли Газу, а потом, значит, европейцам все это показали, сказали, видите, какой фашизм, значит, и это самое, и резко снизилась поддержка Израиля в Европе. Ну, например, такой же информационный фокус собирались провернуть с нами.
1: Да, извините, но я вот поначалу-то был, как бы, я понимал израильтян, да, до того, как они начали утюжить уже прямо там с лица земли, когда они начали ответную операцию, я, в общем, был на их стороне, если честно, я не знаю, как вы, разве нет?
0: Понимаете, еще до того,
1: со временем это же...
0: еще до того, как они начали, я в беседе с одним из как раз израильских блогеров, да, говорил, что, ну, я понимаю, что Израиль начнет, и что будет проводить так же, как проводил. Значит, я даже понимаю, почему, потому что на Ближнем Востоке там правых и виноватых нету. Там война идет так долго, что уже все смешалось в доме Облонских. Да? Вот. Но его именно на это и провоцировали, потому что это ему сейчас невыгодно. В информационном плане. И вот как раз работа в израильском стиле. Помните, сколько было там ударов по Ливану, сколько было ударов по Сирии? Они же только тоже не с потолка падали, да? Значит, то есть, да, действительно, с этой территории по ним стреляли там и так далее. Они пытались каким-то образом, значит, прекратить эти нападения. Ну вот, а с Газой у них история вообще тянется там чуть ли не пару десятилетий. И Хамас там действительно окопался прочно и провоцирует не первый раз. А вот провокация, которую они учинили тогда в этом самом, я уже не помню, в 22-м, по-моему, не, в 23-м, по-моему, году, да? Или в 20...
1: Ну, вот это 7 октября,
0: когда? Да.
1: 23-й.
0: Вот. Да, ну вот. Она вообще выходила за все, кстати, пределы. Ну, представьте себе, если бы такое произошло бы у нас, какая была бы реакция, соответственно, населения, да и властей тоже. Вот. И, ну, да, то есть то, что они начали делать, было ожидаемым. Но для них не... То есть они прогнозировались, программировались своими противниками и выводились вот на это решение именно для того, чтобы в результате получить... отказ Европы от поддержки Израиля. Там же тоже все прогнозировалось. Европа в значительной степени стала мусульманской. Это не Европа, которая была там даже 20-30 лет назад. Значит, тем более, значит, вот это вот там постоянно, значит, пропаганда слезинки ребенка, и когда им показывают, значит, миллионы беженцев, значит, там умирающих детей, значит, сразу же идет реакция отторжения, значит, и после этого, значит, европейское правительство вынуждено, да, под давлением своего населения отворачиваться от поддержки Израиля. И подобную шутку хотели сыграть с нами там, в 22-м, 23-м, 24-м году, когда пытались наносить удары по нашей территории, тоже террористические. Далее. И сейчас это, в принципе, было привязано к этому же.
1: Да просто, курс просто, тот же, это же...
0: Просто, да. сейчас да, постепенно времена меняются. Украина становится отработанным материалом, ну, для США уже отработанный материал. Значит, у них сейчас идея фикс переключения на Китай. Им обострять отношения с нами неинтересно, им интересно сейчас заключить перемирие на какой-то период, выскочить из этой, значит, свалки, сделать вид, что их здесь вообще не было. Значит, поэтому для них это не подача, для них это наоборот, их подставили. Значит, для европейцев, да, они пытаются при помощи, так сказать, украинцев продолжать войну с Россией в своих интересах, но европейцы практически все, что могли, уже ввели. И европейцы заинтересованы в возвращении американцев, так сказать, на этот рынок. А американцы уже давно стали, когда им надо, прозревать. И говорят, так это же террористы, это же бандиты. Вы что, смотрите, что они творят. Значит, поэтому вот у нас и реакция изменилась. Да? То есть мы сразу же пригласили американцев, сказали, сейчас мы будем по ним долбить. Так что вы скажите своим друзьям, чтобы они уехали, и заодно своих дипломатов заберите. Значит, потому что, ну вот видите, значит, мы долго терпели, а теперь больше не можем. На самом деле, там, вот сейчас мы терпели 4 года, а в Донбассе терпели 8 лет. Да? А что сейчас не 8? Ну что, опять-таки, там изменилась ситуация, да? Но там мы в какой-то степени ошиблись. Мы все-таки думали, что мы в 2022 году решим проблему быстро, значит, а она растянулась надолго. Значит, ну, то есть планировалась кампания, по примеру, грузинской, только чуть дольше, потому что страна больше. Да? То есть там внутри страны есть серьезная оппозиция вроде бы как русофобскому режиму. Значит, заходят войска, армия переходит на сторону добра, там в Киеве переворот, Зеленский убегает, все прекрасно, все смеются. А получилось несколько наоборот. Да? Значит, но тоже мы выбрали время своей реакции. Нас же тоже бесконечно провоцировали тогда именно на такую реакцию. И последнее наше предложение в 2021 году были, давайте мы договоримся, но никто с вами договариваться не будет.
1: Было
0: вот.
1: Дело.
0: Да. Вот. Значит, здесь тоже мы подошли к периоду, когда мы считаем, что те механизмы, которые сдерживали нас раньше, вот, кстати, ну, опасения серьезной информационной реакции, в том числе наших союзников. Потому что они же тоже не всегда одинаково относились там, к нашим действиям. Значит, люди постепенно привыкают, разбираются там, и так далее. Но, поверьте мне, не в каждой стране, да, сидят такие специалисты по России, которые вот утром что-то произошло, они тут же говорят, а мы знаем, почему это, и подробно рассказывают своему руководству. То есть везде постепенно менялось отношение и к нам, и к Украине, значит, и к Украине отношение ухудшалось постоянно. Вот сейчас мы, кстати, выбрали момент, когда у нас совпал, во-первых, накал страстей нашего народа, который тоже, ну, не бесконечно можно сдерживать, и говорит, слушайте, ребята, не обращайте внимания, да. Есть вещи, на которые не обращать внимания уже просто невозможно, с одной стороны. А с другой стороны, спала поддержка Украины по объективным причинам. Не потому что там, допустим, европейцы или американцы в чем-то разобрались, а потому что у них изменились приоритеты. Значит, и сейчас для них вот та же самая раскрутка скандала там, по поводу того, что Россия геноцидит Украину, для них не так интересно. Да, они будут крутить эту тему, но больше они будут крутить тему, а сейчас Украина будет мстить. Да? Угу. То есть, и больше они будут пытаться как раз наносить опять удары вглубь России, причем не только руками, вернее, руками Украины, но подготовленные в том числе европейскими спецслужбами. То есть они сейчас будут старательно готовиться к тому, чтобы террористическая активность Украины возросла. Значит, для того, чтобы продемонстрировать, что, причем не столько нашему руководству, да, сколько населению, что а ваши удары не работают. Вот. Поэтому они сейчас постараются именно нарастить террористическую активность. Почему я говорю, что мы будем бить еще сильнее? Потому что сейчас вот этот вот барьер сломан, да, когда, значит, ну, вроде как отвечали не зеркально, да, значит, стали бить по этому самому, по Украине, по Киеву, по столице, сказали об этом и сказали, что будем бить дальше. Значит, соответственно, больше никаких сдерживающих механизмов нету. Значит, ударили по нам сильнее, мы ударили сильнее по Киеву. Значит, ударили еще сильнее, значит, ударили еще почему-то там по Одессе, поэтому сам по Днепропетровску, по Киеву в 10 раз сильнее, неважно. Значит, соответственно, будет нарастать сила удара в наших по этим самым, по украинским городам, а они будут пытаться устраивать более и более серьезные террористические провокации на нашей территории, опять-таки при помощи, в том числе, европейских спецслужб.
1: А если вот оценивать с точки зрения того, что вы говорили, первый вот этот ответ, да, ведь раздалось там у разных украинских и промежуточных блогеров, я не буду называть, чтобы не тетровать без конца и без края. Ага, там, значит, по гаражам, вот неизвестно куда, они его там лупят в белый свет, как копеечку, подумаешь, орешник, вот это все. Но получается, по вашим словам, если практически никто не погиб, там, по-моему, один человек.
0: Говорили, что вроде два, но не важно.
1: Ну, вот, да, я, конечно, понимаю, что все равно трагедия, но тем не менее, да. Значит, получается, судя по вашим словам, делали это правильно, то есть это было показательно. Показали, что есть орешник, и не один. И вот сразу там три ведь, да, запустили, да, по Белой Церкви два, и по Киеву один, да, что мы можем вот что-то такое, что на Крещатике вынесло все стекла, то есть, это, иными словами, ребята, еще сдвинем там на 100 метров, и там вообще не останется ничего. Значит, получается правильно, а у нас реакция такая, ну, да что это такое, да ерунда.
0: Понимаете, мы орешником бесконечно долбить по Украине не
1: можем,
0: будем,
1: конечно, да.
0: Потому что это все-таки ракеты средней дальности, предназначенные для Англии, Франции и так далее, они дорого стоят. И если уж на то пошло, то проще запустить по Киеву один Искандер в ядерном снаряжении, чем бесконечно долбить его орешником. Значит, результат будет тот же, только быстрее. Значит, вот, что касается их этих самых заявлений, они нарываются постоянно, сознательно нарываются на более сильные удары. У них под это, я же говорю, под это у них была рассчитана пропагандистская кампания еще 4-5 лет назад и больше. Даже больше, наверное, все 10 лет назад, когда они еще начали пропагандистскую кампанию в 2014 году, что у них напала Россия, и что у них не гражданская война, а война с Россией. Они же с тех пор воюют с Россией, да, не с 22 года, с 14-го. Значит, вот, то есть эта инерция будет продолжаться, хотя бы потому, что у них нет другой возможной реакции. С одной стороны, надо объяснять своему населению, что ничего страшного не произошло. Сколько там убили, на самом деле никто не знает. Потому что если попали по бункеру, да, военному, да, там же били и по штабам тоже, то сколько там убитых, если не там вообще, никто сообщать не будет. Мы этого не знаем, потому что мы только знаем, что мы попали, а кто там был, в каком количестве, значит, сколько их убито, сколько ранено. Украинцы не будут сообщать об этом, потому что для них это, ну, это секретные данные, да, всегда. Всегда секретят гибель, вообще количество погибших. Да, уж количество погибших офицеров высокого ранга секретят тем более. Да, потом там по косвенным признакам мы узнаем, что кто-то где-то там начали хоронить там офицеров ВВС там, или еще каких-нибудь там, и сухопутных войск в большом количестве.
1: Или кто-то в горах там оступился, ну, из иностранцев.
0: Это обычно у иностранцев происходит.
1: Я говорю, да. Вот. Они же могли там быть?
0: Могли, конечно, мог быть кто угодно. Там. Тогда мы узнаем, я говорю, по косвенным признакам, и то не узнаем точно сколько. Вот. А сейчас речь шла о том, что, знаешь, погибло гражданских там всего там один или два человека, которые неудачно мимо проходили, не в том месте. Ну, я говорю, так будет гибнуть больше, потому что чем больше ударов, да, тем больше людей будут оказываться не в том месте и не в то время. Более того, этот удар был для них достаточно неожиданным. У них ПВО сейчас, безусловно, ослабленное, но они сейчас будут думать о том, как усилить, значит, защиту ключевых точек в столице. Соответственно, что-то они будут сбивать. Ну, какие-то ракеты. Соответственно, они будут падать не туда, куда летели. Если они будут падать не туда, куда летели, то, как вы понимаете, в большом мегаполисе они будут падать в том числе и на гражданские кварталы, просто наносить таким образом ущерб. Поэтому это неизбежно. Гибель гражданских в Киеве – это неизбежно.
1: Ростислав Ищенко, обозреватель медиагруппы «Россия сегодня» в эфире «Радио Спутник».

0: Архимед говорил: «Дайте мне точку опоры, и я переверну землю». Но на что опереться в собственной жизни? Отличить настоящее от мнимого?
1: Вот назло, как будто бы живу назло своему прошлому.
0: Бесценное от второстепенного.
1: Просто не надо себе врать.
0: Найти баланс посреди хаоса.
1: Всегда на вопрос, как хорошо выглядеть, я говорю, хорошо выглядеть, надо себя хорошо чувствовать.
0: Поможет неподражаемая Юлия Барановская.
1: Видите, я говорю, тема острая, больная. Мы, конечно, тут немножко стараемся и пошутить.
0: «Точка опоры» с Юлией Барановской. По субботам в 16 часов на радио «Спутник». Когда теория расходится с практикой, черное называют белым, а тьма поглощает свет, наступает эскалация. Эскалация Александра Дугина.
2: Никто не ставит перед собой задачи разоблачать информационные потоки, за которыми еще не следует. Это уже не имеет значения.
0: Бескомпромиссная авторская программа.
3: Сейчас у нас нет такого аргумента, они нас обманули. Лимиты на обман исчерпаны.
0: Главного русского философа современности.
4: Мы осознали себя самостоятельным миром, континентом России, русским миром.
0: Эскалация Александра Дугина. По понедельникам в 12 часов дня на радио «Спутник». Поговори со мной.
5: Наташ, так хочется иногда совершить ошибку и наступить на те же грабли.
6: Жень, конечно, каждая ситуация, она индивидуальна. Но то, с чем вы сталкиваетесь сейчас, уже и до вас, и до нас, и до всех нас вместе переживали очень многие.
5: Кто-то борется с последствиями стрессов, разлук, несчастья, и до сих пор все борется, бедный борется.
6: Да, скорее всего, вы можете обойтись без профессиональной помощи психолога, но после откровенного разговора вам в любом случае станет легче. Просто легче дышать хотя бы.
5: Беседа о том, что вы не расскажете близким и друзьям, но о чем нельзя или, ну, просто сложно молчать. В подкасте «Поговори со мной» каждую среду в 16:30 на радио «Спутник».
0: «Поговори со мной». Дуэльный кодекс гласит: дуэль может происходить только между равными. Противники должны держать дистанцию и чтить законы чести. Дуэль с Манучаровым – это мастер-класс интеллектуального противоборства.
7: Вы себя когда-нибудь недооценивали?
8: Да.
7: А переоценивали?
8: Вряд ли.
7: Сколько друзей вы потеряли?
8: Не так много.
0: Искусство изящных пикировок.
9: Часто ли ты ошибаешься?
8: Нет. Ни от одного поступка в своей жизни не отказался.
0: И точных попаданий в цель.
7: Чему главному тебя научили твои дети?
10: Тому, что взрослый человек может расти.
0: Дуэль с Манучаровым. Каждый четверг в 5 часов вечера на радио «Спутник». В жизни каждого человека есть место шекспировским страстям, благородному донкихотству и даже выстрелам из чеховских ружей. Доказано программой «Секс-культ-просвет». Каждую субботу в 8 вечера драматург Вика Никифорова и журналист Лена Караева рассматривают действительность через призму культуры. Находят все отсылки и аллюзии от «Яблока раздора» и до наших дней. «Секс-культ-просвет». Интеллектуальная провокация в неповторимом авторском стиле. На радио «Спутник». Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично.
11: Какая связь между нейросетями и Советским Союзом?
0: Прагматично.
11: Про европейцев говорить нет смысла, у них ничего нет. У них ни своей финансовой системы нет, технологий у них нет.
0: Без сантиментов.
11: Это факт, с которым, ну, не знаю, только дурак, наверное, будет спорить.
0: Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса «Ай, как просто» в режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник». Стас! Пятница вечер – это время волнующих свиданий.
12: Девчонок надо смешить. Легкая, непринужденная беседа, отличные шутки, всем весело.
0: Приключений, развлечений.
13: Люди занимаются дуростью откровенной.
0: И заслуженного отдыха.
14: Тупо не хотят работать.
15: Так жить неправильно, повторюсь.
0: А правильно, пятница вечер на радио «Спутник». Искрометное шоу Дмитрия Гоблина-Пучкова.
16: Всем слушателям и зрителям пламенный привет.
0: Встречаем конец каждой рабочей недели вместе с Дмитрием Пучковым. Иронически, полемически, категорически. 18:00.
17: Да, жизнь настолько веселая, что шутить уже смысла нет.

0: Спорим с Ищенко.
1: Ростислав Ищенко, обозреватель медиагруппы «Россия сегодня» в студии «Радио Спутник». Здесь же я, Алексей Усин. Продолжаем разговор. Ну, у нас первая часть получилась о провокациях и ответах. Поговорили о разных частях нашего такого
2: так теперь... Мы в таком мире живем. Весь состоит из провокаций и ответов на провокации.
1: Такого теперь не всегда уютного земного шарика. Но вот еще два заявления. Сергей Шойгу, секретарь Совбеза нашего, сказал, что вот ядерные учения, которые были недавно проведены, очень масштабные действительно. 60 тысяч военнослужащих, серьезно. Ну и там техника, как, разумеется, тоже в достаточном количестве. Значит, заставила Запад трезво взглянуть на последствия собственной политики. И практически параллельно с ним сенатор Владимир Джабаров, зампред Комитета Совета Федерации по международным делам, сказал, что при ударе по Калининграду или попытках каких-то Литва просто перестанет существовать. Вот в данном случае согласитесь ли вы с ними? Ну и зачем нужно вот таким образом на словах что-то говорить? Это действует вообще, в принципе, на кого-то?
2: Во-первых, всегда у нас... Ну как, пропаганда, она работает во все стороны, и на собственное население, значит, и на население, кстати, противника. Так что говорить оно никогда не мешает. Значит, а то, когда не говорим, спрашивают, что молчим. Когда говорим, спрашивают, что говорим. Вот, но просто надо понимать, что всегда на Западе были и есть люди, которые не хотят никакой войны, особенно с нами, вообще хотят дружить, значит, торговать, развивать экономическое сотрудничество. И всегда были и есть люди, и будут, которые хотят войны любой ценой, даже ценой уничтожения человечества. На одних действует, на других не действует ничего. Это, безусловно, политика Запада сейчас не изменится. Они и до учений знали, значит, о том, что Россия располагает достаточными возможностями для того, чтобы стереть Запад с лица земли. Когда у нас начинают рассуждать там, о ядерном ударе по Литве, а там один блогер даже начал рассчитывать, сколько этих самых сарматов надо для Литвы, что меня вообще привело, значит...
1: А не один разве?
2: Вот. Не, ну просто это глупость, безусловно. Значит, потому что, ну, во-первых, с сарматами по Литве не стреляют, потому что сармат – это межконтинентальная ракета, предназначенная для удара по Соединенным Штатам. Для Европы есть Орешник, для Литвы, в худшем случае, для Литвы – Искандер. И то, Искандер в ядерном снаряжении, да, там десяток для Литвы, значит, вопрос, будут ли они применяться в ядерном снаряжении конкретно по Литве. Это вообще по Прибалтике. Потому что наша задача заключается в том, чтобы быстро и эффективно пробить коридор в Калининград. Если этот коридор пробивается без дополнительного заражения местности, с которой потом кормиться войскам, которые будут стоять на территории той самой Прибалтики, то никто не будет использовать ядерное оружие. Если вдруг окажется, что где-то там возникает задержка, тогда если вопрос возникнет, стоит ли куда-то там ударить по какому-то конкретному месту, да, или не стоит, вот, или так прорвемся. Но надо понимать, что Литва – это для нас коридор, да, который мы потенциально займем войсками, значит, плюс выход к Балтийскому побережью, который обеспечивает у нас связанность с Калининграда и Санкт-Петербурга, возвращает нам нормальное положение на Балтике и так далее. То есть, ну, это для нас территория совсем, кстати, не лишняя. Ну, а поскольку, опять-таки, население у нас не так много, чтобы занимать все не лишние для нас территории, то придется перевоспитывать местное в значительном количестве. Никуда оно не денется тоже. Поэтому рассказы о том, что сейчас сотрем Прибалтику с лица земли, и никого там не останется, значит, а береговая линия пройдет по Белоруссии, ну, не будет такого. Вот, и не надо этими глупостями заниматься. А то, что государство литовское может перестать существовать как государство, да, это вполне, потому что, например, нам нормальный коридор в Калининград нужен. Прибалтика и ее европейские друзья демонстрировали на протяжении 35 лет, что пока они живы, нормального коридора туда не будет. Точно так, как Украина демонстрировала, что пока она жива, нормальной жизни не будет в России. Ни в соседних регионах, ни транзита нормального будет, ничего не будет. Ни русским на Украине не будет никакой жизни. Значит, поэтому возникает вопрос, а нужны ли нам такие соседи вообще в принципе. Опять-таки, здесь проблема сложная, мы ее неоднократно обсуждали. Здесь вопрос соотношения цены и качества. Что дешевле, что дороже. Пока похоронить их сразу, значит, присоединив территории, значит, остатки населения, или растянуть это удовольствие надолго и нарезать их как салями, значит, в течение 100 лет, значит, по кусочку. Варианты могут быть разные, опять-таки, и мы ни с вами, ни с нашими уважаемыми радиослушателями оптимальный вариант не выберем, просто потому что для этого надо в совершенстве владеть информацией о возможностях российского государства, о возможностях его противников, значит, аналитическими материалами по возможным вариантам развития событий в мире, и так далее, для того, чтобы понимать, сколько ресурсов у нас есть, сколько есть наших врагов, куда нам понадобится в ближайшем будущем собственные ресурсы затрачивать, и какие мы можем затратить на освоение новых старых территорий, значит, которые были нашими, а сейчас не наши, но будут опять нашими. Значит, поэтому, ну, исходя из этого, уже делать выводы. Там, лучше брать по чуть-чуть, но долго, или сразу, но все. Вот. Так что, например, и опять-таки, даже как позиция руководства российского по этому поводу меняется в зависимости от того, как меняется события в мире. Да? Потому что я говорю, что поначалу отношение российского руководства к Украине даже в 2022 году было значительно более мягким, и Украина виделась как перспективный партнер, как независимое государство, перспективный партнер на российских границах. А сейчас непонятно, как она видится, да? Но во всяком случае точно не как государство и не как партнер, потому что ее там собираются разоружать в случае окончания боевых действий, контролировать там, и так далее и тому подобное. Но ни о каком там, суверенитете, независимости и так далее в реальном выражении речь уже не идет. Значит, вопрос в том, будет она там присоединена, контролироваться оккупационными войсками или контролироваться каким-нибудь правительством протектората, это опять-таки разные варианты, каждый из которых имеет свои, значит, позитивные и негативные черты. Вот. Но в том, что отношение, кстати, и населения, и властей российских в Украине коренным образом изменилось за последние 4 года, это факт. А это изменило и политику, и не только на украинском направлении. Это изменило и наши взаимоотношения с тем же Западом. Потому что одно дело, когда мы собирались сохранять Украину, да, значит, другое дело, когда мы не собираемся ее сохранять, и когда мы даем понять Западу, что они хотят воевать, то, в принципе, война может пройтись и дальше украинской территории. Вот. Поэтому, да, Западу в очередной раз напомнили, что у нас есть ядерный потенциал. Он в курсе.
1: Теперь целый, так сказать, блок вопросов, которые касающиеся такой двойственной позиции, а ее занимают практически все наши бывшие республики, наши соседи нынешние, независимые государства. То есть, с одной стороны, мы и с Западом не хотим ссориться, с другой и с вами хотим торговать и сотрудничать. Вот сейчас Владимир Владимирович едет в Казахстан, завтра начнется визит, будет разговаривать с Касым Жомартом Токаевым, президентом этой страны, едет довольно обширная делегация. Ну вот вроде как на этих разговорах поддерживается некий такой паритет с Казахстаном, да, или нет? А потом дальше еще там про Молдавию поговорим, или Молдову.
2: Ну, представьте себе, что у вас есть два друга, да, которые друг с другом поссорились и драться собираются, зовут вас каждый к себе на помощь, да? Вы что им скажете? Вы скажете, ну, друзья, вы давайте как-то между собой разбирайтесь, да? А я с вами с обоими хочу сохранить хорошие отношения. Потому что я с вами не ссорился ни с одним, ни с другим. Ну, а чего, собственно, наши, так сказать, соседи по СНГ должны делать стратегический выбор между странами, с которыми они стремились изначально поддерживать хорошие отношения? Они никогда не скрывали того, что они стремятся поддерживать хорошие отношения с Западом, получать туда инвестиции, и с ним стремятся поддерживать хорошие отношения с Россией и торговать с ним. Более того, Россию это не беспокоило на протяжении 30 лет. Пока не начался серьезный кризис во взаимоотношениях с Западом, Россия совершенно спокойно относилась к тому, что там западные компании работают в Казахстане, Киргизии, Узбекистане, а американская база в Бишкеке не могла бы существовать без поддерживающей базы в Ульяновске.
1: Манас, которая,
2: да? Да, которую вывели, когда Россия перестала обеспечивать доступ туда. Не киргизы перестали, а Россия перестала. Базу из Киргизии вывели американцы. А так бы до сих пор бы была. То есть меняется наша политика. Значит, но это не значит, что все, кстати, наши соседи, хоть они, безусловно, зависят от России, и сейчас зависят больше, чем зависели в 90-е годы, они обязательно будут тут же разворачиваться на 180 градусов в своей политике. Они будут стараться отстаивать свои национальные интересы, в том числе, да, они будут торговаться и с нами, и с теми. Значит, если возникает такая возможность, да, поработать с двумя партнерами, которые между собой в контрах, да, и заинтересованы в тебе, ну, почему не поработать, почему не продать себя подороже? Это, в общем-то, нормальная ситуация международных отношений. Мы тоже так поступали всегда.
1: Ну, насколько, извините, что перебил, да, насколько я понимаю, наше руководство в публичной сфере всегда говорит, ради бога, торгуйте, никаких проблем нет. Но с той стороны, по-моему, или я ошибаюсь, вы сейчас вот свое мнение по этому поводу выскажете, там ставят ультиматум. То есть вы с ними не общаетесь, там вторичные санкции, еще какая-то штука, да?
2: Сейчас,
1: вы с ними
2: сейчас, не общаетесь, сейчас, а с нами... Сейчас, да. Сейчас совершенно правильно, они после того, как стали вводить санкции, санкции не работают, они стали вводить вторичные санкции, требовать там и так далее, но добиться они этого не могут. И опять-таки, ну так это пример того, как наши соседи нам говорят, слушайте, там против нас вторичные санкции из-за вас вводят, но мы же не хотим совсем уж под эти самые санкции подпадать, да? Это же и вам невыгодно. А через кого тогда к вам это самое пойдет вся санкционка? Угу. Значит, то есть здесь вопрос в том, что то, что иногда кажется как обывателю страшным предательством, на самом деле вполне, кстати, нормальные дипломатические маневры. Более того, нас любят говорить, там Советский Союз так не поступал. Советский Союз поступал хуже. Советский Союз вел переговоры с Англией и с Францией одновременно с Германией. И ничего страшного. Кстати, правильно поступал, потому что он должен был защищать свои интересы, а не английские, не французские, не германские, не польские. И он их защищал, как умел. И точно так же все остальные. Понимаете, когда мы защищаем свои интересы, да, мы говорим, это наши интересы, мы их защищаем. Значит, вот здесь мы маневрируем, здесь мы занимаем жесткую позицию. Они точно так же, у них меньше возможностей. Они больше зависят от нас. Да. Но это не значит, что они зависят от нас стопроцентно, по крайней мере, сейчас. И даже если они будут зависеть от нас стопроцентно, это не значит, что они даже смогут сразу же изменить свою экономическую там, или политическую ориентацию. Если, допустим, в тот же Казахстан англичане и американцы приходили на протяжении 20 лет в нефтедобывающий, в газодобывающий сектор, и там работает масса, значит, западных компаний, значит, и инвестиции там очень серьезные, то просто развернуться на месте они не могут. Просто взять и всех выгнать. Да? Не, вернее, могут, но это нанесет им гигантский ущерб. И мы этот ущерб ничем компенсировать не будем.
1: Да и нам тоже, наверное, это не очень-то
2: и надо. И нам тоже это не всегда выгодно. Потому что зачастую бывает, что их сотрудничество с Западом приносит нам пользу. Значит, поэтому мы тоже, значит, поддерживаем нормальные отношения, а не топаем ногами, не стучим кулаками по столу и не требуем, значит, любить только нас и ни на кого больше не обращать внимания.
1: А тогда вопрос, почему они в сфере образования и в медиасфере, так сказать, или в ноосфере, как, не знаю, Вернадский говорил, да, они выставляют нас какими-то колонизаторами, угнетателями и прочее. Вот зачем им это надо? Ну, хорошо, говорили бы нейтрально. Да, мы вот в таком-то веке мы воевали, значит, вот тут столько-то убили, тут столько-то, вот тут такие события происходили. Зачем оценки давать?
2: Ну, понимаете, мы тоже никогда особо нейтрально о своих войнах не рассказываем, потому что во всех войнах мы всегда были за справедливость, а наши враги всегда были против. Значит, и по-другому мы никогда не пишем. Правда? Значит, вот это во-первых. Во-вторых...
1: В общем, да, банды басмачей, да. Такое устойчивое словосочетание.
2: Да, во-вторых, это самое... Ну, причем, заметьте, банды басмачей, они не под Москвой были.
1: У себя.
2: Они были у себя, да. И они их называют этими самыми там партизанами, сопротивлением там и так далее. Значит, во-вторых, когда возникает новое независимое государство, особенно когда оно выделяется из крупной империи, ему надо объяснить смысл своего существования. Особенно, когда уровень жизни начинает падать. Рассказывать там в 90-е годы, ну, посмотрите, в Москве еще хуже можно было. Хотя даже в 90-е годы в Москве вряд ли было хуже, чем во многих среднеазиатских бывших республиках СССР. Значит, а вот после 90-х или даже с конца 90-х уже нельзя. Ну и, понимаете, через опять-таки еще 10-20 лет уже не будет людей, которые бы помнили бы там какое-то советское прошлое, да, и вопросов не будет, а почему, собственно, страна независимая. Уже большая часть ее населения будет рождена и выращена в независимой стране и будет считать это естественным положением вещей. Тогда, кстати, возможно, и учебники начнут постепенно меняться по истории и становиться более взвешенными. А в конце 90-х, в нулевые, значит, многие люди задавали вопрос, вот я там воевал за СССР, грудь в орденах, значит, все у меня было хорошо. Какого хрена вы понесли мне теперь эту независимую республику? Может, лучше вернуть назад? Но понимаете, когда вы уже являетесь политической элитой в независимой республике, вы уже наладили связи с Shell, с British Petroleum, у вас уже лично все хорошо. То, что у каких-то там ветеранов все плохо, это вас уже не беспокоит, да? И вам совершенно не хочется возвращаться назад. А ветеранов много. И не только ветеранов боевых действий, которых было много еще относительно в 90-е годы, но и просто ведь людей, которые прожили СССР. И которые не считали, что это плохо, в том числе и в Средней Азии. Да? И которые были не против вернуться в одну большую кстати, империю. Я, кстати, напомню, что республики Средней Азии были последними, кто собирался выходить из СССР. Они вообще были оттуда буквально вытолкнуты в Беловежских соглашениях. Нет, они, в принципе, они, кстати, выступали за единство до самого конца. Потому что им-то как раз распад был совершенно невыгоден. Они получали значительно больше, чем отдавали. Вот. Как вам объяснить своему населению, особенно подрастающему поколению, да, зачем все это произошло? Если объяснять им будут дома, значит, родители и дедушки, они скажут так, слушайте, а чего мы тут независимость какую-то строим? Давайте наоборот, сейчас границы уберем. Вон, в Европейском Союзе границы сносят, единую валюту вводят. А мы, наоборот, границы строим и разные валюты вводим. Давайте вернемся, пусть будет как было. Был же у нас Советский Союз, все были независимы. Вот здесь сидело там узбекское, киргизское, таджикское правительство. Были же правительства
1: таджикские. Они все были. Да, Рашидов да, там, не знаю,
2: да, так были, Назарбаев. Были независимые правительства, все было нормально. Давайте сделаем так же. Значит, вот для того, чтобы не возникало желания сделать так же, им рассказывали, что приходили злые русские, значит, всех убивали, значит, и так далее. Тем более, что, опять-таки, история такая штука, что в ней вы найдете примеры для обоснования чего угодно. Были восстания против Российской империи, против СССР? Были.
1: Да и в Российской империи были восстания.
2: Да, подавлялись. Да. Значит, жестоко подавлялись. А сами восстания были жестокими, да, жестокими. Когда мы пишем об этих восстаниях, мы пишем резня русских там в 16-м году, там в 12-м году и так далее. Когда они пишут об этом, они пишут, значит, геноцид русскими, значит, соответствующих народов. Да, нас убивали, мы убивали. А как это трактовать, это уже зависит от соответствующего взгляда и от соответствующей потребности в данный момент, от актуальности того или иного взгляда на предмет. И он может быть разным у разных народов, у разных правительств. Посмотрите на это самое, на то, как одни и те же исторические события трактуем мы с европейцами. И дело опять-таки, дело даже не в том, что там... у нас какой-то там совершенно разный взгляд. Нет, они тоже говорят, что вот это хорошо, что мы победили Германию.
1: Где-то
2: да,
1: да.
2: Да, тоже боролись с нацизмом.
1: Наполеона, например.
2: Да, но да. когда мы начнем разбираться в том, на чем они делают акцент в этой самой этой победе, выяснилось, что для них важно то, что для нас совершенно не важно, а для нас важно то, что совершенно не важно для них. Потому что это наша история, это их история. Значит, и каждому своя рубашка к телу ближе.
1: Ну, вот в этой связи официально запустила Молдавия или Молдова процедуру выхода из СНГ, но при этом, ну, хотят и бог с ними, да, в конце концов. Или не бог с ними, сейчас скажете, у нас две минутки еще осталось. Но они захотели остаться в экономическом сотрудничестве, а вот надо их там оставлять? Зачем это нам нужно?
2: По этому поводу...
1: Повредничать можно?
2: По этому поводу объясняли уже Украине, объясняли Армении... которая подписала соглашение об ассоциации с ЕС, но тоже хочет оставаться в зоне свободной торговли в СНГ там, и так далее, то нельзя быть экономически и там, и тут. Это не получается никак. Потому что две зоны свободной торговли, значит, между антагонистическими экономическими союзами не работают. Мы не можем организовывать такую червоточину, да, черную дыру на свой рынок, через который просто пойдет легальная контрабанда. Если нам нужна легальная контрабанда, у нас для этого есть там Белоруссия, значит, Казахстан, значит, еще какие-то там...
1: Это которые нам нужны.
2: Да, дружественные страны, которые нам обеспечивают то, что надо нам. А то, что надо Европейскому Союзу, нам не надо. Вот. Поэтому хотите выйти, скатертью дорога. Тем более, что недавно уже в этом самом в СНГ чисто номинально находятся. И тем более, что само СНГ достаточно номинальное объединение, так как вначале оно планировалось как прообраз Нового Союза. То есть это должна была быть интеграционная машина, которая сблизила бы страны и создала бы такую конфедерацию на месте развалившегося СССР. Потом выяснилось, что это не работает, стали искать, заключать массу двусторонних соглашений, многосторонних соглашений в рамках СНГ, к которым к этим присоединилось 5 стран, к этим присоединилось 10 стран, эти туда не присоединились, эти сюда не присоединились. И вообще непонятно, как работает этот механизм, да, из этого огромного количества соглашений, которые не распространяются на все государства сразу. Вплоть до того, что та же самая Украина была учредителем СНГ, но не являлась его членом, потому что не подписала потом устав СНГ. Да? Значит, это абсурд. И поэтому стали возникать другие интеграционные механизмы, просто, опять-таки, в интересах, ну, как пропаганды, так и, в общем-то, определенного удобства, преемственности СНГ не стали распускать. Физически. Но от того, что оттуда кто-то выйдет, все остальные не потеряют.
1: Ростислав Ищенко, обозреватель медиагруппы «Россия сегодня». Огромное спасибо за интересный разговор. Через пару минут новости. Я Алексей Осин. Оставайтесь на орбите.

Угроза для отношений Армении с Россией. Контекст. Приведут к негативным последствиям для армянского народа. К такому выводу пришел зампред Совбеза Дмитрий Медведев, комментируя действия Никола Пашиняна. По мнению Медведева, Ереван – один из крупнейших выгодоприобретателей от участия в ОДКБ и Евразийском экономическом союзе. Однако премьер поставил отношения с Россией под прямую угрозу. В Кремле заявляют, членство Армении в ЕС обернется потерей выгодных условий сотрудничества с Москвой. В прошлом году армянский парламент одобрил закон, фиксирующий курс на вступление в Евросоюз. А в мае этого года в Ереване состоялась встреча Европейского политического сообщества. На ней присутствовали десятки делегаций из Европы. Звучали обвинения в адрес России. В Армению приезжала комиссар ЕС по вопросам расширения Марта Кос, настаивающая на ревизии отношений с Москвой. Владимир Путин призывает Ереван безотлагательно решить вопрос об участии в Евразийском экономическом союзе. Президент не раз подчеркивал, что одновременное нахождение в таможенном союзе с двумя различными объединениями невозможно. Пора определяться. Узнать за 90 секунд. Некоторые уверены, гораздо хуже откровенной лжи только полуправда. В ней фальшивые концепции подкрепляются реальными фактами. И потому разоблачить их сложнее. Яркий пример – утверждение о том, что игорные дома намеренно не имеют окон и часов на стенах, чтобы игроки забывали о времени, а внутреннее пространство устроено в виде лабиринта, из которого, не перепробовав разные виды игр, очень сложно выбраться. Да и желание пропадает, когда вокруг столько переливающихся огнями соблазнов. В столице этого бизнеса, Лас-Вегасе, на первых порах так и было. Владельцы заведений шли на любые хитрости, чтобы заманить людей и как можно дольше их не отпускать. У многих посетителей напрочь исчезало чувство времени. Они сутками путешествовали по закоулкам казино в поисках удачи. Платить за это приходилось большими деньгами. Сегодня владельцы казино оправдывают отсутствие окон в уже построенных зданиях бликами, которые те отбрасывают на карты и автоматы. А архитекторы заявляют, что в новых проектах оконные проемы предусмотрены. В Великобритании это даже закреплено законодательно. Так что сегодня заговора игорных домов против клиентов вроде бы нет. Но это не значит, что его не было раньше.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 5 утра, в Улан-Удэ 10, в Схинвале 5.00. В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте в этом выпуске. Путин отметил активное сотрудничество России и Казахстана в энергетике. Глава Медкуба предупредил о кровавой бане в случае агрессии США. Строящийся детский лагерь «Печоры» будет круглогодичным. Подробности далее. Президент Владимир Путин отметил активное сотрудничество России и Казахстана в энергетике. Более 80% совокупного экспорта казахстанской нефти на мировые рынки обеспечивается через российскую территорию за счет работы Каспийского трубопроводного консорциума, заявил Путин в статье «Россия-Казахстан. Союз в сердце Евразии». Она опубликована в газете «Казахстанская правда». Глава государства добавил, что для устойчивого энергоснабжения республики с участием «Газпрома» планируется оптимизация и расширение национальной газотранспортной инфраструктуры. Путин сегодня посетит Казахстан с государственным визитом. Для обсуждения вывода российских войск из Приднестровской Молдавской Республики нужны подвижки в приднестровском урегулировании. А до этого еще далеко, заявил РИА Новости директор 2-го департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук. Так он прокомментировал сделанное главой евродипломатии Каи Каллас в ходе визита в Кишинев заявление о том, что в рамках переговоров по Украине должен рассматриваться и вопрос вывода российских военных с территории Приднестровья. Агрессия США против Кубы приведет к кровавой бане, заявил глава кубинского МИД Бруно Родригес Парилья. Он отметил, что в случае такой агрессии тысячи кубинцев погибнут, защищая свою страну и свои священные ценности. Министр также назвал госсекретаря Штатов Марко Рубио одним из главных вдохновителей американского давления на власти острова. Парилья подчеркнул, что Куба не угрожает США. Власти Венесуэлы с оптимизмом смотрят на перспективы возобновления турпотока с Россией. Об этом заявил газете «Известия» российский посол в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров. По его словам, сейчас ответственные эконом-операторы прорабатывают возможность запуска чартерных рейсов на курортный остров Маргарита неподалеку от берегов Венесуэлы. В конце февраля Минэкономразвития России вслед за российским МИД проинформировала о возможности возобновления туристических поездок россиян в Венесуэлу. Работы по обронованию и последующему двукратному просеиванию песка начали на отсыпанных участках пляжа Анапы, сообщила глава города-курорта Светлана Маслова. Она уточнила, что работы выполняются на втором и частично на третьем участках пляжа. Первый участок протяженностью 3,5 километра уже отсыпан. После просеивания песка можно будет сразу приступать к установке пляжной инфраструктуры. Вводить пляжи в эксплуатацию будут поэтапно после получения санитарных заключений Роспотребнадзора, добавила Маслова. Ранее сообщалось, что купальный сезон в Анапе в этом году официально начнется 1 июня и продлится до конца сентября. Всероссийский детский центр «Печора», который строится в Псковской области, будет принимать до 300 детей в смену и работать круглый год, сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Уточняется, что в детском центре планируется проводить образовательные смены и доп. Занятия. Они будут направлены на формирование базовых духовно-нравственных ценностей через практики на основе ремесел, народных игр, российских традиций, исторической памяти, а также продвижение русского языка и русской культуры в мире. Еще больше на

0: Хочу поздравить вас как болельщика красно-белых с кубком.
1: Я практически как Рома Зобнин. Вот когда это все случилось, и когда Рома там заплакал, я больше всего рад именно за него. Потому что вроде как все уже с ярмарки едет, списали. А оказалось, человек в футбол-то умеет играть. И это приятно, такое вот возрождение. Ну, и остальное тоже, конечно. Спасибо за поздравления. Ну, к делам нашим скорбным все-таки перейдем, да? Предупредили наши словами, так сказать, Сергея Викторовича Лаврова, который позвонил Марко Рубио и сказал, что мы начинаем системные удары по объектам ВСУ и центрам принятия решений. Продолжаем, наверное, так правильно будет сказать. Или, кстати, вот и вопрос на самом деле, а вот то, что было, это не начало, это так.
0: Ну, по центрам принятия решений мы не наносили еще ни одного удара, в принципе. Вообще.
1: А что за таковые считать? Говорили же пункты управления ВСУ, там, значит, ГУР и так далее, СБУ, нет?
0: Ну, если мы исходим из определения центр принятия решений, то, видимо, это принятие решений государственного уровня. То есть это органы законодательной исполнительной власти, и это органы руководства армии и диверсионными подразделениями.
1: Ну, то есть, получается, ну, я вашу позицию примерно знаю по этому вопросу, так сказать, в разных эфирах слышал, потому что у меня тоже ответа нет. Я не за тех, кто жахнем, бабахнем и прочее, да, но, с другой стороны, у меня тоже, как вы сказали, не вызовет оторопи вид, так сказать, воронки на месте, там, банковой, условно говоря. Вот сейчас ваша позиция ни в какую сторону, так сказать, не сдвинулась?
0: Нет, я хочу спеть монгольским горловым пением над руинами известную строчку «Попадем на старые руины опять».
1: Понятно. Ну, кстати, вот в процессе, так сказать, этого звонка, в общем, посоветовали американцам своих дипломатов куда-то из Киева убрать на время, да, пока все эти приготовления будут совершаться. А в ЕС сказали тут же, что дипломатов эвакуировать не будут. Более того, привлекут к ответственности кого-то за удары по невоенным целям. Ну, не знаю, видимо, ВСУ хотят привлечь, да, за Старобельск или нет.
0: Нет, ну я думаю, что это будет организован четвертый уже трибунал по счету. Судьба предыдущих трех, насколько я понимаю, так и находится в зависшем состоянии. Но сделают еще один. Опять же, списки-то не меняются, поэтому какая разница, ну будет три трибунала или будет четыре. Я бы, кстати, на месте Европейского Союза тоже бы никого бы не отзывал. Напротив, я бы еще призывал бы Россию побыстрее ударить непосредственно туда.
1: Чтобы что?
0: Ну, чтобы погибли дипломаты.
1: А, то есть потом и из этого сделать опять пиар на
0: Ну,
1: крови?
0: конечно, а после этого выйти и сказать, слушайте, мы вам 4 года, 4,5 уже без малого года говорили, что русские готовятся напасть и поубивать нас всех. Вот они это сделали на Украине. Ну, немцы по прекрасной традиции напишут новую версию Хорста Весселя, будут принимать в Мерцюгенд с подобострастием представителей, так сказать, потомства муниципальных депутатов из Алеппо, и все будет хорошо. Ну, Европа не имеет вот в этом военном конфликте, в котором они принимают участие, ни одной жертвы сакральной. А без этого ж невозможно. Ну, то есть ты из наемников, вот этих вот черных лебедей, ты не можешь сделать великий назидательный пример для потомков. Ну, тем более, что у многих этих пресловутых черных лебедей еще, ну, такая плохая с точки зрения Уголовного кодекса кредитная история. А если погибнут дипломаты, ну, так и хорошо, и славно.
1: Даже если предупредили.
0: Ну, они же не верят в то, что будет нанесен удар. Это как бы вторая важная часть истории. То есть Европа же исходит из доктрины, что мы будем делать то, что мы хотим и считаем нужным, а русские не будут делать ничего, потому что они нас боятся. Поэтому они, с одной стороны, не верят, а с другой стороны, конечно, в глубине души хотелось бы, чтобы кому-то прилетело,

0: и можно было бы рыдать. Да и Зюсу какой пиар, он уже отработал, в принципе, этот эстрадный номер, стоять с печальной рожей на похоронах, вот давеча на мельнике попрактиковался. Ну, какая разница, от кого хоронить-то с этой точки зрения? Зато тебя покажут по телевидению,
1: Я бы даже
0: по-европейскому.
1: сказал и несколько раз еще можно по поводу одного и
0: Ну,
1: того.
0: я бы даже сказал несколько сотен раз, потому что это будут же крутить в формате нон-стопа. Но тем не менее, здесь же не работает какая-то обычная логика. Я готов поверить, кстати, что американцы быстренько соберут баулы и убудут. А эти-то наверняка значительная часть будет сидеть в ожидании прилетов. Как бы, а что им? У них другого варианта-то нету. Тем более, что если будет прилет и сокрушится там чья-нибудь черепная коробка из числа европейских дипломатов, то вы тем самым сразу своему избирателю показываете, видите, все траты, которые мы осуществили на Украину, несмотря на то, что мы вас разорили, тут средний класс, а в Германии даже автомобильное производство по миру пустили, но все эти траты были не напрасны, вы же видите, вот она война 21 века, вот у нас даже целые дипломаты пострадали. Это цинично, конечно, но а что? А то, что делает Запад, это не цинично? Не увидеть то, что произошло в Луганской Народной Республике. Хотя, по сути дела, да, на Западе, ну, в раньше время все тоже прекрасно знали, что есть такой дневник Тани Савичевой. Да, а сейчас мы получили новую версию. И опять связанную с, насколько я понимаю, с Санкт-Петербургом, Ленинградом. Вот этот знаменитый кружочек, отправленный ребенком там буквально за несколько секунд до гибели. Но хоть одна тварь бы вообще европейская вышла бы, да я не знаю, там политик какой-нибудь диссидентствующий, интеллектуал пропоица, онкобольной там писатель, ну кто-нибудь вышел бы и сказал: люди добрые, вы чего делаете? Вы убиваете детей, а потом вы этих детей посмертно вместе с преподавателями отправляете на сайт «Миротворец», как врагов Украины. Ну, вы Бога-то побойтесь. Но ведь ни одного такого человека не нашлось. Вообще. Ну, хоть кто-нибудь бы, хотя бы в пьяном обмороке бы, вот что-то такое бы исполнил бы. А сейчас нет никого. Поэтому, конечно, циничная позиция Европы замечательным образом будет работать.
1: Ну, у них
0: Здесь нет
1: один раз
0: сомнений.
1: это же получилось уже. Они в Иране еще больше детей убили. И ничего, до сих пор живы.
0: Но можно Иран не вспоминать. Можно вспомнить, например, события, начиная с 2014 года. Горловская Мадонна, которая оказалась совершенно не востребована ни западными интеллектуалами, ни кем-либо еще. Аллея ангелов, которую они вообще объявили русской выдумкой, ну и так далее. Они-то с этой точки зрения последовательны. Поэтому я говорю, что надо просто сокрушить тогда все, что есть в Киеве, потом просто посмотреть в сторону Таллина и сказать: вы будете следующие. Хотите? Завтра нарисуем. Дальше посмотреть за реакцией. Ну, просто очевидно, что эта партия переходит уже в эндшпиль. И здесь придется, видимо, решать жестко. Наши поступили очень демократично, по русской чести, предупредили жителей Киева и гостей хутора о том, что не приближайтесь к административным военным зданиям, центрам принятия решений. Мы вас предупреждаем о том, что будут прилеты. Хотите вы слушать, не хотите вы слушать, выпускают вас из города, держат как заложников. Нас в данном случае это не волнует. Мы соблюли вот эту вот нравственную модель. Дальше все на киевской власти. Кстати, я не знаю, наши джентльмены, Безусловно. Но я бы сегодня бы снес бы, например, Верховную Раду, когда там ЗЮС был. Когда он там поехал уговаривать этих депутатов, вот в этот момент я бы снес бы Верховную Раду. Еще бы за это часть Украины бы аплодировала, что мы очистили землю от такого числа уродов конченых, которые там сидят. Но пока решение, видимо, прорабатывается, подождем.
1: Я не знаю, я думаю, что зачем-то он нужен нашим командирам, начальникам.
0: О, Зеленский?
1: Да. Вот это как ни парадоксально звучит.
0: Ну, это не парадоксально, это даже не боровская идея, но просто если мы посмотрим на ситуацию с точки зрения политики, как игры в долгую, то он действительно очень выгоден от чего? Население сокращает экономику, уничтожает земли, передает. Ну, пусть поскандалит немножко, но тем не менее результат все равно есть. Европейцев по миру пускает. Вот, вокруг себя собрал такое отребье. Я не знаю, там Фейхтвангер, наверное, на том свете рыдает. Потому что если бы ему сказали бы, что будет через 100 лет, какой бы он мог бы сюжет про своего-то Зюса написать? Тот-то уже выглядит просто, я не знаю, какой-то невинной шалостью по сравнению с Криворожским уродом. Ну, если просто исходить из вот такой модели, да, наверное, кстати, ведь и на Украине тоже многие так считают, что это просто лучший агент Кремля, вот он нам только одни несчастья приносит, а сам кует деньги. Но они при этом забывают, что это именно они его выбрали, в общем. То есть здесь непонятно, почему претензии к нам. Но, с другой стороны, хорошо, не будет, давайте допустим, на секундочку, не будет Зеленского. Ну, кто будет? Террорист Буданов.
1: Например, допустим, да.
0: Это что, сильно упрощает ситуацию? Это сейчас Буданов вроде как там ратует за мир, он там за переговорный трек и так далее, и так далее. Я вам просто напоминаю подзабывчивым моим друзьям, что ЗЮС в феврале 2019 года тоже ратовал за мир и пилил террориста Порошенко. Ну, потом вы помните, да, что произошло?
1: Нет, извините, Армен Сумач, я же не о том. Я говорю, может быть, тот же террорист, экстремист Буданов, он был бы эффективней в качестве менеджера, чем этот Жулио. Помните, да, замечательную книжку «Незнайка на Луне»?
0: Да, безусловно. Вот а еще я помню...
1: С иллюстрациями Валька.
0: Да,
1: помните, да,
0: вот
1: Жулио, вылетый.
0: Да, события контртеррористической операции на Кавказе, когда наши либералы говорили, нет, ну вот Басаев, это же не какой-то там совковый полковник, да, это вот как бы человек и в экономике шарит, он же был первым вице-премьером правительства, я у него интервью брал, свежесть этого чувства жива во мне до сих пор, между прочим. Вот. Ну и что? И закончилось это все рейдом этого урода по Дагестану в августе. А есть гарантия, что этого не произойдет в случае с террористом Будановым? У меня, например, таковой нету. С другой стороны, сейчас на Украине нет ни одного человека, кого туда можно было бы поставить, и кто был бы вменяем и был бы народно ориентирован. Потому что там за 12 лет, в общем, это был такой селекционный отбор. В наличии одна только горькая сволочь. Никого другого нету. Даже в проекции нету. В принципе. Потому что вот эти разговоры, которые у нас зачастую идут, нет, ну вот. А есть, например, Разумков. Я говорю, коллеги, а вас не смущает, что он уже полтора года на откупе у террориста Порошенко на зарплате? То есть вас вот это вообще никак, да, не настораживает? Вы искренне полагаете, что с этого крючка кто-нибудь слезет, да? Но я вас должен огорчить. Розарио Агро еще никто не называл беременным. Это вот в той же абсолютно модели. Поэтому нам-то тут без разницы, кто будет у власти. Там сейчас нет ни одного национально ориентированного политика. Есть только уроды и преступники.
1: Ну, ты не знаешь, с кого выбирать-то. Поэтому тут проверенные уже в своей мерзости.
0: Не, ну хорошо, если бы была моя воля, я бы сделал бы следующим президентом народного артиста Украины Алексея Горбунова. Он алкоголик и придурок, Вот, но хуже уже точно не будет.
1: Паноптикум. Кстати, Марко Руби, уже упомянутый выше, сказал, что этот конфликт может завершиться без традиционной военной победы. Как думаете, как это понимать? Что они за победу считают, американцы, вот в их головах? Как это выглядит?
0: Ну, я не знаю, какие козыри есть у Марко Руби, чтобы так размышлять. А тогда у меня есть встречный вопрос. А извините, конфликт в проливе может завершиться без привычной победы? Учитывая, что Трамп два раза в день ее объявляет. Он может завершиться? Потом,
1: может.
0: Смотрите.
1: Они оба могут.
0: Нет, это понятно. Что есть победа в войне? Вот чтобы вы понимали, наша гражданская война столетней давности. С точки зрения и Ленина, и Троцкого победой не завершилась. Потому что и Владимир Ильич, и Лев Давыдович говорили о том, что победа вооруженных отрядов, пролетариата и примкнувшего к ним крестьянства – это полное уничтожение русской контрреволюции. Внимание, вопрос. Русская контрреволюция была уничтожена? Нет. Генерал Врангель погрузил воинство и увез его в Галлиполи. Это Турция, если кто-то не знает. Вот, потом оно как бы разъедется по Европе. Болгария, Сербия, Бельгия, Париж, Германия и так далее, и так далее. И вот эта пресловутая контрреволюция будет трепать нервы потом весь оставшийся срок существования советской власти. Там будут разные волны трепания мозгов. На первом этапе это там условно русский общевоинский союз. На втором этапе там это казаки-коллаборационисты. 15-й кавалерийский казачий корпус СС плюс шуцкор там какой-нибудь. На третьем этапе это Народно-трудовой союз русских солидаристов. И так далее. То есть, если мы исходим из того определения, которое дали Ленин и Троцкий, то гражданская война не завершилась победой. Правда? Ну, но это разве мешало нам отмечать это знаменательную дату?
1: А, кстати, нет даты победы в гражданской войне? Разве есть?
0: Нет, ну
1: может,
0: как?
1: Меня плохо учили.
0: Эвакуация барона Врангеля из Крыма. Вот это окончание гражданской войны на юге России.
1: Но мы не отмечаем это, Армен Сумбатович. Мы дату, я, например, дату не помню. Я помню 9 мая 45-го года или там 2 сентября того же года какие-то
0: правильно,
1: вещи.
0: Правильно, а почему не отмечают? Потому что историю гражданской войны потом начали шлифовать. Нечего стало отмечать. А так-то на первом этапе вполне себе, вон Фрунзе, торжества, все как положено. Потом окончание гражданской войны на, господи, востоке России, это вот Преамурский земский собор разогнали к ядрене фене. Правда, забыли отменить его решение. И почему сейчас у нас монархисты-то бегают и радуются? Потому что решение никто не отменил, а Преамурский земский собор постановил, что вплоть до дальнейшего развития событий вся власть принадлежит царствующему дому Романовых. Ну, просто большевики, когда их выгнали оттуда, там, во всякие манжури, они же не подумали о том, что там еще что-то они там напринимали, генерал Дитерикс, Меркулов, там, вот это все, да, вот как бы сказал полиграф Полиграфыч, конгресс немцы какие-то, голова пухнет. Конечно, мы ничего это не отмечаем, но песни-то были, вы же тоже их помните, этих дней не смолкнет слава, не померкнет никогда.
1: Партизанские отряды штурмовали города, да.
0: Да.
1: Волочаевские дни, да, помню,
0: да?
1: Конечно.
0: А ну, вот это же все было.
1: Разгромили атаманов, разогнали воевод и на Тихом океане свой закончили поход.
0: Совершенно справедливо. Ну, даты уже там не нужны были, по большому счету. Так вот, я это к чему говорю, что это смотря, что вы подразумеваете под победой. Если это условно там разрушенный Рейхстаг и над ним флаг, это одна история. Но в русской военной традиции было немало разных сюжетов. Вот. Я, правда, сомневаюсь, что об этом в курсе Рубио. Вот. И тем более решение об этом примет верховный главнокомандующий, который обладает всей полнотой знаний и политикой, и военной, там, и экономической составляющей. Я не знаю, каким будет окончание этого всего. Ну, и мне кажется, что это никто не знает. Вот так, по большому счету. Потому что силюки могут там биться условно вплоть до вышибания их изо Львова. А могут и нет.
1: Ну,
0: Это же...
1: на самом деле, если вся эта компания соберет манатки через тоннель туда в Польшу или через Одессу, как барон Врангель практически, то я, например, буду удовлетворен или нет? А вы
0: Ну,
1: нет?
0: безусловно, безусловно. Не, ну, не, желательно не вся, желательно кого-нибудь все-таки повесить на площади Калинина. Ну, надо традицию соблюдать обязательным образом. А так, ну, значительная часть их и нынче-то находится не на территории Украины, так объективно. Они сидят где-то и оттуда дают ценные указания громадянам, кому, как и куда и отправляться на фортецию. Здесь просто вопрос, что устойчивость под государства как такового, там условно, военные, экономические, там другие составные части, это сегодня никому не известно. Мы с вами можем только гадать, в каком это все находится состоянии. Мне кажется, что это сам Зеленский не знает, к сожалению. Было бы сильно проще, если бы у нас было бы вот такое дотошное бы представление. А мы видим там условно ежедневное девальвирование, пусть по чуть-чуть, но национальной валюты. Но тем не менее, да, пока на общей температуре по палате это не сказывается. До какого состояния ее надо девальвировать, чтобы это оказало воздействие? Мне кажется, что это даже в хуторском банке не знают. Вообще, вот то, что происходит на Украине, это очень напоминает знаменитые слова Андропова, когда он заступил на должность генсека и произнес слова, что мы совершенно не знаем советское общество. Вот мне кажется, что это сейчас вот вполне себе уместно, что никто не знает, а какое оно, вот это вот украинское общество нынешнее, не которое в формате там условно потужного марафона, маршев гомосеков, маршей нацистов, вот это мы опустим, а вот сама сердцевина этого общества, что из себя представляет, я думаю, что не ответит никто, включая даже представителей этой самой пресловутой сердцевины. Потому что, казалось бы, да, у вас такое гигантское торжество, вам привезли на похоронить этого вонючего клопа Мельника. А вы обратили внимание, что никто
1: Никто
0: не
1: не пришел,
0: пришел?
1: Да, пусто было, да.
0: То есть на прощание с ним никто не пришел, и никто не пришел на похороны. Но похороны, ладно, там, наверное, охрана ЗЮСа разогнала там трех этих дур старых, невменяемых прихожанок греко-католического собора. Но на прощание пустой зал был. Вот я сколько раз ткнул на камеру, столько раз я увидел вот эти чамарные лица трех этих батюшек греко-католиков, и все. А рекламу-то этому какую сделали?
1: Ну, значит, не все потеряно, может быть, да. Прервемся.
0: Может быть, да.
1: Я Армен Гаспарян, писатель, член общественной палаты в эфире «Радио Спутник». Я Алексей Осин. Оставайтесь на орбите.
2: Движение «Драйв». Удовольствие – кайф. Изолента – лайф.
3: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Изолента живьем. На лучшем радио страны – радио «Спутник». Лучшее утреннее шоу – Петр Лидов, Трофим Татаренков. Начинаем новую неделю. Здравствуйте.
4: Здравствуйте, друзья.
2: Всю неделю с 10 утра по будням и с 11 по выходным непрерывный живой эфир «Изолента – лайф». События, тенденции, аналитика и ваши мнения.
5: Как вам вообще? Нравится ли все? Может быть, что-то поправить надо? Пожалуйста. Готовы принять заявки, можем кое-что и поправить.
2: Изолента Лайф. На ней все держится. Каждому поколению свои сайты и ресурсы. Вы уже отыграли в агентов и расстались с Асей. Вы сохраняли контакт с друзьями и торговали лицом на книге. Вы в совершенстве изучили трубу, как импортную, так и свою, русскую. Началась вторая четверть 21 века. Будьте современней. Вылезайте из телеги. Радио «Спутник» в мессенджере «Макс». Наш адрес – радио, нижнее подчеркивание, «Спутник».
4: Скажите, как пройти к берегу серо-зеленой реки Лимпопо?
6: А где тут бродит жираф на озере Чат?
4: Хочу увидеть снега Килиманджаро.
2: Отправляемся в африканское турне вместе с Туралом Керимовым. В этом путешествии вы узнаете о современной Африке все и даже больше. Африканское турне. Смело пройдемся по линии экватора, раскроем секреты самого жаркого материка на планете. В субботу в 3 часа дня на радио «Спутник». Здоровый эгоизм помогает хорошо делать свое дело.
7: Не шалю, никого не трогаю, подчиняю примус.
2: И быть в ладу с самим собой.
8: Подчиняем примус в самой, напомню, эгоистической радиопрограмме нашего эфира, куда я зову людей исключительно мне лично интересных и приятных, чтобы обсудить с ними темы исключительно мне интересные.
2: Подчиняем примус. Где «С» – это самодостаточность, «И» – исключительность, «П» – Примаков. Евгений Примаков. По вторникам в 8 вечера для самых взыскательных слушателей. На радио «Спутник». Поговори со мной.
9: Кому идти, если есть какая-то проблема? Может быть, к друзьям?
10: Ну, обычно все они заняты своими делами, Наташа.
9: Хорошо. Тогда, может быть, к жене или к мужу?
10: Я вот боюсь, что это может усугубить ситуацию.
9: К родителям?
10: Я бы не стал их волновать.
9: Тогда остается пойти к коллегам.
10: Ну, это вообще смешно, да?
9: Кому мне пойти, если есть какая-то проблема?
10: Подкаст «Поговори со мной» мы делаем для того, чтобы вы смогли понять. Может, вам нужен именно психолог? Будем честны. Найти специалиста, который подойдет именно вам... Ну, это не самая простая задача. Но, может, нужно попробовать или просто послушать наш подкаст.
9: Совершенно верно. В среду в 16:30 на Радио Спутник.
2: Поговори со мной. Есть что сказать? Говорите. Плюс 7-495-95-95-91-2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать.

0: Теория заблуждений.
1: Продолжаем разговор с писателем, членом Общественной палаты Российской Федерации Арменом Гаспаряном. Армен Сумбач, вот вторую часть хочу начать с, ну, такого прибалтийского зоопарка, я бы сказал. Ну, просто вот читаешь сначала слева направо, потом справа налево, потом как у японцев там сверху вниз. Была студенческая песня такая, раз читаешь, два читаешь, как зараза хохотаешь, ни черта в дугу не понимаешь. Ну вот глава, печально известный теперь уже, МИД Эстонии Маргус Цахкна сказал, что Европе не стоит выступать посредником между Россией и Украиной. Нужно держать нейтралитет или же стратегическую и терпеливую паузу. Потому что если ты... То есть посредник, прошу прощения, посредник — это нейтралитет. А мы, дескать, нейтралитет себе позволить не можем, ну понятно почему, да? Ну то есть пока Европа стремится за стол переговоров, они говорят об этом каждый день по много раз, выходит человек и говорит: нет, мы за стол не хотим. Ну то есть если будут какие-то переговоры, то он говорит, что Европе там делать нечего. Ну вот это как вообще, я не понимаю.
2: Могу себе позволить. Я редко когда могу себе позволить согласиться с представителем Эстонии, но тут я согласен. Ему нечего там делать.
1: Не, ну, ему... То есть он их закапывает, Европу. Европа говорит: нам нужно быть за столом. Без нас решают, мы не можем это допустить. А он говорит: ради бога.
2: Я думаю, что Европа тоже туда не стремится на самом деле. Ну хорошо, давайте вот гипотетически попытаемся смоделировать вот эту ситуацию. Ну вот приехала там, я не знаю, Кая Каллас или там Урсула, да без разницы. Ну вот они приехали и сказали: русские, мы вот прямо сейчас пишем вам 21-й пакет санкций. Рус Иван, сдавайся, в плену хорошо, каша. Вот, дальше Сергей Викторович Лавров скажет: дебилка. И на этом, собственно, разговор заканчивается. Какой здесь может быть переговорный трек? Это две принципиально разные позиции, которые ни в чем не стыкуются. Единственное, для чего это нужно Европе, щелкнуть по носу Трампу и сказать: вон ты там завяз, а мы тут пытаемся как-то дела рулить. Но реально у Европы нету ни возможности, ни желания, ни стремления, ничего для переговорного трека. И с нынешним, так сказать, стартовым составом, включая дубль, молодежку, академию, просмотр, за просмотр и все прочее, таковых нету. Поэтому, ну какие это могут быть переговоры? Единственное, гипотетически допустимый вариант. Мы сносим центры принятия решений, Европа говорит: мы тогда сейчас дадим Украине там дальнобойное оружие, мы сносим чего-нибудь, например, завод по производству онова в Великобритании, говорим: следующий, еще кто-то хочет что-то. Вот такой вариант, да, вот здесь вот могут быть переговоры. Но это вот уже вот балансируя на грани ядерного конфликта. Вот никакой другой возможности для переговорного трека я вот здесь и сейчас не вижу. Если только там какие-то события произойдут вдруг на Украине, Европа хлопнет себя по лбу и скажет: этот мерзавец зеленый, он там нас обманывал, давайте сейчас как бы, ну, попытаемся выдохнуть, разобраться и так далее. Но я бы на такой бы сценарий бы не закладывался, вот право слово. Ну, мне кажется, что для этого сейчас нету ни единой предпосылки вообще.
1: Нет, а просто я к тому, что вот люди хитрят, там что-то лавируют, какие-то говорят общие фразы, а приходит, ну, такой простак, скажем, да, и все лепят правду матку. Вот получается вот что. И тем самым портит игру своим же якобы друзьям. Хорошо, теперь второй тоже печально известный, которого зовут Кястутис Будрис, глава МИД Литвы. Он такую фразу сказал: мы, страны Балтии, должны опровергнуть мифы о нашей неспособности защитить себя. Это как бы он пояснял свои слова по потому что стоит ударить по Калининграду. Ну вот он же серьезно, что ли? Ну понятно же, что он такой...
2: Нет, хорошо, а миф в чем? Он может перечислить места, где Трибалтийское вымиратство выходило на аресталище группово, поодиночке, и что-то, кроме стремительного забега по тапкам, демонстрировало? Вот он может это назвать? Если как бы имеется в виду там события Второй мировой войны, то Шуцманшафт-батальон очень быстро рассосались. Они стремительно улепетывали от Красной армии. Они почему-то не захотели выйти, как при Ватерлоо, лоб в лоб и опровергнуть миф о том, что они являются трусливым куском дерьма. Вместо этого потом десятилетиями скрывали, ну, так сказать, призеры этого марафона скрывали свои правильные черепа во всяких там Канадах и прочих, значит, странах того континента. В чем здесь миф? Ладно бы вот про этот миф бы там заговорили, там, я не знаю, там британцы или французы, да, что у нас там было много неудач в 20-м столетии самых разных, но сейчас-то мы уже совершенно другие, мы мужики. Сейчас мы вам... Это я хотя бы мог бы понять. Нет. Но когда об этом говорят представители вот этих стран, хорошо, давайте допустим, что существует миф. Какие военные операции вообще провела Литва как государство в годы Второй мировой войны? Таковых две есть. Нет, всего две. Первая – это пока немцы пытались расквартироваться в лучших домах. Фронт литовских активистов, находящийся на, так сказать, балансе Абвера, устроил Юденфрай, отчитавшись в Берлин о том, что всех евреев, которых они нашли, они лично перебили, а эсэсгруппам здесь делать уже нечего. Это была первая успешная операция. И вторая успешная операция – это деятельность Шуцманшафт-батальонов. Теперь складываем. Ни первое, ни второе к военной составляющей не имеют ровным счетом никакого отношения. Это сугубо карательные операции. Это людобойство. С точки зрения военной составляющей Литва никогда не показала ничего в годы Второй мировой войны. Хорошо, забываем Вторую мировую войну. Берем, так сказать, нравственную страду лесных братьев. Нет, на страницах памятных фотоальбомов, безусловно, там одна перемога за другой. Это понятно. А на практике что было? Ну, поубивали вы энное количество местных жителей, своих же, между прочим, литовцев. Хорошо, еще что? Это, кстати, тоже карательная операция. А потом боевка была разгромлена. Да, безусловно, мне можно сказать, что она погибла, истекая кровью, в боях с превосходящими силами наших азиатских орд пархатых большевистских казаков. Это безусловно. Только объясните мне, а как это она так погибла, обливаясь кровью, если огромное число ветеранов оказалось... способны пережить Советский Союз, будучи гражданами его и проживая на территории Литовской Советской Социалистической Республики. И потом, благословляя этот вот Народный фронт и участвуя потом в парадах недобитков, это они каким образом истекли? Нет ли в этом ну, некой недосказанности? Маленькой такой.
1: Ну как, мы просто гуманная страна, несмотря на все гадости, которые против нас говорили. Я имею в виду Советский Союз. Бандер тоже внутри себе боролся за украинскую независимость в Мюнхене. Пока
2: нет, ну Бандера хотя него... бы подох ради да. своей идеи. И не только он. И Шухевич подох, и много кто еще. То есть, по большому и счету...
1: Коновалец, да.
2: Ну, вот из, так сказать, могучих таких вот деятелей, ну, Кук остался жив. И, кстати, он пережил Советский Союз и был потом самым уважаемым гражданином Украины. Плюс чита Стыцко Ярослава. А так в массе своей селюки-то действительно гибли за свою идею. Чего нельзя сказать про этих? То есть вот именно как бы АУН это организация, запрещенная в Российской Федерации, именно АУНовский костяк, он как раз действительно понес серьезные потери. Вот Галичина тогда, та надвинула быстро по тапкам, и потом вот эта вот Ивано-Франковская станица в Квебеке, это меня всегда умиляло прямо вот, вот до нельзя, и прочее. Ну, от АУНа и нельзя было ожидать другого. Эту организацию, ну, вот имеется в виду там бандеровскую фракцию, составляли молодые радикалы, которые сознательно шли в террор. То есть для них погибнуть за какую-то свою идею, это была нормальная практика. Но у литовцев-то такого не было. Иначе бы мы о том знали бы.
1: Ну, может, они битву при Грюнвальде имеют в виду, нет? Она, правда, давно была.
2: Нет, ну, можно много, наверное, чего вспомнить. Эстонцы тоже могут, наверное, погордиться тем, как они огрызались на датчан, и как они свой город называли непокоренный город. Это-то можно все вспомнить, но это же, извините, дела давно минувших дней. А вот в последнем анамнезе у вас, вот за 100 лет, что есть?
1: Нет, кстати, я зато скажу, что при Советском Союзе у них было прекрасное кино. В «Стреляющей глуши» про вот лесных братьев-то все же сыграли там, и Будрайтис, и Адамайтис, и Бенионис, да, все прекрасные артисты. Вот это же цвет советской кинематографии. Без них вообще невозможно сейчас представить целиком, да, на наше кино. Ну вот, а теперь...
2: Это несомненно. Вот теперь здесь главный вопрос. А не помогла ли советская власть раскрыться выдающимся талантом того же Донатаса Баниониса?
1: Конечно. Без Тарковского вряд ли он был бы тем Баниониссом.
2: И был бы актер Донатас Банионис таковым, если бы советская власть не заботилась о культуре этой дыры непроходимой. Это, впрочем, относится и к латышам, и к эстонцам в полной мере. Что-то я не помню великих литовских актеров образца межвоенного периода.
1: И сейчас не припомните, Армен Сумбатович, я думаю. Сколько уж, 30 лет прошло же, да? И где они?
2: С момента распада, ну, почти 35. Да.
1: Ну, где Раймонд де Паулса, например, там, не знаю, художники Чурленисы и так далее. Там масса вариантов.
2: Ну, хорошо, где великие баскетболисты?
1: Нет,
2: Сабонис, Куртинайтис, Смигленикс, они все где? Йовайша.
1: Там Сабонис-младший еще играет в NBA, если я правильно помню.
2: Ну, он не уровень папы, мне кажется.
1: Ну, он все-таки уровень NBA. У нас в NBA вообще один человек только. Забыл, кстати, как его зовут, но не суть важно. Сейчас вспомню.
2: Но, не Дремов, не нет.
1: Да, Демин.
2: Демин,
1: да, точно. Да. Он букву Ё пишет по-русски. А не вот это до, вот это все, да. Так что, ну,
2: нет,
1: есть, да.
2: Все-таки справедливости ради, у них баскетбол там, это национальный вид спорта. И как бы я бы вот не был красно-синим, но объективно вот та заруба 80-х годов, Жальгирис, ЦСКА, это был больше, чем баскетбол. Это была война, по большому счету. Это была война просто на спортивной площадке. Но так это, опять же, это же получилось, извините, в эпоху Советского Союза.
1: Да.
2: А не в межвоенный период, потому что что-то я не помню, чтобы сборная Литвы по какому-нибудь виду спорта, хоть там по санкам, хоть там по хоккею на траве, была бы представлена на пьедестале той же самой Мюнхенской Олимпиады. Ну, не Мюнхенской, Берлинской Олимпиады 1936 года. Угу. Да. Что-то я их там не наблюдал. А они же такие вольные, европейские, спортивные. На словах-то они все фартовые, только на практике это не очень получается. Потому что если бы не советская власть, которая вкладывала туда кучу денег. Кстати, по-моему, уже изначально-то это был вообще «Спартак». Его же потом переименовали.
1: «Жальгирис».
2: Да, по-моему, он «Спартак» назывался.
1: Вот тут не скажу. За историей литовского баскетбола не так хорошо следил. Я помню, что в Питере был «Спартак» баскетбольный, Кондрашина. А потом его не стало. Вот тоже обидно.
2: У нас вообще, к огромному сожалению, умудряются гробить национальные достояния и превращать их в лучшем случае в посмешище. Потому что вот, при всем уважении, но не могут быть крылья Советов и Химки фарм-клубом московского Спартака. Вот ну не может такого быть. Ну, Химки ладно еще, но крылья Советов.
1: Ну да,
2: ну, не может быть, я не знаю, Лацио фарм-клубом Ювентуса, но так не бывает.
1: Или Интера, да.
2: Или Интера, да.
1: Кстати, нет, там же Рома и Лацио, вот, не может Лацио быть фарм-клубом Ромы,
2: да.
1: А Интер Ювентуса, вот так надо, да, говорить. Я извиняюсь, что поправил, да, прошу прощения. Хотелось бы еще одну тему обсудить, вот, честно говоря, тоже таким гвоздиком в душе. Вроде как мы считаем братушками сербов, да, но тут на неделе выступила глава парламента Анна Брнабич и, в общем, в разрез начала говорить всему тому, о чем говорил президент Александр Вучич. Во-первых, сказал, что мы не братские народы. Ну, в общем, мы-то и не напрашиваемся на самом деле. Затем, что, значит, вот то, что случилось, ну, то есть СВО, это недвусмысленно даем понять, что это акт чистой агрессии, нарушение международного права, уважаем территориальную целостность Украины. А вот то самое голосование, когда нас убрали из Совета по правам человека ООН, это не кнопочкой ошиблись, а специально вот так проголосовали. Вот это что за выступление было? Как считаете? И вообще, как вот это, как к этим отношениям между двумя народами, скажем так, там следует относиться? Или как, ну, вы относитесь?
2: Меня это вообще никоим образом не удивляет, потому что есть все-таки разница между людьми и политиками. Вот. С сербами, как политиками, мы регулярно имели серьезнейшую головную боль. Причем это напрасно люди думают, что это произошло только условно в июле 1914 года, да, и потом в начало Первой мировой войны. У нас и в 19 столетии там были сложности. Ну, наши же вот эти вот великие дипломаты, и там и Тючев, и Леонтьев, носившиеся своими идеями-то панславизма. Но то, что у нас обычно там принято вообще сузить до славянофильства, они же в том числе говорили, что вот там, значит, сербы. А сербам что-то это было нужно в тот момент? Нет. Мы же на это внимание не обращаем. Потом Федор Михайлович еще все хорошо сформулировал, что мессианская идея – это нести счастье Европе. Ну, если не всей, то сербам точно. Вот, потому что брачи. Потому что у них есть пословица «На небе Бог, а на земле Россия». Но так проблема состоит в том, что потом представители сербов приходят власть у себя в стране, и начинается кардебалет. Вот очередной акт, которого мы сейчас с наслаждением получаем. При этом, опять же, там отношения с обычными сербами, они всегда были великолепными. Но я же хорошо помню, когда были события этого самого 99-го года. Извините, а история Милошевича и выдачи его, это все кто делал? У нас обожают рассказывать, что вот были там три политических попугая, которые полетели. Но всех трех уже нету в живых. Ни Борис Федорова, ни Егор Гайдара, ни Борис Немцова. А они с кем там встречались? Напомнить? С представителями прозападных политических сил. И что говорили эти прозападные политические силы? Они, выражаясь современным языком, они были абсолютными коллаборационистами. Они призывали сдаться там и любить НАТО, и подумаешь там разрушение, подумаешь там это все. Но важна стратегическая цель. Ну, понятно, что мы там об этом не хотим вспоминать, но от этого что? Факт этот куда-то девается? И они всегда были эти там прозападные силы. Они постоянно устраивали смотр строя и песни с различными дискотеками. Вот сейчас в очередной раз это все проявилось. Но я опять же убежден, что на нас это не окажет никакого воздействия и влияния, потому что дальше будет все в том же духе. Ну, Вот история с болгарами, да, которым белый генерал Скобелев освободил от османского ига. Вот, Первая мировая война, болгары воюют против нас, хотя они братушки, правда? Дальше, русская эмиграция. Болгары ей не шибко помогли, если не считать тех русских, которые принимали участие в освободительном походе. Их хоронили за счет Болгарии. Это единственная помощь такая. Да? Дальше, Вторая мировая война. Болгария по формальному признаку не участник событий, но при этом знаменитый немецкий Абверштелли, юг Украины, который в том числе функционировал на территории Крыма, Николаева и Одессы, был на 94% заполнен бывшими сотрудниками политической болгарской полиции. Да, среди них было еще несколько человек русских. Это бывшие белогвардейцы, которые остались в Болгарии, пошли служить в полицию, стали людьми там уважаемыми. Естественно, поскольку у них крестовый поход против большевизма, они его замечательным образом продолжили. Дальше. Вспоминаем события последних 15 лет. Какую позицию по всем вопросам занимала Болгария? Мало отличимую от английской. Правда же?
1: Как они кинули нас с Южным потоком, опять-таки можно вспомнить.
2: Да нет, а пляски вокруг Алёши.
1: Да.
2: Ну, я имею в виду памятник, да, то вдруг кто-то просто из молодых не знает. Это же было ежегодно перед 9 мая. А, извините, осквернение памятника танка гомосявыми ленточками, это чего было? Но в массе своей у нас все равно вот... Господи, это как это вместо... Нет, вследствие идут знатоки, было сказано. В Болгарии всегда солнце, в Болгарии всегда пляжи, и в Болгарии люди улыбаются друг другу. Вот нас же это не волнует никак, да? У нас все равно вот этот вот стереотип, он остается. И никуда он не девается. Поэтому, извините, если у нас к болгарам такое отношение, к полякам... Вот сейчас чехи уработали митрополита Илариона. Слава богу, его выпустили. Сколько дураков за последние сутки начало причитать, что ну это славянская земля, они придут обязательно в чувство, ну подождите, они находятся под давлением. Под каким давлением они находятся? Вам рассказать, сколько чехов добровольцами служило в той же дивизии СС «Мертвая голова»?
1: Сколько
2: Вам
1: танков?
2: Рассказать, как чехи вышли всенародно хоронить Рейнхарда Гейдриха? Под каким они находятся давлением? Что это за чушь? Это традиция такая, к сожалению, к огромному. И когда вот памятник маршалу Коневу сносили, вам напомнить, какие речи были? А что сейчас говорит президент Чехии?
1: Интернет им отключим. Нам, то есть.
2: Поэтому нету у России других союзников и друзей, кроме как армии и флота. Хорошо, ладно, еще ВКС. Согласен.
1: И орешник.
2: Три. Это достаточно. Вообще Россия с этой точки зрения самодостаточна. Я, конечно, понимаю, что я сейчас святотатствую, потому что ну кто я такой, чтобы перечить Федору Михайловичу Достоевскому. Но если бы Федору Михайловичу бы рассказали бы, через какое дерьмище пройдет наша страна, благодаря вот этим вот идеям всем за 20 век, я думаю, что Федор Михайлович бы сам бы от них бы отрекся. Стал бы таким, а-ля Тихомиров, только в другую сторону.
1: Ну, то есть не надо никого любить, грубо говоря. Вот
2: любить надо себя.
1: Торговать
2: а
1: надо,
2: себя
1: да, если выгодно. А так получается, что мы с открытой душой, а нам в нее, как говорится, к сожалению, плюют. Спасибо, да, спасибо, Армен Сумбатович, Армен Гаспарян, писатель, член общественной палаты. Как всегда, с зажигательным эфиром на радио «Спутник». Я Алексей Осин. Через несколько минут новости. Сперва, конечно, пару минут полезной, интересной информации. Но главное, что оставайтесь на орбите.

Увеличение предельной скорости на федеральных трассах. Контекст. До 110 км в час после установления приборов освещения поднимут верхнюю планку на участках федеральной трассы Таврида в Крыму. Повышение скоростного режима ожидает также ряд отрезков трасс М3 «Украина» и М4 «Дон». На некоторых шоссе верхний предел может быть увеличен со 110 до 130 и со 130 до 150 км в час. В следующем году будут разработаны методические рекомендации, чтобы изменение скоростного режима отвечало требованиям безопасности. В Московской области и других регионах пока планов повышать потолок скорости нет. Речь идет о региональной сети дорог. В Москве власти практикуют динамичный подход, зависящий от конкретной обстановки на том или ином участке. В Минтрансе не исключают появление дорог, на которых не будет скоростных ограничений. Опыт показывает, что увеличение предельной скорости на оборудованных шоссе с хорошим покрытием повышает их пропускную способность. Уменьшаются логистические издержки, что ведет к снижению стоимости продукции и расширению рынков сбыта. Строительство и модернизация современных дорог отвечает целям развития транспортной инфраструктуры. Узнать за 90 секунд. Споры о том, нужно ли засыпать в полной тишине и почему для некоторых людей эта стандартная опция неприемлема, идут до сих пор. Распространенная точка зрения гласит: звуковые волны попадают в мозг через ухо в виде электрических сигналов. Тело реагирует на них даже во сне, выделяя гормоны стресса. И это делает сон поверхностным, мешая релаксации и восстановлению. Но есть противоположное мнение, и оно не менее аргументировано. Для значительной части людей тишина не сигнал покоя. Напротив, признак тревоги. И этому есть нейрофизиологическое и психологическое объяснение. Наш мозг автоматически сканирует опасность. При полном безмолвии он не получает привычных фоновых сигналов окружающей среды и усиливает внутренний контроль. Человек ловит шорохи, его внимание разворачивается внутрь, он прислушивается к сердцебиению, шуму в ушах, дыханию. Обостряется мыслительный процесс, накатывают воспоминания, начинается анализ планов. Включается эволюционная система наблюдения, направленная на выживание вида. Именно поэтому для многих шум дождя, звуки автомобильного движения или радио, гул кондиционера – непременные условия для хорошего сна.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 6 утра, в Якутске полдень, в Ереване 7 утра. В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте в этом выпуске. Путин отметил особое место победы в Великой Отечественной войне в истории России и Казахстана. Глава НАСА пообещал соблюдать принципы мирного освоения Луны. Фестиваль «Лето. Музыка. Музей» пройдет в Новом Иерусалиме в июле. Подробности далее. Победа в Великой Отечественной войне занимает особое место в общей истории народов России и Казахстана. Об этом заявил президент Владимир Путин в статье «Россия-Казахстан. Союз в сердце Евразии». Она опубликована в газете «Казахстанская правда». Путин подчеркнул, что Россия признательна президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву за приезд в Москву на празднование 81-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Российский лидер сегодня посетит Казахстан с государственным визитом. Финский политик, член партии «Альянс Свободы» Армандо Мэма указал на двойные стандарты Евросоюза из-за отсутствия осуждения со стороны главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен удара ВСУ в Старобельске и заявил, что в этой связи именно ее политические оппоненты должны стать переговорщиками по урегулированию на Украине. Мэма также указал, что Европе приходится брать кредиты, чтобы помогать Владимиру Зеленскому, в то время как Россия справляется наличными средствами. Глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщила об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. По информации Следственного комитета, ночью ВСУ нанесли удар с помощью 4 БПЛА самолетного типа. По информации Пасечника, погиб 21 человек, пострадали 44. Глава НАСА Джаред Айзекман пообещал, что США при реализации лунной программы будут соблюдать международные договоренности по космосу, устанавливающие мирный характер и свободу исследований. По его словам, Штаты намерены с уважением относиться к другим государствам, которые разместят объекты на Луне. Айзекман рассказал, что США планируют строить на Луне базу. Согласно планам НАСА, до 2029 года нужно будет обеспечить надежный доступ на поверхность спутника, а до 2032 установить первоначальные возможности работы базы, а после добиться присутствия там астронавтов на полупостоянной основе. Депутат Госдумы Марина Ким предложила снять финансовую и организационную нагрузку с родителей и учителей и передать подготовку школьных выпускных городским властям. Депутат рассказала, что инициатива предполагает, что муниципалитеты возьмут на себя полную организацию выпускных, предоставление площадки, логистику и обеспечение безопасности, а для семей мероприятие станет бесплатным, без сборов в родительских комитетах и чатах. Фестиваль «Лето. Музыка. Музей», посвященный 120-летию со дня рождения Дмитрия Шостаковича, пройдет в июле в Государственном историко-художественном музее «Новый Иерусалим». Об этом сообщили РИА Новости в его пресс-службе. Отмечается, что программы концертов объединят сочинения Шостаковича и музыку композиторов, которые сыграли важную роль в становлении и развитии его художественного мира. Фестиваль проводится с 18 года. В предшествующие сезоны его программы были посвящены историческим событиям и выдающимся именам русской культуры. Александр Скрябин, Сергей Рахманинов, русские сезоны Сергея Дягилева, 80-летие победы в Великой Отечественной войне. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник».
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Починяем примус с Евгением Примаковым.
2: Дорогие друзья, мы с вами, как водится, начинаем починять примус, то есть разговариваем о чем-то интересном исключительно мне. Вот, и я понял, что мне очень не хватало здесь Ильи Крамника, научного

0: развиваться история с беспилотной авиацией, в первую очередь, конечно, боевой, противовоздушной, противоракетной обороны и так далее. Это все, что нам очень актуально. А за последние несколько недель стало еще актуальнее, а сейчас еще и в Киеве, как мы выяснили буквально недавно, несколько дней назад, резко актуально стало. То есть надо еще понять, чего мы там добились или нет. Короче, привет, Илья.
1: Привет.
0: Привет. Ну, начнем мы, я же пытаюсь как-то немножко, программа-то у нас немножко застоялась в формате, я хочу немножко ее освежать, и придумал вот такую фишку. Я все-таки начинать каждые полчаса буду небольшой такой байкой исторической, относящейся к нынешнему дню. Желательно байкой, которая просвещает людей, просвещает их о той могучей, блистательной и доброй роли, которую Россия играла в ближнем, в первую очередь, и в дальнем, почему бы и нет, в ближнем зарубежье, и в дальнем зарубежье. Вот сегодня я хочу рассказать вам две такие истории, относящиеся к примерно одному региону закавказскому. Первая история. 26 мая, это по новому стилю, нынешнему, нашему, 1805 года, старенький шах Карабахский по имени Ибрагим Халил Хан, подписал у речки Кюрекчай, это недалеко от Гянжи, трактат, договор, и присягнул российской короне Александру I в присутствии князя Цицианова в том, что он входит в состав России. До этого он был вассалом Персии, и Ибрагим Халил-хан вел достаточно такую, как сейчас говорят, многовекторную политику по поводу того, он все-таки запрашивал до этого возможность перейти в подданство Российской империи под руку Санкт-Петербурга, а потом он заигрывал с персами, потом воевал с персами, потом снова спрашивал Петербург, потом он пытался договариваться с Ираклием II, грузинским царем, который до этого уже подписал подобный трактат георгиевский с русским царем, с императором Александром I. И вот в какой-то момент его, так сказать, персы припекли совсем уж. И в этих условиях все-таки он уже на старости лет, 73 года, это уже почтенный возраст, все-таки решился. Поцеловал Коран, поклялся в вечной верности. Император Александр I через Цицианова ему подарил драгоценную саблю, оружие, знамя с орлом, сделал его, насколько я помню, генерал-лейтенантом. Да, генерал-лейтенантом, точно, я сейчас перепроверяю. Сына его пригласили в качестве, правда, заложника. Но такое время было, так было принято делать, в Тифлис. Шушу, где находился, собственно, сам хан и сидел в основном. Это была практически неприступная крепость по тем временам. Ее достаточно было сложно брать. И персы, кстати, до этого, приходя туда под стены, 60-тысячным войском, собственно, его взять не могли. Ну так вот, обложили данью 8 тысяч червонцев, это где-то 12 тысяч рублей. Он должен был отправлять в Санкт-Петербург ежегодно. Но при этом содержание, кстати, его сына в Тифлисе тоже стоило порядка 10 тысяч рублей в год. Ну, собственно, там, примерно так и выходило. То есть, если говорить о роли России в Закавказье, то, между прочим, Карабах, он в том числе и наш русский. Так уж по большому счету. Правда, в 1806 году в трагических обстоятельствах, абсолютно трагически, Ибрагим Халил-хан погиб, его застрелили, причем застрелил отряд наших егерей, расстреляли его, по сути, поскольку там шли слухи о том, что якобы он пытается переметнуться к персам снова, выехал из Шуши, разбил там семьей где-то на травке отдельный лагерь, и вот там в этих разборках, собственно, все это свершилось. Было разбирательство, сын его тут же был объявлен нами же, Санкт-Петербургом, наследником, и тоже стал генерал-лейтенантом сразу же, и все было в порядке. Но дело в том, что времена уже были другие. Мы Наполеона разбили, персов мы разбили, заключили Гюлистанский мир в 1813 году, и новый главнокомандующий Ермолов стал сворачивать все эти вольности закавказские. В результате

0: Кстати, сын, собственно, вот этого Ибрагим Халил-хана сбежал в Персию. Было объявлено совершенно точно, что все предательство состоялось. И после этого вот это самое Карабахское ханство в 1823 году было упразднено. И стала это Карабахская провинция Российской империи, в чем она счастливо и процветала далее. Вот это такая сегодняшняя первая часовая такая байка интересная. А сейчас мы будем обсуждать беспилотники и крылатые ракеты. Извини, Илья, что так долго держал. Так вот, мы стали свидетелями довольно масштабных ударов по Киеву. Буквально несколько дней назад. Мы сейчас не обсуждаем цели, потому что Минобороны сказала, какие цели. Эксперты там говорят, что там получилось, что не получилось. Разные рассказывают. Но, тем не менее, у нас не принято говорить о подобных вещах, а именно о стоимости и цене этого удара. Как долго времени нам нужно для того, чтобы произвести такое количество ракет? И можем ли мы промышленно вытянуть подобные же вещи, сравнимые, сопоставимые вещи, чтобы мы их делали регулярно?
1: Скажем так, из всех сейчас крупных производителей мы, наверное, лучше всех к этому приспособлены, в том числе и потому, что все-таки производство раскручивается.
0: Давай поближе к микрофону.
1: В том числе,
0: да,
1: потому, что и производство раскручивается, и в целом можно сказать, что для всего мира была неожиданностью способность России продолжать производить высокоточное оружие в больших количествах.
0: И увеличивать для производство.
1: Да, и увеличивать производство, да. Для кого-то, соответственно, эта неожиданность была неприятной. Ну, для нас она, наоборот, естественно, приятная. Здесь это, конечно, в первую очередь заслуга нашей промышленности, безусловно. Это подвиг, который еще должен быть оценен. Это заслуга и нашей дипломатии в том числе, потому что ряд вещей, которые все равно не удалось пока импортозаместить, мы продолжаем получать извне, и это тоже подвиг, который тоже будет оценен, но, видимо, закрытыми указами уже, скорее
0: всего. Это злые языки такое говорят, этого да, нет, да, конечно, да, вот. Нет, что-то.
1: Мы, конечно, соблюдаем американские санкции, да?
0: Конечно, да, конечно, да. И они нас соблюдают.
1: Значит, и если, в принципе, говорить о том, можем ли мы добиться своих целей на Украине дальними ударами или не можем, то у меня ответ утвердительный – можем. Проблема здесь в другом. Мы же помним недавнее выступление, заявление, точнее, министра иностранных дел, товарища Лаврова, о том, что на Украине живет, в общем-то, наш народ, поэтому мы геноцидных каких-то решений жестких применять не хотим.
0: Ну, подобные вещи нашей верховной главнокомандующей
1: тоже говорил. Да, тоже неоднократно говорил. Собственно, это наша политическая позиция. И вот эта политическая позиция, она как бы очень существенно ограничивает на применение нами, принятие нами тех или иных военных решений. Потому что, строго говоря, там, разделить Украину на две не связанные друг с другом части через Великую реку Днепр можно было еще в 23-м году.
0: Ну, слушай, ты же наверняка читал статью, и вас тоже, дорогие радиослушатели, призываю посмотреть. Василия Кашина, недавно в России в глобальной политике вышла эта статья, где он называл подобных тебе, ну, правда, и мне тоже людей, как секта разбомбленных мостов, или как он это называл?
1: Ну, даже я не согласен с Василием Борисовичем.
0: Да, что просто технически столько у нас нету тяжелых авиабомб, чтобы их разнести.
1: Нет, я не согласен с Василием Борисовичем. Дело в общем, значит, понимаете, когда говорят, там, надо разрушить мост, все почему-то себе представляют, что мост разрушен так, что одни быки стоят, из воды торчат. Это не так. Наша задача – прекратить сообщение через мост. А чтобы прекратить сообщение, нужно, в общем-то, гораздо меньше. Потому что, ну, представь себе, вот мост, условно, например, ну, в Днепропетровске. Днепровский мост, ну, примерно километр длины, побольше даже мостовых сооружений, ну, пусть километр. Его, скажем, фура может на скорости 90 км в час там, с 40 тоннами груза преодолеть ну, за несколько десятков секунд. Легко и быстро. Теперь представим себе, что в этом мосту появились дырки. И после накопления определенного количества дырок у нас, во-первых, надо ограничивать грузоподъемность, и там будет уже максимум 10 тонн, например, потому что мы не знаем, что происходит со структурой моста. Во-вторых, снижается скорость. В-третьих, перед мостом с обеих сторон растет гигантская пробка, потому что всем надо и на тот берег, и на другой. Снижается пропускная способность. И вот эти проценты снижения пропускной способности между 100 и 0, это все наша цель. Чем ближе к нулю, тем лучше. И на то, чтобы наделать в мосте дырок, которые исключают его нормальное использование для ритмичного грузового движения, оно должно именно ритмичное и грузовое, нужно, в общем-то, гораздо меньше усилий. И тем более еще меньше усилий требуется для того, чтобы не дать возможность привести его обратно в функционирующее состояние. Просто поддерживать его в этом виде, препятствуя ремонту. Это задача решаемая. Это вопрос времени и политического решения. Это вопрос уже планирования от конкретной операции. Но поскольку пока политического решения на именно разрушение Днепровских мостов нет, а его нет, то мы имеем то, что имеем.
0: Ну, тут большая тема для размышлений, что причина этому. Вот на недавнем еще одном собрании на Ассамблее Совета по внешней оборонной политике Ассамблея собирается вот в этих выходных, она на этих выходных была, там определенные есть правила, которые называют зловредным словом «четом хаос», которые тоже уже там что-то там вражеское, экстремистское и прочее, прочее. Но правило такое, что мы можем рассказывать о мыслях, которые излагались, но не ссылаться на конкретного человека. Вот один замечательный, сейчас без иронии, без всякого сарказма, военный эксперт, которого я хорошо знаю, к которому я невероятно уважением отношусь, он сказал фразу, от которой у многих просто, ну, не знаю, зубы свело. «Мы еще даже не начинали», — сказал он. «Мы знаем все эти цели и все эти заводы, и мы их там держим руку, палец на кнопке, и вот-вот». Я думаю, боже мой, ну вот вы их все знали, они 4 года работали, и это было норм, и то, что мы еще даже не начинали, это что значит?
1: Это ненормально. Ну, с моей точки зрения, это ненормально, потому что...
0: Так может, мы сейчас начали как раз? Ну, смотри, Орешник полетел,
1: Цирконы полетели. Я не готов пока сказать, начали мы или нет, поскольку, я повторюсь, я еще в 22-м году это писал, когда у нас была первая такая кампания на заход по энергетике украинской, собственно, осень 22-го после начала мобилизации. Я сказал с вопросом, есть у нас кампания или нет, приходить недель через 40, лучше через 60. Так вот, то же самое, вот сейчас есть у нас компания систематически или нет, приходить недель через 40, я скажу, есть она или нет.
0: Но через год почти, 52 недели в году.
1: Да. Вот, в общем, через год, потому что вот если это будет продолжаться с определенной периодичностью, с определенным контролем результатов ударов и повторением при признании результата недостаточным, да, значит, компания есть. Но пока именно признаков вот такой вот системной кампании, продолжающейся, у нас не наблюдается. То есть они у нас периодически начинались по той же энергетике, потом что-то случалось, они у нас прекращались и прерывались. Сейчас опять Украина, в общем-то, ну, не сказать, что безбедно, но существует, в общем, без массовых отключений света.
0: Ну, как-то коптит как-то, да.
1: Да, в общем... Понятно, что сейчас при отсутствии крупной промышленности, резком снижении энергопотребления, сокращении почти наполовину численности населения, которое там массово сбежало за эти все годы, с 14-го еще начиная, там много энергии не требуется. Но все равно, вот, собственно, массовое системное воздействие по транспортной и энергетической структуре могло бы позволить завершить эту войну намного быстрее. Но это, наверное, было бы жестче в плане числа жертв среди мирного населения. Но насколько оправдан такой выбор, ну, он предельно тяжел морально. Я не готов здесь никого судить, но вот он сейчас вот он такой.
0: Тот же Василий Борисович Кашин в той же самой статье написал еще одну интересную мысль, что, в принципе, мы уже лишили, так или иначе, не только выбивая вооруженные силы Украины, но и, скажем так, поспособствовать массовой эмиграции оттуда людей, бегству людей, мы уже лишили Украину где-то трети населения, как минимум.
1: По большому счету, да. По большому счету, да. Но просто надо понимать, что это уже и для нас...
0: Что не позволит ей восстановиться в ближайшие десятилетия.
1: Да, но нам-то тоже как бы нелегко. Мы тратим деньги, которые нам, в общем-то, есть куда тратить. Мы тратим людей, которых нам тоже, в общем, есть куда...
0: А вот про деньги сейчас поговорим, но я для начала напомню телефон нашего прямого эфира, плюс 7495-95-95-91,2, прям как наша частота в Москве. Дозванивайтесь, мы с вами обсудим, почем нынче БПЛА и крылатая ракета. Это вот ровно то, о чем я хотел с тобой тоже поговорить. Мы видим налеты украинские по российским городам. Причем вот сейчас только что в новостях говорилось, что 800 укрытий в Белгороде стоит. Угу. И, в принципе, эти самые 800 укрытий – это что-то уже такое, что в тыловых регионах, кажется, это где-то там в Белгороде. Забылось как-то, что Белгород тоже был когда-то тыловым регионом.
1: Белгород, да? Фронтовой город.
0: А сейчас стало прилетать и по Москве, и далее, и прилетает. Но каждый такой БПЛА мы сбиваем чем?
1: Пытаемся. По-разному мы сбиваем
0: его
1: зенитной ракетой,
0: вот
1: вот, которые долетают в нам в лут, от 50 до 200 тысяч долларов. Ну, вот такая разбежка, 50 до 200 тысяч.
0: Ну, для обывателя это много, а для промышленности не очень,
1: это не очень много. Зенитная ракета, если его сбивать, зенитная ракета стоит, естественно, существенно дороже.
0: Ну, например, порядок?
1: На порядок дороже.
0: То есть 2-3 миллиона?
1: 2-3 миллиона, да. Значит, ну, для нас, даже для внутренней, если даже брать нашу внутреннюю цену, если брать в расчет то, что многие зенитные ракеты произведены раньше и складированы, можно сказать, что в несколько раз дороже. Но все равно это вот кратная разница, это минимум. А так на порядок. А
0: сколько производится по твоим прикидкам этих самых БПЛА на Украине, ну, учитывая то, что их делают
1: так,
0: и в Европе там, и так далее?
1: Сейчас они выходят на возможности, которые позволяют их производить тысячами в неделю. Это, конечно же, превосходит наши возможности производства зенитных ракет, но я отмечу при этом, что все-таки не зенитными ракетами едиными. Но все равно эта борьба очень дорогая, и мы рискуем тем, что мы однажды получим попытку противника пройти напролом.
0: То есть вот условно... То есть в одну точку полтысячи запустить,
1: да? Условно говоря, мы сбиваем в среднем, ну, процентов 90 того, что по нам летит.
0: Угу.
1: Теперь представим себе ситуацию, когда летит за одну ночь, например, пара тысяч, а это перспектива таких уже, ну, ближайших месяцев. И эти пара тысяч...
0: Давай идут... не будем панику с тобой разжигать, потому что это нехорошие цифры, и надежда на то, что у нас все-таки, ну, тот же, на той же самой ассамблее Совета по внешней обороне, тот самый эксперт, который я сейчас вспоминал, не называем имена, говорит, что сформированы уже там, и дивизии беспилотные, которые готовы выйти и на фронт, и встать в ПВО и так далее. Это еще одна большая тема использования тех самых беспилотных аппаратов в ПВО для перехвата.
1: Естественно.
0: Не для ударов, а для перехвата. Прежде чем поговорим об этой сфере противовоздушного, мы примем звонок. Надевай наушники, у нас есть звонок. Здравствуйте, добрый вечер, вы в прямом эфире.
2: Здравствуйте, Олег.
0: Здравствуйте, Олег.
2: Да, вот, знаете, этот удар в ночь на 24 мая был нанесен, массированный удар, и через 4 года и 3 месяца с начала СВО. Вы вот правильно сказали. Ну, наверное, вы согласитесь, что очень большие издержки в плане безопасности и всего остального для России на 5-м году СВО. Вы сказали и про логистическую структуру через Днепр, инфраструктуру, и про то, что, кстати, на сегодняшний день пока еще ни один из членов вот пресловутой укранацистской хунты не ликвидирован. И вот вопрос такой, как вы считаете, если на системной основе, системно, регулярно, в течение 2 месяцев будут наноситься подобные массированные удары и по военной, и политической, так сказать, главной инфраструктуре укроврага, может быть, в течение 2 месяцев все-таки вот эта пресловутая укрохунта пойдет на мир на российских условиях? Это было бы логично предположить, ну, с военно-политической точки зрения.
0: Спасибо. Спасибо большое.
1: Я отвечу на этот вопрос так. Это более вероятно, чем в случае отсутствия таких ударов, но не гарантированно.
0: Уклончиво ответил Илья Крамник, научный сотрудник Центра изучения стратегического планирования ММО Академии наук. А я вот буквально в новостях вижу, сыпется сообщение, что силы противовоздушной обороны с 8 утра до 8 вечера по Москве уже уничтожили 6 украинских беспилотников над регионами России, экватории Азовского моря, по информации Министерства обороны. 3 минуты осталось, примем еще один звонок, успеем.
1: Угу.
0: Здравствуйте, добрый вечер, вы в прямом эфире, только кратко, пожалуйста.
3: Очень кратко, почему с самого начала и превратились в пух и прах перевалочные пункты на западных границах Украины, железнодорожные узлы, Ужгород, Чоп и прочие, через которые до сих пор идет оружие на Донбасс. Спасибо.
0: Спасибо большое. Очень, да, эмоционально, плохо слышно, но понятно, да.
1: Значит, почему на месте ЧОПа и прочих погранпереходов еще нет красивых воронок?
0: Кратеров, да.
1: Да, мне непонятно решительно. Там можно было бы без всякого применения ядерного оружия это сделать. Причем мне непонятно, ладно, я обыватель, предположим. Но
0: ну,
1: я
0: ты обыватель тот еще.
1: Да, я ладно. Этот вопрос задавал много кому, опять же, не будем называть имен, имеющих достаточное профессиональное положение и опыт, чтобы об этом судить. Военного ответа на этот вопрос нет. Это вопрос политический.
0: Ну, тот же, смотрите, подожди, тот же самый Василий Борисович Кашин, которого мы сегодня вспоминали, он бедный где-то икает. Я, кстати, его позвал. Он должен прийти тоже к нам в починку примус, и тоже мы с ним посидим, обсудим это. Он как раз считает, что мы воюем на полную катушку. Что то, что мы делаем, это достигнутый, так сказать, максимум наших возможностей, мы выкладываемся, мы не супер напрягаемся, но тем не менее используем весь инструментарий, который у нас есть, и по полной программе.
1: Мы используем весь инструментарий по номенклатуре, но не по количеству и плотности. Естественно, понятно, ну, как бы нельзя как бы выкладывать все сразу, даже играя в казино, там не нужно ставить все деньги сразу. Особенно играть.
0: Ну, а если нам потом с европейцами воевать,
1: значит,
0: еще,
1: да,
0: ну,
1: это извини, отдельный вопрос. Но война с Европой вообще вещь такая, там, понятно, другое оружие вполне, может, в ход пойдет, скорее всего. Значит, но здесь вопрос просто в том, чем мы хотим добиться. Если мы хотим добиться, чтобы Украина как государство в ее нынешнем виде, значит, перестала существовать, и там возник бы какой-то новый политический строй, с которым можно было бы договариваться, мне кажется, что эта задача нынешними методами не решается, поскольку скорее там остается крайне озлобленное ядро с таким вот уже хорошим военным опытом и, в общем, настроениями, которые договороспособность не повышают. Если бы это сделано было быстро, тут, ну, кстати, вот отдельно можно обратиться к опыту 2014 года.
0: Но это мы после новостей с тобой уже обратимся к опыту.
1: Некоторые говорят, что в 2014 надо было
0: еще решать. Это мы после новостей обратимся к этому опыту. Илья Крамник, научный сотрудник Центра изучения стратегического планирования ММО, блестящий совершенно специалист по военным системам, военной аналитике, я бы сказал.
4: Починяем примус. С Евгением Примаковым.
5: Вам удобно?
6: Ну да.
5: Лампа не слишком светит в лицо?
6: Нет.
5: Камера не смущает?
6: Вовсе нет.
5: Прекрасно. Тогда начинаем допрос.
4: Допрос Вассермана. Просветительская программа самого эрудированного человека Вселенной Анатолия Вассермана. Нетривиальные темы и феноменальные гости. По вторникам в 9 вечера на радио «Спутник». Допрос Вассермана. Только для пытливого ума. Поговори со мной.
7: Наташа, иногда задумываешься, может быть, психология – это наука больше философская, вот честное слово. Например, специалисты выяснили, что чем умнее человек, тем чаще он не уверен в своих собственных убеждениях.
8: Психологи уверены, что люди, которые помогают другим, гораздо более счастливы в жизни и реже впадают в депрессию.
7: Ну хорошо, вот тебе тогда еще одно наблюдение психологов. Когда все в компании смеются над шуткой, каждый смотрит на того, кто ему наиболее симпатичен. Пойдем сейчас проверим в какой-нибудь компанию, да?
8: И тут возникает резонный вопрос. Можно ли доверять всему, что говорят психологи? И еще меня очень смущает закон полярности, потому что считается, что у нас привлекают люди с противоположными качествами.
7: Я вот в этом вообще не уверен. Ну, наверное, нужно слушать, анализировать, каждый раз делать свой вывод, идти своим путем.
8: А еще слушать подкаст «Поговори со мной» каждую среду
7: в 16:30
8: на Радио Спутник.
4: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. Починяем примус. С Евгением Примаковым.
0: Продолжаем разговор. Сегодня у нас в гостях подчиняется мне примус Илья Крамник, научный сотрудник Центра изучения стратегического планирования ММО, военный эксперт, эксперт в области вооружений. Я бы так вот чуть-чуть уточнил бы, да, промышленного производства этих самых вооружений, стоимость этих вооружений, использование этих вооружений и так далее.
1: Торговля этими вооружениями.
0: Это мы сейчас вернемся к этой истории, но сейчас в начале часа снова вам историческая байка такая, да? Опять же, связанные с сегодняшним днем. Сегодня в Армении, которая нам сейчас с каждым днем все актуальнее получается, видим, следим за новостями и прочее, прочее, празднуется победа в Сардарападской битве 1918 года, 26 мая. Что такое Сардарападская битва? Для Армении современной это что-то вроде битвы Дмитрия Донского на Куликовом поле. Вот это вот что-то невероятно важное, что спасло, собственно, армянский народ и Армению от турок, которые на плечах отступающей из Турции и Персии императорской армии, уже разлагающейся абсолютно в ходе революционных всех этих событий, вошли в Армению, чтобы дорезать все, что было недорезано до этого в том самом геноциде, который сейчас Пашинян старается как-то там отрицать или там не замечать, или простить, я уж не знаю, что он там старается сделать. Так вот, к 15 мая уже турки взяли Гюмри, а там через Араратскую долину прямая дорога и на Ереван, и на Эчмиадзин, и так далее, и так далее. И непонятно было, что делать. И вот армянский корпус, то, что было тогда собрано, люди какие-то с вилами, с двустволками, там, кто с чем собрались. Дали сражение с Сардарападской кровью, длилось несколько дней с 21 по 28 мая, хотя победу уже 26-м отмечают, уже не начали отступление турки. И отбросили турок. Турки потерпели сокрушительное поражение, а Армения вот в том виде, в котором она была, была, по сути, спасена. Большая национальная победа Армении. И в нем есть очень важная одна, в нем важна очень одна история. Когда в учебниках истории в Армении и в телепередачах, и на памятниках, и так далее, вы видите одни армянские имена, вы должны понимать, что четверть примерно, а то и треть высшего офицерства тогда, вот этого самого армянского корпуса, были русские. Это были офицеры того самого Кавказского фронта, отступавшего. Ну, например, один из них, Евгений Евгеньевич Вышинский, генерал, возглавлял штаб этого самого армянского корпуса и принимал непосредственное участие, руководил штабной всей работе по вот этому Сардарападскому сражению. В сентябре 30-го, если не ошибаюсь, сентября 18-го года он уже скончался, и мне не очень понятные обстоятельства, может быть, все-таки не из-за ран, там, ну, сердце сдало и прочее, прочее, был похоронен в Дилижане. В 50-е годы 20 века во дворе церкви он был русский похоронен в Дилижане. Там был оползень, и ни церкви, ни могилы этой нету. Вадим Фефилов, который возглавляет русский дом в Ереване, предпринимает там фантастические усилия для того, чтобы восстановить памятник на месте. Там сохранилось место, где была могила Вышинского. Но в учебниках в армянских вы имени Евгения Евгеньевича Вышинского не увидите. Так же, как и имен многих-многих других доблестных офицеров, которые тогда помогли, отстоять, собственно, не то что независимость, а жизнь и свободу Армении и армянского народа. Это полковник Михаил Зинкевич, начальник штаба армянской отдельной дивизии. И далее он был представителем добровольческой армии, то есть белого движения в Армении. Александр Шневр, полковник, начштаба 5-го армянского полка, начальник вооруженных сил Республики Армения в какой-то момент, начштаба. Александр Перекрестов, полковник казачьих войск, командующий партизанским артиллерийским отрядом. То есть вот эта великая, абсолютно без иронии, национальная победа политически, идеологически, эмоционально и так далее армянского народа и Армении над турками, она вся опиралась на старый имперский, российский, русский фундамент военной выучки, школы, штабной культуры, артиллерии, кавалерии и прочего, и прочего, и прочего. И когда возникает такая мысль о том, что она не была бы возможна без этого самого фундамента, это победа. И это очень близко к правде. Это очень близко к правде. Поэтому я призываю дорогих наших бывших соотечественников армян А сейчас еще как бы хотя бы формально еще, если говорить о конкретных договорах и соглашениях наших союзников пока что, помнить об этом и не забывать, и не искать каких-то других себе приключений, торговать своим прошлым и прочее, прочее. А теперь возвращаемся к беспилотным системам, ракетам средней, очень средней и крылатой дальности. С Ильей Крамником мы стали с тобой, начали говорить про возможность использования беспилотных аппаратов для ПВО, поскольку все-таки стоимость одной ракеты противовоздушной обороны, противоракетной обороны достаточно высока. Насколько это перспективная история,
1: значит,
0: сейчас?
1: Ну, безусловно, перспективная. Это один из методов, поскольку беспилотники современные, они все по своим характеристикам существенно ниже, чем крылатые ракеты или самолеты сверхзвуковые, которые надо зенитные ракеты перехватывать, то можно удешевлять средства перехвата. Это разными путями делается. Есть и зенитные ракеты удешевленные, и, конечно же, уже появляются дроны, тоже дроны ПВО. Там они, естественно, ракеты, но, опять же, главное достоинство то, что они делаются в основном на коммерчески доступных агрегатах, их можно делать много, и, естественно, стоят они при этом дешевле. Но, опять же, никакое решение не является панацеей, они тоже панацеей не являются, поскольку при всем том вероятность перехвата у них намного ниже. То есть их требуется реально много.
0: А кто-то замерял эту статистику?
1: Да, поэтому надо... Да, поэтому надо... Люди замеряют. Я сейчас не буду конкретно цифры называть, как бы тоже не надо давать противнику лишней аналитики, пусть сам думает. Но в любом случае надо комбинировать. Там, с чем комбинировать есть? Есть разные технические решения. Там, например, те же зенитные пушки традиционные, зенитные пулеметы, малокалиберная зенитная артиллерия, то, что нам было всем привычно по Второй мировой войне, началось, строго говоря, еще первое. Оно сейчас вновь обретает второе дыхание, именно потому что характеристики дронов, они как раз вот примерно на характеристики самолетов межвоенного периода похожи. Да? Вот. И это все может работать. Тем более это может работать сейчас с наличием многочисленных уже решений по автоматизации и роботизации. То есть зенитная пушка вообще в свое время требовала очень много людей всегда для своего обслуживания. Сейчас, по большому счету, нужен там несколько человек на командном пункте батареи и те, кто будет в коробке с лентами менять патронами. И то, может, в перспективе это может быть дело более автоматизировано. А сама пушка будет уже роботизированной системой наводиться в автоматическом режиме. Людей требуется гораздо меньше. Это такой вот очень серьезный ресурс, за расходом которого и правильным использованием которого всегда надо следить. Людей всегда не хватает сильнее всего. И, конечно же, есть и другие вещи. Есть радиоэлектронная борьба, поскольку у нас противник беспилотный, и он более уязвим к ней.
0: Ну, слушай, там же
1: но
0: тоже...
1: это тоже не панацея, это тоже лишь панацея. Одна часть.
0: Я просто помню, когда вся эта история с дискуссией по поводу БПЛА начиналась, в самом начале специальной военной операции, была целая, опять же, используя терминологию Василия Борисовича Кашина, целая секта свидетелей РЭП, которые говорили, что эти беспилотники вообще не нужны. Да что это у нас РЭП
1: был
0: есть?
1: Такой.
0: РЭП
1: нет,
0: все
1: ну,
0: подавит, все решит,
1: тоже,
0: все вопросы.
1: Это тоже не панацея, разумеется. Но там, где надо, в комбинации с другими вещами она может работать. И есть, конечно, там перспективные вещи, которые когда-то оказались фантастикой, а сейчас они уже используются и производятся, и совершенствуются, это лазер. Сейчас лазерные установки.
0: Мы говорим о том, что поле битвы на Украине является полем больших экспериментов технологических для того, чтобы обкатывать новые виды вооружений. Ян Гагин, довольно известный тоже военный эксперт, сам фронтовик, который был у меня несколько раз, рассказывал о робототехнических системах, которые используются против нас. Вот даже он говорил, что они даже используются против нас. Вот даже он говорил, что они даже отлавливали пару этих робопсов таких, знаешь, роботизированных, уже даже с искусственным интеллектом, который где-то в гибернации, вот он лежит где-то там в траве, вскакивает потом и бежит кого-нибудь там подстрелить или взрываться, да. Даже такие вещи есть. Но об использовании лазеров я не слышал. Я видел, когда презентовали у нас новые военные системы в очередном обращении президента к Федеральному собранию, это было, показывали лазер, потом его возили у нас на парад Победы, он был там. Про его использование у нас я не слышал ничего. Может быть, это суперсекретная информация, мы не полезем туда. Но я слышал, и об этом репортовали американцы, что в Армузе, в Армузском проливе, на свои военные корабли, они ставили лазеры. Да, они ставили лазеры.
1: Это сейчас у всех это делается. И у Китая есть свой лазер, у американцев есть свой лазер. Израиль тоже экспериментирует с собственным лазером при поддержке американцев, естественно, промышленной. И у Евросоюза, и у англичан, и у французов тоже есть собственный эксперимент с лазером. В первую очередь, конечно, они на кораблях. Потому что корабль — это, извините...
0: Ну, открытое пространство.
1: Это да. Во-первых, открытое пространство. Во-вторых, это просто у тебя сразу большая электростанция. Электростанция большого города, даже на не очень большом корабле. И сразу нет проблемы, откуда лазер запитывает. На Земле, конечно, эта проблема намного острее. Если хочется мобильную систему, извините, возить за собой генератор, потому что мощности требуются достаточно большие.
0: Еще в трейлере, скорее всего, здоровый.
1: Это все размеры пока таких, трейлеровских. Вот. Запихнуть лазер в корпус бронетранспортера, там, машин пехоты, это вот великая инженерная задача, которую пока на серийном образце никто еще не решил. Американцы пока вот более-менее близко к ней, но не могут, а нас молчим.
0: А вот стоимость, скажем так, ну там не выстрел, а импульс, да, видимо, да, она какова?
1: Она как раз, вот она как раз намного дешевле, потому что там расходный материал — это электричество при очень небольшой цене амортизации самого аппарата. И, в общем, если брать именно цену поражения цели, то по сравнению с зенитной ракетой она падает не в разы, а на пару порядков. А это уже очень существенно.
0: Еще одна важная история. Мы несколько лет назад, когда все только начиналось, весело тут, как там было в Мимино, хохотались над тем, как деградировавшая европейская промышленность не способна возобновить военное производство, тем более у них теперь нету Северного потока и прочего, и прочего. Кстати, отдельная тема, извини, я сейчас отвлекусь, не могу просто мимо пройти. Не кажется ли тебе, что сама постановка вопроса о том, что мы, это официально звучит, и мы об этом говорим, и мы это понимаем, и мы согласны с этим, что у нас основной наш противник – это Запад коллективный, а не украинцы, которые расходным материалом здесь выступают. Да, да. Вот мы это говорим, понимаем, соглашаемся с этим, но при этом мы просим, чтобы с нас санкции сняли.
1: Нет, ну, конечно, это та еще...
0: Ну, официально мы, слава богу, не просим больше о том, чтобы нас санкции сняли. Слава богу, это больше не происходит. Но вот это вот, знаешь, такое, с некоторой такой приятной ажитацией, ожидания новостей про то, как снова возобновят Северный поток, вот-вот, еще немножко, еще чуть-чуть.
1: Нет, конечно, это трудно комментировать.
0: Ладно, тогда не будем комментировать. Давай к промышленному производству, военной промышленности европейской перейдем.
1: Я на самом деле скажу так. И да, и нет. На самом деле у Европы действительно очень большие проблемы с своей промышленностью. Но проблема другая в том, что тот ход военных действий, который у нас сейчас есть, он именно у классической промышленности, в общем-то, почти не требует. Да, у них все плохо с производством танков, пушек, ракет тех же, очень большой дефицит у них ракеты, и зенитные, и крылатые. Только мы же видим, что они не расходуются практически. А вот то, что расходуется, то, что по нам летит уже многими сотнями в сутки...
0: Противоракеты расходуются,
1: да.
0: Почему? Да, они же поставляют только в эти...
1: Нет, они поставляют ракеты, вот, но их расход по сравнению с расходом дронов, он стал намного меньше. Потому что дроны на нас теперь уже вот буквально летят тысячами в неделю. А ракеты, ну, может, единицами в неделю, если брать крылатые ракеты.
0: И дроны производятся в Евросоюзе.
1: Да, дроны производятся в Евросоюзе. Какие-то дроны производятся, ну, как производятся, громко сказано, собираются из крупных узловых таких блоков на Украине. Там крупноузловая сборка дрона не требует каких-то особых промышленных мощностей, может быть, налажена и скрыта довольно легко. Но в основном, да, мастерская, тыл в данном случае, он в Европе. Поэтому, когда вот меня там спрашивают, а чего ты так про эти мосты и логистику? Я говорю, так, ребят, извините, тыл-то у него безопасный. То есть мы полагаем, что по Европе мы сейчас, по крайней мере, стрелять не будем. Но давайте хотя бы сделаем что-то, чтобы воспрепятствовать подвозу. А то получается, что вплоть до прифронтовой зоны там мы им всерьез практически... не препятствуем, поскольку те удары, которые у нас все-таки наносятся по железнодорожному транспорту, там, по автомобильным каким-то развязкам, они все же не создают той вот массы давления, чтобы это всерьез осложняло им подвоз этих дронов и их использование. Тем более, что дальнобойные дроны, которые нам по талам кидают, их вообще в прифронтовую зону вести не нужно.
0: Но они издалека стартуют.
1: Да, да.
0: Кстати, издалека стартует. Ты видел, да, недавно, буквально вчера, кажется, да, была информация о том, что в аэропорту Храброво в Калининграде вводили режим вот этой вот полетной безопасности, ковер или как он там называется, да, что там зафиксировали какие-то беспилотные аппараты.
1: А, да, да, вот это отдельно очень интересный вопрос, потому что, опять же, мы же помним, собственно, определение ООН на определение агрессии 1974 года, вот, и там в том числе предоставление своей территории для воздушного пространства для действий неприятеля, это как бы подразумевает участие в войне. Вот это очень, конечно, интересный вопрос. У нас
0: там
1: Польская республика
0: и Литва участники. Прилететь больше, да. Там просто неоткуда больше прилететь.
1: Чисто географически, извините, по определению.
0: Там неоткуда больше прилетать. У нас снова звонок. Давай, наушники берем. Здравствуйте, добрый вечер. Вы в прямом эфире, слушаем вас.
9: Бодрый вечер. Меня зовут Кирилл, Москва, Мурманск.
0: Здравствуйте, Кирилл, да.
9: У меня резонный вопрос возник. Вы сейчас повторно подняли тему по поводу отсутствия бомбардировок ВПК Украины долгое время. У меня резонный вопрос. А вот эти несметные богатства, которые сейчас у очень многих министров, замминистров обороны выгребают лопатой, а может быть вероятность, что это все заработано не коррупционными схемами, а это откаты за отсутствие бомбардировок точечные?
0: Спасибо, Кирилл. Можно я, можно я отвечу сначала? Извини, просто уже очень прикипело. Во-первых, в условиях войны коррупция приравнивается к измене Родине. Поэтому даже если некий там замминистр обороны что-то там утаил несколько Роллс-Ройсов и мешок золота, то спер ли это он на каких-то контрактах или на чем-то, или напрямую ему враг, так сказать, поспособствовал, вот это примерно одно и то же. Примерно одно и то же. То есть, мне кажется, это должно идти, так сказать, в зачет по одной канцелярии, да. Во-вторых, наши компетентные органы обязательно разберутся и поймают за ручонку вот всех людей этих и прочее, прочее. А третье большое мое размышление по поводу мостов и финансово-промышленных групп и заводов и попытки запустить «Северный поток» и договориться по санкциям. Проблема в том, что, извините, у нас олигархический капитализм. Капитализм всегда будет стремиться к соглашению, к договоренностям, поскольку это выгоднее, чем война. Вот сейчас наш ВПК, он, так сказать, за победу до конца, поскольку это его кровь просто, да, это его вот плоть и кровь.
1: Но это,
0: да,
1: его, извините, способ выживания.
0: Это способ выживания, да. И прогресса, и прочего, и прочего, и прочего. А все, что касается, так сказать, международного бизнеса, экспорта ориентированного, оно все будет всегда просто по органике своей топить за ту или иную форму соглашательства.
1: Значит, ты уже сказал в ответе на заданный вопрос то, что я бы хотел сказать, собственно, я только еще раз повторю, давайте на этот вопрос будет действительно отвечать
0: компетентно,
1: да, те, кому положено, вот, а то договориться можно нехорошего. Значит, возвращаемся тогда.
0: Да, да, к военному производству.
1: К военному производству. Значит, мы имеем ситуацию сейчас, которая, в принципе, их с той стороны устраивают. Они на Западе считают, что коль скоро мы не предпринимаем больших усилий по резкому изменению ситуации на фронте, то можно нас продолжать долбать дронами до тех пор, пока нам это не надоест. И мы уже не пойдем, видимо, на соглашение на каких-то выгодных для них условиях. У нас, естественно, мнение другое. Мы считаем, что мы в итоге додолбаем украинское государство, да, той степени, что его нынешний режим потеряет управление, рухнет либо фронт, либо тыл, и тогда можно будет обеспечить какой-то мир. Мне, честно говоря, обе эти точки зрения, что наша на то, что Украина рухнет, потому что мы ее долбаем, что их, потому что, что нам надоест, потому что нас долбают, кажется, равно несостоятельными.
0: Так, какая состоятельность в таком случае? Поделись.
1: Для того, чтобы Украину в нынешнем виде победить, ее надо побеждать. То есть надо проводить решительные наступательные операции.
0: Да кто бы спорил.
1: Да.
0: Это просто принесут... все хорошее против всего плохого, понимаешь?
1: Да, ну, естественно. Ладно. А вот почему они не проводятся и будут ли проводиться, это вопрос уже отдельный. И опять же не к нам, даже не к военным.
0: Давай, снова наушники и снова звонок. Здравствуйте, добрый вечер. Вы в прямом эфире.
10: Добрый вечер.
0: Здравствуйте, здравствуйте. Как вас зовут?
10: Да. Карен.
0: Как?
10: Карен.
0: Карен, очень, очень приятно. Да, задавайте ваш вопрос.
10: У меня вот такой вопрос. А вот обязательно бомбить? А есть, наверное, российские спецслужбы могут выкрасть Зеленского?
0: Хотя бы стоит. А здесь до Киева, ну, доберись, по идее. Смотрите, у нас же сколько было терактов, которые совершала украинская агентура на территории России. И они все были в новостях, были трагические абсолютно события. И журналисты, коллеги наши, и военные тоже, да, страдали от этого дела. Нам неизвестно ничего о подобных каких-то ликвидациях там, на территории Украины, кого-то. Может быть, они и есть, но мы об этом, может быть, не рассказываем, гордиться не хотим как-то это, да, потому что мы не такие, да, у нас есть такой подход. Мы не такие, мы так не делаем, мы не террористическое государство, поэтому такое не практикуем, да. А может быть, просто у нас возможностей нету, потому что... ВСУ, СВУ там, и так далее, все вот эти вот замечательные гуры там, и прочие, вот эта сволочь, достаточно жесткий режим установила контроль над собственным населением, чтобы не позволять...
1: Ну, там сейчас просто проводить. Можно бесследно исчезнуть, погулять не в том месте, это правда.
0: О, мне рассказали изумительную историю, что, оказывается, на Украине практикуется такой способ отбора собственности. Слышал, что подкидывают телефон, в которым 1-2 звонка в Россию.
1: А, да, да, да.
0: После,
1: да,
0: этого,
1: да,
0: тебя забирают на подвал и, соответственно, выбивают из тебя твой бизнес там и прочее, и прочее.
1: Угу.
0: Ну, такая приятная история. Меня беспокоит за оставшиеся вот буквально 2.34, беспокоит такой вопрос. Не слишком ли мы, я уже повторю его, не слишком ли мы хохотались весело, что промышленность Европейского Союза не выдержит этой гонки? Мне кажется, война на истощение нам навязана, именно потому, что, значит, они реально разворачивают это самое производство.
1: Они реально разворачивают производство, но вот то, что они развернут производство вот в эту сторону, никто не предугадывал. Я тоже, скажу честно, я тоже не предугадал, потому что я смотрел на их показатели производства обычных вооружений, то есть как это называется там, в статистике основных видов обычных вооружений. Бронетехника, самолеты там и так далее, ну, и тому подобное. Понятно, я, да, видел, что они не тянут и не потянут, так они не тянут его до сих пор. А вот то, что война дронов будет выглядеть вот так вот именно, я не представлял, я честно могу сказать, что вот я в данном случае не оказался, сказать, в достаточной мере провидцем. Но, в общем, мало кто оказался. Покойный Костя Макиенко, царствие небесное, вот он, да, он предполагал, что дроны сыграют лишающую роль, и именно дроны дальнобойные. Вот дрон дальнобойный,
0: дешево, много и далеко.
1: Да, дрон дальнобойный на поле боя практически бесполезен, потому что он там сбивается очень быстро. Там те же Байрактары, например, турецкие, они очень быстро...
0: Израсходовались,
1: да, очень быстро. Да. Вот. А дрон дальнобойный как средство ударов по тылам в условиях дефицита ПВО, в условиях дороговизны ракет ПВО, он оказался очень даже эффективным средством. И мы вот сейчас это имеем.
0: Ну, а иранцы продемонстрировали это.
1: Да, иранцы тоже продемонстрировали. Мы у противников в данном случае те же самые проблемы. У Штатов сейчас острейшие проблемы, как настраивать ПВО и своих объектов на Ближнем Востоке.
0: А кроме всего прочего, иранцы еще одну вещь важную продемонстрировали. Насколько я помню, в ходе вот активного обмена ударами они таки запустили что-то по британской базе на Кипре.
1: Да, был перехвачен, правда, но...
0: Был, но тем не менее. Ну, да. По Гуаму они тоже запустили, но тем не менее вот по Кипру. Что никак не значит, что они с уважением относятся к 5-й статье устава НАТО и прочее, прочее, что они опасаются, что им за что-то там будет и так далее. Потому что если ты воюешь, воюй до последнего.
1: Это правда.
0: Включая режим там этого берсерка или медоеда. Знаете, такой зверь был забавный.
1: Это правда.
0: Ладно, спасибо тебе большое. Илья Крамник сегодня починал со мной примус, научный сотрудник Центра изучения стратегического планирования ММО. Спасибо.

0: Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично, прагматично, без сантиментов. Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса «Ай, как просто» в режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник». Стас!
1: Вам удобно?
2: Ну да.
1: Лампа не слишком светит в лицо?
2: Нет.
1: Камера не смущает?
2: Вовсе нет.
1: Прекрасно. Тогда начинаем допрос.
0: Допрос Вассермана. Просветительская программа самого эрудированного человека Вселенной Анатолия Вассермана. Нетривиальные темы и феноменальные гости. По вторникам в 9 вечера на радио «Спутник». Допрос Вассермана. Только для пытливого ума.

0: Как отличить международное право от международного лева? И как разобраться в хитросплетениях международных отношений, сохранив при этом трезвый ум и твердую память? Подскажу вам я, Сазонова Кира Львовна, каждую неделю с вами и со здравым смыслом на радио «Спутник».
1: Есть что сказать? Говорите. Плюс +7 495 95 95 91 2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать. Закон Вселенной. Гармония. 4 времени года. 4 стихии. 4 стороны света. Но когда равновесие нарушается, нужно менять ориентир. Разворот на восток. Авторская программа Турала Керимова. Берем курс на новые страны и рынки, выстраиваем вектор развития. Разворот на восток. По воскресеньям в 3 часа дня на радио «Спутник». Все новости теперь доступны на нашем канале в МАКС. Переходите, читайте и слушайте. Радио, нижнее подчеркивание, «Спутник».
2: Скажите, Дмитрий, вы хотите поговорить об этом?
3: Большая тема, интересная, сложная и разнообразная.
2: И что вы чувствуете?
3: Ну, это как вот в анекдоте. Знаете, что это ужас, но не ужас, ужас, ужас. То есть печально, конечно, грустно, но что делать?
2: А чего бы вам хотелось?
3: Хочется поворчать, естественно.
1: Откровенный разговор, который никого не оставит равнодушным.
3: То, что меня довольно сильно волнует, и то, что, я думаю, волнует миллионы людей, кроме меня.
1: Авторская программа Дмитрия Ольшанского «Комиссар исчезает».
4: По средам. В 9 вечера на радио «Спутник».

0: знать за 90 секунд.
1: Чарли Чаплин. Не только самый знаменитый в истории кино комик. Он был настоящим долгожителем и ушел в 88 лет. При его-то нагрузке и стрессах. Дело в том, что смотрел Чаплин на окружающий мир, невзирая на его недостатки, позитивно. В каком-то смысле сквозь розовые очки. Как в пословице: «Счастье зависит не от обстоятельств, а от нашего отношения к ним». Он любил повторять: «Ничто не вечно в этом мире, даже наши проблемы». При всей очевидности этой фразы она лишний раз напоминает, а ведь так и есть. Дни, когда люди не смеются, Чарли считал потерянными для них. А лучшими врачами называл солнце, отдых, упражнения, диету, самоуважение и друзей. Некоторые его изречения не были лишены философичности. К примеру, артист говорил, что луна символизирует красоту Бога, солнце – силу, а в зеркале отражается лучшее его творение. Бога он на современный манер называл турагентом, определившим маршруты и бронирование для миллиардов туристов. И предлагал не откладывать дела, не рассчитывать на завтра, которого может и не быть. Удивительно, но Чаплин при всемирной известности и огромной любви публики так ни разу и не удостоился Оскара в актерской категории.
0: Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер FS-77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года. Для слушателей старше 16 лет. Радио «Спутник». Разберемся.
2: В Москве 7 утра, в Улан-Удэ полдень, в Ташкенте 9 часов. В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте в этом выпуске. Президент России отправится в Казахстан с трехдневным государственным визитом. Ракета ВСУ уничтожена в Таганроге в ходе отражения воздушной атаки. В Севастополе обломки ракеты попали в здание Южного управления Центробанка. Подробности далее. Президент России Владимир Путин сегодня отправится в Казахстан с трехдневным государственным визитом. Главу российского государства в аэропорту встретит президент республики Касым-Жомарт Токаев. Сегодня лидеры проведут неофициальный дружеский обед в формате тет-а-тет в резиденции Токаева. Завтра состоятся переговоры на высшем уровне. Запланирован еще ряд совместных мероприятий. Владимир Путин в рамках визита в Астану также примет участие в мероприятиях в рамках ЕАЭС, в том числе в заседании Высшего Евразийского экономического совета. Президент России перед визитом в Казахстан написал статью для газеты «Казахстанская правда». В ней он отметил, что в России с большим уважением относятся к Казахстану, с его эффективной политической системой, стабильной и динамично растущей экономикой. Президент выразил уверенность, что нынешние переговоры придадут импульс укреплению партнерства. Два человека пострадали в Таганроге в результате ракетной атаки, сообщают местные власти. Пострадавшие доставлены в больницу. Обломками ракеты повреждено несколько автомобилей. Пожар на месте ЧП уже локализован. К этому часу ракетную опасность сняли. Перекрытия дорог в городе нет. В Севастополе также отбита воздушная атака. В частности, ракетный снаряд попал в здание Южного управления Центрального банка. Горит крыша. В соседних домах взрывной волной повредило окна и балконы, сообщил губернатор Михаил Развожаев. Предварительно пострадавших нет. В Липецке завершили разбор завалов на месте пожара в частном жилом доме. Как сообщает главком МЧС, по области спасатели обнаружили тела троих погибших, в том числе одного ребенка. Прокуратура называет предварительной причиной пожара взрыв бытового газа. Глава НАСА Джаред Айзекман пообещал, что США при реализации лунной программы будут соблюдать международные договоренности по космосу, устанавливающие мирный характер и свободу исследований. По его словам, штаты намерены с уважением относиться к другим государствам, которые разместят свои объекты на Луне. В российских школах начались летние каникулы, которые продлятся до 31 августа. Завершение учебного года для учеников 9 и 11 классов совпадает с графиком ОГЭ и ЕГЭ. Основной период ЕГЭ начнется 1 июня, а ОГЭ – 2. Выпускные вечера Минпросвещение рекомендует проводить 27 июня. Мусульмане всего мира отмечают сегодня главный исламский праздник – День жертвоприношения, известный также под названием Курбан-Байрам. В этот день верующие должны принести в жертву животное, как правило, это баран или овца. 2/3 мяса раздают неимущим, остальное идет на праздничную семейную трапезу. Вне Курбан-Байрама принято надевать лучшую одежду, ходить в гости, дарить подарки. В 3 республиках Северного Кавказа, Чечне, Дагестане и Ингушетии в связи с праздником объявлены 3 выходных дня – 27, 28 и 29. 5 мая. Еще больше новостей вы найдете в канале Радио Спутник Макс.
3: Вы слушаете Радио Спутник. Экспрессо.
4: Доброе утро, доброе утро. И новости продолжаются. Здесь Экспрессо. Я Кирбирева Катерина, Константин Придыбайло. Костя, привет.
5: Доброе утро, да. Новости продолжаются немножко в другом формате, нежели только что были в эфире Радио Спутник. Будем обсуждать новости. Мы с тобой и с нашими слушателями во второй части программы. Как всегда, можно будет позвонить и о чем-то поговорить. И большой всем привет из Астаны, из Казахстана, где сегодня вечером все ждут Владимира Путина. Я думаю, об этом мы тоже поговорим уже в рамках таких серьезных обсуждений. Как там у вас погода? Распогодилась ли?
4: Да, ты знаешь, довольно комфортно. Вот было 30, было жарко, а сейчас там 12, 15, и вполне себе комфортно. Ходишь, кофточку накинешь и...

0: утра. 2 часа разницы вместе с Москвой у нас получается. Это было таким моим внутренним страхом проспать любимый экспресс. Невозможно его проспать. Я поставил кучу будильников на разное время и на минус 2 часа, чтобы встать по местному, получается, в 4. И примерно думал, может быть, как-то поможет мне это. И на плюс 2 часа. В общем, не проспал. Осталось продержаться еще столько же, прям включая пятницу. Но вроде я приноровился. Ну, в 9 часов начинать эфир, конечно, приятно. Из интересного, что здесь происходит в Астане, в ожидании Владимира Путина. Ну, такая главная, наверное, для нас международная новость. Мы обязательно, я думаю, поговорим и про Украину, и про ООН, и про все то, что происходит там, в том числе с Марко Рубио. Но действительно, Владимир Путин второй раз прилетит с государственным визитом в страну, в Казахстан. И такое бывает не то чтобы редко, практически никогда. Вообще принято, что за время срока президентского глава государства посещает там друзей, соседей, там кого угодно с государственным визитом только один раз.
1: Mm-hmm.
0: И, ну, так принято. Но по просьбе стороны Казахстана, по просьбе Астаны, нынешний визит Владимира Путина, он прилетит сегодня вечером сюда, в Астану, тоже будет носить статус государственного визита. Это накладывает на себя определенные протокольные нюансы. Это будет действительно... Президент Токаев собирается в аэропорт встречать Владимира Путина. Многие видели уже кадры репетиции пролета самолетов, истребителей над Астаной, которые репетировали как раз-таки вот этот дымом сделать российский флаг. Ну, я думаю, никуда мы не денемся без кортежа, без мотоциклистов. И вообще, я, кстати, всем рекомендую найти в социальных сетях аккаунты президента Казахстана и на них подписаться. Они снимают потрясающие видео. Это просто это что-то с чем-то. Это,
1: не такие, как Пашинян?
0: А?
1: Не такие видео, как Пашинян снимает?
0: Нет, абсолютно не такие. Они делают мега крутые ролики под современные тренды, с классным монтажом, с классной музыкой и так далее. То есть, я не знаю, я не удивлюсь, если они выложат ролик сегодня там по прилету Владимира Путина, там, под эту завирусившуюся песню, экспонат, по-моему, да, Мия Бойко, где там говорится, что я твой экспонат, и ты меня так сильно любишь. Вот, я не удивлюсь этому, потому что в прошлый раз у них была какая-то танцевальная музыка популярна в ТикТоке, они сделали под нее. В общем, чего мы ждем? Мы ждем саммита Евразес, ЕАЭС, каждый там по-разному называют. Это экономический союз, который действительно успешно работает. Наверное, одной из главных тем, не то что наверное, а точно, я знаю, одной из главных тем по сообщению помощника президента Ушакова, это будет позиция Армении. Потому что Никол Пашинян не прилетит, он отправит вице-премьера. И у многих, конечно, сейчас возник вопрос. Есть, как это правильно говорится, битва интересов или разрез интересов. Вот есть такой термин экономический, когда вроде бы все не против, но при этом будет экономически нецелесообразно, есть какие-то риски и так далее. Речь-то о чем? Речь о том, что Армения заявила о своем пути в Евросоюз. И это никак не бьется с членством Армении в Евразийском экономическом союзе. И поэтому этот вопрос будет сегодня обсуждаться, завтра будет обсуждаться. Ну, сегодня будет встреча Путина и такая вот тет-а-тет. Я думаю, что они про это поговорят. А завтра уже будет в широком формате. Несколько лидеров прилетит. Александр Лукашенко ожидается, и другие лидеры стран ожидаются. В общем, только Пашиняна не будет, как говорится. И о нем будут говорить. За его спиной, я думаю, так нельзя выражаться, потому что Пашиняна все звали, все ждали. Он сам отказался ехать. Он сам выбирает путь Европейского Союза. Что решат лидеры стран? Как они будут дальше существовать в такой парадигме, что один из членов Евразес хочет в Евросоюз, я не знаю.
1: Как интересно, даже американские лидеры, в общем-то, идут на переговоры, встречаются, и вот эта риторика о том, что мы здесь договоримся, и там договоримся, и вообще мы со всеми готовы на переговоры, несмотря на то, что действия расходятся с риторикой, они все-таки есть. А здесь такое демонстративное, ну, не знаю даже, как это назвать, пренебрежение, что ли, отказ. Странно, интересно и не очень верно дипломатически, на мой взгляд. Здорово, знаешь, что ты сказал?

0: про соцсети, мне сразу вспомнились белорусский следственный комитет, который сейчас тоже там ролики их завирусились. Ты видела эти ролики?
1: Да, конечно. Я даже знаю, кто их делает.
0: Это потрясающе. Это лучше всего, что я видела за последнее время. Когда ты смотришь и там... Так, давайте я вам сейчас расскажу 5 способов, как там сделать какие-то правонарушения и не попасть в тюрьму. И там потом такой человек вылезает, там, ага, не пролистал, смотришь, интересно тебе. Ну, понятно, Следственный комитет следит за собой. Это потрясающе.
1: Ну, в общем, будем следить. Действительно, будет интересно. Я думаю, что сегодня новостей не так много будет, потому что вечером, действительно, вечером, прям совсем вечером по местному времени прилетит Владимир Путин. Может быть, какие-то краткие новости со встречи. А вот уже завтра будет полноценный саммит, полноценное протокольное мероприятие, неформальное общение. Возможно, будут какие-то заявления для прессы. В общем, все будет в Макс-канале «Радио Спутник», в моем телеграме Макс-канале. Следите, если... Да, я думаю, те, кто смотрит новости, это точно не пропустят. А вот что я пропустил, и, честно скажу, прочел только сейчас с утра, это то, что Соединенные Штаты Америки отказали в выдаче визы заместителю Сергея Лаврова, заместителю министра иностранных дел Алимову для участия, внимание, в Совбезе ООН.
0: Угу. И очень интересно это прокомментировал, опять же, не Бензи, что это еще и такое, ну, сильное неуважение к председательству Китая, да, в Совбезе. И это верно, потому что с какой стати, как так получается, что принимающей стороной здесь с одной стороны оказывается Китай, а с другой стороны там российскому представителю не дают визу.
1: Ну, я процитирую Василия Небензи, это представитель, постоянный представитель России при ООН. Рассматриваем это не только как нарушение Вашингтоном своих обязательств по соглашению о центральных учреждениях ООН, но и как вопиющее неуважение к председательству Китая в Совете Безопасности. То есть, на самом деле, кто внимательно слушал программу Марии Захаровой на радио «Спутник», несколько месяцев назад Мария Владимировна как раз-таки рассказывала о том, как ООН обосновалась в США и какие там существуют договоренности. То есть, по сути, территория ООН, она как бы не имеет границ. То есть она такая безграничная, трансграничная, безвизовая. Ну, в общем, называйте как хотите. Но все страны, которые находятся в ООН, особенно которые там входят в Совбез ООН, они имеют возможность там работать, проводить мероприятия и так далее. И получается, что Россия, как правопреемник Советского Союза по вообще созданию Организации Объединенных Наций, Россия, которая как раз-таки является активным участником Совета Безопасности ООН, у которой есть право вето, и вдруг Соединенные Штаты Америки включают вот это право не выдать визу. Это, конечно, очень-очень интересно смотрится, в кавычках я говорю «интересно». Не знаю, спрошу сегодня Марию Владимировну, если вдруг не забуду, через час как раз программа ее в эфире «Радио Спутник».
0: Ну, вот действительно, у кого надо спрашивать, так это у нее по всем этим вопросам. Очень интересен будет комментарий. Прям вот с удовольствием послушаю и останусь на связи с «Радио Спутник» сегодня после нашей передачи. Друзья, вы тоже оставайтесь, будет интересно.
1: Да, я вот прям записал, честно говорю, вот я, кто смотрит трансляцию, я прям записал на бумажке «Виза в ООН», чтобы не забыть спросить Марию Владимировну об этом.
0: Потому что действительно очень интересные вот эти юридические нюансы представительства ООН. То есть что это такое? Как территория, на которой находится, да, вот сама организация? Как там здания расцениваются? Как люди, которые там работают? Вот эти все юридические нюансы, они, конечно, для нас тоже очень интересны. И как так получается, что одни представители, там, не Бензи тот же, он может присутствовать, там, кто-то не может? Чем это может быть объяснено? Как это может быть расценено? Обязательно нужно спросить.
1: Не, еще бы они не Бензи не пустили. Вы что? Mm-hmm. Нет, это невозможно.
0: Ну да, но тем не менее, все равно это такое неуважение к российской стороне. Ну и вообще ООН уже давно говорит одно, а по факту оказывается, что никакого влияния на мировое сообщество, ну, не имеет, да? На так называемые развитые страны. Мне очень нравится, знаешь, всегда это название, что есть развитые страны, а есть как будто недоразвитые страны, и которые развиваются, никак не разовьются.
1: Ну вот. Среди тех, кто недоразвитые, так это точно Урсула фон дер Ляйен. Эта недоразвитая женщина решила заявить о том, что Экономика России все больше страдает от наших жестких санкций. Мы уже сейчас готовим следующий пакет, сказала Урсула фон дер Ляйен. Я напомню, что это уже 21-й по счету санкционный пакет против России со стороны Евросоюза. У меня один вопрос. Что они не затронули? Ну вот что еще, какие сферы они не затронули? Причем компании, которые они чморят, откровенно говорю, третируют европейские в основном, они нашим компаниям уже ничем не могут повредить. Российские компании, о чем много говорили как раз-таки за последние месяцы с нашими министрами, они уже все перестроились на другие рынки, открыли для себя Восток, Среднюю Азию, открыли для себя Африку, открыли для себя дружественные страны Южной Америки. То есть вот буквально, кстати, один из тех, кто прилетит, огромная делегация будет российская здесь, в Астане, и будут в том числе бизнесмены, будут все министры, и один из них это как раз-таки в том числе наш руководитель Росатома. И как я вспоминал пару недель назад, вместе с ним мы смеялись над выражением Урсулы фон дер Ляйен, что она назвала стратегической ошибкой отказ от атомной энергетики. И вот тогда Лихачев мне сказал, говорит, а мы уже не вернемся к ним, мы сами не хотим, нам ну, есть куда и так вкладываться, есть куда развиваться, есть Африка, есть другие страны, которые заинтересованы в наших атомных станциях и атомных разработках. И действительно, на мой взгляд, уже многим-то и не нужна эта Европа. Чего они там вводят? Я не знаю, на что еще осталось. На туалетную бумагу, мне кажется, уже санкции введены. На там, освежители для воздуха со вкусом, вкусом, не дай бог, конечно, их пробовать, с ароматом ели. Ну что еще осталось? Ну до чего не докопались?
0: Да. Не знаю, сейчас любопытство вызывает только действительно то, на что они смогут наложить дополнительные санкции, потому что сами по себе эти пакеты с пакетами, они уже просто воспринимаются как какой-то фоновый шум, фоновая информация, а вот что там будет, мы уже такие, ну и на что же вы еще, что же вы тут сможете еще придумать?
1: На... Григорий Л. пишет версию, пишите, кстати, свои версии в комментариях, мы все видим, все читаем, на что еще может наложить Урсула свой пакет с пакетами? Григорий Л. пишет, они могут бить новыми санкциями по параллельному импорту. Но параллельный импорт – это же не наша история. Если говорить про параллельный импорт, то по факту это другие страны. Ну, например, Казахстан, в котором я тоже нахожусь сейчас. Вот, например, Казахстан, вдруг какая-то казахстанская фирма решила, что она будет поставлять в Россию, не знаю, айфоны. Вот, например, возьмем вот популярный этот мобильник. То это казахстанская фирма, это не российская фирма.
0: Если так они, в общем-то, и накладывают такая... же. Они же и накладывают санкции как раз на эти третьи страны для того, чтобы повлиять каким-то образом на получение российской стороной этой продукции.
1: Вот.
0: Ну так и делают.
1: И это уже получается не антироссийские санкции. Это уже получается Урсула фон дер Ляйен разила роток на другие страны. И вот здесь все равно, я думаю, где-то да есть лимит. Это мы такие, знаешь, с очень глубокой чашей терпения, с мемными передвигающимися красными линиями, а другие страны, я думаю, что они не будут сильно рады, если Урсула фон дер Ляйен наложит на них какие-то санкции ни с того ни с сего. Санкции против россиян, против обычных россиян, а что это, фашизм получается? Mm-hmm. Они нам не хотят давать шенгенские визы? Ну, пожалуйста, лично я не хочу в этот цветущий сад ехать. Я последний раз там был 6 лет назад, и пока не хочется. Но если есть семьи, которые, например, там часть семьи живет в Европе, часть семьи живет в России, и теперь они им не будут давать шенгенские визы, ну это чистой воды фашизм.
0: Ну да. Но я тоже была давно, и, конечно, сейчас мир разделился так, что уже даже люди, которые, казалось бы, ведь мы не принимаем решения политические, мы не принимаем решения там ни о начале, ни о продолжении, ни о ходе разных военных конфликтов. И тем не менее, люди начинают вот так вот относиться даже там к членам своей семьи. То есть такое противостояние идет уже даже на бытовом уровне, что, конечно же, грустно. Тут по поводу ООН есть еще новости. Вот Госдума собирается обратиться к ООН по поводу атаки на Старобиль. Они пишут в тексте проекта обращения вот так, что в ночь на 22 мая 26 года киевский неонацистский режим совершил кровавую террористическую атаку на общежитие и учебный корпус педагогического колледжа в Старобельске Луганской Народной Республики. И, ну, в общем, погибли 21 человек, там от 14 до 20 лет указываются, и увечья и ранения получили 65 детей. Не знаю, что там ООН опять скажет, но, возможно, опять вынесет резолюцию, как это было по Палестине, что это геноцид, и ничем все это не закончится.
1: Да, ничего они не вынесут, вспоминая высказывание двух мерзких женщин из Латвии и Дании. У меня волосы до сих пор шевелятся, когда я вспоминаю их высказывания в пятницу. Они ничего не сделают. Есть более забавные новости. Мне кажется, их тоже нужно обсудить. Это встреча двух нелегитимных. Просроченный президент Украины, который... Ну, они, кстати, оба просроченные. Встретились два просроченных сырка в холодильнике, на полке. Знаешь, вот бывает такое... Купишь что-нибудь, кажется вкусненькое, вот оставлю на потом, и это на потом настолько затягивается, что оно протухает.
0: Потом
1: вот,
0: съешь, и живот болит.
1: Да, и вот эти два протухших сырка в виде Зеленского и Тихановской встретились в Киеве. Да, забавные моменты. Момент номер раз. Они реально оба просрочены по одной простой причине. Ну, мы знаем, да, Зеленский не провел президентские выборы, потому что он объявил там режим чрезвычайной ситуации, военное положение, вот это все. И он уже много лет эти выборы откладывает. В Беларуси, в Минске. Но опять прошли выборы в прошлом году, президентские. В 2025 году состоялись зимой, в январе выборы. И был переизбран Александр Лукашенко на очередной срок. А Светлана Тихановская, она же с ним, как они считают, в 2020 году выбиралась в одно время. И некоторые полудурки считают, что она была победительницей на тех выборах. Но... Александр Лукашенко провел очередные выборы спустя 5 лет после событий 2020 года, а Тихановская-то нет. А она у них бессменная лидерка теперь, и это зафиксировано в каком-то документе, который они приняли то ли в 2024, то ли в 2025 году. И эти люди обвиняли в нас в чем-то, понимаешь? Вот они там любили писать, да, там такие выражения, как обнуление, такие выражения, как диктатура и так далее. Слушайте, а сами-то что? Они сели на троих, сообразили и сказали, ну все, Тихановская бессменная лидерка, и выбирать ее заново никто не будет. Но буквально на прошлой неделе прошли у них выборы в их протопарламент, и в протопарламент оппозиционно настроенных белорусов, назовем это так, ну там половина из них, наверное, больны какими-то психическими болезнями, проголосовало 2113 человек. Это 0,003% от всего населения Республики Беларусь.
0: Слушай, а мужа ее давно не видно. Я помню, снимали эти реакты на его высказывания, но он, конечно, был очень потешный после выхода из тюрьмы. Давно его не было видно. Что там с ним происходит, ты не слышал?
1: Он уехал из семьи, он живет в Америке, учит английский язык и, видимо, чем-то еще занимается. По моим ощущениям,
0: башню
1: его, возможно,
0: лечит
1: вообще
0: свою.
1: В принципе... спрятали куда-то в дурку, потому что он настолько феерично ворвался в медиа-среду, что он начал портить всю малину той самой Тихановской. И забавный факт. Одной строкой. Тихановская и Зеленский. Понятно, что Зеленский сделал карьеру в русскоязычном КВНе. Тихановская, она, в принципе, на белорусском едва говорит, на английском она вообще не может говорить. То есть оба человека русскоязычные, они общались через переводчика.
0: Да
1: один
0: ладно!
1: Один в украинском. Да.
0: Боже мой, так они, они по-русски не хотят говорить, то есть это их родной язык у обоих, но они не хотят на нем говорить, потому что это для них
1: обидно. Я сказал не то, чтобы родной, это основной, единственный язык у обоих, но Зеленский выжимал из себя украинскую мову, а Тихановская выдавливала из себя белорусскую мову. К обоим языкам я отношусь с любовью и уважением, но серьезно.
0: Испанский стыд. Я даже хотела сказать слово «кринж», но, наверное, оно не очень эфирное. Действительно, это, конечно, стыдно и смешно даже за них. Но там была, знаешь, жуткая новость, вот это проскочила про Украину, что она там строит себя на костях предателей. Зеленский начал свозить в Киев умерших уже нацистов со всего мира. Вот это просто что-то жуткое. То есть ты это читаешь, и ты даже не можешь поверить, что в принципе такое может быть в современном мире в 2026 году. Причем буквально.
1: Да, но это факт.
0: Он туда привез, господи, кого? Андрея Мельникова. Это командир сотни легиона украинских стрельцов, который воевал против России в Первую мировую. Там был основным конкурентом Бандеры, да? Он ведь он.
1: Да. Но они планируют еще перезахоронить и самого Бандеру. Они планируют перезахоронить там много целый список из Скоропадского, и они планируют сохранить и Петлюру, и многих-многих-многих других нацистов, которые за последние 100 лет воевали против России в том или ином виде. Это Российская империя или это Советский Союз. Кто присягнул, зиганул Гитлеру, вот они всех собираются перезахоронить у себя на Украине.
0: Других национальных героев у Украины не осталось, что ли?
1: Ну, они на этом строят идеологию.
0: Страшная идеология, не дай бог такую. А у нас новости, и мы вернемся.
2: Дуэльный кодекс гласит: дуэль может происходить только между равными. Противники должны держать дистанцию и чтить законы чести. «Дуэль с Манучаровым» – это мастер-класс интеллектуального противоборства.
3: Вы себя когда-нибудь недооценивали?
4: Да.
3: А переоценивали?
4: Вряд ли.
3: Сколько друзей вы потеряли?
4: Не так много.
2: Искусство изящных пикировок.
5: Часто ли ты ошибаешься?
4: Нет. Ни от одного поступка в своей жизни не отказался.
2: И точных попаданий в цель.
3: Чему главному тебя научили твои дети?
6: Тому, что взрослый человек может расти.
2: «Дуэль с Манучаровым». Каждый четверг в 5 часов вечера на радио «Спутник». Пятница вечер – это время волнующих свиданий.
7: Девчонок надо смешить. Легкая, непринужденная беседа, отличные шутки, всем весело.
2: Приключений, развлечений.
8: Люди занимаются дуростью откровенной.
2: И заслуженного отдыха.
9: Тупо не хотят работать.
10: Так жить неправильно, повторюсь.
2: А правильно, пятница вечер на радио «Спутник». Искрометное шоу Дмитрия Гоблина-Пучкова.
11: Всем слушателям и зрителям пламенный привет.
2: Встречаем конец каждой рабочей недели вместе с Дмитрием Пучковым. Иронически, полемически, категорически. 18:00.
12: Да, жизнь настолько веселая, что шутить уже смысла нет.

0: Провожу анализ. Англосаксы 0,0%. Франко-галы 0. Русский. Русский на 100%.
1: Егор Холмогоров. Всегда на страже национальных интересов и культурной идентичности. Программа «Холмогорская резьба» с Егором Холмогоровым. Русский взгляд на русский мир. В среду в 2 часа пополудни на радио «Спутник». Ухнем! Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично.
2: Какая связь между нейросетями и Советским Союзом?
1: Прагматично.
2: Про европейцев говорить нет смысла, у них ничего нет. У них ни своей финансовой системы нет, технологий у них нет.
1: Без сантиментов.
2: Это факт, с которым, ну, я не знаю, только дурак, наверное, будет спорить.
1: Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса Ай как просто. В режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник». Стас! Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. «Радио Спутник». Новости.
3: В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. Атака ВСУ на Севастополь велась беспилотниками и ракетами Storm Shadow. Сбито более 20 дронов в районе северной стороны Фиолента, Севастопольской бухты и бухты Омега, сообщил губернатор Михаил Развожаев. По его словам, фрагменты ракеты Storm Shadow попали в здание Южного управления Центрального банка. Горит крыша в соседних домах. Взрывной волной повредила окна и балконы. Предварительно пострадавших нет. Две женщины пострадали в Таганроге в результате ракетной атаки со стороны ВСУ, сообщили местные власти. Пострадавшие доставлены в больницу. Одна из женщин находится в тяжелом состоянии, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. Обломками ракеты повреждены несколько автомобилей. Пожар уже локализован. К этому часу ракетную опасность отменили. Заминированный схрон натовского оружия обнаружили под Красноармейском, сообщили РИА Новости в управлении ФСБ по Донецкой Народной Республике. По данным ведомства, в тайнике находились противотанковые гранатометы, в том числе «Джевелин» и «Энлоу», а также мины и ручные гранаты. Вооружение и боеприпасы передали Министерству обороны России. В России заработал обновленный перечень товаров, разрешенных к параллельному импорту. Из списка исключили ряд позиций, в том числе компьютеры, ноутбуки, серверы, накопители, электробритвы и краски для принтеров. Минпромторг подчеркивает, что исключение из перечня параллельного импорта не повлияет на ассортимент этой продукции на внутреннем рынке. Основными критериями для исключения товаров из списка является производство локализованной в России продукции или наличие в стране ее аналогов. Армения в случае выхода из Евразийского экономического союза может поставить под удар почти 40% своего товарооборота. Это выяснила РИА Новости, изучив данные национальных статслужб. В частности, при выходе из ЕАЭС Армения лишится единой низкой тарифной ставки для стран объединения в 5% и права беспошлинного ввоза товаров в ряде случаев. Так, в прошлом году страна получила 3 с лишним миллиарда долларов от экспорта своей продукции в страны ЕАЭС. Большая часть торгового дохода была получена за счет поставок на российский рынок, почти 3 миллиарда долларов. Российские космонавты Сергей Куть-Сверчков и Сергей Микаев сегодня выйдут в открытый космос, чтобы установить на корпусе МКС оборудование для эксперимента Солнца Терагерц по изучению вспышек. Как сообщил Роскосмос, выходной люк модуля «Поиск» откроет в 17:15 по московскому времени. Расчетная продолжительность космической прогулки составит около 5,5 часов. Еще больше новостей вы найдете в канале «Радио Спутник» в «Макс». Следующий выход менее чем через полчаса.
1: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM. Экспрессо.
3: И новости вернутся через полчаса, и мы с «Экспресса» возвращаемся. Константин Придыбайло, Кербирева Катерина, переходим к российским новостям.
4: Да, доброе утро, продолжается «Экспресса». Напоминаю всем привет из Астаны. И к нашим новостям.
3: Костя, обязательно привези нам что-то.
4: Коня.
3: Хоть колбасу, хоть коня, хоть что там есть, все нам вези обязательно. С приветом.
4: Ну, ладно, постараюсь обязательно. Новость, которая мне радовала душу весь вчерашний день. Это, я не знаю, может быть, депутаты Государственной Думы слушают «Радио Спутник», но не то, что может быть, я уверен, что многие из них слушают «Радио Спутник». Но сбылась моя мечта, о которой я говорил несколько месяцев, а то и лет уже назад во всех эфирах.
3: Преимущество.
4: Наконец-то. Да.
3: Да.
4: Да.
3: Ну, говори, Дума приняла закон об аресте имущества релокантов в случае каких-то правонарушений. Причем под правонарушение здесь попадает буквально все. Если ты начинаешь высказываться каким-то образом нелицеприятно о России, то твое имущество тю-тю.
4: Ура! Ура, товарищи! Под арестом имущества понимается запрет лицу, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, распоряжаться арестованным имуществом, а при необходимости в установлении ограничений, связанных с владением и пользованием такого имущества. У юрлиц будут арестовывать счета, деньги. Что касается физических лиц, у них сразу будут арестовывать счета и вклады. При отсутствии арестовывать будут другое имущество и так далее. Решение об аресте будет принимать суд. То есть какой-нибудь актеришка, какой-нибудь музыкантишка, какой-нибудь юмористик, комик или комикесса, или кто-то иже подобный из этого серпентария вдруг решит распространять фейки о российской армии, вдруг решит там не исполнять законодательство об иностранных агентах, вдруг решит просто внезапно вести себя неадекватно, то, наконец-то, у нас с вами, у российского государства, появился инструмент лишить их имущества. Например, ну, что уже далеко ходить, огромное количество всех тех, кто выехал из России со светлыми лицами, которые буквально, ну, скажу неприятное слово, но поносят Россию. Они живут за какой счет? Внезапно. За счет сдачи, например, своих квартирок, заработанных. Кто честным, кто не очень честным трудом в России. Кто-то там продает свое имущество, кто-то еще что-то. Все, дороженьки мои, все, лавочка закрыта.
3: Мне первым делом вспоминается один журналист, который одевается как черный граф. Наверняка вы знаете, о ком я говорю. Они еще, когда встречаются с разными другими иноагентами, экстремистами, террористами, например, в Лондоне, у них прямо как парад костюмов маскарадный. Очень они нарядно смотрятся все рядом друг с другом. Но ты знаешь, насчет имущества, вот буквально на днях общалась с товарищами из Украины, которые... Их посадили там на пожизненное, они смогли оттуда выехать. У них там осталось, естественно, имущество, квартира, но они ничего с этим не могут сделать. То есть у них именно что нет возможности не то что сдавать, не продать, ничего. И получается, что здесь сейчас они живут в России, ну, как бомжи, честно говоря. Ну, то есть снимают жилье, просто потеряли все, что было нажито там за всю жизнь.
4: Ну, это... Там вообще другая ситуация, на самом деле. Это, нет смысла сравнивать. Там идет преследование людей вообще за совсем другое. А наши иноагенты, наши вот эти вот люди со светлыми лицами, они, конечно, допрыгались. Но есть 3 месяца успеть это все продать. Если вдруг они решат это все переписать на маму, бабушку, сестру, брата, там кого-нибудь родственника, седьмая вода на киселе, то у нас у суда есть и такая возможность признать сделку, например, недействительной, доверенности признать недействительными и наложить аресты. Ну, что уж греха таить, все мы прекрасно знаем. Есть такой музыкант Борис Гребенщиков, который имеет несколько квартир в городе Санкт-Петербурге, и он живет за счет сдачи этих квартир. Управляет этими квартирами его сын, который не сошел с ума, остался в Питере. Но все мы прекрасно понимаем, что эти деньги уходят на пропитание его отцу. Что там с другими товарищами, зачастую иноагентами, мы не знаем. Ну, например, есть такая экстремистка иноагентша Анна Мангайт, небезызвестная такая, которая уже много лет работает на экстремистском одном медиа. Так вот, я вам скажу, я был в ее квартире, которую она пыталась продать.
3: Ого!
4: Да, до сих пор вроде как не продала. Но она знаешь, за счет чего жила? У нее достаточно... Вот так плохо жилось ей в России, вот этой Мангайтихе. Ее муж, который зарабатывал на госконтрактах. Ее еще одна там родственница, которая была директором одного очень большого российского музея в Москве. Так вот, им так плохо жилось, что у них была двухэтажная квартира на Красной Пресне. Им так плохо жилось, что у них в дачном поселке, как когда-то там раньше давным-давно ученым давали участки и дачи, такой, знаешь, очень красивый поселок, такой прям вот деревенька мечта просто. У нее там вилла с зеркальным фасадом, то есть это сделано, было эксклюзивные зеркала, которые разместились... Вот у меня какой-то, вот я дачу строю, вот многие могут посмотреть, я не скрываю, у меня простой деревянный дом, а у нее на фасаде зеркала, знаешь почему? Чтобы в зеркалах отражались деревья, растущие вокруг этого дома, и в итоге этот дом как бы не выделялся
3: сливался.
4: В лесу, чтобы он как бы был продолжением леса. Вот этим подонкам так плохо жилось в России, и она эту дачу сдавала за 400 тысяч рублей в месяц. Я точно знаю, я просто был на этой даче тоже. И вот теперь, наконец-то, этим людям краник закроют, наконец-то. А, например, еще есть моя любимая иноагентша Екатерина Шульман, которая на пару с мужем владеет имуществом в Москве на 1 000 000 000 рублей. Они владеют целыми зданиями. Они сдают эти здания в аренду. И сестра мужа, вот этой вот иноагентши Шульман, сейчас проходит по делу о мошенничестве. И скоро должен состояться суд, и я надеюсь, что закроют и эту бабку, и прикроют краник этой Шульман, которая своим сипатым голосом, с такая сединой на висках, такая вся честная, белая и пушистая. Нифига подобного, друзья. Они все подонки, и они все наживаются на нас, на России. При этом сидят где-нибудь там в Израиле и эту Россию хаят. Ура, товарищи! Я рад, что можно теперь наложить арест.
3: Как интересно, ведь они изначально работали в таких оппозиционных СМИ, то есть просто годами они имели возможность получать гигантские гранты, ну, потому что, извини меня, но 1 000 000 000 – это такие деньги. Вон у нас этот самый был Артем, когда Евтушенко, он все говорил, вот вы себе представьте риса там, да, эту гору, где каждая рисинка – это там тысячи, и у вас просто гора этих. То есть это такая сумма, которая для большинства людей вообще даже непредставима, мы даже не понимаем, что это такое. Ну, когда ты действительно можешь владеть там зданиями. То есть это из-за границы годами шли деньги на пропаганду в нашей стране для того, чтобы расшатывать, ну, я не знаю, общественное мнение, устои какие-то. И сейчас они имеют возможность на эти деньги прекрасно жить. А там за границей как будто бы они не так сильно и нужны. То есть из всех там, не знаю, тысяч выехавших, ну, десятки, сотни будут пристроены, да, вот на этой антироссийской деятельности. А остальные уже пытаются там или вернуться, или каким-то образом там... В общем, непросто им оказывается.
4: Да, большинство там не устроены, поэтому они живут как раз-таки за счет того, что у них здесь... Есть. И это, кстати, Вячеслав Володин как-то отметил на одном из заседаний Госдумы. Я думаю, что он просто вчитался в какие-то из материалов журналистов, как раз-таки по имуществу иноагентов. Поэтому он прям, у него был такой была такая интересная речь про всех этих товарищей. Видимо, это стало толчком ускоренному принятию данного закона. Я рад и счастлив. Вот что я вам скажу.
3: Интересно, это будет просто национализировано каким-то образом, заморожено, или, может быть, я не знаю, в пользу, например, работников оборонных предприятий перераспределено. Вот это всегда интересный момент.
4: Арест – это просто пока невозможность управлять этим имуществом.
3: Угу, заморозка.
4: А дальше уже у каждого свое. Ну, например, есть такой иноагент Дудь, который уже сошел с ума и берет просто у каких-то говорящих червей интервью. И вот у него огромное количество штрафов копится за то, что он не исполняет закон об иноагентах. Взыскать с него невозможно, он не платит. Карты МИР у него, видимо, нет. И получается, а его, например, какая-нибудь квартира в Москве будет арестована. Ну вот у него накопится какой-то лимит штрафов. Квартира уйдет с молотка, и все. штрафы закроются.
5: А вот под Удюду тема вообще своеобразная, потому что те люди, у которых он берет интервью, они высказывают такие вещи, которые показывают, что Россия вообще-то была права. Потому что как только ты начинаешь смотреть его интервью, ну вот там последнее я смотрела с Косенко, он, мне кажется, не иноагент, никто, но, тем не менее, прям вот мошенник, натуральный инфо-цыган, даже не знаю, как это по-другому обозвать, ну вот такой человек. И ты смотришь это интервью и понимаешь, что все, что говорили, было чистой правдой. И вопросы Дудь задает достаточно провокационные людям, которые там, он из Европарламента у кого-то брал эти интервью, и у каких-то иноагентов постоянно берет. И ты видишь, что это, ну, явно не самое лучшее. Не самые интеллектуальные, не самые честные, порядочные люди туда уехали. Ты думаешь, да и слава богу, поезжайте. И в этом смысле Дудь, конечно, работает на Россию и показывает нашу страну с лучшей стороны, а тех, у кого берет интервью, наоборот.
4: Я думаю, это случайно происходит. Дудь – мерзопакостнейший человек, с которым в одном поле не хочется даже стоять, если честно. Но я тут говорил про депутатов Государственной Думы, Володина и других. Тут новость пришла, которая бьет по рукам депутатам Государственной Думы. Володин призвал оставлять телефоны в кабинетах. Все из-за депутата Елены Дропека. Ну, так всегда, во всем виновата женщина, это раз, и во всем виноват один человек, это два. Она начала говорить по телефону во время выступления лидера фракции «Единая Россия» Владимира Васильева, на что Вячеслав Викторович Володин обратил внимание. Нет возражений. Все захлопали. Возражений нет. Телефоны на край стола, как говорится, положили и сдали при входе.
5: Наверное, это уже было просто настолько вопиюще, что постоянно там кто-то сидел в телефонах, что-то там писал, снимал, разговаривал, а здесь уже просто какая-то чаша терпения действительно переполнилась. Ну, а представляешь, если они слушали радио «Спутник» там?
4: И у меня есть приятели и приятельницы, депутаты Государственной Думы, которые в красках рассказывали, как проходят многие заседания. И нам даже по телеканалу Дума ТВ не все слышно и не все показывают. На самом деле это кажется иногда полный разброд и шатание. Люди решают какие-то свои вопросы, шушукаются, обсуждают какие-то абсолютно отстраненные дела. При этом на трибуне кто-то о чем-то говорит параллельно. Mm-hmm. Кто-то там по телефону заказывает на маркетплейсе какую-нибудь, не знаю, мормышку для рыбалки или там какие-то удобрения. Кто-то еще что-то. То есть там постоянный гул стоит, как мне вот рассказывали. И вообще вот такой хаос для многих это очень непривычно и неприятно. Ну, понятно, когда туда приходит там премьер, не знаю, Мишустин или там министр иностранных дел Лавров, то все слушают. Но когда идет текучка, обычные какие-то дела, то там достаточно специфично все это выглядит, поэтому я даже не знаю. Мне кажется, просто Володина это достало, и он решил их лишить телефонов. Ну, правильно, нечего.
5: Ну и вообще разговорчиков, потому что очень часто приходишь действительно на какие-то заседания, конференции, форумы, симпозиумы, каких только слов не придумают к этим мероприятиям, и там тоже, ну, все, в общем-то, сидят и занимаются своими делами. Кто там что-то пишет в компьютере, кто на маркетплейсах смотрит, кто переписывается в соцсетях. Ну вот телефоны, они вот так, да. На лекциях то же самое у студентов. Наверное, это было бы и неплохо на многих мероприятиях, не только в Госдуме, сдавать телефоны, для того, чтобы как-то обратить внимание на спикера, на лектора, на говорящего, и чуть-чуть послушать. Возможно, вы сюда именно для этого и пришли.
4: Но в Государственной Думе они не только по телефонам разговаривают и заказывают какие-нибудь, не знаю, новогодние украшения на маркетплейсах, но там внесли поправки, которые, на мой взгляд, действительно хорошо могут сказаться на нашей медицинской сфере. Депутаты предлагают установить единый федеральный минимальный стандарт, согласно которому заработная плата медработника за полностью отработанную месячную норму не может быть ниже 150% от средней заработной платы в стране.
5: По субъекту.
4: То есть, если... Да-да.
5: Ну, то есть, например, в Казани там свой будет, своя норма, там в Москве другая норма, там в Якутии третья норма. Это абсолютно правильно. И вот все, что касается медиков, учителей, всегда, конечно же, наши люди это поддерживают. Я тоже это от всей души поддерживаю и считаю, что это должны быть одни из самых высокооплачиваемых работников для того, чтобы и студенты были заинтересованы идти на эти специальности, чтобы была конкуренция и чтобы туда шли лучшие, самые мотивированные и самые умные люди, и чтобы все-таки наше здоровье людей нашей страны ставилось на такой пьедестал и на первое место. Как и образование. В общем, это касается и образовательных моментов, чтобы в учителя, конечно, шли те, кто любит, хочет, готов, был замотивирован, и чтобы зарплаты там соответствовали, чтобы человек спокойно мог прожить, работая там на одну ставку врачом или учителем. Это правильно.
4: Тем временем у нас в комментариях пишут по поводу лишения депутатов телефонов на заседаниях. Будут носить два телефона, один сдавать на входе, вторым пользоваться. Нужно ставить глушилку на заседание. Кстати, тоже интересный лайфхак.
5: Кстати, очень правильно, потому что как только какой-то экзамен, зачет, я вот по студентам вижу, у них там может быть сколько угодно телефонов. Один бы сдали, один принесли, наушники какие-то, все что угодно. Я думаю, что депутаты-то с наушниками проходить не будут нарочно для того, чтобы посмотреть, послушать. Но да, глушилка — это самый хороший вариант, кстати.
4: Да, но в следующей новости хочу перейти. Герои, не все герои носят плащи. Для меня она героиня. Москвичка сняла больше 100 нарушителей на самокатах за месяц. Самокат — это месяц только как на улицах, а она уже умудрилась 100 нарушителей снять, оштрафовали их на 8 миллионов рублей. 32-летняя жительница Рассказовки во время прогулок фиксировала все двойные поездки на самокатах, например, когда там по два человека едут, держатся там так за вот эту ручечку. Отправляла это все в техподдержку, там нарушители штрафовали и блокировали. Дорогая моя жительница Рассказовки, ты замужем? Нет? Вот первый вопрос хочется сказать. Потому что один из телеграм-каналов опубликовал, я так понимаю, подборку ее кадров, которые она отправляла. И там действительно люди, которые катаются вдвоем, с детьми, взрослые люди и так далее. Я просто занимаюсь тем же самым, но я 100 нарушений за месяц не насобирал бы.
5: Но это надо прям хотеть этим заниматься. Возможно, девушка гуляет с ребенком где-то или сама гуляет.
4: Капец, ты все мои надежды разрушила, значит. Значит, с ребенком, замужем.
5: Да, может, она бесхозная. С ребенком, но сама мамочка. Может быть, и такое.
4: Бесхозная с ребенком.
5: Да. Ну, гуляет целыми днями и снимает этих самокатчиков. Ну, не знаю, вообще, например, с ребенком кататься на одном самокате, ну, иногда это бывает логично, когда тебе нужно куда-то далеко дойти, ребенок нычет, ноет, он маленький, а он не доедет сам. Ему, во-первых, до 14 лет нельзя же, там тоже правило. И эта девушка опять же снимет его. А во-вторых, ну, если ему там 5 лет, ну, 6 лет. Не знаю, я ездила, честно
4: говоря. Ну, вы падаете, и ребенок раздавлен. Или вы падаете на кого-то. Это же все безопасность людей, а не прихоть. Нет, я двумя руками поддерживаю вот это начинание. Я тоже этим занимаюсь, когда вижу подобные истории. Ну, конечно, не такие рекорды я ставлю, но надеюсь, хоть чуть-чуть. Но
5: интересно,
4: есть еще
5: много
4: новость,
5: ли таких людей?
4: Много.
5: Да? Ну, ладно.
4: Да. Много. Я, судя по разным чатам и соцсетям, я тебе скажу, много. Просто ты еще не попадалась на таких. Вот если ты ездишь с ребенком, тебе везло.
5: Не, но я, кстати, и не пишу, и знаешь, мне очень часто хочется, вот идешь пешеходный переход, и на какой-нибудь, особенно когда очень дорогой машине, там Ламборджини, прям вот на таких, выезжают на пешеходный переход, и прям вот хочется их сфотографировать, отправить, но как-то мне каждый раз руки не доходят и становится лень. То есть я даже там на банк, который меня совсем расстроил, так и не написала ничего, никому не пожаловалась, но в целом да. Как-то мне не доходят руки до всех этих жалоб. А может быть, и надо.
4: Надо, обязательно надо. Вообще, это и есть тот самый коллективный договор. Если люди научатся соблюдать правила, то жизнь станет легче, безопаснее и лучше во много раз.
5: Ильдар тут пишет, надо, чтобы были самокаты двухместные для детей, чтобы реально не уехать, а ребенок бежит за тобой. Ну, так, на поводке, знаешь.
4: Да-да-да.
5: Удобно.
4: Костя стукач. Нет, не стукач, а я правоверный гражданин. Вот так вот скажу. Ладно, новость, которая меня порадовала. Я хочу задать вопрос нашим слушателям. Что еще может стать таким же необычным, но очень мягким и вкусным частью российской пропаганды? Жижа от салата разрывает наших иностранцев. Смесь вот огурцов, помидоров, лук, сметана, все вот это вот то, что остается, когда ты съел основное содержание салата, те самые помидоры, лук и сметану, и вот эта жижа, которая осталась, сейчас просто рвет западные социальные сети.
5: Это
4: они для
5: очень
4: себя открыли,
5: вкусно.
4: Как это делать. Там натирают помидорки на натерке, ну, чтобы не ждать, пока там помидор вытечет. Мелко рубят лучок. То есть они делают жижу специально. То есть мы-то жижу оставляем после салата, а они обмениваются рецептами, как сделать жижу специально. Ты любишь жижу от салата?
5: Обожаю. Это, знаешь, есть томатный сок, а есть, видимо, салатный сок. Я вот об этом не думала, но это действительно очень вкусно. Я ее всегда прям допиваю, и вообще в семье, знаешь, есть такое, что кто эту жижу съест, потому что все ее любят. Она очень вкусная. Главное ее не пересолить.
4: Берешь хлеб, макаешь в хлеб, вытираешь тарелочку, доедаешь до последней капли. Друзья, а что еще такое необычное, но для нас очень любимое, может стать для иностранцев вот таким открытием? Плюс 7-495-95-95-91-2, телефон прямого эфира. Плюс 7-495-95-95-91-2, телефон прямого эфира. Но если уж жижу от салата они только сейчас открыли, то что еще они могут открыть? Я не знаю, там картошечка с подсолнечным маслом, например, тоже, которая
5: салом
4: так передавлена. Вот съел ты картошечку вареную, у тебя остались кусочки вареной картошки. Чуть-чуть капельку сливочного, сливочного подсолнечного масла, и все, это тоже песня.
5: Ирина Викторовна пишет, самая вкусная жижа – это от салата, помидоры с луком и подсолнечным растительным домашним маслом. Боже, это даже звучит так вкусно, что хочется кушать. Но у меня, кстати, я бы, знаешь, до такого бы даже не додумалась. То есть для меня жижа от салата настолько бытовая штука, что мне бы даже в голову не пришло вообще об этом упомянуть. А у нас звонок, доброе утро.
6: Доброе утро, это Еркен из Московской области. Здравствуйте, Константин, здравствуйте, Екатерина.
5: Здравствуйте.
6: Вот. Из таких вот, скажем так, особенных вещей, которые мы очень любим в семье в летнее время, это есть арбуз со свежайшим хлебом. Кто-нибудь пробовал когда-нибудь такую штуку? Если нет, то всем рекомендую.
4: Спасибо большое. Я много об этом слышал и как раз об этом думал, когда диктовал номер телефона. Спасибо за звонок. Арбуз с хлебом. Плюс 7-495-95-95-91-2. Телефон прямого эфира «Радио Спутник». Делитесь своими рецептами.
5: Я не пробовала, но очень много об этом слышала. И даже у меня были истории из моего детства. Я помню, их рассказывали, что люди прям на этом худели, знаешь, там на 20 килограмм, на 30 килограмм. Почему-то именно арбуз и хлеб. Ну, видимо, это не очень калорийно.
4: Когда ешь, то, наверное.
5: Да.
4: Жареная картошка с луком в 3 часа ночи. Ну, хороший рецепт. Также, что у нас еще получается?
5: Запекаешь в духовке курицу с картошкой. Вот там тоже жижа пищи богов, пишет Андрей.
4: Да, вот арбуз именно с ржаным хлебом советуют. Просто жареный лук. Поджарка от картошки. Картошка в мундире с подсолнечным маслом и солью.
5: А шакшука – это помидоры, когда они такие сезонные, спелые, вот самые вкусные, с яйцами жареными. Боже, как это
4: тоже
5: вкусно.
4: Ну, шакшука – это такое еврейское блюдо традиционное. Там еще определенные специи нужно добавлять.
5: Ну, знаешь, у нас это называлось яичница с помидорами, поэтому просто сейчас шакшука.
4: Ну да. А еще в Гиннес, это такой пивной напиток, добавить пломбир. Я, кстати, об этом тоже много слушал. А рецепт от простуды, когда берешь пиво, греешь его на плите, и потом теплое пиво выпиваешь. И все, и на утро ты просыпаешься здоровый, горло не болит.
5: Но у нас самая вкусная тема на Земле, но наш эфир подходит к концу. Буквально остается 20 секунд, поэтому продолжайте слушать «Радио Спутник». Сейчас будет передача с Марией Захаровой.
4: захлебываясь слюной буквально да. после такой темы.
5: Пойду
4: Катерина
5: кушать.
4: Кириберева, Константин Придыбайло, подпишитесь на Телеграм Макс и, конечно, на Макс Радио Спутник. Пока.
5: До свидания.
1: Киев, Варшава, Брюссель, Вильнюс, Лондон, Берлин, Будапешт, Белград. Статус отношений – все сложно. Но это «Как посмотреть». Дмитрий Василец меняет настройки резкости, усиливает контрасты и добивается полной ясности. В программе «Четко, понятно». По средам в 8 вечера о политике без фонового шума. Четко, понятно. С Дмитрием Васильцом на радио «Спутник». Что лучше, 100 раз услышать или один раз увидеть? И того, и другого. И можно без хлеба. Ни в чем себе не отказывайте. Видеотрансляция прямого эфира «Радио Спутник» на сайте, в Рутюбе, ВКонтакте и даже в Телеграме. Смотрите, слушайте, подписывайтесь.
7: Сколько ни ищу, все не то.
8: Ага.
7: Нужен и мужественный, и заботливый.
8: Ага.
7: Чтобы говорил интересно.
8: Ага.
7: И с чувством юмора.
8: Ага.
7: Нужен он, тот самый.
1: Ага, тот самый Бочарик. Авторская программа Андрея Бочарова. Интересно, остроумно, обо всем. Ага, тот самый Бочарик. По пятницам в 8 вечера на радио «Спутник».
7: Тот самый.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 8 утра, в Новосибирске полдень, в Ашхабаде 10 часов. В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте в этом выпуске. ПВО уничтожило 140 украинских беспилотников над Россией. Командование ВСУ уничтожило две свои боевые группы в Харьковской области. В России заработал обновленный перечень товаров, разрешенных к параллельному импорту. Подробности далее. Средства ПВО за ночь сбили 140 беспилотных аппаратов ВСУ над территорией России, сообщили в Минобороны. В частности, дроны перехвачены в Белгородской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Орловской, Тульской областях, Краснодарском крае, Республике Крым, а также над Азовским и Черным морями. В Таганроге в результате перехвата ракеты пострадали две женщины. Атака ВСУ на Севастополь велась беспилотниками и ракетами Storm Shadow. Сбито больше 20 дронов, повреждено здание Южного управления Центробанка и соседние жилые дома. Предварительно пострадавших нет. Командование 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ артиллерийским огнем уничтожило две свои боевые группы в Харьковской области. Инцидент произошел в районе села Гранов в тот момент, когда военнослужащие пытались бежать с позиции, сообщили РИА Новости в силовых структурах. Дезертирство стало одной из ключевых проблем для ВСУ. В Генпрокуратуре Украины еще в ноябре заявляли, что число дел, заведенных по этой статье, превысило 311 тысяч. В России заработал обновленный перечень товаров, разрешенных к параллельному импорту. Из списка исключен ряд позиций, в том числе компьютеры, ноутбуки, серверы, накопители, электробритвы, краски для принтеров. Минпромторг подчеркивает, что данный шаг не повлияет на ассортимент этой продукции на внутреннем рынке. Основными критериями для исключения товаров из перечня параллельного импорта являются производство локализованной в России продукции или наличие в стране ее аналогов. Почти 40% всего армянского товарооборота приходится на торговлю с ЕАЭС. Ереван потеряет эти доходы в случае ассоциации с Евросоюзом, отмечает РИА Новости. Агентство изучило данные национальных статслужб, показало, что товарооборот Еревана и ЕАЭС в прошлом году превысил 8 миллиардов долларов, а с остальным миром составил 13 миллиардов долларов. Парламент Армении в марте принял закон о начале процесса вступления в ЕС. В апреле его утвердил президент страны Ваган Хачатурян. В свою очередь, российский лидер Владимир Путин на встрече с премьером Армении Николом Пашиняном предупредил, что одновременное нахождение в таможенном союзе и с ЕС, и с ЕАЭС невозможно. Мусульмане России молятся о благополучном возвращении домой воинов с СВО, отметил в праздничной проповеди на Курбан-Байрам председатель Духовного управления мусульман России муфтий Равиль Гайнудди. Он подчеркнул, что ветеранов СВО и защитников Отечества много среди тех, кто отмечает праздник. В этом году он начался 27 мая и продлится 3 дня. В 3 республиках Северного Кавказа, Чечне, Дагестане, Ингушетии объявлены выходные 27, 28, 29 мая. Еще в 7 регионах нерабочим будет только один день, 27 мая или 29. В Москве, Санкт-Петербурге и других крупных городах России в связи с утренним намазом перекрыт ряд улиц. Еще больше новостей вы найдете в канале «Радио Спутник» у Макс. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Мария Захарова.
2: Программа «Мария Захарова» в эфире «Радио Спутник». Меня зовут Константин Придыбайло. Буду задавать Марии Владимировне вопросы. Ну и, конечно, главная тема, которая волнует нас всех, и реакция, которой нет на Западе и в ряде других стран, это трагедия в Старобельске. Признаюсь честно, когда смотрел заседание в ООН, когда Василий Небензи выступал, и когда были ответные выступления представителей и представительниц разных стран, то, конечно, у меня мурашки по коже бежали от того шока, который я видел. Я написал Марии Владимировне тогда вечером, говорю, что ну, это невозможно, я не верю своим глазам, чтобы женщины, взрослые, которые знают, что такое, наверное, материнство, могут так отвечать Василию Небензе, который просто рассказывал факты, который призывал к совести. И когда я видел вот эти выступления представительниц Дании, потом Латвии, которые начали обвинять, что это все по методичке Кремля, что этих девочек не существует, что этого всего нет, я, честно признаюсь, тогда поздно вечером написал Марии Владимировне, ну быть такого не может. И когда потом увидел, что часть журналистов отказались ехать в Старобельск,

0: дополнять каким-то добрым приветствием, поэтому давайте. Был у нас с вами в эфире период, когда мы за сотрудника «Спутника» действительно переживали, и на этот момент говорили «Здравствуйте». А теперь все-таки давайте, у нас есть традиционное приветствие, доброе утро.
1: Доброе утро.
0: Вы знаете, что я хочу сказать? Вы говорите, как отвечать Василию Небензе в Совете Безопасности ООН, а как жить дальше, а как всегда? Ну а что? Этого не было раньше. Давайте возьмем политическую жизнь. Давайте возьмем ситуацию начала 2000-х, когда за столом Совбеза сидел постоянный представитель России при ООН Сергей Викторович Лавров. А перед ним сотрясал воздух пробиркой с белым порошком Колин Пауэлл. А что, было не вранье, что ли? Так такое же было вранье. Да, это действительно разница существенная в том, что на тот момент, наверное, у многих были сомнения. Невозможно было себе представить, что постоянный представитель цивилизованной, как они себя заявляют, страны, придет и всех вот так обманет. И ему дадут это сделать его же соответствующие коллеги, а мало того, еще и специально ему вложат в руки вот этот как бы квази-артефакт. Соответственно, все было то же самое, и нужно было просчитать еще. Наверное, тогда было сложнее, потому что надо было еще просчитать, что это провокация, что это действие провокативное, что никакого порошка там нет, который бы свидетельствовал о заявленном. А никакой, знаете, мобильной лаборатории в СБУ ООН не установлено. Я могу вам приводить миллион других примеров. Это мы берем только политическую жизнь. А возьмите, пожалуйста, вообще жизнь. Так она вся про обман. Она, ну, как бы для людей, так сказать, верующих в лоне христианства началась, и не только христианство, ветхозаветная история, собственно говоря, она про это же, она и началась с обмана, как человека обманули, Еву, подсунув ей, предложив ей яблоко, мол, ничего не будет, наоборот, очень даже хорошо. Не слушай там, что тебе сказали, сейчас будет чудо чудесное, ты только давай кусай. Вот и все, это начало именно поэтому. Так сказать, и все абсолютное зло, которое, опять же, в нашей культуре называется дьявол, сатана, лукавый, и имеет название лукавый, лукавство, обманщик. И переводится он именно так, с греческого. Именно такой перевод, обманщик. Именно в этом суть. Всю жизнь идет борьба за истину, за правду, ложь и правда, так сказать, вранье и истина. Вот между этими понятиями человек и находится, бесконечно сражаясь. Отсюда и производные. Там, где ложь, там, где вранье, там, где осознанный выбор в пользу, так сказать, лукавства, там тьма. А там, где поиск истины, там путь к свету. Может человек ошибаться? Безусловно. Это в природе человеческой. Вот сейчас так заложено, что человек может ошибаться. И кто не ошибался? Но вопрос-то в другом, что есть вещи подтвержденные, очевидные. И да, вопрос даже не в этом. Вопрос не в том, что кто-то ждал от представителей Латвии, прости господи, или, так сказать, представителей других западных стран, входящих вот в эту самую русофобскую коалицию, изменения политической позиции. Да мало кто, наверное, это ждал. Мы прекрасно понимаем, как там все это устроено, что все эти марионетки, которые там представлены, это действительно марионетки, это же не дипломаты, вы поймите. Дипломат найдет слова, дипломат даже войдет в некое, я не знаю, в некий диалог со своей столицей и не будет зачитывать просто, так сказать, листок, чтобы не позориться на глазах всего мирового сообщества, попытается объяснить, что нужно найти какие-то формулировки, понимаете? То есть поработает вместе со своим центром и так далее. Это же не дипломаты, они, как правило, вообще не профессионалы. Это просто зачитывающие механизмы, озвучивающие такие аппараты Они не рассуждают, они не думают, а, соответственно, они

0: не сопереживают. Вот это больше всех потрясло, в первую очередь, вас. Я думаю, что не то, что вы услышали, как они там говорят, нарративы, да, заезженные, а то, что они не вставили того, что делало бы из них, ну, по крайней мере, пусть лицемерных, пусть там, не знаю, невысоко моральных, но людей, пусть ошибающихся, пусть не выдержавших груза давления на них своих там руководителей и так далее, но людей, вот просто одна фраза о том, что они сопереживают, страдают, выражают сочувствие, соболезнования и так далее. Вот это потрясло, вот это. Вы меня извините, ведь они же все, наверное, уже смысла нет, хотя, наверное, для того, чтобы наши новые поколения понимали вообще контекст, в котором мы находимся, надо повторять, ведь они же все 20-30 лет и зашли пеной по правочеловеческой проблематике. Они же дня не проживали без того, чтобы не поковыряться в правах человека где-нибудь на том континенте, к которому сами не относятся. Они же себя ставят на пьедестал и поставили, водрузили на собственные, который, так сказать, их отличает, как они говорят, именно по этому параметру, что они могут все в жизни перенести, кроме одного нарушения прав человека. Тут детей убили прицельно. Да, ну, хорошо, не дано им сказать о том, что... Вот не разрешили им сказать о том, что удар был прицельный, что киевский режим планировал атаку именно на объекты детские и так далее. Не дано им это сказать. Тут не позволили. Но можно же было просто сказать, да, погибли дети. И это чудовищно, и мы сопереживаем всем. Они теперь уже и это не говорят. То есть полностью расчехлились. Вот такая была история, как все это начиналось. Я имею в виду, именно это подтолкнуло. Потому что информации об этом теракте было много, ее же никто не скрывал. Там работали наши российские средства массовой информации, все это передавалось, и были сюжеты по телевизору, и статьи, и репортажи с места, все было. Поэтому информация была. Мало того, она была, потому что она была темой заявлена Совета Безопасности ООН. Но после того, как мы услышали вот это чудовищное, расчеловечное кощунство, когда постоянные представители стран Запада не нашли слов для того, чтобы выразить часть сочувствия, и на этом фоне еще навинтили ложь о том, что чуть ли это не командные пункты были, а не детское социальное учреждение, что там не было детей, а там чуть ли не российские военные сидели и так далее. Вот после этого, получив огромное количество звонков, откликов, да буквально требований, понимаете, люди точно так же, как и вы, требовали, чтобы что-то было сделано экстраординарно. Вот буквально на следующий день была организована эта поездка. Я сейчас скажу о том, вот о чем вы упомянули, кто поехал, кто отказался. Она была организована, еще раз говорю, по мотивам этого чудовищного заседания Совбеза. А дальше мы пригласили, так сказать, на борт, можно так даже выразиться, те, кто иностранных корреспондентов, кто находился на территории России, кто аккредитован у нас. Почему? Мы прекрасно понимаем сейчас современную мировую логистику с точки зрения перелетов. Да? Смотрите, какое количество перелетов невозможно из-за позиции Запада осуществлять напрямую из стран Западной Европы, из Соединенных Штатов Америки. То есть для того, чтобы добраться до, там, так сказать, друг до друга, нужно теперь несколько дней. Ну, в частности, если речь идет о там, Северной Америке, да и Западной Европе, посмотрите, только с пересадками теперь можно летать. Поэтому для того, чтобы они увидели именно то, что там произошло, до разбора, окончательного разбора завалов, до начала каких-то, так сказать, работ по зачистке, чтобы они увидели, как это есть, вот как это как это случилось. Несмотря на то, что вот я, например, представляю, насколько невыносимо больно будет людям, местному населению общаться с ними, мы сделали это и сделали для того, и в те сроки, чтобы была возможность все это увидеть. Вот эту картину. Страшную, трагичную. И пригласили всех. Я могу совершенно ответственно, четко сказать, мы пригласили всех. Вот все, кто был аккредитован. Я понимаю, что, наверное, если бы абсолютное большинство выразило бы желание, наверное, надо было бы как-то решать, да, объясняя, что ну, просто нет такой возможности туда несколько рейсов отправлять. Но мы пригласили всех, и мы дали возможность всем, кто сказал, что он хочет поехать, это сделать. Наверное, можно было бы взять больше российских журналистов, но мы отказали нашим журналистам в пользу тех, кто представлял зарубежные средства массовой информации. Конечно, российские журналисты были на освободившихся местах. Почему я так детально об этом говорю? Потому что те, кто отказался, не имели повода к отказу. Все было им предоставлено. То есть мы не дали ни одному иностранному корреспонденту повода не поехать. То есть с нашей стороны не было ни одного требования, ни одного логистического нюанса, который позволил бы им сказать, что их это не устраивает, или они так не могут и так далее. Я хочу сказать, что не поехали из приглашенных три блока журналистов. Это BBC. Они прислали официальный отказ. Причем отказ был, ну, можно сказать, политически мотивирован. То есть политически мотивирован не с точки зрения как бы их предпочтений или принадлежности к той или иной политической партии, а с точки зрения объяснения ситуации. То есть это был выбор, сделанный ими осознанно. Они не ссылались ни на какие технические нюансы. Они просто сказали, что они не считают нужным ездить, потому что... И дальше какая-то шла абсолютная невнятица, потому что тогда им надо ездить везде или всюду, и этого сделать они не могут. Ну, то есть это какая-то абсолютная абракадабра была. Но это был именно, я имею в виду, когда говорю слово «политический», именно продуманный стратегический отказ. Не просто, вы знаете, мы не получили добро там, или у нас запланирована важная съемка, которую мы ждали, допустим, там 3 месяца мы договаривались об этом интервью, мы не можем, и мы договорились с коллегами, что возьмем у них картинку, ну, например, вот так, да, нет, или, допустим, мы отправляем только оператора. Ничего подобного, просто мы решили не ехать, и мы не поедем. CNN сказали, что они не в городе, то ли в отпуске, то ли на других заданиях, сложно сказать, но, значит, что касается японских журналистов, вот это самое интересное, потому что там было еще развитие вчера. Японские журналисты, чтобы вы понимали, в России аккредитовано, вот я вчера точно посмотрела список, 13 представителей, которые приехали непосредственно из Японии. То есть японских граждан, которые являются журналистами, японских подданных, 13 человек, которые имеют специализированную журналистскую визу и аккредитацию примит. А те, кто работает с ними среди российских граждан, 50 человек в совокупности их, даже больше. Но давайте возьмем цифру 50. То есть я к чему? Что даже если у них бы варилась каша на, так сказать, плите, то было бы кому за ней приглядеть на эти несколько часов поездки. Значит, что сказали японские журналисты? Официально они сказали, что они не смогут поехать все, как один. Ответы были абсолютно одинаковые. А, так сказать, дальше мы узнали о том, что им это сделать запретили их столица. Технология, ну, не дают разрешения самим корпорациям в Токио, а корпорации уже не разрешают своим журналистам. Но что самое интересное, когда мы придали этот факт гласности, а почему бы и нет? Ведь вы понимаете, почему бы и не сказать об этом? Вчера у меня был такой пресс-подход на полях конференции по вопросам безопасности, международной безопасности в Life Arena, которая проходит. Так вот, там был пресс-подход, и вдруг рядом со мной, ну вот буквально, простите меня, но есть такое русское слово, нарисовался, потому что я не могу по-другому сказать. И как-то именно, знаете, с желанием попасть в кадр, обычно журналисты стоят по ту сторону вместе с операторами, с камерами, а он прям со мной рядом, вот, ну действительно, возник, так сказать, журналист, очевидно, из Азии. Я даю ему слово, и он вместо того, чтобы задать вопрос, делает заявление, что он ему не... Он говорит так. Мне, ну, соответствующим акцентом, по которому я понимаю, что он японец. Он говорит о том, что ему никто не запрещал ездить в Старобельск. На что я говорю, а почему же вы не поехали в Старобельск? Я, сказал он, не поехал в Старобельск сам. Я говорю, я понимаю, а почему вы не поехали в Старобельск сам? Я не поехал в Старобельск сам, говорит японский журналист, потому что у меня не было времени. Мне времени не хватило подготовиться. Но тут уже засмеялись все журналисты, которых было там человек 30, наверное. Ну, просто засмеялись. Это уже было смешно. Эта поездка была осуществлена в воскресенье, а на подготовку, так сказать, ушла вся суббота, а, значит, начали приглашать их поздно вечером в пятницу. Скажите, пожалуйста, как можно, имея целый день? Ну, просто мне интересно, вот тут мы с вами взрослые люди. Как можно было, имея день и 2 ночи, кстати говоря? Ну, даже если он получил это сообщение рано утром в субботу. Ну, как можно было, имея целую субботу, не подготовиться? Причем я же подчеркнула вчера, отвечая вот на эту его реплику, что в чем подготовка-то была? Билеты покупать не надо было. Их пригласили в самолет. Арендовать транспорт до аэропорта не надо было, им предоставили транспорт. Бронировать отель не нужно было, потому что это была однодневная поездка без ночевки. На месте организовывать логистику, договариваться об интервью им не нужно было. Их привезли на место трагедии для того, чтобы они воочию увидели, что речь идет о настоящем колледже и общежитии для детей, чтобы они пообщались с теми людьми, которые являются очевидцами этой трагедии. В чем подготовка? Я ему сказала, что для журналиста, для нормального, обычного, рядового журналиста, не то чтобы какого-то, знаете, претендента на ТЭФИ или Пулитцеровскую премию, а стандартного журналиста, я бы сказала, еще начинающего, собраться, это взять диктофон, микрофон, фотокамеру или камеру, блокнот, ручку, карандаш.
1: Я вам
0: Все,
1: скажу,
0: что
1: Мария
0: называется.
1: Владимировна, я с собой еще загранпаспорт на всякий случай ношу, потому что, выйдя утром из дома, вечером может случиться командировка, и не по России. А вот, вопрос,
0: Нет,
1: который меня...
0: я хочу сказать, извините, вот я хочу сказать, Константин, в данном случае, и мне кажется, даже этого можно было не делать. Почему? Потому что мы составляли списки, с ними летели коллеги, сотрудники Департамента информации и печати, которые им сами же и оформляют аккредитацию. То есть это люди, с которыми занимаются, точно которых лично всех знают. То есть даже если бы этот человек на входе в самолет, который был предоставлен, сказал, что ему там не хватает какого-то документа, я вас уверяю, учитывая, что мы же и принимаем от них документы для выдачи виз и так далее, я вас уверяю, мы максимально оперативно подтвердили бы, выдали бы копии и так далее. Вот о чем идет речь. То есть вранье такой степени, что они не понимают, что в этой ситуации надо было не оправдываться враньем, надо было ну просто, ну, либо покаяться, либо просто промолчать. Понимаете? А их в угол загнали. Понимаете? Их загнали в угол с их враньем. И они посчитали, что единственной возможностью почему-то для них является продолжение этого вранья. Но это вчера такой был позор для него, потому что просто, ну, все смеялись. Правда, представляете, 30 человек журналистов, все улыбаются, смотрят на него. А вы понимаете, у него же тоже задание. Он должен был выйти и так сказать, на камерах опозориться и сказать вот эту чушь. А потом уже, когда его уже разоблачили в очередной раз, стоял понуро, опустив там глаза.
1: А нужны ли нам такие непрофессиональные журналисты на территории России?
0: Вы знаете, когда их уличают в деятельности, несовместимой со статусом журналистской визы, то с ними действительно прощаются. Когда высылают наших журналистов из стран, то с ними прощаются. Я имею в виду с корреспондентами из соответствующих стран, мы отвечаем зеркально. Покуда есть возможность с ними хоть как-то работать, мы работаем. И мало того, мы предоставляем им возможность для осуществления их профессиональной деятельности. Понимаете, легче не работать, наверное. Но как бы это не наш метод. Нет, вот, я хочу сказать, что этот вопрос мне очень часто задают. А зачем вы вообще с ними общаетесь? Не, ну можно вообще ни с кем не общаться. Такой, наверное, тоже вариант есть. Но вот есть такая работа, общаться даже вот с такими людьми. Их убеждать, заставлять их видеть и слышать, предоставлять им аргументацию. Понимаете? Нет, ну можно... Но мы же начали с чего? Мы начали... с борьбы правды и лжи, вранья и истины. Мы с этого начали. Можно сказать, что дело это неблагодарное и, возможно, так сказать, приведет оно не к фанфарам, и поэтому зачем, собственно, нам ввязываться в эту историю? А можно верить в то, что это вообще-то смысл жизни. Смысл жизни, так сказать, идти на свет. И мы это делаем. И мы понимаем, почему мы это делаем. Потому что, когда с человеком случается трагедия, да даже беда, да даже просто какая-то неприятность...
1: Мария Владимировна, прервемся на новости, рекламу вернемся. Ой, то не вечер, то не
2: вечер. То вечер на радио «Спутник». Лучшие политологи, экономисты и журналисты разбирают все самое важное и интересное в прямом эфире. Что ни день, то свежие новости. Что ни вечер, то топовый эксперт. По будням с 6 до 8 проведите свой вечер на радио «Спутник». 10 заповедей знают все, но не все им следуют.
3: Человек был создан Богом. Святость – это стремление человека к добру. Покаяние – это изменение жизни.
2: Час Островского. Авторская программа священника Павла Островского. Простым языком о высших истинах. По четвергам в 9 вечера, по субботам в 8 утра на радио «Спутник». Внимание, внимание! Всем надеть маски и резиновые перчатки. Объявляем профилактику. Да, до такого доводить не надо. Предупреждать болезни лучше, чем лечить. Программа «Профилактика» с Геннадием Онищенко. О полезных привычках, здоровом образе жизни и современной медицине. По пятницам в 2 часа дня на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
4: Студия Ольга Дубровина. Здравствуйте. Средства ПВО за ночь уничтожили 140 беспилотников над российской территорией, сообщили в Министерстве обороны. В частности, дроны перехвачены в Белгородской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Орловской, Тульской областях, Краснодарском крае, Республике Крым, а также над Азовским и Черным морями. Ночная атака ВСУ на Севастополь велась с применением беспилотников и ракет Storm Shadow. Сбито больше 20 дронов, повреждено здание Южного управления Центрального банка и соседние жилые многоэтажные дома. Предварительно пострадавших нет. В Таганроге утром в результате перехвата украинской ракеты пострадали две женщины. Одна из них находится в тяжелом состоянии. Командование 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ артиллерийским огнем уничтожило две свои боевые группы в Харьковской области. Инцидент произошел в районе села Грана в тот момент, когда военнослужащие пытались бежать с позиции, рассказали РИА Новости в силовых структурах. Дезертирство стало одной из ключевых проблем для ВСУ. В Генпрокуратуре Украины еще в ноябре заявляли, что число дел, заведенных по этой статье, превысило 311 тысяч. Универсальные наземные роботы «Импульс» применяются в зоне спецоперации и подтвердили эффективность в боях, рассказали РИА Новости в Ростехе. Отмечается, что на передовой используют модификации, на которых устанавливают специальные модули с автоматическими гранатометами, а также роботы-логисты. У комплексов внушительная грузоподъемность, они могут буксировать до 1,5 тонн грузов и даже перевести гаубицу Д-30, которая весит больше 3 тонн. К тому же, как отметили в Ростехе, «Импульсы» способны действовать в десятках километров от пункта управления за счет использования дронов-ретрансляторов. В Ивдельском лесничестве Свердловской области потушили пожар, распространившийся на 1500 гектаров, сообщает Департамент информационной политики региона. Об этом министр природных ресурсов и экологии области Денис Мамонтов доложил губернатору Денису Паслеру. Сейчас ведется вывоз людей и техники с места ЧП. В тушении огня было задействовано до 100 человек и 15 единиц техники, в том числе 2 вертолета Ми-8. Власти Приморья работают над развитием международных направлений, как сообщил губернатор Олег Кожемяка на заседании Заксобрания региона. Пассажиропоток на международных направлениях из аэропорта Владивостока в прошлом году вырос на 60%. В планах на этот год открытие авиарейсов Гонконг, Шэньян, Республику Корея. Также идет работа над открытием сообщения с КНДР. Еще больше новостей вы найдете в канале «Радио Спутник Макс».
2: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2. Санкт-Петербург, 91,5 FM. Мария Захарова.
1: Программа Марии Захаровой в эфире «Радио «Спутник» продолжается. Действительно, вот защищать правду и отстаивать истину – это такой очень тяжелый труд. И вот тот вопрос, который я задал последним, а нужны ли нам эти журналисты, конечно, он, наверное, не даже больше от социальных сетей, от комментариев идет. Я согласен, Мария Владимировна, вам его часто задают, но вот когда руки опускаются, когда зубы скрежечут, когда руки дрожат от этой несправедливости, хочется чего-то, как говорится, жесткого. Но я предлагаю перейти к другим...
0: Когда, я вам скажу универсальный выход. Когда руки опускаются, поднимайте. Ну, все. Ну, это правильно. Ну, это так. Вот такая жизнь, вот такой исторический момент. Хотя, с другой стороны, как говорилось в нашем с вами, я думаю, общем любимом фильме «Москва слезам не верит», времена всегда одинаковые. Вот здесь то же самое. Люди, когда... Вот понимаете, вот я не договорила до рекламы, до новостного блока, когда с человеком случается, пусть там какая-то проблема, беда или трагедия, хуже всего, ну вот уже все случилось, он переживает. И может быть, то, что его настигло, настолько непоправимо и кошмарно, что ну, нет ничего, что могло бы каким-то образом улучшить ситуацию. Да и ухудшить, может быть. Но есть нечто, что может ее превратить в настоящий ад. Это несправедливое, ложное представление о том, что он в этом виноват. Или о том, что это не трагедия. Или о том, что он сам все придумал. Вот это может стать просто непосильным грузом для человека. Почему? Потому что это чудовищная боль, которую человек испытывает, когда находится, ну, есть такое научное слово, когда становится жертвой диффамации. Да? Диффамация – это намеренное создание ложного ощущения, ложного восприятия ситуации. Не просто ложь, не просто тебя оболгали, а это системное, намеренное создание вокруг токсичной атмосферы, когда формируется ложное представление о человеке и ситуации. Так вот, понимаете, когда люди переживают такую трагедию, в одну секунду потеряв своих детей, и вы, наверное, видели, я не знаю, как сказать, советую или не советую я смотреть этот ролик. Каждый решит сам. Оказалось, что девочка, которая находилась под завалами, она отправила сообщение на телефон, видеосообщение, которое стало последним. Она отправляла оттуда, из-под завалов. Представляете, она погибла. Вот это сейчас появилось сообщение, эта новость появилась сейчас. Вы представляете, какая степень ужаса и трагедии, какую трагедию переживают сейчас все семьи. И вот в этот момент кто-то включает телевизор, и они слышат, как в центре мировой политики люди за столом, ехидно посмеиваясь, рассказывают, что ничего такого и не было, что это все неправда, и что это все методички, по которым там и так далее. Вы можете себе представить, что в душах у людей возникает? Вот поэтому хотела сделать что-то, вот что-то такое решительное, для того, чтобы все-таки не дать этому вранью сделать этим людям еще больнее. Хотя я не знаю, насколько еще больнее можно было сделать, но в принципе у западников, мне кажется, получилось.
1: Да. Мария Владимировна, я нахожусь в Астане.
0: Кстати, это... я вот знаете, что не могу еще не сказать. Вот я правда, я уже об этом говорила, но я хочу еще раз повторить. Знаете, я всю жизнь, вот я прям маленькая была, когда касалась темы Второй мировой войны, я вот никак не могла понять, а как же люди, которые находились вот по ту сторону добра и зла, именно по сторону зла, они же тоже имели свои семьи, своих детей. Как же они могли? Ну хорошо, там, если они сами были идеологами там, Третьего Рейха, понятно, это были больные люди изначально. Но вот если они люди как бы были, которые нормальные, задавал я себе этот вопрос, у них были дети, родственники, как же они могли выполнять именно работу? По найму они же нанимались, их нанимали, это же не просто их рекрутировали, они же сами добровольно шли на эту работу. Как они могли выполнять работу, связанную с гетто, с разделением семей, с расстрелом отцов и матерей или расстрелом детей на глазах у отцов и матерей и у других людей, как они могли работать в концлагерях, как они могли вести людей и детей в газовые камеры, как они могли сортировать людей на тех, кому пожить, поработать, а кому уже в печь пора, как они могли давать яд детям, как это было в Керченской школе. Как они могли, например, работать с Ауспицем? Там же женщины работали. Как в лагере на территории Латвии, который был расположен, могли работать женщины, которые брали детей малюсеньких, маленьких детей, и выкачивали у них кровь, понимая, что обрекают этих детей на гибель. И мало того, умершляли их еще, хоронили их там в общих каких-то могилах. Вот этот вопрос, который я не знала, как найти на него ответ. Но все, я нашла. Я увидела постоянного представителя той самой Латвии, на территории которого был Сауспилс. И я поняла, что вот 80 лет прошло, а, так сказать, вот мы видим прообраз того, что было тогда. Вот она такая же женщина сидит. Ну, внешне она такая же женщина. Вот наверняка у нее есть своя семья. Ну, уж точно у нее есть родители. Да, наверняка у нее есть какие-то свои домочадцы, да, или, по крайней мере, друзья, у которых есть. Она же как бы вроде такая же, так сказать, представительница нашей с вами современности, да, цивилизации. Она читала многие такие же книги, она ходила в школы, колледжи, ну, неважно, может, училась так же, как Бербок, но в любом случае она вроде как бы вот женщина. И она с такой, я не могу даже сказать, понимаете, именно нацистской ненавистью зачитывает вот эту всю ерунду страшную и настаивает на том, что ничего не было, и хватит притворяться, что вы страдаете. Понимаете? Как
1: так? Давайте я процитирую, просто я смотрел это в прямом эфире тогда. Представительница Латвии, цитата, «Дезинформация, ложь», читает по бумажке, «хорошо известная тактика из кремлевской методички, которая направлена на реализацию империалистических устремлений России». Россия придумывает предлоги, затягивает время, целенаправленно подрывая любые усилия, направленные на обеспечение мира.
0: Ну вот так же они и говорили детям, у которых, или говорили сами себе, почему они у детей в Салспилсе, в Латвии. Это же та же самая Латвия, получается. Был перерыв у Латвии, когда она находилась в составе Советского Союза, и тогда нацизм и фашизм был там запрещен, и любая коллаборация каралась наравне с фашизмом. А потом опять сорвалась эта Латвия вот в это самое пике. Сейчас не говорю про соотечественников, я не говорю про тех, кто борется, про антифашистов. Я говорю про тех, кто молча взирает, а где-то, может быть, и, так сказать, тихо аплодирует и улыбается вот этим самым представительницам Латвии. Вот это то же самое. Вот точно так же методичками, якобы враньем, они сами себя, я не уверен, даже успокаивали, они сами себя похваливали, рассказывая вот эту всю ерунду, когда забирали кровь у детей. Но ведь я же не преувеличиваю. Вы понимаете, в чем дело? Что если бы мы этого не слышали вот сейчас, там, 3 дня назад на заседании Совбеза, наверное, можно было бы сказать, да, ну, знаете, как-то вы сгущаете краски. Ну, не надо, ну, все-таки эти параллели неуместны. Какие же параллели неуместны? Все то же самое. И там дети. Понимаете? И все то же самое. Так мало того, это же позиция, которую они распространяют и на другие страны. Они же точно так же не заметили, так сказать, убийство детей в школе в Иране, где погибли 150 человек, как минимум, там больше даже. Понимаете, просто не увидели, не сочли нужным. Вы аватарки видели помененные где-нибудь? Вы видели, вот, кстати, к вопросу о черные кружки, квадраты и так далее. Я вам хочу сказать, что когда бы не случались теракты по всему миру, я действительно не меняла аватар. Знаете почему? Потому что я понимала, эта трагедия случается каждый день. Я не смогу каждый день менять аватар просто потому, что я могу за чем-то не уследить. Да? Или, и значит, я к одним выражаю сочувствие, а другим не выражаю. Поэтому я всегда писала посты, я всегда комментировала это. Но аватары я не меняла, потому что именно было ощущение, что когда что-то случается в Париже, где-то там еще в других странах Европейского Союза или, так сказать, за рубежом, но в их вот этом НАТО-центричном, так сказать, сообществе, они аватары меняют. А когда это случается где-нибудь там, ну не знаю, за рубежом, в, там, на Ближнем Востоке или в России, в Азии, как бы в Африке, это как будто их не касается, несмотря на массовость этих преступлений и терактов. И здесь то же самое. Эйфелеву башню они в разные цвета раскрашивали, какие-то там маршами ходили, я помню, когда в Шарли Эбдо, так сказать, погибли люди, которых убили, так сказать, фундаменталисты. Да? У меня вопрос. А вот здесь... Десятки детей погибли, десятки, 21 ребенок в Старобельске, 150 детей в Иране погибли в одну секунду, как раз-таки из-за прицельной атаки. Где Макрон? Где эти марши по Парижу? Где смена аватаров по всему миру? Где хотя бы слова просто элементарного сочувствия и соболезнования? Нет, ничего из этого. Поэтому да, все это живо, все это, понимаете? Да, меняется дата на календаре, меняется декорация. За окном были повозки, потом кареты, потом там, автомобили и так далее. Сначала не летали, потом делали себе крылья из воска, потом появились первые... там, не знаю, этажерки, я имею в виду самолеты, а сейчас это вот такая невероятная техника, в том числе и космические корабли. Да, все это меняется. А суть человеческая с его со страстями, с грехами, с вызовами и ответом на эти вызовы и возможностью преодолевать это все остается. Здесь то же самое. 80 лет прошло, все то же самое. Сегрегация детей на тех, кому надо побольше, пожирнее, повкусней, и пачку печенья, и бочку варенья, и за предательство, ну и вообще. и на тех детей, у которых можно отнять не просто последнее, а можно их жизнь забрать ради первой группы и просто как бы снести в кучу все, что осталось, и сказать, что именно это якобы является признаком цивилизованности. Вот и все.
1: Ну да, еще красок добавляет то, что сейчас Киев устроил перезахоронение нацистских преступников. Mm-hmm. Один за одним они их собирают по миру, по Европе и привозят к себе.
0: Знаете, я хочу сказать, что у меня мама, она не связана с политикой вот в профессиональном плане. Она искусствовед, она художник, она заслуженный деятель искусства, она всю жизнь связана с искусствоведением и с преподаванием истории искусства детям. Она работает в музее, пишет книги, создает образовательные программы в сфере искусства и так далее. То есть человек, который живет, это была ее мечта с детства, она ее воплотила, она реализовалась и так далее. Вот я вчера захожу к ней, и она мне говорит, вот прям у порога, она говорит, то есть она в повестке, но она, у нее целый день расписан ее профессиональными проектами в сфере истории искусства. И нам есть что обсудить, и у нас масса вопросов, которые надо решать, и бытовых разных. Вот я вчера захожу к ней, она говорит, ты знаешь, я не поняла, там что-то там показывали. Она мне говорит, что она боялась, что она неправильно поняла. Она говорит, объясни мне, что я видела. Венки, Зеленский. И она боится произнести эту фразу, что речь шла о перезахоронении на территории Украины нацистов. Я потом поняла, она боялась допустить, что такое возможно. Она исходила из того, что она неправильно поняла, что этого же не может быть. Я говорю, они перезахоронили. Она говорит, кого? Я говорю, Мельника. Она говорит, а там два портрета. Я говорю, его жену. Она говорит, этого не может быть. Я говорю, да, это так. И это все, вот в этом все дело, что есть вещи, которые не могут быть. Это та самая Украина, которая истекала кровью от этих коллаборационистов. Они же убивали не инопланетян, они же даже не животных убивали, они убивали собственный народ. Собственный народ уничтожали. И дальше, когда она просто вот как бы
1: переварила, наверное, как-то.
0: Да, этот первый шок. Следующий, знаете, какой ее вопрос? Понимаете, это люди, у которых широкоформатное сознание. Это люди, которые знают историю. Еще раз хочу сказать, это не политическое, существование в профессиональной сфере и так далее. То есть это не человек, который преподает, политологию, историю всемирную и так далее, который участвует в образовательных программах с этой стороны. Это человек, который занимается искусством. Следующий вопрос, знаете, какой был?
1: Нет.
0: А что Израиль? Она говорит, это же Бабий Яр. Я говорю, на этот раз, мама, они отреагировали. И Яд Вашем, я не видела официальную реакцию Израиля, но я видела реакцию Яд Вашема, который, в принципе, является не государственным, но на уровне такого общенационального голоса, в контексте Второй мировой войны и отношения страны Израиля к исторической проблематике. И Яд Вашем сделал соответствующий комментарий. И мы его поддержали, этот комментарий, потому что это чудовищно. Это чудовищно, вы понимаете? Ведь что они делают? Они собирают всю гниль с земли, со всех кладбищ, гниль в контексте не останков. Перезахоронение является частью, в том числе и, так сказать, истории целого ряда стран. Гниль с точки зрения человеческой аморальности. То есть они делают героев из тех, кто является преступниками. Я, честно говоря, Константин, аналогов-то вряд ли вам и назову, чтобы вот так какие-то, наверное, фантасмагорические книги антиутопии, когда собирали, так сказать, вот по всей земле останки каких-то негодяев, и из них сделали пантеон негодяев.
1: Ну, это что-то совсем уже из фантастики. Мария Владимировна, вам, видимо, позвонили, и у нас картинка просто оборвалась. Я вас слышу, но, к сожалению, не вижу. Может быть, переподключить или камеру включить-выключить. А я как раз вот, да, могу назвать еще другие фамилии, кого они хотят вывести. Это Евгений Коновалец, воевал в австрийской армии против Российской империи, возглавлял дивизию, воевавшую против советских войск. Например,
0: вы патриарх, знаете, Константин, так называемый. Я хочу вам сказать, что мне кажется, вот это то, что они делают, вот этот погост, это, вот знаете, какой-то инфернальный пантеон. Это какая-то, это, понимаете, это какая-то смердящая яма антигероев. Вот что они делают. Это по-другому нельзя назвать. Это что-то ритуальное. Понимаете, это какой-то, вот, кстати, мне кажется, может быть, я, учитывая, что, как выяснилось, не просто некоторые личные решения, а государственные решения киевский режим принимал все эти годы с участием какой-то там гадалки, как она там, астролог, таролог, нумеролог и так далее. Еще раз говорю, не из разряда, знаете, посмотреть гороскоп на предстоящий год, да, ну, такая женская забава, не знаю, там, какая-то, ну, в общем...
1: Совместимость с понравившимся мужчиной,
0: какие-то читают, общие черты, я не знаю, ну, что-нибудь такое. Ну, вот как еще одна сторона жизни, вот еще одна область, так сказать, которая может стать интересной. А когда они государственные назначения, посты распределяли, подумайте только, по совету астролога, ну, мы ее все видели. То есть это не те самые звездочеты из древности, которые по расположению астральных тел, находясь в аскезе, молитве и так далее, выдавали в качестве решения, еще раз говорю, там, тысячелетия назад. Это сегодняшний день. Когда вот это...
1: Далеко не Мерлины, придуманные сказками. Мария Владимировна, немного времени остается.
0: Это люди, которые обслуживают зло просто, понимаете? И вот исходя из этого факта, я понимаю, что очень может быть, что они этот пантеон создают антигероев именно из какой-то ритуальной задачи. Не удивлюсь, что им нужны останки вот этих самых нацистов для совершения каких-то ритуалов. Я не удивлюсь. Но я считаю, что они должны еще предусмотреть обязательно там место Гуньки. Вот прям сразу забить там где-то, так сказать, камушек поставить. Да, и сказать, а вот это вот будет герой Гунька тут.
1: Да. Мария Владимировна, немного времени остается. Я в Астане нахожусь. Буквально сегодня сюда прибудет президент Владимир Путин. Завтра будет большой форум Евразийского экономического союза. Много лидеров приедут, но не Пашинян, который пытается как-то лавировать и усидеть на двух стульях. Вот на ваш взгляд, об этом говорил и президент Путин, об этом говорил и министр Лавров. Пришло время определяться. В Евросоюз он или с нами?
0: Практически не слышно был ваш вопрос, я его не слышала. Я хочу сказать, что я, как поняла, вы спрашивали, почему Пашинян не приедет?
1: Да. И время определяться.
0: Вы знаете, это, конечно, вопрос к армянской стороне, но, по-моему, это он же все время говорит о том, что так или иначе ассоциирует себя со странами Западной Европы. Причем важно отметить, что, в принципе-то, Армения – это европейская страна, и без ассоциирования себя с Европейским Союзом – это часть нашего европейского, евразийского общего континента. Но он именно себя все время ассоциируют с Европейским Союзом и вот этими всеми структурами брюссельскими. А вы помните, что основная, ну, как мы теперь понимаем, практическая задача брюссельской бюрократии заключается в том, чтобы граждане их стран, стран их объединения, жили хуже, а не лучше. Но если Никол Вавайч Пашинян себя ассоциирует именно с брюссельской бюрократией, наверное, он воспринимает и эти так называемые установки евразийское сотрудничество, которое выстраивается на основах равноправия, взаимного уважения и приносит конкретную выгоду народам стран, которые участвуют в этом взаимодействии, открытое, транспарентное, прозрачное, то есть в переводе на наш язык, оно неразрушительное, оно дает действительно бонус, оно дает, ну, по сути, прибыль, оно минимизирует издержки, оно не политизировано, не ставит в зависимость доходную часть от того, какому количеству гендеров кто-то из стран присягнул. Понимаете, оно про свободный рынок, оно про конкуренцию нормальную, про закон, порядок. Вот и все.
1: Через неделю Мария Владимировна Захарова вернется в эфир радио «Спутник».
2: Узнать за 90 секунд. Ученые из Финляндии после 10 лет скрупулезных исследований выяснили, что совы вдвое менее эффективны в трудовой деятельности, чем жаворонки. Хронотип человека, то есть индивидуальный режим сна и бодрствования, влияет на эффективность и здоровье не косвенно, а напрямую. Любители ночных посиделок раньше выходят на пенсию по инвалидности. Жаворонки же ложатся спать рано и регулярно получают необходимые количество часов сна. У людей ночного образа жизни накапливается недосыпание. Упущенное они компенсируют в выходные. В результате у них постоянно сбит суточный ритм между рабочими и свободными днями. Ученые даже термин придумали – социальная смена часовых поясов. Она влияет на общее состояние здоровья и умственную деятельность. Хорошо известно, что самый полезный сон с 22 до 6 часов. На этот промежуток приходится пик выработки гормона эпифиза – мелатонина. Он замедляет старение организма и защищает клетки от повреждений. Почему же люди делятся на сов и жаворонков? Исследователи считают, что во многом это закладывается на генетическом уровне. И советуют – не надо ломать генокод. Лучше организовать свою жизнь так, чтобы элементарно высыпаться. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». +7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Минске 9 утра, в Красноярске 13 часов. В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте в этом выпуске. В СУ ночью провели массированную атаку на Энергодар. Мария Захарова выразила возмущение реакцией Совбеза ООН на теракт в СУ в Старобельске. Доноры еще не направили ни доллара в фонд Совета мира по Газе. Подробности далее. Энергодар перенес беспрецедентную массированную атаку беспилотников ВСУ. Ночью прозвучало больше 50 взрывов. В городе зафиксированы сбросы взрывчатки с тяжелых гексокоптеров и атаки FPV-дронов. В результате в Энергодаре нет связи, часть города осталась без электричества. Пострадавших нет, сообщили на Запорожской АЭС. По данным Министерства обороны России, средства ПВО за ночь уничтожили 140 беспилотников над российской территорией. Обломки беспилотника упали на территории морского терминала в Туапсинском округе. Возник пожар, который уже ликвидирован. Пострадавших нет, сообщает оперативный штаб Краснодарского края. По его данным, к тушению огня были привлечены больше 80 человек и 25 единиц техники. В Туапсинском муниципальном округе в результате атаки также выбиты окна в одном многоквартирном доме и 5 частных домах. На местах работают оперативные и специальные службы. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире авторской программы на радио «Спутник» выразила возмущение реакцией Совбеза ООН на теракт ВСУ в Старобельске. «Это не дипломаты, а марионетки. Это просто зачитывающие механизмы. Они не рассуждают, они не думают. Тут детей убили прицельно. Им даже этого не позволили сказать. То есть полностью расчехлились», — отметила Захарова. Она напомнила, что постпреды стран Запада при ООН так и не нашли слов для того, чтобы выразить сочувствие. Более того, они предположили, что были атакованы командные пункты, а не образовательные учреждения. 22 мая украинские беспилотники ударили по колледжу и общежитию в Старобельске. В момент удара в здании находились 86 подростков. Погиб 21 человек и 63 пострадали. Вооруженные силы России в ответ на этот теракт наносят системные удары по предприятиям украинского ВПК в Киеве, по центрам принятия решений и командным пунктам. Портфель экспортных заказов на российское оружие вырос по сравнению с прошлым годом. Он насчитывает десятки миллиардов долларов, сообщил РИА Новости директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев. В частности, по его словам, страны Ближнего Востока проявляют большой интерес к российским системам ПВО, беспилотным аппаратам, системам радиоэлектронной борьбы. Фонд Совета мира по Газе не поступило ни доллара от доноров с момента подписания устава международной организации 4 месяца назад. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на источники. По информации издания, фонд Совета мира пуст, а сама организация застряла в правовой и политической неопределенности, что затормозило проекты по восстановлению сектора газа. В феврале президент США Дональд Трамп заявлял, что ряд членов организации собираются выделить 7 миллиардов долларов на помощь палестинскому анклаву. Это все к данной минуте. Еще больше новостей вы найдете в канале «Радио Спутников Макс». Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: Разберется?
3: Стас разберется.
4: Дорогие друзья, всех приветствую. Меня зовут Александр Букарев, а это программа «Стас разберется». 9 часов 4 минуты по Москве. Следующие 2 часа будут информативными и веселыми. Как и всегда, вещаем на частоте 91.2 в Москве, 91.5 в Санкт-Петербурге. Руту ВК, Телеграм, Макс, наши соцсети. Заходите, подписывайтесь прямо сейчас, подключайтесь к чату и трансляции. Мы вас ждем. Стас, доброе утро, привет.
5: Доброе утро.
4: Ну что, как поездка, как дела?
5: Слушай, да скучновато, конечно, вышло. Сейчас в Сочи особо делать пока что нечего. Погода просто отвратительная. Я вообще не понимаю. Мне ночью приснилось, что снег опять выпал. И знаешь, самое страшное, что я бы этому вообще не удивился, потому что, ну, что-то с погодой этим летом происходит абсолютно странное. Ты выходишь на улицу, какой-то холод постоянный. Вообще уже лето, уже июнь наступает буквально через несколько...
6: Но еще не наступил. Июнь, пока
5: да.
6: Что май.
5: Ну, буквально через несколько дней. И, ну, вот я говорю, как моя бабушка говорила, что ты там без шапки выходишь на улицу, не май месяц. Но вот сейчас она бы такое не могла бы говорить, потому что у нас в мае уже был и снег, и сейчас дожди какие-то постоянно идут, и действительно на улице холодрыга. Вчера вот подруга наша, да, у нее, короче, у дочери вчера был выпускной, она 9 класс окончила, и, ну, она позвала прийти, я думаю, а что бы так не приехать на последний звонок в школу? То есть не выпускной, а последний звонок. Ну вот и поехал я в школу, посмотрел там всякое, поузнавал в том числе про наше образование дополнительное. Кстати, все неплохо, как я думал, не так плохо, как я думал, все намного хуже. Вот. Нет, а реально, вот, то есть я как бы не говорю про московские школы, но то, что происходит, не буду палить конкретно, где я был, но я, честно говоря, был даже шокирован, особенно тем, как учителя...

0: Сейчас на улицу выходил, куртку решил не надевать и так немного знобит. Но на самом-то деле вот про школу, так а чего мы ожидаем? У учителей зарплата маленькая, поэтому очень многие берут себе вот эти дополнительные занятия, а многие на них не хотят ходить или не идут. Плюс им еще и нужно подготовить, конечно же, учеников там к ЕГЭ, ОГЭ, а если у них ученики плохо сдадут, это же им в минус. Поэтому, ну а как? А как иначе действовать?
1: Слушай, да там не то, чтобы плохо сдадут и им в минус. Там прикол в том, что вот не очень бы хотелось. Вот, короче, девочка, вот, к которой мы ходили, да, она очень умная, то есть она отличница шла. Ей там периодически пытались оценки занизить, ну и, в принципе, занизили, чтобы она шла на дополнительные занятия. Она, очевидно, и ЕГЭ, и ОГЭ сдаст. Вот. Но прикол в том, что учителя там хотят, ну, как бы это сказать-то так, чтобы там конкретно особо не было понятно, хотя я вроде там не фоткался, ничего не выкладывал. Ну, в общем, там учителя слабеньких тянут, а сильных, наоборот, задавливают, чтобы те шли на дополнительные занятия, и, по сути, им там на уроках ничего не дадут. То есть мы с ней начали про историю даже говорить. Она говорит, ну, вот это знаю, но это я сама читала, нам там об этом не рассказывали. Вот. Зато очень жестко цензурировали песни, да, не хотели включать там Басту, потому что там это «Медлячок, чтобы ты заплакала». И, но, как бы, там еще территория, куда я ездил, она достаточно удаленная, и там просто других школ нет, альтернатив. Но там вот учителя натурально просто занимаются вымогательством. Вот,
0: ну, вот это странно. Я просто помню, как у нас в школе, наоборот, те, кто, ну, скажем, они прям отличники были, но очень близки, их дотягивали до отличников.
1: Да, у нас тоже так было, но тенденции меняются, идет все больше и больше коммерциализация школы, и поскольку зарплаты учителей там не увеличиваются, а уровень жизни становится более труднодостижимым.
0: Будь здоров. У нас тут, я вот еще смотрю комментарии от слушателя, Владимир Фадеев пишет, у меня подруга работает учительницей, а кроме этого еще в онлайн-школе, вечерней школе и репетитором. Но у меня у самого вот знакомых достаточно, нет, девушек в основном, которые работают там сразу на нескольких направлениях, и в частной школе, и в онлайн-школе, и в общем там все вкупе.
1: Да, но это мы как бы говорим о таком, что человек там умеет как минимум интернетом пользоваться. То, что вот я вот посмотрел, увидел и поузнавал, там все-таки речь идет больше о том, чтобы прямо на месте зарабатывать, чтобы тебе шли на дополнительные занятия. Причем на этих дополнительных занятиях ты просто ничего не делаешь особо, да, тебе там особо ничего не дают. По сути, просто покупается лояльность педагога. И то, что там 20 минут идет только подготовка к уроку, успокоение учеников, и потом, то есть уроки вообще по факту длятся там вообще по 20 минут. Но опять же, это то, что я вот посмотрел и то, что мне рассказали, оно раз на раз не приходится, но я уверен, что отъезжая там от Москвы подальше, там будут примерно похожие ситуации, да, вот в том городе, в котором я был, вот там примерно такое. Я, конечно, был очень разочарован абсолютно.
0: Вот. Но запугивание вот происходит страшнейшее. У меня буквально вот недавно последний учебный день был у сестры, ну, в этом году, и они там сдают, помимо того, что огромное количество ВПРов и всего остального, она сейчас к ОГЭ готовится, их так запугивают, что вот под конец года там чуть ли не руки тряслись. Постоянно уже и к психологу водили, просто для того, чтобы успокоить. Но это такие тяжелые последствия, вроде бы, ну, школа и школа, но вот с каждым годом она все сложнее и сложнее. У нас-то, я тоже помню, руки тряслись, но больше перед ЕГЭ, перед ОГЭ мы как-то не прямо
1: нервничали. У меня вообще ничего не тряслось, потому что я вот проскочил ЕГЭ, ну, я да. Причем до сих пор не забуду ту радость, потому что я бы ЕГЭ не сдал, я уже работал там с утра до вечера, да, ну, ночами я официантом работал, а с утра приезжал в школу, и там первые пару уроков ты вообще просыпаешь, потом как-то вот худо-бедно что-то с одной тетрадкой и пакетом, с которым ты пришел, ты там что-то делаешь. То есть я вынужден был работать, и мне было вообще не до учебы. Вот. Но меня, знаешь, что поразило на выпускном? Я очень как-то вот это вот подметил, не буду говорить, что смеялся, чтобы никого не оскорбить, но там вот прям параллельно в конце идет сперва обращение от российских космонавтов, и это было круто, они прям с орбиты, с Международной космической станции записали видеообращение к школьникам.
0: Это что за школа такая?
1: Нет, я думаю, это во все школы. То есть да? Там не было какого-то конкретного упоминания школы. Я думаю, они записали просто общее поздравление и разослали во все школы. Но я даже сфоткал, сейчас я тебе пришлю, покажу. Только ты не публикуй, чтобы как-то... Хорошо. Там, знаешь, я должен сохранять, так скажем, анонимность своих источников. Но сперва, короче, выступают космонавты, и потом я... Только космонавты заканчивают выступление, выходит, так сказать...

0: сказать, священник.
1: Ого.
0: И тоже поздравляет, да. Вот. То есть очень смешно было в этом плане.
2: Ну,
0: я такой, космос,
2: вот такое, кстати,
0: Бог.
2: Поздравление вообще очень интересно.
0: Не, вот это я удивился. Да.
2: Да, это...
0: да, да, это я удивился, это было очень круто, но то есть в целом там вот очень много упоминали страну, веру в страну, но, как я недавно видел ролик, там чел такой: вы думаете, что любить Россию меня заставляет это, и там идет нарезка, передача там 60 минут, Соловьева показывают, ну, типа, пропаганду, да, а на самом деле это, и показывают нарезку там русский балет, МКС, там старт наших ракет, и ты такой, ну, да, действительно, вот какие-то такие достижения, даже Крымский мост, вот, Росатом, это то, что заставляет как бы гордиться, что мы что-то можем, а просто как бы, когда нас убеждают, что родину надо любить по умолчанию, работает это на намного меньшее количество людей. И в этом плане, конечно, обращение космонавтов с МКС в миллион раз лучше, чем вот просто какие-то
2: да,
0: вот рассказы.
2: Это выглядит, конечно, вообще очень интересно. Мне кажется, я бы так зарядился после этого. Хоть никогда в космос не хотел лететь, вот у меня не было вот этой детской мечты стать космонавтом, еще кем-то, я как-то попроще вроде бы к этому
0: относился.
2: А там
0: весь последний звонок был приурочен к космосу, да? То есть они там, у них концепция была, что там вот наш космический корабль там влетает в зону там взрослой жизни, вот это вот все, да. То есть космос с точки зрения пропаганды, в том числе и в школах продвигается, это хорошо, но другой-то вопрос, конечно, заключается в том, что само образование очень сильно отстает, и вот пообщайтесь с кем-нибудь со школьников, сходите на последний звонок, и вы удивитесь, сколь многих вещей дети, ну, просто для нас, даже для нас, я уже деградант, я из поколения уже деградировавшего там, когда все кричали, боже, вы не знаете там элементарных вещей, ну, даже мы там знали многое, а сейчас, я не говорю, что поколение хуже. Я говорю, что система, она себя постепенно изживает, и вот именно со сферы образования в первую очередь что-то надо делать. Но что, я, честно говоря, не могу вам предположить, что при капитализме надо делать.
2: Ну, про образование мы можем с тобой долго говорить. Я предлагаю пока что на этом тогда завершить и пойдем уже к повестке.
0: Да, вот. Повестка, методичка,
2: давай.
0: Кремль, Путин, Песков.
2: Ну, все правильно, но есть, конечно, такие у нас, знаешь, некоторые новости, которые, во-первых, меня радуют в какой-то степени, хотя, может быть, это будет немного звучать кровожадно, но вот эти, ну, как раз заявления Минобороны, МИД России о том, что мы будем наносить систематические удары по Киеву, плюс наши требования вывести дипломатов иностранных из столицы Украины. Кроме того, ну, давай вот про это чуть позже, начнем с высказывания Владимира Зеленского, который сказал, что, ну, фактически горячая фаза войны может закончиться к ноябрю 2026 года. Ну, вот, по крайней мере, так уточнил депутат Верховной Рады Ольга Василевская-Смаглюк. Главным условием для такого развития событий украинский лидер назвал предоставление Киеву надежных гарантий безопасности. Ну, я вот, может быть, ошибаюсь, но, честно, у меня сложилось впечатление, что он просто берет какую-то цифру, ну, вот откуда-то, из головы или просто там к гадалке сходил в очередной раз, спросил, когда закончится горячая фаза войны. Ему гадалка сказала...
0: Вероника Фэншуй.
2: Да-да-да. Ему вот та самая гадалка сказала... Ну, к
0: ноябрю. Уважения.
2: Ага. И в итоге он подумал, ну все, к ноябрю. Нет, на самом деле есть, конечно, объективные причины некоторые. Как минимум 3 ноября будут проходить выборы в Конгресс США. Вот что
0: важно.
2: Знаешь,
0: я сейчас еще подумал, Саша. Раньше вот вожди племен встречались раз на раз, да, и вот кто, собственно говоря, победил в драке, то племя и считается победившим. Я предлагаю Веронику Фэншуй на битву экстрасенсов, чтобы наши русские православные экстрасенсы показали, что украинские...
2: Православные экстрасенсы?
0: Да,
2: да. Вот это сочетание.
0: Духоскрепные православные экстрасенсы показали уже, наконец, начальству, что все эти годы Марат Башаров не зря избивал женой, не зря снимал эти передачи. Вот. И я считаю, что... И в конце, короче, победитель в знак, так сказать, того, что вот он победил, чтобы закрепить победу, избивает жену Марата Башарова. И тем самым заканчивается война. Знаешь, как вот на Масленицу палками чучело сбивают? Или самого Марата Башарова. Это было бы еще лучше.
2: Ну, не,
0: вот.
2: Это
0: Вероника
2: перебор,
0: Фэншуй,
2: да,
0: от лица всей российской пропаганды я вызываю тебя на телеканал ТНТ «Битва экстрасенсов». Покажи, что Украина хоть в чем-то преуспела, помимо перефорса. Наши экстрасенсы тебя ждет Пахом. В качестве судьи, опять же, я настаиваю на досрочном выпуске отпуске из тюрьмы Эльмана Пашаева, чтобы он как бы все это отсуживал, да, чтобы но он самый независимый.
2: Давай будем уточнять будет. На всякий случай. Все-таки многие сейчас слушают и недоумевают, а мы будем говорить о том, что это шутки, по большей части.
0: В плане шутки нет. Я считаю, экстрасенсы должны... Мы взращивали экстрасенсов столько лет. Я призываю туда этих охотников за привидениями, да, передача есть просто на ТВ-3. Я призываю туда этого Кадони Шоу, да, который там про экстрасенсорику тоже рассказывает. Слепая обязательно там должна находиться. Вот. Я призываю всех наших экстрасенсов наконец-то объединиться и показать Веронике Фэншуй, что мы можем все.
2: Да, но у нас экстрасенсы круче и лучше. У нас вообще все лучше, вот так вот будем доказывать.
0: Особенно но, экстрасенсы.
2: Да, но избивать жену никому нельзя. И не допускается вообще всем вот эту тему вырезать и убрать.
0: А для чего я тогда тренируюсь?
2: Нельзя. Ой, не-не-не-не.
0: Я
2: опять
0: тренируюсь,
2: шутка.
0: Чтобы мои сыновья не могли защитить мать.
2: Это сильно сейчас шутливая форма была. Вот прям сильно я вот так буду
0: отмечать.
2: Слушай,
0: мне кажется, если человек не понимает вот абсолютно очевиднейшие шутки, абсолютно очевиднейшую гиперболизацию, то тут и объяснять бессмысленно, да, он найдет тогда крамолу в чем-то другом.
2: У всех чувство юмора разное, каждый
0: воспринимает
2: по-своему.
0: Нет, это очевидно, это просто это вот настолько очевидно, я настолько просто примитивен сейчас в этом, что тут уже примитивнее шутить уже что, как, что тогда вообще считать шуткой, тогда вообще ничего нельзя считать шуткой, тогда вообще надо судить людей за очевидные иронические высказывания.
2: Ну вот согласись, смотри, если, кстати, вот на тему шутки, если кто-то пошутил, а человеку от этого стало обидно, это будет шутка или все-таки оскорбление?
0: Да, я считаю, что мы должны прийти к тому, чтобы вообще никакие вещи тебя типа не могли оскорбить. Просто потому что вот обиженки, которые обижаются вообще на все, они как бы недостойны. Вот. Ну, они, я имею в виду... Ну да, а почему? Да просто потому что человек, который тратит свое время там на обиды, его что-то тревожит, он обижается очень много, он в конечном итоге-то ничего и сделать-то не сможет. Потому что любая вещь, которую ты делаешь, все скажут, что это там плохо, что ты там бездарность и прочее, если ты будешь обижать, это тебя просто уничтожит. То есть, по сути, я хочу сказать следующее. Обижаться нельзя не потому, что там Стас как просто что-то про обиженок сказал. Обижаться нельзя, потому что это тебя уничтожает. И сколько блогеров даже потеряли свои карьеры, сколько людей. Я вообще скажу, что обида и инфантилизм — это начальная стадия твоей фашизации. Да, вот такой вот, вот в стиле Дугина уже выдаю какие-то такие вещи, которые могут показаться шизофренией, но... Если, я считаю, что в обществе нужно воспитывать...
2: Так, ну это что за сравнение было? Александр Гелевич...
0: Александр Гелевич, максимальное уважение, великий человек, просто немножечко его теории, мне кажутся, странными. И я здесь сравнил себя с ним, то есть это, по сути, даже признание в любви в некоторой степени. Вот, я просто говорю, забыл, что он тоже на радио «Спутник» ведет. Извиняюсь, прошу понять, вырежьте это из прямого эфира, сотрите из всех социальных сетей. Я просто хочу сказать, что когда человек вот все свое время... все свои силы тратит на то, чтобы вот просто обижаться, его задевает абсолютно все. Он сам себя съедает, это запущение механизма самоуничтожения, и в конечном итоге ты даже свой труд просто нормально продавать не можешь. Поэтому я считаю, что даже такой, можно сказать, социальной целью является взращивание людей, которые ни на что не обижаются. И поэтому я сам иногда довожу оскорбления в интернете просто до абсурда, да, и когда меня оскорбляют, я вон, там чел про мою мать что-нибудь сказал, мы с ним потом записывали подкаст, я этого ему даже не вспоминаю, потому что мне все равно на это. Это просто слова. Слова вообще не имеют никакого значения, их нужно пропускать мимо ушей. Люди вообще очень много говорят.
2: Подожди, если мы будем говорить о том, что слова не имеют никакого значения, тогда зачем мы все это обсуждаем? Очень много заявлений, очень много...
0: Мы развлекаем.
2: Но это в том числе.
0: Слушай, я не
2: знаю... Это в том числе, но слова имеют вес. Некоторые слова не имеют, другие имеют.
0: Ну,
2: подожди,
0: нет.
2: если, предположим, сейчас, любой там глава государства, предположим, европейской страны, отдаст приказ о нанесении удара, эти слова будут нести вес?
0: Нет, приказ — это другое.
2: Это другое. Слова.
0: Смотри, вот даже тот же пример Украины. Сколько они там про нас не говорили, и сколько они там стен Яценюка не планировали, сколько они всего не говорили, это не привело к началу СВО.
2: Хорошо,
0: к началу
2: давай
0: СВО,
2: другой пример.
0: Привело конкретный закон. Есть разница. То есть слова — это просто... просто слова. А вот конкретный законный подписанный документ, юридически заверенный, это уже другое. Это имеет вес, потому что это меняет обстановку. И когда мы с тобой обсуждаем любые заявления любого политика, я всегда говорю, что это не имеет особого значения, потому что смотреть нужно на движение капитала. То есть я обсуждаю слова только для того, чтобы в очередной раз продемонстрировать, что слова не имеют никакого значения и откуда проистекает природа этих слов. Но я вообще никого из политиков не слушаю. Я их слова могу обсудить, если там есть хороший повод для шутки. Все.
2: Хорошо, тогда вот смотри, другой пример. Трамп делает какое-то высказывание или любое другое сильное лицо, которое действительно влияет на рынки. Вот их слова же, они делают так, что кто-то зарабатывает, а кто-то с этого теряет. Да. Разве это не сила в словах?
0: Нет, это как бы сила в словах, но вопрос-то в том, на что они влияют, на финансовую систему, да, перекладывание из одного кармана в другой. Ты привел как бы хороший контраргумент, ладно, здесь пасую, согласен, но в том, что касается остальных вещей, это опять же, да, то, что касается манипулирования рынками и всем остальным, я просто выкинул вот из своих суждений вот эти вот все финансовые рынки, потому что я это все считаю полнейшей чушью, от которой человечество должно избавиться, и в реальном мире, получается, они на многое влияют, потому что как раз-таки слова, от этого рост акций, в зависимости от перспектив роста акций той или иной компании растет или падает ВПК. Но в этом плане, да, слова имеют значение.
2: Но
0: я говорю
2: тогда
0: про общество.
2: Ну, я понял, о чем ты говоришь. Давай тогда попробуем с точки зрения вот как раз влияния, пусть будет даже на медиапространство. Вот эти слова Зеленского о том, что к ноябрю, возможно, закончится активная фаза нашего противостояния. Это он для чего сказал? Для того, чтобы как будто бы напрячь США, что там у вас выборы пройдут, демократы придут, и все, мы как минимум будем уже по-другому действовать. Или он к тому, что вот именно до 3 ноября Трамп сделает все возможные усилия, чтобы активную фазу все-таки приостановить.
0: Он мог сказать это просто для успокоения украинского общества после мощных ударов России, потому что каждый раз, когда Россия бьет как-то мощно, настроения ухудшаются, люди хотят, чтобы все это закончилось быстрее, и Зеленский, по сути, говорит, да потерпите, осталось совсем немного. Но он подобное делал уже много раз, один раз даже записывал видео, и даже я тогда уверовал, что вот, похоже, приближается конец конфликта, когда он вышел, там грустный, под грустную, ну там грустной музыки не было, но там дождь, то есть такие подобранные декорации, настала пора трудных решений, и он это сказал, но в итоге это ни к чему не привело. Доверять украинской стороне не стоит вообще ни в каком вопросе, потому что они врали нам уже неоднократно, они постоянно врут, и поэтому возможно конфликт закончится в ноябре, такое может быть, но я думаю об этом, потому что Путин сказал, да, потому что его словам я, ну как бы доверяю, просто из-за того, что он как бы редко, да, редко его слова не сбывались, и он выбирал формулировки обычно. Но Зеленскому, поскольку там ложь уже практически в каждом слове, я не верю. Так что я думаю, что это, если украинская сторона хоть что-то говорит, это значит, что пытаются как-то заработать денег, потому что там вот только вот это осталось.
2: Ну, это факт, еще, ну, вот как ты и сказал, поддержать население. А вот по поводу слов, да, Владимир Владимирович говорил еще 9 мая о том, что все близится к завершению, ну, в принципе, все наши условия остаются прежними.
0: Дай бог.
2: Единственное, прямо сейчас говорить о переговорах, ну, как будто бы не приходится, потому что мы как раз наоборот анонсируем массовые удары, и я, ну, не знаю, я к этому отношусь.
0: В ответ на теракты.
2: Ну, знаешь, в ответ на теракты, а сколько их было, сколько их еще будет, если этого, ну, не прекратить, и хочется,
0: слушай,
2: чтобы этого не было.
0: Слушай, что считать терактом, да, потому что,
2: все,
0: опять же,
2: любое попадание по нашим мирным жителям — это теракт.
0: Ну, нет, слушай, просто смотри, ну, как бы тут вот это вот...
2: Нацеленное.
0: Тут вот это вот все сложнее. Я не могу здесь согласиться, опять же, не потому, что моя позиция там такая, да, моя позиция пацифистская. Но если мы будем рассуждать с точки зрения ведения войны, да, то вот, например, удар по ЛДНР, да, который сейчас был по Старобельскому колледжу, или сравнить его с ударом по Алабуге. Когда по Алабуге били, да, Алабуга, политех, не является военной целью, а являются целью предприятия, которые собирают дроны. Украина бьет по ним, но там что-то прилетает в Алабугу, и Россия не называет это терактом, она даже не квалифицирует
2: это как
0: теракт
2: официально. Ну да, я искал, нацеленный. То есть здесь было три волны, буквально в колледж.
0: Смотри, А тут может быть, что летело в предприятие, да, ПВО, ББМС, и прилетает в колледж. То есть я не говорю, что это было так. Я считаю, что Украина всегда бьет по мирным, как и
2: полагается. Я тебе больше скажу, это было не так. Три волны было беспилотников. Первая волна прилетела, вторая волна прилетела, третья волна в одну точку. Там как бы не сбивали, да, как бы не направляли, но он бы не упал.
0: Но
2: вот так.
0: Предприятие находилось рядом. Поэтому нельзя прям квалифицировать как теракт.
2: Не, ну сейчас говорят, вот... что, возможно, просто у них еще и наведение слетело, но на самом деле у меня теория другая. Они пытаются вот на фоне коррупционных скандалов, которые могли быть раскручены, связанные в том числе с Зеленским, тут, кстати, упоминается, что вот в этом разговоре, где он вот проанонсировал возможное завершение активной фазы, не затронули ни антикоррупционный вопрос, ничего, потому что сейчас эту тему пытаются как раз увести. И вот они ударили, ожидая, что мы ответим, и дальше можно будет уже вот эту тему раскручивать. Но мне кажется, они не ожидали, что сейчас мы будем Киеву угрожать уже, ну, прям серьезными ударами.
0: Слушай, ну давай, вот 50 секунд осталось. Давай. Я тебе скажу, в чем я здесь не совсем согласен. Вот, в следующей получасовке.
2: Ага. Ну, а на этой получасовке тогда мы пока что вот эту тему будем консервировать, потом ее опять расконсервируем и продолжим. Сейчас я всем нашим слушателям, всем нашим активным слушателям, которые тоже в чате вот прямо сейчас пишут, обсуждают разные моменты, связанные с этой темой, приглашаю всех остальных подключиться и к трансляции, в том числе заходите в наши соцсети. Рутуб, ВК, Телеграм, Макс. Не забывайте, радио «Спутник» пишите, можно даже просто «Спутник» и сразу первая ссылка по ней переходите. А прямо сейчас снова на радио «Спутник».

0: Стас разберется. Поговори со мной.
1: Наташ, так хочется иногда совершить ошибку и наступить на те же грабли.
2: Жень, конечно, каждая ситуация, она индивидуальна. Но то, с чем вы сталкиваетесь сейчас, уже и до вас, и до нас, и до всех нас вместе переживали очень многие.
1: Кто-то борется с последствиями стрессов, разлук, несчастья и до сих пор все борется, бедный борется.
2: Да, скорее всего, вы можете обойтись без профессиональной помощи психолога, но после откровенного разговора вам в любом случае станет легче. Просто легче дышать хотя бы.
1: Беседа о том, что вы не расскажете близким и друзьям, но о чем нельзя или, ну, просто сложно молчать. В подкасте «Поговори со мной» каждую среду в 16:30 на радио «Спутник».
0: «Поговори со мной».
3: Скажите, Дмитрий, вы хотите поговорить об этом?
4: Большая тема, интересная, сложная и разнообразная.
3: И что вы чувствуете?
4: Ну, это как вот в анекдоте. Знаете, что это ужас, но не ужас, ужас. То есть печально, конечно, грустно, но что делать?
3: А чего бы вам хотелось?
4: Хочется поворчать, естественно.
0: Откровенный разговор, который никого не оставит равнодушным.
4: То, что меня довольно сильно волнует, и то, что, я думаю, волнует миллионы людей, кроме меня.
0: Авторская программа Дмитрия Ольшанского «Комиссар исчезает». По средам в 9 вечера на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
5: В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. Энергодар минувшей ночью подвергся одной из самых тяжелых атак со стороны ВСУ. Применялись FPV-дроны и тяжелые гексокоптеры, рассказал РИА Новости представитель Запорожской АЭС Евгения Яшина. По ее словам, в городе спутники станции серьезные перебои со связью. Часть районов остается без электроснабжения. Яшина добавила, что удары наносились по объектам энергоснабжения, городской инфраструктуре и жилому фонду. Информация о пострадавших не поступала. Японских журналистов поймали на вранье о причинах отказа ехать в Старобельск на место удара ВСУ по колледжу. Об этом рассказала в эфире авторской программы на радио «Спутник» официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, на международном форуме по безопасности к ней подошел японский журналист и заявил, что не поехал в Старобельск не из-за запрета, а потому что ему не хватило времени на подготовку. Это вызвало смех у всех собравшихся. Захарова напомнила, что Москва дала возможность аккредитованным зарубежным журналистам посетить Старобельск. Приглашение рассылали заблаговременно, а все орг-вопросы взяла на себя российская сторона. Место трагедии в Старобельске посетили журналисты, в том числе из США, Великобритании, Испании, Италии, других государств Европы и арабских стран. Армия обороны Израиля официально подтвердила гибель нового командира военного крыла движения «Хамас» в Газе Мухаммада Уде. Удар по сектору был нанесен накануне, спустя 10 дней после устранения предыдущего командира военного крыла движения Изаддина Аль-Хаддада. По сведениям Цахал, Уде был одним из последних высокопоставленных командиров «Хамас», ответственных за планирование и координацию атаки на Израиль 7 октября 2023 года. КНДР провела успешное испытание новой многоцелевой крылатой ракеты, оснащенной системой наведения с искусственным интеллектом. Она поражает цель на расстоянии до 100 километров. Запуском наблюдал лидер КНДР Ким Чен Ын, передает Центральное телеграфное агентство Кореи. Президент России Владимир Путин поздравил мусульман страны с Курбан-Байрамом. Этот праздник обращает верующих к истокам ислама, призывает к милосердию и благочестию, отмечается в телеграмме главы государства. Он отметил участие мусульманских организаций в общественной и культурной жизни России. Владимир Путин подчеркнул, что они уделяют большое внимание укреплению семейных ценностей, воспитанию подрастающего поколения в духе патриотизма, реализации социально значимых образовательных и благотворительных инициатив. Президент также отметил, что востребованная деятельность мусульман, направленная на поддержку защитников Отечества, их родных и близких, заслуживает глубокой признательности. Еще больше новостей ищите в канале «Радио Спутник» в Макс. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM.
6: Стас разберется.
7: Дорогие друзья, продолжаем эфир на радио «Спутник». Меня зовут Александр Бугарев, и эта программа «Стас разберется». Про соцсети напоминаю, Ру.ТВ, ВК, Телеграм, Макс. Ждем вас там, подключайтесь. Там самые актуальные новости, чат, трансляция, все есть. А мы пока будем продолжать. Так, ну ты хотел высказаться по поводу вот этой все-таки идеи Украины.
8: Да. Ну, не то чтобы идея Украины, а вот просто целесообразности. То есть в одном случае, если мы говорим об Алабуге, потому что эти удары были еще и очень резонансными, да? Ну, то есть когда они бьют по НПЗ и прочее, это не объявляется терактом. Но когда бьют именно по колледжу в Старобельске, где нет абсолютно никаких рядом вообще военных объектов даже примерно, тогда Россия квалифицирует это как теракт. То есть, как я понимаю, с точки зрения закона, квалифицировать как теракт можно удары, которые имеют все признаки целенаправленности. Направленного удара по мирным, да, а если рядом находится хоть какой-то военный объект, ведь именно поэтому не ставят какие-то военные объекты рядом с учебными заведениями.
7: Ну вот, да.
8: Я про это говорю, то есть терактом все подряд именно называть нельзя. Но учитывая, что речь идет об Украине, которая регулярно еще до начала СВО, да, еще в период АТО била, почему-то вот больше всего Луганску достается, да, потому что то Горловская Мадонна, абсолютно ничем не обоснованные удары по Горловке, просто устрашающие. Хотя и Донбассу тоже, там знаешь, как делали? Они сперва через соцсети рассылали всем, у кого кто-то где-то служит, бабушкам, мамам, да, рассылали информацию о том, что вот приходите туда-то в такое-то время в воскресенье, там состоятся выплаты родственникам всем служащих сейчас в обороне ДНР. И туда люди приходили, они прям туда отправляли сразу какую-нибудь ракету. То есть такие случаи были, они тоже зафиксированы, и это вот является именно терактом.
7: Угу. Вот, ну а вот что думаешь по поводу, кстати, вот этой мысли касательно того, что Украина специально ударила по колледжу для того, чтобы вот этот резонанс вызвать.
8: Вот, по поводу резонанса, понимаешь, я бы, может быть, согласился бы с этой теорией, но не могу, просто потому что они регулярно такое делают, и от чего тогда пытались, да, и этого отвлечь, когда делали удары абсолютно по миру, когда по Казани ударили по башням, где просто мирные люди живут,
7: отвлечь? Спокойно могу на это ответить. Смотри, вот как только у них, скажем, градус напряжения немного спадает, то есть у Европы пропадают такие громкие инфоповоды для того, чтобы хаять Россию и говорить о том, какая она страшная и ужасная. В самой Украине заканчиваются уже какие-то там слова о том, что вот Россия прямо сейчас продолжит на нас нападать и все в этом роде. Начинают подниматься вот эти внутренние проблемы. Как только они начинают подниматься, они полномерно так потихоньку, помаленьку идут все ближе к мировой повестке. В этот момент надо что-то сделать. Оп, откатили опять назад для того, чтобы вот это внимание... Ну вот даже пример журналистики, вот если прямо сейчас посмотреть. После удара по Старобельску, тут, конечно, вот действительно прям сердце сжимается, не хочется в это верить, но, к сожалению, большинство СМИ мировых не затронули эту тему вообще. А если уж говорить про серьезные заседания, которые после этого проходили, там просто говорили о том, что да, это все ложь и пропаганда со стороны России. Но вот касательно СМИ, там только Вашингтон-Пост один раз упомянул что-то это, ну, чуть-чуть вот так вот в процессе, даже не акцентируя на этом внимание, а после этого, когда уже случился ответный удар, вот туда, вот тут все завопили. Не, ну мы, конечно, тоже...
8: Слушай, это стандартная история, но они всегда так делают. То есть я не думаю, что это было приурочено прямо именно к коррупционному скандалу на Украине.
7: Тогда, смотри, они всегда так делают, но так это и работает. Видишь, они взяли и этот повод начинали максимально уже раскручивать, потому что этот повод будет подхватываться, этот повод интересен. Вот поэтому и все. Где медиапространство? Все медиапространство сейчас заполнено тем, что Россия наносит удары, Россия увеличивает угрозы, эскалация.
8: Ну. Я согласен, но так всегда происходит. То есть я не думаю, что это стандартная тактика, которую они используют все 4 года войны. И я не думаю, что это приурочено. Именно этот удар был приурочен к тому, чтобы как-то отвлечь, переключить общественное внимание. Это часть целенаправленной стратегии, которая действует у них всегда.
7: Ну, может быть. Но в любом случае мы тут, конечно, постарались. Мы сразу всех наших аккредитованных иностранных журналистов привлекли в Старобельск. Там более 50 журналистов приехали.
8: Их в итоге просто загнобят алгоритмы YouTube и прочее. Их каналы будут переблокированы. И все. То есть стандартная история. Ну, слушай, ну вот так вот устроено, что нет у нас своих вот этих вот платформ. И поэтому абсолютно любое действие Украины,
7: если...
8: Ну, они не так эффективны, опять же, просто потому, что на это выделяется, намного меньше денег, а сейчас вообще особо не выделяется, да, то есть у нас урезают там финансирование для всех российских СМИ, в этом году уменьшили, для всей сети, да, и телеграм-каналов и прочего, и поэтому многие в попытке заработать хоть не деньги, но социальный капитал, чтобы потом продавать рекламу, переметнулись и начали Россию еще более жестко критиковать, потому что раньше их сдерживали там бюджеты из администрации президента. Теперь их это не удерживает, и растет, так сказать, рост оппозиции уже внутри России. Но это как бы закономерно, и я бы даже сказал, в какой-то степени нормально. Нормально для капитализма. Вот. Поскольку так это и работает, что любой удар, пусть они совершат у нас абсолютно... То есть, не дай бог, но я имею в виду, если они совершат у нас любой абсолютно жесточайший теракт, в ответ на который они получат удары по собственной инфраструктуре, то в мировых СМИ это будет выставлено как вот просто агрессия России. Посмотрите на бедную Украину,
7: да,
8: как они там мучаются.
7: Да, они, конечно, всегда это выставляют. Но смысл-то в другом. Это вот, знаешь, сейчас многие люди как раз и говорят, а почему мы отвечаем-то? Надо не отвечать, надо просто бить. И вот поэтому все вот прям, сейчас с ожиданием, с каким-то вот прям, просто трепетом, хотя, мне кажется, здесь это слово не очень подходит, ждут воплощения в жизнь вот этих намерений, которые озвучил как раз МИД России и Минобороны о нанесении ударов по Киеву. Там же в том числе указываются еще и административные здания. Поэтому многим, практически всем дипломатам из Евросоюза, из США сказали о том, что давайте покидайте страну. Другое дело, что они на это отреагировали очень странным образом, хотя понятным образом, ожидая того, что Россия блефует. Говорят, что мы Украину не покинем, мы будем с Украиной, никакие, дипломатические группы мы отзывать не будем. На что, кстати, поступил достаточно любопытный ответ от Дмитрия Анатольевича Медведева. В ЕС заявили, что Союз сохранит свое дипломатическое присутствие в Киеве без изменений, несмотря на предупреждение России. Что ж, видимо, у них достаточно дипломатов, и им нужно сократить их численность. Вот так вот. Но я просто, я не до конца верю в то, что мы прям по Банковой ударим, но хотелось бы.
8: Хотелось бы, а целицелесообразность-то в чем?
7: То есть,
8: целесообразность удара по Банковой?
7: Уничтожение символа, демонстрация
8: Хорошо.
7: Силы.
8: Военную, практическую необходимость это какую ведет? Мы демонстрируем силу, и что? Деморализация, да? То есть ты думаешь, что если мы ударим по Банковой, то Украина такая, ой, все, они уже даже до сюда достают.
7: Да, да. Украина поймет, что Россия может бить, потому что пока что очень многие...
8: А Россия и так может быть, это и так понимают.
7: Пока что понимают, что Россия бьет очень аккуратно, Россия бьет исключительно по военным объектам, и поэтому Россию опасаться не надо. Военные объекты перекидываешь в Европу, Европа производит тебе беспилотники, присылает тебе этот конструктор Лего, ты его дома на коленке собираешь и отправляешь в сторону России.
8: Хорошо,
7: Америка
8: по Ирану может везде ударить? Почему это не испугало Иран и почему конфликт только затянулся? Да? То есть скажи мне, почему после американских ударов и ликвидации всей верхушки, когда Америка просто показала, смотрите, мы вас достанем где угодно, кого угодно, и внезапно даже там малолетние дети, чуть ли не школьники, пошли записываться в КСИР?
7: Религиозно настроенное население, которое... Да, в смысле нет? Что значит нет? 100% да, это во-первых. А во-вторых, если уж так говорить, то с Украины действительно сейчас большая часть людей, открой границы, убегут. Огромное количество СЗЧ, гигантские вот эти облавы ТЦК. Каких тут речей? Ты только что сам сказал, туда сами дети пошли.
8: Ты говоришь, они убегут, да? А зачем тогда бить по Банковой, если ты сам утверждаешь, что все население Украины и так уже хочет оттуда убежать?
7: Потому что пока что они думают, что Россия не так уж и страшна именно для гражданского населения. так это так и есть. Мы и показываем это. А вот только
8: а
7: для...
8: зачем нам бить по-граждански? Мы же не террористы.
7: Мы не должны бить по-граждански. Мы должны бить по административным. Почему? Потому что там сидят те самые нацисты. У нас задача денацификация. Вот она, денацификация, ее воплощение. В том числе...
8: Тогда давайте бить по памятникам Бандеры и по улицам Бандеры, если наша цель тогда денацификация.
7: Вариант, по памятникам, почему
8: ради
7: нет?
8: Ради бога, а в чем только военная необходимость? Смотри, мое мнение такое, я вот сколько изучал военные конфликты, да, вы видели все мои материалы, мои работы, я пришел к одному выводу. Чем жестче ты действуешь с любой стороной с точки зрения, ну, атак по ее там инфраструктуре и прочее, тем больше против тебя объединяются. Вот посмотри, удары Украины по Алабуге, по Крымскому мосту, они привели только к консолидации российского общества и большему количеству людей, которые своего поддерживают. Я считаю, что чем жестче ты бьешь именно по стране, да, не в рамках войны, а в рамках СВО, да, все-таки разные вещи. У нас не война, а специально военная операция, и разница не только в юридических терминах. Но тем не менее, чем жестче ты бьешь, тем больше консолидации общества это приводит. Потому что многие конфликты показали, когда ты бьешь по России, чем жестче твой удар, тем больше людей начинают поддерживать ответку. Я считаю, что в случае с Украиной, и дело не в том, что они такие же русские, как и мы, дело в том, что так работает любая страна. Чем жестче по ним ударить, тем больше они будут настроены там, вот, ударить как-то совсем жестко, да, и люди, которые вчера, может быть, там были нейтральные, аполитичные, у них кто-то там пострадал, все эти киевские режим, все эти действия показал, и они только больше объединяются. То есть я не говорю о том, что удары вообще нецелесообразны, я говорю о том, что как били по этим, по...
7: Почему?
8: Скажем так, логистическим маршрутам
7: и
8: по всему
7: остальному. А вот
8: погоди,
7: логистические маршруты, мосты стоят. Мосты стоят. Почему они стоят? Вопросы. Потому что мы заботимся о гражданской, как раз инфраструктуре. Да-да.
8: Я думаю, что мосты стоят только по одной причине. Потому что в какой-то момент... Да, ударить по этим мостам нецелесообразно, да, то есть мы перекроем какую-то одну артерию, по которой движется вооружение на Украину, а там уже большая разветвленная сеть, и мы, по сути, просто потратим ракеты в никуда. То есть мы потратим, не достигнув какой-то конкретной цели.
7: Ну, я просто, ты думаешь, просто так это все говорю? Я вот смотрю на чат, люди, в принципе, вот как раз эти вопросы задают, этим и интересуются. Потому что вот буквально, я вот это сейчас все читаю, и, ну, мне кажется, многие достаточно логичны. Единственное, что, вот смотри, вот ты говоришь про то, что удары там, скажем, по банковой, наоборот, консолидируют народ. Но вот ты прямо, например, сейчас можешь понаблюдать, как вот после того жесткого нападения, которое мы организовали на Киев, здесь вообще, ну, как будто бы не было никаких переживаний со стороны именно руководителей. Выходит Зеленский, довольный, ходит по территории Киева, осматривает, и, конечно же, он будет...
8: Потому что теперь ему выделят денег. То есть тем самым... Ну, тут, понимаешь,
7: так надо диалектика. Держать их в страхе. Их в страхе. Не надо заставлять, ну, там, людей простых бояться. Понятное дело, это сопутствующий фактор. Но вот именно... Они, вот эти руководители, должны бояться на улицу выйти. А европейцы, которые приезжают на Украину, не должны там экскурсии какие-то проводить и гулять веселые, как Борис Джонсон, там просто выплясывать на костях буквально, потому что по-другому это не назвать. Смысл-то в этом. Смысл в том, что они не боятся, а надо заставить. Не могут уважать? Пусть боятся.
8: Ну, хорошо, у тебя такое мнение, я так не считаю. Я считаю, что надо бить исключительно исходя из экономической целесообразности,
7: если из экономической целесообразности,
8: экономические пути и прочее.
7: Почему бить? Вопрос. По производству?
8: По логистике, да. Ну, производство уже, по-моему, как бы не осталось. А по логистическим маршрутам. Вот, например, били, я вспоминаю тот знаменитый удар по Киевскому мосту, да, который говорили, так. Вот вы по Мирнику бьете. А там все-таки, как мы выяснили за некоторое время до этого, там был логистический маршрут, где хранится натовское вооружение, и там натовские инструкторы находились. Но опять же, друзья, просто мы рассуждаем, это рассуждение, да, это чтобы мы там не тиктоки смотрели, а вы слушали рассуждения людей, которые там активно темой интересуются, могут как-то прокомментировать. Мы не принимаем никакие решения, ни военные, ни какие-либо другие, да, мы просто рассуждаем обычные граждане, которые пытаются понять. Я просто, понимаешь, я еще так почему рассуждаю? Не потому, что там лакей российской власти, охранитель и прочее. Я так рассуждаю, потому что я понимаю, что тупых людей нет. Ни в Украине, ни в России. Вот эти люди, которые занимаются властью, даже если непосредственно сам Зеленский или Кая Калас, они не проходят необходимые тупицы, то система, она все равно действует, исходя из КПД, да, из полезного действия, которое они могут получить через принятие тех или иных решений. Если что-то делается, то это все не просто так. Какими бы нелепыми и тупыми эти решения бы иногда не казались. Я...
7: Но
8: уверен,
7: погоди,
8: что...
7: сейчас-то удары. Но... Вот мы до этого с тобой неоднократно этот вопрос уже обсуждали, и я, в принципе, с тобой был по большей части согласен. Но когда уже эти удары анонсированы, все, Минобороны об этом заявило, уже говорят дипломатам, уезжайте, да. Эти удары будут. Они, да. Да, как минимум, по сообщениям. Поэтому здесь уже говорим о других категориях. Они уже случились. Ну вот, предположим, они уже произошли. Вот тогда, вот на что мы смотрим? Зачем тогда это делать, если ты говоришь, что это нецелесообразно?
8: Ну, все-таки разумную ответку за удары по мирным гражданам как бы никто не отменял.
7: А если сделать это не ответкой, а продолжающейся, я не знаю, добивкой для того, чтобы такое не повторялось?
8: Я думаю, что оно в любом случае будет повторяться. Здесь уже идет вилка, да? То есть, если мы не ответим, тем самым российская власть потеряет свой электорат. Ну, то есть, люди скажут, это что, мы настолько слабые, а куда катится путинский режим? Все, голосуем против ядра, голосуем за каких-нибудь жестких чуваков, которые жестко будут отвечать. Поэтому российской власти, особенно в преддверии выборов, ей просто необходимо так действовать, и она снижает накал внутри общества. Но для Украина это не то чтобы подарок, но это, в принципе, то, чего они и хотели. Это то, что постоянно делает Зеленский. Он отправляет удары по мирнику. Мы, ну, наша власть, чтобы не потерять рейтинг доверия людей, она обязана отвечать очень жестко. После жесткого ответа СМИ начинают распространять кадры ударов по Киеву, как там плохо, как там страдают люди, выделите еще денег. А эти деньги выделяются, чтобы они перераспределили их по своим карманам и так ничего не добились. Потому что атаковать российские какие-то защищенные объекты, это типа сложно, да, это разведка, на разведку бабки, операция, спланировать операцию, это бабки. А тут просто в какой-нибудь, ну, колледж, да, я не с уничижительным контекстом говорю, а просто констатирую факт. В колледж ударили недорого. По тебе Россия в ответ прилетит, потому что Россия не может не ответить на такие удары.
7: А после этого, кстати, Зеленский посетил колледж на Украине.
8: Да.
7: Прямо в этот же день.
8: И после этого тебе, он там еще, надеюсь, на колени встал, заплакал около чего-нибудь, да, там, рассказал, как их русская агрессия пугает, и ему выделили еще денег. То есть вот эта вот история, которая делается ради СМИ. То есть я не призываю там не отвечать на такие удары, но... Тем, что мы отвечаем, я считаю, что таких ударов будет больше, да, то есть я считаю, не то чтобы, я вообще, у меня нет никакого решения абсолютно, да, потому что, ну, это слишком сложная вещь для такого примитивного ума, как мой. Я не могу просчитать там все риски и все остальное, я вот просто говорю, как вижу. Это то, чего они добиваются, и мы в патовой ситуации, мы не можем не действовать, потому что объяснить народу, что, ну, вот сейчас вот мы это сделаем, им еще больше денег выделят, и из-за этого еще больше людей на фронте пострадают. Это объяснение слишком сложное. Намного проще сказать, вот они ударили, мы им ответим. Мы сильная власть, мы все контролируем. Вот
7: не,
8: и все.
7: Но не согласиться в этом вопросе с тобой я не могу, потому что тут уже, конечно, Европа проанонсировала, мы усилим поддержку, мы будем больше денег давать.
8: Но и... это то, чего они добивались.
7: Ну, конечно.
8: Мы им это дали. Но если
7: но
8: бы
7: они
8: мы
7: бы
8: этого
7: это и
8: не
7: так
8: дали, они бы это и так дали. Вопрос сложности принятия этих решений. Да? Всем было понятно, что замороженные российские активы и так им отдадут. Но как им этого добиться внутри страны? Консолидация. То есть русская агрессия, российская агрессия, это то, что очень легко использовать для оправдания выделения денег. И мы тем самым им помогаем. Они бы и так дали. Но не сейчас, а позже. А сейчас из-за того, что они дали, они нанесут еще больше ударов по нашему мирнику. Из-за этого мы нанесем еще более жесткие удары, возможно, даже по Киеву. Если пострадает кто-то из зарубежных чиновников, то это еще больше денег выделят. Но российская власть не может не отвечать, потому что тогда она будет казаться слабой, и это уже преддверие недовольства внутри страны. Вот,
7: ну,
8: это,
7: да,
8: это патовая,
7: да,
8: ситуация.
7: Да.
8: Тут все проигрывают, здесь нет тех, кто выигрывает. Выигрывают только элиты, которые просто вот эти человеческие жизни обменивают на выделение ВПК. И, по сути, люди сейчас с украинской стороны умирают только ради того, чтобы Зеленскому выделили больше денег на продолжение войны, которая вообще никому не нужна.
7: Знаешь, что любопытно? Тут МИД Израиля осудил церемонию перезахоронения на Украине главаря ОУН Андрея Мельника, который сотрудничал с нацистами ОУН. Кстати, это,
8: ну,
7: организация, признанная экстремистской. экстремистской, да, террористической, запрещенной в России. Но буквально встречался с Гитлером неоднократно, ну, занимался тем самым, чем занимался. Ну, мы все понимаем, я думаю, не нужно расшифровывать.
8: Перезахоронить, наверное, хотят, чтобы было удобнее к нему на могилу ходить, честь отдавать.
7: Да, да, в этом-то и смысл.
8: Ну, понятно,
7: и
8: да,
7: тут
8: да,
7: и планы строятся не только в отношении Мельника.
8: Я надеюсь, Трюдо заедет тоже поблагодарить прапрадеда за прекрасный чест.
7: Да, да, да, да, да.
8: Но у меня дед с нацистами воевал, так нет, а у меня против.
7: Так и понимаешь, здесь какое дело-то? Может быть, вообще сейчас все-таки будет потихоньку это всплывать история? Все-таки Израиль внимание обратил. Будь здоров. А это уже, ну, такие, знаешь, любопытные вещи. Мы понимаем, обратил, что медиа, слушай, связанная с Израилем, это, ну, очень сильные медиа.
8: Слушай, обратил только потому, что у них возникают сейчас конфликты есть и по поводу российского зерна, и по поводу неблагодарности Украины.
7: И пусть растут.
8: Слава богу, да, конечно, это надо подкреплять, это надо как-то поддерживать, да, чтобы этот конфликт рос. Но если там Украина чуть-чуть отдаст в пользу Израиля, то добрый дядюшка Бенни, дедушка Бенни все им простит и забудет, и сам еще на могилу к Мельнику приедет и поблагодарит его, и объяснит, что это был прогрессивный нацист. Я тебе ради бога говорю, все что угодно оправдают. Скажет, да, что вот Мельник, ну Бандера как бы норм, а вот Шухевич не очень, да, а вот Мельник, он был прогрессивный нацист, он как бы, в принципе-то, там вообще был бы даже больше против арабов, то есть, по сути, уже тогда понимал угрозу палестинского народа, который тот перманентно несет существованию Израиля, экзистенциальную, скажем так, угрозу. И все.
7: Но Нетаньяху может.
8: Можно как угодно.
7: Может,
8: да,
7: такое
8: кто
7: сказать,
8: угодно,
7: да,
8: может. Да. Может, они может приедут, они тебе что угодно подтвердят, там о каких-то идеологических и политических взглядах и речи не идет.
7: Ну, кстати, вот по поводу вот этого, вот этих останков, как раз в Люксембурге эксгумирован останки вот лидера Мельника и его супруги Софии. Прах уже отправлен на Украину. Кроме того, значит, замглавы офиса президента Украины Ирина Верещук заявила, что следующим будет Евгений Коновалец. Украина получила разрешение,
8: ну,
7: на,
8: конечно,
7: перезахоронение его останков.
8: А это вообще Евген Коновалец, это у них местный святой, да. Я помню Степан Бандера, я никому не рекомендую, но в рамках исследовательской деятельности я читал его, извините, не Бандера, конечно, Дмитро Донцов. Я читал его труды, и там он, там у него есть заклятие для призывания духа Евгена Коновальца. Вот я думаю, в собственно Украине, я тебе без шуток говорю, между, да, мистикой, да, да, и политикой называется эта работа, экстремистская и запрещенная. Но я читал, еще, знаешь, нейросети не были развиты, я читал с кривым переводом, но это на самом деле подобное днище, это просто фантастика, по сравнению с которой даже Вероника Фэншуй, это со своими 160 тоннами мертвой земли для строительства и защиты от коррупции, это просто образец адекватности. А вот Дмитро Донцов — это напрочь поехавший мистик и нацист. Ну, что всегда связано, да, потому что идеализм их и приводит что к мистике, что к политическим нацистским воззрениям. И прикол просто в том, что там он призывал заклятие, писал для призывания духа Евгена Коновальца, как лидера украинских нацистов. И поэтому, ну, этого-то чела 100% надо им захоронить, привезти на Украину, возможно, даже мавзолей построить. Вот, кстати, настоящая идентификация была бы потом по этому мавзолею
7: ударить.
8: Ну,
7: так а вот это как раз и страшно, потому что они буквально, ну, я не знаю, что ли, в очередной раз подтверждают вот на самые низменные, самые ужасные вещи. И,
8: ну, и что?
7: И главное,
8: и кому это надо?
7: Внимание на это Израиль обращает. Пусть обращает.
8: Да,
7: а если
8: обращает,
7: он обращает,
8: потому что, финансовый конфликт.
7: Хорошо.
8: Есть. Финансовый.
7: Ну, пусть развивается.
8: Это тоже просто повод. Нет, слава богу, конечно, пусть развивается.
7: Ну,
8: но
7: да,
8: подогревать этот конфликт можно
7: надо
8: только экономически. Я бы Израилю сделал скидку на зерно. Вообще, я бы им это зерно бы практически бесплатно отправлял бы, чтобы они стали противниками Украины.
7: Ну, кстати, а почему нет? Ну, как вариант, надо вот это подогревать.
8: Да?
7: Ну да.
8: Конечно,
7: да,
8: конечно. Но так, при этом и Палестине надо помогать.
7: Кстати,
8: тоже,
7: Евгений Коновалец в российских источниках описывается как уроженец Галиции, полковник армии УНР и создатель украинской войсковой организации и ОУН, оставшийся бессменным лидером украинских националистов до своей гибели в 1938 году.
8: Да, они ему прям поклонялись, то есть это их святой,
7: да,
8: такой нацистский.
7: Да, да, это страшно, и вообще даже говорить и думать об этом не хочется. Ну ладно, я предлагаю на этом постепенно отходить от Украины. Вот как раз и Израиль упомянули, а значит, давай будем обсуждать уже ближневосточную, что ли, проблему. У нас вот буквально меньше минуты остается до завершения этой получасовки.
8: Лучше тогда уже потом,
7: да,
8: начать.
7: Да, да, да, да, да, поэтому вот сейчас, дорогие друзья, я вам рассказываю. что и напоминаю для многих наших слушателей, что можно позвонить по номеру +7 495 95 95 912 в следующей полчасовке и потом еще в полчасовке для того, чтобы задать свой вопрос, поинтересоваться чем-то, может быть, мнение высказать, а мы будем рады его выслушать. А прямо сейчас новости на радио «Спутник».

0: Утро на радио «Спутник» начинается не с кофе, а с бодрящего «Экспрессо».
1: Что? Что?
0: Да, вы не ослышались. «Экспрессо» – утреннее шоу с Константином Придыбайло и Катериной Кирберевой. Оперативные новости, мгновенные реакции, информационное движение без остановок. «Экспрессо» – локомотив прямого эфира. Отправляется каждый будний день в 7 утра. Врываемся в повестку со сверхзвуковой скоростью. Каждому поколению свои сайты и ресурсы. Вы уже отыграли в агентов и расстались с Асей. Вы сохраняли контакт с друзьями и торговали лицом на книге. Вы в совершенстве изучили трубу, как импортную, так и свою, русскую. Началась вторая четверть 21 века. Будьте современней. Вылезайте из телеги. Радио «Спутник» в мессенджере «Макс». Наш адрес – радио, нижнее подчеркивание «Спутник».

Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 10 часов, в Бишкеке 13, в Ереване 11. В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте в этом выпуске. Задержан агент украинской разведки, передававший данные об объектах Минобороны в Рязанской области. Второй пострадавший из-за падения балкона в Севастопольской школе доставлен в Москву. Россия будет создавать условия для продвижения и укрепления позиции русского языка в мире. Подробности далее. Задержан агент украинской разведки, передававший данные об объектах Министерства обороны России, топливно-энергетического комплекса, транспорта и промышленности в Рязанской области. Как сообщил Центр общественных связей ФСБ, злоумышленник по своей инициативе установил и поддерживал контакт с представителем украинской разведки в мессенджере Telegram. Начиная с прошлого года, он собрал и передал противнику важную информацию, в том числе о военнослужащих, принимавших участие в специальной военной операции. Возбуждено уголовное дело по статье «Государственная измена». В российскую детскую клиническую больницу Минздрава в Москве доставлен еще один школьник, пострадавший в результате падения балкона в школе номер 13 Севастополя. Состояние 17-летнего подростка стабильное, средней тяжести. Пациент проходит лечение в отделении травматологии и ортопедии, сообщили в медицинском учреждении. Инцидент произошел 20 мая. Пострадали 10 детей, которые вышли на балкон, чтобы сфотографироваться. Один из пострадавших был доставлен в российскую детскую клиническую больницу еще 23 мая. Возбуждено уголовное дело. Премьер Армении Никол Пашинян, должно быть, разделяет установки Брюсселя по ухудшению жизни граждан, раз ассоциирует себя с Евросоюзом. Это мнение высказала официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире авторской программы на радио «Спутник». Дипломат отметила, что, судя по политике ЕС, задача брюссельской бюрократии заключается в том, чтобы граждане их стран жили хуже, а не лучше. В отличие от ЕС, сотрудничество в ЕАЭС не политизировано, а выстраивается на основе уважения и равноправия, на принципах свободного рынка, честной конкуренции и законности. Россия будет создавать условия для продвижения и укрепления позиции русского языка в мире. Это предусмотрено планом по реализации основ государственной языковой политики, сообщили в Кабмине. Среди предложенных инициатив – создание электронных образовательных ресурсов для обучения иностранных граждан в России, перевод детской литературы на языки народов стран ближнего зарубежья и иностранной детской литературы на русский, обеспечение свободного доступа читателей из СНГ к ресурсам Российской государственной библиотеки, содействие выступлению русских зарубежных театров в России, создание образовательных курсов на базе представительств Россотрудничества и организация поставок в зарубежные школы и библиотеки русской учебной и художественной литературы. Также предусмотрено предоставление иностранным специалистам возможности прохождения стажировок в России. Число случаев заражения хантавирусом возросло до 13. Власти Испании сообщили о заболевшем пассажире круизного лайнера, сообщил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус. В организации отметили, что со 2 мая новых смертельных случаев не регистрируется. Скончались трое заболевших. Инфицированные пассажиры судна получают необходимую помощь, остальные остаются на карантине, добавил Гебрейесус. Еще больше новостей вы найдете в канале «Радио Спутника» в Макс. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: Разберется?
3: Разберется.
4: Дорогие друзья, продолжаем. Меня зовут Александр Букарев. Это программа «Стас разберется» со Стасом Васильевым. Стасом, а как просто, как всегда, вещаем на частоте 91.2 в Москве, 91.5 в Санкт-Петербурге. Наши соцсети Рутуб, ВК, Телеграм, Макс и многие другие. Заходите, пишите слово «Спутник», сразу нас быстро найдете. Подключайтесь к трансляции и к чату. Будем рады вас видеть. А также номер телефона +7 495 95 95 912. Еще раз, +7 495. 8-495-95-95-91-2. Ну а мы пока перейдем немного в другую, что ли, часть нашего мира. Поговорим о противостоянии Соединенных Штатов и Ирана. Почему я говорю о противостоянии? Потому что оно как бы и не завершалось. У них временное перемирие, которое вот прямо сейчас может уже не просто затрещать по швам, а буквально разлететься на лоскуты. 26 мая 26 года, то бишь вчера, вооруженные силы Соединенных Штатов возобновили военные удары по южным территориям Ирана. По заявлению Центрального командования Штатов, атака была направлена на поражение военных объектов, включая позиции зенитных ракетных комплексов. Вашингтон официально охарактеризовал эти действия как необходимую самооборону, цель которой заключается в защите американских военнослужащих, ну а кто бы сомневался. А в то же время, значит, Иран обвинил Соединенные Штаты в нарушении перемирия, сказал, что все, готовьтесь, будет, значит, ответ, потому что без ответа соответствующие нарушения не оставят они и встанут на защиту иранского народа. Кроме того, они сказали, готовьтесь к баррелю, значит, нефть увеличится сильно в цене, $200 за баррель они обещают. Кроме того, может быть, там еще и кабель какой-нибудь все-таки перережут с интернетом связанный.
3: Интернетовский,
4: поэтому,
3: да.
4: Да-да-да, поэтому давай рассуждать. Все-таки удар, да, был нанесен. В последнее время у них вообще не получается договориться, да и, в принципе, а как будто можно ли? Вот давай с этого вопроса начнем.
3: А как будто было ли когда-то иначе?
4: Ну да, а можно ли вообще сейчас здесь договориться, и есть ли там хоть какая-то лазейка для того, чтобы это все мирным путем решилось? Вот на этот вопрос мы ответим сразу после звонка, а сейчас слушаем вас. Здравствуйте, вы в эфире.
5: Здравствуйте, Ярославская губерния, меня зовут Виктор. Хочу задать вопрос. Почитал в новостях о том, что с сегодняшнего дня в России действует запрет на ввоз техники по параллельному импорту. Мне лично кажется, что это немного ухудшит наше состояние в плане техники, потому что импортозамещения как такового я не

0: Действительно, нет, валить никуда не надо.
1: Валить можно было бы, но валить некуда. Капитализм, где вы спрячетесь от капитализма? Что делать? Терпеть.
0: На самом-то деле, вот эту тему мы не так давно в эфире обсуждали. И тут не стоит так переживать.
1: Я скажу, а потом скажешь. Да, я тоже хочу сказать, что переживать не стоит. Эта вся история, как я понимаю, она касается государственных компаний. Вот подумайте сами, есть магазин техники на Горбушке. Кто им запретит поехать там через Казахстан, купить какое-то количество там ноутбуков или чего-то такого и точно так же нам продавать? Я думаю, что речь идет о запретах для госучреждения. Это, с одной стороны, хорошо, с другой стороны, плохо. Уже дальше зависит от вашего определения, что такое крошка сын к отцу пришел и спросила кроха. Это уже зависит от вашего определения. Для импортозамещения это хорошо, потому что речь идет о государственных предприятиях, и действительно вражеской техники в государственных предприятиях быть не должно. С другой стороны, не переключится ли все это на Китай, как у нас обычно с лонгсунами и всем этим импортозамещением, когда просто китайское нам продают под брендом российского, не закончилось бы, и как бы разные люди с этого просто не заработали. Но таков капитализм. Такое 100% будет, и как уже наше государство будет с этим справляться, ну, нам остается только смотреть. Для обычных пользователей ничего с точки зрения доступности не изменится, но все станет дороже. При этом крупные магазины техники, которые обязаны отвечать перед законом, они, конечно же, очень сильно пострадают. Потому что это будет... Они будут продавать только товар легально ввезенный с дополнительными пошлинами, и значит, в крупных магазинах техники все подорожает. А всякие интернет-магазины или частники, которые что-то откуда-то привозят и продают просто на Авито, они будут расцветать. Все подорожает, плюс еще все подорожает из-за забастовок на заводе Samsung, из-за, в принципе, кризиса микроэлектроники. Но и особо переживать по этому поводу не стоит, потому что в целом китайские гаджеты нам точно так же будут доступны, и вы, как потребитель, обычный гражданин, переключитесь на всякое китайское. Те же самые айфоны мы из Китая будем возить совершенно нормально. Я вот, вы разбирали этот вопрос детально, я, честно говоря, не интересовался,
0: а
1: просто логически.
0: А ты почти попал, да. Ты прям полностью
1: попал. Я просто
0: попал.
1: Логически предположил, да.
0: Да,
1: так
0: да.
1: Что, но я не хочу вам сказать, что все хорошо, все круто. Все будет дорожать, но это общемировая тенденция.
0: Да.
1: Относитесь к этому как к возвращению долгов. Капитализм на первых порах своего развития дал нам счастливую жизнь. Да, сейчас мы как страна за это расплачиваемся, потому что капитализм нам сказал, что нам не надо тратить бабки на создание своих сервисов, и мы не тратили. А теперь мы за это платимся, выделяя еще больше деньги. То есть капитализм, он дает в долг и долги потом надо возвращать.
0: Да. Ну, спасибо, хочется сказать огромное за звонок, за вопрос. Причем вопрос действительно такой актуальный. Мы пока давай продолжим.
1: Граждане не пострадают. Потому что еще, знаешь, еще бы один момент я бы добавил.
0: Конечно.
1: С одной стороны, все подорожает, но с другой стороны, оно подешевеет. Смотрите, оно подешевеет в силу технологических причин, потому что техпроцесс уже освоен, производить все это становится дешевле, на разработку деньги тратить не надо, а значит, можно снизить стоимость, да, потому что все фотолитографическое оборудование, все оно построено. Плюс те страны, которые делают передовые технологии, они переходят на новые нормы, а старое все это продается, в том числе с Тайваня продается там же самому Китаю, с Китая продается еще кому-нибудь, и в целом электроника дешевеет, и, возможно, та разница, которую мы получим из-за всяких ограничений логистических, она отчасти будет компенсирована освоением процессов. Понимаете? То есть оно же все такое диалектическое, оно обоюдоострое. И где-то у нас дешевеет, где-то дорожает. Но тут, конечно, можно посмотреть на это. Вот, а если бы не все вот эти законы и не все, что происходит, то оно бы подешевело сильнее, и мы более крутую технику получали бы дешевле. Ну, если бы докобы до во рту росли грибы. По факту мы с вами останемся на том же уровне технологического развития за плюс-минус те же самые деньги, по моей оценке. Ну, может быть, разница будет небольшая.
0: Ну, нет,
1: но
0: там, конечно,
1: все подорожание будет компенсировано.
0: Нет, там возникнут некоторые, конечно, трудности для многих компаний. И вот я бы не сказал, что это как раз государственные. Вот те, которые государственные, они во многом могут даже получить некоторые плюсы. А вот те, которые будут, значит, закупать сами вот ту самую продукцию, для них очень вырастут риски. Поэтому нет, изменения в ценах будет. Но не критичное и не
1: риски
0: во всех направлениях.
1: Вырастут. Вы же хотели в капитализм играться. Капитализм — это всегда риски. Вы хотели сидеть, национализировать убытки, приватизируя прибыль. Ну, увеличение цены, значит, проиграйте тем, кто не увеличит. Значит, вот

0: В итоге все скатится к монополии. В итоге начнется очередной кризис, и монополия будет просить господдержки. И вот здесь я надеюсь, что у государства хватит мозгов просто все это национализировать. Раз вы неэффективны, давайте мы будем сами распоряжаться. Обанкротим предприятие, скупим в государственную собственность и сами уже будем управлять, надеюсь, в интересах граждан. Хотя, конечно, пример АвтоВАЗа, например, нам показывает, что пока что к такой прогрессивной, скажем так, национализации мы не готовы, но придется готовиться или мы проиграем.
1: Ну, собственно говоря, возможно,
0: экономически.
1: Да. Так, ну что, предлагаю обратно вернуться к нашей теме, узнать, ну вот я тогда задавал вопрос, а можно ли сейчас вообще еще договориться с Соединенным Штатом и Ираном? Как считаешь, есть хоть что-то?
0: Ну, смотря какой период времени ты рассматриваешь.
1: Я рассматриваю период времени полгода.
0: Нет, не думаю.
1: Не думаешь? Ну,
0: я думаю, после последнего такого марш-броска, если США проиграют, тогда они смогут договориться,
1: вот
0: чтобы
1: это уже другое.
0: Опять посидеть. Да, это другое. Поэтому я считаю, что вот именно в краткосрочной перспективе, там полугода-года, нет, не договорятся. Угу. Будет либо наземная операция, либо какие-то массированные удары, либо еще другие ближневосточные страны, например, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, кто-то еще подключится и будут бить на Иран. Потому что Иран — это бельмо на глазу. Вся их экономика, что бы они там ни рассказывали, это инвестиции. Господи, есть замечательный канал, который я вчера начал смотреть. Я забыл, как он называется, но там вот то, что я больше всего люблю. Там чувак, короче, про бои рассказывает с точки зрения инвестиций, почему все это переместилось в ОАЭ, почему там это, как Джейк Пол зарабатывает на своих боях, хотя по факту как боец из себя ничего не представляет. И, короче, как это все превратилось из спорта действительно в некую разновидность ТикТока, помешанную на инвестиционные...
1: Гладиаторские бои. Они, в принципе, по той же схеме работали.
0: Не, ну, я насчет гладиаторских не знаю. Просто тогда-то рынка венчурных инвестиций, по-моему,
1: да,
0: не было.
1: Да,
0: хотя,
1: ну,
0: хотя тоже, наверное, был.
1: Там более упрощенная версия. Более упрощенная версия.
0: Но вот сейчас все стало сложнее. Сейчас знаешь, на чем зарабатывают самые большие деньги? Букмекеры, но вот эта вот ерунда, когда ты ставишь добой, это никому не интересно. Оказывается, сейчас ты прям в тайме, как ТикТок, сидишь с телефоном, будет нокаут в течение минуты. Там вероятность, коэффициенты, и ты все это ставишь. Или будет нанесено удары тем-то, тем-то. И ты прям в реал-тайме ставишь сразу деньги, заряжаешь, знаешь, как вот эта вот ракетка, которую все хают и рекламировали у нас всякие известные блогеры разного толку. А здесь вот прям вот в реал-тайме как ракетка, но только на реальном бое. То есть, конечно, и все эти инвестиции, все это связано. То есть, допустим, тот же самый Джейк Пол. Я вам скажу потом название канала, где все это можно посмотреть, там с графиками, с цифрами показывают, но я никогда ММА не воспринимал так, да, и никогда бокс не воспринимал так, а сейчас все это превратилось вот в такую вот историю.
1: Ну да, что уж тут говорить, если Олимпиада выиграет, ну, победитель Олимпиады по боксу, это далеко не самый лучший боксер прямо сейчас, скорее всего. Но не всегда, но бывает. Так, у нас еще один звонок, давай послушаем. Здравствуйте, вы в эфире.
2: Друзья, это Тимофей из Санкт-Петербурга, вас беспокоит.
1: Добрый.
2: У меня к вам два вот таких вопроса. Скажите, пожалуйста, как вы считаете, вот, во-первых, являются, существуют ли вообще, в принципе, данные подтвержденные, данные управляемости киевского режима со стороны Англии, там, Америки, ну, скажем так, англосаксов? Вот, и если вы считаете, что такие подтвержденные данные существуют, не имело ли смысл, может быть, нашим средствам массовой информации, ну и вам в том числе, вам даже, наверное, во-первых, вот, свои сообщения начинать немножко по-другому. Киевский режим, вернее, виноват, неправильно, англосаксы или там Англия, или там Америка руками фашистского киевского режима совершила, соответственно, очередное преступление, теракт и так далее и тому подобное. Чтобы нам всем было слышно и понятно, что мы воюем, в конце-то концов, не с куклами, а с кукловодами. Вот такой вопрос.
0: Ну, во-первых, данные есть, и я считаю, что они достаточно объективны, и я об этом делал много, скажем так, материалов, да, и данные эти выражаются в инвестициях. Например, когда глава компании «Квантик» вместе с Борисом Джонсоном едет и срывает перемирие, а потом Борис Джонсон получает деньги, ну, на свой счет практически там около миллиона фунтов стерлингов было, если мне не изменяет память, это 2022 год. На мой взгляд, это является объективными данными. Но начинать сообщение так, как вы говорите, я не хочу, потому что я англосаксов ни в чем не виню. Это не является генетическим каким-то проклятием, мол, если ты родился англосаксом, то все, ты вот такая вот сволочь и подонок. Я во всем виню капитал и рассматриваю тенденции инвестиционных прибылей и прочего. Я утверждаю, что англосаксы воюют с нами, да, руками украинцев, но не потому что, да и вся объединенная Европа, давайте туда и римлян тогда запишем, да, еще вот эти вот, и вообще все что угодно. Да, потому что я, ну, не считаю, что вот англосаксы там виноваты, англичанин там априори враг, я сужу о каждом человеке по поступкам. Я во всем виню капитализм. И в принципе, но, понимаете, начинать эфиры с фразы «капитализм в очередной раз нам вот это» — нет, я как бы рассматриваю конкретные личности, потому что я ни с кого не хочу снимать ответственность. Да, капитал, да, система, да, так устроено, но это в итоге твой личный выбор, да. Ты мог бы быть таким же бедняком, трудягой, там, как мы все, да, потому что, ну, сейчас скажут, Стас, ты нормально зарабатываешь. Нет, ребят, по меркам вот этих людей я нищеброд, да. Я за всю жизнь, наверное, заработал, ну, не за всю жизнь, но сейчас вот мое общее там состояние, если взять мои там ипотечные квартиры, автомобиль и, или квартиры, которые я владею, которые у меня в собственности, у меня все равно нет миллиона фунтов стерлингов, которые Борис Джонсон получил за одну эту. Так что я себя все равно отношу к обычным людям, да, не богатеям. Я себя богатым не считаю. Вот. Так вот, я хочу сказать, что... Вот эта вот история, она приводит просто к тому, что ты стоишь перед выбором стать сволочью, из-за которой гибнут люди, ради интересов, которые гибнут люди, и плевать, как ты себя сам в своей собственной голове оправдываешь. Либо жить нормальной жизнью, трудиться, возмущаться, негодовать, но зарабатывать деньги. Так что личный выбор я не снимаю. Но национальная принадлежность Бориса Джонсона или Бориса Чуприны, она не имеет абсолютно никакого значения. Это капитал, это инвестиционная экономика, это главенство финансового капитала и управления промышленным, которые всегда приходят к максимальному выгодному, а это ВПК. Вот в чем виновата. Поэтому начинать с англосаксов и заставлять ненавидеть кого-то по национальному признаку и считать врагом по умолчанию я не хочу. Потому что тем самым мы с вами, допустим, ненавидя всех немцев, да, там... В советское время такого же не было. Были плакаты «Убей фашиста», но не было плакатов «Убей немца». Потому что были немецкие антифашисты, которые против этого режима сражались. Нам надо осознать, что мы не воюем против англосаксов. Мы сейчас выживаем перед лицом Вельзевула Карловича Капитала, который пытается нас уничтожить. И мы пока что врага своего не признаем, потому что враг этот, помимо того, что пытается нас уничтожить, моментами дает нам некие хорошие преимущества. В частности, иллюзию того, что вот ты временно бедствующий миллионер, который пока что бедняк, но вот сейчас вот там Путина уберем или там Кира Стармера уберем, и вот тогда заживем, потому что придет другой, он будет хороший.
1: Ну, это вот, вот да, поэтому... такие очень простые и странные мысли, на самом деле, не всегда. Но
0: начинать с того, что ненависть англосаксов, да, колонизаторы, да, на всей планете все это натворили, но мы же не будем винить их, я не буду винить их, в частности, потому что мое мнение другое. Я буду во всем винить капитал и систему, которая устроена таким несправедливым, абсолютно поганым образом, да. Поэтому я не считаю всех их там врагами. Я ненавижу Америку, но против среднестатистического американского гражданина я ничего не имею. Я ненавижу систему. ЦРУ, как часть этой системы, должны быть уничтожены. Но разве уничтожение ЦРУ само по себе чем-то поможет? Нет. Завтра же появится другая организация, которая точно так же на основе финансового капитала, хедж-фондов и всего остального будет выстраивать эти контакты, которые будут называться просто по-другому. Вот и все.
1: Да.
0: Так что никаких претензий к англосаксам. Англосаксы красавцы. Сами по себе. А вот капитализм зло.
1: Да. Ну, вот на этом пока зафиксируемся. Перейдем к следующему звонку. Здравствуйте, вы в эфире.
3: Алло, здравствуйте, уважаемые ведущие. Здравствуйте,
0: да,
3: уважаемые
0: здравствуйте, слушатели.
3: Андрей из Краснодара, постоянный слушатель.
1: Приятно слышать.
0: Спасибо, да.
3: Вопрос задать вам. Скажите, пожалуйста, вот считают там из Монако некоторые люди, что нас боятся, да, вот какие. Есть ли повод для боязни, допустим, вот такой... 100% нацистской страны, как Эстония, допустим, где уничтожались подчастую все, и евреи, и партизаны, и цыгане, и русские. Всех, даже в фашистской Германии оставался шанс у кого-то в концлагерях, значит, выжить. А вот в Эстонии уничтожали всех. Но это один вопрос. И второй вопрос, а не слишком ли много нам дают всякой экономической, финансовой информации? Столько-то нефти, столько-то доллар, столько-то евро, столько-то акций, столько-то золота. Но у меня вот у друзей ничего и подобного нету. Ни золота, ни акций, ни евро, ни рублей, ни облигаций. Mm-hmm. Вот. Зачем нам, что какая-то нация барыг, которые вот там столько сидим на, значит, на всяких этих биржах, которые в основном в Америке находятся, сырьевых, валютных, золотовалютных. Вот. По-моему, надо соскакивать вообще с этой долларовой иглы, сетевой, айфоновой иглы. Мы, как вы не поймете, мы в таком финансовом, экономическом рабстве находимся. То есть вот эти все биржи, брокеры, трейдеры, шмейдеры, они все находятся в Америке. Если мы хотим торговать внешнеэкономически, мы, конечно, подчиняемся ихним правилам. И они нами манипулируют. Спасибо.
1: Спасибо, да, большое спасибо за вопрос.
0: Ну, по поводу Эстонии и прочее, ну, там же, как бы, смотря кто совершал, это были конкретные нацисты, которые были частью гитлеровского режима и с Гитлером сотрудничали. Те преступления, которые они совершали, ну, как нам показывает практика, есть вот, допустим, американский фашизм, да, а тот фашизм на экспорт, который они строят, например, в Украине, он становится намного жестче, потому что эти-то, они как бы умные, они понимают, что и зачем они делают, а вот эти, которыми сманипулировали, ну, точно так же, да, как вот Зеленский сидит, зарабатывает деньги, а все вот эти вот запрещенные в России террористические организации, как Азов и РДК, их головари, они тоже сидят, зарабатывают бабки, а вот простые дурачки идут умирать за какую-то чистоту нации, просто потому что их зазомбировали всякими славянскими фольклорными новоделами по типу современного неоязычества и прочее. Так что здесь у меня вообще как бы вопросов нет, я понимаю, почему это происходит. Касательно мировой финансовой системы, ну, во-первых, почему нам говорят про курс доллара, потому что все торгуется в долларах, и стоимость доллара пока что, мне это тоже не нравится, но она определяет стоимость продуктов, и для того, чтобы планировать там свое будущее и понимать, как оно и что будет, ну, мы должны за этим следить, да, потому что все ведется в долларах, с которого мы вроде как постепенно слезаем, но до этого еще очень и очень далеко. В том, что касается там вот отключиться от всех этих бирж, мы что, нация барыг, ну, как бы, простите за суровую правду, но мы и есть нация барыг, потому что у нас все построено по капиталистическим лекалам, начиная с образования и заканчивая культом индивидуализма и всем остальным, что продвигается масс-медиа и культурой и является следствием капиталистического образа жизни. Каждый сам по себе, у ваших друзей нет слитков, но большинство из них живут, будучи уверенными, что вот сейчас вот они поднимутся, будут еще больше работать, уже там по 30 часов в сутки будут работать вместо 20. И в конечном итоге эти золотые слитки у них появятся. Мы как вот эти вот крыски, которым привязали, ну или там, что им там привязывают, сыр, и они вот так вот бесконечно бегают, пытаясь этот сыр догнать, хотя это просто невозможно в силу самого устройства системы, потому что как бы быстро вот эта вот не крыска, а мышка бы не бежала, сыр он все равно будет как-то вот так вот недостижим, да, так что здесь у меня вопросов нет. Но если даже мы вот сегодня берем все это, обрубаем, вы думаете, внутри страны такие же ребятки не появятся, которые вам сделают внутрироссийскую биржу, чтобы заниматься тем же самым, чем и зарубежные капиталисты? Крайне сомневаюсь.
1: Я больше склоняюсь к тому, что нам столько информации дают по поводу экономики и всего остального, потому что, к сожалению, она сейчас определяет большую часть нашей жизни. И если ты немного разбираешься в этом, то ты хотя бы периодически можешь более-менее понять, в какую сторону двигается мир, даже по тем изменениям, которые...
0: Ну и принимать там... более взвешенные, да, решения, да. Это то, о чем я и сказал.
1: Да, да, распоряжаться даже своими ресурсами, своими финансами. Ну да, это в подтверждение твоих слов. Так, у нас 2 минуты остается до перерыва. Я предлагаю нам вот эту тему с США и Ираном завершить. Здесь я просто хотел еще добавить, есть сообщение дополнительное от министра нацбезопасности. Израиль не позволит США и Ирану заключить соглашение. Вот по его словам, потенциальная сделка может навредить интересам Тель-Авива. Также он выступил за жесткие меры против Ливана.
0: Нетаньяху не хочет в тюрьму. Да, прекращение войны — это тюрьма для Нетаньяху, поэтому красавица будет держаться до последнего. Тут никаких сюрпризов нет.
1: Да-да-да. Вот сам Нетаньяху еще сказал, армия Израиля расширяет операцию в Ливане и берет под контроль стратегические районы. Поэтому здесь уже о перемирии каком-то, как будто бы речь перестанет идти.
0: И надо.
1: Да-да-да. Вот все, может быть, уже в ближайшее время начнется второй, что ли, этап горячей фазы. Там поднакопили, может быть, вооружение американцы. Хотя я до сих пор не вижу вариантов конкурентов для того, чтобы им на земле как-то победить, это слишком тяжело, это слишком много ресурсов, это, ну, слишком много людей потребуется для этого на земле.
0: Тем лучше, слушай, тем лучше.
1: Это да.
0: А не факт, что как бы жизнь дает текилу, найди лимон, жизнь дает лимон, найди текилу, да? А не факт, что они как бы рассчитывают на победу, но под конец срока Трампа они очень много заработают на этом,
1: это
0: потому что
1: да.
0: будет сброшена куча вооружения, потом все выдано, Илону Маску будут оплачены услуги для спутников, Палантир получит бабки за использование американской армии искусственного интеллекта, так что все, кому надо, они там попили точно так же, как они в Ираке делали. Так что, ну, что считать, для американского общества, ну, конечно, это будет поражением, да, потому что очень много денег будет потрачено в никуда, но элитка-то кайфанет, так что какие вопросы?
1: Да, собственно говоря, скорее всего, скоро это продолжится.
0: Главное,
1: а прямо сейчас...
0: потом не забудьте.
1: Да, пауза на радио «Спутник», дорогие друзья, новости.
4: Стас разберется. Узнать за 90 секунд. Путешественник Васко да Гама стал первым европейцем в 1498 году, ступившим на землю Индии. Он прорубил спасительный для Португалии торговый коридор на юг. В 16 веке та рисковала стать небогатым периферийным государством. Бесконечные конфликты с соседями ее ослабили. Королевство почти не имело источников благосостояния, да еще и тратилось на оборону. Торговля с Востоком была спасительной соломинкой. Средиземноморье контролировали Венеция и Генуя. Следовало идти вдоль Африки через Атлантический океан, туда, где еще не бросили якорь другие европейцы. Португальцы хорошо готовились, нанимали иностранных капитанов и матросов, десятилетиями собирали информацию о ключевой цели – далекой и богатой Индии. Отправились в путь на четырех кораблях. Через несколько месяцев, пройдя через смертельно опасные испытания, экспедиция Васко да Гамы остановилась напротив города Каликут. Арабские купцы, контролировавшие тогда торговлю с Индией, подговорили местного правителя арестовать сошедших на берег. Васко да Гама в ответ задержал нескольких знатных индийцев и приказал открыть огонь по арабским кораблям. Те отступили. Путь в Индию был открыт, а за Португалией закрепился статус «морской державы». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
5: Держан агент украинской разведки, передававший данные в Рязанской области. Как сообщил Центр общественных связей ФСБ, злоумышленник по своей инициативе установил контакт с представителем украинской разведки в мессенджере Telegram. Начиная с 2025 года он собирал и передавал противнику важную информацию, в том числе об объектах Министерства обороны, топливно-энергетического комплекса, транспорта и промышленности, а также о военнослужащих, принимавших участие в специальной военной операции. Возбуждено уголовное дело по статье «Госизмена». Евросоюз пока не обсуждает на официальном уровне назначение возможного посредника для потенциального диалога с Россией. Все дискуссии пока сводились лишь к болтовне в коридоре во время неформального саммита на Кипре в прошлом месяце, пишет портал Euractiv. По данным его источников, кандидатура главы евродипломатии Кай Калласа может встретить сопротивление со стороны части стран ЕС. Более приемлемой фигурой на роль переговорщика называется глава Евросовета Антонио Кошта. Часть абонентов в ряде областей Украины остаются без электроснабжения. Отключения фиксируются в Днепропетровской, Сумской и Харьковской областях, а также подконтрольной Киеву части Запорожской области, сообщает Укрэнерго. По информации компании, это связано с повреждением энергетической инфраструктуры. Правительственная комиссия по развитию электроэнергетики рекомендовала запретить майнинг криптовалюты в Москве, Московской и Курской областях. Ограничение должно действовать до 2032 года, заявил замминистра энергетики Евгений Грабчак. С 1 января 2025 года по 15 марта 2031 в России действует полный запрет на майнинг криптовалют в 10 регионах, включая Дагестан, ЛНР и ДНР, из-за дефицита электроэнергии. В некоторых районах Бурятии и Забайкалья запрет носит сезон. сезонный характер, в остальных регионах майнинг разрешен при условии регистрации в реестре ФНС или соблюдения лимита энергопотребления. Сотрудники Гражданской гвардии Испании пришли с обыском в штаб-квартиру правящей социалистической рабочей партии премьер-министра Педро Санчеса. Визит следователей связан с делом против бывшего главы правительства Хосе Луиса Родригеса Сапатера, пишет газета «Паис». Сапатера подозревают в использовании в незаконных целях госпомощи, выделенной авиакомпанией «Плюс Ультра» после пандемии. Празднование дня рождения Санкт-Петербурга началось с возложения цветов к надгробию Петра I в Петропавловской крепости, сообщает пресс-служба администрации губернатора. Там напомнили, что 27 мая 323 года назад была заложена крепость, которой дали имя в честь святого апостола Петра. Еще больше новостей вы найдете в канале «Радио Спутник» в Макс.
4: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM.
6: Стас. Разберется?
1: Дорогие друзья, продолжаем эфир. Меня зовут Александр Букарев, а это программа «Стас разберется» со Стасом Васильевым. Стас и Майк, как просто. Напомню про наши соцсети, как всегда. Рутуб, ВК, Телеграм, Макс. Заходите, подписывайтесь, подключайтесь к чату и к трансляции. А также номер телефона. +7 495 95 95 912. Еще раз. +7 495 95 95 912. Ну что ж, давай будем продолжать. США и Иран оставим пока что. Пусть они там разбираются. А поговорим про Евросоюз. Мы не так далеко ушли. Обратно вернулись. Европейский Союз принял решение выделить Литве, Латвии и Эстонии 12 миллиардов евро на военные нужды. Финансирование будет осуществляться в рамках европейской программы SAFE. Причиной такого шага стали участившиеся случаи...
0: Причины тряски.
1: Вот тут ты мем вспомнил давний. Причиной такого шага...
0: Это лучше. Либераху порвало и причина тряски. Какой давний, он актуальный. Мы в этом меме живем.
1: Не, ну это правда. Но сам мем-то когда снимался? Мне кажется, лет 5-7 назад или 6.
0: Ну, вот это не имеет значения.
1: Ну, тоже верно. Важно, когда он актуален. А причиной такого шага стали участившиеся случаи падения украинских беспилотников, которые сбились с курса и оказались на территории прибалтийских стран.
0: Эх, нет бы 5-ю статью НАТО подключить, Европой навалиться на Украину.
1: Ну, а ты слышал, как они это объясняли? Они говорили, Россия специально перенаправляла украинские беспилотники в сторону Прибалтики. Вот так вот. Ну, ты просто не понимаешь, у нас там такого уровня уже технологии, что мы в полете вот так вот перехватываем.
0: Слушай,
1: «Интерстеллар» смотрел?
0: Конечно.
1: Помнишь в самом начале, как беспилотный Нолан, здравствуйте, как беспилотник летел, и он на машине просто какую-то там антенну вот так вот выставил, и за несколько минут к нему подключился, перепрограммировал и посадил. Вот тут тоже так же. Мы уже умеем вот просто прям на лету беспилотник ловить, вот так перепрограммировать и направлять в сторону Литвы, Латвии и Эстонии. Ну а почему бы нет? Бойтесь. Но если говорить серьезно, то, понятное дело, они тут пытаются такими методами увеличить, что ли, обороноспособность и военные возможности всей Прибалтики. И вот это немного волнует. Знаешь почему? Потому что вот недавние заявления, которые мы с тобой тоже обсуждали по поводу того, что надо там блокировать Калининград, МИД буквально Литвы заявлял, надо совершать атаку на Калининградскую область, это же вот как будто все ведет к не слишком хорошим последствиям, вот эта самая милитаризация. Ну вообще, как думаешь, вот эта милитаризация Прибалтики каким-то пока что опасным моментом ведет или там...
0: Ну, конечно, конечно ведет. То есть любая война — это плохо.
1: Ну, любая война — это плохо. Это такое, знаешь, что за выражение? Любая война — это плохо. Ну, яблоко вкусное, хотя не все любят яблоки, ладно.
0: Да, но, видишь, войны никто не хотел, война была неизбежна. То есть мы как бы там не говорили, что это плохо, мы все равно к этому идем. И милитаризация Прибалтики — это вот одна из частей для того, чтобы ВПКшечку и поддержать, и какие-то деньги хотя бы зарабатывать, раз ничем другим интеллектуальным они зарабатывать не умеют. И оправдают они оправдание, это, конечно, и военная агрессия, и тем, что Россия где-то там что-то когда-то начала. Там оправдания-то найдутся, понимаешь? Они могут быть любыми, могут и другие вещи говорить. Я бы вот хотел вспомнить интервью, у меня сейчас выйдет там React тоже, я пересмотрел, поскольку Дудь сейчас, иноагент и экстремист, очень редко что-то там вот выпускает такое интересное, да, там про Косенко у него интервью вышло, мне вообще не интересно. Я начал пересматривать его старые, да, и я, короче, пересматривал. Нет, еще с Дмитро Гордоном я пересмотрел, он еще не вышел, да? Ну, спасибо, что следишь. Вышел с Дмитро Гордоном, и там, короче, Гордон, я-то вот это вот, знаешь, очень люблю риторику из всяких этих, ну, каналов, которые говорят, вот, на вторую чеченскую на самом деле начал Путин. Подождите, как Путин, если напали на Дагестан, который был частью Российской Федерации? Он отправил туда ФСБшников, которые сидели, стали частью вот этих вот боевиков и уговорили их напасть на Россию, чтобы у Путина был легитимный, так сказать, повод атаковать, соответственно, Чечню. Вот. И оказывается, что Дмитро Гордон абсолютно то же самое говорил про Украину. Там Дудь ему задает вопрос, а почему у вас принимаются антироссийские законы? Он говорит, потому что в Верховной Раде сидят путинские ФСБшники, которые принимают антироссийские... Я тебе серьезно говорю. То есть, когда это вышло, я не интересовался политикой и сейчас наверстываю, пересматриваю. Но я, так сказать, очень так удивился этому. Так что в любом случае, как бы что бы они ни говорили, виноват будет Путин. Построит вам атомную электростанцию бесплатно, так это Путин делает, чтобы вас контролировать и шантажировать. Путин там раздаст деньги бедным, но это для того, чтобы себя популяризировать, а потом напасть. Вот.
1: Ну, конечно, так что руки Кремля дотянутся абсолютно везде, когда это надо. Дмитрий Гордон у нас, кстати, иноагент, террорист, экстремист. А это...
0: Как всегда, Изя, а зачем ты читаешь антисемитские газеты? Обожаю этот анекдот, самый лучший вообще. Просто вся суть российской угрозы буквально в одном анекдоте.
1: Да. Так, ну что, у нас еще один звонок есть. Здравствуйте, очень сегодня активно звоните. Спасибо огромное.
0: Слава богу, всегда бы так.
1: Здравствуйте, вы в эфире, слушаем вас.
7: Ялта. Да, доброе утро, да. Вячеслав Ялта. У меня такой вопрос.
0: Да, доброе.
7: Вот на прошлой неделе Warner Brothers, так сказать, запретила нашим кинотеатрам показывать, ну, назовем это, полулегальную версию фильма «Mortal Kombat 2». И, собственно говоря, такой вопрос. А вообще, какой смысл поддерживать авторские права тех фирм, ну, вот и контор, которые от нас добровольно ушли? Мне кажется, давно пора в законе закрепить, что, например, вот Microsoft ушла, значит, можно использовать там пиратскую Windows. Значит, какие кинокомпании ушли, значит, можете абсолютно без проблем опубликовывать и фильмы не только, так сказать, на торрентах, а прям в Кинопоиск имеет право взять и не платить за это, ну, как там,
1: роут. Это ж воровство, буквально.
7: Нет, это... это ответные меры. Ну, какая разница, воровство, не воровство, ответные меры, вот просто так это назвать. Они не хотят там продавать, ну, значит, будут как трофейные. Все, спасибо.
1: Ага, спасибо большое.
0: Да, спасибо. Понимаете, в чем проблема? Она в том, что Кинопоиск давно бы такое сделал, но тогда его удалят из App Store и всего остального. Опять же, проблема здесь в том, что у нас нет своих платформ, и мы не можем никак воздействовать. Ну, то есть, окей, Кинопоиск это делает, получает первые два месяца приток аудитории там 10%, а потом его просто блокируют, а поскольку все сейчас потребляется через приложение, то этим просто пользоваться не смогут, и тоже подписку на Netflix и прочие Warner и Brothers будут через VPN оплачивать.
1: Так, кстати, прямо сейчас можно любого там европейца спросить, рассказать о том, что мы большую часть фильмов там смотрим в интернете, сериалы тоже в интернете.
0: Ну, я скажут, видел это в Твиттере,
1: вы что, не платите? Почему это у вас так происходит? Ну да, поэтому говорить о том, что давайте мы вообще все бесплатно будем... Ну, это как-то, не знаю, не по-человечески.
0: Да нет, это было бы, ну, совершенно нормально. Если
1: ну, вообще,
0: бы,
1: да.
0: Если нет, ну, просто, бы мы вот владели подожди. Платформами. Тут прикол в том, что мы нанесем этим удар по себе, наши сервисы. Поэтому это нецелесообразно, а так бы сделали, конечно. Если есть возможность то заработать, то что бы и не своровать. Все будут воровать, да, и вне зависимости от моральных оценок того, нормально это или нет. Но они сами ушли, они нам не дают.
1: Давай называть не так. Мне не нравится теперь слово воровство. Давай назовем приватизировать. Но мы этим не занимаемся.
0: Нас анализировать. Получается приватизировать. национализировать, да. Это если бы кинотеатры были государственными, и они бы эти фильмы воровали, но даже Советский Союз такого не делал, хотя у него были все возможности и все права для этого, учитывая, сколько американцы у нас контента своровали, да, ты же знаешь, что там старые фильмы того же Эйзенштейна, их перемонтировали, добавляли какие-то сцены, переозвучивали и выдавали за новый фильм американский и продавали за бабки. Да. Но мы не владеем платформами, поэтому в этом плане мы слабы. Как кинотеатры будут выходить из этой ситуации? Да так же, как и выходили раньше. Вы идете на 5-минутный документальный фильм там про, не знаю, броненосец Потемкин или что-нибудь такое, а просто перед этим вам показывают трейлер фильма Mortal Kombat 2. И, ну, будете юридически это как-то опровергать, но мы еще что-нибудь придумаем. Так что я думаю, в российских кинотеатрах все это будет. Единственный способ вам как-то с этим бороться, ну, давайте уже тогда и казахам отмените весь кинематограф, у которых мы его получаем, да, мы же, может, у Mortal Kombat 2 там в дубляже смотрим со всеми делами, а это вот казахи или там еще кто-то переводит, озвучивает, а мы, соответственно, смотрим.
1: Ну ладно, слушатель пишет, мы не воруем, мы реквизируем, берем в долг, а потом копию обратно возвращаем.
0: Да? Нет, мы смотрим трейлеры. У нас вот трейлеры такие, понимаете, трейлер, у него же тоже не определено там все, как тизер. Он должен быть, что он должен там не больше 5 минут идти, ну или тизер, да, мы смотрим тизер. Ну или на крайняк возьмем там из Mortal Kombat какие-нибудь 3 минуты неудачной сцены, ненужной, вырежем, да, которую они делали, чтобы до хронометража дотянуть, и будет у нас на 3 минуты или на 10 минут даже меньше, а это уже получается другой фильм.
1: Вот,
0: это
1: вот,
0: уже трейлер.
1: Вот и ответ на вопрос, как наша нефть спокойно путешествует по миру. Так.
0: Конечно, крючкотворством и иезуитством можно заниматься с обеих сторон. Ага. Жаль, правда, что у нас конфискуют миллиардные активы, а мы всего лишь кино.
1: Ну что ж поделать. А так, кстати, не, ну мы тоже миллиардные активы конфискуем, ты не забывай про огромные активы европейцев, которые у нас находятся и тоже заморожены. Так, ну, возвращаясь к нашим темам, если поговорили немного про имущество авторское, давай поговорим про имущество не авторское, хотя, может, и авторское в том числе. Госдума России приняла в окончательном чтении закон, разрешающий арестовывать имущество уехавших за границу граждан, которые совершили правонарушение против интересов страны. А новые нормы, под действие которых попадает как недвижимость, так и деньги на банковских счетах, официально вступят в силу с 1 сентября 2026 года. Тут стоит сразу отметить, что это за меры такие, вот, ну, за какие правонарушения подобное может быть. Так, значит, конкретные действия, направленные против государства, это публичная дискредитация вооруженных сил России, призывы к антироссийским санкциям и пропаганда нацистской символики. Кроме того, имущество могут арестовать за производство и распространение экстремистских материалов, а также за неуплату штрафов.
0: Слушай,
1: по всем перечисленным нарушениям.
0: Все это не важно, просто по одной причине, что уже давным-давно они все продали. Вся недвижка, которую можно было конфисковать, давным-давно продана, так что это такой закон ради закона.
1: Или продадут к 1 сентября. До 1 сентября еще
0: лето.
1: Ну,
0: тем более, да, до 1 сентября успеют все это продать. Но ну, вот сколько я иноагентов всяких смотрел, они уже все продали, никакой недвижки у них нет, и они знали, что к этому рано или поздно придет, ну, или догадывались, ну, или просто обезопасно, ну, или просто, в принципе, да, зачем тебе что-то в России, если ты жить здесь не собираешься. Угу. Как мы знаем, бизнес они особо там не строили. Не, ну, была, конечно, у Незлобина идея борделя с куклами, просто гениальная, да, но как бы не увенчалось успехом. Интересно, почему?
1: Незлобин, кстати, так у нас признан иностранным агентом. Ну, все нормально, так все нормально. Хорошо, тогда эту тему прошли, а у нас как раз звонок появляется. Здравствуйте, вы в эфире, рады будем вас услышать.
8: Алло.
1: Слушаем вас.
8: Добрый день, здравствуйте, большая честь поговорить с вами. Вот являюсь постоянным слушателем, постоянным зрителем.
0: Спасибо.
1: Спасибо огромное.
8: Всем прекрасного среднего, всем прекрасного дня сегодняшнего. У меня такое желание, вопрос такой задать, как ронда под идущий эфир, в плане того, что вы начали с образования, с того, что оно становится хуже с каждым годом, не могу с этим не согласиться, но я закончил школу в 2014 году, в олимпиадном, и за свое образование могу сказать огромное спасибо только своим родителям и прекрасным учителям, с которыми у моих родителей были прекрасные контакты. Отсюда и вопрос, собственно. Может быть, мы перестанем перекладывать ответственность на государство, связанное с образованием детей, и, наконец-то, родители сами будут заниматься образованием своих детей.
0: Ну да, а зарабатывать родители когда будут?
8: А никак не мешало моим родителям зарабатывать. Это все происходило параллельно. То есть выходные дни – это приучение к культуре, к искусству, к научным выставкам всяким, и планетарии, и так далее, и все остальное. Ну и, соответственно, второй вопрос. Если как бы мы начнем уже наконец-то принимать ответственность за то, что вся наша жизнь зависит от наших действий, может быть, тогда мы сможем и, приняв этот факт, уже перестанем надеяться на Китай и на все другие страны, и сможем, наконец-то, благодаря своим преимуществам в виде нефти, газа, невероятно талантливых людей обойти этот Запад на повороте, скажем так, а не в прямой конкуренции.
0: Ага. Да, спасибо за звонок.
1: Спасибо большое.
0: Послушайте, если так вот ставить вопрос, там, государство вам ничего не должно, то я думаю, что это приведет просто к тому, что большая часть людей откажется от деторождения, потому что подумаю, что лучше я как бы для себя поживу. Да? У нас демографический кризис и низкий коэффициент рождаемости. И как раз-таки государство должно помочь, чтобы замотивировать людей рожать. И этим надо показать, что ты вроде и рожаешь, и государство тебе помогает, и ты как бы свою жизнь не теряешь, можешь хотя бы где-то. И все-таки образование школьное, оно не отменяет и досуга. Да? То есть я не снимаю личную ответственность, но думать, что государство совсем никак не должно это обеспечивать, все-таки мы за это налоги платим. Но хотите, чтобы мы были сами по себе, отмените тогда налоги. А на что тогда государство будет существовать? Тогда оно просто развалится, не будет ни оборонки, ни образования, абсолютно ничего. Так что я вот это не считаю. Хочется отвезти ребенка в школу и совершенно бесплатно получать нормальное образование, потому что ребенок потом и будет на государство работать.
1: Я могу отчасти согласиться с тем, что родители должны участвовать в процессе обучения, но не
0: но
1: в
0: они
1: плане...
0: не должны все тянуть
1: да,
0: на себя.
1: Да, да. То есть я вспоминаю свое время тоже, там, и к родителям мог подойти, спросить помощи по домашке, еще почему-то. Они меня мотивировали, они, как-то меня все равно подталкивали к тому, чтобы я учился. Школа, здесь, наверное, вопрос в другом. Вот, как мне кажется, слушатель говорит про разные вещи. Он говорит именно про кругозор, что ли, про стремление к учебе, а не про саму образовательную систему. То есть, вот он говорит, если, получается, мы перекладываем на школу, мы-то в школе получаем что? Мы в школе получаем знания.
0: Нет.
1: А что?
0: Мы получаем в том числе и воспитание, структуру иерархии, возможность искать что-то.
1: Но воспитание сейчас в школах...
0: Нет, смотри, а как вот, допустим, родитель дебил, мы же не будем там по умолчанию каждого человека, который способен оказался... Если родитель дебил, то мы отдаем ребенка на воспитание дебилу, да, и потом он вот так вот едет и выбрасывает там кожурки прямо из окна своего автомобиля. Школа должна нести воспитательную функцию, помимо образовательной.
1: Согласен.
0: Структуры иерархии. А то мы вырастем в мире, уже такое, где никто никого не уважает, человек становится жертвой эффекта Даннинга-Крюгера, и всех считает тупыми дебилами просто по умолчанию.
1: Потому
0: это что
1: уже обратная сторона. Вот сейчас
0: это
1: есть просто гипервовлечение как раз в образование своих детей у многих родителей, которые, наоборот, свободу не дают тем самым учителям заниматься воспитательной функцией. Из разряда, если учитель, как-то наругал или что-то еще сделал в отношении ребенка, сразу приходит родитель, который говорит, вы с ума сошли? Мы тут просто как бы родители есть ли, которые занимаются воспитанием, а вы занимаетесь образованием. И вот непонятно, как в итоге вот этот баланс выстроить. Понятное дело, здесь нужно как-то в среднем, чтобы и слишком учитель не перегибал, а при этом воспитательную функцию тоже нес, и чтобы родитель тоже не сильно давил, потому что если он будет сильно давить, тогда остается только вот эта сухая информация. Но именно я говорю про что? В школе...
0: Слушай, это все частные случаи, которые можно зацеплять бесконечно.
1: Конечно.
0: Мне интереснее говорить о тенденции, да, то есть учитель непререкаемый авторитет, но чтобы таким учитель был, надо, чтобы там не какие-то вот люди, которые просто нигде больше не нужны, шли в учителя. Простите за правду, таких людей правда много. Это не отменяет заслуги реально крутых преподавателей, но нужно взглянуть в глаза фактам. Таких людей просто минимум по одной простой причине – невысоких зарплат. А идти и ради там, подрастающего поколения за копейки трудиться готов далеко не каждый. Поэтому, повторюсь, зарплаты, квалификация учителей, педвузы – все это нуждается в глобальной системе реформирования, потому что с каждым годом будет все становиться хуже, и хуже оно будет становиться к тому, что мы идем по пути какой-нибудь там Южной Кореи, где образованием превращается в инвестицию. Ты там рождаешь чада, и ты относишься к нему просто как к какому-то, долларовому кэшу, вложенному в это, потому что ты вкладываешь в его образование только чтобы он много бабок зарабатывал и принес тебе это в будущем, какую-то безбедную старость и стакан подавал. Дети превратились тоже в товар. Вот.
1: И не хочется, чтобы это было вот максимально.
0: Мы идем к этой тенденции, да, пока что она так есть, да. То есть посмотрите на Южную Корею, мы идем примерно к тому же самому. В том числе и отмена пенсии к этому подводит. Ведь какая инвестиция может быть лучше, чем ребенок, которого ты там воспитаешь, который там станет спортсменом, там, каким-нибудь врачом и прочее, и ты с него будешь зарабатывать.
1: Вот сейчас, кстати, любопытный комментарий я увидел. Нет никакой середины и быть не может. Родители или любят, или воспитывают.
0: А, ну
1: это
0: все,
1: как?
0: Да, понятно.
1: Ну вот это очень странно.
0: А быть жестоким с ребенком — это любовь? Нет, вроде нет. Но при этом ребенок вырос каким-то деградантом, потому что ты ему все позволял, и он в итоге вырос. Но это любовь, да. Эти абстрактные понятия, что есть любовь, да, что есть Россия, что есть страна, это как у Дудя, который говорит, я пророссийский, но по факту вся Россия для него полностью проигнорирована, и все сводится к кучке творческой интеллигенции, чьи интересы он представляет. Вот это для него и есть Россия. А какие-нибудь люди труда, там люди из деревень, он, конечно, на словах за них переживает, но никакого значения они для него не имеют, потому что он не является их частью, и они для него не Россия. Понимаете, но это долго. Да? Родители любят своего ребенка или не любят. Вот отдать ребенка в Суворовское, например, да, и вообще его не видеть, но чтобы вот он вырос такой весь статный, там, воспитанный, крутой, это любовь или не любовь? Одни скажут, да, вот он там хотел видеться со своим ребенком, но пожертвовал этим, чтобы ребенок вырос настоящим человеком, там, воспитанным и прочее. Другой скажет, фу, да как так можно? Вообще с ребенком просто его не любил, хотел от него избавиться. Вот эти любовь, это вот все такие абстрактные понятия. Если мы с вами говорим об обществе, то нужно говорить о тенденциях и о возможностях. И у подавляющего большинства людей нет возможности получить бесплатно нормальное образование. Оно превращается в услугу и становится уделом элитариев, у которых уже богатые семьи, они идут в Принстоны, Гарварды, Лиги Плюща, МГУ и прочее. Вот, по знакомствам, и получают больше возможностей по жизни. Я считаю, знаешь, такую систему вот порочной и неправильной. Потому что оцениваться за ней, потому что оцениваться ты должен. Да, семья — это важно, но оцениваться ты должен по твоим личным заслугам и твоей готовности работать. А многие люди работать просто не хотят, потому что понимают, что тот, кто, как говорил Рокфеллер, у того, кто много работает, нет времени зарабатывать деньги. Вот. Поэтому нужно изменить эти социальные лифты и дать людям возможность получать по труду. Это единственное, что требуется. Извини, пожалуйста.
1: Нет, все хорошо. Я согласен полностью с твоим высказанием, но я просто сейчас сидел, думал, а как-то мы вот все рационально прям слишком разбираем, особенно касательно любви. Я вот прям себя на мысли поймал. Любите. Вот просто, вот чувства не надо забывать, а то у нас тенденции, какие-то правила и все остальное. Любите.
0: Это очень быстро пропадает. Вот поверь, мы уже 12 лет там в браке, и в какой-то момент
1: будет
0: цветочный период.
1: Поддерживать.
0: Да, нет, ее надо строить, то есть над ней надо работать, да, любовь вот эта вот из кино и прочего, это такое, это временное чувство, это первое время, а потом, если ты действительно нашел своего человека, это все надо строить, над этим надо работать, и вместе и досуг планировать, и разговаривать, и к психологу ходить, потому что за 12 лет может там всякое произойти, это все надо строить, то есть это просто так ничего не берется. Люди, которые думают, что ж просто вот они любят и все, я тебя люблю, и этого вполне достаточно, а больше мне не надо. В итоге все их браки, все их судьбы, они просто разваливаются, потому что нет вот этого рационального зерна. Я не отменяю полностью чувства. Чувства мы можем испытывать, но для меня чувство от того, что я с человеком прошел огонь, воду и медные трубы, намного сильнее, чем просто, о, какие у тебя вот буфераты красивые.
1: Нет, да, вот, так я про это и говорю. Чувствуйте. И вот мы вот просто, чтобы не уходить вот прямо сейчас в такую, что ли, некоторую депрессию. Поэтому...
0: Наоборот.
1: Живем, чувствуем,
0: под
1: радуемся.
0: Нашим контролем.
1: Живем. Главное, живем и радуемся.
0: Прикажешь, понимаешь, вот завтра ты в другую бабу увидел, все, жену бросаешь ради нее.
1: Нет,
0: а когда
1: нет.
0: У тебя все продумано, это чувство.
1: Завершаем.
0: Если
1: спасибо огромное,
0: эмоции.
1: Все слушатели. Увидимся завтра.

0: Страна героев. Владислав Анфалов. Подразделение ефрейтора Владислава Анфалова обороняло один из поселков, из которого были вытеснены вооруженные формирования противника. Анфалов нес боевое дежурство на посту наблюдения за близлежащей местностью. В какой-то момент он заметил группу украинских диверсантов, выдвинувшуюся в наступление. Она состояла из 20 человек. Движение противника в сторону российских позиций прикрывали минометные средства огневого поражения. Ефрейтор немедленно связался со штабом и доложил о наступательных действиях противоборствующей стороны. Медлить было нельзя. Владислав с боевыми товарищами открыли огонь на поражение. Работали из штатного стрелкового оружия. Первым же метким выстрелом ефрейтора был нейтрализован гранатометчик, двигавшийся в авангарде вражеской группы. Она была лишена части своего потенциала. Несмотря на сложность боев в черте населенных пунктов, наши военные продолжили активный огневой контакт с противником. Профессионализм и слаженные действия привели к плачевному для него результату. Все наступающие были уничтожены. Попытка прорыва диверсантов в поселок была сорвана. Страна героев. Движение «Драйв». Удовольствие «Кайф». Изолента «Лайф».
1: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Изолента «Живьем» на лучшем радио страны. Радио «Спутник». Лучшее утреннее шоу. Петр Лидов, Трофим Татаренков. Начинаем новую неделю.
2: Здравствуйте, друзья.
0: Всю неделю с 10 утра по будням и с 11 по выходным непрерывный живой эфир «Изолента Лайф». События, тенденции, аналитика и ваши мнения.
3: Как вам вообще? Нравится ли все? Может быть, что-то поправить надо? Пожалуйста. Готовы принять заявки, можем кое-что и поправить.
0: «Изолента Лайф». На ней все держится. Страница «Радио Спутник» во ВКонтакте по адресу vk.com/radio_спутник. Присоединяйтесь.
4: Провожу анализ. Англосаксы 0,0%. Франко-галлы 0. Русский на 100%.
0: Егор Холмогоров всегда на страже национальных интересов и культурной идентичности. Программа «Холмогорская резьба» с Егором Холмогоровым. Русский взгляд на русский мир. В среду в 2 часа пополудни на радио «Спутник». Ухнем! Есть что сказать? Говорите. Плюс +7 495 95 95 91 2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс +7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 11 часов, в Саратове полдень, в Хабаровске 18:00. В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте в этом выпуске. Мирный житель Белгородской области пострадал из-за атаки дрона ВСУ. 19 тысяч ветеранов спецоперации прошли реабилитацию в центрах социального фонда. Старлинк используется Пентагоном для вмешательства в дела других стран, утверждает российский МИД. Подробности далее. Мирный житель Белгородской области пострадал из-за атаки украинского дрона, сообщили в оперативном штабе региона. Там добавили, что в Шебекинском округе между селами Нижняя Березово 2 и Старовщина беспилотник ударил по гражданскому автомобилю. Бригада скорой помощи транспортирует пострадавшего в областную клиническую больницу. 19 тысяч ветеранов СВО прошли реабилитацию в центрах социального фонда в минувшем году, сообщил глава организации Сергей Чирков на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным. Чирков отметил, что фонд комплексно сопровождает каждого ветерана и каждую семью от обращения до назначения той или иной выплаты. Мишустин рекомендовал уделять особое внимание этому вопросу.
2: Очень важно, чтобы инструменты поддержки участников специальной военной операции были максимально доступными и прозрачными, понятными, чтобы они могли быстро, легко и удобно помогать решать вопросы и участникам специальной операции, ветеранам, членам их семей.
1: Напомню, с этого года ветераны, которым по медицинским показаниям требуется сопровождение, могут приезжать на лечение в центры вместе с близкими и родственниками. Все расходы на проезд, проживание и питание сопровождающих берет на себя соцфонд. Система спутниковой связи Starlink используется Пентагоном для вмешательства во внутренние дела государств, в том числе для организации протестов, заявил замглавы МИД России Александр Алимов, выступая на Международном форуме по безопасности. Он отметил, что данные технологии обеспечивают доступ в интернет в обход национальных регуляторов. При этом SpaceX и не скрывает того, что является подрядчиком Пентагона, отметил дипломат. По его словам, Россия совместно с партнерами добивается прозрачного регулирования применения таких систем. Куба обратилась к ООН с просьбой помочь предотвратить агрессию США против островного государства. Это привело бы к кровопролитию, заявил глава МИД страны Бруно Родригес. Также он уведомил генсекретаря Всемирной организации Антонио Гутерреша о тяжелом гуманитарном положении на острове в условиях ужесточения блокады со стороны США. Польша и Великобритания сегодня подпишут трактат о сотрудничестве в сфере безопасности и обороны. Подобный документ недавно был подписан между Польшей и Францией. Как сообщил польский премьер-министр Дональд Туск, стороны, работая над содержанием трактата, старались наполнить его конкретными решениями, целью которых будет реальное усиление безопасности Польши, чтобы предупредить вероятные угрозы. Грушинский фестиваль в этом году не состоится. Ситуация с безопасностью не стабилизировалась и не позволяет собраться любителям авторской песни, заявили организаторы. Фестиваль ежегодно проводится в Самарской области с 1968 года. В прошлом году форум собрал более 30 тысяч участников. И это все к данной минуте. Еще больше новостей вы найдете в канале «Радио Спутник» у Макс. Оставайтесь с нами, будьте в курсе всего происходящего в стране и мире. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Изолента «Лайф».
3: Спутаются, пытаются.
4: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Несмотря на тех... то на усилия тех, кто нас путает с утра, все же 27 мая, 11:04, и «Изолента. Лучшее утреннее шоу», «Изолента. Живьем» врывается на волны радио, лучшего радио страны, радио «Спутник». Петр Лидов, Трофим Татаренков, у нас в гостях Руслан Карманов, публицист, автор телеграм-канала «Китайский связной». Здравствуйте.
5: Приветствую.
4: Доброе утро, всем. Руслан, говорят, вы были на каком-то прекрасном мероприятии, про которое мы сегодня хотели с вами поговорить. Расскажите, что это было?
5: Честно говоря, я Во время последнего приезда в Россию, я здесь где-то месяц уже, вот, из Гонконга, я побывал буквально везде, но из последнего, вот, я съездил на айтишное событие, на конференцию в Омск, про разработку, про как раз ИИ, который вы упоминали только что, и все остальное прочее. Достаточно крупную, рассказал там всякое, пообщался в кулуарах с российскими производителями всего и вся. В общем, получил кучу впечатлений с первых рук, потому что все-таки поговорить с живыми айтишниками гораздо лучше, чем читать их в интернете. Этот факт абсолютно всегда работает.
4: И взгляд ваш на происходящее, он больше оптимистичен или пессимистичен? Что у нас сейчас?
5: Больше оптимистичен, конечно же, потому что количество достаточно активных товарищей, которые делают всякое, что-то пытаются, что-то у них там выходит, ну, их достаточно много, и они достаточно активны. То есть я был приятно удивлен, так я на айтишной конференции иногда прилетаю, ну, вот в 2024 году в Сколково был, например, там на TeamLead.conf'е, то, в общем-то, от Омска я ждал, что там будет, ну, не знаю, как-то попроще сильно. Но по уровню того, про что говорили, тут достаточно все хорошо, актуально, интересно. И, в общем, мне сильно понравилось. Ну, и город хороший, конечно. Я там первый раз был, походил везде, посмотрел. Это тоже всегда приятно. Так что всем рекомендую, да, по России перемещаться – дело хорошее.
4: Ну, в принципе, сибирские города очень красивые, Омск в частности, да, действительно, это очень, очень крутой, красивый город. Просто я смотрю на это, на все тоже через призму новостей, в том числе, буквально, там, когда третьего дня новость о том, что Минпромторг убирает из списка импортозамещенных товаров процессор «Иртыш», потому что считают его опасным, потому что они крышечку-то вскрыли, а что они ее 5 лет назад не вскрыли, непонятно, ну ладно, вскрыли ее сейчас, а там под ней нет ничего российского, все китайское, просто крышечку поменяли, написали на ней «Иртыш», поэтому типа убрали. А сегодня новость встречная, в лоб прям, что тот же Минпромторг убирает товары компании Intel там, и прочее-прочее-прочее из параллельного импорта, серого импорта, потому что у нас есть российские аналоги. Я смотрю на это, думаю, там, к этому вот это крестик, штаны, вот это.

0: ходили на тему перепродавать что-то в Россию, выдавая за российское. Да, есть те, кто реально IT занимается. И поэтому там термин там, айтишная тусовка или айтишники, он немножечко расщепляется. Потому что человек, который 5 лет подряд благодаря родителям, чиновникам перепродает в российские госы там, китайские коммутаторы, называя их сильно российскими, он, естественно, в плане IT по нулям, и с ним поговорить-то особо не про что. Это просто такой перепродавец-мажор с блатными подвязками. Вот, поэтому то, что вот с процессором получилось, ну, слушайте, честно скажем, такого просто очень много. И сейчас такая ситуация, когда, к сожалению, это не очень хотят ловить, поскольку нужно обеспечивать товаропоток в России. Поэтому если человек берет, ну, скажем так, исконно китайские наушники и потом говорит, что это исконно сибирские наушники, и даже приходит ко мне на канал, чтобы именно канал про Китай написал, что это исконно
1: сибирские. И называет себя русским Илоном Маском, да, вот так вот как-то.
0: Да, да, ну то есть мы так...
2: Это он. Ну а почему нет-то в конце концов? Ну и правильно делает, молодец человек. Надо его, конечно, выводить на чистую воду, но ему запретить этого нельзя, наверное, все.
0: Да, но комичность ситуации, что человек, который эти наушники контейнерами гонит, живет у меня в районе через дом на Discovery Bay. Вот, поэтому круг замыкается, и я говорю, ну, слушай, ну, я все понимаю, но если бы ты хотя бы там, ну, не знаю, откуда-нибудь из китайского там логистического города Иу вагонами гнал халтуру, ну, понятно, но тут просто все друг друга знают примерно, кто чем занимается, и... Ну, это нехорошо. Вот. Хотя, помните, те же самые, да, финки ЛГБТ знаменитые. Ну, то же самое же. Просто есть производитель, который клинок там за 120-140 рублей делает, и их, соответственно, контейнером пригоняют. Потом ее перепаковывают в деревянный гробик и продают там за 5-10 тысяч рублей. Ну, вот, да. То есть это...
2: Ну, вся маржинальность за счет продвижения и легенды маркетинга осуществляется. В общем, ну, что ж, всю жизнь так было.
1: Это же Китай, это же американская модель, друзья мои. Они вообще живут за счет этого. Это весь США так живет.
0: Да, но насчет того, что весь, понимаете, там обычно очень небольшое количество этого имеет сливки. Остальные все как бы просто покупают оверпрайсовую всякую такую ерунду. Вот. И по части компьютерного оборудования, да, честно говоря, наличие подобных схем, оно как раз и убивает локальных разработчиков. Локальный талантливый чувак, который в Омске собирает сам какие-нибудь хитрые датчики, он, понимаете ли, в чем дело, не сможет конкурировать с человеком, который ввозит их контейнерами из Китая, перемаркировывает, и все на это закрывают глаза. Тут невозможно просто технически. Или какие-нибудь там электроустановочные изделия там, от щитовых автоматов и УЗО до счетчиков. Да, то же самое. То есть, если вопрос получить наклейку «Я исконный российский домотканный пропитанный квасом бренд», если эту возможность получить эту штуку есть, ну, тогда настоящие производители просто не выбьются.
2: Ну, а они есть, кстати, у нас вообще настоящие производители вот, ну, чего-нибудь подобного, потребительских каких-то решений? Или все-таки мы обречены на то, чтобы, ну, в лучшем случае переупаковывать китайское? Я говорю именно о потребительских вещах, не военных там каких-то вот дорогих и так далее, а то, что может выдержать конкуренцию. Я что-то так вот тоже таких решений не видел. Ну, кроме микрофонов «Союз», наверное.
1: Ну, «Октава», есть, «Союз», да, можно, да,
2: это если их можно туда отнести, но и то там бизнес, в общем, такой совместный, я так понимаю, с американцами.
0: Линия разделения обычно проходит просто. Если кто-то закупает в Китае станки и оборудование, он хоть что-то собирается делать. Если закупает готовую продукцию, он ее будет перемаркировать и продавать. То есть тут все просто. Как все маркетплейсы гудят, да? То есть там же, вот я разбирал у себя, там где-то в ТГ было, или на Бусти, забыл уже. В общем, разбирал вот эту схему с маркетплейсами. Там же схема какая? Нужно набить маркетплейс кучей позиций. Да? Как это делается? Проводятся тренинги, на которых лохам втирают, что китайцы горят желанием продать тебе задешево, за 3 копейки, все что угодно, только приезжай на выставку, там немедленно все упадут на колени, ты скажешь, что ты хочешь для маркетплейса закупить, и тебе немедленно вот тот же чайник продадут в 5 раз дешевле. И ты там заработаешь огромные деньги, и у тебя оборачиваемость будет там месяца 2. Притащишь груз, распихаешь, его немедленно сметут с площадок. Потом выясняется, что все это немножко неправда. И скидки такие бешеные не дают. И китайцы от маркетплейсов шарахаются и говорят, все только по предоплате. Никакой отдачи на реализацию в принципе быть не может. И, в общем, разрыв по цене совсем не тот. Избыт-то, честно скажем, не то, чтобы волшебный. Но тут психология включается.

0: Никто из людей не хочет признаться, что он обосрался. Поэтому он притаскивает, соответственно, контейнер какого-нибудь фуфла, вот, распихивает их в маркетплейсе сразу с дикими скидками, лишь бы снизить на самом деле потери. И такой цикл повторяется. На маркетплейсе забиты всякими интересными штуками по 100 рублей. И народ говорит, смотрите, ведь кто-то их продает, значит, получает прибыль, значит, это выгодно. И в схему втягиваются новые локи. А на самом деле этот чувак, который вложил 3 миллиона, их хочет хотя бы полтора отбить назад, и вот он выкручивается, это дело сбагривает. И так маркетплейсы именно благодаря этому набиты товарными позициями. Если вы посмотрите какие-нибудь вот прям четко китайские простые штучки, там какие-то перчатки, там, ну не знаю, вот те же самые электроустановочные изделия, да, вот там эта ситуация и будет. Просто... Мертвый цикл. Люди, которые попались на это, попали в убытки, они никогда про это не расскажут. Это, знаете, как у этих, у лудоманов, да? И настоящий лудоман никогда не скажет, что он что-то там проигрывает. Настоящий лудоман – это человек, который вам скажет, я в казино иногда хожу, вот, осуждаем стремительно, я никогда не ходил и не собираюсь, ну, раз что в ресторан при казино. Вот, я типа в казино иногда хожу, немножко ставлю, выигрываю и быстро ухожу. Вот если человек вам это скажет, вот это прям такой лудоманище, прям четкий и подсевший. Поэтому да, тут психология упирается, и цикл закупок из Китая всякой фигни будет идти. Но государство сейчас, государство не будет это особо стопить, потому что нужна товарная набивка. Потому что чтобы было что-то, что можно покупать. И, в общем, в этой ситуации сейчас и живем.
1: Ну да, и, кстати...
2: Руслан, вот... хотел бы, секундочку, да. Прерву вас, ага. Попросить вас не использовать... Мы на радио «Спутник» непримиримо боремся с использованием всяких не только нецензурных, но и таких грубых слов, потому что нас слушают разные люди из уважения к нашим слушателям. Вот, так сказать, тематику «облажался» можно хорошо, выражать хорошо. Более. Если можно, ладно, это наша такая политика.
0: Конечно.
2: Мы стараемся себя... зачастую тоже ограничивать, хотя иногда, как мы понимаем, в общем, оно просится. Вот. Просто считаем, что на федеральном радио, мне кажется, это важно, тем более сейчас вот были инциденты, тут, я не знаю, слышали вы ли вы на других радиостанциях, которые их, ну, совсем не красят. Спасибо, я просто благодарю за понимание, вот, можно какие-то синонимы найти. Трофим.
1: Да, я просто хотел бы вернуться к вопросу импортозамещения. Мы знаем примеры европейских, кстати, стран, никаких там азиатских или как Европа просвещенная, где, например, обязательно маркировка сделана в этой стране или там продукт этой страны, но если ты подделал и потом чего-то там выплатил, то в тюрьму садишься. Ну, то есть государство поддерживает все, оно всегда на первые полки везде ставит, в коммерческих магазинах по закону обязано ставить все свое на первые полки ближе к этому самому, в ресторанах обязано маркировать, ну, кто не знает, Лихтенштейн, например, это одна из стран, они со Швейцарией прямо вот вместе, это, кстати, вторая по доходу на душу населения страна мира, если кто не знает, так вот у них в ресторан приходишь, и там все сделано в Лихтенштейне, продукт Лихтенштейна, там тра-ля-ля-ля-ля-ля, вот, но если ты подделал, ну, то есть шильдостроительством занялся, то вот как есть компания Hilti, вот кто эту компанию покупает, продукты этой компании, может быть, на 100% уверен, что это сделано в Лихтенштейне, потому что если там так написано, компания-то огромная, то это потому что иначе тюрьма. Может быть, нам как-то уже пора приходить к таким же вот этим вот вещам?
0: Тут вопрос в том, как этот знак специфический, будет по какому критерию проставляться. Экспериментов таких каждая страна делала массу, и каждый раз начинается целый большой зоопарк из различных вариантов применения. Простейший пример США. Американской продукцией будет считаться то, что хотя бы одну трансформацию претерпела на территории США. То есть крупноблочная сборка подойдет. У нас тоже были подобные штуки. Если что, например, маршрутизаторы и коммутаторы компании Cisco Systems когда-то собирались в Зеленограде. Вот. Даже Дмитрий Анатольевич ручкался с гендиректором Cisco. Это был черт знает когда, я думаю, лет 20 назад.
1: Было,
0: ну,
1: было,
0: как
1: да.
0: Собирались. Это была крупноблоковая сборка, да, крупноблочник. Mm-hmm. То есть, чтобы получить отметку, сделанную в России, материнская плата и корпус отдельно поставляются, их собирают. Та же самая ситуация у Илона Остаповича Маска. Да, у него там буквально вся продукция крупной сборки, она же вся делается понятно где, но собирается где нужно. Некоторые производители даже раздельно стали писать, что manufactured в одной стране, а assembled, в другой, то есть выделяют,
1: чтобы где собрано. Или Design in California, да? Design in California, да, assembled in China, да, как мы все знаем.
0: Вот, прекрасном вот с дизайн это имеется, кстати, самое хорошее. Да, с дизайн это прям грамотный ход, потому что тут не прикопаешься. Они скажут, вот там офис зареген, там люди сидят, там от дизайнена имеем право, что там композиция духов придумана в Париже. Хотя там может быть, да, съемный угол в бизнес-центре и арендная площадь 6 квадратных метров. Но не прикопаешься, они хотя бы не врут. Поэтому все вот эти штуки со знаками, да, они же тоже вопрос, как он ставится, по каким критериям. Когда Трамп вводил мегасанкции на Китай, помните, еще да, разборки годичной давности, когда он с этой табличкой-то, с трибуны горделивой да, показывал в разные стороны. Там же первым делом за первый день немедленно в тарифах стали прокручиваться дырки. И первой, естественно, побежала компания Apple, которая сказала, ну давай как-нибудь определимся. И у нее стала самая китайская, не китайская продукция, потому что никак не выкрутится, собирается она на Foxconn. Ну, то есть она по определению китайская. И тут вопрос, что всякие такие пометки, если идет высокий уровень коррупции, они убивают мелочь, и крупный корп откупится, найдет выходы, найдет применение. А небольшой...
2: Ну, или получит какое-нибудь исключение, например, из правил, да? Имея доступ, да.
1: Типа
2: например,
1: вам можно.
2: Там, временно отложенное там что-нибудь там и так далее, потому что понятно, что Apple – это Apple. Это да, это совершенно точно.
1: Да, да.
2: Вот это, да, американцы.
1: Это интересно. А про санкции заговорили. Редко у нас бывают специалисты именно по техническим вопросам, в том числе по китайским. Huawei, мировой лидер по технологиям 5G, злые языки говорят, что их прикрутили в Штатах-то именно по этой теме, что они настолько быстро стали развиваться в направлении крупных вот этих вот систем передачи данных 5G, что китайцы, что американцы за ними не успевали. Но при этом Huawei развивается прям бешеными темпами. Что сейчас вообще, какие санкционные отношения и насколько это влияет на китайскую промышленность в принципе?
0: Злые языки тут совершенно абсолютно правду говорят. То есть максимальное давление на Huawei началось, и вот эти страшные все рассказы, именно тогда, когда стало понятно, что вот азиатский стандарт 5G, потому что лидировал тогда в разработке не только Китай в экспериментах, а еще, например, Южная Корея. Вот, то есть тут даже не только Китай встрял, тут сам факт, что США такой супер распространитель всего стандартного. Да, там вы в любой компьютерной технике натолкнетесь на там, стандарты ANSI или чего-нибудь там, ITF, прочее. Это все американские организации, американские институты, чьи стандарты стали международными де-факто.
1: И да даже NTSC, PALSICAM, там все. Все вообще, да, это же все оттуда, да.
0: Угу. Ну, вот, и, соответственно, все рассказы, честно говоря, про то, что 5G вредный, от него там в крови чипы выстраиваются в шеренге, там прочее, это же еще была инфовойна. Типа, ребята, ни в коем случае не трогаем, не переходим, потому что мы не успеваем. При этом нам позорище было такое, что, допустим, когда в Китае уже 5G развернули, американская AT&T, ну, это монстр, да, это наследник Bell Labs, того самого Белла, который там с трубкой телефона стоял, вот. А у нее абонент спрашивает, а что у нас 4G, а тут 5, люди же привыкли, что ну 5 лучше, чем 4, следующее поколение, где будет? И AT&T через технические средства, у нее же как бы абоненты телефоны не свои подключают, а там же американская схема, когда вы телефон покупаете у оператора, да, и он у вас как бы ежемесячно платит. То есть вы сам телефон не выкупаете в рассрочку. Вот. И они, значит, поменяли на телефонах клиентов иконку. Там был 4G, а стало 5G. Такой детский простой ход. То есть вот хотите вы, чтобы мы не отставали технологически? Вот, пожалуйста, 5G. А те, кто спрашивал, почему при этом сотовые вышки остались такие же, тоже 4G. Ну, их как бы проигнорировали. Зачем вы портите
1: нам проапгрейдили. И все, софтом решили вопрос.
0: Да, естественно, Huawei, конечно же, качается как такой крупный производитель. Тем более, что Huawei – это первый, кто пытался хоть как-то локализовывать чипы. Сейчас уже и СМИК есть, и вообще много кто строится в Китае. Но на самом деле это дело последних буквально нескольких 5 лет. То есть там же была вот эта вот министр, про который писал у себя в телеге, тоже много разбирал, Джина Раймонд, министр торговли США. Это была женщина, которая пропихивала мега-тему, что если Китай отрубить от внешних поставок оборудования микроэлектронного, то там, соответственно, все накроется. И вот как раз для нее там выход хуавейских всяких новинок по 7 нанометров и меньше был личным ударом, так что пришлось ей, в общем, уйти в отставку, потому что концепция немного не получилась. И сейчас, когда 6G тестовый уже гоняется, да, и 5.5G уже рабочий есть, то есть у меня товарищ из Чунцина пишет, что вот 5.5G, то есть там 11 гигабит на мобильник, притом он находится в 10 километрах от города. Вообще там лютая, соответственно, полоса пропускания. И серия, куда ее деть? То есть, это, теперь новый вопрос, куда это все девать, поскольку разрешение экранов мобильников особо не растет, размеры тоже. Ну, руки у человека не успевают расти, чтобы в одной руке держать изящно там 13-дюймовик. Понимаете, а после этого, например, выпустить мобильник там с разрешением 8К, ну, вас первым делом спросят, там, здоровы ли вы аккуратно, потому что о чем будем делать?
1: Куда его девать?
0: Вы этого не знаете. Да. То есть пикселей много, картинка жрет много, но она толще просто гораздо. Но, блин, а что с ним делать-то вообще? Ребят, что вот контент вы откуда возьмете? Будет как с производителем 8К телевизоров, да, там, которые 10 лет помучились и стали сворачивать линейки. Почему? Ну, потому что кроме перекодированного из слабых разрешений, натурального контента просто нет. И, да, соответственно, да, прогресс в этом плане бежит, да.
2: Ну, вот, 3D-телевизоры вот еще были же у нас.
0: Да, были 3D-телевизоры, да, тоже были 3D-телевизоры, тех куда-то слились, потому что, ну, как-то не...
2: Очки, я помню, предлагали.
1: Я даже купил себе такой, да.
2: Я тоже.
1: Абсолютно бесполезная ерунда вообще полная.
0: Достаточно... Да, Huawei раскачался до такой масштабов так приличных. У него сбыт сетевого оборудования в 6 раз больше, чем у американского лидера Cisco Systems по масштабам. То есть это крупнейший мировой производитель сетевого оборудования сейчас. И Штаты, естественно, его давят как только можно. Ну вот, например, вы в России можете спокойно всякие вот домашние мелкие маршрутизаторы покупать. Знаете, вот этот вот стандартный там с антенками, 4 порта вовнутрь, порта вовнутрь, один порт внешний, там такая коробочка. Вот. Понимаете, что, например, на американском рынке это все заблокировано? Блокировано только под локальных вендоров, ну, из соображений безопасности. Естественно, оно все в Пекин будет Си Цзиньпину отправлять. Вот. И они, естественно, борются, то есть у них ограничения-то жесткие, и все равно они гонку не вытаскивают, потому что 6G сейчас быстрее делают азиаты. И они сделали сейчас самую жуткую штуку. Штаты свой 6G-альянс создали, куда пригласили только правильных парней из правильных стран. И индустрия движется к тому, что у нас с вами запросто может быть два стандарта, которые будут называться 6G, но они будут разные, и друг с другом они дружить не будут на техническом уровне. Потому что у одного там электроны и радиоволны демократические, а у другого, вот, к сожалению, не очень.
2: Тоталитарные.

Закон об аресте имущества нарушителей и релокантов. Контекст. Госдума одобрила поправки в Кодекс об административных правонарушениях, позволяющие в качестве обеспечительной меры арестовывать материальные ценности уехавших за границу россиян. Эта мера будет применяться в качестве наказания за незаконное получение информации с ограниченным доступом, публичное отождествление действий руководства СССР и нацистской Германии, производство и распространение экстремистских материалов, призывы к терроризму и ряд других деяний. Новая мера коснется релокантов, нарушающих нормы закона о деятельности иноагента, а также совершивших мелкое хулиганство. Деньги на счетах физлиц подлежат немедленному аресту. Если их нет, санкциям подвергнется другое имущество. По словам Вячеслава Володина, те, кто сбежал за границу и оттуда на средства западных спонсоров призывает к терроризму и экстремизму, оправдывает нацизм, оскорбляет наших солдат и офицеров, должны понимать, ответить за содеянное придется. Спикер парламента уточнил, что речь идет как об уголовных преступлениях, так и об административных правонарушениях. Если поправки в КоАП будут одобрены Советом Федерации и подписаны президентом, они вступят в законную силу 1 сентября этого года. Пропустил программу? Не беда. Весь эфир и не только на радиоспутник.ру.

0: Как отличить международное право от международного лева? И как разобраться в хитросплетениях международных отношений, сохранив при этом трезвый ум и твердую память? Подскажу вам я, Сазонова Кира Львовна. Каждую неделю с вами и со здравым смыслом. На радио «Спутник».
1: Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное, не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник». Пятница вечер – это время волнующих свиданий.
2: Девчонок надо смешить. Легкая, непринужденная беседа, отличные шутки, всем весело.
1: Приключений, развлечений.
3: Люди занимаются дуростью откровенной.
1: И заслуженного отдыха.
4: Тупо не хотят работать.
5: Так жить неправильно, повторюсь.
1: А правильно, пятница вечер на радио «Спутник». Искрометное шоу Дмитрия Гоблина-Пучкова.
6: Всем слушателям и зрителям пламенный привет.
1: Встречаем конец каждой рабочей недели вместе с Дмитрием Пучковым. Иронически, полемически, категорически. 18:00.
6: Да, жизнь настолько веселая, что шутить уже смысла нет.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. «Радио Спутник». Новости.
7: В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. Локальный режим чрезвычайной ситуации ввели после воздушной атаки на Таганрог. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова. По ее словам, повреждена котельная на улице Циолковского и работа остановлена над Таганрогом. В ходе отражения воздушной атаки ВСУ была уничтожена ракета. Пострадали две женщины. Одна из них находится в тяжелом состоянии. По уточненным данным, два человека пострадали в результате ночной атаки ВСУ на Севастополь. По городу били беспилотниками и ракетами Storm Shadow. Сбито больше 20 дронов в районе северной стороны Фиолента, Севастопольской бухты и бухты Омега, сообщил губернатор Михаил Развожаев. Фрагменты ракеты Storm Shadow попали в здание Южного управления Центробанка. В соседних домах повредило окна и балконы. Последствия атаки уточняются. Очевидно, что ее целью была дестабилизация финансовой системы города. Очевидно, и то, что ничего не вышло. Банковская система работает штатно, отметил Развожаев. Получение единого пособия для семей необходимо упрощать. Это в равной степени относится ко всем услугам, которые представляет фонд пенсионного и соцстрахования, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с главой организации Сергеем Чирковым. Мишустин напомнил, что по поручению главы государства Владимира Путина правительство сохранило право на поддержку для родителей, которые воспитывают 3 детей и более, даже при незначительном превышении среднедушевого дохода. Нужно тщательно контролировать, как ведется эта работа, чтобы семьи, которым положено пособие, его получили оперативно, добавил Мишустин. По словам Чиркова, смягчение правил позволит улучшить положение 230 тысяч детей по всей России. Председатель Верховного суда Игорь Краснов поручил провести анализ судебных дел, затрагивающих сферу использования технологий искусственного интеллекта. Как сообщили в инстанции, это позволит сформировать единообразный подход к правоприменению в условиях стремительного развития цифровых технологий. Подобное обобщение проводится впервые в масштабах страны и с учетом всех видов судопроизводства. Судам предстоит оценить, насколько часто использование искусственного интеллекта становится предметом разбирательств или правонарушений. Непрямые контакты Ирана и Соединенных Штатов продолжаются, заявила замсекретаря Высшего совета национальной безопасности Исламской Республики Али Багири Кяни. По его словам, вопрос о том, что будет с иранскими запасами обогащенного урана, не на повестке дня. Также Иран и США пока не достигли договоренности о разблокировании Ормузского пролива. Али Багири Кяни отметил, что Иран и Оман вместе ведут переговоры об определении нового порядка функционирования транспортного коридора. Еще больше новостей вы найдете в канале «Радио Спутник» у Макс.
1: «Радио Спутник».
8: разберемся. Москва 91.2, Санкт-Петербург 91.5 FM. Изолента Лайф.
9: Давайте сейчас начнем. Сейчас я вас представлю еще раз. Доброе утро, дорогие радиослушатели. Мы выходим на финальную 25-минутку изоленты «Живем». Петр Лидов, Трофим Татаренков. И поговорим о кино. Дмитрий Самойлов, кинокритик, журналист, колумнист газеты «Ру», «Регнума», «Взгляда». С обзором, наверное, да, ну, все-таки можно назвать это обзором того, что у нас происходит в мире кино. Я не знаю, вы слышали или нет, давайте, да, Дмитрий, здравствуйте еще раз.
10: Здравствуйте.
9: Здравствуйте. Слушайте, я нахожусь лично в ожидании этого самого, слышали или, может быть, смотрели даже, или что-то можете сказать, выходит, или, может, уже даже вышел ремейк, сериальный ремейк фильма «Мы страха», он же «Cape Fear», который мы помним все там с Робертом Де Ниро и Ника Нолти. И сейчас выходит сериал с Хавьером Бардемом, значит, в роли вот этого вот вернувшегося, так сказать, после многолетней отсидки преступника. Вообще обещает быть мегахитом. Что-нибудь слышали про это? Знаете, может быть,
11: какая-то критика была? Ну да, естественно, это должен... Вот он сейчас как раз выходит, но мы же помним, что, во-первых, значит, Хавьера Бардема мы больше всего любим, наверное, за роль вот этого Антона, да, который старикам здесь не место, убивал всех пневмопистолетом для забоя коров. Вот у меня, например, почему-то, наверное, может быть, это не очень правильно, но у меня дети очень любят этот фильм. Вот, и, значит, поэтому, наверное, и «Мы страха» с удовольствием посмотрим, потому что я вот «Мы страха» оригинальный, где Роберт Де Ниро, смотрел в году в 90... Ну, когда он вышел, его показывали, да, по российскому...
9: А он, кстати, знает, что он не оригинальный, что это тоже ремейк какого-то еще более древнего,
11: да, варианта. Какого-то древнего 60-х годов, да. Ну, короче, я помню, что я его смотрел в гостях у бабушки, когда был в Ховрино, она жила... Там, в принципе, «Мыс страха», он как бы, ну, можно было на балкон выйти, вокруг был «Мыс страха». Вот, то есть не нужно было еще пугать людей по телевизору. И я помню, что история основная была в том, что, значит, Роберт Де Ниро, работая над ролью, специально испортил себе зубы, и называлась стоимость этой порчи услуги стоматолога по порче зубов $5000, а восстановить зубы стоило $25000. Тогда это казалось, особенно людям, вот, живущим в Ховрино, это какой-то 95-й, по-моему, год, да, это казалось абсолютно деньги астрономически.
12: Это квартира, да. $5000 по тем временам.
11: $5000, а представляете, сколько это квартира, да, в Ховрино? $30000.
12: Это дом.
9: Я помню, на меня тот фильм с Де Ниро произвел какое-то просто, ну, мощное впечатление. Прямо вот он, да, просто, ну, вот настолько сильный образ был у него, и настолько там, как-то, я не знаю, как это по-русски, саспенс такой, и вот этот вот...
12: Ожидание ужаса,
9: напряжение, да, вот это вот. Классно было сделано. Как-то в сериале они смогут. Ну, наверное, сериал даже, может, еще по нынешним временам сериал-то лучше смотрят в этом смысле.
11: Ну,
9: каждая серия будет заканчиваться так, что будет хотеться посмотреть следующую.
11: Клиффхенгерами, как это называют в профессиональном сообществе. Но вы знаете, все-таки вот я такую мысль выскажу, что если оригинальное художественное произведение в виде двух или двух с половиной часового фильма, оно все-таки часто создается, исходя из какого-то авторского замысла, то есть несмотря на то, что оно является частью индустрии, естественно, имеет цель заработать денег, все-таки часто авторский замысел там первичен. А вот если речь идет о сериале, сериал всегда создается только для того, чтобы оправдать ожидания зрителей и заработать на них бабла. Там сериал всегда сделан только для этого. Вот, к сожалению.
9: Ну, оно же одно другому-то не всегда мешает, тем более, если это
11: мешает,
9: какая-то...
11: Оно в сериале превалирует. Вот, извините, я...
9: Ну, превалирует, да, ну что делать. Есть сериалы совершенно классные, которые...
12: Перед тем, как мы пойдем в Каны... Да, перед тем, как мы пойдем в Каны к товарищу Звягинцеву, который нам не очень товарищ, я хотел сказать, раз уж про сериалы заговорили, я вчера просто не могу не сказать, многие поблагодарят. Я вчера закончил просмотр 4-го сезона «Morning Show», ну, свежего. Я вам скажу, что это, наверное, лучший сезон сериалов вообще всех, которые я когда-либо видел. То есть так с открытым ртом я не сидел ни на одном сериале. Это, причем ты начинаешь смотреть все так простенько-простенько, потом там, это, там такое начинается, ребят, я вам прям рекомендую, кто не смотрел, это один из лучших сезонов вообще из всех сериалов, которые я видел. Про концовку рассказывать не буду, но я вам честно скажу, что рот ваш не закроется ни на секунду, кто еще его не смотрел, вот так будете все сидеть. Вот, очень круто, очень круто.
11: Там же Энистон-то жива, да, которая...
12: Там все живы, да, там все живы, и товарищ Кулдруп для меня открылся как актер, просто актер уровень бог, великолепный, который играет этого самого, как его, Кори Эллисона, великолепен совершенно. В общем, смотрите, очень хороший сезон, прям. Ну, вообще сериал хороший, но этот сезон прям шедевральный. Ладно, давайте в Каны. Пройдемся.
11: Да, вот Каны, я просто хотел сказать, что, конечно, европейская киноиндустрия, она продолжает вот носить этот, как бы черты элитарного характера, крайне негуманные по сравнению с американским «Оскаром», да, где можно до вручения премии спокойно посмотреть все фильмы и иметь свое мнение относительно всего. А тут, значит... Пальмовую ветвь получил фильм «Фьорд», премьера которого состоится в августе. И вот что по этому поводу думать, мы не знаем. Но зато Гран-при. Гран-при – это, как мы понимаем, такое более глорифицированное обозначение второго места. Это серебряная медаль, да? Это не значит...
9: А вот как, я думал, что Гран-при – это первое.
11: Нет, гран-при это чуть ниже. То есть самая вот как бы пальмовая ветвь это самый топ, а гран-при это, ну, так как бы это тоже очень хорошо, это все-таки гран-при, но это, условно говоря, все-таки серебряное. Вот. И, значит, да, мы знаем, что получил фильм Звягинцева, посмотреть его мы тоже нигде не можем, но мы про Звягинцева все-таки очень много знаем, конечно, трудно найти себе более тоскливого как бы художника, и тут две, мне кажется, важные, два важных соображения. Во-первых, художественный метод Звягинцева, он заемный, да, он без спроса взят в долг у Андрея Тарковского, но все-таки он взят в долг как бы так, что в коня корм, да, а не деньги на ветер, то есть с выгодой для себя, для своего творчества. Русскую тоску Звягинцев продает на Запад довольно успешно. Но это не отменяет, как мне кажется, некоторого комического эффекта, потому что вот вы себе, наверное, представляете юг Франции, да, это такое, наверное, самое мажорное место в мире вообще. Мажорное, потому что туда мажоры приезжают, и потому что оно не подразумевает как бы вот своим всем окружением и фактурой никакого минора, да, и вот туда приезжает угрюмый русский мужик и начинает, значит, показывать фильмы такие вот очень какие-то смутные, задумчивые и тоскливые. И, естественно, на контрасте с окружающей действительностью юга Франции это имеет свой эффект. И люди, значит, говорят, о, у-ля-ля, мужик, русский мужик, qu'est-ce que c'est partianka, да, и вот, значит, это все очень, наверное... Я вот немножечко все-таки списываю...
9: Особенно, наверное, радуются, когда их выпустили с сеанса уже, в конце концов, вот туда вот, но где это, можно поесть креветок.
11: Это действительно, вообще говоря, два часа, это, конечно, ну, смотреть фильмы Звягинцева, это мучительно. То есть, когда там 7 минут с ветки взлетает глубокомысленно ворона, это тяжело. Вот. И там про всякую текущую воду. И вроде, ну, то есть в свое время это смотрелось довольно ново, да, я честно скажу, я смотрел, наверное, не все фильмы Звягинцева, я точно смотрел его, вот этот главный первый фильм «Возвращение», потом смотрел «Левиафан», «Елену», а вот фильм «Нелюбовь», по-моему, я не смотрел, но, в принципе, одно слово «Нелюбовь», мне кажется, достаточно точно характеризует все творчество Звягинцева, да, «Нелюбовь» и «Тоска», он, по-моему, никого не любит. Вот в отличие, например, от наших других по-настоящему великих режиссеров, да, которые могут показывать любую мерзость, гадость и чернуху, но они все-таки сочувствуют своим героям. Сочувствуют, потому что эти герои, они как бы взяты ими из той окружающей действительности, частью которой они сами, творцы эти, являются. Да, они это все очень любят. Когда человек любит, происходящее вокруг, несмотря на то, что оно может быть частично и омерзительно, но он имеет смелость не отворачиваться от этого. Потому что он знает, что он такая же часть всего этого, и вполне нормально с этим сосуществовать, и это каким-то образом художественно осмыслить. Такое художественное осмысление мы любим, и это сразу видно. Это снято для людей, а не для Каннского фестиваля, где кюс-кюсе портянка. Ну вот у Звягинцева лучше получается другое. Там тот факт, что он вышел на сцену и использовал свое выступление для довольно беспомощных каких-то политических заявлений, ну, на мой взгляд, это выглядит, конечно, не очень дорого, но вписывается в целом в картину, вот как бы сделал как надо. Как один мой друг охарактеризовал его, это такой бухгалтер от кино. У него все очень четко и хорошо придумано на извлечение духовно-нравственной прибыли. Молодец. Мы, как бы, ну, фильм, может быть, посмотрим. С другой стороны, может, и не будем. Вряд ли там что-то такое невероятно новое, потрясающее.
12: А не показалось ли, что фильм-то делался ради выступления вот этого его?
11: Да нет, я думаю, что это его, да, у него вся жизнь это выступление такое. Это, в принципе, нормально для творческого человека и художника. То есть, не, ну там, ну могли же и не дать, на самом деле. Могло по-разному сложиться. Там. Да и ничего такого он особенно не сказал. То есть это прям не стоит это переоценивать. Это нам так кажется, это нас так как-то захватывает. А так, знаете, пройдет еще неделя, никто уже не вспомнит.
9: Это ну, да. В общем, да, да и нас-то особо не захватывает. Я думаю, что больше захватывает там находящихся за рубежом наших там соотечественников, которые...
11: Ну вот, да, говорили. Ну да.
9: Слушайте, вы давайте здорово так рассказали... Давайте.
11: Я давайте вам лучше. О веселом лучше расскажу. Ну, как о веселом? Вот вы, конечно, мне кажется, мы с вами так более или менее, наверное, может быть, я чуть помладше, но вот вы же помните 80-е и 90-е годы, вот вообще такую величину, как Майкл Джексон, помните? Да, вот я ходил на премьеру его этого биографического фильма, музыкального, Майкл называется, в кинотеатре «Октябрь» я был, там очень здорово, знаете, там несколько сотен человек пришли в красных блестящих курточках таких и в белых гетрах, и вот, значит, в фойе танцевали, это все было очень смешно.
12: А меня сейчас дочь ждет какого-то этого самого,
11: Чего-чего, кто?
12: Боепика «Дочь» у меня ждет какого-то мощного.
9: Так, вот он и есть.
11: Вот он сейчас.
12: А, да, уже?
11: Да, конечно. Он, по-моему, с сегодняшнего дня уже его везде показывают, а вот премьера была позавчера. Он при этом он уже в Америке собрал почти миллиард долларов, этот боепик. Потому ничего что, ну, 700 было вот после прошлого уикенда, было 700 миллионов долларов, вот. Это фильм абсолютно плоский, совершенно неинтересный никому, кроме вот этой фанатской базы. Там, знаете, он хронологически ограничен, значит, там начинается с раннего детства Майкла Джексона, 65-66 год. Этот, как, там какой-то город в Индиане, там, значит, нищая черная семья, где отец работает на сталелитейном заводе, вот этот вот Джозеф Джексон. Но любопытно посмотреть, что в середине 60-х нищая черная семья живет примерно так, как вот у нас сейчас средний класс живет, да, то есть у них там дом есть и микроавтобус, на котором они ездят. Вот у меня, например, микроавтобуса нет до сих пор, не знаю почему. Наверное, я не на сталелитейном заводе работаю.
9: Ну, вы не из нищей черной семьи все-таки. Может быть, это в виде компенсации как-то за вот это вот горе в жизни, понимаете? И у вас не пять братьев, которых заставляют петь с детства.
11: Да-да-да. Да, и там, кстати,
9: поэтому, ну, может, там пусть, вообще... может, и пусть. Мы лучше без автобуса как-нибудь, но согласен, со своими привычками.
11: Пожертвовать, да, согласен, пожертвовать. И, в общем, там, конечно, половина фильма нарисована искусственным интеллектом. Там есть такие нетривиальные визуальные ходы, когда, например, Майкл Джексон, он же первые деньги, когда заработал, он у себя устроил зоопарк, да, на этом вот ранчо, куда он переехал с семьей. И он себе купил обезьяну, такую шимпанзе, и там вот так сделано, он берет на руки эту шимпанзе, и там крупным планом показывает морду шимпанзе, и тут же крупным планом лицо его отца. Потом опять шимпанзе, потом отца. И как бы вот, я не понимаю, то ли как-то создатели фильма так прогадали с такой неаккуратной, неосторожной визуальной этой метафорой, то ли Они хотели таким образом показать, ну, знаете, как говорят, да, вот дьявол – это обезьяна Бога, вот что как бы отец, который там в фильме олицетворяет абсолютное зло, вот он такой как бы недочеловек немного, возможно, так. Ну и, короче, в общем, там все заканчивается 88-м годом, триумфальным выступлением Майкла Джексона на стадионе Уэмбли, и все. Поэтому я рекомендую всем, перед тем, как смотреть этот фильм, который... Это чистая такая герменевтическая апологетика Майкла Джексона. То есть он такой ангел, агнец божий, с таким тихим голосом, с очень такими смиренными, скромными манерами и так далее. И вот самое главное, что в его жизни получилось, это преодолеть давление чудовищного, значит, отца и стать по-настоящему самостоятельным, знаменитым королем поп-музыки. Поэтому еще раз скажу, я рекомендую посмотреть небольшой сериал, который документальный, который называется «Покидая Неверленд». О том, как дети-подростки, с позволения родителей, да, ездили к Майклу Джексону спать в его кровати. А потом у родителей этих детей появлялись дома и микроавтобусы и несколько миллионов долларов. Вот. И, то есть, конечно, вроде как считается, что это не очень-то доказано, и не все происходило именно вот как бы в виде такого фрикативного пенетрационного изнасилования и так далее. Но чего-то там Майкл Джексон детям показывал больше, чем это позволено всякими нормами. И детей таких довольно много. И, в принципе, насколько я помню, никогда это особенным секретом не было. По крайней мере, когда я учился в школе, мы друг друга буквально пугали Майклом Джексоном в середине 90-х годов. Потому что, по нашему мнению, это именно так и выглядел педофил. Вот, поэтому, в общем, этот фильм с историями этих несчастных детей я рекомендую посмотреть до того, как идти на картину, где, значит, Майкл Джексон абсолютно безупречный, просто космического масштаба звезда, без соринки и зазора, ну вот, на всякий случай. А так, в целом, ну, как бы посмотреть надо, потому что это все-таки какое-то культурное явление от последнего времени.
9: Прекрасно, спасибо. Что-нибудь еще? Имеется у вас рекомендации, может быть, для просмотра?
11: Ну, имеется рекомендация. Вот сейчас же фильм Гая Ричи вышел новый, вот этот вот «Грязные деньги», там, где, там, знаете, как бы такая группа ребят занимается выбиванием долгов. Вот вы когда-нибудь на Авито заходили, видели там объявление, что типа там такая фотография людей в кожаных куртках, и написано «Решим ваши проблемы за 5000 рублей». Это работает так, что, например, у вас, если сосед громко включает музыку, вы вот этих ребят вызываете, они приезжают, разговаривают с соседом, вы им платите 5000 рублей, а потом они вам пишут: понимаете, тут такое дело, что мы соседу случайно сломали руку, и теперь вот, значит, он подает в суд, все мы в этом завешены, а пацанов на зоне надо греть и так далее, короче, в общем, с тебя еще полтинник. Ну и так далее. Дальше вы попадаете в бесконечную эту воронку.
9: Дружбу с этими замечательными людьми.
11: Да, дружбу и воронку их продаж, да. Вот, я так понимаю. А в фильме Гая Ричи там, значит, вот такие же пацаны, они должны вернуть $1 миллиард. И тут вот я вспомнил, что, помните, Пелевин в каком-то романе написал, что миллиард невозможно не заработать, не украсть. Миллиард можно только придумать. То есть миллиард – это действительно такая... вот как бы художественная, скорее, величина. И фильм пока что собрал в нашем, по крайней мере, прокате 200 миллионов рублей. Что в целом неплохо, потому что он только 5 дней крутится в кинотеатрах. Но он уступает одному фильму нашего производства. «Не одна, дома три». Который собрал...
9: Это детское что-то, по-моему, совсем.
11: Это что-то детское. Я вчера отправил свою дочь смотреть этот фильм, она сказала, что она прям сидела и чувствовала, как у нее понижается IQ, и все оценки за четверть можно перечеркивать. Вот. Но ей вторая часть не очень понравилась, поэтому я врать не стану. Многого я об этом не знаю, прям рекомендовать не буду. Но, знаете, что идет, на то и ходим. А вот если уже все посмотрели еще хороший, кстати, вот фильм, не знаю, по-моему, он идет или уже не идет в кинотеатрах, это вот «Драма» называется фильм, с Зендеей, такая вот есть актриса из одного слова, имя Зендея, и вот Паттинсон, Роберт Паттинсон. Вот это действительно хорошее кино, очень такое нетривиальное. Знаете, в свое время было такое выражение, что каждый вот такой популярный фильм, он заканчивается тем, что супергерой уходит в закат с блондинкой, да, а настоящая жизнь, она начинается только после титров, да, потому что с этой блондинкой что-то дальше там как-то нужно делать. Да, все самое сложное наступает после того, как ты получил то, что хотел. И вот в некотором смысле фильм, он о том, что... Конечно, красивая свадьба – это очень хорошо, но то, что наступает после нее, часто ее отменяет. Вот этот фильм я бы, пожалуй, рекомендовал. Но он уже, по-моему, на стримингах появился.
9: Да, я его видел, по-моему, на стримингах, совершенно точно, да.
12: Да. Есть вопрос от зрителя, от нашего Григория Л. Вы что-нибудь обозревали из детского кино или мультфильмов 3+, что вкладывается в них сейчас? И что вообще там на этом рынке?
11: Ну, я до сих пор сторонник того, что лучше фиксиков наших детей никто не воспитает, конечно. Но еще
12: смешарики.
11: Да, нет, я смотрел тут недавно несколько мультфильмов, таких уже для старшего возраста. «Метропия» называется, там о том, как, значит, в постапокалиптической Европе построили метро, которое соединяет все города. Это начало нулевых, фильм такой скандинавский, ну, мультфильм с необычной достаточно манерой анимации, вот. И, значит, в этом метро там, значит, миром вообще владеет корпорация, которая продает шампунь. Шампунь называется Дангст, да, как ангст, то есть ангст und шмерц. То есть это шампунь, который повергает людей в перманентную депрессию, а также позволяет ими управлять. Ну, короче, неплохо. В принципе, они в 2003 году предсказали, конечно, будущее, только без шампуня, да, управляют людьми.
12: И так пошло, да,
11: и без шампуня. Да, и так нормально пошло.
12: Спасибо, спасибо огромное. Дмитрий Самойлов был у нас в гостях, кинокритик, журналист, колумнист газеты «Ру», «Регнума» и «Взгляда». Мы прощаемся.

0: Страна героев. Владимир Цацулин. Экипаж танка под командованием младшего сержанта Владимира Цацулина выполнял важнейшую задачу. Прикрывал штурм российским механизированным подразделением хорошо укрепленного опорника противника. Этот участок местности, оснащенный инженерными коммуникациями и предназначенный для круговой обороны, необходимо было взять для дальнейшего продвижения во вражеский тыл. В ходе боя младший сержант заметил немецкий танк «Леопард», который готовился произвести первый выстрел. Эту машину разработали в Германии во времена Холодной войны. Морально она устарела, однако могла нанести урон нашим бойцам, чего допускать было нельзя. Владимир Цацулин молниеносно оценил обстановку и понял – медлить нельзя ни секунды. Он отдал команду наводчику на уничтожение танка противника. Первым же точным выстрелом тот был подбит, загорелся и вышел из строя. Бой продолжился, и далеко не в пользу ВСУ. Экипаж младшего сержанта, действуя слаженно и профессионально, сумел ликвидировать еще несколько единиц бронетехники и часть личного состава противника. Опорный пункт был взят, а наши подразделения продолжили успешные наступательные действия. Страна героев. Киев, Варшава, Брюссель, Вильнюс, Лондон, Берлин, Будапешт, Белград. Статус отношений – все сложно. Но это «Как посмотреть». Дмитрий Василец меняет настройки резкости, усиливает контрасты и добивается полной ясности. В программе «Четко, понятно». По средам в 8 вечера о политике без фонового шума. «Четко, понятно» с Дмитрием Васильцом на радио «Спутник».
1: Адрес радио «Спутник» в интернете легко запомнить. Радиоспутник.ру. Радио, потому что радио. Спутник, потому что спутник. .ру, потому что в интернете. Радиоспутник.ру.
0: Для географа Земля – это карта. Для геолога – источник ресурсов. А для геостратега – поле борьбы за власть. Программа «Стратегия и власть» с Андреем Школьниковым. О политике на языке аналитики. По четвергам в 2 часа дня на радио «Спутник». Внимание, внимание! Всем надеть маски и резиновые перчатки. Объявляем профилактику. Да, до такого доводить не надо. Предупреждать болезни лучше, чем лечить. Программа «Профилактика» с Геннадием Онищенко. О полезных привычках, здоровом образе жизни и современной медицине. По пятницам в 2 часа дня на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Цхинвале. Полдень, в Якутске 16 часов. В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте в этом выпуске. 4 человека ранены при атаке украинского беспилотника на Курскую область. Президенту доложили о ходе посевной кампании. Евгения Гуцул не намерена отказываться от борьбы за права Гагаузии. Подробности далее. Четыре мирных жителя ранены в результате атаки украинского беспилотника в Беловском районе Курской области. Пострадавшие доставлены в больницу, сообщил губернатор Александр Хинштейн. Он уточнил, что утром в Слободе Белой вражеский дрон ударил по территории, прилегающей к местному магазину. Также повреждены два автомобиля. Хинштейн снова призвал местных жителей не забывать о мерах безопасности. Президент России Владимир Путин встретился с вице-премьером Дмитрием Патрушевым. Он рассказал главе государства, что в стране сохранилось 97% озимых посевов. Это хорошая база под урожай. Яровой сев из-за погоды в ряде регионов проходил непросто, но засеяно уже больше половины территории. Вице-премьер заверил, что правительство контролирует доступность топлива для проведения сезонных полевых работ. Патрушев добавил, что в этом сельхозсезоне Россия направит за рубеж 60 миллионов тонн зерна. Это достаточно достойный результат, подчеркнул вице-премьер. Более 30 мер социальной поддержки предусмотрено для участников СВО и членов их семей, сообщил глава соцфонда Сергей Чирков на встречу с премьер-министром Михаилом Мишустиным. Он напомнил, что в стране работает система персонального кураторства от обращения до назначения выплат.
2: Самая масса выплат назначается еще в период боевых действий, когда ребята еще служат в армии, ежемесячно лежит выплата. Назначаем ее проактивно на основании данных Минобороны, ее получают, не обращаясь к нам. Кроме того, мы назначаем пенсии по инвалидности тем ребятам, которые еще служат в армии, обеспечиваем ребят средствами реабилитации. Здесь очень хороший инструмент, электронный сертификат. Он проактивно оформляется в личный кабинет на портале госуслуг. Ребята могут его потом использовать на те средства реабилитации, которые им положены.
1: Чирков добавил, что с прошлого года назначаются пенсии бойцам частных военных компаний, ополченцам Донбасса, а также пособия по временной нетрудоспособности для участников СВО, которые вернулись с фронта, но еще не приступили к прежней работе. Глава гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул, находящаяся в заключении в Кишиневе, не намерена отказываться от борьбы за права региона. Политик в своей книге отмечает, что ее уголовное преследование связано с позицией, которую она заняла в отношениях с центральными властями. Книга «Дело Гуцул. Анатомия политического преследования» состоит из 30 писем, написанных главой Гагаузии в заключении, адресованных членам семьи, жителям автономии, политикам, журналистам и адвокатам. Назначил москвичке, сделавшей кальян на Куличе, 3 года лишения свободы. Отбывать наказание она будет в колонии общего режима, передает корреспондент РИА Новости из зала мирового суда Московского района Лефортово. Девушка признана виновной в оскорблении чувств верующих. Дело слушалось в особом порядке, поскольку подсудимая вину признала и заключила досудебное соглашение. Девушку взяли под стражу сразу в зале суда. Это все к данной минуте. Еще больше новостей вы найдете в канале «Радио Спутник» и «Макс». Оставайтесь с нами, будьте в курсе всего происходящего в стране и мире. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Дневной ракурс.
3: 12:04. Здравствуйте. В Москве именно это время, которое перевалило за полдень. А это значит, что наступило время дневного ракурса, который начинается в эти минуты в прямом эфире «Радио Спутник». Александр Кузьмак, Лесо Хабалова вас с удовольствием приветствует.
4: Всем привет. Привет, Саша. Привет, дорогие радиослушатели.
3: Доброе утро. Итак, как всегда, по традиции, начнем с большой темы, которую обсуждать будем в 13:00, то есть через час. Но сразу сейчас мы ее для вас заявим, чтобы у вас была возможность тоже вместе с нами о ней подумайте. Может быть, что-то, какие-то у вас будут соображения на этот счет, которые вы можете присылать нам в телеграм-канал наш. Ну, а что касается самой темы, то суть ее в трудоустройстве людей с инвалидностью.
4: Да, и уже с 1 сентября 2026 года обновленные нормы будут вступать в силу. Скорректированы правила выполнения квоты по трудоустройству людей с инвалидностью, и будем обсуждать, как это будет все происходить. Но наверняка изменения будут только в лучшую сторону.
3: Да, безусловно. Причем здесь, мне кажется, важно именно изменение даже, хотя это, конечно, важно, даже не столько в законодательной области, сколько в то, что называется, в головах. То есть взаимоотношение общества и отношение общества к людям с инвалидностью с точки зрения, в данном случае, трудоустройства, это, наверное, краеугольный камень вот этой темы. Это, наверное, самое важное. Понимать именно, как относятся работодатели к людям с инвалидностью. Не просто какова должна быть квота, а в принципе, какие риски при этом существуют. Да, понятно, что отдельным пунктом здесь, конечно, стоит трудоустройство людей, получивших инвалидность на фронтах.
4: СВО, да.
3: Специальной военной операции. Вот это все.
4: Кстати, интересно, в отдельных случаях такое трудоустройство после СВО будет засчитываться как выполнение сразу двух квотируемых рабочих мест?
3: Ну вот, тем более. Ну, то есть, конечно, наше государство стремится заботиться о людях с инвалидностью, и очень хочется, чтобы и мы воспринимали таких людей. Я думаю, что они есть, наверное, среди знакомых, или, наверное, кто-то из них нас слушает. Они, разумеется, есть в нашем мире, и чем более не только уважительное, но, я бы сказал, ну, наверное, какое-то такое с достоинством взаимоотношения должны эти всегда происходить. Поэтому, в общем, хотелось бы, чтобы это так было. Эту тему обсудим в 13.00, и сейчас пойдем по текущим новостям, тем более, что каждый из них носит такой, я бы сказал, фундаментальный характер.
4: Особенно, наверное, первое.
3: Это уж вообще.
4: Да, Владимир Путин сегодня прибудет в Казахстан, и будут встречи в формате тет-а-тет, будут очень важные дела обсуждаться. Ну, Казахстан, кстати, пошел на нарушение протокола, потому что такие важные встречи, насколько я понимаю, можно проводить только один раз.
3: Ну, именно в том статусе, в котором они проводятся, да, в статусе государственного визита, да, это действительно
4: и
3: так.
4: И обычно два раза такие встречи уже не практикуются, а тут получается. Но я так поняла, исходя из информации, которую читаю, все говорится, это все только лишь для того, чтобы показать, что Казахстан настроен исключительно положительно к России, и таким образом они, это лично их инициатива пригласить Владимира Путина.
3: Да, здесь будет еще и встреча ЕАЭС, помимо прочего,
4: да.
3: И будет очень много вопросов обсуждаться. Это, безусловно, огромный состав делегаций, вновь более 30 человек, там и глава Центробанка, и многие министры профильные, очень такие существенные министры, руководители крупных компаний. Что, на мой взгляд, очень существенно, когда мы говорим о взаимоотношениях России и Казахстана, так это, с одной стороны, заявление, причем с обеих сторон, о беспрецедентном на высоком уровне отношений, да, это действительно так. И очень важное, ну, скажем так, важно именно на том этапе

0: такой союзнический да. достаточно характер в отношении к нам.
1: И не просто союзнический, а понимая, насколько важны эти отношения, что их нельзя разорвать, что их нельзя привести вот в такое кризисное состояние, в которое пришли, например, в свое время взаимоотношения России и Украины.
0: Да.
1: Ну, или там других.
0: Ну, и тем более на фоне всех попыток западной стороны нас как-то оторвать от Казахстана, мы еще раз показываем, что ничего не получится.
1: Да, и это тоже. И я бы еще добавил то обстоятельство, что особенно север Казахстана населен русскоязычным населением, там и русские школы, там говорят на русском языке и так далее, и так далее. То есть все эти вещи, они колоссальную роль играют во взаимоотношениях двух стран. И, ну, конечно, здорово, что эти отношения сейчас не только неразделимы,
0: а еще и развиваются активно.
1: Именно так, да. Поэтому, да, с этой точки зрения все идет очень и очень даже хорошо. Я так понимаю, что у нас продолжают поступать новости, самые разные, еще и по ходу эфира, но мы, наверное, к ним еще и вернемся. Но, наверное, вот одна новость, которая стоит того, чтобы ее озвучить прямо сейчас, это пишет журнал «Экономист» по поводу того, что Зеленский повелел готовиться к продолжению войны еще на 2-3 года. Понятно, что это пиар-акция очередная, как и все его большинство его заявлений. Но, тем не менее, она носит, в общем, такой, я бы сказал, знаковый характер, потому что становится ясно, что с этим человеком договариваться бессмысленно.
0: Абсолютно бессмысленно. Но, знаешь, что интересно, опять же, западные СМИ буквально вчера, если не ошибаюсь, возможно, позавчера, мы говорили о том, что война закончится уже к 27-му году. Есть все предпосылки для этого, но... Мы немножечко тоже обсудили, что они каждый год об этом говорят, каждый год пишут, но тем не менее у них сейчас были прям какие-то факты неопровержимые просто. И вот опять выходит новая, получается, статья, в которой говорится уже, что снова 2-3 года предстоит.
1: Ну, это же вопрос,
0: наблюдать.
1: Да, ты права, это вопрос в данном случае именно, скажем, такой политической декларации со стороны Зеленского относительно того, что он не настроен ни на какие переговоры, и к этим переговорам его можно только принудить, его можно только заставить пойти на эти переговоры, а может быть уже и не его. Такие точки зрения тоже.
0: Ты знаешь, мне кажется, это все больше на уровне заголовка все-таки для людей, которые это читают. Возможно, они как-то не имеют общего понятия о том, что сейчас происходит, но мы-то понимаем, что это все зависит однозначно не от заголовков, и люди, которые это пишут, они не могут знать наверняка.
1: Это да, но это тогда вопрос в целевой аудитории. А целевая аудитория вот этой всей, вот этих всех заголовков, она, конечно, находится внутри Украины в данном случае. Потому что в Европе все, неважно, что они говорят, они знают, в каком положении и ВСУ, и в каком положении, самое главное, украинская экономика. Ведь когда Зеленский говорит о продолжении войны еще 2-3 года, он намеренно или не намеренно не говорит о том, что на это нужны деньги.
0: Так в том-то
1: а денег
0: и дело,
1: нет.
0: Да, и... Да. Судя, опять же, по всем этим заголовкам, уже никто не хочет давать эти деньги, потому что это огромные средства. Мы озвучивали, по-моему, даже с тобой в эфире за день, сколько, в какую сумму обходится эта вся ситуация в Украине.
1: Война, да. Война вообще очень дорогое мероприятие для любой страны. Но для Украины проблема в том, что она сама не зарабатывает. То есть ее бюджет, она банкрот. И это известно давно, ее доходы уже давно находятся сильно ниже расходов, то есть это страна, которая живет себе в убыток.
0: Так а доходы, мне кажется, единственные доходы, это все, что им выделяют.
1: Совершенно справедливо.
0: Вот это все доходы.
1: Да. Ну, не все, конечно.
0: И будут ли 2-3 года им это все выделять, еще большой вопрос, мне кажется.
1: Даже я бы сказал, что скорее нет, чем да. Вот я бы даже так ставил вопрос, судя по тому, что эти 90 миллиардов, которые зависли в воздухе, которые вроде бы уже дали, а на самом деле не дали, которые с января месяца, даже с декабря месяца, вот эта вот тема муссируется и всеми европейскими политиками, что мы дадим денег, ничего никто не дает, и, собственно, потому что придумывают разные причины. Уже сначала была Венгрия, которая бойкотировала это выделение средств, теперь Венгрия уже не бойкотирует, а выделить все равно не могут, потому что это деньги заемные, потому что их надо каким-то образом собрать с европейцев, а европейцы эти деньги давать не хотят, и давать их в долг тоже не хотят по разным причинам.
0: Ну и что, здесь новости про митрополита Илариона у нас. Да, такая тема достаточно громкая тоже. Освобожденный из чешского изолятора митрополит Иларион рассказал о том, что его держали в холоде, без еды, не было подушек, не было абсолютно никаких условий для того, чтобы хоть как-то чувствовать себя более-менее комфортно в этом изоляторе.
1: Ну, что говорит только как-то об этом зверином оскале, скажем так, как бы это ни звучало пафосно и банально, но, тем не менее, в общем и целом это уже не удивляет. давно.

0: И все
1: главное,
0: слова,
1: что он сейчас на свободе.
0: Совершенно справедливо.
1: Да, главное, что он сейчас на свободе, все хорошо, и пускай это все останется как страшный сон.
0: Да, пусть это вообще останется как... То есть для Европы это уже не страшный сон, это реальность, но вот для непосредственно для человека, тем более такого человека, митрополит Русской Православной Церкви, разумеется, хорошо.
1: Ну вот интересно, эта провокация сработала все-таки или нет? Ну, понятное дело, что это провокация, но... Да, его отпустили, но, наверное, какая-то тень все-таки осталась.
0: И для кого? Вот вопрос. То есть для Европы, я думаю, что ну, это очередная провокация, она прошла в каком-то смысле незамеченной. Для России это очередной раз нам как бы в нашу сторону, ну, как бы, так сказать, там, что-то бросили там нехорошее или плюнули в нашу сторону. Да, это уже
1: а мы в очередной раз справились и освободили человека,
0: да,
1: получается.
0: В свое время все придет. Еще одна политическая новость – это новость из Финляндии. О том, что Финляндия требует от Украины не использовать ее территорию для ударов по Российской Федерации. Что лишний раз доказывает. Европейские страны, особенно те, которые находятся в приграничной области к России или к Белоруссии, слышат предупреждения Министерства обороны России, Министерства иностранных дел России, собственно, Владимира Путина, президента России, о том, какие будут ответные меры, а они объявлены вполне конкретно, если с территории сопредельных государств будут взлетать беспилотники для нанесения ударов по территории России.
1: И они боятся провоцировать просто ответ Российской Федерации.
0: Это уже будет не то, что провоцировать, это будет прямой причиной и прямым следствием.
1: Но все равно двойные стандарты, то есть они то за этих, то за этих. Получается, они то разрешают использовать свое небо, а теперь нет, не разрешают.
0: Потому что...
1: Они вообще ни при чем оказались.
0: Ну, это та ситуация, когда тебе из Брюсселя звонят и говорят запретить, а с другой стороны ты понимаешь, что чем дальше ты запрещаешь, тем хуже ты делаешь самим себе, это раз. А во-вторых, конечно, это все агнцы на заклане. Очевидные. Угу. И прибалтийские страны, и Финляндия в этом смысле, и даже Польша — это те страны, которые пытаются втянуть в прямое столкновение. Другое дело, что эти страны, судя по всему, хотя пока частично, начинают понимать, к чему это приведет. То есть все вот эти вот показательные акции относительно там какие-то проведения там квази-учений или учений, или разговоры о том, сейчас пошли разговоры о том, что НАТО разрабатывает новый комплекс мер по быстрому развертыванию сил в Прибалтике. Ну, когда ты смотришь на карте, во-первых, ты понимаешь, что это все даже пока просто на бумаге, а во-вторых, ты понимаешь, что вот, например, за последнее время информации об этом в открытом доступе очень много. Германия пытается развернуть там какой-то контингент, и это все только к 27-му году, и это одна бригада, и никак на нее не могут собрать людей, и в общем и целом пока это такая политическая бравада в огромной степени, но сопровождаемая бесконечными провокациями, как те, которые были в Латвии, те, которые были в Эстонии, ну и так далее, и так далее. То есть тут все однозначно. Ты же наверняка... Тут есть, конечно, одна тема, о которой прям хочется подробно слушателям рассказать. Это про Шотландию и Великобританию. Но у нас есть еще тема про Совет мира.
1: Да, про Совет мира есть еще тема. Финляндия официально потребовала... А, это мы уже сказали. Международный фонд Совет мира, созданный администрацией США для послевоенного восстановления сектора Газа, сталкивается с масштабным дефицитом фактического финансирования.
0: Разумеется, время еще не пришло. Ну вот, на мой взгляд, совет...
1: Но, что интересно, реальные перечисления, они оказались фактически нулевыми. Мне интересно, как это произошло.
0: Ну, потому что время для Совета мира еще не пришло. То есть Совет мира, это опять же, это все в пиар-поле уже создано, уже Дональд Трамп им, так сказать, его возглавляет, но сам по себе фонд, который должен реконструировать сектор газа, в первую очередь, и от которого, от участия в котором воздержалась Россия, он пока по-прежнему пуст, просто по той причине, что сектору газа сейчас не до реконструкции. Война на Ближнем Востоке идет, Израиль продолжает наносить удары по Ливану и делает это каждый день, несмотря ни на что, и новостей тоже очень много на эту тему. Никаким миром там даже не пахнет. И, судя по всему, и не запахнет. Потому что, даже говоря про эскалацию, вновь очередной виток эскалации между США и Ираном, он, видимо, будет. Ну, судя по тому, что мы уже видим удары по портовым сооружениям на юге Ирана, мы уже видим, что и требования взаимоисключающие. Ну, это как вот два человека не могут договориться, если один говорит, я хочу от тебя все, а второй говорит, нет, я так не согласен, я хочу от тебя все.
1: Вот видишь, еще смотри, 5 марта, правда, это было, Лавров заявлял о том, что Россия не получила от США ответа на предложение российского лидера Владимира Путина о готовности направить 1 миллиард замороженных российских средств в Совет мира.
0: Конечно.
1: То есть предложения были с нашей стороны еще когда, получается. Но
0: риторика
1: они
0: есть.
1: Они ничего не подтверждали.
0: Конечно. А активы как были заморожены, так и остались заморожены. То есть это все вот такая вот политическая пауза, которая, с одной стороны, на политическом уровне остается паузой, а на военном уровне продолжаются военные действия.
1: И 29 марта мы об этом снова напоминали, но точно так же не было решения.
0: И думаю, что и не будет в ближайшее время. Совет мира был нужен как, опять же, как некая акция на этом пока, на этом фронте. Ну, фронте здесь таком пока виртуальном.
1: Которая вообще не работает.
0: Потому что,
1: как сообщает Financial Times, ни доллара не поступает.
0: Знаешь, это напоминает, какой бы такой пример привести. Вот на завод привезли станки, и они стоят в полиэтилене. То есть их никто не распечатывает, завод не запускается, но станки есть. Или помещение купили подо что-нибудь, но это помещение еще даже не начали ремонтировать. Оно стоит запечатанное, оно уже есть, но пока в него никто не селится и никто не собирается там что-то такое организовывать. Но объявлено, что когда-нибудь будет. Вот тут будет, вывеску могут повесить Совет мира.
1: Для меня странная история, если честно. Мне вообще непонятно, зачем тогда это нужно.
0: А зачем это нужно Трампу?
1: Да.
0: Это фактор влияния. Это в первую очередь, это...
1: Какое влияние, если там нет ни рубля в итоге?
0: Нет, просто мы все время ждем такой как бы законченных действий, что вот Трамп пошел в эту сторону, завершил действия до конца, а он их не завершил. Он пошел в эту сторону, не завершил, но он во всех направлениях, меняя их постоянно в публичном поле, он продолжает двигаться. Где-то, как в Венесуэле, довел дело до конца. Где-то как с Кубой наращивать давление, где-то как с Ираном, там отдельная история, да, он поджег и горит, вот, и в общем и целом продолжает поджигать эту ситуацию. Ну и так далее, и так далее. Это прям большая тема.
1: Я еще нашла информацию из более чем 12 стран, которые должны были пожертвования сделать, а реальные выплаты были только произведены ОАЭ и Марокко.
0: Ну вот, да, ОАЭ сейчас вообще ни до чего.
1: Да,
0: в этом смысле
1: абсолютно.
0: Объединенным Арабским Эмиратам сейчас не до Совета мира, им бы, так сказать, спастись, потому что многие политики вообще говорят, что вот эти страны ближневосточные монархии, я читал прям такие высказывания, могут вернуться во времена бедуинов, ведь это же, по сути, монархии построенные. Это страны, построенные на песке, в прямом смысле слова, потому что там под песком находится нефть в колоссальном количестве. Но если эту нефть перестанут добывать, то страны вернутся ко временам верблюдов и, так сказать, этих полевых лагерей. Такое тоже может быть. Теперь два слова очень хочется сказать про Шотландию и Великобританию, потому что это все лыко в строку. Это очень любопытно, что ты улыбаешься.
1: Интересно, ты говоришь. Так вот, парламент Шотландии проголосовал за проведение второго референдума о независимости от Великобритании. 72 депутата высказались за, против 55.
0: Ты была в Шотландии когда-нибудь?
1: Нет.
0: А в Великобритании?
1: А ты был?
0: Был. И там, и там. И что касается Шотландии, ну, по поводу килтов, юбок, это мы все знаем, вот это вот волынки, кстати, парад волынок, потрясающее совершенно зрелище и звуки, но важно, что вся нефть Великобритании добывается в шельфе Шотландии.
1: Так.
0: То есть Шотландия может легко себя обеспечить без Великобритании. Ну, помимо виски, помимо еще некоторых статей экспорта. Но самое главное — это шельфовая нефть. И вот эта шельфовая нефть, она находится... и плюс еще Абердин. Это город в Шотландии, который является вторым после Лондона крупнейшим финансовым центром Великобритании.
1: Так вот, мне интересно, Лондону, получается, им придется либо сейчас разрешать, либо подавлять волю народа.
0: Если пройдет референдум, там уже никто ничего не подавит. То есть Шотландия хочет отделяться от Великобритании, потому что это тот корабль, который идет ко дну. А Великобритания, вернее, а Шотландия может без него.
1: Шотландия может без корабля у нас, да, я поняла.
0: Ну, мы же имеем общее название. Объединенное королевство Англии, Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии. То есть это 4 как бы государства, объединенных в одно.
1: А вот мне интересно, для России это будет выгодно?
0: Да, в общем, откровенно говоря, мне кажется, нам все равно.
1: Да?
0: Нет, нам просто все равно. Я вот к шотландцам, у меня отношение лучше, чем к англичанам, потому что они более простые, нормальные такие, с рыжими бородами, как они, как и ирландцы.
1: Слушай, ну так может быть и Шотландия вполне лояльна к России?
0: Ну, пока трудно сказать, насколько она лояльна. И ты вот... А вдруг они добрые, да?
1: Да, я уже смотрю на перспективу.
0: Ну, они более добрые, чем англичане, если коротко. Да, они действительно добрые в этом смысле. Ну что, и закончим новостью тоже последних относительно минут. Оглашен приговор россиянки, которая совершенно, ну, как это, мерзкий поступок, кальян на куличе, да, это много обсуждалось в публичном пространстве. Я только вот единственное не успел посмотреть, ее приговорили к 3 годам лишения свободы, 3 годам 2 месяцам. Но здесь хочется понять, сколько из них она реально попадет...
1: Будет сидеть в колонии, да? Вот. Мы сейчас найдем. Если что, давай мы напомним нашим слушателям о том, что в апреле была эта история. Девушка забила кальян, используя пасхальное угощение вместо чаши, и выложила все в соцсети. Слышала информацию о том, что до этого у нее тоже были какие-то правонарушения, поэтому сейчас все не условным сроком заканчивается у нее. Но на самом деле, видишь, ты это называешь такой очень неприятной историей, да?
0: Ну, я в том числе.
1: Я в том числе. Я тебя полностью поддерживаю, потому что я хожу в церковь, я люблю все священные праздники. Но видишь, дело в том, что для молодежи некоторые просто они вообще не понимают. Это просто смешное видео, и, к сожалению, они этого не понимают.
0: Это правда. Ну, для многих же, понимаешь, ходить в церковь и проходить мимо церкви — это еще не самое страшное. Проблема в том, когда ты начинаешь на этом заниматься хайпом и зарабатывать деньги или клики.
1: Ну, вот в том-то и дело, поэтому мне не очень нравится все, что сейчас происходит на этих всяких, знаешь, интернет-площадках, когда вот такое громкое видео может привести или к славе, или к тюрьме. И хотелось бы, чтобы молодежь это все-таки понимала, осознавала, и как-то нужно им разъяснять. Кстати, вот сейчас я это все говорю и подумала, было бы неплохо, если бы были какие-то блогеры, которые будут сидеть и рассказывать, что а вот за это вы получите вот это, сядете в тюрьму.
0: Это
1: спасибо большое.
0: Услышьте,
1: да.
0: Нас,
1: Александр,
0: да.
1: Кузьмак, Лисо Хабалова и новости на радио «Спутник».

знать за 90 секунд. Как там говорилось в одном известном советском фильме «Нью-Йорк – город контрастов», сегодня, наверное, уже нет. А вот Шанхай – точно. В этом крупнейшем мегаполисе, населенном 25 миллионами жителей, органично соседствуют восточные традиции и западные веяния, сегодняшний и даже завтрашний день и глубокие исторические корни. Среди футуристических небоскребов можно встретить кварталы с древними пагодами, домами-усадьбами и дворцами. Сад радости, набережная Вайтань, старинный водный город и как будто построенная на другой планете телебашня «Восточная жемчужина» позволяют ощутить Китай во всем его многообразии. Здесь можно найти галереи с авангардным искусством и хранителей тысячелетних обычаев. Шанхай иногда называют самым некитайским городом Китая, но это заблуждение. Мегаполис, наоборот, стал витриной страны, ее культурным и экономическим драйвером. В 1920-х годах звезда Голливуда и друг Чарли Чаплина Дуглас Фэрбэнкс приехал в Шанхай. Свои эмоции от визита он описал так: «В мире всего 5 выдающихся городов. И Шанхай, на мой взгляд, занимает первое место как самый красочный, интересный и прогрессивный. Прошедшее столетие подтвердило в полной мере. Актер как в воду глядел».

0: Дуэльный кодекс гласит: дуэль может происходить только между равными. Противники должны держать дистанцию и чтить законы чести. Дуэль с Манучаровым. Это мастер-класс интеллектуального противоборства.
1: Вы себя когда-нибудь недооценивали?
2: Да.
1: А переоценивали?
2: Вряд ли.
1: Сколько друзей вы потеряли?
2: Не так много.
0: Искусство изящных пикировок.
1: Часто ли ты ошибаешься?
2: Нет. Ни от одного поступка в своей жизни не отказался.
0: И точных попаданий в цель.
1: Чему главному тебя научили твои дети?
3: Тому, что взрослый человек может расти.
0: «Дуэль с Манучаровым». Каждый четверг в 5 часов вечера на радио «Спутник».
4: Скажите, Дмитрий, вы хотите поговорить об этом?
5: Большая тема, интересная, сложная и разнообразная.
4: И что вы чувствуете?
5: Ну, это как вот в анекдоте. Знаете, что это ужас, но не ужас, ужас. То есть печально, конечно, грустно, но что делать?
4: А чего бы вам хотелось?
5: Хочется поворчать, естественно.
0: Откровенный разговор, который никого не оставит равнодушным.
5: То, что меня довольно сильно волнует, и то, что, я думаю, волнует миллионы людей, кроме меня.
0: Авторская программа Дмитрия Ольшанского «Комиссар исчезает». По средам в 9 вечера на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
6: В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. Лидеры России и Казахстана Владимир Путин и Касым Жомарт Токаев на переговорах обсудят целый ряд совместных проектов. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, комментируя предстоящий визит Владимира Путина в Астану. Представитель Кремля добавил, что у лидеров стран особые личные отношения, позволяющие продуктивно обсуждать двусторонние вопросы. Президент России сегодня отправится в Казахстан с трехдневным госвизитом. В этот день лидеры проведут неофициальный дружеский обед, а завтра состоятся переговоры на высшем уровне. Российские военные освободили населенный пункт Воздвиженка в Запорожской области. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника, сообщила Минобороны. Также, по данным ведомства, группировка «Север» активными действиями установил контроль над населенным пунктом Гранов Харьковской области. 60 миллионов тонн зерновых поставит Россия в нынешнем сельскохозяйственном сезоне, сообщил вице-премьер Дмитрий Патрушев на совещании у президента Владимира Путина. Патрушев отметил, что это достаточно достойный результат.
7: Поставляем нашу продукцию зарубежным партнерам. И на текущий момент динамика лучше, чем годом ранее. Экспортная выручка почти на четверть превышает уровень аналогичного периода 2025 года. В физическом весе показатели тоже растут, причем достаточно заметно.
6: По словам Патрушева, сельскохозяйственная отрасль работает стабильно. Общая площадь посевной кампании в этом году должна составить 83 миллиона гектаров. В руководстве ХДС, входящего в правящую коалицию, Германия обсуждает возможность замены Фридриха Мерца на посту канцлера ФРГ, пишет таблоид Bild со ссылкой на источники. Как отмечает издание, в Союзе недовольны промедлением в проведении правительственных реформ и исторически низким рейтингом Мерца, который стал самым непопулярным политиком в Германии. Bild подчеркивает, что для замены Мерца есть одно обязательное политическое условие – социал-демократ. Также должны будут поддержать нового кандидата от ХДС, избрать его канцлером и продолжить работу в коалиции. Нападающие сборной Египта Мохамед Салах и Омар Мармуш готовы к участию в товарищеском матче против команды России. Выйдут ли они на поле, зависит от решения главного тренера Хусама Хасана, сообщили РИА Новости Футбольной ассоциации Египта. Товарищеская встреча пройдет 28 мая в Каире для африканской сборной. Эта игра является частью подготовки к чемпионату мира. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM. Рекламно-информационная программа «Интервью».
8: Здравствуйте, это Валерия Лабузная, и мы на радио «Спутник». Последние исследования показали, что цифровая среда и гаджеты негативно влияют на наши способности к концентрации. Так, например, если с вами рядом находится даже выключенный телефон, но он просто как бы остается в поле вашего зрения, то уже объем доступной рабочей памяти у вас снижается на 20%. А фрагментация внимания и вовсе стала новой нормой. Мы переключаемся между задачами каждые 47 секунд и иногда даже этого не замечаем, что лишает нас глубокого внимания, то есть полноценной сосредоточенности на задаче. К чему это ведет и можно ли это остановить? Об этом мы сегодня поговорим с Денисом Андреевым, экспертом в области быстрого чтения и развития интеллекта, который уже 13 лет возглавляет школу, носящую имя его отца. Школу быстрого чтения Олега Андреева. Денис, здравствуйте.
9: Добрый день. Добрый день, уважаемые слушатели.
8: Рада продолжить наш разговор. И, конечно, в первую очередь хочется попросить вас прокомментировать вот результаты этих исследований, как эксперта, собственно, в области развития интеллекта. Так ли это? Теряем ли мы концентрацию? И правда ли у нас внимание теперь как у золотой рыбки?
9: Ну, здесь нужно рассмотреть как бы несколько аспектов, скажем так, этой проблемы. Потому что если говорить просто о внимании, да, просто о памяти, просто о восприятии какой-то потоковой, разноплановой, разносмысловой, скажем так, информации, то вполне вероятно, это возможно так и есть, да, действительно, тем более, что по статистике, которую соответствующие фирмы ведут уже более там, 20 лет, изучая российский сегмент интернета, то есть русскоязычный сегмент интернета, утверждают, что существенно снизилась глубина прочтения текста в интернете. То есть если в 2000-х, 2010-х годах читали на глубину 2 страницы, то теперь читают на глубину 2 абзаца.
8: А как это вот глубина? То есть уловил 2 абзаца и пропал?
9: Ну, нет, прочитал 2 абзаца и после этого перешел к другому тему, к другому тексту, переключился. Да, на другой. И надо сказать, что при всех преимуществах интернета, да, и удобстве, он создает существенную проблему для интеллекта человека. Потому что если мы говорим, например, о внимании с точки зрения физиологии мозга, то существует целый ряд параметров внимания, да, и физиологи, которые изучают деятельность мозга глубоко, да, то есть не только на уровне психологии, но на уровне тех процессов, которые внутри него протекают. Они утверждают, что гений – это прежде всего внимание. Но тут следует закончить устойчивое внимание. Ведь если мы берем ну, любого профессионального ученого, да, условно скажем, почему вообще все специалисты так беспомощны, что называется, в бытовой жизни? Потому что два аспекта такой высшей психической функции, как внимание, у них на максимальном уровне. Первый – это устойчивость на максимально высоком уровне, а второй – это переключение на нулевом уровне.
8: Он не может даже.
9: То есть он настолько увлечен своими проблемами интеллектуальными, да, что он не может переключиться, что называется, вот на какие-то простые задачи.
8: Реально.
9: И это, ну, в отдельном случае действительно это решает. Это решающий вопрос. И у нас, например, в школе Олега Андреева, Олег Андреевич. А я напоминаю, в этом году уже 56 лет, и вопрос внимания стоял точно так же в 70-м году, как и сегодня. Недаром уже на первом занятии мы говорим о специальном упражнении, которое тренирует внимание непосредственно при чтении текста. Но если говорить в общем, то внимание обычное, технически, да, устойчиво только 30 секунд. Неудивительно, что каждые 40 секунд мы переключаемся на новый вид деятельности. Знаете почему? Неинтересно.
8: А,
9: Заскучали. Неинтересно, извините, из прошлого века в Соединенных Штатах Америки есть инструкция бумажная для так называемых продавцов бытовой техники, которые просто раньше в отсутствии интернета ездили по городам и стучались в дверь, продавая что-нибудь. Так инструкция, знаете, как называется? Как донести до человека информацию за 30 секунд?
8: Правильно.
9: Потому что если внутри 30 секунд вы не смогли заинтересовать человека, он утруждает себя концентрацией внимания дальше не будет. Это самая сложная высшая психическая функция, самая сложно тренируемая высшая психическая функция. И я могу сказать, что... Конечно, главное – это устойчивость в работе интеллекта, устойчивость в работе мозга. А постоянные переключения, которые вынуждает нас делать интернет, мы же не сидим все время на одном сайте там про кошечек или про геометрию.
8: Да.
9: Все время возникает новый смысл, который ведет к тому, что мы на... На нейрофизиологическом уровне переключаемся в коре головного мозга огромное количество центров, которые управляют деятельностью человека. Есть, кстати, центр чтения. И вот концентрация внимания именно в центре чтения и является тренировкой вот в школе Олега Андреева, о которой мы говорим. Но дело в том, что если вы постоянно переключаетесь на новый вид деятельности, вы делаете для вашего мозга это стабильным, стандартным деятельностью. Стандартной деятельностью, да. И как раз это ведет к тому, что дальше, если это необходимо, все сложнее и сложнее концентрироваться.
8: Но, Денис, вот все-таки не всем же быть гениями, да? Вот у нас меняется мир, меняется среда, может быть, вот эта фрагментация и быстрое переключение, это как раз наоборот, наша эволюция, может, в этом нет ничего плохого? Что мы теряем?
9: Вы теряете главное – возможность интеллектуально расти, потому что устойчивое внимание, да, это однозначно более эффективное освоение новых объемов информации, более эффективное осмысление новых объемов информации. И поэтому я предлагаю главным образом, да, перевести работу мозга в один режим – устойчивый режим работы, да, например, читать книги, а не интернет. Это уже сделает определенные, даст определенные плюсы в работе сознания. Ну, а проще всего прийти к нам на курсы быстрого чтения, в школу быстрого чтения Олега Андреева. Мы, причем летом мы работаем все лето, и у нас формат так называемого экспресс-курса, то есть каждые две недели у нас новый поток, вы можете прийти, ну, по сути дела, в любое удобное время. Причем у нас есть и для детей 10-13 лет, но не быстрое чтение, это называется развитие навыков чтения и речи. То есть мы доводим до нужного уровня те навыки интеллектуальной деятельности, которые должны быть у ребенка в соответствующем возрасте. Ну, там, приведите пример, да, ну, прочитал, пересказать должен грамотно. Или прочитал, должен грамотно сформулировать главную мысль. А это как раз, ну, большая часть дела, скажем так, в чтении текста. Если ребенок понял, что он прочитал, это значит, он запомнил, потому что понял и поэтому запомнил, это прекрасная связка. Ну, и, конечно же, мы говорим о внимании. А для взрослых техника быстрого чтения – это наша... Давнишняя программа, уже 56 лет научной деятельности школы Олега Андреева, да. А самое главное, что мы используем не компиляцию, а мы используем собственные разработки. Нам участвовали профессора Московского государственного университета Николай Иванович Жинкин, Василий Васильевич Налимов, Леонид Павлович Геймак, специалист, главный специалист психологической службы Центра подготовки космонавтов. И именно поэтому на вопрос, а когда я забуду технику быстрого чтения, мы отвечаем никогда. Потому что благодаря Геймаку, который работал в центре создания новых навыков интеллектуальной деятельности, наша программа так построена, что мы гарантируем навык, который вы приобретете у нас, навык техники быстрого чтения останется с вами на всю жизнь. Ну, правда, если вы будете выполнять наши рекомендации. Тут, конечно, некоторые удивляются. Как, оказывается, тут нужно читать, приходя к нам в школу Легофеева. Да, это так. Звоните прямо сейчас. 8 800 707 27 28. 8 800 707 27 28. Или информация на сайте fastread.ru. fastread.ru. 1 июня у нас уже начинается вот этот самый экспресс-курс. Он очень удобен для школьников. Каждый день они работают. Ну и, по сути дела, поскольку школьнику перестраивать свою работу не требуется, в отличие от взрослого человека, он моментально схватывает новое. А если родители позаботятся о том, чтобы после нашего курса школьник отдал должное литературе, которая задана на дом, на школьный, на летний период, да, то есть продолжит поддерживать тот навык, который мы ему дадим, то, безусловно, в сентябре он будет на коне. Как я говорю, обычно после нашего курса, особенно летнего, да, все удивляют одноклассников в сентябре, потому что на уроке литературы, например, преподаватель дает задачу прочитать 2 страницы учебника. Наш ученик прочитывает 2 страницы учебника, поднимают голову, а окружающие дочитывают только первую, при том, что наш может пересказать прочитанное.
8: Нет, но все-таки, я так понимаю, речь не только о литературе, если это какая-то техническая информация или такая, естественно, научная информация, человек тоже будет ее осваивать?
9: Да, у нас главным образом вся методика построена именно на восприятии конкретной информации, то есть наши правила помогают быстро и эффективно, отбросив, как говорил Олег Андреевич, все лишнее, выявить информативную часть при чтении текста. Причем, если в 2 словах большинство людей сегодня прочитывают отдельные слова, наша методика предполагает снабдить каждого человека более профессиональными навыками, но, по сути дела, сделать его профессиональным лингвистом. Потому что наш ученик видит текст в целом. Он воспринимает информацию текста, а не работает по отдельности с каждым словом. То есть он как бы приподнят над текстом, он видит его структуру, причем не только информационную, но и смысловую. А самое главное, что умение формулировать главную мысль мы наконец-то доводим до уровня навыка. Потому что отличает мозг человека от вот этих вот якобы бесконечных нейросетей? Но это не это большие лингвистические машины. Это просто компьютер, который знает, какое слово должно стоять дальше. И больше ничего. Они не видят смысла. В отличие от мозга человека. Но, как показывает практика, прямо скажем, не очень-то мы пользуемся вот этим навыком, да, то есть наш опыт говорит о том, что если ставишь задачу перед человеком, прочитал текст, сформулируй главную мысль. Вопросов нет, он записывает, но в этом нет практики. Хотя эта практика – одно единственное действие. Подумал, сформулировал и оставил на поверхности сознания. Все остальные данные, которые получены при чтении текста, остаются, но чуть глубже уровнем. И, обращаясь к доминанте, она же опирается на данные, полученные при чтении текста, вы тут же раскрываете всю информацию прочитанную. То есть вспомнить, если была сформулирована главная мысль, вообще никаких проблем нету. Это очень важный аспект. Потому что многие спрашивают, вот я научился быстро читать, а как все это запомнить? Так наши правила, которые требуют, например, чтобы вы при чтении текста, формально это называется без остановок и возвратов. Mm-hmm. Да, но это формальность читать без регрессий, а остановки и возвраты – это один из главных недостатков традиционных способов чтения. Они увеличивают время работы, но мы говорим контролировать движение глаз только на начальных уровнях занятий. Потом-то мы говорим, вы должны следить, как развивается логическая мысль автора, как ветвится этот логический ствол, как на него нанизываются конкретные данные, конкретная информация. И, естественно, если у вас стоит задача, как логически связаны друг с другом, отслеживать эти связи, если у вас стоит задача снабжать эти логические связи конкретными данными, если вы решили задачу, прочитав И еще раз обратившись к прочитанному, сформулировав, сконцентрировав, создав квинтэссенцию информации и смысла в виде доминанты, то конечно, да, это остается, это оставляет неизгладимое, что называется, впечатление. Не говоря уже о том, что, например, один из наших приемов говорит о устранении проговаривания при чтении. Ведь многие замечали, наверняка, есть так называемая внутренняя речь при чтении текста. Да, это как раз отголосок артикуляции, которая мешает ускориться. Вы читаете со скоростью звука, а можете читать со скоростью мысли. Более того, отсутствие речи слухового этапа обработки информации позволяет активизировать так называемое правое полушарие коры головного мозга. Увидеть ярко то, о чем вы читаете. А вспомните, что говорит народная молва. Лучше один раз увидеть,
8: чем сто раз,
9: раз услышать.
8: Давайте координаты напомним еще раз.
9: Да, школа быстрого чтения Олега Андреева. Кстати, напоминаю, что для детей мы предлагаем курс 2 недели подряд, кроме выходных, конечно. А вот взрослым я рекомендую целый месяц работы. И 7 июля я буду вести специальную группу по вечерам в 19:00, потому что детские группы у нас идут с утра. С 10. 2 раза в неделю за 8 занятий для взрослого человека за месяц уже является нормальным освоить наш курс. Звоните прямо сейчас в школу Олега Андреева 8 800 707 27 28. 8 800 707 27 28. Сайт FastRead. Быстрое чтение. FastRead.ru. И читайте со скоростью жизни, товарищи, не тормозите.
8: И со скоростью мысли. Денис, мы говорили о проблеме концентрации внимания. Наверное, экспресс-курсы, они как раз и подходят тем, кто боится, что он не готов к долгому какому-то вниканию. Действительно ли можно быстро освоить эту технику? И был ли в вашем преподавательском опыте какой-то случай, который бы показал, что да, это возможно?
9: Ну, у нас я много раз работал с так называемыми руководителями высшего звена, причем находящимися не только в Москве, но и в том числе за границей, учил членов правительства. И могу сказать, что для активного человека, который, ну, что называется, на острие атаки находится все время, да, на вершине бизнеса, для него освоить наш курс за 10 занятий вообще никаких проблем не составляет подряд, да. Тем более, что, как показывает практика, ну, на входе они показывают более высокие результаты. То есть, если на первом занятии, да, средний человек показывает 500-600 знаков в минуту скорость чтения, а на выходе примерно 3-4 тысячи, то, ну, как правило, там, члены правления какого-нибудь банка, это 1000 знаков в минуту всегда, да, то есть меньше обычно не бывает, и 6, иногда даже 10 на выходе. Сергей Владиленович Кириенко вообще поразил Олег Андреевича, когда показал скорость 33 тысячи знаков в минуту. Собственно, благодаря ему я и поехал учить время героев, так называемых, когда они несколько лет назад уходили в поход, что называется, на Северный полюс на ледоколе. И вот как раз в рамках вот этих нестандартных условий, а ледокол, надо сказать, это, ну, тяжелое испытание, несмотря на то, что...
8: И физически, да.
9: Да,
8: и психически,
9: в общем-то,
8: наверное.
9: Это атомный... Атомоход, да, и там очень комфортно, но все равно постоянная вибрация, непрерывное пробивание льда, тем более, что там еще были поставлены этим кораблем, а нами вместе с ним несколько рекордов, то есть самый ранний приход на Северный полюс был, да, и мы даже задержались на 3 дня, Сергей Владиленович, кстати, тоже участвовал, и вот я как раз учил время героев, и вы знаете, я даже поразился, ну, правда, мы немножко сместили часть занятий на берег, потому что мы там задержались, но вы знаете, ну, ребята настолько ответственно и, что называется, настойчиво подошли к вопросу, что у некоторых 2500 уже было на 4-м занятии. Ну, правда, там была, у меня 80 человек училось, там была большая очень выборка, но у всех по 2 высших образования. Все ребята, ну, просто великолепно показали себя в интеллектуальном плане, и я могу сказать, что я даже не ожидал, что в таких условиях вообще... Ну, вы читаете книгу, а
8: да,
9: у вас вот так вот трясётся. Да. Они еще домашние давали, задания мне сдавали в результате.
8: Ну, плюс изоляция. Но на самом деле то, что вы сказали, это многое объясняет. Действительно высокая, наверное, такая операционная, как сказать, деятельность отличает вот таких людей.
9: Ну да, их недаром же, они же всех, их же отобрали как специалистов, да, для повышения грамотности в государственном управлении. Их же готовили и готовят. Сейчас же это продолжается, насколько я понимаю, программа.
8: Конечно.
9: Для государственной службы. Вот, так что я могу сказать, что раз уж мы на ледоколе, что называется, повысили скорость чтения в разы, да, то в условиях, что называется, обыкновенных, стандартных, городских, тепличных, как бы, да,
8: комфортных,
9: но единственное, что, безусловно, если вы просто узнаете о том, как быстро читать, вы будете быстро читать, вопросов нету. Но мы предлагаем сделать это практикой жизни, мы предлагаем сделать это дисциплиной ума, мы предлагаем сделать это правилом жизни, да, как говорил Олег Андреевич. Идете по улице, у вас есть свободные 25 минут, а наш курс предполагает, любой человек этот режим осваивает, 100 страниц текста книжного прочитывается за 25 минут. Есть 25 минут, ну зайдите в книжный магазин, потратьте, что называется, свободные
8: бесплатно
9: 25 минут с пользой, прочитайте, потому что, безусловно, навыки важны, да, техника быстрого чтения, это во главе стоят новые навыки интеллектуальной деятельности, навык управления работой своего сознания, что как раз ведет к более высокому уровню внимания. О, я хотел как раз сказать, что-то я заговорился, по поводу, по поводу внимания, да. У нас же есть занятия в результате, несмотря на то, что на первом уроке мы говорим о тренировке внимания, у нас есть отдельный урок, который посвящен вниманию при чтении текста и выполнении других видов деятельности. На этом уроке мы проводим тестирование. Оцениваем. Ну, это не коэффициент внимания, это нельзя так говорить. Да, мы даем тест «Корректурная проба».
8: Угу.
9: То есть нужно вычеркнуть букву конкретную, да, в несвязанном тексте. То есть там даже не слова, там просто буквы. Это единственный тест, показатели по которому реально снизились.
8: У современных
9: я не
8: людей,
9: хочу сказать, вот, что все невнимательные и так далее. Да? То есть, если раньше все показатели были ближе к 0,9 к единице, то теперь они ближе 0,8-0,9.
8: Угу.
9: То есть, это несущественное, но снижение. Причем я работаю уже 30 лет. Ну, я работаю
8: есть
9: 30
8: сравнить,
9: лет
8: да.
9: уже. Это на моей памяти, что называется, произошло. То есть, я не говорю, что все невнимательны. Да? Но этот параметр снижается, это очевидно. Ну, а при просмотре каких-то посторонних материалов в интернете понятно, да, что вы каждые 47 секунд переключаетесь. Рекомендации школы быстрого чтения Олега Андреева очень простые. Поменьше как можно интернета и как можно больше книг, если вы хотите достичь интеллектуального роста, который возможен в том случае, если вы обладаете техникой быстрого чтения. А вернусь я к тому, с чего перешел, обширная база знаний.
8: Угу.
9: Помимо навыков интеллектуальной деятельности, о которых мы говорим специфических, да, обширная база знаний дает все основания любому человеку быстро читать. Потому что, когда вы что-то не знаете, читать это невозможно.
8: Да, ты не понимаешь смысла совсем.
9: Когда вы уже знакомы с этой темой, когда вы видите что-то новое, почему, например, те же самые дети 10-12-летние, которых, казалось бы, ну как можно заинтересовать чтением текста? Они же, приходя к нам на занятия, увлекаются почему? Потому что в стандартном, понятном, известном процессе они находят новое, это интересует, это заставляет
8: азарт
9: работать, когда вы видите не только, что это что-то новое в известном процессе, но и, что самое главное, это упрощает деятельность. Когда вы понимаете, да, на каждом занятии мы измеряем скорость чтения. Растет показатель, видно, что усилия дают конкретный результат. Тем более, что он зафиксирован в дипломе, который мы выдаем по окончании курса. Там указана начальная и конечная скорость чтения.
8: Вот, чтобы люди могли оценить свои результаты, куда им следует обратиться?
9: 8 800 707 27 28, телефон школы Олега Андреева в Москве. 8 800 707 27 28. Очные занятия в Москве для детей. Экспресс-курс начинается с 1 июня. Для взрослых я веду занятия с 7 июля. У нас в центре города, помещение два раза в неделю, понедельник, вторник, четверг, как правило.
8: Мне понравилась ваша идея, что за лето можно стать чуть ли не другим человеком. Денис, спасибо огромное за интересную беседу. Я напомню, что с нами был Денис Андреев, эксперт в области быстрого чтения и развития интеллекта, руководитель школы быстрого чтения имени Олега Андреева.
0: Страница «Радио Спутник» во ВКонтакте по адресу vk.com/radio_спутник. Присоединяйтесь. Утро на «Радио Спутник» начинается не с кофе, а с бодрящего «Экспрессо». Что? Что? Да, вы не ослышались. «Экспрессо» – утреннее шоу с Константином Придыбайло и Катериной Кирберевой. Оперативные новости, мгновенные реакции, информационное движение без остановок. «Экспрессо» – локомотив прямого эфира. Отправляется каждый будний день в 7 утра. Врываемся в повестку со сверхзвуковой скоростью. Что если наш мир – всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса – старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично.
10: Какая связь между нейросетями и Советским Союзом?
0: Прагматично.
10: Про европейцев говорить нет смысла, у них ничего нет. У них ни своей финансовой системы нет, технологий у них нет.
0: Без сантиментов.
10: Это факт, с которым, ну, я не знаю, только дурак, наверное, будет спорить.
0: Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса «Ай, как просто» в режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник». Стас! Прямая трансляция из студии «Радио Спутник» и видеоверсии авторских программ доступны на Рутьюб. Смотрите, подписывайтесь. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер FS-77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года. Для слушателей старше 16 лет. Радио «Спутник». Разберемся.
6: В Москве 13 часов, в Калининграде полдень, Благовещенске 19.00. В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте в этом выпуске. Российские военнослужащие освободили населенные пункты в Харьковской и Запорожской областях. В Кремле прокомментировали планы Армении вступить в ЕС. Риски завоза лихорадки Эбола в Россию оцениваются как низкие. Подробности далее. Армия России освободила населенный пункт Гранов в Харьковской области. Это создает условия для дальнейшего наступления в направлении Казачьей Лопани, сообщили в Минобороны. При освобождении Гранова отличились бойцы группировки войск «Север». Подразделения «Востока», в свою очередь, освободили населенный пункт Воздвижевка в Запорожской области. Это один из ключевых узлов обороны ВСУ. Госдума приняла обращение к ООН, международным организациям, парламентам стран мира из-за атаки ВСУ на колледж в ЛНР, в результате которой погиб 21 человек и 63 пострадали. А в документе подчеркивается, что неонацистский режим Зеленского, терпя поражение на поле боя и цепляясь за власть, пытается отвлечь внимание украинских граждан и мировой общественности от масштабного коррупционного скандала и намеренно прибегает к террористическим атакам против мирного населения. Безусловным приоритетом для России является забота о Евразийском Союзе, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя планы Армении по вступлению в ЕС. Представитель Кремля отметил, что Ереван получает значительные выгоды от членства в ЕАЭС. Среди них стабильное ежегодное развитие и повышение ВВП на несколько процентных пунктов. Песков напомнил, что для многих стран членство в ЕС остается несбыточной мечтой. Ситуацию с распространением заболеваний животных в России удалось стабилизировать. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Патрушев на совещании у президента России Владимира Путина.
7: В начале 26 года в ряде регионов у нас были проблемы, связанные с распространением заболеваний животных, но, тем не менее, сейчас ситуацию удалось стабилизировать. Динамика производства в животноводстве в целом соответствует у нас уровню прошлого года. То же самое касается и выпуска готовой продукции. Таким образом, наш внутренний рынок, он полностью обеспечен продовольствием.
6: В ряде регионов в этом году фиксировали случаи острой бактериальной инфекции, поражающей крупный рогатый скот, свиней и диких животных. В Новосибирской области, например, вводили режим чрезвычайной ситуации. Там пришлось уничтожить большое количество крупного рогатого скота. Владельцы получили компенсации. Риски завоза лихорадки Эбола в Россию оцениваются как низкие. Контроль на границах усилен, сообщили в Роспотребнадзоре. Там уточнили, что завозных случаев заболевания в стране нет. Роспотребнадзор в кратчайшие сроки разработал актуальную тест-систему для диагностики лихорадки, вызываемой вирусом Бунди-Буджио, и организовал ее производство. Российская служба также взаимодействует с Угандой, Республикой Конго и Бурунди по борьбе с лихорадкой Эбола. Всемирная организация здравоохранения признала ситуацию со вспышкой заболевания в ряде государств Африки чрезвычайной и представляющей опасность для других стран. Это все к данной минуте. Еще больше новостей вы найдете в канале Радио Спутника у Макс. Оставайтесь с нами, мы следим за развитием событий. Вы всегда будете в курсе всего, что происходит в стране и мире. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Дневной ракурс.
11: 13.04 в Москве. Продолжаем «Дневной ракурс» на волнах «Радио Спутник». Александр Кузьмак, Лисо Хабалова в студии. Лисо, еще раз привет.
12: Привет.
11: И продолжаем. Как мы, собственно, и анонсировали, в этом получасе у нас есть одна большая тема. Не только она, но с нее и начнем. По сути дела, назовем ее так, трудоустройство людей с инвалидностью. По его поводу, да, есть изменения в законодательстве, но самое главное, что у этой темы такое, в общем... Большой объем, большое будущее.
12: Да, да. Самое главное, что эту тему вообще, в принципе, затронули, что изменения какие-то есть.
11: Да.
12: Ну, будут. Вот, да. С 1 сентября 2026 года.
11: Да, да, и здесь, ну, в первую очередь, конечно, стоит говорить и о квотах на трудоустройство людей с инвалидностью. И есть еще целый ряд изменений. Я предлагаю прямо-таки начать вот с матчасти, как говорят в таких случаях. У нас есть комментарий Валентина Яковлева, юрист, эксперт по трудовому праву, как раз рассказывает о целях этого закона и о смысле этих изменений. Давайте послушаем.
13: Если говорить о правилах исчисления квоты по обособленным подразделениям, то такой подход выглядит максимально логичным. Закрывает основную цель данных законов в том, чтобы обеспечить трудоустройство инвалидов не просто, а на конкретной территории. Изменения направлены как раз-таки на более справедливое и рациональное квотирование. Более того, в регионах, в Москве, начиная от 100 соблюдается квота, а в некоторых регионах, начиная от 35 сотрудников. Цель этого закона — поддержать социально незащищенные к таким категориям, в том числе мы относим лиц участников СВО. И чтобы стимулировать трудоустройство данной категории лиц, вводит такой механизм, что при их трудоустройстве будет считаться, как будто бы две единицы закрыто, закрыла организация.
11: Ну, это то, кстати, о чем ты говорил, да, час назад как раз, о том, что в этом
12: о том,
11: случае...
12: что будет двойная квота у участников СВО.
11: Угу.
12: Ну, вот как раз нам сейчас это подтвердил наш спикер Валентина Яковлева.
11: Это крайне важно с общечеловеческой точки зрения, во-первых, как мне кажется. Просто даже не с точки зрения там, уважения к людям и так далее, а вообще тема инвалидности, эта тема всегда очень острая, и она требует себя такой очень серьезной эмпатии. А с точки зрения именно трудоустройства людей, которые попали в тяжелую ситуацию, не только в рамках СВО, но и в принципе, вот это понимание того обстоятельства, что они могут трудоустроиться, и им это сделать в определенном смысле проще, чем обычным людям, да, у которых такой проблемы нет. Это очень здорово.
12: Сейчас, в принципе, кстати, есть проблемы с трудоустройством. Вообще, мне кажется, мы это тоже обсуждали, и хорошо, что вводятся какие-то изменения. Мне сейчас стало интересно посмотреть, вот сижу, печатаю, что изменится для людей с инвалидностью, в принципе, через центр занятости, как они будут трудоустраиваться. Вот сейчас пытаюсь найти эту информацию. Может быть, она уже есть в таком общедоступном формате.
11: Да, нет, я просто к тому, что, как мне кажется, в этой ситуации, зачастую мы понимаем, что есть некое всегда в обществе определенного рода предубеждение, которое мешает не столько людям, сколько людям с инвалидностью, потому что они могут обладать...
12: А вот предубеждение у работодателя, например,
11: есть... Я про них и говорю.
12: Все поняла.
11: То есть вот как раз у работодателей, которые по той или иной причине, скажем так, отказываются от услуг людей с инвалидностью или не учитывают в данном случае то обстоятельство, что, кстати, говоря, в огромной степени трудоспособность, мотивация у людей, у которых есть инвалидность, она зачастую выше, чем по понятным причинам. Ну и отдельно здесь вторым очень важным пунктом, конечно, хотя он никакой не второй, на самом деле, а может быть даже и первый, это люди, получившие эту инвалидность из-за специальной военной операции. Такая корявая фраза получилась, но тем не менее.
12: Но тем не менее понятная в целом, да. И у нас есть еще... Одно мнение, экспертное мнение, да, общественный деятель, атлет силового экстрима, ветеран СВО Евгений Иванов. Он нам сейчас расскажет о трудоустройстве ветеранов СВО с инвалидностью.
14: После СВО, конечно, можно устроиться на работу. Есть такие фонды, как вот в Тульской области, это там Герой 71, а в Калининграде там Герой 39. Эти фонды помогают трудоустройством. А вот у нас Герой 71 помогает отучиться, получить высшее образование. Поскольку я занимался всегда профессионально спортом, я обратился к губернатору, попал к нему на прием, и мне в голову пришла идея открыть свой спортивный зал, чтобы помогать

0: Ты, к величайшему сожалению, человек, который получил инвалидность, получил очень тяжелое ранение, но, тем не менее, в общем, устроил и свою жизнь, и свою личную жизнь, что, кстати, тоже важно. Вот. Но и, помимо прочего, вот эта вот внутренняя сила, вот о которой мы говорим, он нашел себя и в том смысле, что нашел не просто работу, да, вот он говорит об открытии зала с адаптивными тренировками, то есть тренировками для инвалидов.
1: Будет помогать еще и другим.
0: Да, то есть это в высшей степени благородное дело. Ну и помимо всего прочего, вот опять-таки, глядя на него, ты понимаешь, что он способен помогать. И не только потому, что свой собственный опыт, видишь, он получает диплом, педагогическое образование получает. То есть здесь прямо, ну вот этот вот уровень мотивации, он какой-то запредельный.
1: Кстати, еще смотри, государство финансово поддерживает компании, которые нанимают ветеранов и участников СВО. Да,
0: и
1: субсидии выплаты
0: здорово.
1: Будут оформляться через социальный фонд России.
0: Это здорово еще и потому, что это ведь далеко не всегда бывает. Мы как-то об этом не очень задумываемся. Далеко не во всех странах, далеко не во всех ситуациях, когда такая колоссальная поддержка людям, которые защищали Родину.
1: Да, еще смотри, добавлю тоже. Если ветеран СВО имеет инвалидность, компания может получить целевую субсидию до 200 тысяч рублей на оснащение или адаптацию рабочего места под его индивидуальные потребности. Даже такое делается.
0: А это очень важно.
1: Это очень важно.
0: С той точки зрения, что те люди, которые имеют инвалидность, зачастую действительно... Ну, есть определенного рода нюансы, связанные с тем, что, ну, человек инвалид, да, его сложно, ему сложно обустроить рабочее место, и вот, как бы, он же работает на общих основаниях, я имею в виду, те же самые функции выполняет, но при всем при этом человек должен иметь возможность передвигаться, там, по офису, по помещению какому-то и так далее, и эти расходы, они ложатся на компанию, которая его трудоустраивает, и вот то, что государство готово эти расходы компенсировать, еще один плюс. Колоссальный ко всему.
1: Знаешь, еще было бы интересно послушать, почему именно сейчас государство решило внести какие-то изменения. То есть, возможно, были какие-то проблемы со старой системой и какие-то недоработки, а сейчас их решили доработать, судя по всему.
0: Ты, по-моему, сейчас сама ответила на свой
1: вопрос.
0: Да,
1: задала вопрос, ответила. Ну, не факт, что я правильно ответила, но предполагаю, что так и есть. Да? Если что-то меняется, значит, они дорабатывают, улучшают. Это тоже уже хорошо.
0: Ну и зная... Сколько раз уже об этом говорилось с руководством нашей страны и лично президентом о том, какое значение имеют люди как таковые, а уж тем более люди, прошедшие СВО, а тем более потерявшие здоровье по результатам, так сказать, своей военной работы на специальной военной операции. Это, ну, это как бы крайне важно с точки зрения, ну, как бы такой, я бы сказал, как бы это пафосно не звучало, общероссийской такой, общенациональной.
1: Но в целом это крайне важно для всех людей с инвалидностью.
0: Да.
1: Для всех абсолютно.
0: Да,
1: согласен. Без исключений.
0: Ну что, эту тему временно закрываем, хотя она всегда останется, естественно, в контексте.
1: Просто... Будем следить, да, за тем, что изменится к 1 сентября 2026 года. То есть, возможно,
0: сейчас...
1: будут еще какие-то новости.
0: Сейчас переходим к следующей теме. У нас на связи наш постоянный военно-политический обозреватель Михаил Ануфриенко. Михаил, рад вас приветствовать в эфире. Добрый день.
2: Да, добрый день.
0: Михаил, ну первый, вот я хотел задать вопрос. У нас тема сегодня во многом международная, но один вопрос я не могу вам не задать сразу, поскольку очередная реплика человека, который считает себя президентом Украины, вот он тут сказал, что они еще 2-3 года готовятся воевать, вот, он вообще на основании, так сказать, каких, я не знаю, там, внешних факторов, не знаю, может, каких-то медицинских препаратов делает такой вывод?
2: Ну, с препаратами, только не медицинскими, все понятно. А что касается внешнего влияния, то это тоже очевидно. В дополнение к тем 29,5 миллиардов евро, которые были выделены Киеву по разным каналам Евросоюза к апрелю этого года, утвердили на этот и следующий год, и, видимо, еще и на 28-й, 90 миллиардов евро. Американцы, которые рассказывают, что они киевской хунте не помогают, утвердили помощь стандартную в размере $1 миллиард, плюс военные помощи еще на $8 миллиардов в виде кредитов. То есть так или иначе, это тоже в копилку. О том, чем помогает Япония, Южная Корея, Австралия, мы уже молчим. Около полусотни стран. То есть так или иначе, киевский наркофюрер уверен в том, что деньги ему дают и будут давать. Задача перед ним тоже поставлена.

0: Это, безусловно, не выход на границы 91 года, а продолжающаяся война, которая гарантирует его нахождение у власти, последовательный попил бюджета, ну и, собственно, сохраняет ему жизнь, пока он еще тут. Во всех остальных случаях на понюшку табаку его удавят такими вассалами. Американцы неоднократно разделывались сами или просто бросали их на произвол судьбы, когда они становились ненужными. Поэтому, да, он и говорит, еще 2-3 года. Какие территории при этом потеряет хунта, не интересует ни его самого, ни его хозяев, заказчиков банкета. Там территория бывшей Украинской ССР 600 тысяч квадратных километров, даже если не потеряет половину, но и ради бога. Самое главное, что между Европой и Россией останется вот этот вот недогосударство, и у России останутся те же самые в подбрюшье враги, содержать которых на меньшей территории с меньшим количеством людей будет легче, дешевле.
1: Вы знаете, но с тем результатом. Это не вопрос, а скорее просто мысли вслух. Вот я вас слушаю, и мне все-таки непонятно, почему, откуда у Зеленского настолько прям есть уверенность, и почему у него есть такая поддержка? Такие колоссальные вложения делаются в это все. И он с уверенностью заявляет, даже с некой улыбкой, там, возможно, что вот еще 2-3 года, то есть он уверен, что еще 2-3 так года его будут поддерживать.
2: Да.
1: Ну, это, мне кажется, не знаю, есть ли ответ на этот вопрос? Да он такой, скорее.
0: Наверное, есть. Он лежит в тех немедицинских препаратах, которые позволяли ему несколько лет назад рассказывать о том, что у нас ракета осталась на 2-3 дня, о том, что потом о том, что они вот-вот выйдут на границы там, 91-го года и так далее и тому подобное. Ну, заявления-то от него масса, они достаточно неадекватны, забываются, появляются новые, появляется уверенность. Ну, что, понюхал, и ты уже уверен, что ты на Марсе.
2: Да, может, где-то там.
1: Михаил, у нас здесь немецкое издание «Бильд» сообщает о том, что в руководстве Христиано-демократического союза начались закрытые обсуждения возможной замены канцлера Фридриха Мерца. Мне интересно, откуда берутся такие заявления и как это все утекает к журналистам, что это все появляется в печатных изданиях.
0: Ну, как утекает, понятно. В общем-то, руководство ХДС...
1: А есть ли скрытый смысл вот в этом всем каком-то, что происходит такая утечка?
0: Я думаю, что скрытый смысл тоже есть, потому что поддержка Мерца минимальна. Это самый провальный канцлер Германии за всю историю. Угу. По его поведению мы помним, мы когда-то критиковали Меркель. Потом появилась ливерная колбаса Шольц. Но Меркель переплюнул эту ливерную колбасу, я уже не знаю, как его назвать. Он же опустил Германию из локомотива Европы просто на дно. Фактически сегодня вот по всем поведениям, заявлениям, фактическим делам Германия не сильно отличается от киевского режима в своем руководстве. То есть они последовательно рубят себе хвост, наступают на гениталии и уничтожают промышленность.
2: Ну, в общем...
0: Заявлений там много, но дела печальны. И поэтому вот утечка не представляет ничего удивительного, потому что вот эти десятки руководителей, так сказать, из высшего аппарата ХДС, которые все это обсуждают, у них есть помощники, секретари, там готовятся бумаги, статистика, документы. То есть это знает колоссальное количество людей, которые допущены. Естественно, это все-таки не стратегическая военная база, где все отрублено и связи с внешним миром отсутствуют. Отсюда и утечки. Ну и ко всему прочему, кто-то пытается на этом, ко всему прочему, заработать себе политический капитал. Мы же понимаем, что желающих на должность Мерца в ХДС достаточно много. Ну, люди работают.
1: Хотя сравнительно...
2: Да.
1: Нет, я просто хотела добавить, что хотя он сравнительно недавно вступил на пост, я смотрю, 6 мая 25 года всего лишь, а уже столько всего успел натворить.
2: Ну, долго ли умеючи.
0: По стопам своих британских коллег, которые сидят по несколько месяцев.
2: Да, ну, в общем и целом, сам по себе Мерц, он же, ну, многие считают, что этот человек, который по большому счету, это исполнитель, да, ведь когда он приходил на пост канцлера, говорил, что это вообще временная мера, то есть сам Мерц, что он не будет... человеком, который вот а-ля Гельмут Коль или а-ля даже Ангела Меркель возглавляет Германию на протяжении долгого времени. Вот он некоторое время побудет, а потом придет какой-то вот новый лидер. Оказалось, что это один из тех персонажей, который, ну, вот как вы сказали, да, продолжает топить Германию, так сказать, вместе с промышленностью и всем остальным реальным сектором. У меня в связи с этим вот какой вопрос. А на сегодняшний день вообще, на ваш взгляд, Германия способна, ну, хотя бы частично прийти в себя и, так сказать, осознать глубину падения? Или она не настолько велика еще, эта глубина?
0: Глубина достаточно велика, особенно если сравнивать с тем, что было при той же самой Меркель. Ну и роли Германии в европейском процессе, голос на общемировом союзе держав. Но этот мерцкий канцлер, понимаете, не способен сам на поступок, но и не, его неким заменить. Можно сколько угодно говорить, что вот АДГ. Но не пустят АДГ на ближайших выборах к власти. Мало того, мы же наблюдали уже на примере Румынии и других европейских стран, как аннулируются результаты голосования, если они не устраивают современную европейскую элиту. И глядя на вот руководство Евросоюза, на эту, как у Каллас, это ж вообще просто потрясающая женщина, которая демонстрирует верх непрофессионализма, безграмотности. Она несет околесицу даже в тех вопросах, касающихся экономики Евросоюза, в которых должна разбираться. Вот она там рассказывала о плачевном состоянии военной промышленности, которая не растет.
2: У нее тут вышел совершенно потрясающий материал. Я не помню, то ли она выступала где-то, то ли она просто написала об этом. Она сказала, мы должны понять, почему Китай, Россия и США так не любят Европу. Вот это вот «почему» было написано капслоком, то есть большими буквами. То есть вот вдруг Кае Каллас пришло в голову задуматься, почему их так не любят. Причем под Европой она подразумевала даже не Евросоюз, и тем более не себя лично вместе с Урсулой фон дер Лейен, а континент.
1: Может, с ней Зеленский делится какими-то медицинскими...
2: Сейчас оставим эту щекотливую тему. Нет, я имею в виду, что там... Вот. Но я просто в принципе, то есть она вдруг... У нее в голове возник вопрос «почему?». И вот это... Ну, можно считать прогрессом в определенном смысле.
1: Что она начала
0: что
1: думать?
0: Что это пустоте, которая находится у нее между ушами, просто периодически возникают самые разные мысли, в том числе и совершенно очевидные. Ну, во-первых, половину континента европейского занимают, в общем-то, Россия, Белоруссия и другие государства, к тому, что она называет Европой, отношения не имеющие. Но это она просто этого не знает. Во-вторых, некоторые очевидные вопросы в силу ее эстонского происхождения доходят до нее как до жирафа. Может быть, лет через пять она сообразит, что мы так плохо относимся не к европейскому континенту, а к тем даунам, которые возглавляют Евросоюз, во-первых. А во-вторых, ну, любой нормальный человек, воспитанный еще на классической, в том числе европейской литературе, не может без отвращения наблюдать за тем, что происходит в некогда тех самых Лондонах и Парижах, которые работали Шерлок Холмс или Д'Артаньян. Ну, это настолько диаметрально противоположно, что вот это днище, оно просто вызывает отвращение. Были хорошие города, были нормальные страны. Пусть они не были нашими друзьями или союзниками, но так или иначе, это были хоть какие-то отвечающие, пусть собственным интересам государства. Сейчас это, простите меня, территория, которая живет интересами Соединенных Штатов, кого угодно. Вещает не о своих жизненных...
2: Только там уже Соединенные Штаты живут не ее интересами. А вот я, Михаил, у нас осталось не очень много времени, а хотелось бы еще про сами Соединенные Штаты несколько слов, поскольку Соединенные Штаты сейчас другими вещами занимаются в другой части мира, я имею в виду Иран, и, ну, вернее, как они занимаются, там постоянно идут какие-то разговоры о новых соглашениях Авраама, это для тех, кто вдруг не знает, это вот эти соглашения Авраама, это соглашение между Израилем и некоторыми государствами залива, плюс Марокко, и еще там США посредником был, в общем, там сложная история. Но так или иначе, чем дальше я бы вот эти новости смотрю, тем дальше у меня возникает стойкое убеждение, что никаких соглашений подписано не будет, и война будет продолжена. Что вы думаете?
0: Я думаю, что вы абсолютно правы, потому что вот привнесенное в последние дни заявление о необходимости присоединения к сделке в соглашении Авраама свидетельствует о том, что Соединенным Штатам наплевать на самом деле на прекращение полноценных боевых действий, разблокирование Ормузского пролива и все прочее. То есть влияние Израиля на Трампа, по крайней мере, настолько велико, что он вносит изначально неисполнимый вариант. Мало того, что упомянуты в этом соглашении Турция, Эмираты, Саудовская Аравия, Марокко, Катар и так далее, занимают несколько разные политические позиции, даже по отношению друг к другу. У них диаметрально разное отношение к Израилю. И они не смогли договориться между собой за десятки лет до этого. Сейчас вносится еще одна колоссальная проблема. Это война с Ираном и Персидский залив. И говорят, а вот давайте мы присоединим. Да ты это не решил. Куда ты еще одну нерешенную проблему суешь? Ты фактически ставишь крест на любых переговорах. Это невозможно.
1: Ну и плюс ко всему, вдобавку, они еще и подготовили новый список военных целей в Иране на случай эскалации.
2: Ну, это чтобы никто не сомневался.
1: Да.
0: Ну, разумеется, да. Тем более, что Израиль не собирается, знаете, не подписывать никакие сделки Авраама и все прочее. Он, извините, как бы вежливо сказать, полноценно ведет войну в Ливане.
1: Михаил, а есть ли кто-то, кто выигрывает, возможно, от того, что сейчас это все затягивается? Я пытаюсь понять, для чего это затягивается. Может быть, кто-то от этого выигрывает?
2: Кто-нибудь обязательно как выигрывает.
0: Как это не смешно, выигрывают Соединенные Штаты. Про Нетаньяху я говорить не хочу и лично этого негодяя. Но выигрывают Соединенные Штаты, которые беспорядок на территориях, которые они не могут контролировать, устраивают в полной мере. То есть я много лет повторяю одну и ту же фразу. Вот там, где они выгнали их из дома, зато сколько я им посуды перебил.
2: Да-да-да. Угу. Кстати, Итамар Бен-Гвир, министр нацбезопасности Израиля, так прямо и заявил, потенциальная сделка между США и Ираном может навредить интересам Тель-Авива. И Израиль не позволит США и Ирану заключить это соглашение. Собственно, все ясно и понятно. Михаил, огромное спасибо. Я напоследок хотел сказать, что вы еще не изобрели новый термин – эстонский жираф. Таких я еще не видел. Но, видимо, в лице Каи Каллас вполне возможно. Когда-нибудь мы в каком-нибудь зоопарке увидим. Спасибо большое.
1: Спасибо большое.
2: Военно-политический обозреватель Михаил Ануфриенко был у нас на прямой связи. Оставайтесь на радио «Спутник». Скоро продолжим.

0: Модернизация института, уполномоченного по защите прав предпринимателей. Контекст. Вакантное после ухода Бориса Титова место бизнес-омбудсмена займет глава РСПП Александр Шохин. Он предложил трансформировать этот институт из государственного в общественно-государственный. Уполномоченный может возглавить наблюдательный совет автономной некоммерческой организации, учредителями которой выступят РСПП, Деловая Россия, Торгово-промышленная палата и Опора России. Государство также будет участвовать в работе новой структуры. При этом полномочия омбудсмена сократятся. Он не сможет приостанавливать на 6 месяцев решения муниципальных органов власти. Владимир Путин поддержал инициативу Александра Шохина. Дмитрий Песков отметил важность идеи создания автономной некоммерческой организации. В связи с изменением формата в законодательство будут вноситься необходимые изменения. В РСПП заявили, что поправки уже подготовлены после консультаций с администрацией президента и бизнес-сообществом. В сферу деятельности уполномоченного входит контроль за соблюдением прав субъектов предпринимательской деятельности, участие в реализации государственной политики в этой области, рассмотрение жалоб бизнесменов и участие в выездных проверках предприятий.
1: Страница «Радио Спутник» во ВКонтакте по адресу vk.com/radio_spутник. Присоединяйтесь.
2: Провожу анализ. Англосаксы 0,0%. Франко-галы 0. Русский. Русский на 100%.
1: Егор Холмогоров всегда на страже национальных интересов и культурной идентичности. Программа «Холмогорская резьба» с Егором Холмогоровым. Русский взгляд на русский мир. В среду в 2 часа пополудни на радио «Спутник». Ухнем! Поговори со мной.
3: Кому идти, если есть какая-то проблема? Может быть, к друзьям?
4: Ну, обычно все они заняты своими делами, Наташа.
3: Хорошо. Тогда, может быть, к жене или к мужу?
4: Я вот боюсь, что это может усугубить ситуацию.
3: К родителям?
4: Я бы не стал их волновать.
3: Тогда остается пойти к коллегам.
4: Ну, это вообще смешно, да?
3: Кому мне пойти, если есть какая-то проблема?
4: Подкаст «Поговори со мной» мы делаем для того, чтобы вы смогли понять, может, вам нужен именно психолог? Будем честны, найти специалиста, который подойдет именно вам, ну, это не самая простая задача. Ну, может, нужно попробовать или просто послушать наш подкаст.
3: Совершенно верно. В среду в 16:30 на Радио Спутник.
1: Поговори со мной. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. «Радио Спутник». Новости.
5: В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. Материальный ущерб, причиненный ВСУ новым регионам России, превышает 560 миллиардов рублей. Приграничным и тыловым регионам более 140 миллиардов рублей. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко, выступая на Международном форуме по безопасности. Петренко добавила, что указанные суммы, установленные следователями, легли в материалы уголовных дел. В ДНР 9 спасателей пострадали из-за атак украинских дронов, сообщили в республиканском МЧС. Там уточнили, что ночью в Зугрессе в результате сброса взрывоопасного предмета загорелся газовый резервуар. Спустя полчаса дрон снова атаковал заправку, был ранен командир отделения спасателей, ему оказали первую помощь. Утром в Макеевке при тушении пожара, вызванного атакой беспилотника, пострадали 8 сотрудников МЧС, они госпитализированы. Госдума приняла закон о едином сроке прохождения медосвидетельствования иностранными гражданами. Они должны пройти осмотр в течение 30 дней со дня въезда в Россию. Все иностранцы, находящиеся в стране более 90 дней, а также все трудовые мигранты, обязаны пройти обследование на употребление наркотиков или психотропных веществ, на наличие инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих, а также ВИЧ-инфекция. Медосмотр будут проводить за счет иностранцев или их работодателей. Документ вступит в силу с 1 сентября. Госдума также приняла закон об уголовной ответственности за подделку справок об отсутствии опасных заболеваний. Россия предупредила Армению, что в случае продолжения процесса ее вступления в ЕС приостановит соглашение по газу и нефтепродуктам. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сегодня же напомнил, что льгота на поставки газа для Армении идет за счет России. Это помощь братской стране. Власти Франции считают, что Европе необходим канал связи с Москвой для переговоров по вопросу Украины. Как заявил министр-делегат по делам Европы при французском МИД Бенджамен Адад, нет смысла оставлять американцев одних у стола переговоров. В первую очередь на кону европейская безопасность, напомнил Адад. Ранее президент России Владимир Путин, комментируя возможность консультации с ЕС, напомнил, что именно Европа, а не Москва, отказалась от переговоров. Латвия планирует в течение 2 недель усилить подразделения по борьбе с дронами на границах с Россией и Белоруссией. Об этих планах объявил начальник Центра компетенции по беспилотным системам Вооруженных сил Республики Мудрис Кайришс. Он добавил, что отделения будут состоять из 4 человек. Сколько будет таких групп, не раскрывается. Еще больше новостей вы найдете в канале «Радио Спутников Макс».
1: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Дневной ракурс.
6: 13.33 в Москве. Продолжаем «Дневной ракурс». Лиса Хабалова, Александр Кузьмак в студии «Радио Спутник». Еще раз всем здравствуйте. Тема, которую сейчас будем обсуждать, на мой взгляд, она с каждым новым даже днем, годом, месяцем, она будет становиться все более и более актуальной.
7: Набирает обороты очень активно эта тема. И будем опять обсуждать искусственные технологии.
6: Искусственный интеллект. Хотя там и технологии, разумеется, тоже, конечно. Почему так? Потому что формальным поводом для обсуждения является обобщение Верховным судом Российской Федерации судебной практики по делам, связанным с искусственным интеллектом. Здесь самое главное — это использование искусственного интеллекта как предмет судебных споров или правонарушений. Это вообще в масштабах страны впервые. И надо сказать, что, в принципе, попытка каким-то образом обобщить или, поставить некие рамки юридические, искусственный интеллект с точки зрения его использования, это, с одной стороны, дело крайне важное, а с другой стороны, у меня, у всех возникает вопрос.
7: Очень много вопросов возникает по этой теме.
6: А можно ли это сделать?
7: Да,
6: вообще.
7: Да. Потому что все так активно развивается, вводится искусственный интеллект абсолютно везде, уже на дорогах планируют вводить, в строительстве. Вообще меня поразило тогда, да. В медицине уже введено, а планируют еще более обширные планы. Поэтому об этом поговорим с нашим экспертом, генеральный директор компании разработчика искусственного интеллекта Роман Душкин с нами на связи. Роман, здравствуйте.
6: Здравствуйте.
8: Здравствуйте.
6: Роман, это вы или искусственный интеллект?
7: Вы или искусственный интеллект? Тогда тоже вопрос.
8: Да, забавно было сейчас слышать, как Лисо сказала, что на дорогах вводится искусственный интеллект. И я думаю, а что же я в 2013 году, когда мы интеллектуальную транспортную систему обхода Одинцова строили, что же я тогда-то делал, не искусственный интеллект?
6: Вводится повсеместно.
7: Вводится. Да. Это мы вчера как раз обсуждали уже, на дорогах будет курсировать искусственный интеллект. Он будет заниматься разными делами там, да.
6: Такой материализованный в чем-то. Если серьезно, это возможно вообще? Вот тот вопрос, который мы, собственно, и обсуждаем в первую очередь. Возможно ли поставить в рамки юридический искусственный интеллект?
8: Надо всегда начинать с того, что под термином искусственный интеллект понимается, с одной стороны, междисциплинарная научная область исследования, а с другой стороны, это такой набор технологий, куст технологий, которые Вообще говоря, не единый. Есть обработка, естественно, языка, есть компьютерное зрение, есть там поддержка принятия решений, есть много чего еще. И нет такого единого искусственного интеллекта, который вот сидит в компьютере, там что-то делает. Это техномагическое мышление надо изводить из людей. Понятие искусственного интеллекта, оно немножко про другое. А вот система искусственного интеллекта, если мы говорим так, то сразу ставит на свои места понятие. Потому что вот есть видеокамера на дороге, да, стоит комплекс фото-видеофиксации. Внутри него есть система, которая использует отдельные технологии искусственного интеллекта. Вот вопрос, его надо регулировать? Ну, очевидно, надо. Вопрос, методы регулирования этого есть? Ну, конечно же, есть. Комплексы фото-видеофиксации не вчера появились. То есть речь идет вот о таких вещах, достаточно приземленных, а не появился некий искусственный разум, отлично от человека, который вот внутри компьютера, внутри всей вот этой глобальной сети интернет завелся, и теперь, значит, нам с ним как-то надо жить. Да нет, конечно.
6: Угу. Тогда у меня вот есть такой вопрос, он всегда здесь возникает, вопрос морально-этического свойства, но о нем чуть-чуть попозже. А вот тут я как раз хотел спросить, есть ли области, они есть области, в которых с помощью искусственного интеллекта создается информация, сведения, назовем это так, создаются какие-то, возникают проблемные точки, связанные с тем, что эти самые сведения, они могут порождать дипфейки, они могут порождать проблемы, связанные с, скажем так, с деловой репутацией, всем, что это связано, там, честь, достоинство и так далее, и так далее. Вот это программные решения, то есть это решения, именно которые компании, которые занимаются разработкой искусственного интеллекта, способны сразу регламентировать таким образом, чтобы, я имею в виду, и с помощью юридических органов, чтобы создать единые правила игры. Вот так.
8: Но тут опять же, когда мы перестаем использовать термин искусственный интеллект для обозначения некой сущности, и уж тем более перестаем придавать ей субъектность, то опять же все на свои места становится. Там репутация, защита чести, достоинства и все остальное, независимо от того, каким образом это все нарушено, уже опять же регулируется и уголовным кодексом, и другими какими-то законами. Нужно ли здесь что-то другое придумывать? Может быть, потому что применение технологий генерации синтетического контента, что имеется там в обывательском языке, называется дипфейками, не совсем правильный термин, но тем не менее. Может быть, это как бы дополнительная квалификация преступления с юридической точки зрения. Потому что это настолько просто стало делать, что... Как бы любой там школьник в гараже может взять и чью-то репутацию опустить в ноль или в отрицательную зону. А с другой стороны, вопрос: это как бы отягчающее обстоятельство или наоборот смягчающее вину обстоятельства? То есть тут юристы должны сесть, и то, что инициатива суда, как
6: Верховного
8: конституционного.
6: Суда.
8: Верховного суда сейчас вот это вот происходит, я могу это только приветствовать.
6: У меня есть еще вопрос.
7: У меня есть на самом деле вопрос.
6: Конечно.
7: Я так сижу, очень внимательно слушаю, потому что Роман, вы с нами?
8: Да, я здесь.
7: Все. Я вот сейчас читаю. Написано, в первую очередь судам предстоит оценить, насколько часто использование искусственного интеллекта становится предметом судебных споров. И мне действительно стало интересно. Роман, я понимаю, что вы, конечно, не юрист, не адвокат, но все-таки есть ли какая-то статистика, которую, возможно, вы знаете? Ну, неужели уже вот прям так часто эти дела разбираются в суде?
8: Увы, я не смогу здесь прям квалифицированный ответ дать. Статистики такой, даже если она есть, я не знаю. Но, опять же, это именно прерогатива Верховного суда. У них есть, скорее всего, более качественный доступ ко всем, к полной картотеке дел, и как-то там можно, скорее всего, опять же, при помощи методов искусственного интеллекта все это выделить, систематизировать и получить какую-то... фактуру для принятия дальнейших
7: решений. Как минимум,
8: решений.
7: Можно сделать вывод на основании того, что мы сейчас, в принципе, это обсуждаем. Наверняка такие дела увеличиваются.
6: Тут есть вот еще один... Да,
7: поэтому
6: конечно.
7: Поэтому появилось...
8: Не факт.
7: Не факт, думаете?
8: Нет. Опять же, смотрите, вот как это может проявиться? Ну, первое, что мне приходит в голову, это да, это защита чести и достоинства. То есть при помощи дипфейка, при помощи технологии дипфейка, допустим, ну, где это может применяться, да? Чаще всего вот 90 там с лишним процентов проблем, которые технология дипфейка несет, это там использование образа какого-либо человека в порнографических целях и выкладывание это в интернет.
7: Ух ты!
8: То есть это чаще всего, что... сейчас я прошу прощения, у меня видеокамера.
6: Ничего-ничего, главное, мы вас слышим, слышим,
7: да, сказали они хором. Да.
8: Вот это вот серьезная, самая главная серьезная проблема. Все остальное, это там, как мы говорим, о малое от нее. И если посмотреть, провести, вот я проводил глубокое исследование на эту тему, здесь я могу сказать, не судебной практики, а именно как используются технологии синтетического контента и на Западе особенно, и там в наших реалиях, это чаще всего именно вот это вот, то есть использование порнографии для дискредитации,
6: ну, да, человека. Как вариант, да. Роман, спасибо огромное, я бы с удовольствием продолжил этот разговор, у нас, к сожалению, время, нас прям совсем вот у нас оно закончилось на вот эту тему, но есть еще один ракурс очень важный, и я просто коротко скажу, что на эту тему, прямо на эту тему Папа Римский, Лев XIV, совсем недавно выпустил обращение, в котором он прямым образом противопоставляет католицизм и вообще религию, и вообще отношение к Богу с происходящим на сегодняшний день изменениями вот именно в области разработки всевозможных и моделей, и вообще, скажем так, технологий с искусственным интеллектом, имея в виду то обстоятельство, что здесь этими технологиями, как средством обогащения, пользуются в огромном количестве транснациональные корпорации. А это означает, как говорит Папа Римский, что в этой ситуации человек становится просто предметом, то есть, как бы, да, на котором в данном случае можно делать деньги, ну, да, на котором можно зарабатывать.
7: Тема очень интересная, можно обсуждать и обсуждать. Да. Я напомню, с нами на связи был генеральный директор компании-разработчика искусственного интеллекта Роман Душкин.
6: А теперь с нами на связи общественный деятель, руководитель департамента Центра ответственного блога Торгово-промышленной палаты Москвы, многодетная мама Екатерина Величкина. Екатерина Андреевна, здравствуйте.
9: Здравствуйте.
6: Я прям сразу вас представил, потому что говорить мы сейчас будем о новых изменениях, которые связаны с работой транспорта. Причем в данном случае мы сейчас говорим о такси. И в связи с этим у меня, поскольку идет работа над законопроектом, новым законопроектом, то мне просто, я хотел бы прямо вот вам задать вопрос и передать вам слово. А что не так в первую очередь? Каковы проблемные точки, которые необходимо исправлять? И насколько они проблемны в данный момент? Насколько горячо?
9: Ну, как руководитель комитета «Автоледи», да, непосредственно еще от того, что я многодетная мама, да, этот вопрос меня касается. Говорю, что я сегодня читала информацию, которая касается такси, там главный вопрос стоит в том, что сейчас нужно внести новые правки о том, как переводить детей, ставить дополнительные кресла. А сами мы понимаем, что если мы сейчас придем к этому, да, у нас в государстве почему-то принято все время все делать под запретами. У нас и так уже такси выросло, если мы обратим внимание, на 30%, да. А если мы сейчас опять же будем вводить запреты, например, сейчас вводится запрет на то, что определенные марки автомобилей будут, те, которые не находятся сейчас в реестре, водители на них не смогут принимать заказы. И что таким образом, с чем мы столкнемся? Мы столкнемся сейчас именно с тем вопросом, что у нас опять пройдет подорожание такси, что у нас такси будут работать нелегально, а сейчас мы опять же с этим вопросом сталкиваемся, потому что, оказывается, теперь в различных мессенджерах появились закрытые чаты, где такси помимо агрегатора принимают заказы. Я думаю, что это совершенно небезопасная история. Ну и в-третьих, сейчас даже когда вызываешь водителя, например, я как многодетная мама, вызвать машину, где у тебя будет три автокресла, ну, таких историй, к сожалению, нет. И даже с двумя автокреслами очень сложный. Что делают водители в этом случае? Им легче отказаться от такого заказа. И если их сейчас еще будут прессовать вот с этой историей, ну, тогда будет у нас такси стоить как бизнес-класс. И мама не сможет водить ребенка ни в школу, ни в поликлинику, ни в детский сад для тех мам, которые сами не ездят за рулем.
6: А у меня тогда вопрос. А что мешает таксисту, простите, если это наивно звучит, ну, иметь, грубо говоря, у себя в багажнике два дополнительных детских кресла?
9: Это не мешает, но тогда водитель должен именно перейти в класс детского такси. Например, вот есть некоторые водители, которые конкретно работают с детским
6: Детей перевозят.
9: С детским тарифом. Потому что, к примеру, если такой водитель получает заказ ехать в аэропорт или куда-то, а приходит мама, которая с двумя детьми, а там, извините меня, сразу три чемодана и еще два кресла, как автомобиль уместить? Ну, если мы берем, да, обычный транспорт, соответственно, это...
6: Где-то еще папа должен... есть, наверное, иногда. Да,
9: конечно, безусловно. Иногда вы правильно подметили. У нас есть еще и папа, есть еще и сумки. А если, допустим, мама едет с трехлетним ребенком, это еще поставить коляску, когда этот водитель будет выполнять совершенно другой заказ, где ему оставлять это автокресло?
6: То есть для него, понимаете, это проблема, его... короче говоря, которую ему очень не хочется дополнительно на себя накладывать. Да, вы это имеете в виду?
9: Конечно, конечно, конечно. Но если мы возьмем с точки зрения вот отношения к тому, что человек, который работает в такси, водитель, он же тот же человек, да, и понятно, что если он перейдет только на детские кресла, он потеряет огромную часть своего заработка.
7: Но это не единственная, конечно, проблема. Я смотрю, там будут жестче контролировать, сколько времени таксисты в целом проводят за рулем. Машины должны обновляться на какие-то более инновационные модели. То есть, да, это все действительно может отразиться на стоимости такси, хотя, в принципе, мы об этом будто бы уже достаточно часто говорим, обо всех тех нововведениях, правилах, которые отражаются на стоимости.
6: Ну, как бы да, но только у меня вопрос в связи с этим. Есть ведь и обратная сторона этой медали. Мы все равно достаточно видим такси, в которых таксисты живут. Вот. И,
9: безусловно.
6: И с этим тоже надо что-то делать, потому что садиться в такое такси не только опасно, но и противно.
9: Честно вам скажу, я недавно припарковала автомобиль возле привокзальной станции и обратила внимание, что водитель спал на заднем сиденье автомобиля. Я даже это сфотографировала, потому что для меня это был шок. Я понимаю, что человек не восстанавливает свои силы и ресурсы, а это, безусловно, небезопасно, потому что такой водитель отвечает и несет ответственность за нашу жизнь, как за пассажиров, да, потому что это регулируется гражданско-правовым кодексом, а если, не дай бог, повлечет какие-то неблагоприятные последствия, уголовным кодексом. И здесь, конечно же, вопрос о том, что такая регулировка обязана быть. И то, что они обязаны приходить... недавно у меня даже был с Яндекса, извините, можно, наверное, нельзя называть, да, но был также конфликт, когда водитель принял заказ. Что сейчас водители делают? Они принимают три заказа одновременно, и ты сидишь, ожидаешь. Я опаздывала в аэропорт, потому что из 10 минут обещанного времени водитель до меня ехал 30 минут. А в силу того, что водители не умеют разговаривать, и это тоже большая проблема, не знаю, с чем это связано, когда они грубят, когда они хамят.
6: Но это точно не к агрегаторам.
9: Это точно не к агрегаторам, но они, когда принимают водителя на работу, они же тоже должны к этому вопросу относиться профессионально. Вспомните, как было в советское время, водитель был престижной профессией.
6: При всем при этом, будем честны, даже в Москве, я хорошо помню детство свое советское в Москве, даже тогда в Москве с такси иногда, во-первых, и заказывать его, а уж тем более ждать его, это зачастую, пока там этот зеленый огонек появится на горизонте, это тоже было весьма непросто. Ну, то есть это проблема, которая, с одной стороны, надо, как ты говоришь, я сейчас уже к лесу обращаюсь, регламентировать эту ситуацию. То есть ее
7: я
6: надо
7: абсолютно двигаться. За контроль, потому что у меня тоже есть история. Абсолютно недавно я ехала на такси, и это не эконом, но нас остановили сотрудники. Оказалось, что водитель был в нетрезвом состоянии. Да, вот такая вот история. И я сейчас езжу на метро. Я очень переживаю. Нет, я, в принципе, я за метро. Мне кажется, это быстрее, это удобно, всегда знаешь, во сколько приедешь, но иногда, когда нужно это такси, я сейчас задумываюсь, потому что у меня уже были какие-то ситуации, опять же, в такси на дорогах, и я который раз убеждаюсь, что иногда человек там не контролирует, он оставляет телефон, он едет, он смотрит, сидит, переписывается просто.
6: Вот как
9: это боль.
6: Да.
9: Лисо, это вот правда, Александр Лисо, вот это боль, про которую вы говорите, потому что так как у меня трое детей, со школы не всегда у меня есть возможность, или с института их забирать, вот девочки-подростки 16-19 лет, мне легче им заказать автомобиль. А для ребенка, которому 12 лет, нужно автокресло. И вот дети мне часто бывает снимают видео, когда водитель едет, с одной стороны у него стоит навигация, а с другой стороны он смотрит кино или, что хуже, еще листает ленту в социальных сетях.
7: Это очень страшно, на самом деле. Это доли
6: или переписывается
7: секунд,
6: в мессенджерах.
7: Да, и все, и все эти люди попадают в ЧП новости, конечно.
6: Екатерина Андреевна, тоже, опять же, и тут приходится прервать тему просто потому, что время, к сожалению, поджимает. Тема крайне важная, горячая, интересная. Спасибо вам большое за участие в эфире. Общественный деятель, руководитель департамента Центра ответственного блога Торгово-промышленной палаты Москвы, автоледи, да, как это называется правильно? Уже не успели. Многодетная мама Екатерина Величкина. Ну, а у нас еще короткая тема на обсуждение. Ты вот когда-нибудь знал, что существует председатель совета по шаровой молнии?
7: Да, потому что мы в новостях, когда работала на телевидении, очень часто давали про шаровые молнии новости, и удавалось сталкиваться со всеми деталями.
6: А ты видела когда-нибудь шаровую молнию? Я однажды в жизни видел.
7: Только на картинках. А так вот в жизни, не знаю, думаю, нет, удалось, возможно, избежать.
6: Я однажды видел в своей жизни, при мне шаровая молния ударила в дерево, я ее видел, она ударила в дерево, и самое интересное, что с дерева сошла кора, как вот кожа. Знаешь, вот просто дерево стояло ужасно. Без коры. Живое дерево, с него осыпалась кора. Вот такой был вот удар молнии в него. Но тем не менее,
7: к чему мы все это? Ну, а в новостях я видела, что как эти молнии бьют в человека. Тоже страшно наблюдать.
6: Ну, это еще страшнее, да. Оказывается, шаровые молнии, во-первых, можно наблюдать. Во-вторых, сейчас период летних гроз наступает с пиком в июле. Угу. А это означает, что, собственно, шаровые молнии в московском регионе появляются. И вот этот самый председатель Совета по шаровой молнии, академик Российской академии наук, между прочим, Владимир Бычков, рассказал, что делать, когда вы засекли шаровую молнию.
7: Да.
6: Оказывается, от нее, как от, не знаю, как от змеи, или там, от нее не надо убегать. Надо остановиться, и, соответственно, почему остановиться? Потому что, оказывается, возникает течение воздуха, и молния идет за вами.
7: Да, любой взмах руки создает поток воздуха, из-за которого молния может устремиться за вами. Это ужасно. Мне кажется, этого нет в перечне, но нужно добавить обязательно. Не начинайте снимать эти молнии. В пятницу гуляла в центре города. Молния просто... Ну, действительно, было красиво. Небо было потрясающей красоты. И эти молнии, они и так ударяют, и так. А люди стоят и снимают. А я стою рядом с этими людьми, думаю, куда деться, куда бежать. Сейчас она промахнется, не туда ударит.
6: Так это же стандартная история для нашего человека. То есть одна часть людей в эту ситуацию убегает. Раньше было три состояния. Вот это вот, как там, замри, бей, беги. А теперь еще четвертое появляется, сними. Вот. Вот когда люди в этой ситуации достают мобильный телефон и начинают снимать. Да.
7: Это очень страшно.
6: Какая бы молния ни была, шаровая или обычная, от нее лучше прятаться, ну, где-то, где можно спрятаться.
7: Вот мне нравится еще из правил поведения. Он пишет: не паникуйте, ведите себя спокойно, как при встрече с диким зверем.
6: И во-первых,
7: дайте молнии, возможно, да, уйти. Ну, вряд ли тут. Ну, хотя, вот, как показывает, да, моя история, никто и не паникует вообще. Абсолютно.
6: Ну, оно может быть и нет. Ну, кстати, шаровая молния, как добавляет Владимир Бычков, это не всегда летальный исход. Ну, такая обычная молния, это не всегда летальный исход.
7: Ну да, тут повезет.
6: Да, но тем не менее, да, в общем, истории о том, что... Тут проблема в том, что шаровая молния, она же может проникнуть, влететь в окно.
7: Вот я как раз тоже читаю, проникает в дом через дымоходы, щели и даже сквозь закрытые стекла, не оставляя видимых отверстий. Вот это да.
6: Да, причем стеклопакет спасает в большинстве случаев, потому что для нее это слишком серьезное препятствие. Но, тем не менее, шаровая молния, как отдельный вот такой вот вид, как бы это сказать, природного явления, оно так или иначе является весьма опасным, хотя и очень красивым, что уж там говорить. Просто, ну, действительно, от нее лучше держаться подальше. Равно как и от смерчей, чей период тоже наступает в Москве вот сейчас, и особенно под Москвой можно их увидеть. Но
7: это интересно, он об этом пишет, это явление редко, как, ну, получается, нет, если я об этом постоянно там рассказывала, ну, в новостях.
6: Может, тебе так везло.
7: Ну, нет, это вряд ли. Ну, думаю, просто решил предупредить.
6: Я думаю, что да, тем более, если в МГУ, тем более на физфаке МГУ существуют люди, которые занимаются непосредственно шаровыми молниями, на это стоит обратить внимание. В общем, берегите себя. На этом все. Оставайтесь на Радио Спутник. Ну, а эфир Радио Спутник, естественно, продолжается. Лесо Хабалов, Александр Кузьмак. До встречи.

0: Страна героев. Владислав Анфалов. Подразделение ефрейтора Владислава Анфалова обороняло один из поселков, из которого были вытеснены вооруженные формирования противника. Анфалов нес боевое дежурство на посту наблюдения за близлежащей местностью. В какой-то момент он заметил группу украинских диверсантов, выдвинувшуюся в наступление. Она состояла из 20 человек. Движение противника в сторону российских позиций прикрывали минометные средства огневого поражения. Ефрейтор немедленно связался со штабом и доложил о наступательных действиях противоборствующей стороны. Медлить было нельзя. Владислав с боевыми товарищами открыли огонь на поражение. Работали из штатного стрелкового оружия. Первым же метким выстрелом ефрейтора был нейтрализован гранатометчик, двигавшийся в авангарде вражеской группы. Она была лишена части своего потенциала. Несмотря на сложность боев в черте населенных пунктов, наши военные продолжили активный огневой контакт с противником. Профессионализм и слаженные действия привели к плачевному для него результату. Все наступающие были уничтожены. Попытка прорыва диверсантов в поселок была сорвана. Страна героев. Архимед говорил: «Дайте мне точку опоры, и я переверну землю». Но на что опереться в собственной жизни? Отличить настоящее от мнимого.
1: Вот назло, как будто бы живу назло своему прошлому.
0: Бесценное от второстепенного.
1: Просто не надо себе врать.
0: Найти баланс посреди хаоса.
1: Всегда на вопрос, как хорошо выглядеть, я говорю, хорошо выглядеть, надо себя хорошо чувствовать.
0: Поможет неподражаемая Юлия Барановская.
1: Видите, я говорю, тема острая, больная. Мы, конечно, тут немножко стараемся и пошутить.
0: «Точка опоры» с Юлией Барановской. По субботам в 16 часов на радио «Спутник». Импортозамещение в действии. Страницы «Радио Спутник» ВКонтакте и «Одноклассниках». Будьте с нами, общайтесь с ведущими, становитесь звездами нашей радиостанции. Духовный путь может начаться с одного вопроса.
2: Здравствуйте, меня зовут Дима, и я хотел задать вопрос, почему дьявол выбрал сторону зла, а не добра?
0: Час Островского. Священник Павел Островский ответит на ваши вопросы в прямом эфире.
3: Доброе утро, отец Павел.
4: Я в эфире, да?
5: Меня зовут Владей.
6: Меня зовут Анна.
7: У меня есть к вам небольшой вопрос.
8: Давайте, здрасте.
0: Звоните по четвергам в 9 вечера и по субботам в 8 утра на радио «Спутник».
9: То не вечер, то не вечер.
0: То вечер на радио «Спутник». Лучшие политологи, экономисты и журналисты разбирают все самое важное и интересное в прямом эфире. Что ни день, то свежие новости. Что ни вечер, то топовый эксперт. По будням с 6 до 8 проведите свой вечер на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: Два часа дня в российской столице, столько же в Сухуми и Севастополе. В студии Анна Грузлова. Здравствуйте. В этом выпуске. ВСУ атаковали более полусотни медицинских объектов за 8 лет. Россия проинформировала Армению о последствиях присоединения к Евросоюзу. Госдума приняла закон о наказании за подделку справок об отсутствии опасных болезней. Подробности далее. 16 многоквартирных и 14 частных домов повреждены в Севастополе в результате атаки со стороны киевского режима, сообщил губернатор Михаил Развожаев. Он добавил, что ночью ВСУ нанесли удары по городу ракетами «Шторм Шэдоу», сбито более 20 беспилотников. ВСУ целенаправленно нанесли удары по более полусотни медицинским объектов с 2014 по 2022 годы, сообщил заместитель министра здравоохранения России Андрей Плудницкий. По его информации, за эти 8 лет погибли 20 медработников, 62 пострадали. Также атакам подверглись более 90 машин скорой помощи. Плудницкий добавил, что Минздрав и сегодня фиксирует преднамеренные повторные атаки ВСУ на машины скорой помощи и объекты здравоохранения. Плудницкий выступил на международном форуме по безопасности, который проходит на площадке Life Arena с 26 по 29 мая. Россия приостановит или денонсирует соглашение по газу и нефтепродуктам с Арменией, если та продолжит вступление в Евросоюз. Об этом сообщила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она добавила, что Москва проинформировала об этом Ереван. Захарова уточнила, что в одностороннем порядке будет приостановлено соглашение между российским правительством и армянскими властями о сотрудничестве в сфере поставок природного газа, нефтепродуктов и необработанных природных алмазов в республику от 2 декабря 2013 года. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем окончательном чтении законопроект, который вводит уголовную ответственность за подделку и сбыт поддельных справок об отсутствии опасных для окружающих заболеваний. За подделку или использование поддельной справки грозит лишение свободы до 4 лет со штрафом до 1 000 000 рублей. Если речь идет о подделке справки об отсутствии инфекционного заболевания, наказание строже — лишение свободы до 5 лет со штрафом до 1 500 000 рублей. Соединенные Штаты нарушают свои обязательства страны, которые принимают штаб-квартиру ООН. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Алимов. Ранее ему не выдали американскую визу, о чем сообщал постпред России при ООН Василий Небензя. По словам Алимова, российский МИД продолжает работать с Госдепартаментом США. Он подчеркнул, что это непростая, комплексная ситуация, но Россия обязана получать доступ к штаб-квартирам тех организаций, членами которых является. Алимов также отметил, что Москва сталкивается с визовыми проблемами не только в США, но также в Вене и Женеве. Российские флаги украсили улицы Астаны и трассу из аэропорта, по которой в среду проедет кортеж президента России Владимира Путина, передает корреспондент РИА Новости. Подготовка к госвизиту российского президента в казахстанской столице ведется уже не первый день. Ранее служба госохраны Казахстана предупредила жителей и гостей Астаны о введении временных ограничений на отдельных участках улиц. Военная авиация с 24 мая проводила над городом тренировочные полеты, в ходе которых самолеты выпускали дым в цветах российского флага. Путин посетит Казахстан с госвизитом 27-29 мая. Следующий выпуск в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Холмогорская резьба.
2: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете «Радио Спутник». Начинаем авторскую программу публициста, члена Союза писателей России Егора Холмогорова. Егор Станиславович, мы почти не рад приветствовать. Начинаем программу. Да. Что ж, темы резонансные, актуальные, как всегда, интересные. Я думаю, возможно, и поспорим сегодня отчасти. Ну, по-доброму поругаемся. Но первое, что сейчас обсуждает интернет, это приговор, который соткнут с москвички непосредственно за кальян, сделанный пьяной на Куличе. Это произошло в апреле. Она из Кулича эту чашу для кальяна сделала, сняла на видео, выложила в интернете. Обвинили в оскорблении чувств верующих. Но очень важная деталь. Она ранее получила условный срок за хранение более 5 грамм эфедрона.
3: Собственно говоря, вот это надо осознать, когда сейчас пишут, что там ее приговорили к 3 годам за кальян на Куличе. Это ложь прямая. Да. У нее был приговор 3 года за хранение серьезного наркотического вещества. 5 грамм, кажется, это довольно приличное, как бы вообще говоря, явление. Вот. То есть, понимаете, если ты находишься на условном сроке, то ну, ты должен вести себя тише, ниже воды, тише травы. Вот, это, в общем, я думаю, все знают, это банальная совершенно как бы жизненная истина, потому что, ну, любое малейшее правонарушение приводит в этой ситуации к отмене условного приговора и замене его на реальный. Вот в данном случае это барышня пониженной социальной ответственности решила почему-то вот таким вот странным, глумливым образом проэкспериментировать, совершенно не задумавшись о том, что у нее этот условный срок есть, и то, что она делает, совершает правонарушение. То есть, грубо говоря, лучший способ уберечься от такого срока – не совершать правонарушение, тем более, если ты на условке. Вот, я читаю в интернете очень много заявлений, типа, что вот, как же так, вот почему так жестоко, как бы, вот что-то вот, церковь, вообще, причем тут церковь не вообще не высказывалась по этой ситуации, она ничего подобного не требовала, а строго говоря, все-таки, а пасхальный кулич – это скорее элемент народной культуры, чем, скажем так, это не богослужебный объект, это не богослужебный предмет. Вот. Но это важный элемент народной культуры, безусловно, связанный с православной верой большинства наших граждан. То есть здесь вот эта вот история с... Ну, кальяном, ну, будем говорить честно, все-таки гадостью, вот. Mm-hmm. На Куличе это вот буквальное соответствие вот этой формулировке оскорбления чувств верующих. То есть это не оскорбление православной религии как таковой. Это какое-то, может быть, не совсем кощунство и святотатство, если он не был освящен. Но это именно вот оскорбление православного человека, когда, ну, извините, когда какая-то... Сейчас вспомню какое-нибудь приличное слово.
2: Это сложно,
3: да.
2: Я понимаю.
3: Когда какая-то берет, ну, и издевается действительно над тем, что связано с твоей верой. Вот. Это вот то чувство, которое ты испытываешь, это оскорбление. Вот почему она смеет, почему она это делает, у тебя возникает такой вопрос, у многих других возникает такой вопрос. Вот все знают, я думаю, все за последние месяцы наших эфиров уже выучили, что Холмогоров – это человек, который выступает против любых лишних запретов, против любых как бы репрессивных акций и так далее, везде старается найти какой-то вот повод, что называется, не перегружать общество и так далее, но тут это действительно объективно оскорбительно.
2: Ну вот я смотрю комментарии, просто люди уже пишут, а может быть несколько лет работы на общественных началах, чем колония, но мы опять же говорим о том,
3: смотрите,
2: что про условный срок.
3: Вот беда, вот ее лично проблема этой дамы, она именно в том, что ей, к чему бы ее ни приговорили, включился бы все равно этот ее реальный срок вместо условного. То есть он включился бы просто по тому факту, что она получила осуждающий приговор. Ну, так устроено наше условное наказание. Ну, что нам тогда не давать людям условных наказаний, а сразу прям всем тюрячку выписывать по-настоящему? Нет, условка – это шанс. Условка это шанс, безусловно, человеку нормально, хорошо прожить. Вот.

0: здоровая, хорошо выращенная, вот, в шоке абсолютном, что ей рассказывают про маму и так далее. И в итоге последовал довольно странный приговор, 9 лет условно. Но я убежден, что, конечно, это если эта женщина 15 лет тихо, спокойно растила своего ребенка, то уж, наверное, 9 лет, и сколько там, на самом деле, кажется, он кассируется тоже где-то через половину примерно. Вот, она проживет нормально, и все будет хорошо. А здесь, ну, человек исходно вел асоциальный образ жизни, аморальный. Причем, ну, опять же, ну, хорошо, ну, показываешь ты части своего тела по интернету, получаешь за это какую-то возмездность и так далее. Ну, кажется, у нас это не запрещено, хотя, может быть, это считается изготовлением порнографии. Я, честно говоря, не помню, вот как это точно работает. Но это не повод просто, ну... прикалываться, хорошо, хорошо, может быть, она не глумилась, может быть, она прикалывалась таким образом. Но во всяком случае, как бы, это не повод так обращаться действительно с верой и большинства своих соотечественников, там, и своих же собственных, я думаю, родителей и так далее. То есть, понимаете, пасхальный кулич, в отличие от многих других элементов нашей православной веры, он прожил даже вот советское время. Вот как-то большевики пытались его давить в 20-е, 30-е годы, но потом их попустило. То есть уже в 60-е годы, во второй половине, они появились во всех булочных. Вот я очень хорошо помню свое детство, и все равно при всем воинствующем атеизме в стране все равно уже появлялись так называемые кексы весенние в обычных советских булочных. Конечно, у меня бабушка с мамой всегда пекли свой собственный кулич, но тем не менее он был. То есть это настолько как бы вот понятно, понятная такая вот ассоциация, что да, это символ нашей православной веры, что ну вот... Ну, я не знаю, как это могло прийти в голову, вот сама такая конструкция.
1: Мне, знаете, еще в данном случае, я прошу прощения, что перебиваю, но вызывает неприятные чувства, знаете, такое веяние, когда можно попытаться в интернете же попросить прощения, раскаяться, потому что здесь коллеги-журналисты тоже обратили внимание. Значит, она попросила заменить реальные лишения свободы штрафом, назвала себя верующей, регулярно посещающей церковь, что отец и брат участвуют в специальной военной операции. Вот, знаете, вот решила за все абсолютно такие моральные крючки зацепить людей, но не получилось.
0: Ну, понимаете, здесь еще вот, скажем, у нас уже слушатели предлагают это. Лучше несколько лет работы на общественных началах, чем колония. Отработала бы в церкви 3 года. Да, да, с удовольствием. Я тоже согласен, что у нас как бы, что здесь могло бы быть какое-то другое наказание и более показательное, и более духовно воспитывающие и так далее. Ну вот наша на сегодняшний момент правовая система, она такова. Грубо говоря, вообще проблема современной нашей гуманной правовой системы состоит в том, что либо в ней какие-то вот совсем уж слишком мягкие наказания, типа общественных работ и так далее, а общественные работы – это вообще, по большому счету, человек отчисляет просто часть своего дохода, он реально нигде не работает. Есть, правда, такая еще и вещь, как принудительные работы, на которые отправляют, например, людей за смертельное ДТП и так далее. Но там тоже, это тоже, в общем, не очень сильно отличается от лагеря. Вот. То есть, грубо говоря, в XIX веке, возможно, за такое просто наказали бы на площади кнутом. Вот, я, знаете, все время вспоминаю, когда прохожу в Питере Сенную площадь, я все время вспоминаю Некрасова, там били женщину кнутом, крестьянку молодую, и вот он говорит: «О, муза, то сестра твоя», и я всегда задумывался, что же Некрасов имел в виду, потому что на Сенной в основном собирались женщины легкого поведения, вот, там же их, собственно, часто наказывали, то есть, скорее всего, это был именно этот случай. То есть вот он собственную музу назвал проституткой. Это было, конечно, забавно. Вот. Ну, вот, грубо говоря, сейчас никого не порют. Кто-то считает хорошо, кто-то считает плохо, но в целом

0: наше общество основано на том, что, скажем так, телесные наказания, наказания не через стеснение жизненных условий, а через боль, исключены из современного гуманного общества. В результате чего большое количество людей, которые получили бы, что называется, 10 розок, они вместо этого сидят по несколько лет. Кто-то, кому-то это нравится, кому-то нет, не знаю. Но вот сегодня наша ситуация именно такова. Но обвинять, что вот, ну, слишком жестоко и так далее, прежде всего в этом не надо обвинять церковь, православие и так далее. То есть это в данном случае чисто деятельность нашего государства. И деятельность не по какому-то там, что называется, ужесточению запретов. Не то, что там вчера можно было делать кальян на куличе, а сегодня нельзя. Вот. А это, ну, как бы, ну, реакция правоохранительной системы на резонансный случай. И действительно то, что вот человеку не повезло с тем, что у нее был условный приговор. Но надо, наверное, было думать, совершая те действия, которые к этому условному приговору привели.
1: Но обывателю все-таки читать больше одного абзаца, копаясь в деталях. Потому что сейчас я смотрю либеральные СМИ, так называемые, за рубежом вещающие, они вот везде, один и тот же заголовок.
0: Что, слушайте, ну, если честно, наши эти самые зарубежные либеральные СМИ и так далее, они последнюю неделю уже могут считаться вот как бы такой сворой подонков. Потому что это люди, точнее, не люди, а которые громко радовались налетам на Москву. Причем, знаете, я иногда заглядываю, когда в Facebook, у меня ощущение, что я попадаю в параллельную реальность. Угу. Москвичи ужасно страдают от налетов и так далее. Ну, не было никакого массового ужасного страдания. Но отметили, да, неприятно, тяжело, как бы, видимо, риски повышаются. Но как бы в Москве не было никакой той паники, которой они радовались, выдумав ее себе там. Старобельск. Ну, общенациональная трагедия. Вот вся эта либеральная общественность, она в, у себя в фейсбучках, твиттерах и так далее, у них одна единственная тема, что вот, это не дети, это 19-21 год, неизвестно, чему их там учили, девочек погибших. Вот, то есть, понимаете, это вот уже настолько подонки, что к их деятельности и к их пропаганде уже, ну, мне кажется, у вменяемых людей серьезного отношения быть не может. Единственное, как бы, моя претензия, уже многократно тоже так здесь озвученная, к Роскомнадзору, это то, что тем, что он борется с Телеграмом, он выталкивает огромное количество людей в ВПН и в Фейсбук. И вот люди читают вот всю эту мерзость и пакость. Я думаю, что даже читая, конечно, они осознают уровень этой мерзости. Я уже, знаете, у меня самого реакция на вот эту либеральную общественность, она немножко притупилась за предыдущие годы, потому что я в одном мире, а не в другом. И вот когда последние месяцы начался принудительный ВПН, вот, я на них наткнулся, я их увидел. И вот я вот опять пережил вот эти вот острые чувства. То есть я понял действительно, какая отменная просто нелюдь жила рядом с нами до 2022 года, и как же хорошо, что она туда свалила.
1: Здесь с вами солидарен, особенно, знаете, по части реакции здесь, в России. И реакция была, потому что до этого, ну, знаете, и будучи военкором, часто слышал, ну, это особенно в первый год и до начала специальной военной операции, это где-то далеко, то есть не было ощущения такой общенациональной сопричастности. Здесь она есть, безусловно. Но у нас такой,
0: слушайте,
1: знаете...
0: это страшно.
1: Это просто... страшно, это аморальщина и бездуховщина абсолютно, то, что в Старобельске произошло, я согласен. Просто я хочу с вами дальше по теме пойти, учитывая,
0: да,
1: что
0: ну
1: там...
0: Просто, да... Ну, просто еще раз хочу сказать, что действительно это вот боль совершенно невероятная. То есть вот без чувства раздирания души вот эти, скажем, видеокружочки, которые записывали заваленные девочки, ну, и их невозможно смотреть. И, конечно, здесь возникает вопрос в том, что, ну, нужна достаточно жесткая операция возмездия, и возникают вопросы, когда нам отчитываются, что вот операция возмездия поразили такие-то, такие-то, такие-то военные цели. Ребят, такие-то, такие-то военные цели должны поражаться ежедневно в штатном режиме уже больше 4 лет. Если они почему-то не поражаются, это очень серьезный вопрос. А здесь уже нужно бить по украинской партии войны. Прямо составить, что называется, список смертников и лупить по ним. Что, с тем, чтобы они отлично понимали, что как бы выступая за продолжение войны, а все отлично понимают, что удар по Старобельску это был ответ на очередную попытку добиться от Украины какого-то внятного участия в переговорном процессе. Mm-hmm. Условия России хорошо известны, они были четко сформулированы, они были четко озвучены. Вот. Украина таким способом ответила, что нет, будем воевать до конца, потому что какие-то там их тайные явные покровители в ЕС, в Америке и так далее хотят, чтобы война продолжалась. Ну, значит, нужно бить по передаточному звену между их зарубежными хозяевами и, скажем так, украинской армией. То есть по тем украинским политикам, которые выступают за войну. Вот спрашивает Григорий, получается, это наш миротворец? Ну, понимаете, сам как участник списка миротворец, я могу сказать, что у нас что украинский миротворец пополняется зачастую по каким-то безумным совершенно принципам, неадекватным. То есть, с одной стороны, там нахожусь я, человек, который заслужил это на 300%, с другой стороны, там находятся младенцы какие-то, которые просто переехали административную границу Республики Крым. То есть, а здесь нужен действительно вот четкий, жесткий килл-лист, как говорится, из тех украинских политиков, кто публично, что называется, призывал, как они говорят, это самое, мочить расистов и все в том же духе и так далее. Что действительно вот их партию войны. Вот я не боюсь, то есть я знаю, что я российская партия войны, что они меня могут, в принципе, грохнуть в любой момент, я не боюсь. Пусть они тоже не боятся. А то сейчас они не боятся по совсем другой причине, потому что уверены, что их никто не тронет. То есть я уверен, что меня могут тронуть в любой момент. Огромное количество людей в России, которые занимают патриотические позиции, уверены, что их могут тронуть в любой момент. Их деятели партии войны уверены, что никто их из Москвы не тронет. Вот надо с этим завязывать.
1: Говоря о миротворце, меня, конечно, поразила тоже чудовищная деталь. После удара по Старобельску туда добавили преподавателей колледжа.
0: Слушайте, нет, миротворец делают хайпажоры.
1: Понятно, сам факт.
0: Да.
1: Неважно,
0: они,
1: кто.
0: Они хайпажоры, да. Они хайпажоры, они любую, как бы, известную личность, любую так или иначе засветившуюся ситуацию используют для своей саморекламы. Я уж не знаю, что там они рекламируют на этой странице, онлайн-казино или что-то еще, но они прям четко в этом смысле информационные падальщики. То есть, если кто-то там за границей выступил пророссийский, они тут же его вносят. Если кто-то в России как-то выступил, известный человек, они его вносят. Вот тут родители этих детей, на них можно пропиариться, и эти подонки стали на них пиариться. То есть это абсолютно 100% логичная для них история.
1: Ну, апофеозом всего этого с точки зрения реакции, ну, наверное, все-таки стало заседание Совета Безопасности ООН. Я думаю, вы наблюдали видеоролики оттуда и соответствующую реакцию со стороны отдельных лидеров. Ну и, конечно, комментарий Небензи впоследствии, что это моральный крах и полный позор.
0: Ну, это несомненно. То есть в данном случае Запад еще раз подписался, что он не признает для Украины никаких моральных ограничений в ведении войны против России. Никаких ограничений в плане террористических методов. Никаких ограничений в плане выбора целей гражданских и так далее. И в этой связи, ну, опять же, у меня вопрос, что мы очень в этом смысле миндальничаем. Причем мы, это миндальничание нам никак не, попадает, не помогает, потому что все равно нас все время обвиняют в преступлениях, все равно, ну, поскольку любые военные действия, направленные на военные объекты, все равно угрожают попаданием по гражданским лицам, то каждое такое попадание раскручивается Украиной в преступление России. То есть, грубо говоря, в международном имидже или в имидже, скажем так, в потребителей украинского телевидения, мы никак не выигрываем. Зато мы, ну, практически не наносим ударов по символическим объектам.
1: Прервемся на новости, Игорь Станиславович, и продолжим, друзья, оставайтесь с нами.

знать за 90 секунд. Георгий Милляр был звездой советского кино для детей. Роли, правда, доставались ему малосимпатичные. То Бабы-Яги, то Чёрта, то Водяного. На съемках Кощея Бессмертного Милляра почти не гримировали. После малярии он похудел и весил 40 килограммов. Вид у актера был отпугивающий. Какой уж тут грим. Дети и так прятались под кресло в кинотеатрах, когда воплощенное зло появлялось на экране. Мало кто знает, что Георгий Милляр был потомком сразу двух старинных дворянских родов – русского и французского. Его будущий отец, богатый аристократ Франц де Мильё, приехал в Россию как инженер-мостостроитель. В ней он женился на Елизавете Журавлевой, дочери состоятельного иркутского золотопромышленника. После революции семья сменила фамилию на Милляр. Выдавать дворянское происхождение тогда было смертельно опасно. И волей судьбы бывшему Жоржу, ставшему Георгием, удалось посвятить жизнь любимому актерскому мастерству. Но главная его мечта – сыграть Суворова – так и осталась нереализованной. Несмотря на всесоюзную известность, званием народного артиста РСФСР Милляра удостоили лишь в конце жизни, в 1988 году. Всему виной злодейское реноме, сложившееся в его восприятии у советских граждан.

0: пятница вечер – это время волнующих свиданий.
1: Девчонок надо смешить. Легкая, непринужденная беседа, отличные шутки, всем весело.
0: Приключений, развлечений.
2: Люди занимаются дуростью откровенной.
0: И заслуженного отдыха.
3: Тупо не хотят работать.
4: Так жить неправильно, повторюсь.
0: А правильно, пятница вечер на радио «Спутник». Искрометное шоу Дмитрия Гоблина-Пучкова.
5: Всем слушателям и зрителям пламенный привет.
0: Встречаем конец каждой рабочей недели вместе с Дмитрием Пучковым. Иронически, полемически, категорически. 18:00.
2: Да, жизнь настолько веселая, что шутить уже смысла нет.
0: Каждому поколению свои сайты и ресурсы. Вы уже отыграли в агентов и расстались с Асей. Вы сохраняли контакт с друзьями и торговали лицом на книге. Вы в совершенстве изучили трубу, как импортную, так и свою, русскую. Началась вторая четверть 21 века. Будьте современней. Вылезайте из телеги. Радио «Спутник» в мессенджере «Макс». Наш адрес – радио, нижнее подчеркивание, «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио «Спутник». Плюс 7-495-950-6065. Радио «Спутник». Новости.
6: Студия Анна Грузлова. Здравствуйте. Никто не может упрашивать Еревана остаться в ЕАЭС, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он добавил, что абсолютным приоритетом является интеграция внутри объединения, которые не должны вредить действия отдельных стран. Напомню, в апреле 25 года армянский президент Вагн Хачатурян утвердил принятый ранее парламентом закон о намерении республики вступить в Европейский Союз, хотя само объединение не предлагало стране членства. Глава МИД России Сергей Лавров и его филиппинская коллега Мария Тереза Лазаро обсудили перспективы расширения партнерства России с ASEAN, заявили в российском дипведомстве. Министры внешнеполитических ведомств двух стран провели телефонный разговор. Они также поговорили о планах проведения саммита в Казани. В российском ведомстве добавили, что в преддверии 50-летия российско-филиппинских дипломатических отношений, которые отмечаются 2 июня, стороны выразили настрой на углубление конструктивного диалога и практической кооперации между двумя странами. Есть высокая вероятность того, что корреспонденты CNN снимали подготовку ВСУ к теракту в Старобельске. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она обратила внимание на то, что журналист американского телеканала снимал пропагандистский ролик о том, как ведутся дроновые атаки ВСУ по российским городам. Сюжет вышел 26 мая, через 4 дня после удара по Старобельску. 22 мая ВСУ нанесли удар по зданию колледжа и общежития учебного корпуса Старобельского профессионального колледжа Луганского государства. Государственного педагогического университета. В результате 21 человек погиб, еще 44 пострадали. Россия готова сотрудничать с Индией и находить общее решение при создании танка будущего, заявил РИА Новости генеральный директор концерна «Уралвагонзавод» Александр Потапов. Он добавил, что предприятие предложит Индии модернизировать танки с учетом разработанных на СВО конструкторских и технических решений. Об этом Потапов рассказал журналистам после торжественной церемонии открытия монумента выдающемуся государственному деятелю Юрию Максареву. Ранее памятник открыли у здания Роспатента на Бережковской набережной в Москве. Москарев является одним из творцов Великой Победы и основоположником отечественной системы интеллектуальной собственности. Германия и Нидерланды направят военнослужащих в Эстонию для создания штаба НАТО, который будет координировать оборону Альянса на восточном направлении, сообщила нидерландская телерадиокомпания NOS. Согласно информации, в операции примут участие несколько десятков военных из совместного нидерландско-германского подразделения. При этом пока Минобороны Нидерландов официально эту информацию не подтверждает. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
7: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2. Санкт-Петербург, 91,5 FM. Холмогорская резьба.
8: Вы слушаете радио «Спутник». Кто только настроился на нужную волну или подключился к онлайн-трансляции, здравствуйте. Напоминаю, это вторая половина авторской программы публициста, члена Союза писателей России Егора Холмогорова. Егор Станиславович, продолжаем. Что ж, тем у нас еще много. Надеюсь, успеем все обсудить. Но на прошлой неделе у сотрудников Института философии Российской академии наук прошли обыски. Как позднее стало известно, по делу об Аристотеле. Конкретно так назывался научный проект «Наследие Аристотеля». И он финансировался за счет бюджетных средств в период с 18 по 2024 годы.
9: Вот. Знаете, вот эта ситуация, она меня тревожит. Она меня тревожит вот с какой стороны, что много раз мы говорили, я лично говорил, там, Александр Георгиевич Дугин говорил, а многие другие говорили, о ненормальной ситуации, сложившейся в нашем Институте философии Российской академии наук. Если не ошибаюсь, вот именно вот этой программы «Холмогорская резьба» пара выпусков было, где мы об этом достаточно подробно говорили. Когда ситуация та, что там сложилась в коллективе не очень адекватная атмосфера, скажем так, в которой очень вольготно себя чувствуют, но люди просто откровенно ненавидящие Россию, откровенно совершенно поддерживающую Украину. Вот. Та же самая Светлана Месяц, она публиковала в Фейсбуке вещи, после которых я был уверен, что, наверное, человек находится где-то за границей. Нет, продолжает работать, продолжает вести какие-то проекты по Аристотелю, по чему-то другому и так далее. И вот, казалось бы, абсолютно логичное и естественное требование государству: приди, и от открытых совершенно просто врагов, противников государства, противников России, академический институт-то, который еще связан тесно с образовательным процессом, потому что там есть гуманитарная академия, которая привязана именно к нашим академическим институтам, почисть, вот, потому что, это нормально совершенно от врагов России такого уровня производить идеологическую чистку. Что вместо этого мы получаем внезапно, как, в общем-то, снег на голову? Приходит по чисто экономическому делу, приходит, скажем так, к очень широкому спектру людей, от действительно вызывающей только что названный Месяц, который есть масса серьезных политических вопросов, до, скажем, людей, которые никогда в жизни ни в какой политике замешаны не были, не занимались чисто наукой, вот что называется, крапели над греческими рукописями и так далее. Вот. И в общем-то, начинают трясти всех наравне. Из-за того, что... А дальше никто не может понять. Там, требуют... То ли обещали перевод Аристотеля, его не сделали. То ли он и не требовался, а требовались исследовательские статьи по Аристотелю, которые сделаны.
8: Я вам конкретно могу озвучить.
9: Да, озвучить.
8: Подготовка академического собрания сочинения Аристотеля, очень так витиевато, в том числе перевод ранее не опубликованных трактатов и разработка историко-философских.
9: Совершенно верно. То есть, на самом деле, я себе с трудом могу представить следователя МВД, который всерьез во всем этом разберется. Особенно если учесть, что 159-я статья о мошенничестве, она что подразумевает? Она подразумевает умысел. То есть вот ты в тот момент, когда подписывал документы, что мы будем заниматься Аристотелем, уже точно знал, что ты Аристотелем заниматься не будешь, либо будешь заниматься как-то не так, а подсунешь какие-то левые бумажки, старые статьи, и все в том же духе. И вот доказательство этого умысла – это штука очень сложная. Это очень сложная штука, это вам скажет любой следователь. То есть, когда следователь приносит как бы проверку по 159 статье, он хватается за голову, и у него первый вопрос: я смогу здесь умысел доказать или нет? В половине случаев, когда человек так или иначе реально виноват, следователь потом, путем, что называется, углубленного воздействия на его психику, признание уговаривает его все-таки признать вину и тем самым соскочить с какого-то более серьезного приговора. Но если человек, например, вину не признает, а все-таки эта история, она с чувствительной группой интеллигенции, опять же таки с чувствительной политической ситуацией. И нам вполне, вот те самые иноагентские СМИ, которые мы с вами обсуждали в первой части, будут рассказывать, что философов принуждают как бы подписать вину, оговорить себя, и все в том же духе. То есть это дело может закончиться приговором. Но тогда на уши встанут наши тысячи ученых, у которых в грантовых отчетностях они чувствуют, что могут найтись тоже какие-то несостыковки, которые могут предъявить. Вот. То есть никто... То есть еще важно для понимания ситуации, что все прекрасно понимают, что это не был там распил или кража денег. Вот в том смысле, в котором мы это себе представляем, я бы сказал так, по старому составу Минобороны. Вот. Что люди, это просто были части зарплаты людей в этом институте, которые финансировались государством через эти проекты. Что, и претензии к ним максимум может быть в том, что они в рамках этого проекта за эту зарплату сделали недостаточно. То есть, это не тот повод, по которому, большинство, как бы, и участников научного сообщества, и те, кто находится за его пределами, морально осудят этих людей. Угу. То есть, грубо говоря, здесь приговор будет... Вот если там приговор, как бы, который мы обсуждали в первой части, всем понятно, в чем моральная вина... Вот. Здесь не будет это понятно абсолютно никому. И все будут считать вот так вот, что их хотели наказать за славу Украине в блогах и решили прикопаться к Аристотелю. Вот я считаю, что в этой ситуации нужно наказывать за славу Украине в блогах. Что если кто-то занимает позицию абсолютно антироссийскую, антирусскую, вражескую, проукраинскую, пронатовскую, да, за это, именно за это нужно увольнять из академических институтов, снимать с госфинансирования и так далее. Потому что государство, которое себя не защищает внутри, оно извне тоже беззащитно. Вот. А здесь ничего этого сделано не было. Здесь, когда в первый раз об этом пошла речь в 2021 году, второй раз пошла речь в 2023 году, не тронули ни директора, никого из этих сотрудников, которые публиковали у себя в блогах фото в разрушенной, взорванной Красной площади, призывали к расправе над главой нашего государства и так далее. Никого не тронули.
8: Но вы считаете, что нужно в таком случае судить по госизмене?
9: Слушайте,
8: уже прикапывались.
9: У нас сейчас вот такой набор статей есть, фейки об армии и так далее. То есть, грубо говоря, вот все эти выступления, они достаточно корректно укладываются вот в тот набор, за который у нас там осуждены и Чхарташвили, который уже не только иноагент, но террорист, экстремист, и Быков пресловутый тоже. И вот вся эта компания, которая за границей, за границу из Института философии сбежала только Синюка.
8: Давайте тоже напомню, что Дмитрий Быков тоже
9: признан
8: агентом.
9: Да, и она тоже иноагент. И она тоже иноагент. И сейчас, соответственно, занимается тем, что агитирует с философских позиций против России где-то в Париже какой-то институт собрала. Вот. Но большинство других так остались на своих местах. И, соответственно, нам нужна реальная идеологическая чистка Института философии, расчистка там всех этих, как говорится, тарасовых конюшен, Переориентация, ну, его работы в значительной части, скажем, в большей степени на русскую философию, на темы, связанные с политическим и государственным суверенитетом, на изучение консервативной философии, а не только продвижение такой более-менее явной философии современной западной либеральной. Вот опять же, тоже характерный момент. Люди, например, занимаются изучением современной западной философии. При этом консерваторы, выдающиеся консерваторы, современные западные, еще недавно жившие, им неинтересны абсолютно. Какой-нибудь Роджер Скрутон, еще не так давно живший, его даже вполне можно было до всех событий пригласить в Россию. А либералов, всевозможных там Жижиков и так далее, вот в этой Жижиковой жиже копаются десятками специалистов, десятками лет. И вот вместо вот этой серьезной умной расчистки завалов мы как бы имеем дело... неоднозначно перспективная по чисто экономическим основаниям. С тем, чтобы эти люди потом ходили в нимбах, что вот нас репрессировали, либо как вариант, ничем не лучше, недорепрессировали. Вот. По чистой экономике, ну, мы как бы свою славу Украине по-прежнему несем в сердце и так далее. Нет, давайте уже относиться серьезно, что если мы не за время СВО не расчистим наше гуманитарное, общественное, идейное пространство вот от всего этого мусора, который на выходе в итоге порождает различных там Даш Трёповых, которые убила Владлена Татарского, да, и всех прочих вот подобных персонажей, то ну, мы просто получим то же самое. Как бы и в случае победы, и в случае так называемого мира, в любом случае мы получим такое же тяжело больное, отравленное общество.
8: Добавлю комментарий, говоря, наверное, о таких многомиллионных проектах, ну, наверное, усиливать вот такую периодическую отчетность, вот, чтобы можно было эту мысль выявить, потому что я смотрю, появились вопросы, а разве не нужно работать с распорядителем средств грантов? Ну, понятно, в таком случае надо, знаете, там каждый квартал условно там предоставлять промежуточный результат работы, исследований, еще чего-то.
9: Ну, в целом, скажем, по моим источникам, там трудно найти что-то, что, ну, вот реально действительно вызвало бы шок-эффект. То есть, грубо говоря, для того, чтобы сделать это уголовное дело, там надо было придраться, хорошенько придраться, со смыслом придраться. И понятное дело, что этот смысл был политический. Но вот мне представляется, что лучше, чем придираться к экономике с политическим смыслом, лучше придираться к политическому смыслу. Да, у нас, конечно, есть давняя традиция, вот, когда бьем по экономике, имея в виду то, что человек, что называется, враг народа. Вот. Недавно, кстати говоря, пересматривал этот невероятно анекдотически смешной фильм «Кремлевский волшебник». Вот, про Владимира Владимировича Путина и Владислава Юрьевича Суркова, вот, и там же как бы показана вот эта вот тема ареста и посадки Ходорковского, и там тоже звучит, что у него были вполне конкретные предательские политические планы, но решили сажать за неуплату налогов. Да, это у нас сложившаяся вот такая вот традиция, но эта традиция нехорошая. Вот, эта традиция нехорошая, потому что она, ну, скажем так, создает вот этот вот туман, в который получается, что как бы ты ненавидел Россию, у государства к тебе никаких претензий не будет. Причем, ну, сейчас с этим полегче, но 10 лет назад, скажем, я и мои единомышленники вообще, скажем, ощущали странную ситуацию, что если ты занимаешь жесткую патриотическую позицию, к тебе могут прийти и обвинить тебя за твои политические взгляды. Так называемая 282-я статья, вот, которую, ну, лет 10-15 назад еще называли русской статьей, потому что по ней привлекали почти исключительно русских патриотов. Вот, сейчас ситуация меняется постепенно, и, слава богу, дел по 282 не так много, но память еще осталась. А при этом, если кто-то занимался откровенной, разнузданной русофобской пропагандой, то Не давайте не затрагивать, угу. давайте не качать, давайте, либо если человек совсем вот уже разошелся, действительно начинали его копать через экономику, через неуплату чего-то и так далее. Вот это очень нездоровая практика, от которой нужно реально отказываться. То есть мы на выходе должны получить не испуганных либералов, которые там вычитывают каждую запятую в грантовом отчете, мы должны в Институте философии получить настоящих философов-патриотов, которых оттуда вычищали десятилетиями. Я вот недавно общался с одним своим другом, вот, и он вспоминал как раз, как его в начале 2000-х годов нынешний директор уволил из Института философии с формулировкой, ну, этот же человек, он сам институт. Зачем ему наш институт? А это было после того, как этот человек подготовил труд под названием «Русская доктрина». Вот так вот. Ты делаешь русскую доктрину, и тебе говорят, ты в нашем институте философии не нужен. Вот. Так что да, вот да. Давайте, наверное, все-таки комплектовать наши академические учреждения, гуманитарные, спрашивают, а что с инженерами по-другому? Я просто не знаю, как с инженерами. Я знаю ситуацию в нашей гуманитарной среде, и она по-прежнему далека от нормальной. Она с трудом вот немножко выправляется, по чуть-чуть.
8: Егор Станиславович, не так много эфирного времени. Да. Я специально собрал тут несколько новостей. Одни, значит, появились на информационных лентах уже непосредственно во время эфира, чтобы такой, знаете, разобрать, если позволите, геополитический горизонт ближайших лет. Так вот, значит, Зеленский готовит Украину к войне еще на 2-3 года. Далее, тут Меркель решила высказаться внезапно, я процитирую, надеюсь, что через 10 лет война будет окончена, и таким образом Украина станет независимой, свободной, суверенной страной. И сейчас, значит, там отдельные каналы украинские публикуют занимательный опрос. Каждый второй украинец за то, чтобы ВСУ защищали Польшу, Молдову, Эстонию, Литву, Латвию и Финляндию, если на них нападет Российская Федерация. А с Прибалтикой тоже у нас есть соответствующие новости. Евросоюз собирается туда вкладывать конкретно в военные планы огромные суммы евро. Тут речь идет о 12 миллиардах, по крайней мере.
9: Слушайте, давайте по-простому говорить. Когда-то, еще в начале 2000-х годов, я как политолог ввел такой термин «лимитрофная империя». То есть, грубо говоря, вот такой вот геополитический комплекс, который на наших западных границах, который пытается оформиться в некое единое целое, в некую единую антироссию. Этот процесс идет не без сбоев. Вот, скажем, одно время таким вот передовым отрядом этого лимитрофного объединения была Грузия, потом грузины после войны 2008 года что-то подумали и как-то ушли в сторону от этого процесса, и возвращаться, похоже, в антироссийские ряды не хотят. Зато, например, мы видим, как туда сейчас семимильными шагами скачет Армения. Вот. А Белоруссию, слава богу, никак пока не могут вырвать из наших русских рядов. Вот. Но при этом как бы граница продолжает охватываться через Польшу и так далее. Вот. Они пытаются создать некий единый геополитический комплекс, который будет на постоянной основе вести войну с Россией. То есть в основе этого комплекса старое такое наследие Польши, вот Польши 16-17 века, о которой всегда мечтают как бы польские националисты, Польша от моря до моря, то есть от моря до моря, то есть от Балтики до Черного моря. Но если, скажем так, с нынешнюю Польшу складывать с нынешней Украиной, в общем, так и получается. Вот. И, конечно, главный, абсолютный, экзистенциальный враг у всего этого – это Россия. Потому что Россия большая, Россия сильная, Россия представляет другую православную цивилизацию, а главное, жжет в кармане краденое. Потому что так же, как вот эта Речь Посполитая, польско-литовское государство 16-17 века отлично знало, что оно наполовину состоит из краденных русских земель, которые они попытались ополячить, окатоличить, которые Россия потом 17-18 века возвращала, а сейчас у нас значительную часть этих земель снова оторвали. Вот. А точно так же Украина знает, что в ее составе полно земель, которые она, откровенно говоря, получила в наглую, напрасно и украла. А прибалты отлично знают, что довольно существенные их участки, они по-хорошему должны бы принадлежать России. Не говоря уж о том, что все они целиком принадлежали России после Северной войны, и никто, что называется, нештатского мира до сих пор не отменял. Вот. А когда люди, скажем, в Нарве массово переходят на День Победы на российскую сторону, просто чтобы посмотреть парад и концерт, то как бы я думаю, что эстонцы себя чувствуют не очень здорово. А Финляндия все тоскует по краденным у России территориям Выборга и так далее, вот, которые заставили их вернуть таки в 1940 году. Но, видимо, после периода такого психологического охлаждения в Финляндии снова чешет. То есть, грубо говоря, это все, а Польша, которая все никак не может успокоиться с мечтами о Калининграде, о том, как они его захватят себе. То есть, это все такая коалиция хищников, которые не успокоятся.
10: Как успокоить?
9: Ну,
10: на ваш взгляд.
9: На самом деле, конечно, самое грустное, что здесь успокаивать-то надо было давно. Нужна была серьезная превентивная эскалация в начале СВО с тем, чтобы на примере Украины все четко понимали, что будет с ними, если они бросятся на Россию. То есть вместо этого им давали в момент обнаглеть, оборзеть и усилиться. Но до сих пор эта логика действует. Нужно, что называется, бить хорошо по кумполу, не в режиме «мы не такие», а на опережение, с тем, чтобы как бы все боялись, что на следующем шаге, возможно, ударит еще в два раза сильнее.
8: Будем прощаться. Егор Холмогоров, Денис Воробьев были для вас. Всего доброго, до свидания.

0: Страна героев. Владимир Цацулин. Экипаж танка под командованием младшего сержанта Владимира Цацулина выполнял важнейшую задачу – прикрывал штурм российским механизированным подразделением хорошо укрепленного опорника противника. Этот участок местности, оснащенный инженерными коммуникациями и предназначенный для круговой обороны, необходимо было взять для дальнейшего продвижения во вражеский тыл. В ходе боя младший сержант заметил немецкий танк «Леопард», который готовился произвести первый выстрел. Эту машину разработали в Германии во времена Холодной войны. Морально она устарела, однако могла нанести урон нашим бойцам, чего допускать было нельзя. Владимир Цацулин молниеносно оценил обстановку и понял – медлить нельзя ни секунды. Он отдал команду наводчику на уничтожение танка противника. Первым же точным выстрелом тот был подбит, загорелся и вышел из строя. Бой продолжился, и далеко не в пользу ВСУ. Экипаж младшего сержанта, действуя слаженно и профессионально, сумел ликвидировать еще несколько единиц бронетехники и часть личного состава противника. Опорный пункт был взят, а наши подразделения продолжили успешные наступательные действия. Страна героев.
1: Сколько ни ищу, все не то.
2: Ага.
1: Нужен и мужественный, и заботливый.
2: Ага.
1: Чтобы говорил интересно.
2: Ага.
1: И с чувством юмора.
2: Ага.
1: Нужен он, тот самый.
0: Ага, тот самый Бочарик. Авторская программа Андрея Бочарова. Интересно, остроумно, обо всем. Ага, тот самый Бочарик. По пятницам в 8 вечера на радио «Спутник».
1: Тот самый.
0: Есть что сказать? Говорите. Плюс 7-495-95-95-91-2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать.

0: Движение «Драйв». Удовольствие «Кайф». Изолента «Лайф».
1: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Изолента «Живьем» на лучшем радио страны. Радио «Спутник». Лучшее утреннее шоу. Петр Лидов, Трофим Татаренков. Начинаем новую неделю. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, друзья.
0: Всю неделю с 10 утра по будням и с 11 по выходным непрерывный живой эфир «Изолента «Лайф». События, тенденции, аналитика и ваши мнения.
3: Как вам вообще? Нравится ли все? Может быть, что-то поправить надо? Пожалуйста. Готовы принять заявки, можем кое-что и поправить.
0: Изолента «Лайф». На ней все держится. Не только слушать, но и смотреть. Весь эфир «Радио Спутник» можно увидеть. Открываем Рутюб и подписываемся на канал «Радио Спутник».

Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве с Хинвали 3 часа дня, в Бишкеке 6 вечера. В студии Анна Грузлова. Здравствуйте. В этом выпуске. Решение США отклонить инициативу России по договору о стратегических наступательных вооружениях вызывает серьезную озабоченность. Сократится обязательный срок прохождения медицинского освидетельствования приехавших в Россию мигрантов. Прокуроры России и Китая обменяются наработками в защите прав предпринимателей. Подробности далее. Категорический отказ США от российской инициативы о сохранении наследия российско-американского договора о стратегических наступательных вооружениях в виде добровольных самоограничений вызывает серьезную озабоченность. Об этом заявил секретарь Совбеза России Сергей Шойгу на Международном форуме по безопасности. Он добавил, что американская сторона пошла по пути обеспечения себе полной свободы рук, заявив, что готова в любой момент приступить к наращиванию своего ядерного арсенала сверх лимитов по договору и возобновить ядерные испытания. Шойгу также отметил, что США реализуют в Азиатско-Тихоокеанском регионе дестабилизирующие программы по выстраиванию сегмента глобальной системы ПРО и развертыванию ракет. Обязательный срок прохождения медицинского освидетельствования приехавших в Россию мигрантов сократят с 90 до 30 дней. Это касается тех, кто планирует провести здесь более 3 месяцев. Кроме того, устанавливается повышенная уголовная ответственность за подделку и оборот официальных документов об отсутствии заболевания, которые представляют опасность для окружающих. Соответствующие законы приняла Госдума, рассказал спикер Вячеслав Володин.
2: Сегодняшний закон обеспечения безопасности наших граждан в случае, если приезжают мигранты с заболеваниями. Обязываем, с одной стороны, проходить обследование, с другой стороны, устанавливаем жесткую ответственность за фальсификации, коррупционное проявление. Сокращаются сроки, чтобы не получилось так. Человек приехал, месяцами здесь находится, а потом только представляет необходимые документы.
1: Вячеслав Вологдин подчеркнул, что меры направлены на повышение общественной безопасности в нашей стране. Изменение договора о Евразийском экономическом союзе на фоне возможного выхода Армении сейчас не обсуждается, заявил вице-премьер России Алексей Аверчук. Он напомнил, что договор об учреждении ЕАЭС был подписан в 2014 году и вступил в силу 1 января 2015 года. В договоре отражены основные принципы работы союза, направленные на развитие евразийской экономической интеграции. Ранее президент Армении Вагн Хачатурян утвердил, принятый ранее парламентом закон о намерении республики вступить в Евросоюз, хотя само объединение и членство в стране не предлагало. Генпрокурор России Александр Гуцан и глава Верховной народной прокуратуры КНР Ин Юн подписали программу сотрудничества ведомств на 2027-2028 годы. Данная программа предполагает проведение в 2027 году в России семинара на тему защиты прав предпринимателей. 15 российских прокуроров посетят Китай, где пройдут обучение по программе повышения квалификации. А в 2028 году 15 прокуроров из КНР пройдут повышение квалификации в России. Подписание программы прошло в Доме народных собраний КНР в Пекине. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов смотрите и читайте в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник».
3: Часов 4 минуты, время московское. Продолжаем прямой эфир «Радио Спутник», информационный час. На очереди обсуждаем интересные темы из российского и из российской, из международной тематики, безусловно, экономические, политические, культурные, демографические, самые разные. И делаем это с помощью наших экспертов. Мы, это Александр Кузьмак и Лисо Хабалова. Лисо, еще раз приветствую тебя.
4: Привет, привет, Саш, привет всем.
3: Начнем с темы энергетического комплекса, вообще с темы энергетики, с темы ресурсов. И поводом для этой темы стало высказывание
4: замминистра финансов Алексея Сазанова. Он заявляет о том, что Минфин против ручного управления топливным рынком и выступает за сохранение демпфера,
3: да,
4: то есть механизма, который сдерживает рост цен на бензин и дизель.
3: Да, механизм демпфера, который уже давно существует, и за который, собственно говоря, выступает Министерство финансов. Но здесь, конечно, необходима экспертная оценка. И на сегодняшний день нужен ли механизм демпфера, какую роль он выполняет и что с ним делать. Поговорим с заместителем генерального директора Института национальной энергетики Александром Фроловым. Александр Сергеевич, добрый день.
5: Да, здравствуйте, здравствуйте.
3: Александр Сергеевич, ну первый вопрос, почему вообще, на ваш взгляд, возникла вот эта мысль сейчас о переходе на ручное управление? Почему именно сейчас и почему Министерство финансов, на ваш взгляд, вынуждено комментировать эффективность нынешнего механизма работы?
5: Ну, я на самом деле, у нас практически каждый год, так или иначе, разные политические круги, общественные круги начинают говорить о том, что нужно быстренько включать ручное управление, пока не началось, правда, обычно это говорится уже, когда началось, или даже уже, когда заканчивается, но, знаете, не все сразу как-то успевают реагировать. Поэтому я не могу согласиться, что это вдруг внезапно. У нас каждый год идут такие разговоры, что обязательно топливному рынку нужно ручное управление. Это с одной стороны. А с
3: простите, пожалуйста, я вас перебиваю, Александр Сергеевич. Да. А не могли бы вы пояснить, что имеется в виду под ручным управлением? С демпфером все понятно. Государство компенсирует разницу. А что такое ручное управление?
5: Ну, ручное управление некоторые... Это очень сильно зависит от того, кто конкретно об этом говорит. Так, например, у нас в 2023 году было аж 4 законопроекта, которые, по сути, должны были вводить ручное управление на топливном рынке. Все законопроекты, если их вместе собрать, вмещались на листе формата А4. И это не шутка, я буквально проверял. Вот. Но обычно авторы этих законопроектов говорили о том, что нужно вести систему, в рамках которой мы будем говорить ценам стой раз-два, и цены будут останавливаться. Ну вот примерно так. Некоторые идут дальше и предлагают гораздо более сложные схемы, но, честно говоря, у нас и без того, собственно, к чему я хотел перейти, есть механизм управления внутренним рынком. И когда говорится о том, что у нас чисто рыночные механизмы, ну, это, мягко скажем, не совсем справедливо. Собственно говоря, после реформ, которые начались с 2019 года в области налогообложения, у нас действует следующая система. У нас есть отдельно оптовый рынок, который зависит от биржевых котировок, и оптовые цены зависят от тех котировок, которые на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже складываются. Не все оптовые цены на 100% соотносятся вот с этими котировками, но в общем и целом представление об оптовых ценах мы можем получить, если на эти котировки глянем. Извините, что долго на них остановился. А есть отдельно существующий у нас розничный рынок, который с оптовым, я понимаю, парадоксально прозвучит, с оптовым у нас розничный рынок практически не связан. Проиллюстрирую. Если бы у нас был связан оптовый рынок и розничный напрямую, то у нас цены на моторное топливо в августе, сентябре 23-го, 24-го, 25-го годов поднимались бы до отметок порядка 80 и выше рублей за литр. Это я говорю про 92-й бензин. Я понимаю, что есть у нас регионы, где уже 95-й бензин, скажем, стоит 80 рублей, но я говорю о средних показателях по стране. В этих регионах было бы еще дороже. Вот. То есть у нас есть система, которая регулирует наш рынок, и называется она договоренности с нефтяными компаниями, в рамках которых они сдерживают рост цен на своих заправках в рамках годовой инфляции. То есть цены растут, но в рамках инфляции. А цены не могут не расти, потому что у нас налоговая база, вшитая в каждый литр моторного топлива, каждый год 1 января растет, ну, как один из примеров. Но это ладно, это мы сейчас уйдем в налоги, люди уснут и выключат радиостанцию. Мы не можем этого допустить. Но налоги там присутствуют, и они процентов 70-75 в конечной цене занимают. Вот, то есть у нас отдельно существует вот это сдерживание цен и... Рост заложен, но он заложен в пределах инфляции на крупнейших наших сетях, ну а все остальные сети подстраиваются под них, просто потому что вы же не можете на 10-15 рублей выше поставить ценник. Ну, к вам просто никто не
3: купит. Никто не купит, да.
5: Да, поэтому у нас отдельно оптовый рынок, отдельно розничный. И в этом плане позицию Минфина понять можно. Они в свое время придумали этот костыль, который приделали к рынку.
3: Вы имеете в виду демпфер?
5: Иронично. Демпфер, да. Они его придумали после того, как были проработаны реформы в рамках финального витка большого налогового маневра. Простите, что опять про налоги, но от них тут никуда не деться, уж как-то так получается. Так вот, и было продумано все так здорово, что уже через 3-4 месяца надо было придумывать костыли к этой системе. Костыли приделали, придумали, приделали, вот они работают. Хорошо они работают, плохо они работают, но они работают. Во всяком случае, у нас более-менее стабильный внутренний рынок. И да, я понимаю, что сейчас просто насмех можно поднять из серии «каждое лето у нас какой-то аврал», какие-то люди бегают, кричат, что топлива не хватает там-сям. Ну, я тут могу заметить, что если бы этой системы не было, то у нас каждое лето подскакивали бы цены на 10-15%.

0: Честно спросить у вас, как у эксперта, я нашла информацию о том, что в правительстве обсуждаются и некие альтернативные подходы, но при этом позиция Минфина все равно остается неизменной. Мне интересно, какие это могут быть альтернативные подходы?
1: У нас минутка.
2: Да. Ох, если за минутку я вам...
0: Ну, давайте хотя бы полторы. Хорошо.
1: Давайте полторы.
2: Ну, давайте так. Альтернативные подходы, ну, можно, например, отпустить цены. Ну, можно отпустить. Они будут полностью зависеть от оптовых котировок, точнее, от котировок и от оптовых цен. Еще раз, они не всегда совпадают. А это означает, что у нас в течение года колебания цен могут быть порядка 20-30, а то и 60 рублей при определенных условиях. Можно прекратить вводить запреты на экспорт. В текущих условиях, опять же, это... ну, разбалансируют внутренний рынок. Не потому, что экспорт там возьмут, все увезут, а потому что, ну, отдельные игроки будут создавать дополнительное давление на внутренний рынок, пусть даже они будут вывозить незначительный объем, это так называемый серый экспорт, то есть они пошли на биржу, они купили, пусть даже небольшие объемы, но они повезли их куда-то за рубеж, где можно на этом заработать, а это дополнительное давление на наши котировки, котировки еще дополнительно будут расти. Но я бы тут посоветовал, на самом деле, вспомнить о том, что у нас есть система поддержки альтернативных моторных топлив, того же самого газомоторного топлива, и неплохо было бы об этом не только вспомнить, но и как-то интенсифицировать процесс газификации, потому что это сняло бы часть проблем, скажем, с южных регионов нашей страны.
1: Неплохо было бы нам продолжить этот разговор, потому что он очень интересный, очень важный, содержательный. Огромное вам спасибо за исчерпывающий комментарий. Александр Фролов, заместитель генерального директора Института национальной энергетики.

0: А вот теперь любопытно, потому что эту тему, которую мы сейчас будем обсуждать, мы с той или иной стороны, мы на нее периодически, как пикирующий бомбардировщик, заходим, потому что тема киберпреступности, а сейчас мы будем говорить о киберпреступности, ну, правда, в США, большей частью, хотя эта тема такая, это общее место для всех, но, тем не менее, она всплывает регулярно, всплывает с ростом ущерба, с ростом, ущерба, да, действительно, другого слова тут не подберешь. Вот теперь ФБР сообщает, что это 20 миллиардов долларов, это годовой ущерб от киберпреступлений.
1: И это на 25% больше, чем в 2024 году, и почти в 5 раз больше, чем в 2020 году. И, кстати, мошенники активно при этом всем используют искусственный интеллект, о котором мы говорим ежедневно, наверное, да? То есть, получается, мы говорим о каких-то плюсах постоянно, но вот и минусы, о которых тоже можно сказать.
0: И здесь любопытно, потому что посмотрим на эту ситуацию именно со стороны информационной безопасности уже, а не разработчиков искусственного интеллекта. То есть,
1: кстати,
0: потому что
1: здесь, да.
0: А у нас на прямой связи Тарас Татаринов, эксперт по информационной безопасности. Тарас Сергеевич, здравствуйте.
2: Добрый день.
0: Да, Сергеевич, вот я понимаю прекрасно, что для одних этот стакан наполовину пустой, для других наполовину полный. Мы, с одной стороны, говорим о том, что, простите, если я вот так поставлю вопрос, что киберпреступность растет, ущерб от нее растет, придумываются новые методы киберпреступлений, новые мошенники с новыми схемами. С другой стороны, мы по-прежнему отстаиваем прогрессивность работы с искусственным интеллектом, который эти киберпреступления напрямую затрагивают. Ваша точка зрения какова?
2: Ну, я считаю, что киберпреступность и рост искусственного интеллекта мало повлиял на рост киберпреступности, просто потому что это очередной инструмент в руках злоумышленников. В целом, рост киберпреступности обусловлен изменением нашей цивилизации, потому что происходит виртуализация ценностей. Если раньше можно было вломиться в квартиру и украсть там физическое золото или деньги там условно из матраса, то сейчас все ценности, они в основном виртуальны, это просто цифры на там, банковских счетах или на криптовалютных кошельках. И в связи с этим растет, собственно говоря, киберпреступность.
1: Тарас, у меня, знаете, какой вопрос? А почему ущерб от киберпреступлений растет так быстро, получается, так массово, активно? Дело в том, что мы ведь постоянно из каждого утюга, грубо говоря, слышим о том, что сейчас нельзя отправлять никому код, нельзя отвечать
0: вроде
1: на какие-то
0: да.
1: фишинговые сообщения. То есть везде есть какие-то предупреждения. Уже там и банки что-то придумали, как защитить своих граждан. Но почему это все равно происходит, еще и набирает обороты?
2: Ну, как я и говорю, в первую очередь это смещение ценностей в область виртуальную. То есть, где больше ценностей, оттуда больше вероятность кражи. А что касается инструментов, то есть больше ресурсов преступники вкладывают

0: именно в это направление развития преступлений. То есть мы преступников можно рассматривать как условную международную корпорацию зла. Да, то есть международный криминал.
1: Доктор зло.
2: Доктор зло, это уже сразу вспомнил.
0: Международный криминал смещает свое внимание в область кражи именно вот этих вот виртуальных активов. Поэтому, поскольку доля виртуальных активов сама по себе растет, то и внимание международной преступности смещается в эту область. То есть это в первую очередь лежит в плоскости человека, а не каких-то конкретных инструментов, будь то ИИ, интернет или чего бы то ни было другого.
2: Ну а может быть появились какие-то новые схемы мошеннические, что люди не предупреждены опять о чем-то и попадаются на все эти мошеннические схемы?
0: Я не могу сказать, что за последние лет, пять появились какие-то принципиально новые мошеннические схемы. Все мошеннические схемы строятся по одному и тому же принципу. То есть, в первую очередь, нужно сказать, что их разрабатывают профессиональные злоумышленники. Как правило, это команды, то есть, в которые входят в том числе не только хакеры в их массово-культурном представлении, но и психологи, которые работают с человеческой психологией, которая не менялась уже, наверное, несколько миллионов лет. В том числе и входят люди, которые специализируются на выводе активов, то есть люди, которые хорошо знают финансовые инструменты. Это не только хакеры, это целые конгломераты работают над разработкой этих схем. Меняются инструменты, меняются средства, но идея основная и, что называется, скелет любой схемы остается прежним. Это ввести тем или иным способом пользователя в заблуждение, чтобы он добровольно предоставил свои финансовые активы или ключ от них, точнее не финансовые, виртуальные активы, или ключ от них злоумышленника.
1: Еще один вопрос успеем задать относительно сравнения, конечно, потому что сейчас мы опирались на данные ФБР, то есть данные по Соединенным Штатам Америки в первую очередь. Когда мы говорим об информационной безопасности, где сейчас в этом таком условном хит-параде, конечно, находится Россия, то есть наша система информационной безопасности, оповещения граждан и так далее, насколько они хороши, в сравнении с другими, например, с США?
0: Я думаю, что здесь корректнее было бы вопрос по-другому поставить, где наиболее сильная школа специалистов по информационной безопасности.
1: Окей, хорошо.
0: Потому что это все зависит, в первую очередь, это делают люди. Я думаю, что Россия находится в числе лидеров по качеству специалистов по информационной безопасности. И наши специалисты, они международного уровня. Но, к сожалению, по количеству мы сильно уступаем. То есть специалисты есть, но их катастрофически не хватает.
2: Сразу. У меня есть еще один, наверное, вопрос, такой последний, больше для нас и для наших слушателей. Тарас Сергеевич, как можно себя защитить? Вот сейчас мы постоянно об этом говорим, но, может быть, все-таки есть какие-то
1: маленький
2: более проверенные
1: вопрос,
2: способы, да.
0: Не передавать чувствительную информацию недоверенным субъектам. То есть как можно больше проверок для тех, кому вы передаете какие-то свои значимые информационные активы, будь то пароли, какие-то коды и любую другую персональные данные, любую другую информацию, которая для вас ценна.
1: Я сразу в завершении сразу вспоминается фраза Глеба Жеглова из великого фильма. Преступность в стране определяется не наличием воров, а умением властей их обезвреживать. Да, и в этом смысле, конечно, информационная безопасность, с одной стороны, это дело тех самых властей или органов, а с другой стороны, конечно, дело самих граждан. Спасибо вам большое за комментарии. Эксперт по информационной безопасности Тарас Татаринов был у нас на прямой связи. Ну, а мы двигаемся дальше.

0: Ну, вот поскольку мы говорили, что темы разные, то вот сейчас поговорим о туризме, причем не просто о туризме, а о хостелах. А вообще, тема хостелов интересна сама по себе, как таковая, но в данном случае будем опираться на статистику. В Москве количество хостелов сокращается, причем достаточно серьезно, почти на четверть.
1: На четверть, да.
0: И основной причиной сокращения указывается в первую очередь, тут на самом деле их много, этих самых причин, я так понимаю, что финансовые результаты сами по себе. Ну и потом, собственно, я так подозреваю...
1: Низкая рентабельность, основная причина результаты. Указывается. Да. Владельцам выгоднее сдавать помещение под магазин или под общепит, чем под хостел.
0: Да, давайте обсудим эту тему, насколько нужны хостелы, что вообще природа или культура хостелов, насколько она для России свойственна, потому что она понятно, что не из России взялась, ну и так далее. Каково их будущее, в принципе. Президент Союза туристических агентств, член Координационного совета по туризму при Общественной палате Российской Федерации Сергей Голов у нас на прямой связи. Сергей Валерьевич, добрый день. А, нет, пока еще вот... Видите, вот пока. Ну, собственно.
1: Ну, знаешь, отсюда да. У меня, например, сразу закрадывается вопрос: как-то ли это может сказаться на путешественниках, например, есть ли какие-то альтернативы хостелу? Я, кстати,
0: ну, вот так, появился у нас эксперт, эксперт. Да, давай его об этом и спросим. Да. Сергей Валерьевич, здравствуйте.
2: Да, добрый день.
0: Ну, собственно, два вопроса тогда в одном задам. Ну, на ваш взгляд, причины сокращения количества хостелов в Москве и вообще сокращения их количества, и какие есть альтернативы, если они есть?
2: Ну, наверное, причина в первую очередь то, что начали с ними более плотно сотрудничать проверяющие органы, это в первую очередь, да? Вот. Во вторую очередь, наверное, все-таки у многих хостелов есть проблемы на местах регистрационного характера. Ну и в третью очередь, наверное, все-таки хостелы – это не столько туризм, сколько путешествие в одном случае, потому что... Но в большей степени Москве бы понадобились мини-гостиницы и объекты размещения с повышенным качеством, 3 звезды и выше. Хостелы, как правило, это 1 звездочка, может быть, в лучшем случае 2.
1: А вот вы говорите, с ними начали работать. То есть, получается, там были какие-то правонарушения, не правонарушения, вообще в целом нарушения какие-то.
2: Да. Просто ужесточились условия по регистрации, земельному кодексу, да, собственников начали шерстить в том плане, что как бы ни с того ни с сего вдруг где-то появлялись эти хостелы. Все, кто мог перерегистрироваться и официально зарегистрироваться, они перешли в статус мини-гостиниц. Вот. А тут уже и заработок другой, да, они закрываются не потому, что они меньше зарабатывают, а потому что они стали, их стали выводить из серой зоны в светлую, да, а оставаться в серой зоне на сегодняшний день в крупных городах все сложнее и сложнее.
1: То есть, получается, в качестве альтернативы у нас сейчас выступают некие мини-гостиницы, да, как вы говорите, там они перепрофилировались?
2: Да, мини-гостиницы, но они тоже подвергаются определенному уровню проверки, потому что их сейчас... Им предлагают пока самостоятельно, особенно в южных наших регионах Краснодарского края, там, Ставропольского края, предлагают самостоятельно подать заявку на регистрацию. Вот мы есть, давайте посчитайте нас и так далее. Но вы же понимаете, у нас такая практика, что сами-то никто не хотят себя регистрировать. Вот, пытаются создать реестр этих мини-гостиниц, но... Это все, естественно, часть туризма, но это в большей степени для людей, которые самостоятельно организовывают свой отдых, да, и это так называемые путешественники, которым тоже нужно где-то останавливаться, и, как правило, они в меньшей степени обращают внимание на качество размещения, да, на место, где находится это все.
0: Ну, тогда...
2: И требования пониже у них.
0: Ну да, тогда вот еще в заключение, а в принципе процент, доля вот таких путешественников именно в России, насколько она велика относительно тех, кто предпочитает жить в гостинице?
2: Вы знаете, эта доля не так уж и велика, потому что сейчас с каждым днем все дорожает, но здесь серый рынок сдачи жилья в наем выходит на большую арену, что называется, да, и их сложнее всего посчитать, их сложнее всего контролировать, да. И вот тут как бы такой баланс, он вроде бы в ровном состоянии находится. Закрываются хостелы, появляются нелегальные сдачи аренды жилья, да, вроде бы как у них нету квалификации, да, там посуточно.ру, возьмите маркетплейсы, да, там безумно агрессивная реклама. А что это, как не мини-гостиницы и хостелы?
0: Ну, конечно.
2: Просто, да. Просто другие налоги, другие возможности по регистрации и практически никакого контроля.
0: Спасибо, Сергей Валерьевич. Сергей Голов, президент Союза туристических агентств, член Координационного совета по туризму при Общественной палате Российской Федерации. Оставайтесь на радио «Спутник», скоро продолжим.

Отношение Ватикана к искусственному интеллекту. Контекст. Ключевой новостью в католическом мире стала новая энциклика, представленная папой Львом XIV. В ней понтифик делится своей точкой зрения на одно из магистральных направлений развития человечества. Он сравнивает распространение генеративного разума с библейским сюжетом о Вавилонской башне. Христианская традиция трактует этот образ как символ гордыни людей. Лев XIV уверен, что сами технологии не враждебны человеку, но они неукоснительно приобретают облик тех, кто их использует. Глава католической церкви приходит к выводу, что искусственный интеллект необходимо высвободить из логики военной, экономической и когнитивной конкуренции. По его мнению, технологии, обезличивающие ведение войн, снижают их моральный порог. Западные медиа и политологи обращают внимание, что папа публично присоединился к растущему недовольству влиянием ИИ на многие сферы жизни. Понтифик указывает, что нынешний капитализм, концентрирующий богатство и власть и делающий ставку на технологическую революцию, видоизменился до неузнаваемости и представляет угрозу. По сути, понтифик стал оппонентом Дональда Трампа, рассчитывающего за счет прорывов в сфере ИИ добиться превосходства над Китаем. Пропустил программу? Не беда. Весь эфир и не только на радиоспутник.ру.

0: Для географа Земля – это карта. Для геолога – источник ресурсов. А для геостратега – поле борьбы за власть. Программа «Стратегия и власть» с Андреем Школьниковым. О политике на языке аналитики. По четвергам в 2 часа дня на радио «Спутник». Так-так, повернитесь левее. Угу, теперь немного вправо. Выпрямитесь. Вот, замрите. Идеальный ракурс. Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное. Не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник». Внимание, внимание! Всем надеть маски и резиновые перчатки. Объявляем профилактику. Да, до такого доводить не надо. Предупреждать болезни лучше, чем лечить. Программа «Профилактика» с Геннадием Онищенко. О полезных привычках, здоровом образе жизни и современной медицине. По пятницам в 2 часа дня на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
1: Студия Анна Грузлова. Здравствуйте. Россия и Беларусь работают над расширением количества участников разработки Евразийской хартии многообразия и многополярности в 21 веке. Об этом заявил директор Департамента внешнеполитического планирования МИД России Алексей Дробинин. Он добавил, что этот проект очень важен, Россия его поддерживает и возлагает большие надежды на этот проект. Напомню, Москва и Минск инициировали разработку данной хартии на Минской международной конференции по евразийской безопасности осенью 2024 года. К участию в этом процессе были приглашены и другие страны Евразии. Европе нужна Украина как дееспособный и закаленный войной партнер на восточном фланге Евросоюза. Об этом заявил премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен. При этом он добавил, что копенгагенские критерии для вступления в Евросоюз должны быть обязательно соблюдены Украиной. Также Йеттен считает, что отношения Европы и США не будут прежними, даже с приходом к власти в Америке нового президента после окончания полномочий Дональда Трампа. По его словам, американцы уже не раз давали понять, что европейцы всегда жили за их счет, пользуясь их гарантиями безопасности. Модули по обучению искусственному интеллекту появятся в обновленных стандартах высшего образования, заявил глава Миноборнауки России Валерий Фальков. Министр отметил, что многие университеты, подведомственные Миноборнауки, разработали детальные регламенты проверки выпускных квалификационных работ, где определено пороговое значение оригинальности, методики оценки правомерности заимствования и использования искусственного интеллекта. 5 человек пострадали в ДТП в Кузбассе, сообщили в региональной госавтоинспекции. Предварительно установлено, что грузовик с углем опрокинулся на припаркованную легковушку, в которой находился 52-летний водитель. В этот же момент, уходя от столкновения с грузовиком, с дороги съехал и перевернулся еще один легковой автомобиль. Все пострадавшие были доставлены в больницу. По факту ДТП проводится проверка. Цветы к памятнику русского поэта Александра Сергеевича Пушкина возложили в историческом центре столицы Филиппин, сообщает посольство России на Филиппинах. Мероприятие прошло в рамках Дней Москвы, которые проходят в Маниле с 25 по 29 мая. Бронзовый памятник русскому поэту был открыт в Маниле 29 января 2010 года. Также ранее в Маниле состоялось подписание программы сотрудничества между правительством Москвы и мэрией Манилы на 2026-2028 годы. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов смотрите и читайте в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск менее чем через 30 минут.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM.
2: «15.33 в Москве». Продолжаем информационный час на радио «Спутник». Лесо Хабалов, Александр Кузьмак. И теперь международная тема. Тема, связанная с международной политикой, а точнее говоря, тема Приднестровья. Обсуждается, вернее, не так. Чтобы вообще что-либо обсуждать относительно вывода российских войск из Приднестровья, необходим процесс в приднестровском урегулировании.
3: Прогресс, да.
2: Ну и прогресс в процессе. Совершенно справедливо. Алексей Полищук заявил об этом, директор второго департамента стран СНГ Министерства иностранных дел Российской Федерации. Ну и давайте эту тему обсудим вообще, о российском контингенте войск в Приднестровье, в каком он сейчас положении находится, ну и какую роль выполняет. Профессор, социолог, ректор Европейского института ЮСТа Дмитрий Соин у нас на прямой связи. Дмитрий Юрьевич, добрый день. И, насколько я понимаю, для вас этот вопрос, простите, если я не открою уже тайну, если скажу, что для вас этот вопрос особенно, ну, скажем так, близок в смысле Приднестровья.
4: Да, приветствую слушателей, приветствую вас, уважаемые коллеги. Он, несомненно, близок. Почему? Потому что я, во-первых, родился в Тирасполе, участвовал в боевых действиях по защите Приднестровья, был и депутатом, и служил. В общем, для меня это очень близко. У меня там родные люди остались, и выпускники, и прочее. Поэтому я держу руку на пульсе, я знаю, насколько там все напряжено. И я понимаю, какие ставки делаются в Кишиневе для того, чтобы всяческими силами устранить оттуда все виды российского присутствия. И понятно, что это координируется коллективным Западом и на уровне ЕС, и на уровне НАТО, и локально там на уровне того же Бухареста. Поэтому давление на Приднестровье растет, усиливается. И мы наблюдаем действия, сопряженные с чем? С тем, что идет уже координация работы по блокировке республики с Украиной. И, опять же, со всех трибун звучат требования вывода российских войск. То есть там обстановка только обостряется.
2: Она обостряется, но, тем не менее, я так понимаю, что наличие, присутствие российских войск – это не только гарантия, но это уже, опять-таки, это в некотором смысле уже сами жители Приднестровья, они, наверное, не представляют себе, как можно без него обходиться.
4: Дело в том, что присутствие российских войск там, первое, обеспечивается международно-правовыми документами, подписанными еще в 92-м году. Затем референдумами, которые, и опросами, которые там проходили, в частности референдум 2006 года, на котором 97,8% участников проголосовали за поэтапное вхождение в состав Российской Федерации. И, понятно, миротворческая операция – это самая рейтинговая в мире миротворческая операция, потому что с момента ее начала в 92-м году по сей день в Молдавии не идет никаких боестолкновений. Это крайне важно. И для каждого приднестровца, российской армии, российские миротворцы – это элемент жизнеобеспечения, это фактор личной безопасности. Социальной и личной безопасности.
3: Мне, знаете, стало интересно понять, а что конкретно мешает прогрессу на данный момент в переговорах?
4: А прогрессу мешает самая важная тема, ментально, онтологически, в течение всех этих лет, а это уже более 30 лет, Молдавия и Приднестровье двигались в разные стороны. Угу. Молдавия двигалась в сторону Запада. И там есть две основные группы. Первая группа, она педалирует тему вступления в Евросоюз, вторая и НАТО, а вторая группа вообще аншлюз с Румынией. А Приднестровье ментально, цивилизационно двигается в сторону России. Вот в чем дело. Разные образовательные системы, социальные системы, разная была приватизация. В Приднестровье три государственных языка – русский, молдавский, украинский. В Молдавии они отказались даже от молдавского языка, у них один румынский язык. У них в парламенте русский язык попал под запрет. Там идет прямая этническая языковая сегрегация.
2: А можно ли сказать, но это будет сильно, конечно, я понимаю, что это своего рода анклав, по сути своей. Ну вот я имею... Да.
4: Я бы сказал по-другому. Приднестровье не анклав, хотя так тоже можно выразиться, а Приднестровье форпост. России на юго-западном направлении. Так сложилось со времен Суворова и Екатерины II. Дело в том, что по мере продвижения Российской империи туда, сначала к Днепру, потом к Днестру и к Пруту, и дальше на Балканы, частями все это входило в Российскую империю. Вот по Днестру мы стали как раз в период, когда это екатерининские времена, это суворовские времена, и поэтому, да, это форпост на юго-западно-балканском направлении. Это кровь и плоть русского мира, русской истории, русской цивилизации.
2: А вот тогда, когда мы говорим, если уж это форпост, да, и мы вот только что рассказали про сегрегацию и отношение официального Кишинева к тому, что происходит, есть ли, я вот тогда попробую прямо сформулировать, у Кишинева какие-то методы на сегодняшний день для того, чтобы оказать прямое давление на Приднестровье, на Тирасполь, на российский контингент, или это пока упирается только вот в эти такие провокационные попытки давления, в основном в информационном поле? И есть ли чем противостоять в этой ситуации, помимо того, что заявила российская верховная власть относительно Приднестровья и положения дел там и гражданами России, и паспортизации, их и так далее, и так далее. То есть, чем они могут навредить?
4: Они уже очень сильно навредили. Первое, чем они навредили, это организация экономической блокады региона. И как результат, крупнейшие предприятия республики испытывают сложнейшие истории, то есть вынуждены отправлять работников в отпуска, порой неоплачиваемые. Очень серьезно секвестирован бюджет, сокращены все программы, какие только можно было сократить. Стоит вопрос вообще о регулярности выплаты зарплат, хотя сейчас республика с этим справляется, но тем не менее угроза перебоев есть. Почему? Потому что Молдавия, в общем-то, проводит прямую блокаду. Если ее детализировать, тут не хватит и нескольких программ, но в целом она осуществляет, если емко сказать, экономическую, таможенную блокаду республики. И плюс оказывается давление какого плана? Это угрозы. Это перемещение силовых структур, это минирование, то есть они здесь действуют совместно с Киевом, это минирование границы со стороны Украины и наличие, скажем так, таких оголтелых боевых подразделений ВСУ, вот как раз там, где Украина граничит с Приднестровьем. Постоянно идет информационно-психологическая атака, проводятся диверсии информационные, идут попытки посеять панику. И спасает единственное то, что у приднестровцев есть вот этот стержень, который был заложен вот еще с Суворовым, потом в советский период, и вот сейчас в постсоветский период, который позволяет держаться. Но держаться сложно. Как помочь Приднестровью?
2: Дмитрий Ильич, время нас, к сожалению, поджимает. Если можно, еще 30 секунд. Да.
4: Да, помочь Приднестровью, конечно же, необходимо в сложнейших условиях блокады и отсутствия прямого доступа. Но по линии Минобороны, по линии МИДа и других структур эта работа ведется. Я думаю, что помощь будет оказана.
2: Спасибо вам большое. Да, мы, конечно, все, опять-таки, и верим, и вместе. Профессор, социолог, ректор Европейского института ЮСТа Дмитрий Соин был у нас на прямой связи. Ну, а мы двигаемся дальше.

0: И такая достаточно резонансная новость. Сейчас я в автомобилях особо не разбираюсь, этим особо не интересуюсь, но эта новость меня заинтересовала. Российская страховая компания выплатила клиенту более 14 миллионов рублей за то, что не смогла привезти редкую запчасть для его автомобиля. Как тебе такое?
1: Что?
0: Мне кажется, он теперь может полностью обновить автомобиль, купить себе новый.
1: Теоретически, да.
0: Зачем ему эта запчасть теперь?
1: Тут много нюансов в этой новости. И вообще, может быть, как-то уже пора пересмотреть вот эту ситуацию с точки зрения выбора автомобиля самого по себе.
0: А я думала пересмотреть историю с нехваткой импортных запчастей как-то тоже, в том числе.
1: Вообще понять хочется, они вообще есть, а их можно ли привезти. У нас на прямой связи главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков. Максим, добрый день.
2: Коллеги, здравствуйте, рад вас слышать.
1: Да, взаимно. Максим, скажите, пожалуйста, вот мы многократно эту тему поднимаем. Есть по-прежнему та категория граждан, которая выбирает машины, на которые потом невозможно достать запчасти. Она же не исчезла, она продолжает иметь место.
2: Вы так говорите, что наши покупатели четко прямо знают, на какие машины есть запчасти, а какие нет. Я вам хочу сказать, что автомобили, которые у нас официально продаются, с ними тоже проблем выше крыши. Просто когда вы берете, если мы рассматриваем какие-то ходовые запчасти, во-первых, в первую очередь это что, расходники, да, это совсем понятное дело, есть у всех, и то это появилось недалеко не у всех брендов, не сразу после 22-го года. А если мы берем какие-то специфические вещи, в данном случае рама у внедорожника, да, Toyota Land Cruiser, тоже держат на складах рамы на всякий случай от внедорожника. Конечно, никто. И привезти раму сюда – это целая история. Я думаю, что даже сложнее, наверное, в каком-то степени, чем автомобиль. Во всяком случае, не легче. И с официально продающимися автомобилями у нас тоже есть такие же проблемы. Я вас уверяю. Вы не поверите. Буквально два дня назад говорил, не буду называть фамилии, с депутатом Государственной Думы. Вот он пришел, там было мероприятие, подошел ко мне жаловаться. Между прочим, один из заместителей руководителя одного из комитетов Госдумы. Он говорит, я купил себе Лисян.
1: Так.
2: Я говорю, замечательно. Некоторое время назад. Якобы как бы у официального дилера, и у него накрылся компрессор кондиционера. Не холодит машина. Я к ним, давайте, ребят, что-то делать. Они говорят, а у нас нет запчастей. А мы не можем. Так вы же официальные. А выясняется, что они вроде как бы то ли официальные, когда продают, а когда ремонтируют, вроде как бы уже и не совсем официальные, а запчасти нет, а ждать надо там черт знает сколько. Кто там на эти Лисяны компрессоры кондиционера?
1: Но это проблема кого, Максим? Это проблема дилера, проблема просто, что нарвался на...
0: Я добавлю, как человек не особо знающий, мне казалось, что как раз эти автомобили, они поэтому и приобретают некую популярность, что наконец-то не нужны импортные запчасти.
1: То
0: есть их возможно быстро отремонтировать.
2: Подождите, смотрите, не нужны импортные запчасти. А откуда у вас запчасти на Toyota, на Mercedes, на Lisan, на Zikr и на, не знаю, там, на что еще, на Cherry? Это вы к чему говорите?
1: Нет, в смысле, импортные имеются в виду неофициальные.
0: Потому что китайские автомобили, да, они же сейчас приобретают популярность, якобы на них проще найти запчасти. Вот я о чем говорю.
2: Они все импортные запчасти.
1: Слово «импортное» вычеркнем из протокола.
0: Дело не в импортном.
2: Все неважно. Когда вы слышите от какой-то компании, когда она говорит, у нас покрытие запасными частями 97%. Многие так, есть такой показатель, да? Это не значит, что любую запчасть, которую вам надо, вы найдете легко в, не знаю, где-нибудь в Златоусте и в Калининграде. Она может быть какая-то специфическая. Компрессор кондиционера на данную конкретную модель, он может быть один. Но он числится в базе данных. И представьте, что вы в Калининграде живете, а я в Златоусте. У нас одновременно накрылся компрессор кондиционера. И нам надо два.
1: Да, нет, логично, конечно.
2: Привезут, а я буду ждать 4 месяца. Поэтому проблема есть у всех. И все это связано как раз именно с тем, что все мы, за исключением очевидных вещей, шин, еще каких-то вещей, мы все везем на эти автомобили, все запчасти по импорту. И то, что вот эта страховая, это, кстати, вас это торкнуло так, да? Извините за жаргон. Это же каска. Это есть приличные страховые компании, которые в таких случаях действительно выплачивают полную сумму. И это не, ну, такие периодические случаи случаются. И они не только 26-го года, это было в 24-м и 25-м годах. Я знаю случаи, когда выплачивали по 10, по 14, по 16 миллионов рублей. Слава богу, что страховые компании это выплачивают. Но поэтому и страховка КАСКО на дорогие машины стоит космических денег. Но если она работает, ну и хорошо, замечательно.
1: Ясно. Тогда, ну, естественно, логично спросить вас о том, понятно, что волшебной таблетки здесь не существует, особенно в нынешних условиях, и быстро такие вещи никак наладить нельзя, но может ли, например, если не иметь в виду, там, сейчас не будем трогать выборы автомобилей, а с точки зрения локализации каких-то вещей, это может как-то приблизить нас, к, в принципе, в сторону решения проблем?
2: Пока нет. Локализация ведь это что? Это когда вы здесь производите прямо вот конкретные какие-то комплектующие в скобочках и запчасти тоже. Вот у нас хорошее производство шин. Это самый яркий пример. Угу. Шины вы практически на все машины, за исключением некоторых специфических типов размеров и некоторых там шин для очень быстрых автомобилей, спарки так называемые, когда сзади и спереди разного размера колеса стоят на мощных очень там внедорожниках спортивных автомобилей, на 95% там практически там, да, автомобилей вы можете шины подобрать. Ну, вы хотите Мишлен, можете подобрать другой, ну, можно. Вот, угу. Вот вопрос с шинами у нас закрыт. Это о чем говорит? У нас есть заводы, они работают, шины выпускают, классно. А дальше что? У нас есть производство там радиаторов в стране, неплохих. Ну, на какую-то машину, на Kia Solaris или на какой-нибудь там Volkswagen Polo, вы можете найти радиатор от стороннего поставщика, российского производства, да. Но где вы возьмете алюминиевую дверь на BMW?
1: Или компрессор кондиционера на Лисян?
2: На Лисян нигде. Не, абсолютно. Ну, если не заниматься колхозингом и вообще там, не знаю, что-то там перекручивать, переваривать, переделывать. Поэтому мы все в этом смысле зависимые. Так что...
1: Понятно. То есть вывод следующий мы можем сделать, если я вас правильно понимаю, что страховой компании аплодисменты за то, что она выплатила деньги в этой ситуации полностью за такую, да, ну, за такого рода поломку, да, вернее, не поломку, а
0: но, видишь,
1: за то, что
0: там
1: нет травмы.
0: Сама они страховая пресс, дорогая, они как говорится.
2: Пресс-релизы, ну, КАСКО, конечно, дорого стоит. Да. Они пресс-релизы периодически выпускают. Он мне на почту постоянно приходит, что страховая компания там так X или Y выплатила там жителю Новокузнецка вот такую-то сумму, ну, да, за разбитый в хлам автомобиль. А для них это тоже событие. Когда надо выложить страховое возмещение в размере 16 миллионов рублей, это мама дорогая.
1: Ну, еще
2: поэтому
1: бы.
2: Они даже пресс-релизы делают. То есть мы хорошая компания, вы покупаете у нас полисы, потому что в случае чего мы...
1: Мы вам заплатим, да. Спасибо, да, Максим, да. Спасибо огромное за интереснейший разговор. Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков был у нас на прямой связи.

0: Ну что, уделим еще 5 минут до лихорадки Эбола?
1: Да, конечно, уделим. У нас тут история. Роспотребнадзор усилил санитарный контроль на всех пунктах пропуска через госграницу из-за вспышки лихорадки.
0: Да, да, смертельный вирус. Говорят, что пока России ничего не угрожает, но тем не менее Роспотребнадзор усиливает.
1: Да, и признается ситуация уже чрезвычайной. Более 900 предполагаемых. Вот, кстати, тоже интересная формулировка предполагаемых случаев заражения. 101 подтвержденный.
0: Доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог Владислав Жемчугов у нас на прямой связи. Владислав Евгеньевич, добрый день.
2: Добрый день.
0: Ужас-ужас ситуация уже, или мы зря себя пугаем, или какой-то средний вариант?
2: Ситуация рабочая, известная, специалистам оснований для паники нет, но, как говорят, attention please, и очень attention. То есть большое внимание должно быть уделено мерам, значит, тем, кто едет или приехал из Африки. Это очень серьезно. Ну и вот сегодня сказали, что Индии, значит, пациентка госпитализирована, которая приехала из Уганды, значит, с симптомами. Вот это очень настораживает, потому что плотность населения Индии и миллиарды, значит, это уже не то, что там в джунглях, деревня, где 12 человек или там 5 хижин вот заболели. Это одна ситуация. Она спокойная. А вот когда Индия, это очень настораживает. И поэтому Роспотребнадзор счел необходимым, значит, предупредить всех, что внимание.
1: Владислав Евгеньевич, а мне интересно спросить у вас про наработку вакцины, вакцинные консервы некие. Что это такое и почему они есть только у России?
2: Да дело в том, что, понимаете, вакцинами Эбола занимается давно. Таких вирусов, как Эбола, еще несколько штук еще есть. Ласса, Мачупа, Марбург. Это все вирусы особо опасных инфекций первой группы. У нас в стране ими, значит, работают с вакцинами, есть специальные условия, исключающие заражение окружающей среды, в центре «Вектор» под Новосибирском. Вот там, значит, работают над вакцинами. Я знаю, что некоторые вакцины уже испытываются нашими специалистами в Африке, как говорят, в природном эксперименте. Ну, то есть здесь клинические исследования в каком на порядке? Значит, они, сначала, конечно, безопасность, безвредность, чтобы людям ничего там не было. Дальше нужна эффективность. На животных, так сказать, проверено, да? А дальше вот люди, тоже на людях проверено, что есть иммунный ответ. А дальше надо понять, как влияет вакцинация на распространение для вируса при вспышке в природных условиях. Для этого вот просто вакцинируют часть, и часть не вакцинируют. Ну, там они живут сами на себе, как живут. И смотрят, вот сейчас наступила вспышка, и я думаю, что все ученые, не только вот наши, там есть канадцы, конечно, американцы, все просто с большим вниманием. Это, я считаю, что это проблема номер один в мире. Хантен, вирус там, это смешно, это репетиция, я бы сказал. Понимаете, чего-то серьезного. А вот это вот серьезно. Значит, и сейчас все смотрят, как будет работать вакцина. Дай бог всем удачи и, как говорится, остаться на здоровье, не заразиться самим специалистам, коллегам моим. Так что процесс вот идет, но, к сожалению, нарастает количество. Это, связано, кто не знает, значит, мне довелось там поработать. Ну, правда, это Южная Африка, и СПИД, это туберкулез. Это не Эбола. Но отношение населения одно и то же. Они, во-первых, боятся всяких манипуляций.
1: Владислав Евгеньевич, у нас буквально 20 секундочек. Да? А как себя защитить? Вы можете быстренько сказать?
0: Руки мыть, да, там что делать?
2: Да. Защитить, всем, кто общается, с людьми, приехавшими в Кот-д'Ивуар, Уганда, в общем, Западная Африка.
0: Понятно. Не общаться с ними, да, по возможности.
2: Осторожно.
0: Да.
2: Малейшая температура, бежать в Роспотребнадзор.
0: Спасибо. Спасибо, Владислав Жемчугов, доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог был в нашем эфире. Оставайтесь на радио «Спутник».

0: Страна героев. Владислав Анфалов. Подразделение ефрейтора Владислава Анфалова обороняло один из поселков, из которого были вытеснены вооруженные формирования противника. Анфалов нес боевое дежурство на посту наблюдения за близлежащей местностью. В какой-то момент он заметил группу украинских диверсантов, выдвинувшуюся в наступление. Она состояла из 20 человек. Движение противника в сторону российских позиций прикрывали минометные средства огневого поражения. Ефрейтор немедленно связался со штабом и доложил о наступательных действиях противоборствующей стороны. Медлить было нельзя. Владислав с боевыми товарищами открыли огонь на поражение. Работали из штатного стрелкового оружия. Первым же метким выстрелом ефрейтора был нейтрализован гранатометчик, двигавшийся в авангарде вражеской группы. Она была лишена части своего потенциала. Несмотря на сложность боев в черте населенных пунктов, наши военные продолжили активный огневой контакт с противником. Профессионализм и слаженные действия привели к плачевному для него результату. Все наступающие были уничтожены. Попытка прорыва диверсантов в поселок была сорвана. Страна героев.
1: Как отличить международное право от международного лева? И как разобраться в хитросплетениях международных отношений, сохранив при этом трезвый ум и твердую память? Подскажу вам я, Сазонова Кира Львовна. Каждую неделю с вами и со здравым смыслом. На радио «Спутник».
2: Киев, Варшава, Брюссель, Вильнюс, Лондон, Берлин, Будапешт, Белград. Статус отношений – все сложно.
0: Но это «Как посмотреть». Дмитрий Василец меняет настройки резкости, усиливает контрасты и добивается полной ясности. В программе «Четко, понятно». По средам в 8 вечера. О политике без фонового шума. Четко, понятно. С Дмитрием Васильцом на радио «Спутник». Дуэльный кодекс гласит: дуэль может происходить только между равными. Противники должны держать дистанцию и чтить законы чести. «Дуэль с Манучаровым» – это мастер-класс интеллектуального противоборства.
3: Вы себя когда-нибудь недооценивали?
4: Да.
3: А переоценивали?
4: Вряд ли.
3: Сколько друзей вы потеряли?
4: Не так много.
0: Искусство изящных пикировок.
3: Часто ли ты ошибаешься?
4: Нет, ни от одного поступка в своей жизни не отказался.
0: И точных попаданий в цель.
3: Чему главному тебя научили твои дети?
5: Тому, что взрослый человек может расти.
0: «Дуэль с Манучаровым». Каждый четверг в 5 часов вечера на радио «Спутник». Импортозамещение в действии. Страницы «Радио Спутник» ВКонтакте и «Одноклассниках». Будьте с нами, общайтесь с ведущими, становитесь звездами нашей радиостанции. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: Шестнадцать часов в российской столице, столько же в Казани, в Самаре 17 часов. В студии Анна Грузлова. Здравствуйте. В этом выпуске. В Севастополе обнаружили контейнер со взрывчаткой. Один человек пострадал в результате атаки ВСУ в Белгородской области. Медучреждения должны будут предоставить информацию о выявленном инфекционном заболевании мигранта в течение суток в МВД и Роспотребнадзор. Подробности далее. Контейнер со взрывчаткой обнаружен в Севастополе. После атаки ВСУ сообщил губернатор Михаил Развожаев. По его словам, предмет, напоминающий коробку, обшитую пенопластом, был сброшен с беспилотника. Ранее российские ПВО отразили комбинированную атаку ВСУ на Севастополь, совершенную в том числе с применением ракет «Шторм Шэдоу». Было сбито более 20 дронов, пострадали 2 человека, повреждены 16 многоквартирных и 14 частных домов, а также административные здания. Один человек пострадал в результате атаки ВСУ в Белгородской области, сообщил региональный оперштаб. Уточняется, что украинский FPV-дрон нанес удар по машине в селе Двулучное. Травму получила женщина, ее доставили в больницу. Также в оперштабе добавили, что дроны ВСУ атаковали одно село в Шебекинском округе и 3 в Грайвороновском округе. Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил личный состав подразделений, участвовавших в освобождении населенного пункта Воздвиженка в Запорожской области. В частности, поздравительную телеграмму он направил в адрес командования личного состава 39-й отдельной гвардейской мотострелковой краснознаменной ордена Жукова бригады и 40-й отдельной гвардейской краснодарско-харбинской и 2-й краснознаменной ордена Жукова бригады морской пехоты. Белоусов отметил, что военнослужащие соединения проявляют храбрость и отвагу и поблагодарил их за верность воинской присяге, проявленное мужество и героизм. Западные НКО никак не отреагировали на трагедию в Старобельске, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на первом международном форуме по безопасности. Она добавила, что НКО, которые свернули свою работу в России после начала спецоперации, являются прокси-участниками гибридных войн. Также Захарова отметила, что если журналисты CNN действительно снимали подготовку к теракту в Старобельске, о чем она говорила ранее, то это можно считать соучастием. Медицинские организации в течение суток должны будут предоставить информацию о выявленном инфекционном заболевании у мигранта в МВД и Роспотребнадзор. Такой закон приняла Госдума в рамках совершенствования миграционной политики, о чем сообщил спикер Вячеслав Володин. Он добавил, что за уклонение иностранных граждан от медосвидетельствования вводится штраф до 50 тысяч рублей с возможностью выдворения из страны по решению суда. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду, что премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху получит должный урок на фоне событий в Газе. Турецкий лидер также выразил надежду на объединение исламского мира в период Курбан-Байрама и призвал мусульман проявить солидарность с палестинцами. Напомню, Турция разорвала дипломатические отношения с Израилем после начала военной операции в Газе. Отношения между странами ведутся только по линии спецслужб при необходимости. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов смотрите и читайте в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск менее чем через 30 минут.
0: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете и смотрите «Радио Спутник», а если не смотрите, то настоятельно вас призываю это сделать. Телеграм-канал «Радио Спутник», Рутьюб, Макс, сайт, пожалуйста, подключайтесь, смотрите. Денис Воробьев, Лиса Хабалова в студии. Лиса, привет!
3: Привет! Такое очень бодрое поздравление. Меня аж, знаешь, это все немножечко так взбудоражило, разбудило. То я тут сижу с утра, значит, уже засыпаю, и вот...
2: Ну, мы сейчас, тем более у нас такой гость, где невозможно без, во-первых, без улыбки, во-вторых, без такого драйва и позитива, ведь в ближайшие полчаса в эфире автор и исполнитель собственных песен, популярный видеоблогер Раиль Арсланов, он же хижин-музыкант. Раиль, рад приветствовать.
4: Всем привет, добрый день, друзья.
2: Немного личных откровений. Специально не рассказывал коллегам до этого эфира. 9 лет назад я наткнулся на твой кавер на один из романсов. Он же стал первой песней, которую я исполнил на выпускном, до этого скопив на 310-ю Yamaha и уничтожив пальцы о струны. С тех пор с гитарой не расстаюсь, не жалею. Раиль, спасибо тебе большое. Это вот такое...
4: На здоровье. Это очень приятно слышать.
3: Теперь мы будем знать о тебе что-то новое и просить играть для нас на гитаре.
2: Безусловно.
3: Уже не отвертишься.
2: Что ж, да, начнем. Ну, тут, конечно, разговор, безусловно, тебе, Раиль, надеюсь, удобно. На ты уже, ну, не то что несколько лет, а уже больше, наверное, 10 лет, если не ошибаюсь, да, выпускаешь контент как на YouTube-канале, так и по чат-рулетке. Иностранцев очень много. Поменялись ли за это время люди? Что нового стало? Как реагируют? Пожалуйста, вот твои наблюдения.
4: Спасибо за вопрос. В интернете я уже 15 лет, получается. Первые свои ролики начал снимать еще в 2009 году. Это сначала был Mail.ru, ВКонтакте, и затем только я перешел на YouTube и так далее. Контенту чат-рулетка я пришел только в 2020-х годах, можно было и раньше. Вот. И с иностранцами плотненько начал общаться в 2021 году, попробовал этот формат, он полетел в стратосферу, там пошли огромные просмотры. Для них, во-первых, было интересно то, что я, в принципе, играл на этом аутентичном русском и татарском инструменте под названием баян. Далее я это дело начал совмещать с битбоксом. Конечно, реакции суперские всегда были. За последние годы я считаю, что действительно люди поменялись, их настроение, настрой. Люди нуждаются в теплых, добрых отношениях, общениях, потому что в последнее время происходит много разного, сложного. У людей развилось СДВГ, если еще можно так сказать, потому что потребление контента ускоряется, и, соответственно, это чувствуется и в чат-рулетке. Раньше люди размеренно могли часами общаться. У меня, я помню, такие были кейсы, когда я с людьми часами общался с одним человеком, там, из другой страны или с двумя. Сейчас это происходит намного быстрее, люди скипают друг друга, 2-3 слова, short-talk там, или small-talk, как говорится, и полетели дальше. Поэтому сейчас сложнее найти контент, с ними найти общий язык. Другое поколение уже выросло за это время, все-таки прошло-то столько лет. Вот. Поэтому, конечно же, изменения есть, люди меняются.
3: Раиль, а как сейчас в мире относятся к русской культуре? Ну, понятное дело, кто-то пытается отменить, а вот простые люди, обычные, как?
4: Я считаю, это им интересно. Всегда, так сказать, запретный плод сладок, как говорится, да? А кто-то боится, кто-то переключает, если мы говорим сейчас о чат-рулетке, но большинство в целом интересуется культурой, потому что я им показываю наши песни, нашу культуру, рассказываю о ней. Всем интересно изучать Россию, многие хотят прилететь в Москву, Питер, Владивосток, там, Мурманск, посмотреть страну, особенно Казань после моих роликов, потому что я из Казани, из Республики Татарстан. Вот. Я не чувствую, что люди уже очень... плохо реагируют на русских, когда видят плашку, что из России. Там есть, конечно, люди, которые пугаются и лишний раз не разговаривают, переключают, но в целом всем все равно, как будто бы, неважно из какой-то страны, в целом для обычных людей простое человеческое общение важнее всего, я думаю.
3: А мне стало интересно, чего пугаются, когда переключают. Ну, видят человека с России, и что, чего можно испугаться, что страшного?
4: Ну, куча стереотипов есть и последних событий. Все-таки такая мощная держава, много вокруг нее различных сказок, стереотипов, и, соответственно, лишний раз... Ну, есть лор того, что русские типа агрессивные, да, а тут же некоторые впервые заходят в чат-рулетку, хотят типа пообщаться по-доброму, но... Не всегда за бородатым человеком, как говорится, скрывается какой-то изверг там, да? Вот. Поэтому я не знаю, что в их головах, но есть куча стереотипов и разных мыслей. Я думаю, поэтому они переключают.
2: Вот это, на самом деле, удивительная трансформация, о которой сейчас говоришь. Действительно, новое поколение, и СДВГ, и сложнее общий язык найти. Но, тем не менее, да, вот ключевое здесь, и это сходство, общение с людьми, безусловно. Они до этого абсолютно неизвестны. И в таком случае, вот, конечно, интересно, может быть, да, вот такое, заглянем немножко назад, коронавирусные времена, да, вот когда люди, с одной стороны, уже лишились стадионов, выступлений, живых выступлений артистов, а тут действительно есть такие форматы интернета, соцсетей, чат-рулеток. А вот действительно ли вот в тот период, если есть какие-то наблюдения особенные, это сильно помогло как исполнителям, так и слушателям, безусловно?
4: Конечно, я считаю, что пик развития чат-рулетки, когда все сидели дома, это был ковид, все в интернете обитали, в интернете жили, мы устраивали онлайн-концерты. Это сейчас мы уже как бы все прошло, мы даем концерт, у меня есть собственные сольные концерты, ездим по городам, и это, кстати, отличная подводка к песне, которую мы сегодня хотим поставить. Песня называется «Дорога», можем ее послушать и продолжить разговор.
2: Давайте послушаем.
5: Но вижу слезы на глазах, когда хочу вернуть себя назад.

0: Мне басты, делать все и сразу, успевать все. Растем потихонечку. Сейчас, так как я еще и представитель татарской эстрады индустрии, выпуская песни также на своем родном языке, на татарском, приходится успевать и вести видеоблоги, писать песни на русском, на татарском языке, давать концерты. И, конечно же, в будущем жду вас на своих стадионных концертах. И говоря вот о чат-рулетках, если в те годы все уходили в интернет, сейчас как бы с интернетом есть, как вы понимаете, проблемы, сложности, поэтому многие вылезают в мир, выходят из своих хижин, так сказать, поэтому приходите на концерты, у нас классно.
1: А ты говоришь,
2: мы можем
1: ты уже...
2: только пожелать, да, безусловно, огромного стадиона и
1: конечно,
2: вот исполнения
1: я, например,
2: той мечты.
1: Же очень хочу прийти на концерт, жду не дождусь, когда это случится. Так вот, 15 лет, ты говоришь, уже даже больше, да, занимаешься этим делом. Мне интересно, есть ли что-то еще, что ты за это время не сделал, но очень хочешь? Ну, помимо, конечно.
0: В плане музыки или видеоблогинга, да?
1: И вот и то, и другое. Про концерт мы уже поняли, мы ждем этого события, мы придем.
0: Ловлю на слове. Ну, смотрите, хотелось бы, конечно, достичь каких-то невероятных цифр в плане подписчиков, но сейчас это уже более сложно, так как все разбрелись по разным соцсетям. Хотелось в свое время бриллиантовую кнопку, вот у меня сзади висит и золотая, чтобы закончить, ну, не закончить карьеру, но как бы завершить какой-то чекпоинт, поставить в плане Ютуба, видеоблогинга. Это бриллиантовую кнопку, но за 10 миллионов подписчиков, но неизвестно, когда это будет. Поэтому деятельность продолжается. Конечно, есть куча идей, которые хочется реализовать в плане съемок, но для этого нужны и финансы, и команда. Чуть сложнее это делать в Казани, потому что все равно индустрия вся в Москве и в Питере. Вот. И так как я сейчас уже становлюсь артистом со своими песнями, концертами, чуть сложнее уже снимать контент на улице, потому что растет и узнаваемость. А по сути, вот самые такие крупные просмотры были помимо чат-рулетки, это на уличных выступлениях, не выступлениях даже, а уличных пранках. Когда мы, например, у меня была рубрика, я исполнил любую песню на заказ на улице, прохожие называли песню, или там получали деньги, если я не мог исполнить. Например, вот такие бездумные идеи, и в реализации они очень интересные. Мы делали пранки друг другу с друзьями, коллегами, например, нужно было зайти в Макдональдс или какой-нибудь, если сейчас это вкусная точка, там, Сбербанк, и спеть песню, или ворваться на чужую свадьбу. Ну,
1: а как люди реагировали, мне интересно, вот в Сбербанке, например?
0: Ну, конечно, не такое прям благоприятное место для концертов, как вы понимаете. Ну, шок. А в этом и был смысл сделать шок, сюрприз и уйти. Как бы мы никаких проблем особых, я думаю, не доставили. Но реакции были, все они есть в роликах. Наша задача — доставать реакцию людей.
1: Мне интересно, да. Как в Москве бы на это отреагировали люди, которые уже, в принципе, привыкли будто бы ко всему.
2: Ну да, здесь не
0: поспорить. А это мы и снимали в Москве, кстати говоря.
2: Ну вот, видишь,
1: да. Ну вот никак, получается.
2: Арель, вот еще одно интересное наблюдение, да, вот... Понятно, что огромный путь пришлось пройти от разных площадок в том числе, но можно ли сказать, что у тебя получилось технически опередить тренд с форматом коротких роликов? Вот насколько это сейчас заходит зрителям и слушателям? Да, вот насколько все эти, да, тут, если все их перебирать, рилсы, тиктоки, шортсы, да, это огромное множество. Перекладывая контент с чат-рулетки туда, это насколько сегодня классное решение?
0: Это очень хороший вопрос, спасибо большое. Действительно, я человек, который делает длинный формат уже многие годы, поэтому нам, таким вот блогерам, трансформироваться в короткий формат безумно сложно, но приходится. Я в этом вопросе немножко еще отстаю. Рулетки, конечно же, можно нарезать и до минуты, хотя их там пока снимаешь, получается, часы-часы контента, но... Людям все равно хочется еще более короткий формат, small talk и так далее, поэтому чат-рулетка чуть сложнее набирает обороты в коротком формате. Да и я пока еще до конца не адаптировался, все равно хочется снимать длинный формат. Мне самому уже 31 год, как бы, сами понимаете, короткий формат не прям меня радует. Но, как я вижу, короткий формат ворвался во все соцсети, он занял свои позиции, люди его смотрят. Как бы мы ни отрицали свое время, когда он появился, мы, конечно же, были недовольными. Особенно на Ютубе мы думали, как бы, вот единственная площадка, которая осталась, да, при своем, при длинных видео, но, увы, я на туда тоже, я имею в виду, новый формат ворвался. И пришлось подстраиваться, поэтому учимся сейчас и на коротких форматах. И, кстати говоря, о моей коллеге, с которой мы написали песню у подъезда твоего, вот она королева коротких форматов, я считаю, потому что у нее вот получилось, она снимает очень много рилсов, коротких видео,

0: Ну, такое уже более летнее настроение, мне кажется.
1: Хочется услышать полностью, да. Эфирное время, конечно, не позволяет. Хочется еще много вопросов задать.
0: Сейчас наши слушатели, наверняка, как и мы с тобой, заинтересовались, записали Саша Квашина, пойдут слушать это все.
1: Арель, вопрос, вот говоря о том, что и сегодня уже это прозвучало, о том, что ты пишешь музыку, в том числе на татарском, по ощущениям близкой к культуре отдельных народов. Как на массового слушателя это работает в последнее время? Да, вот приходится, вот опять же, определяя репертуар для той же чат-рулетки, например, или для собственных песен, приходится ли подстраиваться под веяние современного слушателя или, наоборот, задавать эти тренды и вкусы формировать, соответственно?
2: В языке, на русском я выпускаю или на татарском, всегда стоит вопрос, как бы тянуть свое, продолжать то, что себе нравится, или все-таки подстроиться под тренды, под запросы народов, чтобы быстрее вырасти, стать там артистом, у которого есть хиты, который в чартах, а потом уже внедрять свои хотелки, свои новые жанры. Потому что я выпускаю песни абсолютно в разных жанрах, и рок, и поп, хип-хоп, и рэп, и как музыкант с высшим образованием с консерватории я могу делать абсолютно разную музыку. И пока все еще ищу себя в том жанре, который выстрелит, который понравится людям, экспериментирую. А говоря о татарских песнях, вот недавно выходила песня в латинском стиле, и она очень сильно зашла народу. У меня есть очень большая русская аудитория, татар все-таки поменьше, но и даже они начинают интересоваться такими песнями, языком, потому что это звучит аутентично. Как бы очень круто, что в России есть такое количество разных народов и языков, и татарский получается второй у нас после русского. Вот. Конечно, люди воспринимают некоторые как иностранную песню, иностранный язык, татарский язык, потому что не понимают, о чем поется, но я как бы стараюсь объяснить, перевести песню. Но в целом мне нравится вайб. Это настолько добрые, веселые, позитивные песни. Говоря о чартах, с татарскими песнями, конечно, вряд ли получится ворваться. Хотя у нас есть пример, это Айола.
0: Да, вот как раз я тоже об этом вспомнила. Они ведь ворвались во все чарты.
2: И не только наши, но еще заграничные. И, например, Айгель, да, из песни, которая прозвучала в сериале «Слово пацана». Есть такие примеры, но они чуть реже. Возможно, в будущем таких примеров будет больше. Я тоже что-нибудь напишу такое.
0: Раиль, а знаешь, я слушаю тебя, и у меня возникает вопрос. Ты говоришь, что работаешь в разных абсолютно жанрах и ищешь конкретно жанр, который выстрелит. Цитата твоя. А мне интересно, да. А тебе самому что хотелось бы транслировать? Какую музыку уже в итоге? Ну вот представим, стадионы собраны, как ты мечтаешь, и все, есть свои какие-то слушатели постоянные. Что тебе бы хотелось чаще всего исполнять? Какая музыка нравится больше всего?
2: У меня лежит душа к живым инструментам, к живому исполнению. И в первую очередь лирики. Я люблю лиричные композиции. Во вторую очередь это мотивационные песни, например, которые мы сейчас тоже можем послушать. Песня называется «По пути». Но в целом душа лежит к лирике, к романтике, к гитарным песням. Вот такое.
1: Да, давайте послушаем тогда небольшой фрагмент песни «По пути» и вернемся.

0: Не зря говорят, талантливый человек талантлив во всем. Вот такое многообразие, оно удивляет.
1: Три абсолютно разных жанра. Ну вот эту музыку мне даже захотелось сейчас скачать себе и поставить на будильник.
0: А ты еще не скачала? Нужно было сделать еще до эфира. Большое упущение. Рэль, в таком случае, вот говоря и продолжая тему экспериментов, и прозвучало сегодня сочетание баяна и битбокса, я наблюдал за реакциями от твоих зрителей и слушателей в тех же самых чат-рулетках, но там просто до откровенного шока доходило. А как вообще ты пришел к этой идее, к этому сочетанию, и, возможно, есть еще что-то на примете, пожалуйста?
2: Ну да, я человек-экспериментатор, уже с самых ранних годов я любил совмещать инструменты. Это гитару и губную гармошку, которую мы часто могли встречать в американских фильмах у Боба Дилана или, например, у Юрия Шахрина в группе, как группа Чайф, там «Оранжевый настроение», например, да. Вот они, собственно, и вдохновили меня начать совмещать гитару с губной гармоникой, потом губную гармонику, например, гармошку с битбоксом. Это мы тоже могли видеть. Но вот чтобы баян и битбокс, это было очень сложно. И впервые я попробовал это в 2012 году, возможно, может, даже чуть раньше. Тогда это у меня не пошло, потому что еще баянный скилл отставал. Битбокс только как бы еще начинал формироваться во мне и в целом у нас как культура, индустрия. И только вот в 2020-х годах я вернулся к этому, попробовал совместить, уже как бы навыки возросли, уже столько лет играл, и получилось. Потому что, чтобы это делать, нужно мозгу очень сильно работать в этот момент, потому что ты играешь и правой рукой, и левой рукой, еще одновременно поешь, местами делаешь битбокс, это взрыв мозга. На самом деле это очень крутой навык для координации движений. Вот. И начиная с тех самых пор, у меня пошли большие взрывы просмотров, потому что это было, на самом деле, не только для иностранцев, но и для нас, для россиян, как бы открытие. Это новый жанр, новое направление, которое не было до этого. Это мультиинструменталист или человек-оркестр, можно называть по-разному. Вот. И поэтому, собственно, и реакция иностранцев такая мощная. Даже люди падали со стула, если говорить откровенно. Есть такой ролик в Китае, человек действительно выпал.
0: Так это же самое классное.
1: А вот у меня, смотрю на тебя, вопрос сразу же возникает. Наверняка у нашей женской доли слушателей тоже возник такой вопрос. А муза есть? Ну, если
2: муза,
1: нет, то
2: конечно.
1: Что конкретно служит в таком случае для тебя музой?
2: Муза есть. Спасибо большое за вопрос. Но вдохновляет разные моменты в жизни. Это как раз-таки случаи, приключения. Мы очень любим много путешествовать. Посетили 301 страну уже с друзьями. Это жизнь, в принципе, личные измышления, фантазии, я не знаю, что еще, может, фильмы, чужие песни. Вдохновляет абсолютно все, книги. Вот так и пишутся песни.
0: Остается не так много у нас времени, чуть больше полминутки. Раэль, какой дашь совет вот музыкантам, которые, может быть, действительно, как ты, закончили консерваторию, и, да, может быть, играют на улице с гитарой, вот что бы ты мог им посоветовать, что бы мог сказать?
2: Как поется в моей песне «Пока молодой, двигай за мечтой», конечно же, пробовать разное, учиться, не бояться экспериментировать. Вот я многие годы записывал уроки по гитаре, учил людей играть, поэтому сейчас, собственно, и получаю такой фидбэк. Поэтому нужно экспериментировать, делать, к чему лежит душа, и не бояться. Снимать ролики сейчас без этого никуда. Чаще больше писать, сейчас время конкуренции, очень много появилось артистов. Поэтому предлагаю послушать песню «Пока молодой» и не стареть ни душой, ни телом.

знать за 90 секунд. Гренландские киты – живая реликвия северных морей. Эти гигантские млекопитающие приноровились жить там, где это, казалось бы, невозможно – в ледяной воде под толстыми покровами льда. Всплеск интереса к ним вызвала недавняя находка охотников на Аляске. Им попался кит, в туловище которого хранились остатки гарпуна с неразорвавшимся зарядом, датированные 1880-ми годами. Охотники были потрясены. Кит, несмотря на ранения, прожил больше 100 лет. Этот сенсационный случай помог ученым разработать методы определения возраста китов по состоянию хрусталика глаза и тканей. А еще они получили доказательство, что отдельные особи этого вида доживают до 200 лет. Вес самцов достигает 80 тонн, а длина самок – 18 метров. Даже детеныши рождаются 4-метровыми. Настоящие исполины, кстати, не демонстрирующие склонность к публичности. Из воды они почти не выпрыгивают, да и в стаи не сбиваются. Живут парами или поодиночке. А толстый морской лед пробивают головой за счет прочного черепа. В прошлом веке гренландские киты оказались на грани исчезновения. Но жесткие природоохранные нормы и внимание местных активистов позволяют сегодня восстанавливать популяцию. We'll be right back.

0: поговори со мной.
1: Наташ, иногда задумываешься. Может быть, психология – это наука больше философская, вот честное слово. Например, специалисты выяснили, что чем умнее человек, тем чаще он не уверен в своих собственных убеждениях.
2: Психологи уверены, что люди, которые помогают другим, гораздо более счастливы в жизни и реже впадают в депрессию.
1: Ну хорошо, вот тебе тогда еще одно наблюдение психологов. Когда все в компании смеются над шуткой, каждый смотрит на того, кто ему наиболее симпатичен. Пойдем сейчас проверим в какой-нибудь компанию, да?
2: И тут возникает резонный вопрос. Можно ли доверять всему, что говорят психологи? И еще меня очень смущает закон полярности, потому что считается, что нас привлекают люди с противоположными качествами.
1: Я вот в этом вообще не уверен. Ну, наверное, нужно слушать, анализировать, каждый раз делать свой вывод, идти своим путем.
2: А еще слушать подкаст «Поговори со мной» каждую среду
1: в 16:30
2: на радио «Спутник».
3: Утро на радио «Спутник» начинается не с кофе, а с бодрящего «Экспрессо».
4: Что? Что?
3: Да, вы не ослышались. «Экспрессо» – утреннее шоу с Константином Придыбайло и Катериной Кирберевой. Оперативные новости, мгновенные реакции, информационное движение без остановок. «Экспрессо» – локомотив прямого эфира. Отправляется каждый будний день в 7 утра. Врываемся в повестку со сверхзвуковой скоростью. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
5: Студия Анна Грузлова. Здравствуйте. Главной целью учения Запада являются Россия и Белоруссия, и в Европе этого не скрывают, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова. Об этом она сказала на первом международном форуме по безопасности, который проходит в Московской области с 26 по 29 мая на площадках Лайф-Арена и Центрального парка «Патриот». В рамках мероприятия запланировано проведение около 40 двусторонних встреч, а также подписание 10 соглашений и меморандумов. Уполномоченная по правам человека в России Яна Лантратова обратилась в ООН и ОБСЕ с требованием дать честную оценку атаки беспилотников ВСУ на Рязань 15 мая. Она добавила, что призывает не оставлять трагедию без внимания. Напомню, в результате ударов украинских дронов 5 человек погибли, 28 пострадали, также повреждены 2 многоэтажных жилых дома, обломки беспилотников упали на территории предприятия. Следственный комитет возбудил уголовное дело о террористическом акте. Еврокомиссия предложит открыть первый кластер переговорного процесса по вступлению Украины в Евросоюз, сообщило издание Euractiv. Отмечается, что Еврокомиссия внесет это предложение на встрече министров по европейским делам в Брюсселе в рамках Совета по общим вопросам, который состоится 16 июня. Ранее издание сообщало, что в Евросоюзе надеются начать прямые переговоры с Украиной по членству до следующего саммита Евросовета, который пройдет 18-19 июня. Несколько человек пострадали при падении деревьев и крупных веток из-за сильного ветра в Ростове-на-Дону, сообщил глава города Александр Скрябин. В регионе действует штормовое предупреждение. Синоптики говорили о сильном ветре с порывами до 25 метров в секунду. Такая погода, по прогнозам Росгидрометцентра, сохранится до 28 мая. Штрафы за использование в речи русского языка – это состояние, близкое к сумасшествию, заявил первый заместитель председателя Комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов. Ранее в офисе уполномоченного по защите государственного языка на Украине сообщили, что депутата Первомайского горсовета Николаевской области оштрафовали на 8,5 тысяч гривен, что эквивалентно 192 долларам, из-за того, что так говорила на заседании на русском языке. После госпереворота в 2014 году власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов в МАКС-канале «Радио Спутник». Подписывайтесь, мы внимательно следим за всеми событиями, которые происходят в стране и мире. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
3: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Поговори со мной.
2: Здравствуйте, это подкаст «Поговори со мной». Сегодня на студии психотерапевт и психолог Игнатий Журавлев. Игнатий, я вас приветствую. Меня зовут Наталья.
0: Здравствуйте, Наталья.
2: Попробуем с вами сегодня пережить, возможно, не самый приятный, но полезный опыт. А именно, найти вопрос, вернее, ответ на вопрос, как пережить расставание с бывшей или с бывшей подругой или другом. Вероятно, это опыт, через который прошли... Ну, практически все, потому что у всех было какое-то первое, не знаю, второе, возможно, третье расставание. Наверное, кому-то повезло, он встретил одного человека сразу и с ним проживает всю жизнь долго и счастливо. Но, тем не менее, для большинства из нас опыт расставаний, а потом и переживаний, он естественен. Так ли это?
0: Да, совершенно верно. Редко, наверное, бывает так, чтобы люди сошлись один раз уже
2: и
0: вместе остались навсегда. Чаще всего у нас хотя бы какой-то опыт расставаний есть. Поэтому это действительно очень такой важный вопрос. К тому же и к психологу, или к психотерапевту на прием часто приходят люди именно с такой проблемой, как пережить расставание. Это правда.
2: И в основном женщины. Девушки.
0: Да, да, и в основном женщины, хотя мужчины тоже приходят, но тут мне трудно говорить о каких-то закономерностях, просто потому что женщины, в принципе, чаще приходят к психологам, чем мужчины.
2: А что они спрашивают? Ну, то есть, вероятно, они хотят какой-то получить универсальный рецепт. Вот как проснулся вечером, ты с ним рассталась, он ушел, не знаю, вероятно, переживание случается в случае того, если человек, ну, в данном случае мужчина, это была его инициатива расставания, ты оказываешься... брошенный, да? Так вероятно себя большинство женщин считает. Или как? С чем они? Как, что они спрашивают? Вряд ли тот, кто решил сам уйти из отношений, придет как бы консультироваться и спрашивать, как ему жить
0: вот
2: дальше.
0: Вот это тоже не совсем так, на самом деле. Тот, кто решил, может приходить к психологу ради того, чтобы удостовериться в своем решении и в каком-то плане, чтобы разделить еще с кем-то ответственность за свое решение. То есть, да, я решил, но сам я решиться на это окончательно не могу. И, кстати говоря, возможно, таких даже больше мужчин. Поскольку, ну, я сейчас вспоминаю какие-то случаи. Действительно, вот в данном случае, может быть, и мужчин на приеме будет больше.
2: То есть они приходят и спрашивают, вот я хочу уйти от своей девушки, правильно ли я хочу это сделать или что?
0: Именно
2: помогите мне с ней
0: принять
2: расстаться.
0: Принять решение.
2: А, да. Именно принять
0: проблема
2: решение.
0: Проблема принятия решения и проблема в том, чтобы тоже до нее как-то это донести, поскольку часто они боятся это сделать или не могут это сделать. Тут тоже есть разные ситуации, почему боятся и чего не могут. Ну да, бывает и такое. Но все-таки главная, наверное, тема – это когда ушел партнер твой по своей инициативе, и вот ты, если ты, к примеру, женщина, то ты такая вот брошенная женщина.
2: Да. Ключевое слово «брошенное», да, получается здесь?
0: Именно так, да.
2: То есть тебя обидели?
0: Да, ее обидели, ее обесценили, ей предпочли какую-то другую женщину. Обычно бывает именно так. Более того, тут ведь есть еще один момент. Когда в отношениях уже давно что-то не так, люди могут оставаться в отношениях, не выходить из них. И ключевым поводом для того, чтобы выйти, оказывается появление кого-то третьего. Вот когда он уже, например, нашел себе кого-то другого, тогда он решится, потому что ему есть ради чего это делать. Ради себя, это касается и женщин, и мужчин, ради себя, только ради себя, например, ради какого-то своего психологического благополучия и так далее, выходить из сложных, невротических отношений, люди не всегда могут и не всегда даже об этом задумываются. А вот когда уже появился кто-то, ну, здесь тоже понятно ради себя, но все-таки это внешняя мотивация. Я знаю, куда я иду. И вот в этом случае, да.
2: Я тоже слышала о том, что мужчины просто так не уходят в никуда. Они обычно уходят уже к другой, да, к другому объекту.
0: К кому-то, конечно.
2: А так вот просто мне все надоело, и я хочу пожить один.
0: Это, ну, очень может редко. Быть, и бывает, но реже, значительно реже.
2: А женщины, они уходят в никуда?
0: Женщины скорее тоже чаще будут уходить тогда, когда есть к кому, поскольку там ведь тоже очень много моментов, которые влияют на решение, а именно, я прожила много лет. К примеру, муж алкоголик. Вот такие ситуации, когда надо расставаться, но не ради того, чтобы идти к кому-то, а ради того, чтобы избавиться от чего-то плохого в твоей жизни.
2: Ну, то есть ситуация,
0: да,
2: как, да,
0: плохое. И вот она не может. Потому что у нее, например, хороший ремонт в доме, и она душу вложила в этот ремонт. А прямо так вот и говорят, ну, я душу вложила в ремонт, как я уйду? Или у нас тут дача, у нас тут быт, у нас тут что-то еще. Как я от этого уйду? Ну, там плюс еще добавок, ну, как такой довесок, да, это какие-то очень сложные отношения, может быть, даже с патологической личностью. Хотя я не говорю о том, что муж-алкоголик – это всегда какой-то ярлык, он плохой, он виноват, это совсем тоже не так, потому что алкоголизм мужской имеет свои причины и так далее. Это отдельная история.
2: Я так понимаю, что женщины, они дольше могут терпеть.
0: Могут терпеть.
2: Ждать, надеяться на что-то хорошее и так далее. Потом, значит, рано или поздно другой возьмем женщину. Да. Вот ее вечером пришел молодой человек. Дай бог, если он сказал, что он уходит. Мог просто, наверное, записку оставить. Все, я ухожу. Она приходит, записку. Больше нет этого мужчину. А стоит ли надеяться? Ведь многие же приходят и говорят, он же, наверное, вернется.
0: Да. Более того, они могут приходить к психологу через год, через два и через три и думать, что он вернется, надеяться на это. И говорить, а вдруг он все-таки вернется? Хотя прошло уже несколько лет. Такое тоже бывает, хотя это казуистика, но такие случаи.
2: То есть теория, да?
0: Такие случаи есть у меня. Чаще всего, конечно, это да. Это происходит в какие-то там первые дни или первые недели или месяцы после расставания. И вот она приходит. Но тут, смотрите, первый вопрос, насколько это для нее оказалось неожиданно. Как так? Вот вчера все было хорошо, или же все-таки нет? Ты была готова к этому уже, может быть, даже не полностью это осознавая, но бессознательно где-то ты себя готовила к тому, что тут явно что-то не так и что-то произойдет, или нет? Где ты была все это время, когда он думал, как бы от тебя уйти? Это тоже вопрос. И вот эти вопросы мы, помимо прочих других, мы тоже разбираем.
2: А то есть должны быть какие-то признаки. Вот по каким признакам можно догадаться, что мужчина собирается, выражаясь прямым языком, свинтить?
0: Ну как? Отношения портятся каким-то образом. Отношения в чем выражаются? В взаимности, в любви, в сексуальности и так далее. То есть в проявлении нежности, заботы, всего-всего-всего. И вот если ты видишь, что в твоей жизни этого становится меньше, и вместо этого появляется что-то другое, к примеру, какие-то обиды, такая пассивная агрессия, чаще, наверное, что бывает, это именно пассивная агрессия. То есть я молчу, я ничего не говорю. Я пришел просто хмурый такой, да, и ушел в свою комнату, и все. А жена с детьми, к примеру, там, семья, маленькие дети, и муж регулярно возвращается с работы, он еще какое-то время посидит, есть такой феномен, да, сидят в машине, прежде чем вернуться, уже подняться к себе в квартиру, 10, 15, 20, полчаса сидят и не идут. Там коньячок можно выпить, что-то еще. Такое есть. Вот так. И когда вернулся, уже он тоже что-то буркнул и ушел к себе. Это трудно не заметить. Однако часто мы не замечаем очевидного просто в силу того, что мы боимся это видеть, в силу того, что мы пытаемся сохранить какие-то свои стереотипы, мы пытаемся жить в своем мире, который сформировался у нас. Мы его пытаемся сохранить. И нам вот это вот хочется иллюзию сохранять как можно дольше. Такое бывает. А ему уже давным-давно все это не нужно, он мыслями где-то в другом месте и так далее. Но вот здесь семья, дети, ответственность, забота. Ну как я уйду? Тоже проблема. У него тоже, между прочим, проблема. Однако между ними отношений толком нет. И ты задаешь вопрос, как насчет интимной близости? Когда у вас это было последний раз? Иногда они говорят, ну, 3 месяца назад, иногда год назад, иногда несколько лет назад и так далее.
2: Это когда длительные отношения. Бывают же отношения, да, которые там длятся, там, не знаю, 3 месяца, полгода, и люди все равно расстаются, потом очень много это переживают, потому что это, да, случилось не один, не два, и не три раза, что вот ты встречаешься с мальчиком, все хорошо, а потом он раз и ушел. Через 3 месяца, через 6, там, ну, может быть, год протянули. А тут как заметить, когда у тебя еще нет вот этих обременителей?
0: Это верно, да. Здесь заметить действительно трудно, но, по крайней мере, опять-таки, хотя бы в какие-то последние дни, наверное, но она что-то должна была чувствовать. Хотя все-таки иногда бывает и так, как вы описали, прямо вот так. То есть он не мог до последнего это сказать, он делал вид, что все хорошо, и, к примеру, отпраздновав с ней ее день рождения, есть такие случаи, он чуть ли не в этот день или прямо на следующий день говорит, а я от тебя вообще ухожу. скажу. Но вчера не хотел тебе портить праздник.
2: Это хорошо, если говорит. Потому что я знаю случай, когда человек просто вышел за хлебом и
0: да, такое может
2: не вернулся. Вот его нашли с другой девушкой.
0: Вышел и пропал. Да, это... Ну, тут все-таки это уже дополнительные вопросы. Знаете, кстати, по поводу того, как справиться. Задай себе вопрос. Если человек ушел и не вернулся, если он так относится к тебе, то вообще что это за человек и каково могло бы быть его место в твоей жизни, учитывая, что он вот способен так себя вести, даже не предупредить о том, что он уходит. Явно что-то не то.
2: А если он хороший, предупредил, все рассказал, объяснил, говорит, больше не люблю, не могу, там, не знаю, должен уехать на другой край света. Можно много придумать причин, почему я хочу сейчас уйти. А мне как это, как девушке все это принять? Принять же нужно, да?
0: Конечно, нужно принять. Ну а как тут? Девушка может начать бороться за него, пытаться бороться, что тоже бывает.
2: А нужно ли?
0: Но не факт, что это нужно делать. И здесь, опять-таки, главное все-таки вообще в отношениях, независимо от того, о ком мы сейчас говорим, мужчина, женщина, главное это то, чтобы человек ценил не только партнера, но и себя. Если ты себя не ценишь и в партнере растворяешься, то партнер тебя, скорее всего, тоже не будет ценить. Даже если он совсем не какая-то там не нарциссическая личность и так далее. Просто это происходит, ну, на каком-то автоматическом, что ли, уровне. Ты себя не ценишь, тебя вокруг тоже никто ценить не будет. Правда, я тоже хочу оговориться, мы не должны допускать никаких перекосов. Цени себя, люби себя. Вот эти вот современные такие тренды или лозунги, или как их еще назвать. Здесь не надо допускать ошибки вот такого вот впадание в эгоцентризм, поскольку мы бы могли представить иную ситуацию. Человек очень легко расстается. Ну, какая разница? Сегодня один партнер или партнерша, завтра другая, послезавтра третья. Вот так вот идет из отношений в отношения. Но ведь это же тоже вызывает у нас какие-то вопросы, правда? То есть, значит,
2: даже подозрение
0: чего-то вызывает, не да? ценит, да? Угу. Или людей не ценит, или себя, но по-другому уже тоже, кстати, может не ценить. Ну, там уже какие-то вопросы к его психологии.
2: Хорошо, вот, допустим, тебе говорят, давай расстанемся. Нужно ли отвечать, дай мне шанс, может быть, мы все исправим. Нужно ли вступать в этот диалог или прямо согласиться, ну, если хочешь, давай.
0: Я думаю, что это очень так вот ситуативно во многом. Зависит от ситуации. Можно так и сказать, почему бы и нет. Не надо допускать какого-то самоунижения здесь. Но если ты чувствуешь, что тебе человек нужен, что ты его любишь, что ты хочешь быть с ним вместе, и так далее, то почему бы не сказать, я тебя люблю, я хочу быть с тобой вместе и так далее. Это можно сказать, это тебя не унижает, не ставит тебя на какую-то там позицию жертвы и так далее, совсем нет. К сожалению, бывает несколько иначе, когда вот такие слова, ну, что ли, вот искажаются, то есть или воспринимаются как слова жертвы, или сам человек, ну, сама девушка, к примеру, из позиции жертвы такое говорит. Вот этого допускать в себе нельзя.
2: Надо, то есть не нужно себя давать жалеть, да, или как? Ведь многие же боятся выглядеть жалкими.
0: Боятся выглядеть жалкими, да. Но опять-таки, как вы сказали, если отношения еще не очень длительные, то здесь все-таки какое-то стремление себя сохранить и более или менее правильно показать, оно остается. То есть человек может не полностью раскрыться и не полностью, ну, там, за несколько месяцев, к примеру, и не полностью раствориться в этих отношениях. То есть он еще будет себя уважать, скорее всего, и поэтому из таких краткосрочных отношений люди с большей легкостью выходят, именно поэтому, чем из каких-то длительных, многолетних.
2: Вот, допустим, ну вот мы встречались там год-два, ну так возьмем среднюю какую-то. Потом мальчик ушел.
0: Да.
2: А сколько времени уходит на вот это, чтобы разлюбить его?
0: Ну, это у кого как? У кого-то месяц, у кого-то несколько месяцев. Если это очень сильная привязанность, то это может быть несколько месяцев, полгода, год. Может быть, и дольше. Здесь нет каких-то жестких границ, но мы такую ситуацию можем сопоставить с ситуацией утраты. ситуации переживания горя, потери кого-то. Здесь примерно то же самое.
2: Ну, то есть нужно поплакать,
0: да?
2: Потом, не знаю, собрать вещи, их выбросить, вероятно, есть такое.
0: Можно.
2: Советую.
0: Можно такое. То есть это символическое избавление от человека, от привязанности к нему и так далее.
2: Там еще рекомендуют заняться танцами, чтобы выбивать ногами все
0: собой.
2: Эти... собой.
0: Тут ведь, смотрите, если говорить о том, как вообще пережить отношения, да, пережить расставание, пережить утрату отношений, то здесь в целом, как обычно с любой утратой, только три базовые психологические стратегии есть. Это самая такая спорная стратегия обесценивания объекта. То есть, если ты что-то потерял, то ты должен, как лиса и виноград, да, сказать, не так уж мне и хотелось, не такой уж это и хороший человек, к примеру, был и так далее. Не то чтобы обесценить его, хотя иногда даже люди прямо как бы специально обесценивают, преувеличивают вот эту вот негативную оценку, но, по крайней мере, посмотреть на него более здраво, чем ты смотрела тогда, когда ты была восхищена, влюблена и все остальное с тобой происходило. Вот это вот первое. Первый момент – обесценивание объекта. А второй момент – это работа над собой. Это увеличение своей собственной ценности или возвращение себе своей ценности. А кто ты? А что ты делаешь? Какие у тебя смыслы в жизни? Вообще, чем ты интересна или интересен? И так далее.
2: Что я могу и без него, да?
0: Конечно.
2: Все делать.
0: Кем ты была без него, тем ты, скорее всего, и будешь дальше без него, той и так далее. И третий момент – это замена.
2: Mm-hmm.
0: То есть найти другой объект. Понятно, что так сразу, если к тебе приходит на прием человек, ты не скажешь, ну, найдите кого-нибудь другого, в чем проблема? Но рано или поздно как раз это может произойти, и это существенно повлияет, существенно облегчит ситуацию, поскольку уже те импульсы, те чувства, которые были направлены туда, к тому объекту, который сейчас стал такой вот черной дырой, как бы, да, они будут перенаправлены на кого-то другого.
2: А, вот тут может быть сложно, да, может быть сложности, потому что ты нашел другой объект, смотришь на него и понимаешь, что тот предыдущий был лучше.
0: Mm-hmm.
2: И не получается найти улучшенную копию, скажем так. А все же еще стараются клонировать, там, хотя бы по внешним признакам или еще как-то. А тут тогда что посоветовать? Вот все ищешь, а тот все равно все лучше и лучше.
0: Всего это иллюзия, что он лучше. И здесь нужно опять-таки или самой, или с психологом проработать механизм, почему эта иллюзия возникает. Это означает, что слишком какие-то такие мощные зацепки у тебя с тем человеком. Это означает, что, кстати говоря, отношения, скорее всего, были изначально невротическими, а не подлинными. Если вот такие зацепки психологические появились, такие крючки, вот ты себя на эти крючки повесила.
2: Mm-hmm.
0: Как вот пальто мы вешаем на крючок. Вот ты себя повесила на какие-то свои невротические проблемные крючки. Что он делал в твоей жизни? Какие он твои потребности как бы удовлетворял, закрывал и так далее? Ты вообще кем там была? Это требует осмысления.
2: Угу. Ну, там, например, он все время гулял с моей собакой. Это так мило.
0: Ну, гулял с собакой, но... А другой не гуляет с собакой, зато другой делает что-нибудь другое. Опять-таки, гулял с собакой – это такой вот нейтральный пример. Здесь наверняка этот аргумент возникает как попытка скрыть что-то другое. Вместо чего-то другого. То есть я не могу сама осознать что-то подлинное, что меня так вот болезненно к нему привязало, к этому человеку. И поэтому я говорю, ну, он гулял с собакой или что-то в этом роде. Ссылки на быт есть, но, скорее всего, это не какие-то подлинные аргументы.
2: Если берем девушек в плане советов, что не нужно делать, если собираешься забыть бывшего, тут один из первых советов такой – не вступать в контакт с этим человеком.
0: Mm-hmm.
2: Есть такое,
0: mm-hmm.
2: что не нужно? Вот если ты, он ушел, то не нужно ему звонить, писать сообщения, там, искать uh-huh. встреч, сидеть за углом в кафе, куда он каждое утро заходит. Ну, вот такие всякие есть приемы, где ты
0: Конечно.
2: Можешь его точно встретить.
0: Конечно, да. В общем, и в целом этого делать не нужно.
2: Все делают, да?
0: Знаете как, я всегда тоже с некоторой настороженностью отношусь к таким ситуациям, когда люди друг друга блокируют, полностью исключают из коммуникации. Если ты блокируешь человека, значит, ты не способен к тому, чтобы как-то с ним коммуницировать, даже при какой-то случайной встрече, например, да, или каком-то, какой-то ситуации, когда, ну, пришлось бы. Что-то в тебе не так, если ты просто кого-то блокируешь. И тем не менее, воздерживаться, да, это первый совет, конечно, или один из главных советов, воздерживаться от этой лишней коммуникации, потому что она, скорее всего, ни к чему хорошему не приведет, ты будешь каждый раз наступать на те же самые грабли.
2: И вспоминать, да, какой он хороший. А если вы работаете вместе, увольняться, что получается, кому-то?
0: Это отдельная история, такие случаи есть. И да, я знаю таких девушек, которые, к примеру, увольнялись, когда отношения разрывались. Да, такое есть.
2: А если нет возможности? Ты же должен его как-то все равно блокировать. Вот он каждый день у тебя перед глазами. Я уж не говорю про те случаи, когда это твой начальник. Уже это оставим, отдельная история. Вот у вас были отношения хорошие в офисе, а потом вы расстались.
0: Но мы исходим из данности. Мы исходим из того, что что-то поменять нельзя. И тогда прими, что он тут есть. Но контакты... Вы понимаете, в чем дело? Здесь универсальных советов нет, как в принципе в психологии. Контакты вот эти могут быть, но они могут быть формальными. И иногда даже вот такая формализация контактов может позволить проще все это пережить. Вот такая формализация. Я вспоминаю какие-то фильмы советские с Немоляевой, которая страдала. Помните?
2: Фильмы тоже в нормальном, да, конечно. Да. Вспомнила,
0: вот они оказались вместе, прошлое, да. И она страдала, письма писала и так далее. Ну вот, да, там в том случае такие формальные контакты явно не помогли, а наоборот только усугубили. То есть по возможности, да, если есть такая возможность, воздерживайся от этих лишних контактов, поскольку ты будешь просто подливать себе масло в огонь. Именно себе в топку своих этих болезненных переживаний.
2: Вот в этих топ-советах, если женщинам советуют воздерживаться от контактов с этим своим объектом, бывшим. Значит, парням, наоборот, говорят, примите факт расставания без осуждения. Что здесь имеется в виду? Не кричите на нее или что?
0: Я бы и девушке тоже так сказал, в общем-то, примите факт без осуждения. Это универсальное. Вот в данном случае это такая универсальная история, это правда. Но без осуждения тут ведь как? Мужчина, наверное, все-таки относится к расставанию в каких-то аспектах иначе, чем женщина. То есть это может быть и какое-то даже такое слегка патологическое, собственническое отношение. Там может быть какой-то скрытый нарциссизм. Вот я был таким всемогущим, а теперь я ничтожен, потому что она мне предпочла кого-то другого. Другого мужчину, который оказался красивее, лучше и все остальное. Вот. И женщина тоже, опять-таки, здесь... Четкой грани нет, но, может быть, сейчас в первую очередь это как-то мы говорим о мужчинах. Мужчина может как-то скатиться до таких вот прямо обесцениваний. Да, она там какая-то не такая, она плохая, она какими-нибудь там словами называть и все остальное. Ему так легче, это понятно. Тут может быть вот тот самый механизм обесценивания объекта, когда я сказал, что это спорная история, вот как раз это пример. Мы обесцениваем, но мы не должны скатываться до того, чтобы просто человека с грязью смешивать. Нет. Проблема-то в том, что с человеком грязным расстаться легче, чем с человеком чистым, с человеком, который там ничтожный, плохой, уродливый и так далее, беспринципный, расстаться легче. Потому мы и прибегаем к этому механизму обесценивания. Но примите без осуждения, это апелляция к тому, что ты, как мужчина, ну что ли, уважай себя, а если ты уважаешь себя, опять-таки здесь и женщине, я бы сказал, примерно то же самое, то ты не будешь слишком обесценивать.
2: Вот так все-таки я пытаюсь понять, нужно ли воспринимать расставание, ну то есть вот это вот как расстаться с бывшим, да, как некий такой разрыв, да, именно как потерю, или все-таки нужно это воспринимать как некую данность, которая вот произошла и будет какой-то следующий этап, и не относиться к этому как к смерти этого человека. Ведь мы же часто драматизируем все.
0: Конечно, мы часто драматизируем, и, конечно, как к смерти относиться не нужно. Действительно, это данность, и действительно, это рано или поздно придется принять. Ты никуда не денешься, ты должна будешь это принять или должен. Но есть особые ситуации, когда это переживается так, переживается как смерть, как утрата близкого. Это если люди очень друг к другу сильно привязались, или если какая-то односторонняя очень сильная привязанность возникла, опять-таки дальше нужно анализировать, что это, почему так произошло. И, в общем-то, человек этот не застрахован от того, что в следующий раз не произойдет что-то подобное.
2: Ну, женщинам как раз вот один из советов таких есть: примите конечность боли. То есть, вероятно, есть совет, то есть для себя решить, что и это тоже пройдет, да, и будет что-то
0: совершенно
2: другое.
0: Верно.
2: Да?
0: И в то же время не надо как-то вот думать, что мы можем прожить жизнь вообще без боли. И вообще вот так вот быть такими радостными и счастливыми, у нас всегда все будет хорошо. Нет, у нас бывают и расставания, и какие-то потери, что-то еще. И это нормально. И нормально уметь это пережить.
2: Спасибо большое. Психолог, психотерапевт Игнатий Журавлев.
3: Поговори со мной. Адрес радио «Спутник» в интернете легко запомнить. Радиоспутник.ру. Радио, потому что радио. Спутник, потому что спутник. .ру, потому что в интернете. Радиоспутник.ру. Скажите, Дмитрий, вы хотите поговорить об этом?
4: Большая тема, интересная, сложная и разнообразная.
3: И что вы чувствуете?
4: Ну, это как вот в анекдоте. Знаете, что это ужас, но не ужас, ужас, ужас. То есть печально, конечно, грустно, но что делать?
3: А чего бы вам хотелось?
4: Хочется поворчать, естественно.
3: Откровенный разговор, который никого не оставит равнодушным.
4: То, что меня довольно сильно волнует, и то, что, я думаю, волнует миллионы людей, кроме меня.
3: Авторская программа Дмитрия Ольшанского «Комиссар исчезает». По средам в 9 вечера на радио «Спутник». Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично.
6: Какая связь между нейросетями и Советским Союзом?
3: Прагматично.
6: Про европейцев говорить нет смысла, у них ничего нет. У них ни своей финансовой системы нет, технологий у них нет.
3: Без сантиментов.
6: Это факт, с которым, ну, я не знаю, только дурак, наверное, будет спорить.
3: Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса «Ай, как просто» в режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник».

0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер FS-77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года для слушателей старше 16 лет. Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 17 часов, столько же в Санкт-Петербурге, в Калининграде 16 часов. В студии Анна Грузлова. Здравствуйте. В этом выпуске. 4 человека пострадали при повторной атаке ВСУ в Курской области. Зеленский попросил Трампа нарастить поставки ракет ПВО на фоне их критического дефицита. Россия и Ирак взаимодействуют для полного искоренения террористической угрозы. Подробности далее. Еще 4 человека пострадали при повторном ударе дрона в ВСУ в Курской области, сообщил губернатор Александр Хинштейн. Он уточнил, что со стороны киевского режима был атакован Беловский район. В результате 4 мужчин получили осколочное ранение. Им уже оказана необходимая медицинская помощь. Зеленский попросил американского президента Дональда Трампа нарастить поставки комплексов ПВО и ракет для них. Соответствующее письмо он направил лидеру США, о чем сообщило украинское издание «Киев Индепендент». В том письме подчеркивается, что поставок в рамках механизма поддержки Prioritized Ukrainian Requirements List уже недостаточно, а наихудшая ситуация сложилась с боеприпасами для систем противоракетной обороны, в частности с ракетами РАС-3 для систем ПВО «Патриот». МИД Франции вызвал российского посла. Это связано с рекомендацией МИД России в адрес иностранных дипломатов об необходимости как можно скорее покинуть Киев, а также с ударами, нанесенными российской армией на выходных. Как сообщали в нашей Минобороны, в ночь на 24 мая армия России нанесла массированный удар возмездия, в том числе баллистическими ракетами «Орешник» по объектам военного управления, авиабазам и предприятиям ОПК Украины. Россия и Ирак координируют усилия для полного искоренения террористической угрозы, исходящей от Исламского государства. Это запрещенная в России террористическая организация. Об этом заявил секретарь Совбеза России Сергей Шойгу. Он уточнил, что обменяется с главой народного ополчения Ирака Фалехом Фаядом мнениями по актуальным вопросам российско-иракского взаимодействия в сфере безопасности, а также по региональной проблематике. Шойгу также выразил признательность Фаяду за долгие годы сотрудничества и отметил, что в его лице Россия имеет в Ираке надежного друга. Медицинские организации в течение суток должны будут представить информацию о выявленном инфекционном заболевании у мигранта в МВД и Роспотребнадзор. Такой закон приняла Госдума в рамках совершенствования миграционной политики, о чем сообщил спикер Вячеслав Володин. Он добавил, что за уклонение иностранных граждан от медосвидетельствования вводится штраф до 50 тысяч рублей с возможностью выдворения из страны по решению суда. Назрело введение уголовной и административной ответственности для иностранных владельцев информационных платформ за нарушения, которые связаны с контентом искусственного интеллекта, наносящим ущерб национальным интересам России. Об этом заявил заместитель министра юстиции России Олег Свириденко на Международном форуме по национальной безопасности. Он отметил, что фактически весь интернет имеет англосаксонские корни, а американские платформы выступают главными фильтрами информации для всего мира. По его словам, эта цифровая гегемония позволяет им устанавливать глобальные правила модерации контента искусственного интеллекта любого государства. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов смотрите и читайте в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Сенатор Клишас. Да, тот самый.
2: 17:04, время московское. Здравствуйте, Александр Кузьмак в студии «Радио Спутник». Начинаем наш традиционный разговор с председателем Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, доктором юридических наук, профессором Андреем Клишесом. Андрей Александрович, здравствуйте.
3: Добрый вечер.
2: Андрей Александрович, если позволите, хотел бы начать с международной новости, потому что она, вот она буквально сейчас была в выпуске новостей, и здесь даже из юридической точки зрения, а главное, что с точки зрения здравого смысла не совсем ясно поведение представителей Европы. Что я имею в виду? Вот сейчас представитель Еврокомиссии Анита Хиппер заявила в Брюсселе, что не будет эвакуировать Евросоюз дипломатов из Киева. Представители Франции вызывали наших дипломатов, то есть нашего посла в МИД, и представители Германии тоже это сделали и сказали, что сохранят присутствие в Киеве. Я прекрасно помню, как совсем недавно и ЕС, и США сами настойчиво рекомендовали своим дипломатам в предыдущий виток эскалации выехать из Киева. В данный момент они, это выглядит так, то есть я еще понимаю, в кавычках, когда украинцы прикрываются мирными жителями в регионах, когда ставят туда огневые точки, но чтобы Европа телами своих дипломатов прикрывала Киев от ударов, это что-то новое. Как вы расцениваете вообще вот подобного рода решения? Они думают, что мы не ударим, что ли? Как они это себе видят?
3: Нет, знаете, я думаю, тут немножко все и проще, и сложнее одновременно. Я думаю, что они осознают, что заявление, которое сделал российский МИД, это вполне серьезное заявление. И, поверьте, они не сомневаются в том, что в ближайшее время по Киеву будут нанесены удары по тем объектам, которые вот были обозначены в заявлении Министерства иностранных дел. Да, давайте подчеркнем, что это не мирные гражданские объекты, а это места, где собирают беспилотники, военная инфраструктура, объекты, которые поддерживают функционирование.
2: Пункты принятия решений,
3: как правительственной, так и военной. Я думаю, что позиция европейцев в первую очередь продиктована тем, что они боятся очень такой массовой паники в городе и исхода жителей из Киева. Ну что, в принципе, наверное, разумно, потому что, в общем, так, наверное, было бы правильно сделать. Они боятся этой паники, потому что это просто может снести режим Зеленского. Ну, просто объективно, да, они могут утратить контроль над ситуацией. Поэтому, с одной стороны, они делают такого рода заявления, что представительство дипломатически продолжит работу, люди останутся. Но мне почему-то, Александр, кажется, что постепенно, дипломаты начнут покидать, не афишируя этого факта, дипломаты Киев начнут покидать. И останутся только те, кто действительно необходим для какого-то минимального функционирования тех дипломатических представительств, посольств, консульств, которые находятся в Киеве. Я абсолютно уверен, что так и будет. Я не думаю, что они настолько самонадеянны, что бросили своих граждан на, как сложится. Угу. Уверен, что нет, потому что, конечно, гибель дипломатов или каких-то других иностранных граждан там – это в первую очередь удар по правительствам этих стран. Потому что, конечно же, общественное мнение справедливо предъявит претензии, связанные с тем, что, российский МИД предупредил, да, и не то, что там предупредил за несколько часов и начал наносить удары, а вот как мы видим, все-таки дается время, да, и гражданскому населению, и дипломатическим представителям, просто иностранным гражданам. Дают время, это, я уверен, осознанная совершенно пауза, дают время для того, чтобы покинуть Киев и как-то определиться в своих дальнейших действиях в связи с тем, что вот ситуация сложилась вот таким образом.
2: Причем
3: уверен, что это так и есть.
2: Причем, я так понимаю, речь идет о том, что не о намерениях, а о том, что Россия сделает. То есть, тот случай, когда Россия говорит...
3: Я думаю, они не сомневаются, да. И я не сомневаюсь в том, что это очень серьезно. И, конечно же, действия соответствующие, о которых сказано в заявлении МИД, они последуют.
2: Вторая сторона этого вопроса вот какая. Сейчас в ООН представители западных стран, просто на голубом глазу, уж простите, то есть об этом даже наш представитель, собственно, Василий Небензик, разговорил об этом, что не признают очевидного факта террористического акта в Старобельске. И там, как датский представитель сказал, нам не стыдно, но это все истории, которые уже есть в прессе. Может ли это быть связано в том смысле, что выезд дипломатов из Киева – это своего рода демарш относительно того, что мы ни за что не признаем, что в Старобельске был теракт с уничтожением мирных граждан, тем более детей? Это как-то?
3: Ну, честно говоря, я не думаю, что это как-то связано. Вот одна тема связана с другой. То, что они просто будут игнорировать все факты о преступлении в Старобельске, ну, это совершенно очевидно. И, в общем, наш МИД об этом говорит, официальные представители МИДа говорят об этом. И приглашение журналистов, попытка уклониться от этого ряда СМИ, да, там, по-моему, CNN, BBC, там всячески
2: в отпуске,
3: уклонялись,
2: да,
3: под разными предлогами, да, только чтобы не попасть и не увидеть эти кадры. А, кстати говоря, были сообщения, что журналисты, которые там побывали, сняли соответствующий материал. Они, в общем, не очень-то могут этот материал использовать в своих репортажах, потому что им не рекомендовано, да, с другой стороны. Такая версия свободы слова в западной интерпретации. Вот, поэтому я не думаю, что одно связано с другим. Им, конечно, не стыдно. Они осознают и целенаправленно дают Киеву возможности, вооружение, деньги для того, чтобы такого рода террористический акт совершать. Поэтому им, конечно, не стыдно. В этом смысле они не лукавят. Да, это их цель — наносить как можно больше ущерба российским гражданам, гражданскому населению, как можно больнее бить. А что может быть, ну, больнее, чем удар по детям, девочке, которые, ну, там учились, преподавателями, да, как в начальных классах, в детских садах работать.
2: Теперь мы уйдем в российскую тематику. Так ее можно разделить на несколько подтем. Первая будет посвящена Верховному суду, потому что сразу несколько новостных поводов связаны так или иначе или с решениями Верховного суда, или если я правильно выражусь сейчас, со статусом этих решений или ролью этих решений, как будет правильнее сказать. Верховный суд в ближайшее время вносит в Госдуму законопроект, в котором закрепит руководящую роль разъяснений постановлений пленума. Здесь, Андрей Александрович, я просто предоставлю вам слово. Хочется понять, что это значит, а самое главное, а что раньше было не так?
3: Вообще, это на самом деле очень интересная, очень такая.

0: необходимость выполнения постановлений Конституционного суда и пленумов Верховного суда. То есть эта проблема, она, что называется, осознается даже на уровне главы государства. То есть это проблема. Да? И то, что Верховный суд сейчас вот таким образом действует, это абсолютно правильно. Ну, давайте я вот вам такие приведу, ну, как бы примеры, что ли, да, и не буду называть конкретно судей и какие-то конкретные ситуации, чтобы никого не ставить, ну, в неудобное положение. Но вот когда к нам приходят судьи на комитет, мы назначаем судей Верховного суда, как известно, комитет по конституционному законодательству, а потом пленарное заседание Совета Федерации, да, где окончательное решение принимается. И зачастую возникают вопросы. Вот судьи к нам приходят, мы как бы, ну, готовимся вместе с ними, и мы приводим судьям зачастую какие-то примеры, факты, ну, как нам казалось бы, ну, такого вопиющего произвола, да, скажу так аккуратно, судейского, по каким-то конкретным историям. Да и сейчас, наверное, этого достаточно можно найти. Что обычно говорили судьи? Они говорили, ну да, ситуация, ну, скажем так, странная, мы бы, наверное, такого решения не приняли, но что мы можем сделать? Вот говорят нам судьи Верховного суда. Ну, когда это дело дойдет до Верховного суда, если дойдет, вот тогда мы сможем эту ситуацию исправить. А так-то, ну, как бы судьи независимы же, да? Независимы. Поэтому какое решение приняли в районном суде там Энской губернии? Ну, вот пока живите, что называется, с этим. Вы знаете, с одной стороны, это, наверное, есть в этом какая-то логика, потому что судьи независимы, да, и отвечают только перед законом, ну и перед своей совестью правосознания. Но иногда уже у нас, например, в парламенте складывается впечатление, что судьи независимые от закона тоже, а зачастую независимые от положений Конституции. Ведь недаром, когда вот эти предложения докладывал первый заместитель председателя Верховного суда на пленуме, а я на пленуме Верховного суда был, я как бы там по должности принимаю участие в работе пленума, как председатель комитета по конституционному законодательству Совета Федерации, Давыдов, первый заместитель председателя Верховного суда, обратил внимание на необходимость именно выполнения постановлений Конституционного суда, а в одном из постановлений четко сказано, что правовые позиции, и в частности пленума Верховного суда, они обязательны для нижестоящих судов. Понимаете, у нас не может быть ситуации, когда правосудие, Курганское, Екатеринбургское и какое-нибудь Красноярское радикально отличаются. А мы такие ситуации видим. Это объективная реальность, да?
1: Угу.
0: Не так просто человеку, обычному гражданину, дойти до Верховного суда, не говоря уже про Конституционный суд. И это объективные, как бы объективные сложности. И знаете, даже иногда эти сложности, они созданы в законодательстве осознанно. Да? Потому что, ну, можно, конечно, завалить огромным объемом дел Верховный суд и даже Конституционный суд. Да? Но это, скажем так, тоже не пойдет на пользу защите прав граждан. Поэтому нам нужно все-таки искать какой-то другой выход из этой ситуации. А какой именно? Если Верховный суд, обобщая практику, формулирует какие-то подходы, тем более если это на уровне постановления пленума Верховного суда, но это должно быть обязательно для нижестоящих судов. Да?
1: Угу,
0: сегодня,
1: понятно.
0: К сожалению, такой законодательной нормы нет. Да? И в некотором смысле, ну вот захотел судья учесть позицию пленума, он ее учитывает, а не хочет, не учитывает. У него нет законодательных для этого, ну скажем так, обязанностей, которые бы проистекали из закона. Тут много сложностей, Александр, возникает, не буду лукавить, потому что есть и критика как бы этой всей истории, связанной вот с такими законодательными предложениями.
1: А можно вопрос по ходу? Как раз,
0: да, чтобы,
1: да, вот, правильно ли я понимаю тогда, что, значит, в этом случае, если каждый судья в каждом вышеупомянутом или любом другом городе принимает решение, не руководствуясь тем решением, которое выносит пленум Верховного суда, то, соответственно, и обобщить эту практику судебную очень трудно, потому что эти решения разные. Ну, то есть,
0: Ну,
1: грубо говоря,
0: отчасти, да. Но, тем не менее, когда Верховный суд анализирует эту практику, он, конечно, учитывает, она и анализируется в силу того, что решения разные.

0: Ну да.
1: Если бы решения были одинаковые, да, ну не было бы никакой проблемы.
0: Все просто.
1: А так
0: Да.
1: Верховный суд видит разницу в подходах и пытается, ну когда какие-то дела доходят до Верховного суда, и уже Верховный суд, все-таки это люди там высшей квалификации, да, многие со степенями учеными, да, и как бы это все обсуждается, вот, например, на пленуме, да, где весь Верховный суд представлен. Тогда, конечно же, формулируются подходы, и эти подходы должны быть восприняты в судах во всей стране, от районного до там краевого
0: как обязательные.
1: Суда субъекта. Как обязательные. Тут есть сложность, Александр, и об этом справедливо говорят, и даже на пленуме это звучало. Понимаете, в чем сложность? Можно так сформулировать эти нормы, что окажется, что Верховный суд, по сути дела, подменяет собой законодателя. То есть он как бы дает интерпретацию положений закона, толкование, которое становится обязательным, ну, суть как бы превращается в квазинорму законодательную. А у нас все-таки есть принципы разделения властей, в частности, да, законодательной, исполнительной, судебной. На это обращали внимание. Но это требует учета, когда мы будем непосредственно обсуждать формулировки в парламенте, да, в Государственной Думе, в Совете Федерации. Мы, безусловно, эти моменты постараемся учесть и обсудить очень детально, свериться еще раз с позициями Конституционного суда. Но то, что Верховный суд абсолютно прав, когда говорит, слушайте, если на уровне Верховного суда правовые позиции сформулированы, ну, уважаемые судьи, придерживайтесь этого, да? В некотором смысле, знаете, Александр, я бы, наверное, и дальше пошел. Я бы, наверное, считал возможным прекращение полномочий судей, которые просто игнорируют постановление пленума, да? То есть, если человек принимает решение в разрез с постановлениями пленума, является это основанием? Тоже не бесспорно. Признаюсь вам, не бесспорно. Почему? Потому что многие мои коллеги говорят, а как иначе развивать практику? Ведь появляется много каких-то явлений новых правовых. Надо учесть все обстоятельства по конкретному делу. И зачастую судья отступает формально от каких-то рекомендаций или решений пленума просто потому, что так реальные обстоятельства конкретного дела складываются. Но тогда этот судья должен обосновать свою правовую позицию детально. Да? Детально обосновать, в чем причина такого решения, почему он пришел такому решению именно. Ну, то есть это сложная юридическая проблема, и я еще раз хочу сказать, ну вот действительно Верховному суду огромное спасибо за то, что они не боятся браться за такие вот серьезные вопросы. Ну вот посмотрите, у нас только за последний там год, да даже меньше, было несколько резонанснейших историй, да, дело Долиной, о которой сейчас все забыли, да, когда мы говорили, а кто все-таки несет ответственность в случае, если мошенники, да, приобретатель недвижимости или продавец.
0: Вот об одном таком еще, мне кажется, резонансной истории мы наверняка, если не сейчас, сейчас, конечно, тоже будем говорить, но я и наверняка подобного рода вопросы возникнут, поскольку я в данном случае ссылаюсь на поручение Игоря Краснова, председателя Верховного суда, об анализе судебной практики с делами, связанными с использованием технологий искусственного интеллекта.
1: Да, совершенно верно. Совершенно верно. Это тоже вот еще одна тема, которая потребует от Верховного суда, ну, скажем так, напряжения и определенных усилий. Почему? Ведь вы, наверное, знаете такую резонансную историю тоже. Ну, желающие могут найти в СМИ, это все описано, не буду называть суд. Но в одном суде адвокаты просто додумались до того, что они, по-моему, кассационную жалобу поручили написать искусственному интеллекту. Искусственный интеллект, конечно, кассационную жалобу написал. Но просто заодно он выдумал несуществующие решения Верховного суда, выдумал, сослался на них, несуществующую практику выдумал, потому что ему надо было выполнить задачу, что называется, заказчика. Но хорошо, что судьи, когда в Кассационном суде судьи прочитали эту жалобу, ну, они оказались достаточно квалифицированными для того, чтобы понять, что таких решений не было. Нет такой практики.
0: Опасная история, очень.
1: Решений. Да. И там санкции последовали в отношении этих представителей, да, той стороны, которая подала такую жалобу, совершенно справедливо, да, совершенно справедливо. Мы с вами прекрасно знаем, что вот мы с вами сейчас сидим, обсуждаем вот нашу текущую активную повестку. Очень легко можно вот с этой же картинкой, и мы с вами будем ничем не отличаться от наших реальных. Выяснится, что мы с вами обсуждали что-нибудь другое, и пришли к совершенно другим выводам. Это технологии современные позволяют сделать очень легко. Поэтому, конечно, таких вопросов возникает все больше и больше. Выборы у нас как бы буквально вот через несколько месяцев, да, в стране, Государственной Думы, единый день голосования, региональные выборы, да, пройдут. Как использовать будут искусственный интеллект? Как судам реагировать, когда они с этим сталкиваются? Верховный суд очень тоже поднимает еще одну очень важную проблему. И, конечно, надо сказать большое спасибо Игорю Викторовичу Краснову за то, что он за такие вопросы не боится браться. Они непростые. Что первый, что вот второй вопрос, который вы упомянули.
0: Вот, если можно, давайте чуть поподробнее на нем остановимся, потому что здесь есть сразу несколько ракурсов, с которых очень хотелось бы с вами его обсудить. Вот, во-первых, то, что касается тех вопросов для анализа, которые я вот прочитал, будут изучаться. Там и спор о защите чести и достоинства деловой репутации, там вопросы ответственности за вред, причиненный решениями искусственного интеллекта и так далее. Еще разные вопросы. А речь идет о выработке...
1: Авторские права.
0: Да, как говорит Краснов, цель — это выработка единообразных подходов к рассмотрению споров. У меня, да и не только у меня, наверное, у простых граждан все равно время от времени возникают панические атаки на тему о том, что ведь где-то искусственный интеллект проберется также, я сейчас метафорически, но тем не менее, к кассационной жалобе или куда-то еще, и что-нибудь сделает без спроса, грубо говоря. Хорошо, что вот нашлись юристы, которые выловили эту ситуацию. А если бы не нашлись? И вот простой человек говорит, вот мы запустили искусственный интеллект туда, а сами стали винтиком в этой машине. Я прошу прощения, что ссылаюсь здесь на Папу Римского, но вот он буквально только что выступал на эту тему и прямо клеймил крупные компании, в первую очередь американские, за то, что роль человека сводится к роли эдакого винтика. Как судебная система, как Игорь Краснов, или как вообще вот весь этот механизм способен стреножить или хотя бы как-то контролировать эту историю?
1: Я думаю, что у нас получится на этом этапе. Да? Александр, давайте так, не будем себя обманывать. Во-первых, эта технология развивается семимильными шагами. Да? Затормозить развитие этой технологии... Вот мы даже обсуждаем периодически какие-то законодательные инициативы, направленные на регулирование искусственного интеллекта, даже не то, что цельные законы, но какие-то идеи. И тоже встречаем огромное количество противоречивых точек зрения. Да? Не хочется законодателю принять какие-то нормы, которые затормозит искусственный интеллект. Но мы видим, да, какие огромные технологические прорывы возможны с помощью искусственного интеллекта. Да? Да. Но это... Затормозить его, это может быть крайне опасно и с точки зрения той же самой военной, как бы военных технологий, да, которые появляются.
0: Ну да, транспорт, медицина, да, многое другое.
1: Медицина, совершенно верно, да, правильно, вот вы как бы дополняете медицина. Медицина и многие еще другие сферы, да, там искусственный интеллект позволяет делать гигантский шаг вперед. Но, если мы берем судебную систему, в чем проблема, да? Еще раз скажу, и мы, по-моему, обсуждали как-то это в наших эфирах, если искусственный интеллект используется как вспомогательный инструмент, да, нет никакой проблемы в этом. Но если он начинает, как правильно говорят многие, в том числе и римский понтифик, да, если он начинает подменять человека, а в суде это чрезвычайно опасно, потому что судья выносит решение не просто руководствуясь какой-то нормой, которая есть в законе, не просто обобщая, анализируя фактические обстоятельства по делу, он руководствуется правосознанием. Правосознанием собственным, да? Представлениями, которые есть в обществе, о добре и справедливости. Вот этого у искусственного интеллекта нет. И я боюсь, что или очень долго не будет, или не будет никогда, да? Такого уровня понимания законов общественного развития. Поэтому... То, что сегодня происходит, конечно, нужно обобщать и анализировать. И судам просто приходится, они стоят перед этими фактами, да, использования искусственного интеллекта в различных сферах. И авторские права нарушаются, и медицинские рекомендации людям даются, управляют транспортными средствами с помощью искусственного интеллекта, да, пишут документы, дают рекомендации юридические людям. И мы Конечно. Получаем зачастую очень неожиданный результат.
0: Не так? говоря уже про дипломные работы. Да.
1: И, ну, в том числе. И домашние задания школьники делают
0: да,
1: с искусственным интеллектом.
0: Факт.
1: Тоже правда.
0: Мы сейчас прерываемся на новости. У нас еще два больших таких серьезных блока. Ну вот с вопросами Верховного суда, вернее, связанных с Верховным судом, почти мы закончили. Ну и сразу после новостей продолжим. Председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, доктор юридических наук, профессор Андрей Клишес. Оставайтесь на радио «Спутник». Скоро продолжим.

0: Кто вечер на радио «Спутник». Лучшие политологи, экономисты и журналисты разбирают все самое важное и интересное в прямом эфире. Что ни день, то свежие новости. Что ни вечер, то топовый эксперт. По будням с 6 до 8 проведите свой вечер на радио «Спутник». Духовный путь может начаться с одного вопроса.
1: Здравствуйте, меня зовут Дима, и я хотел задать вопрос, почему дьявол выбрал сторону зла, а не добра?
0: Час Островского. Священник Павел Островский ответит на ваши вопросы в прямом эфире.
2: Доброе утро, отец Павел.
3: Я в эфире, да?
4: Меня зовут Золотый.
2: Меня зовут Анна.
5: У меня есть к вам небольшой вопрос.
6: Давайте, здравствуйте.
0: Звоните по четвергам в 9 вечера и по субботам в 8 утра на радио «Спутник».
7: Сколько ни ищу, все не то.
8: Ага.
7: Нужен и мужественный, и заботливый.
8: Ага.
7: Чтобы говорил интересно.
8: Ага.
7: И с чувством юмора.
8: Ага.
7: Нужен он, тот самый.
0: Ага, тот самый Бочарик. Авторская программа Андрея Бочарова. Интересно, остроумно, обо всем. Ага, тот самый Бочарик. По пятницам в 8 вечера на радио «Спутник».
7: Тот самый.
0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
9: Студия Анна Грузлова. Здравствуйте. «Росатом» не получил ответа от армянской стороны по вопросу дальнейшей эксплуатации атомного энергоблока на Медцаморской АЭС. Об этом заявил глава госкорпорации Алексей Лихачев. По его словам, не хотелось бы, чтобы вопрос эксплуатации этого атомного энергоблока ушел в плоскость политических обсуждений. Лихачев добавил, что «Росатом» работает над продлением контракта на обслуживание энергоблока на армянской атомной электростанции до 2036 года. Кроме того, глава госкорпорации отметил, что Армения ведет переговоры с американскими и европейскими поставщиками ядерного топлива для Медцаморской АЭС. В том числе недавно был подписан ряд документов общего характера. За последние годы Россия приняла более 2,5 миллионов человек, укрывшихся от уничтожения украинскими нацистами. Об этом сообщили в МВД страны на международном форуме по безопасности в Подмосковье. Ведомстве отметили, что из этого числа 109 тысяч получили временное убежище, 79 тысяч – разрешение на временное проживание и на ВНЖ. Также более 4 тысяч человек получили российское гражданство. Взаимодействие с Россией для Афганистана имеет важное значение. Необходимо продолжать его расширять. Об этом заявил министр обороны Афганистана Мохаммад Якуб. Он также поблагодарил Россию за признание Исламского Эмирата Афганистан. Кроме того, Якуб отметил положительное достижение Афганистана по борьбе с террористическими организациями. Около 450 человек эвакуировали из отеля «Азимут» в центре Москвы, рассказали РИА Новости в экстренных службах столицы. Уточняется, что сработала автоматическая пожарная сигнализация. При этом причина активации сигнала неизвестна. В данный момент она на уточнении. В России нельзя будет купить рецептурное лекарство без электронного рецепта. Соответствующий законопроект разрабатывает Министерство здравоохранения, о чем сообщила глава Росздравнадзора Алла Самойлова. В ходе открытого диалога в Совфеде она рассказала, что сегодня еще встречаются случаи, когда лекарственные препараты, подлежащие рецептурному отпуску, продаются без рецепта. Заместитель Самойловой добавил, что Минздрав в настоящий момент ожидает завершения доработки текста законопроекта. По его словам, обсуждение с Советом Федерации этого законопроекта пройдет в течение нескольких месяцев. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видео в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2. Санкт-Петербург, 91,5 FM. Сенатор Клишас. Да, тот самый.
3: Продолжаем разговор с Андреем Александровичем Клишасом. И, Андрей Александрович, еще раз добрый день. И продолжим разговор про Верховный суд, про решение Верховного суда или про те информационные поводы, которые связаны напрямую с деятельностью Верховного суда. Очень интересная, пусть, наверное, не на всю программу, конечно, тема. Она интересна именно, мне кажется, аудитории сама по себе. Пленум Верховного суда уточнил признаки статуса лица, занимающего высшее положение в преступной иерархии. Среди них, ну и далее, там, влияние на организованные группы, разрешение конфликтов и так далее. Мне больше всего понравилась формулировка: рассматривающий такие дела суд должен будет указывать, какие именно обстоятельства подтверждают статус обвиняемого в качестве лидера преступного мира. Звучит даже немного страшновато в том смысле, но...
4: Понимаете, у нас сейчас сам этот статус, занятие такого статуса в преступном мире является уголовно наказуемым деянием. Поэтому мы же с вами прекрасно знаем, да, что лица, которые занимают высокий статус, они вроде как сами финансовые операции никакие не проводят.
3: Угу. Пойди докажи, да.
4: Да, не, в убийствах не участвуют, да, непосредственно не руководят какими-то преступными действиями, непосредственно, да. Но они являются, скажем так, центром, как мы любим говорить,
3: профессор
4: центром принятия решения. Да. Центром принятия решения противоправной деятельности. Поэтому тут необходимо уточнить состав. Верховный суд абсолютно прав. Потому что, да, ну, так, понимаете, можно любого человека сказать: слушайте, вот знаете, вот мне кажется, что он место занимает выше в преступной иерархии. А что это значит и какие вопросы подлежат доказыванию в рамках этого дела? Да, вот, собственно, Верховный суд и уточняет. Ну, это такая, может быть, рутинная работа, но очень важная с точки зрения того, как осуществляется правосудие по таким составам.
3: Ну да, здесь скорее, я так понимаю, что это больше такой бюрократический момент, да, в хорошем смысле, нежели...
4: Ну, не то, чтобы бюрократический, да, но юридико-технический, угу. Да, который, по сути дела, эти уточнения теперь будет более понятно прокуратуре, как поддерживать обвинения, да, как бы в суде. Адвокатам будет понятно, как строить защиту. И самое главное, у судьи будет более четкое понимание, какие вопросы должны быть доказаны в рамках такого дела.
3: Теперь о законах, принятых Госдумой или принимаемых Госдумой в частности. Государственная Дума приняла закон об аресте имущества для нарушителей релокантов, который позволяет арестовывать имущество граждан, совершивших правонарушение против интересов России за рубежом. Любой, наверное, сейчас такого рода закон у общественного, общественного мнения, оно его примет на ура, мне кажется, или как минимум с одобрением.
4: Слушайте, по-разному люди на это реагируют. Я так скажу, я вчера видел, что да, действительно, когда Дума это обсуждала, уже было множество разных комментариев, у меня там комментарии просили, я все-таки воздержался пока от комментариев, потому что всегда хочу увидеть окончательный текст, который будет принят, чтобы уже иметь текст на руках. Текст вчера появился, и что хочу сказать, я думаю, что это несправедливо, если человек, находясь за границей, просто уклоняется от ответственности. От ответственности, которая наложена, ну, скажем так, в судебном порядке. И здесь просто наша правовая система ищет наиболее такой разумный выход из этой ситуации. Если человек не оплачивает штрафы, да, скрывается, уклоняется от назначенного наказания, неважно, административного, ну, может, уголовное наказание, да, будет назначено, то тогда необходимо принимать какие-то меры. Да, правовая система не может мириться с такого рода вещами. И, собственно, арест имущества или счетов – это один из способов, который, ну, как бы принуждает лицо к исполнению тех обязанностей, которые на него наложены. Я считаю, что это абсолютно конституционный закон, и, в общем, с высокой долей вероятности, не буду говорить за палату, но с высокой долей вероятности Совет Федерации согласится с этим.
3: Я так понимаю, что, условно говоря, если человек живет за границей, у него здесь квартира, за которую он не платит, например, да?
4: Ну, например, вот. Да. Или на него наложены штрафы, у него есть имущество, он эти штрафы не оплачивает, игнорирует просто эти решения, да, судебные. Но у него есть имущество, которое можно продать, как бы, да, и выплатить те штрафы, которые он должен выплатить по закону и по решению суда.
3: Понятно. Теперь сразу несколько законов или законопроектов, тут, по-моему, и то, и другое присутствует, связанных с областью, ну, то есть с темой мигрантов. Госдума приняла закон о едином сроке прохождения медицинского свидетельства иностранными гражданами в течение 30 дней со дня въезда в Россию. Ну, по-моему, если не ошибаюсь, мы обсуждали этот вопрос как еще не принятый закон.
4: Да, мы это обсуждали, это правильно, да, это правильно, сокращение этих сроков правильно. Кроме того, у нас мы ратифицировали вот на прошедшем заседании Совета Федерации ряд соглашений с государствами, когда часть таких процедур нашими усилиями, усилиями наших специалистов, иностранцы будут проходить разного рода освидетельствования, тесты, анализы сдавать еще у себя в стране, чтобы они уже не въезжали в нашу страну. Таким образом, мы минимизируем риски распространения разного рода инфекций опасных. И это тоже правильно. Но важно, что это наши специалисты там, на базе, которая тоже с нашим участием создается, делают эти тесты, чтобы мы были уверены, что, ну, скажем так, никакой коррупционной составляющей там нет, и людям просто не выписывают нужные им справки для того, чтобы они могли пересечь нашу границу.
3: Если я не ошибаюсь, одним из авторов этого законопроекта был Вячеслав Викторович Володин. И почему я помню? Потому что еще одно высказывание ему принадлежит относительно повышения, ну и вообще обоснования размеров госпошлины за разрешение на там, временное проживание, визы и так далее, и так далее.
4: Да, ее хотят повысить. Да? Да, мы тоже это обсуждали с вами. Я с этим согласен абсолютно. Эти пошлины нужно повышать. Они, как правило, давно уже не пересматривались и, скажем так, современным экономическим реалиям никак не соответствуют те платежи, которые вот уплачиваются иностранцами за разного рода вещи, которые они должны получить в результате коммуникации с органами государственной власти Российской Федерации. Да? И это должно стоить определенных денег, ну там не безумных денег, да, пошлины не бывает там уж какой-то космической, но это должен быть какой-то адекватный платеж тем усилиям, которые органы власти совершают с целью, ну там, например, выдачи какого-то разрешения. Поэтому, да, Вячеслав Викторович активно это комментирует. Тут как раз именно та ситуация, потому что эта миграционная тема до сих пор является, ну, скажем так, одной из горячих таких топовых в лентах новостей. Люди реагируют эмоционально порой на новости, которые касаются мигрантов, преступлений, которые они совершают, вообще законности их нахождения на территории страны. Поэтому, да, эта тема важная, и председатель Государственной Думы здесь является одним из так хедлайнеров, скажем так, этой повестки.
3: Вообще, когда речь идет о повышении пошлин, и это такое мнение часто встречается, что а давайте, мол, мы их сделаем такими, чтобы это своего рода стало фильтром для попадания.
4: Нет, это неправильно. Нет, Александр, это неправильно. Если вы хотите сделать фильтр, поставьте фильтр на границе, не пускайте их. Uh-huh. Но такого рода фильтры, ну, они у пошлины не в этом ее предназначение. Не нужно, что называется, знаете, не нужно использовать инструмент не по назначению. Один святой когда-то сказал, использование вещи не по назначению есть грех. Да? Поэтому не надо. Если хотите поставить барьеры, поставьте их официально, законодательно. Да?
3: Ну да, то есть не косвенным образом, а прямым.
4: Да, конечно.
3: И еще одна тема, связанная с, опять же, и с предыдущими в первую очередь, об этом говорит директор ФСБ России Александр Васильевич Бортников, относительно вербовки сторонников своих террористическими организациями, даже называть их не буду, среди трудовых мигрантов. Опять-таки к вопросу, ну не о фильтрах, но по крайней мере к вопросу о каком-то, ну, более избирательным, что ли, отношении, или это вещи напрямую не связанные. Но все-таки же это же группа риска своего рода, и о ней Бортников и говорит.
4: Ну, конечно, люди приезжают из страны свое происхождение, они там уже могли иметь какие-то контакты с лицами, которые экстремистскую идеологию исповедуют. Конечно, это определенная зона риска, да. Ну, просто надо научиться с ней работать, и то, что директор Федеральной службы безопасности отдельно выделяет этот вопрос. Ну, значит, что это какой-то специальный контроль стоит, да, за этой ситуацией. Это, в общем, позитивно о том, что так публично директор ФСБ говорит о такой проблеме.
3: Даже
4: это значит,
3: называет страны.
4: Да, что она находится в центре внимания руководителя Федеральной службы безопасности.
3: Теперь еще одна тема, которая где-то между плоскостями лежит, имея в виду юридическую, моральную, какую угодно. Тема очень любопытная, связанная с клонированием людей. То есть, казалось бы...
4: Это спекулятивная, умозрительная тема пока, слава богу.
3: Ну да, но тем не менее, пересадка органов-то уже есть. Ну а там и до пересадки мозга дело дойдет в конечном итоге. Ну, любопытно,
4: что... Я боюсь далеко очень.
3: 30% россиян, например, уже не против этого. А ведь это, с точки зрения религии, это вообще, видимо, ну, совершенно неприемлемо. А с точки зрения, как вообще... Ну, то есть, если мы говорим о пересадке каких-то органов, так или иначе, и юриспруденция против этого не протестует, то почему она, так сказать... Где будет та грань? Вот где я вижу здесь вот вопрос. Вот где будет та грань, где юристы скажут, нет, стоп, а вот это уже нельзя. И придется формулировать, что такое человек, да, пока вот...
4: Знаете, я не знаю даже, как правильно сформулировать. К счастью или к сожалению, могу вам сказать, что юристы не определяют такого рода вещи. Знаете, если технология появится, то, поверьте, найдутся те, кто готовы будут применить эти технологии. Так было всегда. И юристы дальше будут пытаться понять, как минимизировать риски для человека, в частности, от применения такой технологии. Потому что, знаете, технология, она не появляется по разрешению. И уж тем более... По разрешению она не исчезает и не закрывается, эта технология, да? Угу. Она есть, если она есть. Я вот почитал эти цифры тоже, да, по поводу того, что граждане там не возражают, сколько там, 30% да. пересадки мозга куда-то.
3: Продлить
4: они
3: жизнь.
4: Не возражают, потому что они знают, что это нереально. Но это абсолютно, это сейчас, это звучит как фантастика, да, голова да. профессора Доуэлла.
3: Да.
4: Мы все читали эту книжку, да, там в детстве, в подростковом да. возрасте. Я думаю, что если это станет реальностью, там возникнут, вы правы, Александр, в чем? Возникнут очень серьезные вопросы о допустимости такого рода вещей с точки зрения каких-то этических норм, религиозных норм, тех традиционных ценностей, которые общество использует. Такие вопросы возникнут. И тогда, наверное, общество, исходя из своих представлений о том, что допустимо, а что нет, поставит перед юристами, перед парламентом, перед политиками задачу установить какие-то рамки для таких технологий, и тогда об этом начнут думать юристы. Да? Пока это очень рано, и я думаю, что эти цифры, они нам ничего абсолютно не говорят реального, да, о том, как люди к этому относятся. Просто да, вы можете говорить о том, что это нарушает какие-то религиозные нормы, но давайте представим себе мать, которая 100% потеряет своего ребенка, а ей говорят, что есть технология пересадки. Это будет, да, это может быть другое тело, но это будет ваш ребенок, это будет его как бы внутренний
3: мир, да.
4: к которому вы привыкли, да? Он будет знать вас, но он привыкнет к этому телу. Вот какое решение мать примет в этой ситуации?
3: Не задавайте мне этот вопрос, Андрей Александрович, вот, я не знаю.
4: Да, и как бы я понимаю, что это вопрос тоже... Ну, очень тяжелый, как бы, и пока его задаем, мы только чисто в умозрительном, слава богу, да, чисто в умозрительном плане. Поэтому на любую аргументацию можно найти другие, да, можно сказать, что, слушайте, человеческая жизнь бесценна. А что такое, как бы, человеческая жизнь, да? Что первично, тело или дух,
3: ой,
4: или сознание, да?
3: Да.
4: Я боюсь, что традиционное общество должно будет дать однозначный ответ, что дух первичен, сознание человека первично. Поэтому если удается сохранить это сознание, угу. то вы сохраняете жизнь, да? Ну и дальше уже множество из этого может следовать.
3: Ну да. А тогда, перед тем, как обратиться к международной повестке, у нас еще есть примерно 10 минут на это, все-таки вот я коротко хотел спросить. Тогда получается, что юристы в большинстве случаев, юриспруденция вообще, или юридическая наука идет как бы... Ну, как бы постфактум, то есть она идет при наличии практики конечно, соответствующей.
4: Конечно, конечно. Появляется явление, мы видим это явление и понимаем, где какие риски в связи с этим возникают.
3: На опережение нельзя здесь работать?
4: На опережение нельзя, так никогда не получается.
3: Угу.
4: Мы не можем предсказывать будущее с вами, и технологии мы не предскажем. Это утопично. Считать, что мы можем каким-то юридическим актом закрыть развитие тех или иных направлений, над чем думает человечество, да, вот просто издадим mm-hmm. какой-то декрет или закон, и все перестанут об этом думать и пытаться получить то, что они хотят получить. Думаю, что это утопия.
3: Тогда к международной повестке. Тут мы можем не предсказывать, а прогнозировать. Но перед тем, как прогнозировать что-либо, факт медицинский в данном случае, Вашингтон отказывает в выдаче визы одному из заместителей главы МИД России Александру Алимову. Это, как сказал Василий Небензи, это нарушение обязательств и неуважение к председательству Китая в Совбезе. Но я так понимаю, что ведь, ну, это, грубо говоря, это звено в цепи, которая доказывает, что ООН, ну, грубо говоря, ну, как это сказать попроще, да, не субъектно, что ли, да, если в США, как страна, где находится Организация Объединенных Наций, ее штаб-квартира может просто взять и не пустить туда на заседание кого-то из дипломатов.
4: Да, совершенно хорошо, что они генерального секретаря пускают.
3: Может, он не выезжает просто, да.
4: Он же вроде не американский гражданин, да?
3: Гутерреш, да.
4: Насколько мы, по крайней мере, знаем, может, там и есть еще что-то. Но, слушайте, американцы этим пользуются, ну, очень широко, не только в отношении российских дипломатов. Конечно, каждый раз нужно реагировать на это, потому что они окончательно обнаглеют, если не обращать внимания на такого рода поведение. Но, к сожалению, с этим приходится мириться до тех пор, пока Организация Объединенных Наций находится в Нью-Йорке. Много раз уже ставили вопрос о том, что рабочие органы ООН должны находиться в других странах. Да? Ну, есть, например, в Женеве, да, офис Организации Объединенных Наций. И там многие мероприятия ООН проводят. Ну, Соединенные Штаты, к сожалению, неисправимы. Что республиканская администрация, что демократическая, если им это выгодно, они вот таким образом отсекают неугодных лиц и не позволяют им работать в Организации Объединенных Наций, представлять интересы своих стран. Это данность.
3: А тогда получается, что ООН даже в этом смысле требует не просто реконструкции, а прямо-таки глобальной перестройки.
4: Мы можем сколько угодно реконструировать ООН, и в реформированную ООН американцы тоже...
3: Просто не пустят и все, да.
4: Да, вот, собственно говоря, и все. Это проблема... Да, наверное, это говорит о том, что американцы очень низко ставят Организацию Объединенных Наций, если позволяют такое поведение по отношению к организации в том числе. Это же не только недружественный, очевидно, жест в отношении Российской Федерации или российского дипломата высокопоставленного, да? Это и отношение к Организации Объединенных Наций. Ну, вот это данность. Я думаю, что Соединенные Штаты будут использовать этот инструмент и дальше.
3: Теперь, вот у нас как раз осталось время, чтобы так поподробнее обсудить, конечно, изменения в глобальной повестке, поскольку, с одной стороны, во время переговоров, которые продолжают идти между США и Ираном с той или иной степенью интенсивности, США то возобновляют удары по портовым городам Ирана, то прекращают их уже без всякого на то, так сказать, там, уведомления или что-то. То есть такой конфликт, он не затухает, он все равно продолжается, и позиции Ирана и США, хотя в публичном поле говорят, что якобы вот мы прям завтра подпишем все. Ничего не подписывается, и все продолжает находиться в том же состоянии. И все дальше и дальше возникает ощущение, что ни тем, ни другим, ну, грубо говоря, цель такая не стоит. Может быть, я не прав? Подписать какие-то договоренности и вообще все это прекратить.
4: Я думаю, что да, цель такая не стоит, потому что Соединенные Штаты не могут подписать тот договор, который бы они хотели подписать, да, но Иран просто не согласится на их условия никогда. А переломить ситуацию силовым образом они не могут. У них нет для этого сил, ресурсов, им не хватает, ну, как бы, военной составляющей для этого. Поэтому надо осознать очень простую вещь, что на Ближнем Востоке идет война. Эта война порой приобретает, ну, такую острую, горячую фазу, и потом есть какие-то периоды, ну, такого как бы стагнации, что ли, да, когда стороны накапливают ресурсы для какого-то очередного обострения.
3: Называя это перемирием, да.
4: Да, называют это перемирием, как угодно. Во время этого перемирия они при этом бомбят друг друга и говорят, что, ну, не считают, что перемирие нарушено. Ну, подумаешь, как говорят сейчас американцы, мы там иранских военных моряков, да, обстреляли. Они то ли мины ставили, по мнению американцев, то ли еще что-то делали. Они говорят, ну, вот это перемирие. Ну, когда мы обстреляли, ну, мы не считаем, что перемирие нарушено.
3: Вот Джей Ди Вэнс, там у него фраза была.
4: Не считаем, и все.
3: Он сказал, Иран не перешел допустимого предела допущения прекращения огня. Вот мне так понравилась эта формулировка. Слушайте, что такое допустимый предел? Да.
4: Вы понимаете, да, что эти формулировки можно плодить бесконечно, но от этого ситуация на Ближнем Востоке проще, лучше не станет. Там идет война. В силу того, что есть ну, серьезные противоречия, и как разрешить эти противоречия, стороны сегодня не видят. Да? Мы видим, что наоборот, сейчас появились противоречия и между США и Израилем, например. Да?
3: Угу.
4: Недаром там американская пресса писала, что израильтян полностью отстранили от этих всех переговорных треков, которые периодически возобновляются, потому что разные подходы, да, разные подходы теперь у американской администрации и в Тель-Авиве к этой всей ситуации. Поэтому, ну вот, эта война будет продолжаться еще долго. Иран, наверное, это тоже устраивает, потому что они полностью контролируют Ормузский пролив, так или иначе.
3: Yeah.
4: Да? Так или иначе они его контролируют, и это факт. Соединенные Штаты не могут военным способом изменить эту ситуацию. Режим в Иране показал свою стабильность и устойчивость, политический режим, да, который там сейчас существует. При этом Иран ведет диалог с большим количеством стран, и с Россией, и с Китаем, и с другими государствами. То есть Иран не находится в изоляции, в экономической, не находится в военной изоляции, не находится в политической или дипломатической изоляции. Да? И это может продолжаться очень долго. Поэтому
3: ну,
4: тут,
3: да.
4: К сожалению, хорошего выхода, наверное, нет из этой ситуации.
3: И заключительный вопрос, который успею задать, тоже вот исходя из ситуации на Ближнем Востоке и исходя из ситуации на Украине. Вот что между Ираном и США, подписывай, не подписывай документы, они могут быть завтра нарушены, гарантий никаких этому нарушению, там, потенциальному нарушению нет, Иран настаивает там на сначала возврате активов замороженных, там вообще максимуме выполненных предварительных условий и так далее. Но ведь ровно такая же ситуация сейчас и на, я имею в виду, в конфликте на Украине. То есть это та ситуация, когда любой международный договор или почти любой, заключаемый в данный, вот на этом срезе времени, он же может быть нарушен завтра. А значит, в ближайшей перспективе выглядит так, как будто он невозможен.
4: Ну, это, наверное, причина, Александр, вы правы, что ни там договора нет. Да? Только мне кажется, что есть существенная разница. Российские-то войска постоянно меняют ситуацию в пользу России на поле угу. боя. Они постоянно продвигаются. Кому-то кажется, что медленно, но это уже как бы дискуссия, ну, да. которую можно отдельно провести. А, не знаю, мне кажется, Украине, наверное, не кажется, что это очень медленно. Да? Они там периодически эвакуируют граждан из очередного населенного пункта, куда приближаются российские войска. Поэтому ситуация на Украине отличается тем, что она постоянно меняется в нашу пользу. То есть тут, очевидно, время играет на нас. А вот на кого играет время на Ближнем Востоке, на американцев или на иранцев, ну, сложно очень сказать, да?
3: Угу.
4: Вроде бы как бы Иран устраивает такое статус-кво. Они, по сути дела, выиграли в войне. Что, в чем была цель войны? Цель войны была очевидна для всех. Это смена режима в Тегеране. Надо было снести режим в Тегеране, и там должно было быть установлено какое-то другое правление, другие политики должны были прийти к власти. Мы помним этих людей, которые там бывшие представители этой династии, да, уже чуть ли не чемоданы собирали и выезжали в Тегеран, да, и всем сообщали, что вот они, мы настоящие правители Ирана. Это все рухнуло. Повторю, режим показал свою устойчивость политическую. И экономически он выдержал. В военном плане, хотя несопоставимы ресурсы, конечно, американские и иранские, да, в военном плане этот режим устоял. И на кого играет время в этой ситуации? Скорее против Соединенных Штатов, потому что просто там выборы скоро. И вот эта вот двусмысленность, она будет играть, очевидно, против республиканцев и против Трампа. На Украине ситуация другая.
3: А на Украине только договор о безоговорочной капитуляции.
4: Да, совершенно верно. Нужно вести дело к безоговорочной капитуляции этого режима неофашистского в Киеве.
3: И это будет, собственно говоря, гарантией.
4: Я уверен.
3: Да.
4: Так или иначе, может, это, может быть, найдут другие слова,
3: ну, да.
4: юристы и дипломаты, но суть будет одна. Режим Зеленского будет уничтожен.
3: Спасибо большое, Андрей Александрович. Андрей Клишес, председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству, государственному строительству, доктор юридических наук, профессор, провел с нами этот час в эфире «Радио Спутник». Оставайтесь с нами. Счастливо.

0: Закон об аресте имущества нарушителей и релокантов. Контекст. Госдума одобрила поправки в Кодекс об административных правонарушениях, позволяющие в качестве обеспечительной меры арестовывать материальные ценности уехавших за границу россиян. Эта мера будет применяться в качестве наказания за незаконное получение информации с ограниченным доступом, публичное отождествление действий руководства СССР и нацистской Германии, производство и распространение экстремистских материалов, призывы к терроризму и ряд других деяний. Новая мера коснется релокантов, нарушающих нормы закона о деятельности иноагента, а также совершивших мелкое хулиганство. Деньги на счетах физлиц подлежат немедленному аресту. Если их нет, санкциям подвергнется другое имущество. По словам Вячеслава Володина, те, кто сбежал за границу и оттуда на средства западных спонсоров призывает к терроризму и экстремизму, оправдывает нацизм, оскорбляет наших солдат и офицеров, должны понимать, ответить за содеянное придется. Спикер парламента уточнил, что речь идет как об уголовных преступлениях, так и об административных правонарушениях. Если поправки в КоАП будут одобрены Советом Федерации и подписаны президентом, они вступят в законную силу 1 сентября этого года.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: Шесть вечера в российской столице, столько же в Херсоне, в Якутске полночь. В студии Анна Грызлова. Здравствуйте. В этом выпуске. Владимир Путин прилетел в Казахстан с госвизитом. Евросоюз имитирует желание переговоров с Россией и подталкивает Киев воевать дальше. Российские космонавты вышли в открытый космос. Подробности далее. Президент России Владимир Путин прибыл с трехдневным государственным визитом в Казахстан, передает корреспондент РИА Новости. Как видно на кадрах, которые уже в МАКС канале «Радио Спутник», казахстанский президент Касым Жомарт Токаев встретил российского лидера у трапа самолета в Астане. Как ожидается, в ходе переговоров лидеры двух стран обсудят ключевые аспекты дальнейшего развития двустороннего сотрудничества в политической, торговой, экономической, военно-технической, культурно-гуманитарной и других областях. Также Владимир Путин примет участие в мероприятиях в рамках заседания Высшего Евразийского экономического совета. Государственный визит продлится до 29 мая. И в продолжение темы. К визиту президента России Владимира Путина в Казахстан подготовлены два межправительственных соглашения о создании первой в республике атомной электростанции. Об этом заявил глава Росатома Алексей Лихачев. Он отметил, что это так называемое станционное соглашение, в котором описывается облик проекта. ВСУ нанесли удар по одному из ключевых пунктов управления интернет-провайдеров города-спутника Запорожской АЭС «Энергодара». В городе перебои со связью, сообщил мэр города Максим Пухов. По его словам, специалисты уже работают, чтобы восстановить доступ к интернету в полном объеме. Евросоюз имитирует желание переговоров с Россией по украинскому вопросу, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он назвал обсуждение этих переговоров квазисхоластикой, однако при этом Песков добавил, что в реальности Европейский Союз лишь подталкивает Киев воевать дальше и ни с кем не договариваться. Посол России в Гааге Владимир Тарабрин на встрече в МИД Нидерландов привлек внимание к систематическим воздушным атакам на российские регионы со стороны ВСУ. Об этом сообщили РИА Новости в российском посольстве в Нидерландах. Там напомнили, что только в мае в результате украинских обстрелов было убито более 140 человек, среди которых 6 детей. Ранения получили почти 800 граждан, включая 60 детей. Кроме того, Тарабрин сам запросил встречу в МИД Нидерландов после атаки ВСУ на колледж в ЛНР. При этом Гаага попыталась представить ее как вызов посла. Тарабрин добавил, что Гаага остается невосприимчивой к доводам и не желает признавать нацистскую сущность Киева. Российские космонавты Сергей Куй-Сверчков и Сергей Микаев вышли в открытый космос. Трансляцию выхода ведет Роскосмос. Уточняется, что космонавты установят снаружи МКС оборудование эксперимента «Солнце Терагерц» по изучению солнечных вспышек. Куй-Сверчкову и Микаеву предстоит проработать за бортом 5 часов 27 минут. Помимо установки новой аппаратуры, они должны забрать контейнер эксперимента «Биориск» с бактериями, семенами и цистами ракообразных, которые простоял там почти 5 лет. Также космонавтам предстоит демонтировать кассету эксперимента по выращиванию полупроводниковых кристаллов «Экран-М». Это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов смотрите в МАКС-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Вечер на «Радио Спутник».
2: Среда, 27 мая, 26 год. Добрый вечер. Вечер на «Радио Спутник» распахивает свои двери. Как вы знаете, каждую среду к нам обычно приходит профессор Евстафьев, но он сейчас в отпуске до июня месяца, и это ничего не значит. Но с точки зрения наполнения, креативности, интересности нашего эфира. Ну, даже в какой-то степени наоборот, так сказать, более динамично. Два часа разбиты. Я с радостью представляю нашего первого гостя, Тарас Сидорец, политический блогер и медиатехнолог. в нашей студии ногами, как я люблю говорить, да, это да, на радио есть такая, так сказать, внутренняя терминология, ногами, да, в смысле, пришел в студию, да, я рад приветствовать.
3: Да, приветствую, Алекс.
2: Так, ну, друзья, давайте этот телеграм-канал, Радио Спутник, ВКонтакте, Рутюб, если есть вопросы, странно их, если их не будет, значит, пишите туда, ну, вы все знаете без меня. Ну что, погнали по повестке. Ну, самая хорошая такая история, мне понравилась, значит...
3: Все-таки есть что-то хорошее, да? Это очень здорово. Я прям уже выву в радости.
2: И это, ну, как бы, действительно, хорошее с точки зрения интересного. Сценарист «Симпсонов», тот самый, который предсказал еще в 2000 году приход Трампа устами Лизы Симпсон, значит, он захотел стать президентом США.
3: Это замечательное желание. Я считаю, что в целом, конечно, всем нашим партнерам западным я желаю, чтобы у них была возможность предоставлять вот эти вот президентские кресла, премьерские кресла всем певцам, художникам, сценаристам. Думаю, на Украине тоже необходимо заменить Зеленского на сценариста сериала «Слуги народа». Я думаю, что там тоже очень много таких интересных предсказаний мы увидели. И, следовательно, а почему бы нет? Вот Украине, в принципе, терять уже нечего.
2: Ну, хорошо, я понимаю эту иронию и даже в какой-то степени разделяю. Ну, вот давай разбираться. Значит, что говорит... Его зовут Дэн Грини. Дэн Грини, сценарист мультсериала «Симпсон». Значит, он говорит, ну, все, что существует, все не работает. Мы все устали от лживых и демократов, и республиканцев, от этих людей, которые, значит, приходят с одними обещаниями, потом ничего не выполняют. Но это же касается всего мира. Значит, да. Мы сначала говорили так про политический истеблишмент возрастной, там, ну, мы в смысле, в широком смысле, человечество. Мы вот в Европе пришли тоже, так сказать, младодемократы, назовем их, да, младодемократы, которые тоже, так сказать, ну вот менеджеры какие-то, наверное, были бы там в корпорации там бумажки носить, что-то следить. Значит, они наверное,
3: не или нас бы... следить тоже.
2: Или нас да. следить, да, да. Но функции не... И кажется, что вот это... Но, в принципе, все политическое устройство современное, оно, конечно, в глубочайшем кризисе.
3: Ну, все познается в сравнении, и в целом, конечно, наверное, и со времен Макиавелли можно было говорить о том, что люди во власти – это люди, которые любыми способами пытаются эту власть удержать. Любые хитрости здесь можно применить, да, чтобы удержаться. Но, конечно, наверное, разница только в степени вседозволенности, степень аморальности поведения тех или иных политиков. Ну, допустим, если какой-то президент Соединенных Штатов все-таки краснел за встречу с Моникой Левински, допустим, то сейчас...
2: Но краснел.
3: Все-таки немножечко было видно, что Биллу Клинтону неудобно перед народом, и перед супругой ему неудобно. То есть, ну, в целом, даже какое-то сочувствие он вызывал. То вот современные политики все-таки совершают плохие вещи и убеждают нас, что они этого не совершали, и что, в принципе, даже если вы понимаете, что и он знает, что вы знаете, и все знают, что он знает, но он не краснеет. И вот это, конечно же, уже абсолютное безобразие. И это огромная опасность для всего мира. И можно сказать, что, к сожалению, наверное, ну вот из таких представителей влиятельных государств, я, наверное, сейчас не могу выделить какое-то государство, где бы не было вот такой подобной картины.
2: Ну, наверное, Китай. Потому что все-таки там вот эта система взращивания чиновничества, она, так сказать, имеет очень глубокую историю, глубже всего, что мы знаем.
3: У них правильная селекция. А что такое правильная селекция? Это как разводить голубей. Это когда ты смотришь, что какой-то голубь кривой, косой, ему сворачивают голову. То есть не отправляют его на понижение, на какую-то другую должность, чтобы он доживал свою жизнь, а все-таки берут и сворачивают. И причем, когда, ну, там даже не сворачивают, а отстреливают, и этот патрон еще родственники этого голубя должны оплатить. Вот, наверное, здесь какой-то момент есть весьма важный. Конечно же, в Китае не побороли все равно коррупцию, потому что желание стать супер-сверхбогатым человеком иногда даже сильнее жизни или страха перед смертью. Но говорить о том, что все-таки Китай лучше справляется, чем остальной мир, с коррупцией определенной, я думаю, что мы можем так говорить с учетом их достижений. Любой человек, который посещал Китай, я не посещал, но у меня есть друзья, которые и на китайском разговаривают, и с которыми я проводил определенные дискуссии, я понимаю, что они действительно смогли многие вопросы решить эффективнее, чем мы, и чем тем более западные партнеры.
2: Но мне кажется, что дело же ведь не только в расстрелах и в этом патроне, который нужно будет оплачивать семье. Как будто бы что-то там все-таки глубже. Действительно, не знаю.
3: Ну, воспитание. У нас же в чем проблема? Мы, когда залазим в такую дискуссию, все-таки капиталистический мир лучше, либо социалистический. И начинаем уже как-то так настолько сильно углубляться, что на уровне кротов уже сами себя погребаем под землю. А суть-то, наверное, простая. Мы должны воспитать в людях определенный принцип приоритетов. То есть у вас есть приоритет прибыль, а потом человек, либо все-таки человек, а потом прибыль. То есть определенное человеколюбие и ответственность, и стыд, вот что важно, чтобы люди хоть немножечко стыдились своих поступков, это хорошо. Если я вижу человека, который, ну, немножко что-то вот, ну, какой-то казус произошел, и он краснеет, я понимаю, вот этот человек может стать моим другом.
2: Совесть, да?
3: Да.
2: Ну, а если к Америке, значит, вот...
3: все бессовестные.
2: Бессовестные, но праздные, на самом деле, там же кто-то, так сказать, тоже и... Я думаю,
3: но там много чего можно подчеркнуть, на самом деле.
2: Это правда. Но, в принципе, веришь в то, что, так сказать, какой-то, ну, типа, ноунейм, там, не знаю, вот может стать президентом Америки, потому что их в конец достанет по окончанию срока Трампа, так сказать, все то, что вот существует?
3: Ну, если уже настанет, как на Украине любили говорить, Терпец уже взорвался. Но если...

0: Охлас, там люди внизу соберутся и такие, все, мы единым организмом идем наводить порядок в Вашингтоне. Мы видели, как это было, да, когда у Трампа забрали победу. Ну, пришло несколько людей, сделали провокацию, посадили некоторых. Ну, там, слава богу, большая часть из них вышла. Но кто-то и убит был, как девушка морпех. Вот. И опять же, любое событие должно кем-то регулироваться, тем, кто имеет, а, ресурс, имеет силу взять на себя ответственность и повести людей. Вот. Если такие силы схлестнутся, а, в принципе, мы раньше представляли себе, что Соединенные Штаты – это, в принципе, одна и та же шайка-лейка, то есть демократы-республиканцы – это борьба пепси-колы и кока-колы, в принципе, одна и та же жижа. Но сейчас все-таки складывается такое впечатление, что их противоречия действительно немножечко серьезнее, чем то, что мы видели раньше. Плюс, конечно же, там вмешались новые силы. Если раньше было противостояние, допустим, промышленников и банкиров, то сейчас уже появились цифровики, которые на самом деле переняли...
1: Богаче всех, да, их вместе взятых.
0: Да, они, цифровики, могут жить сейчас и без промышленников и без банкиров, потому что уже сейчас есть инструменты безналичного расчета, которые они же и реализовали.
1: Но и те, и другие, с другой стороны, тоже никуда жить не денутся, правда, ни промышленники, ни банкиры. Деньги все равно нужно переводить, все равно, так сказать, это будет биржи, все равно, а самолеты
0: это
1: надо производить.
0: Если они смогут все договориться. Самый большой плюс у Соединенных Штатов на данный момент – это то, что враги Соединенных Штатов, Россия и Китай, не занимаются внутренней политикой США. Вот если бы мы могли, как Соединенные Штаты, методично создавать свои НКОшки, свой, допустим, Russia Aid, вместо USAID, Russia Aid, которая бы за демократию была, которая бы создавала своих лидеров, которые этих лидеров бы приглашали в МГУ, чтобы они проходили определенное обучение, потом возвращали в Соединенные Штаты и боролись за демократию, и мы бы их поддерживали, вот тогда бы, конечно, я бы сильнее верил в гражданское противостояние.
1: Но для этого надо создать образ, а для того, чтобы создать образ, конечно, необходимы то, что этот у тетчего фетиши, да, для цивилизации, для них фетиш. Но имеется в виду там телефончик, джинсики, значит,
0: либо идея,
1: уважение к человеку как идея. Да, и не просто это как
0: советская
1: идея.
0: Советская идея, извините меня, она была настолько сильна, что даже если мы вспомним, ну, Кембриджскую пятерку, но это же не за деньги было. Это была вера людей в справедливый мир, в идеологию, и, следовательно, это их был душевный порыв. И, следовательно, мы вот отчасти какие-то моменты из Советского Союза мы должны перенять и снова вернуть определенную идеологию, которая будет поднимать людей на определенные свершения. И эту идеологию будем использовать, допустим, к нашим бывшим республикам. Потому что по факту, когда мы предлагаем им такой же капитализм, то все-таки в вопросах рыночных взаимоотношений и спекулятивного рынка мы уступаем и британцам, и европейцам, и тем более американцам. Следовательно, мы должны найти свою идею, даже если мы ее не достигнем, а мы, скорее всего, ее не достигнем. Любая идея, она, в принципе, является недостижимой, но вот этот путь, к которому человек идет, главное понимать, ради чего, куда ты идешь. Пускай это будет обман. Мы же все не выходим, все женимся и верим, что это все правда будет, знаете, идеально.
1: Но это правда, мы все женимся и все думаем, что, так сказать,
0: и в радости, и в горести. Все хорошо, если что, я сразу скажу. Я просто за друзей переживаю.
1: Да. У меня тоже. Ты сколько лет женат?
0: Ой, немного, 13 лет.
1: Я 22.
0: На одной женщине. Отлично, да. Я тоже.
1: Это важно подчеркнуть.
0: Да.
1: Но дело не в этом. Значит, я к тому, что, конечно, конечно, идея, нужна, с одной стороны. А с другой стороны, а какая идея? Так все понятно, благополучие человека, вот, мне кажется, самое, так сказать...
0: И разъясните, что такое благополучие для человека? Ведь для каждого, вот для моего одного знакомого, это благополучие, это когда у него два BMW. А я ненавижу BMW. Вот я считаю, что как бы у меня другая система ценностей. Для меня благополучие – это когда я не переживаю по поводу крыши над головой,

0: Я не переживаю, когда я отпускаю ребенка гулять, я не переживаю, когда я гуляю сам. У меня есть работа и минимум переживаний по поводу того, что будет дальше. Отчасти я завидую своим родителям образца до периода, до появления вот этой вот перестройки и всего остального, до этих волнений. Потому что по факту, с одной стороны, мы считаем, что это очень отвратительно, что купив Ниву, дедушка мог говорить: сын, это вот тебе, а потом, внучек, ты на ней будешь кататься.
1: Старик, сколько Нив было и сколько покупали? Ниву и Жигули, этого купить было не, ну, просто unreal. Чудовищный дефицит, стоять в очереди за туалетной
0: бумагой. Согласен. А вот это вот, и как раз то, что ты говоришь, это есть недостаток той системы, которую необходимо поменять. То есть все-таки, наверное, успех Китая, сейчас мы вот перепрыгиваем, да, заключается это в том, что они вот лавировали, да вылавировали между капитализмом и социализмом, между какой-то социальной ответственностью перед своим населением и умением заработать, продать и побеждать в борьбе конкурентной на рынках различных государств. Вот это вот надо находить, надо уметь. То, что меня очень сильно бесит в нас, это постоянное желание плюнуть в прошлое. Значит, мы с удовольствием ссоримся. Есть вот сторонники Ленина, есть сторонники Российской империи. И все, и понеслось. Нет, тогда было лучше вот этого. Ребята, это все наша история, это все наша рубашка, которую мы носили. И когда люди начинают бороться с памятниками, как на Украине, это свежий пример, который показал, что люди без истории, люди без будущего. И, следовательно, мы просто должны научиться воспринимать себя и в горе, и в радости, какие мы были. И мы должны уважать это все и делать выводы, а не искать почву для раздора, в чем, в принципе, к сожалению, очень многие люди занимаются.
1: Слушатель пишет: благополучие — это интерпретация потребительства. В приоритете должно быть развитие. А развитие может быть без потребительства? А экономический рост — это про что, скажите, пожалуйста? Про что экономический рост? Деньги откуда брать? А вы дома, дети есть у вас? Они, так сказать, вот вы им расскажете про развитие без комфорта, если у них не будет кроссовок там новых каких-то, которые они хотят, телефона, искусственного интеллекта, компьютера, доступа в интернет. А у других будет. А вы будете им говорить: так главное — это развитие, понимаете? Главное — это развитие. Так, значит, тут можно вернуться, значит, вот там вот мы говорили про политиков и про политику, которая требует новых людей. Без этого.
0: Мы рекламируем уже, да? Нет, просто новые люди.
1: Новых это лиц. Так. Новых лиц, хорошо. Хорошо, да. Новых лиц. Значит, и тут хорошо ложится история, что Европа безуспешно ищет переговорщика с Россией, решает, нужен ли он вообще. Об этом, значит, сообщают СМИ, ну, в частности, «Коммерсант», разные всякие списки потенциальных кандидатов на эту роль нам выдвигают со ссылкой на анонимные источники. Драги, Ступ, бывший президент Финляндии, Ниинистё, значит, кого там, вспомнили Жан-Клода Юнкера, помнишь?
0: Нормально, да.
1: Ну, кого там только нет. И вот опять как бы мы...
0: Можно оцифровать Шарля де Голля, например, либо Жак Ширака.
1: Махатму Ганди, давай сразу. Путин же говорил, что, так сказать, вот только с ним можно и поговорить.
0: Я вообще, знаешь, представляю себе, как вот эти вот все политики европейские вечером становятся у стены, мы просто подъезжаем и фарами освещаем. Да, и можно всех посмотреть, да, кто там у вас.
1: Но не мы же определяем. Ну, давай так, не мы же определяем. Во-первых, давай тогда начнем издалека. Возвращение. Потенциальное возвращение, хотя уже не потенциальное, а, так сказать, приближающееся возвращение Европы и европейцев в процессу регулирования. На какое-то время, пока витал дух Анкориджа, он эту мысль от нас как будто бы отгонял. А сейчас дух Анкориджа испарился, и, так сказать, Европа вновь появилась в этом процессе регулирования.
0: Да, не сильно стойкий дух получился. Да. Все-таки бывает, надо духи приобретать как минимум в дьюти-фри. Да. Там они настоящие, там долго эти духи держатся.
1: Не, ну ты знаешь, там их 5 градаций на самом деле. Там, значит, туалетная вода, есть одеколон, и там есть...
0: Ну, в итоге туалетная вода была. Но не из тюбика, к сожалению, а из бачка сливного. Но я скажу так. что то, что Европа пытается сейчас выстроить такой определенный диалог, причем, как по мне, не до конца мне понятен формат. Почему? Потому что, когда они говорят и предлагают, там, допустим, Ангелу Меркель, которая все-таки додумалась отказаться, и она правильно отказалась, она, во-первых, говорит, что у меня нету полномочий для того, чтобы я давал какие-то обещания. Да, что такое диалог? Это когда тебе предлагают определенную позицию, ты предлагаешь свою позицию, если вы сходитесь, находите какое-то равновесное решение, то вы говорите по рукам, но по факту у нее никаких полномочий нет. Это один момент. Второй очень важный момент – это то, что Ангела Меркель все-таки тот человек, который обманул и который призналась, что она обманула, да, что она затягивала процесс для того, чтобы Украина могла подготовиться к войне. Вот. Это тоже, я думаю, немножко давлеет. Но все-таки те личности, которые указываются, то есть и бывшие политики, это говорит только об одном, что репрезентативность этих переговоров, она, как по мне, никакая. И то, что мы можем сделать со своей стороны, это, допустим, взять меня послать к ним на переговоры. Чтобы переговоры были, по факту, будет ли, допустим, на данные переговоры тратить свое время министр иностранных дел Сергей Лавров? Я думаю, что нет. Я думаю, что в любом случае тоже надо будет посылать таких определенных, не сбитых летчиков, а как бы людей, которые не принимают решения. Но если стоит задача будет просто запустить процесс диалога, чтобы он формально существовал, то ок. Никаких вопросов нет. Мы запускаем и как бы разговариваем друг с другом. Но вот просто скажу, веришь ли ты, что вот эти переговоры сейчас что-то решат?
1: Верю или не верю, значит, это такой, конечно, вопрос. Значит, надежда у меня, конечно, есть. Конечно, есть.
0: Говорить надо, да, иметь канал. Вдруг что-то пойдет, и надо будет через него что-то кому-то передать.
1: Говорить, конечно, надо. Тут, так сказать, это действительно так. А во-вторых, вот опять мы возвращаемся как бы к людям, конкретным людям, кто там будет. Есть понимание, что должно получиться в итоге, но есть вот эта формула знаменитая, стратегическая стабильность, да, и коллективная безопасность. Вот об этом надо договариваться с европейцами? Конечно, надо. А Европе нужны гарантии безопасности? Нужны. А нам нужны? Конечно, нужны.
0: Примем ли мы после всего того, что было, всерьез примем ли мы их слова? После обещания непродвижения НАТО на восток, после различных других обещаний, после того, как они выстроили вот эту вот структуру взаимоотношений, они выстроили различные институции, которые по факту сейчас не работают. Не работает ни ВТО, не работает ни ООН, не работает ни любое другое межправительственное соглашение. Они на это наплевали, потому что их интересы были превыше этого. Так вот, как мне общаться с людьми, с шулерами? Тут опять можно вспомнить Макиавелли, который говорит, что нельзя честно вести себя по отношению к тем людям, которые нечестно ведут себя по отношению к вам.
1: Это верно. Но никогда никто не вел себя честно. Все всегда с фигой в кармане, ровно для этого существует дипломатия.
0: А мы честно себя вели. Вот я считаю, с 2000-х годов по отношению к европейцам вели себя честно.
1: По-разному, мне кажется. Потому что это политика.
0: Мы не кидали их.
1: Значит, не кидали, да. И вы этим, так сказать, славились. Не кидали финансово-денежно. Денежно-финансово не кидали. Это справедливо. Но здесь ключевое, банальное, простое слово – доверие. Как его восстановить – действительно большой вопрос. Вот как бы ты ответил на него? Как восстановить это доверие?
0: У европейцев, конечно, есть инструмент. Он называется «сменой элит». И в целом, конечно, в определенной степени этот процесс назрел. Вот когда я в прошлый раз был в эфире, 2 недели назад, редко зовете меня, зовите чаще, то я говорил, у Мерца уровень поддержки был 28-25%. Вот сейчас прошло время, и уже сами немцы подсчитали, говорят, ой, батюшки, а уже 16%, кажется. Это еще с учетом того, что, скорее всего, вот эти вот организации, которые подсчитывали, они немножечко улучшают картину для того, чтобы начальство не слишком сильно расстраивалось. А если по правде, то там, наверное, процентов-то и 10 не наберется. И сейчас они думают, каким образом вот ХДС думает, как выйти из этой ситуации. Думают, какое-то новое лицо туда поставить, которое будет более симпатичен для тех же самых немцев. Но здесь же не в лице, а в политике вопрос.
1: Прерываемся на выпуск новостей, после чего продолжим. Тарас Сидорец у нас в гостях.

0: Дуэльный кодекс гласит: дуэль может происходить только между равными. Противники должны держать дистанцию и чтить законы чести. Дуэль с Манучаровым – это мастер-класс интеллектуального противоборства.
1: Вы себя когда-нибудь недооценивали?
2: Да.
1: А переоценивали?
2: Вряд ли.
1: Сколько друзей вы потеряли?
2: Не так много.
0: Искусство изящных пикировок.
1: Часто ли ты ошибаешься?
2: Нет. Ни от одного поступка в своей жизни не отказался.
0: И точных попаданий в цель.
1: Чему главному тебя научили твои дети?
3: Тому, что взрослый человек может расти.
0: Дуэль с Манучаровым. Каждый четверг в 5 часов вечера на радио «Спутник». Каждому поколению свои сайты и ресурсы. Вы уже отыграли в агентов и расстались с Асей. Вы сохраняли контакт с друзьями и торговали лицом на книге. Вы в совершенстве изучили трубу, как импортную, так и свою, русскую. Началась вторая четверть 21 века. Будьте современней. Вылезайте из телеги. Радио «Спутник» в мессенджере «Макс». Наш адрес – радио, нижнее подчеркивание, «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио «Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радио «Спутник». Новости.
4: В студии Анна Грузлова. Здравствуйте. Президент России Владимир Путин прибыл в Казахстан с государственным визитом, передает корреспондент РИА Новости. У трапа самолета в Астане российского лидера встретил его казахстанский коллега Касым Жомарт Токаев. Обменявшись крепкими рукопожатиями, президенты России и Казахстана проследовали в сторону правительственного терминала. У ступеней Путина приветствовал парадным маршем взводный расчет почетного караула. Кадры с военного парада уже в Макс-канале «Радио Спутник». Также в знак высокого уважения в небе над аэропортом российского лидера приветствовали два вертолета с закрепленными на них развивающимися российским и казахстанским флагами. Путин пробудет в Казахстане три дня до 29 мая. В ходе госвизита запланированы переговоры с Токаевым и участие в саммите Евразийского экономического союза. Два мирных жителя погибли в Белгородской области в результате атаки дрона ВСУ, сообщил региональный оперштаб. Уточняется, что украинский дрон нанес удар по автомобилю в Шебекинском округе. Машина повреждена. Также в результате детонации дрона посечено остекление коммерческого объекта. В 2025 году были пресечены 34 попытки украинских боевиков вклиниться на российскую территорию на участках границы, примыкающих к зоне СВО. Об этом заявил первый заместитель директора, руководитель пограничной службы ФСБ России Владимир Кулешов. Он добавил, что угроза вторжения и провокации украинских боевиков на российско-украинской границе сохраняется. По словам Кулешова, об этом свидетельствует концентрация подразделений противника на приграничных территориях Черниговской, Сумской и Харьковской области. Обсуждение в Европе возможных кандидатур переговорщиков с Россией пока не доходило до конкретных шагов, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. При этом он считает позитивным тот факт, что в Европе говорят о необходимости поиска кандидатур для переговоров с Россией. Песков добавил, что президент России Владимир Путин открыт к переговорам с Европой. Он также отметил, что переговоры с европейцами в будущем потребуются, поскольку обсуждать архитектуру безопасности континента без них невозможно. Парламентарии России и КНР обсудят законодательное обеспечение договоренности лидеров стран, сказала спикер Софеда Валентина Матвиенко. Она добавила, что эта тема будет на повестке заседания парламентской комиссии по сотрудничеству Федерального собрания России и Всекитайского собрания народных представителей. По мнению Матвиенко, прошедший визит российского лидера в Китае – это очередное наглядное подтверждение особого характера российско-китайских отношений, всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Это все новости к данной минуте. Больше информации в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск менее чем через 30 минут.
0: «Радио Спутник». Разберемся. Москва, 91,2. Санкт-Петербург, 91,5 FM. Вечер на радио «Спутник».
5: 18.33. Продолжаем прямой эфир. Меня зовут Алеша Тимофеев, политический блогер, медиатехнолог Тарас Сидорец у нас в студии. Еще раз салют, Тарас. Телек. Телемах, может быть, не знаю, наш слушатель.
6: Телемах?
5: Ну, телек, он сокращен на себя. Я думаю, что это сокращенно телемаха. Элементарно посмотреть видео последних звонков нынешних и 50-60-летней давности. По виду выпускников и их речи будет очевидное различие между развитием потребительства. Это миф. Миф. Зайдите, посмотрите статистику. Нетрудно найти. По подростковой преступности. Просто сколько людей, молодежи, стояло на учете в детской комнате милиции и сколько сейчас. Сколько совершалось преступлений всех, без разницы, тяжких, средней тяжкой, тяжести, мелких и так далее. Тогда, в любое просто, 70-е, 80-е, про 90-е даже говорить не буду, значит, но вот 70-е, 80-е, кстати, и сколько сейчас, и вы удивитесь. А по телеку, да, я, конечно, тоже, так сказать, люблю, и даже 80-е годы смотрю, и детям показывал, до 16 и старше, например, я когда рассказывал эту историю, там любопытный был сюжет, показывали «Иисус Христос, суперзвезда», впервые в Советский Союз привезли. И выходит молодой парень, совсем, я не знаю, ну...
6: Это очень хорошо в атеистическую страну привезти...
5: Да. 12-летний парень выходит из кинозала, ему говорит, ну, как тебе понравилось, он говорит... Ну да, а ты все понял? И он так задумался и говорит, вы знаете, кое-что. И мне так понравился этот ответ, мне показался он очень взрослым, знаешь, так кое-что. То есть говорит все, конечно, это, ну, а кое-что это. Здорово. Ладно, мы про людей, конечно, тоже говорим, про новую политическую элиту, которой нет, а среди тех, кто есть у нас с вами во всем мире, надо выстраивать доверие. Вот, так сказать, ищем этот путь к доверию. Давай еще раз тогда как-то обозначим, как его выстроить в нынешних условиях.
6: В нынешних условиях воспользоваться европейцем. Это, ну, во-первых, надо выстроить взаимоотношения следующим образом. Объяснить европейцам, что поменять элиты, которым мы будем доверять, это их приоритет, и это интерес, это больше интерес самих европейцев, нежели наш. Вот, к сожалению, уже который год констатирую, что несмотря на все вот эти трудности переговоров, на все обманы со стороны Европы, мы по-прежнему смотрим на белого человека с Запада, разинув рот. И даже когда мы берем, допустим, нам очень важно, что они говорят о нас. Вот это вот плохо. Ну, и мы включаем любое политическое шоу и видим огромное количество вырезок западных СМИ. А вот посмотрите, что сказал «Нью-Йорк Таймс». А вот посмотрите, что там сказал «The Times».
5: «Экономист», да, «Политика», да.
6: И мы с огромным пристрастием смакуем любую инсайдерскую информацию, которую они скидывают. А если они похвалят, то это вообще, мы просто плывем, все сразу просто влюбленно смотрим и радуемся, что белый человек, она что-то сказала приятное.
5: Нет ли в этом реакции... как бы это помягче выразиться, реакции на не... Я сейчас дипломатически оценил.
6: Да, надо, желательно, да. Конечно.
5: Реакцию как бы на нереализованное желание услышать другую, просто в другое мнение. Понимаешь?
6: Ой, как красиво. Ну, и главное, мягко. Вот да. Это мягкость, это мы, в принципе, сейчас в этом преуспеваем. Нет, это эффект, на Украине есть слово «меншевартости». Угу. То есть, когда ты чувствуешь, да, то есть, что ты по сравнению с этим человеком как-то, ну, ниже рангом, и, следовательно, тебе очень важно, что он скажет. Вот мы, когда сможем уже на уровне не только президента, президент держится достойно, но вот все остальные... Вот, ой, сейчас все остальные на меня накинутся, это тоже нехорошо. Но, короче, есть некоторые люди, которые все-таки как-то какое-то раболепие в глазах их, и в поступках,
5: ты
6: и в словах.
5: А я вот думаю, что вот посмотри, как я долго подбирал формулировки, и как ты долго подбирал формулировки. О чем мы хотим-то? смягчая, так сказать, вот пытаясь между строек как-то, значит, изогнуться в какую-то неведомую позу и просочиться так, чтобы, не дай бог, никого, ничего.
6: Алексей, чем, я скажу, чего мы хотим. Мы хотим, чтобы родился новый Михаил Михайлович Жванецкий, который своей определенной сатирой будет говорить... Вроде бы и не прямо, но всем понятно.
5: Эх, ты знаешь, да, Жванецкий — это тоже сейчас одна из этих точек разногласия.
6: Ну, а такое. Как без этого? Да. А как без этого?
5: Так, ну что тут еще? Значит, прогнозы. Экономист пишет.
6: Да, ну, понятно. Ну, а правильно, мы что должны? Мы обсудить должны экономист. А,
5: ну, с точки зрения, ну, то есть мы-то знаем, что мы говорим по этому поводу. Но мы знаем.
6: Но хочется знать, что говорят они.
5: Да, да. Узнал о приказе Зеленского, готовится еще к 2-3 годам войны. Но мы, кстати, об этом говорили как-то. Ну, уже, я не помню, недели две, по-моему, назад, что ли. Это уже было известно, потому что он сам говорил об этом. Значит, и Меркель допускает, что конфликт на Украине продлится еще 10 лет.
6: Но самое интересное, что пресс-секретарь Зеленского Литвин уже заявил, что Зеленский этого не говорил. И плевать, что Зеленский это говорил. Да. Но здесь, может быть, Литвин имеет в виду, что на закрытом совещании он это не произносил сейчас. Но суть в том, что мы, конечно, пытаемся, вот как та рыба все время пытаемся вот набрать воздуха как можно больше из воды, как-то выудить это все. И найти то, что нас всех устроит. И промолчать. Да. О, да. Как тонко мы сегодня друг друга чувствуем. Но то, что Зеленский это говорил ранее, да, это факт. Чьи слова ли и мысли это Зеленского, ну, думаю, не совсем. А все-таки это, скорее всего, мысли наших западных партнеров, которые хотят выстроить с нами взаимоотношения, диалог. И это многократно было произнесено, что вот до 28-го, либо до 30-го года необходимо подготовиться в военном плане, чтобы противостоять России. Кто такой Зеленский? Зеленский – это такая затычка, которая должна сдерживать определенные потоки из России. И вот они говорят, затычка, держись, держись, пока мы тут как бы нарастим определенный жирок. Вот и все. А у Зеленского есть какой-то другой вариант? Да нет. Сейчас, можно так сказать, единственные кормильцы – это европейцы стали. Причем очень красиво. Европейцев я бы даже... Вот у меня недавно был спор, настолько недавно, что аж прямо сегодня. И мы говорили, а все-таки кому Зеленский подчиняется? Британцам либо европейцам уже? Может быть, уже все-таки европейцы перехватили бразды правления. Но в моем представлении европейцы – это воскресный папа. То есть тот, который должен энный процент своей зарплаты отдавать на то, чтобы мальчиш-плохиш рос, и молчать. Вот это вот европейцы. А так дальше там все равно влазят те же самые британцы, у которых также в скором времени, возможно, произойдет определенная смена элит. Потому что там замечательный Кир Стармер, которого уже просят. Я все-таки жду, когда в британском парламенте на коленях будут умолять его, чтобы он оставил свой пост. Британия сейчас отличилась тем, что Шотландия поддержала проведение референдума о выходе из состава Великобритании. То есть у них тоже все хорошо. Но суть в том, что мы сегодня говорили, важна идея. Идея какая-то, которая будет объяснять населению, куда и зачем они идут. Так вот, у них идея – это будущая война с Россией. Вот и они это объясняют, и они все оправдывают, любой свой провал, любые свои действия тем, что надо готовиться к войне с Россией. И все.
5: А это идея или война, как ты думаешь, все-таки, так сказать, цель конечная?
6: Пока идея. Идея, которая все-таки, давай так, всегда было, что на войне кто-то зарабатывает. Ну, да. И мы понимаем, что честное лицо Урсулы фон дер Ляйен, честное лицо Мерца, который до этого все-таки имел взаимоотношения с наднациональной корпорацией BlackRock, вот эти все люди со светлыми честными лицами не зарабатывают на данный момент. И поэтому вот в чем сложность? Это в момент, когда вот вы запустили боевые действия в войну, это проблема в том, что появляются жирные пиявки, вот которых надо просто вот так либо дождаться, когда они насосутся и сами отпадут, либо вот брать их и отрывать уже от тела. А этих пиявок, ну, пока что оторвать не удалось. Угу. Нигде.
5: А если называть какие-то фамилии, перечислять, кто сейчас мог бы? У тебя есть вот какой-то, значит, свой хит-парад европейских политиков, кто мог бы присутствовать, так сказать, на переговорах и представлять Европу?
6: Алексей, сразу скажу, что я даже их произносить не буду. Объясню. Ну, так замечательно выстроена сейчас внешняя политика, что стоило там, допустим, просто встретиться Саре Вагенкнехт с представителем России, у нее начались судебные разбирательства. Mm-hmm. Стоило маленькую такую помощь получить Марин Ле Пен, и она чуть не села. Вот, наверное, в данном вопросе я бы предложил людям, которые работают на внешнем контуре, сделать по принципу некоторых врачей. Главное не навредить. Mm-hmm. Пока что не вмешиваться. Там свой бульон готовится в Европе, просто не вмешиваться. А хотя, с другой стороны, можно сделать по-другому. Сказать, Мерц, наш друг, высылаем в его фонд пару миллионов долларов, чтобы как бы у него все было хорошо. Ну, если в таком вопросе как бы скомпрометировать кого-то, то тогда да.
5: Для России, как мы помним, лучший президент, так сказать, Байден. Ну да?
6: Да. Это было гениально, на самом деле. Это хорошо было.
5: Да. Так, что тут еще? Ступ. Финский президент усомнил в способности России перенаправлять дроны ВСУ в Финляндию, а Евросоюз тем временем выделяет странам Балтии по 12 миллионов евро после прилетов украинских дронов. Вот эта история.
6: А вот там непонятно, там то ли 12 миллионов, то ли миллиардов, вот что-то
5: то
6: такое.
5: То ли дадут, то ли заберут. То ли выиграл, то ли проиграл в карты или в шахматы. Значит, получит 12 миллиардов евро в рамках программы военного финансирования после недавних инцидентов с украинскими беспилотниками. Вот этот вопрос, значит, с этими беспилотниками, которые мы тоже обсуждали и у нас многократно в эфире с слушателями и прочее, прочее.
6: Алексей, а это опасный прецедент, я скажу. Вот, допустим, мы представим себе, что такой есть член Европейского Союза, член НАТО, Румыния, смотрит, что какой-то маленькой стране прибалтийской 12 миллиардов сверху упало за какие-то дроны. Да, ну, представляешь, сколько сейчас в Румынии может залететь вот эти, они будут просить, те согласятся, закинут, и они будут тоже говорить, а давайте нам деньги.
5: Главное, нельзя было... Евросоюз одобрил выделение льготных оборонных кредитов на общую сумму 12 миллиардов евро. Значит, следующее. Да, страны Балтии суммарно направят на модернизацию вооружения около 12. Ну, то есть они эти деньги берут просто под низкий процент. Значит, план финансирования с Литвой уже официально подписан. А с Латвией и Эстонией Еврокомиссия готова финализировать в ближайшее время. Значит, на что пойдут деньги? Развертывание систем борьбы с беспилотниками. Антидрон, закупка современных тактических комплексов ПВО, укрепление защиты критической инфраструктуры и приграничных зон и реализация вот этой Балтийской стены дронов. Я немножко про другое. Вот эти дроны, которые, значит, пролетают или запускаются с территории прибалтийских стран. Балтийские страны отрицают, что с их территории запускаются. Значит, что они предоставляют воздушное пространство. Они просто как бы к нам залетают. Они говорят, нет, это не мы, значит, мы разрешения никакого не давали.
6: Рафик не виноват, да?
5: Да, но летит с их стороны. Нужно же что-то доказать или не нужно доказывать, что они запускают, или что? Мы просто слышим ястребиные голоса все громче и громче, типа, да надо бить и все, так сказать.
6: Ну, впрямую, наверное, бить никого нельзя и не нужно. В том плане, что все-таки, ну, европейцы, они сейчас немножко в таком... в лучшем положении находятся, потому что у них есть козел отпущения в виде Украины. Угу. Что бы там ни было, что бы там европейцы по нам не запустили, они всегда могут вот за ширмой спрятаться, и вот, смотрите, это Украина. Нам бы, конечно, было бы хорошо, чтобы хуситы где-то поближе жили бы, угу, вот, к Европейскому Союзу. Но пока что нет у нас такой возможности. Следовательно, ну, наверное, можно... Не все же дроны уничтожаются, а, в принципе, сделать такой же дрон, как украинский, тоже можно. И, следовательно, следовательно, это же какая игра сейчас? Вот эта игра такая подростковая, когда человек разворачивается спиной, там три амбалы за ним стоят, и кто-то бьет, и потом бзз. Да, а кто это сделал? Вот и угадывайте, и доказывайте. Вот и мы, в принципе, в эту игру тоже должны включиться, и какие-то неожиданные моменты могут происходить и на территории тех государств, которые не помогают якобы Украине, вот, и, ну, якобы случайно украинские дроны, вот как интересная же история была в Литве, когда прилетел украинский дрон непосредственно в нефтехранилище, прилетел в поезд, и тут попробуй разбери, кто что запустил. Понимаю, да, и тогда поменялось непосредственно, ну, кабинет министров подал в отставку. Хорошо это? Хорошо. Хитро? Если это, допустим, мы сделали, то очень хитро. А если это случай, ну, значит, боженька на нашей стороне.
5: Вот смотри, значит, с одной стороны, тоже здесь разделяю. И всегда говорил, так сказать, тоже аккуратно. Лично мне часто не хватает как бы изящных решений.
6: Вот.
5: Да? Изящных, да. Каких-то таких, чтобы это было наглядно, убедительно, значит, но при этом очень остроумно. К сожалению, маловато. Ну, труба, например, в Курске изящно, это было, так сказать.
6: Да, да, это феноменально. Это... Да. Нестандартное мышление. Вот таких людей надо приводить, которые будут приводить в ужас других.
5: Вот смотри, да, с одной стороны, хорошо, вот есть этот путь. С другой стороны, вот кажется, что ведь, ну, как бы задача, ну, и там СВО, и мы тоже много раз об этом говорили, да, что, так сказать, это все равно реакция России. То есть сделали все для того, чтобы это было именно так. И кажется, что сейчас происходит нечто похожее. Делается многое для того, чтобы, так сказать, было принято или изящное решение, или неизящное, то, так сказать, вот как глаз народа, части народа, да, шарахнуть и прочее, прочее. Так в этом же смысл, как будто бы, в этом задача той стороны, назовем Запада, хотя я против этих штампов, но все равно. Значит, задача Запада втянуть, значит, показать, что вот агрессор для того, чтобы развязать эту большую, никому не нужную эту. И получается, что мы ведемся на эту в определенном
6: вот
5: смысле.
6: Вот поэтому я и говорю об изящных решениях, которые, когда, ну, мы же знаем, как работает европейская бюрократия. Это у нас есть вопросы, но слава богу, у них это еще в разы медленнее работает. И вот случается какой-то инцидент, но они как, разобрались, кто взорвал северные потоки? Ну, как там, какое решение суда уже? Уже нашли виновных? Наказали виновных? Там до сих пор уже ищут все время новых каких-то украинцев, уже до, ну, женщины легкого поведения дошли и начинают рассказывать, что это вот Ихтиандр в юбке там погружалась и вытворяла ужасные вещи с трубой. Но вопрос в том, что нужно действовать изящно, чтобы как бы и все понимали, но доказать ничего нельзя было. Да, пересмотрите фильмы, можно там «Идеальное преступление», какие-то детективы смотрите, черпайте эти идеи. Но в любом случае необходимо действовать, потому что бездействие, к сожалению, порождает опасную уверенность у представителей нашего недружественного Запада. Ведь действительно то, что та картинка, которая ретранслируется туда, четвертый год, они же, конечно же, в нужном формате это все подкручивают, но чем сейчас занимаются западные ребятишки? Они убеждают, что Россия слабая, и, следовательно, не переживайте, если мы все-таки пойдем вот общим таким новым крестовым походом, то все у нас на этот раз должно получиться. Потому что, видите, вот ничего не могут сделать. Конечно, там утаивается вопрос, связанный с тем, что там весь блок НАТО помогает той же самой Украине. Ведь по факту на Украине нету ни своих спутников, нету ни своих автоматов, ни своих дронов и всего остального. Есть только свое мясо определенное. Но это все опускается. И объясняется следующий алгоритм, что да не бойтесь, мы вот если пойдем, то будем решать этот вопрос. А как я уже говорил, начать противостояние легко, остановить очень сложно. Очень сложно. И тем более, что если существует определенный паритет, это означает, что ну, не будет, как мне кажется, какой-то вот молниеносной победы. И, следовательно, это затяжной конфликт, который будет остановить очень сложно.
5: Как его избежать, вопрос? Опять мы туда к доверию, к изделиям безопасности, все вооружаются, боясь друг друга, значит, вооружаются, а остановить непонятно. Кроме как вот опять вот этих формулировок, типа вот восстановить доверие.
6: Ну, чтобы самое большое счастье европейцев и американцев в том, что мы не умеем пока что выстраивать свои сетки и свои НКО. Так бы, если бы мы действительно умели работать на внешнем контуре, мы создали бы определенные контрэлиты, которые устроили бы там заварушку. Ведь по факту, в Европе
5: что-то
6: настолько,
5: много... Значит, есть НКО, что ты предлагаешь?
6: Поднимать национальный вопрос, поднимать вопрос того, что... А почему у нас такие...
5: Качать.
6: Конечно, у нас большие налоги. А почему мы сейчас должны расплачиваться за выходки Трампа, снизить налоги на бензин? Почему вы ущемляете наших фермеров? Долой всех мигрантов. Да там... Извините меня, непаханное поле.
5: Не, но там и без нас это происходит.
6: Без нас это происходит, но оно носит контролируемый характер. Вот. Вышли студенты, побили студентов, ну и все, и забыли об этом. А если бы мы, как порядочные люди, что такое порядочный человек? Это человек, который делает гадости без удовольствия. Угу. То есть мы без удовольствия, но просто возвращали бы им долг определенный и влияли бы на эти процессы. И я скажу так, что мы не можем этого реализовать. Неужели у нас никогда не было таких подобных операций? Да было. Было. Да и в принципе сейчас... Ничего выдумывать не надо, велосипед. Вы просто смотрите, как они работали у нас и работают до сих пор. Таким же образом просто надо действовать. Но, видимо, не принято почему-то это решение. И хотя по факту я скажу, проблем у них настолько много, что вот поднеси в нужное место и в нужное время спичку, все бы вспыхнуло.
5: Но проблем, с одной стороны, много, а с другой стороны, привычного уклада, к которому они привыкли, и того самого благополучия у них тоже достаточно, чтобы, так сказать, затормозить. Ну, то есть они возмущаются, что они не могут там продавать эти жилеты, да? А, значит, почему? Ну, потому что тут типа надо экономить теперь. Ну, что я должен? У меня было все я расписал, у меня был план, значит, в два раза в неделю там ресторан, не знаю, там отдых, куда-то я еду, а сейчас мне надо, типа, или один раз, что ли, в ресторан ходить, что ли, по-вашему, потому что вы цены на топливо задрали. Ну, с какой стати-то?
6: Ну, там вопрос все-таки основной, который, я так понимаю, в крупных городах, это А. Высокий уровень наркомании, Б. Высокий уровень таких гусарских болезней, которые сейчас появились в связи с определенным понижением моральной планки поведения в обществе, и мигранты, которые... Я вот просто поражаюсь. Мигранты приехали, получают социалку, издеваются над местным населением, ржут, что эти идиоты работают, а они нет. Это такая прекрасная почва для работы, просто прекрасная. Да, там каждый день надо просто проплачивать элементарных блогеров, просто поддерживать блогеров местных. Просто бери, вот даже его не спрашивай, заливай трафик, чтобы он был максимально популярным. Подкидывай ему, чтобы он даже не знал откуда, просто подкидывай ему деньги под дверь, чтобы... Этот человек не думал, не тратил свое время на ненужную какую-то работу, а сидел дома и продолжал лупашить вопрос социальной несправедливости в Европе.
5: Франция в опасности.
6: Франция в опасности. И все. Понимаете, это все на самом деле элементарно. Но этим надо просто заниматься. Это вещи, которые вот на поверхности. Ну, по крайней мере, для меня.
5: А почему не занимаемся? Есть ответ тебе?
6: Знаешь, вот я...
5: Только не говори, потому что мы типы хорошие, у нас
6: 15 секунд. Не надо. И вот я... Не надо вот это все хорошее все брать. Я вспомню... Ким Филбин сказал одну вещь. Когда он видел, что какое-то направление начинает очень активно развиваться, его надо притормозить, он закидывал большое количество отчетов. И любое дело тонуло.
5: Тарас Сидорец, политический блогер и медиатехнолог, был у нас в гостях. Спасибо огромное.
0: за 90 секунд. Первая в мире железная дорога общего пользования появилась в Англии в 1825 году. Через 10 лет в России была запущена Царско-сельская железная дорога. А в начале 1840-х годов стартовал грандиозный проект строительства Николаевской железной дороги. Она соединила Москву и Санкт-Петербург. В нынешних ценах на стройку века было потрачено 1,5 триллиона рублей. Император Николай I принимал в ней личное участие. Именно он решил прокладывать маршрут в обход Новгорода. Так выходило короче и дешевле. В работах методом подряда принимали участие 40 тысяч человек. В основном крепостных. Согласия у них не спрашивали. Кормили и выплачивали денежное вознаграждение. Но обложили штрафами, которые сводили заработки к минимуму. Паровозы и рельсы использовались отечественные. Иностранцев допустили туда, где сами не справлялись. Для связи между станциями установили телеграф компании «Сименс». За 8 лет было построено 34 станции. Протяженность железки составила 645 километров. Билеты в первом, втором и третьих классах стоили дорого. Но тем, кто хотел сэкономить, предлагались поездки в товарных вагонах и открытых платформах со скамьями. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 7 вечера, в Симферополе и Пскове столько же. В студии Анна Грозлова. Здравствуйте. В этом выпуске. В Астане подпишут соглашение по строительству АЭС в Казахстане. Растет риск ввоза контрабандного оружия с Украины в Россию и Белоруссию. Более 580 вузовских программ разработано в России в рамках реформы высшего образования. Подробности далее. 2 межправительственных соглашения по строительству первой атомной станции на территории Казахстана планируется подписать 28 мая в Астане, заявил глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев. Он пояснил, что в рамках подготовки строительства АЭС была проведена большая работа, примерно 95% подготовительных работ уже проведено. К концу года корпорация будет иметь первый отчет об изыскании, который позволит точно выбрать место расположения станции и определить некоторые особенности технологического проекта. Лихачев отметил, что активная фаза строительства АЭС в Казахстане начнется в 2027 году. Растет риск ввоза контрабандного оружия и боеприпасов с Украины на территорию России и Белоруссии, заявил первый заместитель директора, руководитель пограничной службы ФСБ России Владимир Кулешов. Он также добавил, что украинские спецслужбы пытаются создать сеть пособников из числа жителей украинского приграничья и новых российских регионов. Кулешов уточнил, что такое развитие событий требует от российских и белорусских пограничников своевременного и слаженного реагирования на угрозы пограничной безопасности. Он также отметил, что добрососедские связи между двумя странами опираются на более чем 30-летнюю современную историю сотрудничества в этой сфере. Москва заявила Гаге о готовности искать пути к урегулированию на Украине, сообщили РИА Новости в посольстве России в Нидерландах. При этом ведомстве отметили, что для этого требуется готовность Киева и его европейских хозяев. Посол России в Гаге Владимир Тарабрин ранее провел встречу в МИД Нидерландов по инициативе российской стороны и привлек внимание королевства к систематическим атакам ВСУ на российские регионы. Зеленский попросил американского президента Дональда Трампа нарастить поставки комплексов ПВО и ракет для них. Соответствующее письмо направил лидеру США, о чем сообщило украинское издание «Киев Индепендент». В том числе в том письме подчеркивается, что поставок в рамках механизма поддержки «Prioritize Ukraine» Requirements List уже недостаточно. Наихудшая ситуация сложилась с боеприпасами для систем противоракетной обороны, в частности, с ракетами РАС-3 для систем ПВО «Патриот». Россия и Сомали обсудили перспективные направления двустороннего сотрудничества в оборонной сфере, сообщила наша Минобороны. Отмечается, что встречу провели заместитель министра обороны Василий Осьмаков и замминистра обороны Сомали Омар Али Абди. В ведомстве отметили, что переговоры прошли в атмосфере взаимопонимания, а также они продемонстрировали дружественный характер российско-сомалийских отношений. Почти 600 вузовских программ разработано в России в рамках перехода на новую модель высшего образования, сообщили в аппарате вице-премьера России Дмитрия Чернышенко. Уточняется, что заместитель председателя правительства открыл заседание итоговой коллегии Миноборнауки. С основным докладом выступил глава ведомства Валерий Фальков. Также отмечается, что в системе высшего образования продолжился рост контингента студентов. В 2025-2026 году заполнено почти 100% контрольных цифр приема. Следующий выпуск в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Вечер на «Радио Спутник».
2: 4:08, среда, 27 мая, 26 год. Еще раз всем добрый вечер, который мы продолжаем на радио «Спутник». Напоминаю, что профессор Евстафьев в отпуске, но это не отменяет хороших, интересных, познавательных и актуальных эфиров на нашей частоте. У нас очередной гость Алексей Чедаев, политолог и философ, которого я очень рад приветствовать. Предвосхищаю интересную беседу. Алексей, салют, здравствуйте.
3: Да, добрый вечер.
2: Так, ну, начнем с трехдневного визита, начнем нашу беседу с трехдневного визита российского президента в Казахстан. Значит, у Трампа тут всякая символика. Естественно, значит, в международном аэропорту Путина встречал Токаев лично. Значит, 3 дня будет длиться визит, это государственный визит. 27 мая неформальные переговоры. 28 мая двусторонние мероприятия с участием делегации российской. В 28-го же начинается Евразийский экономический форум, и 29-го заседание Высшего Евразийского экономического совета на уровне глав государств-участников ЕАЭС. Что думаете по этому, по поводу, так сказать, этого визита? С вашей точки зрения, вкладывается ли он в эту цепь Карл Трамп, Трамп Си, Путин Си, значит, сейчас Путин, Путин Токаев. Это одна цепь какая-то из этих визитов? Какая-то есть там нить, стержень один? Или, или нет? Или это не связанные между собой встречи?
3: Я думаю, что они непосредственно связаны. Я бы еще, конечно, Аракчи добавил сюда.
2: Аракчи, конечно, да.
3: Значит, да. Тут действительно мы понимаем, что Армуст заблокирован с двух сторон, не только с иранской, но и с американской. Вот, и что для Ирана сейчас вот этот вот коридор Каспийский становится критически важным. То есть просто, ну, как бы, что называется, вопросом выживания. Я думаю, именно поэтому и Аракчи летал в Москву. Я думаю, что об этом говорили наш президент с Си. Вот. И, конечно, без Казахстана этот вопрос тоже не решается. Вот. То есть, как бы, как сейчас выглядит вся эта логистика, ну, это важный вопрос. Вот. Более того, я тут внимательно изучил, готовясь к эфиру, статью, которую наш президент опубликовал, собственно, да, вот, вот по традиции, да, в преддверии, собственно, визита. Там, конечно, подробно перечисляется именно все то, что нас экономически связывает, нас как страны, в первую очередь, да, то есть тот уровень, ну, даже как бы не взаимозависимости, это неправильное слово, а уровень взаимовыгодного сотрудничества и взаимодействия, да, и товарооборот, и логистика, и производственные проекты, и накопленные инвестиции, вот, и вот это все, да, то есть...
2: И АЭС, да, я тоже посмотрел, я прочитал все, не скажу, что прям вот внимательно там изучил, но прочитал, да, всю статью, да. Ну, такая комплиментарная, так сказать, а что другого там, другого ожидать. Тут еще, прости, что перебил, значит, на подписанных 16 соглашений, а основным в рамках визита станет, значит, заявление о семи основах дружбы и добрососедства народов России и Казахстана.
3: Угу. Да, вот да, это прямо большое дело, ну, особенно здесь тоже важен контекст, да, потому что в последнее время, в общем-то, в Казахстане, конечно, активизировались, собственно, НКО, да, понятно, откуда финансируемые. В Казахстане регулярно происходят всякие разные события, которые у нас тут тоже очень так отражаются именно, ну, как бы воспринимаются как там, ну, или опасно, или недружественно, или еще как-то, ну, вот в этом духе. Но, вот, и в то же самое время именно Казахстан стал, конечно, ну, основным каналом транзита, значит, для вот товаров из Китая, которые мы везем, значит, ну, кстати, самых разных товаров, да, так осторожно выразить. Вот.
2: А можно, как у философа, вас хочу еще спросить, тут вот эта любопытная вещь. Значит, визит Путина проходит на фоне, вот на прошлой неделе в общественно-политическом дискурсе, значит, появилась еще одна тема. Мало нам было красно-белого противостояния, так тут вдруг еще начали спорить, значит, про Орду. Орда – это хорошо или Орда – это плохо? А, потому что Токаев же сказал тоже, что мы, они наследники Орды. А у нас она, вот эта тема с Ордой там периодически, так сказать, всплывает, но на прошлой неделе прямо она получила какое-то дополнительное значение. Несколько сразу, так сказать, высказалось медийных персонажей по этому поводу. Я, кстати, был участником в одной из программ. Караганов, например, Сергей Александрович, тоже, так сказать, сказал, а вот Орда хорошая была. На что, так сказать, вот есть лагерь, который говорит, да как же хорошая, но пир устраивали на телах князей наших, значит, а вы говорите хорошая, там, церкви жгли. Да как же жгли, говорят, значит, сторонники Орды. Наоборот, восстанавливали независимость церкви. Мы должны быть благодарны Орде. Мы есть Орда. Вы в этом дискурсе, так сказать, у вас есть какая-то вот своя позиция?
3: Давайте я для начала, пожалуй, отвечу не как философ, а как гендиректор НПЦ «Ушкуйник». Ага. Вот, «Ушкуйники», как мы помним, несколько раз сожгли дотла, значит, столицу Золотой Орды.
2: Да.
3: Вот, да, в соответствующие времена. И, значит, убили, ограбили, изнасиловали примерно всех, кто там жил в этот момент. Ну, вот. Так что, значит, не только их ханы на костях наших князей пировали, да, мы, в общем, как бы вполне себе тоже, значит, много чего им поделали, да, этим самым ордынцам. Вот. Да, разное было в отношениях Руси с Ордой. Вот. Ну и опять же фамилия-то Чадаев, то есть, да, она же восходит к Джагатаю, второму сыну Чингисхана, на секундочку, да, вот, и понятно, кто мои предки, да, это, собственно, ордынские мурзы, которые когда-то давно приехали на службу к московским князьям, собственно, на улицу, которая так и называется Ордын, вот, да, и, значит, местные московские бояре ворчали и бухтели, вот, понаехали здесь. Вот всякие, да, то есть эта история тоже сохранила, да, ну, а потом как-то ничего, так крестились, значит, переженились, русифицировались, ну, и вот он я.
2: Значит, вы непосредственно как бы участник этого, ну, в смысле, вы не частица этого дискурса, как такая сущностная, имеется в виду.
3: Заметьте, да, с обеих сторон, и со стороны ушкуйников, которые жгли сарай, вот, да, и, значит, со стороны своих непосредственных предков, которые дали мне фамилию.
2: Как думаете, случайно ли или нет появился этот дискурс, значит, и почему он вдруг, а может быть, не вдруг он появился, и вообще важно ли, так сказать, а кто потомок Орды или не важно сейчас?
3: Я вам поделюсь тоже интересным своим таким инсайтом, наблюдением, когда я был в Астане как-то раз, причем тоже с какой-то правительственной делегацией.

0: 5 лет,
1: Да.
0: понимаете? Ну вот, социологию запросила Орда. Вот, мне это почему-то именно эта формулировка совершенно обычная на казахстанском, так сказать, административном языке, вот, произвела на меня настолько неизгладимое культурное впечатление, да, что, значит, я ее потом несколько дней переживал, что вот Орда может запросить социологию.
1: Ну, это же в определенном смысле данные, информация, ценность, деньги, это в определенном смысле. Ну, хорошо, не золотом, но цифрами, отчетами, да. Да, ну, это тоже, в общем, можно рассматривать. Так, ну, а по поводу все-таки этого появившегося спора.
0: Ну, смотрите как. Здесь же опять важен контекст. Вот. У нас есть не очень многочисленная, но достаточно такая заметная и шумная группа интеллектуалов, позиционирующих себя как такие умеренные русские националисты, которые вот с этим ордынским дискурсом ведут, значит, священную войну на протяжении многих лет. Что вот, значит, сама эта идея там в какой-то степени ребрендинга Орды, да, тут помните, еще недавно была новость, как в Туве орден Субудая, значит, учредили и стали вручать его там за заслуги. Ну, потому что считается, что Субудай был тувенец. Ну, вот один из полководцев, собственно, Батухана, который как бы как раз на Русь ходил, ну, во время вот Батыева нашествия. Вот, да, и это, в общем, это старая тема. То есть вот, ну, вот в дискурсе русских националистов вот этих, как бы все это ордынство, это считается такой еще один способ как-то обидеть, унизить и угнетать, собственно, русских людей. Вот. Ну а попутно уже в современном измерении, так сказать, какое-то оправдание там для, значит, завоза мигрантов, там вот этой вот всей многонациональности, поликультурности, короче, значит, такого, значит, скрыто антирусская тема. А вот типа противостояние Руси с Ордой, это как раз, значит, про то, что Россия – это Европа, вот, да, что мы, ну, вот щит, как восточный щит Европы как раз таки от вот этих диких азиатских орд. Вот, да, ну, само слово «орда» с маленькой буквы у нас же такое, да, это какие-то, значит, очень нехорошие люди, которых очень много, и которые пришли явно, значит, за чем-нибудь нехорошим. Вот, да, как бы.
1: Но извините, вот вы, значит, вы так, я ни в коей степени не являюсь ни адвокатом, ни представителем, но вы, так сказать, вот на националистов. Но позвольте, значит, мы все, вот я тоже выходец из советской еще школы, значит, оканчивал российскую уже современную, но пошел в Советском Союзе. Но татаро-монгольское иго все-таки было у нас. Нам, по крайней мере,
0: Скажем.
1: так говорили. А что такое иго, да? Это гнет, как бы, это упряжка. То есть нас иго это связывало, удерживало, сдерживало, значит, и все время угнетало и являлось нашим бременем 300 лет. А сейчас нам говорят, ну, как бы, это просто время такое, как бы, геополитика, там все прочее. Ну, что делать? У нас межусобица
0: Да
1: была, мы
0: не
1: сами...
0: так-то не
1: Да.
0: так. Так да не так. Потому что, ну, важно, давайте поймем вообще, откуда в советских учебниках и в советской официальной историографии появилось вот это понятие татаро-монгольского ига. А оно туда пришло, в общем-то, ну, там, через пару итераций, но непосредственно от Карамзина. И, значит, как раз-таки очень таких западнически настроенных российских, значит, либеральных просветителей, у которых была концепция какая? Вот мы отстали от просвещенной Европы. А почему отстали? А потому что вот несколько веков были под этим самым игом. Вот, в то время как Запад развивался, там изобретал всякие гаджеты, открывал Америку, вот, да, там и так далее. И вот поэтому, значит, мы такие отсталые, и нам нужно, значит, догонять этот самый Запад, в том числе искореняя в себе вот эту азиатчину. Причем под азиатчиной понималась деспотия, понималось как раз отсутствие прав и свобод личности. Ну, именно, то есть изначально это как раз-таки концепция, она родом из такой очень вестернизированной аристократии Романовской империи. Ну, от этих людей. Ну, и, значит, понятно, что там золотой век русской литературы, да, там Пушкин, тот же Чаадаев, вот, да, как бы они все плюс-минус так и думали. Вот. Об этом же, да, то есть...

0: Это картина мира, в которой с Запада всегда идет добро, значит, свет, просвещение, наука, технологии, искусство и прочая культура и цивилизация. А на Востоке азиатчина, варварство, деспотизм, угнетение, значит, и вообще все плохо.
1: Ну и дань все-таки. Но мы же не можем деться там. Но в Карамзин не Карамзин. Но мы знаем, значит, в Донской, Куликовская битва. Значит, Иван III перестал платить дань Орде. Значит, Иван Грозный окончательно уничтожил осколки Орды. Но это же элементы противостояния. Это же элементы противостояния.
0: Опять же, так да не так. Ну, потому что как раз в тот период, в том числе как раз в эпоху Дмитрия Донского, было же две Руси. Русь московская, собиравшаяся, еще она называлась московская, она только собиралась вокруг московского князя. Да, то есть можно сказать, что да, значит, та, которая платила дань Орде и забрала ярлыки у ханов, значит, да, на Великое княжение. И Русь литовская, значит, где, заметьте, дань-то никто никакую не платил, никакой Орде. Вот, да, где как раз-таки, значит, были вот эти вот свои Гедиминовичи, значит, да, где было вот это самое все свое. Да, но при этом, значит, вот через какое-то время оказалось, что из вот этой вот Московской Руси выросла гигантская, значит, да, страна размером с пол Евразии, да, по сей день самая большая на планете, вот, а из, значит, вот этой Руси литовской фигня какая-то выросла. Ну, вот, да, значит, ну, такая стыдная, ну, вот, да, вот это вот самое, прибалтийские вымираты, как бы, значит, ну, как бы смешно сказать, в общем-то, ну, то есть ничего хорошего не получилось у них от того, что вот они, как бы, в отличие от нас, такие же русские люди, значит, но вот, как бы, были, что называется, сами по себе, потому что Орда, вот, кроме всего прочего, дала нам, значит, целый ряд вещей, которых, в общем-то, у нас до Орды не было. Ну вот, самое, кстати, сильное – это как раз-таки пресловутая ямная почта и дороги. Вот, да, то есть возможность связи быстрой, которая позволяла преодолевать быстро, по крайней мере, информации, ну и движению, как бы, людей, значит, и так далее, гигантские пространства. И это во многом способствовало тому, что централизованная государственность на этом гигантском нашем пространстве стала возможна. Вот, потом, ну, самое лучшее в средневековье – конница. Вот, понятно, что, значит, да, там, это самая знаменитая русская конница, это же, конечно, прямой наследник той самой ордынской конницы, да, там те самые татары на русской службе, Андрей Серкис, и важно понимать, что как раз-таки на Куликовом поле, значит, именно татарская конница, выступавшая на стороне Дмитрия Донского, значит, била генуэзскую пехоту, выступавшую на стороне Мамая, вот, тоже, да, важно и это тоже помнить. Вот, да, причем...
1: Почему важно помнить и говорить? Вот, кстати, мы 15 минут увлеченно, это же классный, по-настоящему интересный разговор. Но он очень специфический, узкосегментарный такой, так сказать. Ну, ну хорошо, да. Но почему это важно сейчас, в 26-м году, в эпоху, и дальше идут там, значит, эти штампы формирования нового мирового беспорядка или порядка, значит, противостояние?
0: А вот сейчас скажу. Да. Вот смотрите. Значит, вот как с тех пор, как появилась так называемая мягкая сила, тоже же западное изобретение, одним из важнейших инструментов этой самой мягкой силы стала так называемая политика памяти. Возникли вот эти институты национальной памяти, кстати, в Варшаве, потом в Киеве, вот, которые занялись как раз-таки переписыванием истории национальной, значит, стран в угоду уже с актуальным историческим концепциям. Ну, в частности, вот, да, значит, история Великой Отечественной про то, что, значит, никто никого там не освобождал от нацизма, а просто были два злодея, Гитлер и Сталин, и мы героически страдали от обоих. Вот, ну, вот это все, да, там, они как раз, тут те и памятники, тут те и учебники, тут те и все. То есть история стала, значит, инструментом политическим, причем очень адресно и целенаправленно используемым для стравливания народов друг с другом. И то, что сейчас происходит у нас на Украине, это как раз одной из причин, приведших к этому, являлась вот эта вот политика памяти, целенаправленно осуществлявшаяся на протяжении многих лет. Сейчас мы видим признаки того, что вот подобная же политика памяти исподволь работает и на то, чтобы, конечно, создать новые точки напряжения уже между нами и нашими азиатскими соседями. Вот, да, то есть растравить старые раны, растравить старые обиды, вспомнить, кто когда кого как именно угнетал, значит, и как именно, значит, да, то есть у нас, ну, на секундочку, в этом году еще 110 лет со дня, с момента вот этого восстания 16-го года, да, значит, 1916 года, как бы, которое тоже было очень тяжелым и кровавым именно вот в Туркестане тогдашнем, ну, то есть в основном на территории современного Казахстана. Да, это когда их попытались тоже забирать в армию на Первую мировую войну, они не захотели идти. Ну вот, и дальше империя, так сказать, очень жестко подавляла эти выступления. Вот, совершенно забытые у нас, никак не отраженные в нашей историографии, но у них сейчас это, ну, почти как Голодомор. Вот, да, то есть, значит, стоит тоже тема про то, как, значит, злые русские эксплуататоры, колонизаторы и агрессоры, значит, убивали казахстанских борцов за свободу. Вот, да, это тоже как бы часть вот этой политики памяти, направленной на то, чтобы вырастить поколение, которое, значит, через какое-то время захочет как бы сводить с нами вот эти счеты. Вот, поэтому, конечно, это важно. Это очень важно.
1: Но это все, это можно было бы в красно-белый туда, так сказать, спор. А тут вот это ордынство просто в какой-то момент, вот действительно, ведь тема ордынства вот эта вот, она появилась даже не сейчас у нас в тележеньке, значит, или в Максе, не знаю где там. Значит, вот в последнее время я впервые услышал об этой теме, между прочим, из уст Папы Римского. Не нынешнего, а предыдущего. Значит, был визит Папы Римского в Монголию. И Папа Римский тогда президенту Монголии сказал что-то о монгольском мире. Пакс Монголика, да, ну или там, я надеюсь. Вот тогда, так сказать, я впервые задумался об этом, как бы восстановлении, реставрации, не знаю, как назвать, ренессансе, так сказать, вот этого ордынства. И после этого все пошло, чаще и чаще стали возникать эти разговоры. Это любопытная просто вещь. Почему она вот в слом эпох, так сказать, ну, можно, наверное, действительно объяснить, типа, Запад, противостояние Запада этого и глобального Юга, да? Ну, тогда, получается, не Запада, а Востока, что ли? Не знаю просто, так сказать.
0: Ну, вот. Раз уж вы вспомнили Папу Римского, есть такая очень неудобная фигура для наших отечественных националистов. Вот, это, значит, князь Александр Невский, который, на секундочку, несколько лет решал как раз-таки, да, значит, что ему принимать в той ситуации после Батыева нашествия, да, когда разоренная страна, да, значит, это корону от Папы Римского, как сделал, кстати, Даниил Галицкий в Червонной Руси, или ярлык от хана. Вот, и он выбрал осознанно ярлык от хана. Вот, да, то есть, значит, причем именно с тем обоснованием, что, значит, чем все это, да, и то зло, конечно, и татары, и латинине, но, значит, у татар есть преимущество, они нас, по крайней мере, не вынуждают переходить в свою веру. Вот, и вот это самое главное, да, то, что на самом деле нас объединяет с условным и Казахстаном, ну, вообще с глобальным югом против глобального запада. Вот, значит, не мы им, не они нам не навязывают свою веру. А вот глобальный Запад, значит, свое запрещенное в России ЛГБТ, значит, в разных видах навязывает примерно всем и каждому, на каждом шагу.
1: Ну, так сказать, а те навязывают, что ЛГБТ нужно бить, например, вот непременно. Знаете, вот, ну, непременно надо, так сказать, как-то этому этот, ну, разве нет?
0: Ничего подобного.
1: Нет,
0: ничего подобного. У нас, значит, в том-то и дело, что, значит, у нас это вообще воспринималось совершенно в другом контексте, не как...
1: У нас да, у нас да, у нас да, а на глобальном юге, так сказать, разве нет?
0: Да, примерно то же самое, это же другая логика. Это же не какой-то там, это просто привычки такие у людей. Вот,
1: ну да, все, мы ЛГБТ, запрещенная идеология, мы сейчас прерываемся на выпуск новостей и рекламы, после чего продолжим. Философ Алексей Чедаев у нас в гостях.

0: Киев, Варшава, Брюссель, Вильнюс, Лондон, Берлин, Будапешт, Белград. Статус отношений – все сложно. Но это «Как посмотреть». Дмитрий Василец меняет настройки резкости, усиливает контрасты и добивается полной ясности. В программе «Четко, понятно». По средам в 8 вечера о политике без фонового шума. Четко, понятно. С Дмитрием Васильцом на радио «Спутник». Есть что сказать?
1: Говорите.
0: Плюс 7-495-95-95-91-2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать.
2: Как отличить международное право от международного лева? И как разобраться в хитросплетениях международных отношений, сохранив при этом трезвый ум и твердую память? Подскажу вам я, Сазонова Кира Львовна. Каждую неделю с вами и со здравым смыслом. На радио «Спутник».

0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.
1: «Радио Спутник». Новости.
2: Студия Анна Грызлова. Здравствуйте. Один человек погиб, двое ранены в результате удара дрона в ЛНР, сообщил глава региона Леонид Пасечник. Он уточнил, что украинский дрон нанес удар по автомобилю в Сватовском районе. Кроме того, три человека пострадали в результате атак дронов в Северодонецке Луганской Народной Республики. Добавил Пасечник, там, по его словам, удары были нанесены по автомобилю и зданию коммунального предприятия. Глава региона отметил, что всем пострадавшим оказывается вся необходимая помощь. Также, как только что сообщил Пасечник, украинский беспилотник нанес удар по зданию гимназии в ЛНР. В момент удара в здании не было детей, никто не пострадал. Зеленский должен предстать перед военным трибуналом за удар ВСУ по общежитию в Старобельске, заявил депутат Европарламента от Словакии Любош Блага. В понедельник МИД России заявил, что атака ВСУ на колледж в Старобельске переполнила чашу терпения, в связи с чем вооруженные силы России приступают к нанесению системных ударов под предприятием украинского ВПК, а также центром принятия решений и командным пунктом в Киеве. Министерство рекомендовало иностранным гражданам, включая персонал дипмиссии, покинуть Киев как можно скорее. По этой причине Министерство иностранных дел Испании вызвала посла России Юрия Клименко. Ранее российский посол в Гааге запросил встречу в МИД Нидерландов после атаки ВСУ на колледж в ЛНР. Последний месяц характеризуется беспрецедентным количеством атак по инфраструктуре Запорожской АЭС и Энергодары, заявил генеральный директор Росатома Алексей Лихачев. Он добавил, что украинские военные просто хотят измотать людей. Идет охота за личным автотранспортом, выжигаются автобусы. Кроме того, по словам Лихачева, Россия не видит должной реакции Международного агентства по атомной энергии на удар Украины по Запорожской атомной электростанции и будет эту реакцию требовать. Глава Росатома подчеркнул, что МАГАТЭ должно сохранять свой профессионализм, который заключается прежде всего в обеспечении безопасности ядерного объекта такого масштаба. В России цены выросли на 3,22% с начала года, свидетельствуют данные Росстата. Отмечается, что инфляция в стране на неделе с 19 по 25 мая составила 0,07% после дефляции на уровне 0,02% за период с 13 по 18 мая. Кроме того, средняя розничная цена бензина в России с 18 по 25 мая выросла на 0,34% до почти 68 рублей за литр, а дизельного топлива на 0,46% до почти 79 рублей за литр. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов смотрите и читайте в Макс-канале «Радио Спутник». Подписывайтесь. Мы внимательно следим за всеми событиями, которые происходят в стране и мире. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
1: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2. Санкт-Петербург, 91,5 FM. Вечер на «Радио «Спутник».
3: 19.33, мы продолжаем прямой эфир. Меня зовут Алеша Тимофеев. Алексей Чедаев с нами на прямой связи. Политолог и философ. Алексей, еще раз приветствую вас. Здравствуйте, да, слушателям. Предложу написать вопросы, комментарии. Если есть телеграм-канал, ВКонтакте, Рутюб, мы все видим, все читаем. Значит, мы начали разговор с трехдневного визита президента Путина, российской делегации во главе с президентом Путиным в Казахстан. Большое мероприятие должно там состояться. Значит, вот тут еще одна любопытная вещь. Международная повестка в рамках заседания Высшего Евразийского экономического совета. Значит, обмен мнениями по региональной безопасности, а также обсуждение планов Армении по европейской интеграции. Армянский делегат будет, кстати, участвовать в заседании. Что-то как-то прокомментируем?
4: Ну а что? Вот в Армении остались уже считанные дни до выборов. Вот, и там сейчас все очень обострено и внутри, но из интересного это то, что, по сути, это выборы не столько про внутренние дела и симпатии, сколько про геополитический вектор движения. Вот, да, то есть Пашинян рассказывает всем, как они завтра будут в ЕС, будут сказочно богаты и счастливы от этого. Вот, а его противник противники говорят, что, значит, вот от ЕАЭС мы уже получаем вот это, и скоро перестанем, если, значит, ну, дотрындимся, проще говоря. Вот, а, значит, когда будем в ЕС, ну, хороший вопрос. Вон Турция сколько десятилетий в предбаннике стоит. Вот, да, ну, в общем, и здесь контекст тоже понятен, что Пашинян говорит о том, что мы завтра будем в ЕС, имея в виду, конечно, украинский сценарий. Вот, не в смысле даже войны, вот, да, а в том смысле, что, значит, вот, ускоренную евроинтеграцию дает возможность, значит, ну, расторговать свою геополитическую позицию. То есть мы, значит, нас туда быстро возьмут, говорит он, потому что мы тоже войдем в ряды как бы антироссии, да, вот там из ЕАЭС выйдем, из ОДКБ выйдем, значит, там базу в Гюмри демонтируем, ну, вообще как бы от, значит, русского влияния избавимся. Но оно не очень-то у него получается. То есть единственное, так сказать, почему он все-таки держится и почему его электоральное ядро как-то еще держится, связано просто с тем, что его противники расколоты. Они как бы атакуют его, что называется, несколькими разными колоннами. Там отдельно Карапетян, да, отдельно, соответственно, вот предыдущая власть, ну, собственно, вот это вот Сарксян, Кочарян. Вот, значит, вот только поэтому.
3: Да, значит, Армению коротко мы обсудили. Еще тут любопытно. Значит, к заседанию в расширенном составе будут подключиться представители государственных наблюдателей. Президент Узбекистана, вице-президент Кубы. Вице-президент Кубы Сальвадор Вальдес, Сальвадор Вальдес Меса и министр промышленности, рудников и торговли Ирана Мохаммад Атабак. Об этом говорит Ушаков. Ну вот смотрите, прямо сейчас, значит, угрозы в адрес Кубы и то, с чего мы начали, да, и ситуация в Армузе, так сказать, на Ближнем Востоке. Сегодня Трамп атаковал катера, Америка атаковала иранские катера в проливе. И в это время, так сказать, вот собираются разговаривать в рамках вот этого самого противостояния глобального юга и коллективного Запада. Но мы видим, что и Запад не такой коллективный. И юг, оказывается, тоже, так сказать, не такой уж и глобальный. А так ли это?
4: Ну, что касается США и Кубы, то тут все понятно. Тут есть тоже сразу два больших контекста. Вот. Один такой, что, конечно, Трампу после неудачи в Иране и, значит, за оставшийся короткий период до, значит, промежуточных выборов Конгресс срочно нужна какая-нибудь перемога, вот, и Куба представляется, по крайней мере, удобной целью, значит, для того, чтобы вот там на ней сорвать злость после того, как, значит, получили по щам в заливе. Вот, да, и поэтому, да, поэтому давление на Кубу, но это одна часть контекста, а другая часть контекста уже внутриполитическая, собственно, американская, потому что есть скрытая конкуренция между Дивенсом и Рубио за, собственно, номинацию, а кто же будет следующим после Трампа кандидатом от республиканцев. И, конечно же, вот этот латиноамериканский вектор, отсюда Венесуэла, это, конечно, тема Рубио. Для Рубио Куба это вообще, что называется, на самом деле дело всей жизни. Он все-таки сын кубинских иммигрантов, да, и вот и выдвиженец как раз-таки вот такого кубинского, читая антикубинского лобби из Флориды, да, то есть для которых вот, ну, то есть там получается примерно как еще один Израиль. То есть вот как, значит, для Израиля очень важно, чтобы Америка там уничтожала всех врагов Израиля, и, собственно, именно поэтому Нетаньяху был главным движком, собственно, втягивания американцев в ситуацию в заливе сейчас. Точно так же для вот этих вот флоридских кубинцев, значит, главная миссия Америки состоит в том, чтобы, конечно же, значит, в конце концов снести вот режим на Кубе.
3: Это так, но кажется, что Куба едет или там принимает участие в заседании ЕАЭС для одной понятной вещи, для крыши. Но она говорит, ребят, вот она приходит и говорит, все то, что вот вы сейчас сказали. Там Рубио, значит, Трамп угрожает, мы вообще не знаем, там вытянем или нет, сдюжим, не сдюжим, значит, нужна какая-то помощь. А может ли оказать кто-то помощь сейчас Кубе? ЕАЭС ли, Китай ли?
4: Ну, Китай оказывал и продолжает оказывать помощь Кубе.
3: Ту, которая поможет ей выстоять вот, в гипотетическом...
4: Главное, что поможет ей выстоять, конечно, это поставки в первую очередь, конечно, нефти. Ну вот, потому что главная проблема у кубинцев сейчас – это энергетический кризис, возникший, собственно, после событий в Венесуэле как раз. Да, потому что у Кубы все было более-менее нормально с этим, ну, до тех пор, пока Мадуро, собственно, поставлял им венесуэльскую нефть. Да, как только закончился Мадуро, закончилась и венесуэльская нефть, и сразу же, значит, да, начались блокауты, значит, отключения, аварии, ну, и страшный дефицит топлива. Даже самолеты туда перестали летать просто потому, что им там нечем заправляться, нет керосина.
3: Ну, вот, поэтому... Найдет ли эту поддержку, назовем это так, так сказать, Куба или представитель Кубы на заседании ЕАЭС?
4: Ну, как ни странно, Кубе есть что предложить. На Кубе есть редкоземы, да, там есть, значит, да, горнообогатительный комбинат. Вот, да, то есть всякое разное ценное, кроме, значит, да, вот туризма и пляжей. Да, просто, ну, до какого-то момента это вопрос не стоял настолько остро, как он стоит сейчас, поэтому, в принципе, эта помощь может быть взаимовыгодной. Другое дело здесь, вот вы правильно сказали слово «крыша», то есть, вот, а кто рискнет сейчас нарываться на конфликт с американцами, значит, и помогать Кубе в условиях вот этого вот постоянного, ежедневного, по сути, давления со стороны администрации Трампа. Да, злого Трампа. Трампа, который как бы вот ищет, на ком бы сорваться, да, или на какой стране бы, да, значит, сорваться. Вот, это действительно вопрос, который предметно интересует сейчас многих.
3: Вот по-вашему, и для Ирана, и, в принципе, для стран этого самого глобального юга, с вашей точки зрения, ситуация на Ближнем Востоке, вот эта война американо-израильская, иранская, или противостояние, как кому угодно, значит, оно продемонстрировало консолидацию этого самого глобального юга?
4: Вот нет, страны... Да. Обнажила все тамошние расколы. Ну, потому что вроде все собирались в этот БРИКС. Да, все толпой там, кто-то стал членом, кто-то наблюдателем, все такие сидели, кивали друг другу головами. А вот, значит, как раз вот в один из острых моментов вот этой войны я наблюдал следующую сцену. Начало апреля в Питере, не где-нибудь, транспортный форум, организуемый нашим Министерством транспорта. Значит, в открытии торжественно сидит наш министр, сидят два министра транспорта, один из Саудовской Аравии, другой из Эмиратов. Значит, в сторону друг друга не смотрят, потому что они друг друга ненавидят. Вообще, саудовцы с эмиратцами отдельная песня. Почему? Да, у них там в Йемене конфликт, одни одних поддерживают, другие других. Угу. В Судане конфликт, одни одних, другие другие. Арабы. Вот. Но при этом и те, как бы, значит, были под американским зонтиком. А в моменте оказалось, что американский зонтик тоже не работает. Пролив закрыли, нефть возить стало невозможно. И вот они оба по очереди, значит, говорят: «Откройте пролив, откройте, гады, падлы, твари, пролив. Я, значит, ваш дом, труба шатал, откройте пролив. Вот, мамой клянусь, откройте пролив». А в первом ряду в этом же собрании сидит министр транспорта Ирана. И вот так вот по подбородку, по бороде вот так проводит, вот так вот, молчит и улыбается.
3: Многозначительно, да. Ну, я представил себе до этого. Да, эту картину. Ну и как, так сказать, противостоять-то? Или что? Или это противостояние тоже теперь будет трансформироваться? Или как раз то, что проблемы обнажились во время этих, так сказать, сложностей, это позволит быстро там залатать, подштопать, так сказать, исправить...
4: Ну, здесь какая вещь? Как ни странно, все говорят, не только у нас, но и у них, что, конечно, одним из бенефициаров, очевидных в этой ситуации стала Москва, которая резко стала всем нужна. Потому что с Москвой могут хорошо говорить и персы, и арабы самые разные. Вот, да. Ну, я уж молчу, там, Китай, Индия и, значит, и все остальные. И я, и даже по, кроме краткосрочных бонусов в виде высокой цены на нефть и частичного снятия санкций за блокады пролива, есть и долгосрочные бонусы. То есть показала себя, значит, да, как раз-таки важным и нужным посредником. И не случайно действительно и Аракчи в Москву ездил. И заметьте, вот у нас буквально на следующей неделе открывается Питерский международный экономический форум, а он в этом году чей? Он в этом году арабский. Туда приезжают толпой самые разные арабы, вот как раз-таки из залива. Вот, да, там основные гости вообще Саудовская Аравия, но при этом там вот все и Катар, Бахрейн, вот они все, которые вот эти вот друг друга не любят, но, значит, все довольно внушительными делегациями приедут передоговариваться, да, о том, как вот, значит, мы теперь в этой новой реальности будем жить. И вот, и, возможно, в том числе и с персами, значит, да, там где-то за кулисами, на полях этого форума тоже будут какие-то разговоры. Заметьте, на нашей площадке.
3: Да. Давайте 10 минут, у нас осталось 11, если быть точным. Посвятим эти 11 минут Западу. О Востоке мы более-менее подробно поговорили сегодня. Значит, выступил замминистра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков, который заявил, что... обстановка в мире такова, что даже для диалога по стратегической стабильности и по вопросам, касающимся будущего контроля над вооружениями, на сегодня нет предпосылок. Только зримые изменения к лучшему в политике США на российском направлении могут, если это произойдет, привести нас к выводу, что такую возможность мы готовы рассмотреть. Как бы называют условия диалога с Штатами по вот, той самой стратегической стабильности. Мы еще недавно, вот тоже мы все, так сказать, вспоминаем это дух Анкориджа. Но как будто бы тогда это там договаривались, и президенты регулярно общаются. А здесь вот, значит, появляется условие, что, которое нам с вами, наверное, ну, так сказать, намекает, да, что нынешние отношения США к России... Ну, как бы не устраивает нас, только зримые изменения к лучшему в политике США на российском направлении могут привести нас, значит, к выводу и так далее, говорит Рябков. А что нас не устраивает сейчас в...
4: А вот давайте обратим внимание. Даже когда была активная фаза трехсторонних переговоров США, Россия, Украина, то в основном ездили-то и к нам, да, и так далее. Уитков с Кушнером, а какое они отношение имеют к Госдепу? А никакого. А почему? А потому что госдеповская бюрократия, по сути, саботировала все, значит, попытки Трампа и, что называется, как-то двинуть в итоге, значит, мирные соглашения и как-то, значит, улучшить диалог с Россией. Он оказался не способен, по сути, да, вот, собственную бюрократию даже принудить к выполнению тех договоренностей, да, которые он, значит, достиг на встрече в Анкоридже. Это сейчас очень видно. Да, то есть там внутри самой Америки раскол и саботаж. Вот, да, и все считают, что вот Трамп слабый, он осенью проиграет выборы, там после этого Конгресс, значит, ему вообще не даст там, что называется, там шагу ступить, он будет хромой уткой, и поэтому вообще не надо ориентироваться на то, что он там в каком Анкоридже говорил, да. Вот, собственно, по этой же причине, кстати, и, в общем-то, из Китая он уехал практически ни с чем, да, столько было, да, шуму, столько было подготовки, туда выехала вся элита американского глобального бизнеса, да, там, Маск, да, там, Кук, там, кого только не было, да, значит, вот, и, по сути, толком ни о чем не договорились, там, какие-то очень небольшие сделки подписаны, ну, просто, значит, для того, чтобы совсем уж не зря съездить. Вот, поэтому, то есть проблема Америки не в том, что она, значит, имеет какой-то хитрый план или какую-то хитрую стратегию. Проблема Америки в том, что она внутри себя настолько расколота, что, судя по всему, не может никакую внятную последовательную стратегию сейчас реализовывать.
3: Вот. Но вот смотрите, нужно это объяснить тогда. Но, значит, по российскому направлению есть саботаж бюрократический, опять сейчас, значит, дипстейт и все прочее, прочее. А по Ирану как будто бы нет, по ситуации в Армузском проливе. Саботажа этого нет, или что? Или там Трамп как-то, так сказать, изящнее, искуснее ведет себя, что ему удается там продвинуть свою линию?
4: Нет, как раз-таки по Ирану, значит, по крайней мере, у сделки есть влиятельные лоббисты, кроме, собственно, Трампа. Вот, да, в первую очередь это все те, кто взвыли, конечно, от такое резкого изменения конъюнктуры цен на нефть и, значит, закрытие логистических коридоров. Да. Компании понесли гигантские потери. Я уж молчу про цифровиков, у которых разбомбили дата-центры, да, стоявшие как раз-таки в Эмиратах, там, на берегу. Вот, да, еще угроза перерезания кабелей, ну, то есть там риски были такие, что все взвыли, да, значит, и побежали, давайте как-нибудь договариваться. Вот, да, поэтому здесь как раз коалиция тех, кто за договариваться, она оказалась достаточно мощной, она даже сумела передавить израильское лобби, которое бегает и говорит, давайте дальше воевать, да, значит, до победного конца. Вот ситуация.
3: А тут таких сил нет, которые могут повлиять.
4: Ну, конечно, да, интересантов никаких нет. Заметьте, у нас и, да, там торговый баланс со Штатами ничтожный, вот, да, по сути. И как бы, ну, то есть, да, там геополитические интересы какие-то есть, а чисто экономических, ну, собственно, нам с ними вообще особо нечего делить. Ни в позитивном смысле, ни в негативном. Вот, мы с ними не конкуренты почти ни в чем, да не партнеры при этом почти ни в чем. Ну, вот, да, ну, как бы вот просто, что называется, на разных полюсах. Да.
3: Вот. Мы единомышленники должны быть как бы по вопросам той самой стратегической стабильности. Вот.
4: Да. Вот это единственное, что всех волнует. Две страны с самым большим в мире ядерным арсеналом, превосходящим совокупный арсенал всех остальных вместе взятых в разы. Вот, да, и это действительно единственная тема, где у нас есть как бы общее пространство, общее поле разговора. Но заметьте, какие разговоры сейчас идут в американской элите. Вот манифест Карта. Да, про то, что вообще-то век ядерного сдерживания подходит к концу, все, дальше высокоточка, искусственный интеллект, значит, ядерное оружие – это уходящая натура, завтра вот как бы, да, там умный искусственный интеллект все посчитает, значит, дроны куда надо полетят, и никакие ядерные ракеты просто, значит, не вылезут из шахт, потому что, ну, вот как бы не успеют и не смогут. Вот там такой сейчас идет разговор. Да, и поэтому, в общем, эти настроения тоже влияют, и как бы ядерная повестка, она, что называется, уходит на задний план, на периферию внимания и вниз в иерархии приоритетов, ну, потому что считается, что до глобальной ядерной войны, значит, и гибели человечества все равно дело не дойдет, а, значит, все остальное, там, тяо, не тяо, ну, это как бы, в общем-то, американцев мало волнует. А та же Восточная Европа, если вдруг, значит, да, горя на синим пламенем, они вот это почти открытым текстом говорят.
3: Слушайте, а вот тоже вот интересна ваша точка зрения. Значит, а почему, как вам кажется? Вот смотрите, сейчас, конечно же, пик, ну там не пик, хорошо, в общем, сейчас напряжение между двумя странами куда выше, с моей точки зрения, да, чем в 80-е годы, в самом начале, там, значит, в противостоянии в холодной войне. Да, Першинги, значит, тогда мы помним это, все помним. Но сейчас кажется, что вот, так сказать, поднеси в спичку, и все вспыхнет. Но, тем не менее, тогда обеспокоенность ядерной угрозой была значительно выше, как будто бы. Вот вы сами говорите, сейчас люди не, как будто бы не боятся. А почему? Вот что тогда заставляло людей бояться ядерной катастрофы? Мы помним телемост Москва-Бостон, по-моему, там Амардашвили, Дуров с нашей стороны, значит, там в Бостоне кто-то сидят, разговаривают, вот ядерному миру ядерной бомбы нет, вот это все. А сейчас нет таких разговоров, никто не ведет.
4: Давайте так, вот есть глобальный рынок апокалипсиса. Он про то, чего нам бояться, от чего нам, значит, придут кранты. Вот. Тогда на нем было, как на советском прилавке, лежала ядерная зима. Вот, только. Вот сейчас, как бы, у нас там, как в западном супермаркете, 40 сортов колбасы, 40 сортов апокалипсиса. Хочешь, бойся глобального потепления.
3: Тут пандемию хочешь, тебе свеженькую, свеженькую пандемию, пандемию подвезли. Да.
4: Вот, значит, да, хочешь, бойся цифровой сингулярности, да, искусственного интеллекта, который придет и как бы всех собой заменит. Вот, да, то есть, и этот список можно продолжать еще, значит, 10 модных страшилок, одна другой моднее, а условно, ну, что ты боишься, боишься, туда ты денежки-то и несешь. И туда твое внимание тоже направлено. И, ну, значит, хотя как бы ядерная катастрофа – это самое старое, заслуженное предложение на этом рынке, значит, тотального кобздеца, да, значит, версий, вот, но оно сдает позиции на фоне агрессивного маркетинга, значит, со стороны более молодых и борзых конкурентов.
3: Вот. Классно. Да, хорошая история, хорошая история. Просто, да, вариантов конца стало больше, действительно, иди выбирай. И климат тут тебе, действительно, и искусственный интеллект, и все на свете. И метеориты, мы фильмов еще насмотрелись, там, да, метеорит на нас летят постоянно, да, какие-то, так сказать, что... Да, но все равно это же, ну, ядерная, она как будто бы страшнее, потому что реалистичнее. Вот, а почему этот товар... Этот товар со сроком годности, он давно уже на наших, знакомый нам, так сказать, это, но все равно как будто бы потерял эту актуальность. Ну, нужно ли ему возвращать ценность, вот это наше внимание к нему?
4: Ну, лично я-то считаю, что нужно, потому что от того, что он потерял актуальность, мы довольно сильно пострадали. В частности, нас перестали бояться. Мы вот сейчас достаем там из, значит, старого сарая ядерную дубину, да, машем ей, а даже какие-то там, извините, вот эти прибалтийские эмираты, вот, да, там какие-то там поляки, там еще не пойми кто, да, и прочее, значит, извините, петушиный барак из Брюсселя, значит, они смотрят и ржут нам в лицо. Ха-ха-ха, вы все равно это никогда не примените. Вот, да, значит, это все... Зачем вы нас пугаете прошлогодним снегом? Ну вот и продолжают, да, значит, создавать оборонные производства, снабжать Украину деньгами и дронами и делать нам прочие разные факты. Вон фон дер Ляйен объявила об очередном пакете с пакетом.
3: Да, 21-го. 21-й юбилейный, очко, юбилейный, да. Очко, да, очко, да, совершенно верно. Спасибо, Алексей. Интересно, любопытно. Алексей Чедаев, политолог и философ, был с нами на прямой связи. Всего доброго, до новых встреч. Не переключайтесь сразу после нас выпуск новостей.

0: Модернизация института, уполномоченного по защите прав предпринимателей. Контекст. Вакантное после ухода Бориса Титова место бизнес-омбудсмена займет глава РСПП Александр Шохин. Он предложил трансформировать этот институт из государственного в общественно-государственный. Уполномоченный может возглавить наблюдательный совет автономной некоммерческой организации, учредителями которой выступят РСПП, Деловая Россия, Торгово-промышленная палата и Опора России. Государство также будет участвовать в работе новой структуры. При этом полномочия омбудсмена сократятся. Он не сможет приостанавливать на 6 месяцев решения муниципальных органов власти. Владимир Путин поддержал инициативу Александра Шохина. Дмитрий Песков отметил важность идеи создания автономной некоммерческой организации. В связи с изменением формата в законодательство будут вноситься необходимые изменения. В РСПП заявили, что поправки уже подготовлены после консультаций с администрацией президента и бизнес-сообществом. В сферу деятельности уполномоченного входит контроль за соблюдением прав субъектов предпринимательской деятельности, участие в реализации государственной политики в этой области, рассмотрение жалоб бизнесменов и участие в выездных проверках предприятий.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 8 вечера, в Ереване и Саратове 21 час, в Челябинске 22:00. В студии Анна Грузлова. Здравствуйте. В этом выпуске. Пять бойцов подразделения «Орлан» пострадали в Белгородской области. Лидеры ЕС и НАТО пытаются втянуть США в схему нанесения поражения России. Соединенные Штаты недовольны переговорами с Ираном. Подробности далее. Пять бойцов подразделения «Орлан» пострадали в Белгородской области во время выполнения служебных задач, сообщили в региональном оперштабе. Уточняется, что ранения они получили при отражении атак украинских дронов в Валуйском округе. Бойцам оказывают необходимую медицинскую помощь. Лидеры ЕС и НАТО пытаются втянуть США в схемы нанесения России стратегического поражения, заявило российское посольство в Америке. В нашем ведомстве добавили, что в этих махинациях участие принимают и британцы. Не желая приносить жертву собственных рекрутов, они используют украинских. В посольстве России добавили, что эти попытки обречены на провал. Замглавы МИД России Александр Грушко встретился с главой правящей в Республики Сербской, Боснии и Герцеговины партии «Союз независимых социал-демократов» Милорадом Додиком. Об этом сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве. Отмечается, что стороны детально обсудили положение дел в боснийском урегулировании. Также Грушко и Додик договорились о поддержании тесного взаимодействия. Два межправительственных соглашения по строительству первой атомной станции на территории Казахстана планируется подписать 28 мая в Астане, заявил глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев. Он пояснил, что в рамках подготовки строительства АЭС была проведена большая работа, примерно 95% подготовительных работ уже проведено. К концу года корпорация будет иметь первый отчет об изыскании, который позволит точно выбрать место расположения станции и определить некоторые особенности технологического проекта. Лихачев отметил, что активная фаза строительства АЭС в Казахстане начнется в 2027 году. США пока не удовлетворены ходом переговоров с Ираном, поэтому Вашингтон может вернуться к военным действиям, заявил президент США Дональд Трамп. Он добавил, что Америка не пойдет на смягчение санкций против Исламской Республики в обмен на передачу Тегераном своего высокообогащенного урана. Под руководством лидеров России и Китая межгосударственные отношения стран вышли на беспрецедентный уровень, сказала спикер Софеда Валентина Матвиенко. По ее словам, страны самодостаточны, не подвержены внешней конъюнктуре. По мнению Матвиенко, такой диалог России и КНР служит образцом для многих, как можно и нужно выстраивать межгосударственные добрососедские отношения в нынешнее время. Политик также отметила, что обе страны также координируют свою работу в международных организациях, выступая в качестве лидеров формирования более справедливого многополярного мироустройства, консолидации стран глобального юга и востока. Более 50 экспертов из 11 стран примут участие в мероприятиях международного дискуссионного клуба «Валдай» в Санкт-Петербурге, которые пройдут с 31 мая по 4 июня, сообщили в «Валдайском клубе». Среди мероприятий третья молодежная конференция клуба, «Валдайский экспертный диалог», а также традиционная сессия «Валдай» на Петербургском международном экономическом форуме. В сессии ПМФ примут участие бывший вице-премьер Сербии Александр Вулин и помощник премьер-министра Египта. МЭФ пройдет с 3 по 6 июня. Следующий выпуск в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Четко, понятно. С Дмитрием Васильцом.
2: Вы слушаете «Радио Спутник». Здравствуйте, программа «Четко, понятно». В студии автор, политический и общественный деятель Дмитрий Василец. Дмитрий Андреевич, мое почтение, добрый вечер.
3: Здравствуйте, здравствуйте.
2: Ой, что ж, тем много. И начнем с не самой приятной новости. Точнее, приятного тут нет вообще. Глава ДНР, ЛНР, прошу прощения, сообщил следующее. На ВСУ атаковали здание гимназии. Никто не пострадал. Это очень важная деталь. На удар пришелся по кровле здания. Ну, в этот момент, в момент удара никого, собственно, там не было. Но зато прекрасно мы знаем и помним Старобельск. И вот такая последовательность, системность атак, ничем не прикрытых, на ваш взгляд, Чем она вызвана? Это что-то новое в тактике Киева, когда, ну, все мы помним еще из заседания Совета Безопасности ООН, инициированного Россией, в результате которого, ну, европейские лидеры, такое ощущение, как будто дали вольную Киеву на любые методы, включая самые грязные моральные.
3: Дело в том, что решают в любом случае не в Киеве касательно таких ударов. И очевидно, и в Вашингтоне, и в Лондоне есть определенный консенсус по этому поводу, и поэтому... Вот такая террористическая тактика, по сути, против русского народа, это на самом-то деле очень последовательная политика в целом англосаксов, потому что тот геноцид, который на протяжении вот более сотни лет проводится в отношении русского народа, мы видим здесь определенную последовательность. Это можно начинать с Талергов, это резина, когда еще Австро-Венгерская империя, людей, которые идентифицировали себя как русские, в конечном итоге просто загоняла по этому признаку в концлагеря, первые, которые в Европе, по сути, построились. Ну, а дальше, собственно, мы видели и вот уже гитлеровское нашествие, ну, а потом уже даже и вот сожжение людей в Одессе относительно недавно, в 2014 году. Естественно, вот такие удары, как по Старобельску, это демонстрация. Точно такая же, как и, собственно, удар по вот, школе для девочек в Иране, когда коалиция Эпштейна вот, решила атаковать эту страну вот, без объявления войны. И в этом отношении мы видим, что такая тактика используется сейчас повсеместно, и менять ее каким-то образом явно не планируют. А с учетом того, что обмануть каким-то образом вот Россию на переговорах не получилось, мы видим сейчас уже, что Зеленский объявляет своим различным вот подельникам в отношении того, что они в любом случае еще должны рассчитывать на то, что 2-3 года боевые действия будут в любом случае, это буквально сегодняшнее заявление, эти параметры, они четко говорят, что такая террористическая война, она будет продолжена. Ну и, естественно, тут западные страны понимают, что натовскую частную военную кампанию ВСУ на поле боя может спасти только вот прямая военная конфронтация уже с блоком НАТО, чтобы растянуть максимально наши силы русской армии с украинского фронта на другое направление. Но, собственно, это отдельная вообще тема, я уверен, о ней сегодня также поговорим.
2: Абсолютно. Вы сказали 2-3 года, сегодня же еще очень активно распространяют по СМИ заявление Меркель. Она вообще поставила на 10 лет и завершая это победой Украины. Так что там как будто бы у кураторов намного большие планы относительно Украины. С точки зрения
3: дело в том, что логика Меркель, она, как и, собственно, гитлеровская, сводится к тому, что, мол, объединенные страны Европы, они экономически мощнее, количество людей у них больше, и, собственно, вот в длинную, в такую вот войну у них есть шанс каким-то образом вот на победу. Хотя все-таки это больше попахивает суицидом, потому что рассчитывать на победу стран Евросоюза над Россией я бы не стал, потому что есть все-таки вот ядерный фактор, который, ну, как минимум, никому не даст скучать в случае какого-то плохого для нашей Родины сценария. И, естественно, вот такие заявления Меркель я бы все-таки рассматривал именно с такой вот врачебной точки зрения, потому что у бабушки уже действительно уже очень серьезные психологические проблемы.
2: Ой, в таком случае возникает много вопросов, и тут тоже, скорее всего, с медицинской точки зрения, относительно тех стран, которые хотят повоевать с Россией. В частности, да, сейчас про Прибалтов поговорим, но завершая тему, тут вышло большое интервью у руководителя погранслужбы ФСБ Кулешова в российской газете. Но вот если мы возьмем основные тезисы, так риски террористических атак со стороны Украины в приграничье Брянской, Белгородской и Курской областей сохраняются. На ваш взгляд, будет ли Киев предпринимать более изощренные методы террора и рассчитывая на свою безнаказанность?
3: Здесь очевидно, что Курская авантюра — это та история, которая рассматривается как рабочий сценарий. Поэтому в любом случае у натовской частной военной компании ВСУ разрабатываются планы в отношении подобных вот рейдов на нашу территорию. И, собственно, здесь нужно относиться к этой информации с полной серьезностью на самом-то деле. Единственная проблема сейчас у натовских наемников заключается в том, что количество вот солдат в натовской ЧВК, которая готова выполнять приказы вышестоящих командиров, вот с этим проблема, их крайне мало. Потому что практика последних лет показывает, что все эти приказы заканчиваются для большинства, кто согласился их выполнять, смертью, ну или, собственно, вот 300-ми они оттуда уезжают. И в этом отношении, вот именно в этом и сейчас и заключается, по сути, денацификация, потому что, причем в таком глобальном масштабе, это касается не только граждан Украины, и граждан Польши, Канады, США, Германии и так далее. И вот те персонажи, которые соглашаются выполнять приказы натовской частной военной компании, ВСУ, и, собственно, идут либо в различные контрнаступы, либо еще куда-то, в конечном итоге именно вот эти персонажи в первую очередь, собственно, покидают этот мир. И в этом плане здесь есть, можно сказать, глубокая философия. Потому что, естественно, если человек уже для себя решил, что он будет убивать своих соотечественников, что он предаст свой народ и за деньги коалиции Эпштейна будет, собственно, защищать частную собственность американских и британских корпораций. Если, собственно, вот человек предал свой род, по сути, ну, это как бы закономерный на самом-то деле итог, что таким образом, когда они идут в различные там контрнаступы и так далее, у них это дорога в один конец на самом-то деле. И если по-философски посмотреть на это, то действительно вот сейчас происходит очень такое серьезное столкновение цивилизаций, когда вот цивилизация, которая построила свое могущество на деньгах, на вот такой власти через вот бан, террор, насилие, смерть, страх и так далее, сталкивается, по сути, с нашей русской цивилизацией, где вот отношения между народами выстраивалось в первую очередь на взаимовыгодном сотрудничестве, взаимодействии и братстве.
2: В таком случае, анализируя все вами вышесказанное, непонятна мотивация тех стран, небольших стран. У многих из них с экономикой, мягко говоря, не очень. Если мы возьмем Молдавию, страны, там, не знаю, Эстонию, Латвию, Литву, желающие и выдающие желаемое за действительное. Я говорю сейчас про российскую угрозу, что вот якобы еще немного. И это становится аргументом для развертывания баз соответствующих, подготовки плацдармов, вбухивания огромного количества денег, призывов на там чуть ли не Калининград захватывать. На ваш взгляд, вот откуда эта самая мотивация берется у руководителей таких стран?
3: Это вы говорите про заявление МИДа Литвы в отношении того, что вот

0: пшеница, это не металл, это не редкоземельные там металлы, это не какие-то серьезные товары. Это конкретно русофобия. И это на самом-то деле очень конкурентный рынок, потому что здесь и Зеленский, и Польша, и, собственно, вот сейчас президент Финляндии Стуб в этом плане активно там работает. Ну и, собственно, Германия также является таким вот сейчас локомотивом русофобии. И в этом отношении здесь вот такое заявление, оно как раз и обозначает, что местные вот эти вот царьки, элитка, они полагают, что если вот делать такие заявления и бравировать тем, что давайте-ка сделаем из этой территории вот плацдарм для нападения на ядерную сверхдержаву, то, естественно, они это говорят несерьезно, потому что понимают, что там ядерный апокалипсис и все остальное. Ну и, собственно, тогда денег больше дадут. Тогда, собственно, через Урсулу фон дер Ляйен им, собственно, организуют там различные там посиделки натовских войск, вот базу какую-то поставят, прям чтобы вот рядом, возле российской границы и так далее, чтобы демонстрировать, каким образом они вот уже подобрались к нашим границам. И не случайно, опять же, вот блок НАТО уже заявил о том, что они сейчас готовят войска быстрого реагирования, единственная цель которых – это быстро прибыть в Прибалтику в случае чего, когда дадут отмашку с Вашингтона и Лондона. И количество этих войск, по опять же официальным натовским заявлениям, это 60 тысяч. То есть это достаточно серьезная история, и вот, естественно, это все подразумевает определенные затраты, это все подразумевает определенную инфраструктуру, и в Прибалтике местная элитка понимает, что на этом всем можно, естественно, хорошенько подзаработать. Ну, естественно, украдут там большую половину там, по дороге и все остальное, как это принято в Прибалтике, все-таки Евросоюз. И в этом отношении здесь нужно именно вот с этой коммерческой точки зрения рассматривать такие клинические заявления, потому что здесь мы видим все-таки подоплека, это конкретный вот именно вот расчет.
1: Ну, конечно, можно же, значит, деньги выделить на строительство забора, вдоль границы все заминировать. Тут же можно очень долго
0: Еще со времен Яценюка, вот с его этой стеной и так далее, он просто показал, сколько можно украсть на всем этом деле. Естественно, прибалтийские коллеги не понимают, что вот эта фишка строить мосты в никуда, вот, или железные дороги, которые там. Вот есть вокзалы, а железных дорог нету. Вот. И вся эта история, она уже просто слишком публичная, а вот никто не будет же ловить прибалтийских чиновников на воровстве каких-то там мегасооружений и так далее, каких-то стен, рвов или еще чего-нибудь.
1: Процитирую министра иностранных дел Литвы, тут очень занимательно. «Мы, Литва и страны Балтии, должны опровергнуть мифы о нашей неспособности защитить себя. Мы защищаем себя, потому что будем защищать не только свою территорию». Конец цитаты. На сегодня мне еще попался, значит, в украинских СМИ такой примечательный опрос. И оказывается, каждый второй украинец готов защищать следующие страны, там, знаешь, список, там как раз Литва, Молдавия, Польша, ну, там список внушительный, чуть ли не 6 стран. Слушайте, откуда такая мода пошла, когда каждый хочет друг друга вот так навязчиво защитить? Вот это, знаете, тоже в последнее время наблюдаю. А уж когда Зеленский предлагал лично разминировать Ормузский пролив, я молчу.
0: Это очевидно, речь идет, наверное, о диаспоре, вот, потому что туда очень много народа сбежало от войны и, собственно, от режима Зеленского, и там отсиживаются. И поэтому теоретически эти люди вот, могли подобного рода историю озвучить, потому что они уже понимают, что они освоились, что они видят свое будущее все-таки в Польше, там, в Прибалтике и так далее. И им явно не хотелось бы ехать куда-нибудь в другое место. Однако, с учетом того, как развиваются события, и с учетом того, насколько рьяно вот Прибалтика и Польша с Финляндией действуют, чтобы именно на их территории начались боевые действия, то это на самом-то деле прям вот вызывает удивление на первый взгляд. Но если мы посмотрим с практической точки зрения, потому что ведь очень важно, чтобы у наших зрителей, слушателей сложилось вот

0: четкая картина. А почему так происходит? Почему, например, с воздушного пространства Польши, Прибалтики и Финляндии летят дроны? Почему мы, может быть, недостаточно реагируем на подобного рода провокации, когда фактически это вот воздушное пространство стран НАТО используют, это фактически участие в нападении на территории Российской Федерации. И в этом всем здесь нужно, опять же, исходить из просто сухого банального расчета, потому что большинство стран Евросоюза, они сейчас отказались от участия в прокси-войне против России. И, собственно, максимально минимизировали свои затраты и отказались от участия там, в строительстве заводов для натовского ВПК и, собственно, мобилизации там, армии и всего остального. И поэтому максимально на тормозах все это дело спускают. Естественно, Вашингтону и Лондону, с учетом того, что на местах в Евросоюзе есть еще и страновая элита, которая многими процессами вот, занимается, им нужно втянуть все страны Евросоюза в прямой конфликт с Российской Федерацией. И тогда, естественно, можно использовать ресурсы всех стран Евросоюза для войны уже напрямую против России. И тогда, естественно, если это происходит, тогда получается, что нашей русской армии нужно часть войск с украинского направления отправить, естественно, уже на новый театр военных действий. А с учетом того, что, естественно, за Прибалтику или там Польшу никто ядерный апокалипсис объявлять со стороны коалиции Эпштейна условно не будет, то тут расчет на самом-то деле очень банальный. Для того, чтобы спасти от разгрома натовскую частную военную компанию ВСУ, нужно открыть срочно где-то вот второй фронт, куда нужно огромное количество ресурсов наших перебросить. Ну и, собственно, ничего лучше не придумали, как сделать этот второй фронт с Прибалтики, тем более очень удобно заблокировать, например, там железнодорожный путь в Калининградскую область, заблокировать вот Балтийское море натовскими различными там средствами и таким образом просто вынудить нашу родину отреагировать на подобного рода беспредел. И таким образом мы просто наблюдаем, каким, вот как втянуть нас хотят в уже прямое столкновение.
1: Они хотят этого уже сейчас, вот это тоже очень важный вопрос. Ведь, с одной стороны, у них был четкий срок обозначенный, мы должны подготовиться к войне с Россией, но последнее, что я помню, 2030 год. Но ведь люди будут, наверное, я говорю, люди, жители Европы, задавать вопросы, деньги уходят на ВПК, кризис маячит энергетический, так чтобы подтвердить вот эту идеологию вечную, что Россия враг, Россия вот-вот нападет, они как будто бы на это и подталкивают специально, чтобы еще и у населения вопросов не было.
0: Ну, дело в том, что, как практика показала, в еврозоне, вот, а Евросоюзом, у меня уже просто язык не поворачивается называть вот эту структуру, потому что это именно все-таки больше еврозона, именно вот к тюрьме народов больше. Уже. Вот, естественно, там местных спрашивать никто не будет. И просто будут, как и на территории, оккупированной блоком НАТО Украины, организуют свое местное там ТЦК и будут загонять людей, вот, избивая в уже натовские армии.
1: То есть не пряником добровольцев зазывать, да?
0: Безусловно. И тут просто мы включаем математику, потому что война – это в первую очередь экономика, это все знают. И ни для кого не секрет, что если сложить экономики всех стран Евросоюза, то это гораздо получается больше будет экономика, нежели Российской Федерации сейчас. Ну, это очевидный факт, это как бы глупо здесь спорить. Естественно, там на территории есть определенный потенциал в плане создания там заводов, покупки вооружений и далее по списку. Естественно, количество жителей на территории Евросоюза, если не ошибаюсь, там от 450 до 500 миллионов человек. То есть это в любом случае там, в 3,5 раза больше, чем в Российской Федерации. И с этой логики для Вашингтона и Лондона это прям просто мега замечательно. Потому что они тогда, получается, вот эту огромную массу экономическую и вот с человеческим ресурсом, они организовывают в войну против России на лет 10, Ну и у Британии все хорошо, у Соединенных Штатов все хорошо, ну а у нас все плохо. Именно поэтому на вот такие вот провокации, которые в любом случае, с моей точки зрения, организовывают в первую очередь там ЦРУ, МИ-6, ну и, собственно, их филиалы на Украине, режимники Зеленского и там различные дальше структуры, именно с этой целью. И, конечно, вот в руководстве страны это прекрасно понимают. И поэтому я, когда читаю злобные там комментарии, что вот, давайте там иранские сценарии, чтобы вот всем там было тяжело и так далее, я понимаю, что махнуть шашкой в этом случае, это может иметь в вот, ближнесрочной перспективе, вот прямо сейчас, хороший эффект. Медийный всем понравится. Ну, да. Очень понравится, потому что вот бахнули, всем страшно, все дела. Но как вот с точки зрения, вот если мудрого руководителя смотреть и понимать, к чему вот такие махания шашкой могут в данной конкретной ситуации привести, какие ресурсы против нас будут кинуты, и какие страны включат, которые пока не включались, вот, или включились только вот не на 100%, а там, на 5% или на 10%, то, очевидно, эта история очень сложная. И в среднесрочной и в долгосрочной перспективе нам от этого столкновения желательно бы все-таки уходить.
1: А как тогда противника склонить к капитуляции?
0: Дело в том, что здесь, когда есть у противника ядерное оружие, склонить капитуляции — это что-то из мира фантастики. И здесь в любом случае...
1: Безусловно, я про украинскую сторону сейчас говорю.
0: Ну, а вот про украинскую сторону здесь, безусловно, концентрация ресурсов на конкретных военных результатах. И таким образом, конечно, на той территории нужно вот делать очень много нужных шагов, которые там ждут, потому что, по нашим данным, там из Одессы, из Львова, из Киева, вот люди прям уже возмущаются, говорят, да сколько можно, мы тут уже думали, что вот нас уже освободят уже давным-давно, а, собственно, к сожалению, возаны не там. И не знают многие, что делать, потому что нету понимания, что будет дальше, и, естественно, когда террор развязан со стороны там СБУ, полицаев, то и ТЦКшников, что-то хорошее сделать на благо Родины сейчас, это, знаете, очень-очень проблематично, но, тем не менее, в этом направлении там работа определенная ведется. Я думаю, что в ближайшем будущем, если изменятся подходы в этой работе, то коэффициент полезного действия может кратно возрасти. Потому что ни для кого не секрет, что у граждан Украины должно сложиться четкое понимание, что русская армия в любом случае придет. Причем не только в Киев или в Одессу, а и во Львов. И в любом случае будет фильтрация. И в любом случае на этой фильтрации будет процедура прохождения детектора лжи. И если на этой процедуре у человека, который в натовской частной военной компании ВСУ где-то участвовал, если там детектор не покажет, что он там выводил из строя натовскую технику и вот саботировал приказы командования, то этого человека будет все плохо. И, собственно, вот, вот эту историю нужно обязательно доносить.
1: Интересно. Прервемся на новости, друзья, и продолжим. Оставайтесь с нами.
2: Четко, понятно. С Дмитрием Васильцом.

0: Скажите, Дмитрий, вы хотите поговорить об этом?
1: Большая тема, интересная, сложная и разнообразная.
0: И что вы чувствуете?
1: Ну, это как вот в анекдоте. Знаете, что это ужас, но не ужас, ужас. То есть печально, конечно, грустно, но что делать?
0: А чего бы вам хотелось?
1: Хочется поворчать, естественно.
2: Откровенный разговор, который никого не оставит равнодушным.
1: То, что меня довольно сильно волнует, и то, что, я думаю, волнует миллионы людей, кроме меня.
2: Авторская программа Дмитрия Ольшанского «Комиссар исчезает».
3: По средам в 9 вечера на радио «Спутник».
2: Движение «Драйв». Удовольствие «Кайф». Изолента «Лайф».
4: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Изолента «Живьем» на лучшем радио страны, радио «Спутник». Лучшее утреннее шоу. Петр Лидов, Трофим Татаренков. Начинаем новую неделю. Здравствуйте.
5: Здравствуйте, друзья.
3: Всю неделю с 10 утра по будням и с 11 по выходным непрерывный живой эфир «Изолента Лайф». События, тенденции, аналитика и ваши мнения.
5: Как вам вообще? Нравится ли все? Может быть, что-то поправить надо? Пожалуйста. Готовы принять заявки, можем кое-что и поправить.
3: Изолента Лайф. На ней все держится.
2: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. «Радио Спутник». Новости.
6: В студии Анна Грызлова. Здравствуйте. Итальянские власти дали киевскому режиму зеленый свет на новые преступления, предпочтя никак не реагировать на удар ВСУ по колледжу в Старобильске. Об этом заявило посольство России в Италии. При этом дипмиссия выразила искреннюю признательность представителям итальянского гражданского общества и российским соотечественникам, которые направили слова солидарности и соболезнования в связи с трагедией. Как отметили в посольстве, полученные обращения стали свидетельством того, что большинство итальянцев остаются привержены гуманизму, милосердию, пониманию ценностей человеческой жизни. Президент Беларуси Александр Лукашенко 28-29 мая посетит Казахстан с рабочим визитом для участия в саммите Евразийского экономического союза и экономическом форуме, сообщает Пул Первого. Отмечается, что в Астане глава белорусского государства выступит на пленарном заседании экономического форума, главная тема которого ЕАЭС в глобальной цифровой гонке – ставка на искусственный интеллект. Ранее в Казахстан прибыл президент России Владимир Путин. Он пробудет в Астане также до 29 мая. Глава правящей в Республике Сербской Боснии и Герцеговины партии «Союз независимых социал-демократов» Милорад Додик в ходе визита в Москву сообщил о продуктивном разговоре с замглавы МИД России Александром Грушко. Он также заявил о понимании России и боснийской позиции. Ранее Додик назвал участие в Первом международном форуме по безопасности в России честью и подтверждением неразрывных связей Республики Сербской Боснии и Герцеговины и России. Президент США Дональд Трамп заявил, что его не устроит сценарий, при котором Иран передаст свой обогащенный уран России или Китаю. При этом Трамп ранее также утверждал, что сделка с Ираном в значительной степени согласована, а окончательные аспекты и детали обсуждаются и будут скоро объявлены. Также американский лидер утверждал, что весь оставшийся обогащенный уран Ирана должен быть незамедлительно передан США для последующего уничтожения, либо ликвидирован на месте или в другом подходящем регионе при координации с Тегераном и под международным надзором. Митрополит Иларион Алфеев, освобожденный после задержания в Чехии, рассказал РИА Новости, что место его дальнейшего служения определит патриарх московский и всея Руси Кирилл. Напомню, 24 мая чешская полиция задержала и поместила под стражу митрополита по подозрению в хранении наркотиков. Митрополита посетили адвокат и российский консул. 26 мая он был отпущен на свободу без предъявления обвинения и дополнительных условий. Митрополит Иларион категорически отвергает причастность к незаконному хранению или перевозке наркотиков. Следующий выпуск на радио «Спутник» менее чем через полчаса.
2: Радио «Спутник». Разберемся. Москва 91.2 FM. Четко, понятно. С Дмитрием Васильцом.
7: Вы слушаете радио «Спутник», кто только настроился на нужную волну или подключился к онлайн-трансляции. Здравствуйте. На это вторая половина программы «Четко, понятно». В студии автор, политический и общественный деятель Дмитрий Василец. Дмитрий Андреевич, продолжаем. Все эти темы – звенья одной цепи. Что примечательно, так это заявление официального представителя Следственного комитета Светланы Петренко. Процитирую. «В ходе расследования уголовного дела нами получены данные о финансировании Министерством обороны США с участием сотрудников Минздрава Украины разработки биологического оружия массового поражения». Конец цитаты. Озвучено это было на Международном форуме по безопасности. Вот, казалось бы, такие открытые данные. Россия должна уведомлять в случае пуска «Орешника», а с другой стороны, разработка биооружия Украины совместно с Вашингтоном. Вот это вот такие, знаете, как будто бы две параллельные вселенные.
8: На самом-то деле, очень активно эта вся история начала развиваться с 2014 года, хотя еще и все-таки власти Януковича позволяло функционировать американским биолабораториям военным на территории Украины. И, собственно, когда уже поставили со стороны США главой Минздрава Ульяну Супрун, гражданку Соединенных Штатов, уже было понятно, что по линии биолаборатории там работа прям началась полным ходом с 2015 года. Поэтому, естественно, про это знали абсолютно все, потому что эти биолаборатории достаточно проблематично каким-то образом скрыть, и даже вот если брать город Киев, там прям вот в 500 метрах от моего дома, вот прям на территории ветеринарного института организовали конкретно биолабораторию, и в 2018 году ее прям новую отстроили, пятиэтажное здание со всеми мерами защиты, с особо мощной вентиляцией и так далее, то ли там третьего, то ли четвертого уровня защищенности, это биолаборатория. Вот, и, собственно, таких объектов было достаточно много и в Киеве, в Одессе, во Львове. Вот, и, безусловно, там явно не ромашки выращивали, а конкретно занимались особо опасными различными вот штаммами болезней и, естественно, изучали переносчиков этих болезней для того, чтобы, если использовать биологическое оружие, чтобы оно было максимально эффективным и вот адаптированным под максимальное количество переносчиков. Данную деятельность, что интересно, особо даже и не сильно скрывали, потому что вот эти все процессы, они стали сразу достоянием вот гласности, и, естественно, люди задавали, а как так получилось, задавали вопросы, а как так получилось, потому что ранее, еще до вот 2015 года, информация о финансировании биолаборатории в Украине со стороны Пентагона, она прям официально на американских сайтах официальных располагалась, и вот когда уже начался скандал, только тогда эту информацию везде убрали. Ну, а сейчас мы просто видим просто следствие всего этого дела, и, безусловно, эта вся история, она направлена как против русского народа на Украине, так и, естественно, против русского народа в России, и в Беларуси, конечно. И в этом отношении, конечно, сторона со стороны Соединенных Штатов, они понимают, что в эту игру можно играть вдвоем. И если вдруг они начнут применять свои наработки, которые они с помощью биолаборатории адаптировали под местную среду, климат и все остальное, то, естественно, вот эта история для них очень может печально закончиться. Потому что кто знает, какие, собственно, у нас в закромах Родины есть разработки по биологическому оружию. Потому что со времен Советского Союза такого добра создали достаточно много. И что-то мне кажется, что на территории вот Соединенных Штатов Америки, Британии, вся эта история может максимально быстро распространяться. И, быть может, даже вся эта история уже там давно есть, ждет своего часа, и не надо, чтобы даже где-то там куда-то ракеты летели. Просто вот случается вот неожиданность, и на этом все.
7: А здесь разве не нужен превентивный удар, если вот даже вы спокойно адреса можете назвать условно, где эти биолаборатории размещались или размещаются до сих пор?
8: Ну, безусловно, я могу адрес прям назвать. Это перекресток Донецкой и Волынской, Соломенский район. Вот со спутников прекрасно видно все. Да. Там как раз на здании куча вот специального кондиционерного оборудования и так далее. Ветеринарный институт, там элементарно все это найти. Там ветеринарный и сразу там биолаборатория. Вот, даже наше общественное движение тогда выступало за то, чтобы закрыли эти объекты, и мы пытались туда несколько раз вежливо зайти, но все-таки вот у нас не получилось это с учетом охраны и прочих вот аспектов. Поэтому здесь нужно просто понимать, что данные объекты — это... Ну, очень серьезные на самом-то деле цели, потому что если, например, такой объект разрушается, а там различные штаммы вирусов и так далее, то очень много мирных жителей пострадать. Да. И поэтому по этим объектам бить, например, там ВКС РФ не будет, потому что мы же сейчас находимся в ситуации, когда мы же не ведем вот войну на уничтожение. Это часть русского народа, которая, естественно, сейчас, с учетом распада Советского Союза, с учетом ошибок, которые были допущены, с учетом вот натовской пропаганды и так далее, сейчас эти люди фактически находятся в заложниках, и мы это видим. А у нас задача, конечно, другая. У нас задача все-таки снести внешнее управление, провести денацификацию и, собственно, чтобы те предатели, которые уже все-таки решили воевать против своих соотечественников, против своего рода, против фактически своей родины, то они, естественно, должны за это понести наказание. Ну, а, собственно, по остальным людям, конечно, нужно там отдельно разбираться по каждому. И такие удары вот не будут содействовать нам в достижении целей.
7: Но все равно это остается законной целью для ВСРФ. Ну, там, или условно, знаете, там, вырубать энергетику, потому что ВСРФ же бьет по энергетике, которая питает ВПК Украины. Ну, я так, условно, я понимаю, что я сейчас фантазирую, но все равно.
8: Бить по ВПК — это без проблем. А с точки зрения, если вот ударить, и там могут начаться серьезные процессы по распространению биологического оружия, например, в Киеве, то это совершенно другая история.
7: Ну что ж, в таком случае, да, просто почему я начинаю тему разгонять, очень логичные вопросы, кстати, я уже читаю в комментариях, что мы тогда будем дожидаться, когда они изобретут биологическое оружие, ну то есть это вот первое, что приходит в голову.
8: Но дело в том, что мы уже видели попытки предоставить режиму Зеленского ядерное оружие со стороны Франции, вот уже официально наша страна объявила о том, что эти варианты прорабатывались. Естественно, уже также был ответ по этому поводу, что если вдруг ядерное оружие полетит со стороны режима Зеленского, тогда, естественно, с нашей стороны это полетит по Парижу, ну и далее по списку. Вот. Эту всю историю аккуратненько свернули.
7: Угу.
8: И слава богу, если мы будем дальше просто в этой логике смотреть, безусловно, биологическое оружие — это тоже оружие массового поражения.
7: Конечно.
8: И, безусловно, здесь аналогичная будет история. Мол, если вы дадите вот своей натовской частной военной компании ВСУ различные вот штаммы боевых вот вирусов и всего остального, ну, будьте добры тогда получить на своей территории то же самое. И это, на самом-то деле, элементарная логика развития событий. И я уверен, что по неофициальным каналам эту позицию до Вашингтона и Лондона довели максимально доходчиво.
7: Угу. Но тут низкий поклон службе внешней разведки. Вот у них-то работы предостаточно в этом плане. И справедливости ради, то, о чем вы говорите, всегда заблаговременно вот такие заявления, пресс-релизы выпускаются, прямо говоря, о намерениях Киева и ряда других стран, которые враждебно настроены по отношению к России. В таком случае я предлагаю еще поговорить о действующей власти на Украине. И тут, конечно, примечательно одно из сообщений депутата Верховной Рады Дмитрука. Зеленский хочет уйти уже из горящего Киева. Ну и, соответственно, дополняет эту строчку тем, что украинский президент не подпишет мир и не уйдет ни под какими предлогами и договоренностями. Дмитрий Александрович, на ваш взгляд, вот где та грань, когда Зеленский еще подконтролен Британии, Вашингтону, да вот все те, кого перечисляли уже? В вопросе сохранения власти это важно, да.
8: Здесь в любом случае Зеленский вот, сбежит оттуда ровно тогда, когда ему позволит это сделать британский конвой. В других вариантах он оттуда не сбежит. И поэтому решение данное, оно в любом случае приниматься будет за границей. И в этом как бы и заключается вот суть, когда есть внешнее управление, то от персонажей на той территории мало что зависит. И вот в этом отношении нужно все-таки больше смотреть в такой среднесрочной и долгосрочной перспективе, а чего мы хотим добиться. Потому что если говорить про нейтральный статус и далее по списку, то мы просто открыто наблюдаем, как наши, так сказать, в кавычках, партнеры в том же Евросоюзе рассуждают, кого же переговорщиком поставить, чтобы Российскую Федерацию этот переговорщик сумел обмануть. Потому что у Байдена не получилось, у Трампа не получилось. И теперь уже там конкуренция. Там Меркель, Стуб и еще там пару персонажей с пониженной социальной ответственностью. И вот особое внимание я бы хотел вот сконцентрировать на вот президенте Финляндии Стубе. Потому что персонаж очень многое проговаривает в публичном поле, пытаясь именно свою кандидатуру утвердить на должность переговорщика от Евросоюза, что просто объясняет, видимо, Лондону и Вашингтону, чем он может быть полезен, в чем его фишка. И господин Ступ объясняет, что вот видите, Финляндии же удалось в свое время обмануть Советский Союз. Мы же тогда, помните, в длинную сыграли. Мы же тогда пообещали, что мы будем нейтральной страной. А сейчас мы страна НАТО. Видите, как вот обман сработал. Наша тактика, она вот этим и хороша, говорит Ступ, что мы можем обмануть, но вот не сразу, а с учетом какого-то времени. И как это воспринимать? То есть, получается, официально не самые последние персонажи, все-таки президент Финляндии, который действительно вот, возглавляет страну, которая недавно вошла в НАТО фактически, потеряла свой военный суверенитет и политически потеряла давно. Вот, и действительно, Финляндия в Советском Союзе, договор, все дела, нейтральная страна, никаких там НАТО, ничего остального. И действительно, у них эта тактика сработала, и все вот эти договора оказались просто ерундой, и сейчас просто страна вот записалась в НАТО и уже, мягко говоря, не нейтральная. То есть нам прямым текстом говорят, что даже если на какое-то время на Украине кто-то подпишет какую-то бумажку, мирное соглашение или какой-то меморандум, без разницы, это все будет Филькина грамота, потому что в конечном итоге поступят как Финляндия. Все равно обманут. То есть вы просто вдумайтесь в уровень дипломатии со стороны вот, еврозоны, которая четко обозначает такую нетривиальную на самом-то деле истину, что западные страны не договороспособны. А это означает, что конфронтация, она продолжится в любом случае. Она будет просто менять форму, иногда переходить в горячую фазу, иногда в холодную. Но в любом случае с таким подходом со стороны западных стран мы будем находиться в состоянии полноценной такой перманентной войны. И не случайно сейчас в рамках провокаций, таких вот уже прямых, вот и в Прибалтике, например, по реке Нарва, уже идут различные провокации, уже, видите ли, не устраивает вот эту микроколонию американскую, там Эстонию, вот границы, которые были утверждены еще при распаде Советского Союза, уже территориальные претензии, понимаешь ли, у Эстонии есть к России. И это не какая-то шутка юмора, это конкретно вот уже заявление многих официальных там прибалтийских горе-политиков. И, конечно, все эти вот действия, они направлены на вот определенный результат. Нужно все-таки на территории стран Евросоюза какую-то войнушку. И желательно, чтобы эта войнушка максимально была такая вот страшная, чтобы можно было все страны еврозоны, естественно, максимально направить уже именно в военную логику, перестроить на военные рельсы и, как и во времена Гитлера, пустить все эти вот народы Европы уже вот на Россию с естественно закономерным результатом. И тогда уже вот эти вот поля кладбищ будут... где-нибудь во Франции, вот, под Варшавой, возле Берлина и далее по списку.
7: Ну, то есть, если резюмировать, если и сядем за стол переговоров с европейцами, они будут проталкивать очередные Минские соглашения, которые соблюдать, естественно, не планируют. Ну, опять же, для перевооружения, подготовки, фортификации и прочего.
8: Опять же, если просто мы послушаем, что они говорят, то это действительно именно так и происходит. Тем более, они даже и не хотят этого скрывать, судя по всему, потому что вот если бы это вот была какая-то супертайна, то они бы себя по-другому вели. А так, в принципе, это они уже по умолчанию закладывают и говорят, что ну да, вот мы хотим вот так вот обмануть. Если, например, тот же Трамп решил играть в доброго и злого полицейского вместе с британским монархом, то здесь европейцы в конкурентной борьбе уже за право, каким образом, собственно, с еврозоне нужно будет обманывать Российскую Федерацию, вот уже воюют между собой за этот вот титул. Но если так вот в целом посмотреть, то, безусловно, сейчас страны еврозоны... И не только, они понимают, что Российскую Федерацию можно сокрушить с учетом ядерного оружия исключительно изнутри. Поэтому вот в этом направлении сейчас сконцентрированы основные усилия западных спецслужб. Это даже не внешний контур, это именно вот это на втором уровне. Вот на первом месте все-таки у них удар каким-то образом изнутри разорвать нашу страну, и в этом направлении, я уверен, сейчас очень и очень активно трудятся. И для этого, безусловно, нужно им сохранить остатки Украины как государства. Это у них сверхзадача. Ну, а, собственно, для нас это на самом-то деле такая вот экзистенциальная угроза в среднесрочной и долгосрочной перспективе, потому что разъединение русского народа и вот потеря связи с вот нашими фактически землями, это вот даже с такой вот геополитической точки зрения очень и очень серьезный удар.
7: А какой еще есть, ну или существует запас прочности у Украины, вот именно если мы будем в этом контексте говорить? Читая западные СМИ, да и украинские в том числе, активно сейчас разгоняется как раз тема дестабилизации внутри России непосредственно. Вот, мол, Киев будет уже до последнего, не рассчитывая на контрнаступы на земле, то есть вообще отводить внимание полностью от провалов на фронте, переквалифицируя это все в вот такие очень подлые, гнусные атаки в российский тыл, чтобы постоянно этим подкармливать и, соответственно, население Украины, и западных журналистов. Вот как вы согласны с этим мнением или утверждением? Вот так?
8: Здесь, понимаете, в чем дело? Для такого сценария, вот, чтобы вот максимально эффективно вот действовать на территории Российской Федерации, различные там пятые колонии и так далее, здесь нужно опираться все-таки на очень многих людей, которых используют либо в темную с учетом непонимания вот ситуации, либо на вот конкретную агентуру. И в основном это, конечно, даже ставка на тех людей, которые полагают, что их точка зрения и то, что они делают, это якобы доброе дело, но в итоге получается, что это все равно работа на врага, если там коротко подытожить. И в этом отношении это нужно четко понимать. И основное сражение, оно будет как раз идти на вот этом таком, можно сказать, почти невидимом фронте. И на этом вот почти невидимом фронте, конечно, для нашей стороны, естественно, будут регулярно делать вбросы в отношении того, а каких, собственно, вот людей видят на Украине как неких таких компромиссную фигуру, понимаете, как компромиссных фигур. И тот же пан Дмитрук, вот, который сбежал от режима Зеленского прямо в Лондон. Вот к хозяевам Зеленского. Вот, это вот персонаж, которого активно продвигали как некую компромиссную фигуру и так далее. Хотя, по сути, это персонаж, который выполняет сферозадачу для Лондона и Вашингтона по сохранению Украины как государства. Вот, на различных эфирах федеральных каналов, там эксперты всякие, там Искандеры и все остальное, тоже на голубом глазу рассказывают. А вы знаете, есть такой, например, Сергей Тегибко. Да, вы представляете, такой замечательный персонаж. Правда, сейчас он там помощник и заместитель Буданова, экстремиста и террориста. Но, в принципе, он очень хороший. Он хорош тем, что регулярно продавал свои политические партии, политические проекты под украинский олигархат, и на этом стал очень богатым. Вот, не могу сказать, человеком, недочеловека, наверное, или как правильно. Здесь вот слово подобрать надо. И, значит, вот это тоже компромиссная такая фигура, которая может сохранить украинскую государственность. Ту самую, которая на правах частной собственности принадлежит, получается, Вашингтону и Лондону. И вот все вот эти аспекты, которые мы вот видим периодически в нашем информационном пространстве, это вот те вот маркеры, вот, которые дают определенные направления. А, собственно, в какой логике нам двигаться? Нам все-таки освобождать русский народ из-под рабства, которые уже гарантированно там обеспечили, с учетом того, что кредитов на Украину навесили под 600 миллиардов, землю и недра в частную собственность записали американским и британским корпорациям. Нам нужно вот этих людей, получается, поддерживать, искать неких компромиссных фигур, чтобы там менеджер поменялся, условно, Зеленский, там еще какую-то фамилию, чтобы мы по итогу получили, собственно, вот эти проблемы уже там на десятилетия для наших внуков и правнуков, чтобы, собственно, из части русского народа делали вот уже русофобское общество, на вот этой мифологии служения блоку НАТО выстраивали некий там военный героизм и все остальное, и поощряли целое поколение, что, мол, смотрите, как хорошо быть натовским наемником. Вот смотрите, сколько, значит, полегло этих вот персонажей за Вашингтон и Лондон и все остальное. И втягивает тогда уже детей в это направление.
7: Еще один вопрос успею задать. Вот после удара возмездия по Киеву и области, знаете, было ожидание такое, что сейчас эту атаку осудят европейцы и дружно начнут, значит, скидываться на снаряды для ПВО. Но этого не произошло, и теперь Зеленский аж письма лично Трампу пишет о том, что вот необходимы, значит, эти самые снаряды. А учитывая, что недра, земли во многом принадлежат, да, вот как вы уже сказали, Британии и Штатам, как-то неохотно, знаете, прореагировали на это все.
8: Здесь все-таки нужно понимать приоритеты, потому что да. Вот если есть возможность у американского ВПК выпускать ракеты ПВО, вот они выпускают определенное количество, и поэтому в любом случае приоритет будет отдаваться не натовской частной военной компании ВСУ, а армии США. Ну, потому что это первый приоритет, а уже натовская логично. ЧВК это второй приоритет. Ну, а то, что, собственно, ракеты ПВО, они для чего нужны? Для того, чтобы вот, максимально вот, обнулять возможности ВКС РФ по нанесению ударов. А зачем, если в приоритете армия США? Если бы у Соединенных Штатов были эти ракеты в наличии, безусловно, они бы все это предоставили. Но США, там возмущался Трамп публично, что Байден, сволочь, пораздавал все ракеты, и теперь нечем даже американскую армию защищать.
7: А теперь арсеналы пополнить.
8: Защищать от ударов Ирана. И в этой логике, конечно же, Трамп разводит руками и говорит, я понимаю, хочется защитить свою частную собственность, но не получается.
7: Спасибо, Дмитрий Андреевич. Дмитрий Василец, Денис Воробьев были для вас. Всего доброго, до свидания.
2: Четко, понятно. С Дмитрием Васильцом. Знать за 90 секунд.
9: Система автоматического управления транспортными средствами от самолетов до автомобилей – абсолютно стандартная опция в современной технике. Некоторые мечтают, чтобы и у человека была способность автоматически управлять своими действиями. Ученые установили, что она существует. Просто многие об этом не догадываются. В человеческом мозге есть специальный центр, который фиксирует и систематизирует разные навыки и привычки. Создаются отдельные кластеры, в которые записываются стандартные манипуляции, к примеру, при заваривании чая или выходе из дома на улицу. Однако этот важнейший отсек мозга оперирует не только самыми простыми, механическими действиями. На автопилоте можно играть в сложные игры и выстраивать маршруты в ту или иную точку. Мало того, нередко автоматические шаги оказываются более точными, чем осознанные. Но и это не все. Исследования доказали, что наш мозг выносит многие суждения и принимает решения тоже автоматически. Он постоянно делает прогноз будущих событий. Интеллектуальная обработка опыта в коре головного мозга зачастую происходит без возникновения сознательных импульсов. А за эмоции, мотивацию и сфокусированное внимание отвечают совсем другие его части.
3: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». +7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: Девять вечера в российской столице. В Донецке, Лугане столько же. В Бишкеке полночь. В студии Анна Грузлова. Здравствуйте. В этом выпуске. Москва и Запад находятся очень близко к прямой военной конфронтации. Трамп обещал разблокировать активы Ирана в случае правильного поведения Тегерана. Прямые рейсы между Россией и Танзанией планируется запустить в ближайшее время. Подробности далее. Комиссия при президенте России по вопросам кадровой политики в некоторых федеральных государственных органах рассмотрела 19 кандидатур на высшие должности в прокуратуре, Следственном комитете, МВД и МЧС, сообщается на сайте Кремля. Отмечено, что на основании ходатайств соответствующих госорганов два сотрудника МВД и один сотрудник МЧС рекомендованы к заключению контракта о прохождении службы в органах внутренних дел сверхустановленного предельного возраста пребывания на военной службе. Заседание провел начальник управления президента по вопросам государственной службы кадров и противодействия коррупции Максим Травников. Москва знает, что несколько европейских стран открыли свое воздушное пространство для пролета нацеленных на Россию беспилотников, заявил поспред при ОБСЕ Дмитрий Полянский. По его словам, на сегодняшний день Москва и Запад находятся очень близко к прямой военной конфронтации, о чем Россия сообщила странам Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Первые мошеннические колл-центры, сотрудники которых атакуют россиян, были созданы на Украине. Об этом сообщил заместитель главы МВД России Игорь Зубов на Международном форуме по безопасности. Он отметил, что международная преступность под различными предлогами заманивает на территории разных стран людей якобы на работу, которые приезжают как легальные мигранты, а потом их воруют, привозят в третью страну и используют как рабов. Зубов также отметил, что миллиарды, которые зарабатываются на этой преступной деятельности, уходят в западную финансовую кредитную систему. Соединенные Штаты могут вернуть Ирану доступ к заблокированным активам. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп. При этом он добавил, что это возможно, если Тегеран будет вести себя правильно. Кроме того, Трамп подчеркнул, что Ормузский пролив не должен находиться ни под чьим контролем, и Вашингтон будет за этим следить. Лидер Штатов отметил, что данный вопрос является частью переговоров с Ираном. Киргизия предпочтет сотрудничество с Россией и отношениям с Соединенными Штатами, заявил РИА Новости посол республики в Вашингтоне Идиль Байсалов. Он добавил, что нет никаких сомнений в том, что Россия – это союзник и ближайший партнер Киргизии. Есть железобетонное доверие между двумя странами, прямые каналы сотрудничества и связи с руководством. На прошлой неделе Байсалов вручил верительные грамоты президенту США Дональду Трампу. По словам высокопоставленного дипломата, дипмиссия в американской столице – единственное посольство Киргизии в странах западного полушария. Прямые рейсы между Россией и Танзанией планируется запустить 2 июля, сообщил министр транспорта Андрей Никитин. Он отметил, что рейсы будут выполнять авиакомпания Air Tanzania 3 раза в неделю на воздушных судах Boeing 787 Dreamliner. Первый рейс будет выполнен при достижении минимального уровня загрузки. Уточняется, что до этого Air Tanzania в Россию не летала. Выдаче разрешения на полеты в нашу страну предшествовали консультации на межгосударственном уровне с участием Минтранса России. Следующий выпуск на радио «Спутник» в середине часа.
0: Вы слушаете радио «Спутник».

0: Комиссар исчезает.
1: Здравствуйте, друзья. Вы слушаете «Радио Спутника». Мы работаем для вас в прямом эфире. Программа «Комиссар исчезает». В студии автор, публицист Дмитрий Ольшанский. Дмитрий Викторович, мое почтение. Добрый вечер.
2: Добрый вечер всем.
1: Что ж, уже традиционно с международной повестки начнем. Первый, Зеленский, решил воевать еще несколько лет. В частности, отдал приказ подготовки страны конкретно к 2-3 годам боевых действий. Это сообщение «Экономист». У них свои ссылки на правительственные, неназванные источники. Но еще сегодня видел, как журналисты, коллеги цитировали Ангелу Меркель. Она, соответственно, дает прогноз 10 лет. И, да, поэтому здесь, вот знаете, такой разброс достаточно существенный.
2: Понятно, что это все не верифицируется, то есть степень достоверности всего этого не очень известна, но если говорить так субъективно, психологически, то, конечно, можно предположить, что это правда. Потому что, нет ни одной причины для того, чтобы Украина сейчас прекращала воевать. Ни одной. То есть, когда наши дипломаты и официальные лица говорят о том, что вот есть договоренности, достигнутые в Анкоридже год назад, и что надо их придерживаться и так далее, это все, конечно, хорошо, и, наверное, так и есть, и, в общем, мы, правда, не вполне знаем, какие именно договоренности были достигнуты в Анкоридже, допустим, наверное, хорошие договоренности. Да? Но невозможно никакого механизма реализации, чтобы там ни было. Да? Например, может быть, давайте там пофантазируем, что, может быть, в Анкоридже действительно состоялась какая-то договоренность о том, что ВСУ должны уйти из Донбасса, а после этого происходит прекращение огня, и после этого происходят какие-то дальнейшие мирные переговоры. И частичное снятие санкций с Россией и так далее, например, вероятная модель. Да? Но никакое такое соглашение или какое-то другое похожее невозможно реализовать, потому что нет никакого механизма принуждения Украины к его выполнению. Вот приходится возвращаться, опять же, к тому, что даже еще до всякого Анкориджа, по-моему, мне кажется, это было это был рубеж, поправьте меня, если я ошибаюсь, но, по-моему, это был рубеж февраля-марта 2025 года, то есть уже скоро будет полтора года, как Трамп прогнал Зеленского из Белого дома, мы помним.
1: Да.
2: Скоро полтора года. В рамках такой теоретической, старой, какой-то привычной системы координат того, что мы знали о мировой политике, о каких-то в ней отношениях, системе какой-то власти, что мы могли бы предположить будет, скажи нам об этом, когда-то там раньше, что президент Соединенных Штатов буквально со скандалом выгоняет из Белого дома руководителя существенно более, просто на порядок, более слабого и зависимого от Соединенных Штатов государства, который проявляет крайнюю какую-то непочтительность к президенту Соединенных Штатов с его президента точки зрения, нам бы рассказали такую историю, сказали бы, что будет дальше, и мы бы сказали, сказали бы мы. Понятно же, что такой странный человек, ему как-то дальше не поздоровится, то есть будут какие-то последствия и для него лично, и для этой страны, может быть, его свергнут, а может быть, будет обрезана там всякая помощь, и так далее, и так далее.
1: Как оказалось бы, логично, да.
2: И нам бы это, для нас это был бы совершенно нормальный факт. Не только бесконечно уступаешь в возможностях США, но ты прямо от них зависишь. И ничего. Это все опровергнуто. То есть ничего не произошло. Вообще. Из этого мы какой можем сделать вывод? Из этого мы можем сделать тот вывод, что и власть этого президента совсем не такая, как он, наверное, сам хотел бы, чтобы о нем думали. И возможности Украины совершенно не такие, какие могли быть в теории возможности страны, которая полностью зависит от внешней поддержки. Таким образом, получается, что кто может повлиять на эту ситуацию? Гипотетически, наверное, какой-то союз крупнейших европейских государств. А им это зачем? Наоборот, Они для того это и продолжают, что они исходят из соображений, которые им кажутся разумными в рамках их картины мира, что пускай там Украина воюет, а мы будем как бы прикрываться этой ее войной, будем учиться на этой ее войне, будем там, сказать, и многое другое, да? Поэтому они не хотят совершенно этого всего. И получается, что никакие договоренности реализовать нельзя. Ну, а с точки зрения уже самой Украины, опять-таки понятно, что это самый выгодный путь, то, что происходит. Потому что, ну, непосредственной угрозы нет. А то, что происходит, постоянная угроза с точки зрения какого-то рядового населения или рядовых военных там, или еще кого-то, ну, как-то они, это не воспринимается как большая проблема. Поэтому понятно, что если бы это закончилось, то как 100 раз, 1 000 000 раз, опять же, все правильно совершенно заметили, да, возникли бы большие политические проблемы с украинской стороны. Очень большие. Да? То есть возникло бы расхождение между результатом войны и обещаниями, данными там, в разное время. Да? Всплыли бы разные старые счеты, которыми, от которых можно отбиться сейчас тем, что как бы военное положение, вы играете на руку противнику и так далее.
1: Поэтому, пока амбиций хватает.
2: Да, поэтому пока я, честно скажу, я не вижу никаких оснований для них как-то прислушиваться к тому, что мы здесь могли бы считать голосом разума, от кого бы он ни исходил.
1: Ну, тут еще вопрос методов, конечно, применяемых Украиной.
2: Просто, грубо говоря, еще, понимаете, тут много всего сплелось. Да, тут сплелось и то, что они действительно абсолютно безразличны к сжигаемому ресурсу, то есть они совершенно в этом смысле не похожи, ну, там, на какого-нибудь условного там Маннергейма, например, да, вот там какого-нибудь Маннергейма, напомню, кто не помнит, да, что это лидер Финляндии во время войны с Советским Союзом и, собственно, союзник Гитлера, на секундочку, да, во Второй мировой войне. Но вот Маннергейм, например, ну, как и другие там финские политики своего времени, которые руководили страной, они, как бы их мы не оценивали здесь, да, с нашей точки зрения, потому что они все-таки принимали участие в блокаде Ленинграда, например, да, не будем об этом забывать. Но так или иначе, понимаете, с точки зрения выгоды Финляндии как раз, да, не нашей, а с Финляндии, они очень хорошо просчитывали ситуацию, и они, как только они понимали, что у них нет стратегической там перспективы как-то достаточно легко и очевидно что-то выиграть, что они погружаются в очень изнурительную войну с возможным каким-то печальным финалом, они, да, причем не один раз, а 2 раза, да, это было и в 40-м году, и в 44-м году, они старались быстренько из этой ситуации выйти, договориться с Советским Союзом, уступить там какие-то территории и как бы с минимальными потерями сохранить Финляндию и как, собственно, землю, и как страну, населенную финнами и так далее, ее хозяйство, ее, ну, как бы вот сохранить Финляндию, да, как только они понимали, что ситуация нехорошая, да. Вот. А у Зеленского совершенно другая логика. То есть в рамках этой логики тот же Маннергейм, например, в 40-е годы мог бы сказать, а какая разница? Ну вот наши финны, вот они же неплохо там воюют в снежных лесах, да? Ну вот пускай они там все воюют, там год, два, три, пока они все просто физически не кончатся. А за полчаса до того, как они физически закончатся, и там, не знаю, Красная Армия подойдет к Хельсинки, я куда-нибудь там договорюсь с правительством какой-то из стран, да, а там не только Гитлер был, значит, там с разными, потом и англичане уже за них вступались, да, во время уже Второй мировой войны. Ну, там мы с кем-то там договорились, я тогда и улечу туда, да, буду до конца тут стоять героем, а потом быстренько, значит, до свидания, да, они тут пускай все полягут и так далее, мне все равно, главное, что я герой, да. Но тот же Маннергейм, он не так рассуждал. Он рассуждал

0: мы вступили сейчас в очередной, в эти годы, да, в очередной очень крупный перелом вот этого, как бы, этих принципов ведения военных действий, который, вот, сравнивая с мировыми войнами, да, вот что произошло там во Второй мировой войне, например, да, что были открыты, как бы, ну, так сказать, технологические, производственно, там еще как-то, да, полководческие, там неважно, да, были открыты, так сказать, те способы ведения войны, которые резко поставили наступающие силы, если у них есть достаточный производственный, там, человеческий и так далее, военный потенциал, да, наступающие силы в превосходство над обороняющимися силами. То есть если у вас есть возможность собрать такую армию, как в СССР, или собрать такую невероятную авиацию, которая была у англичан и американцев, например, значит, соответственно, которая бомбила немецкие города, или у вас есть, как вам, как Гудериону приходит вот эта вот история с танковыми армиями, да, то есть вот вы можете, так сказать, взять на себя вот формирование такого ударного кулака, то дальше этот ударный кулак, он не с невероятной силой начинает там что-то такое крушить, там, или кого-то в плен брать, города, там, огромные территории, что-то бомбить и так далее. Да? То есть вы наступаете и побеждаете. А вот в Первой мировой войне ситуация была прямо противоположная. То есть тогда был вот этот переход военно-технологический, который резко, наоборот, поставил в крайне уязвимое положение наступающие силы. И все было ровно наоборот. То есть вот вы наступаете, и вы увязаете под огнем этих там пулеметов там, и так далее. А вы вот сидите в окопах, и у вас все хорошо. Ну, и поэтому, как мы знаем, в Первой мировой войне Германия проиграла войну практически, я не помню точно, но, грубо говоря, там не потеряв никаких своих территорий практически, да, не проиграв ни одного какого-то такого великого сражения по меркам мировой истории. То есть великие сражения были, но не они привели к поражению Германии.
1: Но мир заключили.
0: Да, но это мы сейчас, да, далеко уйдем, не будем это все как бы пересказывать. Возвращаясь к теме, да, что да. Вот сейчас, как и во время Первой мировой войны, тоже вот имеется вот этот вот, так сказать, перевес технический, да, обороняющейся стороны над наступающей стороной. И, к слову сказать, наша армия это отлично показала в 23-м году, когда украинцы, так сказать, с ВСУ собрались перейти в такое большое классическое, как бы, наступление с помощью там техники разной, да, и так далее. Старомодное такое в Запорожской области, мы помним, да, летом 23-го года. Ничего из этого не вышло. Ничего. Да. Почему? Потому что вот наши были в обороне, и все это, все, в общем, разбилось. Да? Вот, поэтому вот разные такие вещи, как вот это вот удобство обороны с помощью вот этой стены дронов, да, и эти амбиции Зеленского, и эта готовность европейских держав все это поддерживать нескончаемо экономически себе в ущерб. Все это вот складывается в одну такую картину, которая, конечно, ну, чего уж там, это достаточно грустная и драматичная картина, потому что, ну, потому что люди, конечно, страдают от всего этого, естественно.
1: Ну и на фоне такой, если позволите, глобальной истерии, каждый пытается свой кусок пирога ухватить. Это вот буквально сейчас я с информационных лент читаю. Норвегия присоединится к ядерному зонтику Франции. Это официальное заявление премьера страны. Обусловлено это опасениями снижения военной поддержки страны США и перевооружения России. Ну, вот как еще одно, знаете, вот как,
0: ну,
1: как,
0: нет, нет,
1: как череда
0: я понимаю,
1: событий.
0: Да, да, да, к сожалению, да. Ну, вот там у нас еще про Европу, вот, уже тогда в Пандан, раз мы заговорили, вот там проходила тоже какая-то новость про возможных переговорщиков, да, от Евросоюза. Да, вот тоже зачитайте, да, потому что здесь как бы в завершении этой темы мы можем сейчас.
1: Да, что примечательно, тут надо понимать контекст. Политика ранее предполагала, значит, кто будет возможным переговорщиком от лица Евросоюза. Это экс-канцлер Германии Ангела Меркель, ее уже сегодня вспоминали, президент Финляндии действующий Александр Стуб, бывший премьер Италии. Ну а что пишет сейчас политика на сегодняшний день? Да, вот не такая некая ротация произошла. Теперь это глава Евросовета Антонио Кошта, бывший председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и экс-президент Финляндии. Да, вот такая паркировка произошла. На ваш взгляд, чем вызван вот подбор или критерий возможных переговоров?
0: Ну, вы знаете, подбор может быть сугубо каким-то аппаратным, там, у кого с кем какие отношения, кто кому там больше нравится, это достаточно закрытая процедура.
1: Не то, на что стоит обращать внимание.
0: И, честно говоря, да, она вот тут, собственно,

0: смысл в том, что на самом деле это не важно. Это не важно абсолютно. Это может быть хоть нынешний президент Финляндии, хоть действующий президент Финляндии, понимаете? Хоть тигра пришлите, хоть суслика. Да? То есть проблема же не в том, кто является этим переговорщиком, а в том, что переговариваться-то не о чем. Да? Вот в чем беда. Не о чем переговариваться. Потому что, к сожалению, действительно, мы видим, что в Европе упорно, совершенно несгибаемо, незыблемо, да, торжествует вот эта точка зрения, что нам удобно, чтобы Россия была нашим врагом. Нам это нравится, нам нужен такой враг, да, он нам полезен, потому что, отталкиваясь от образа такого врага, мы, соответственно, консолидируем свою власть, консолидируем ресурсы, обвиняем противников в том, что они русские шпионы, загоняем, так сказать, немножко, ну, сильно это так невозможно быстро, но как бы немножечко так подзагоняем народ к большей какой-то, так сказать, дисциплине и, значит, приучаем к идее, что надо чем-то жертвовать во имя, значит, обороны, разгоняем также военную промышленность и так далее, и так далее. То есть некое происходит, некое вот такое обретение такой, как бы, ну, как политологи говорят, субъектности уже не за спиной Соединенных Штатов исключительно, да, как было на протяжении многих-многих лет, да, а вот обретение такой своей субъектности, отталкиваясь от России, как от, ну, как бы вот противоположного полюса, да, и не очень понятно, что с этим делать, потому что им не нужно, чтобы мы, к сожалению, да, им совершенно не нужно, чтобы мы в этом смысле меняли как бы свой знак для них, да, свой образ для них. Мы должны, наша задача именно быть плохими в рамках их картины мира, да, и поэтому их все устраивает. Вот они выбрали такой сценарий, и поэтому, исходя из этого сценария, я просто не понимаю, собственно, ну, а что они могут сказать? Ну, хорошо, ну, кто-то там приедет в Москву даже, например. Ну, это можно себе представить легко, да? Приедет какой-то чиновник. А что он скажет? Он договорится там по поводу вот, вот этих каких-то анкорических соглашений, что их Евросоюз поддержит. Но дело в том, что если бы Евросоюз их хотел бы поддержать, он бы их и поддержал. Да. И давным-давно, еще и год назад, и вообще когда угодно, хоть там в Стамбуле, хоть еще. То есть, ну, ну если бы хотели, все бы это сделали, да? То есть такой проблемы нет, да? Поэтому, ну, они могут приехать и сказать, что, ну, просто вот давайте вы сейчас вот остановитесь просто без ничего, да? Просто без ничего. Мы как бы ничего не хотим вам предлагать, обещать, давать взамен, уговаривать на что бы то ни было Украину. Просто вот вы остановитесь и все, да? Ну, наверное, со стороны России на это не согласятся. Ну и все, как бы приедут и уедут. Что я считаю, да, может быть, так сейчас не все считают здесь, да, но я считаю, что это все очень печально, потому что я совершенно не разделяю вот эту модную в некоторых наших таких вот очень патриотических кругах идею, что оно, ну, и наплевать, а вот и не надо, и хорошо, и так и надо. Мы
1: потом можем и с Европой повоевать,
0: да? Да, мы можем и с Европой повоевать, и ядерную бомбу кинуть, и вообще нам совершенно достаточно того, что там, не знаю, где-то в Африке у нас там есть какие-то друзья и так далее. Вот я, к сожалению, не могу я с этим согласиться, понимаете? Потому что я считаю, что, конечно, понимаете, ну, ну, никуда не исчезнет, безотносительно того, какие там сидят чиновники где-то в Брюсселе, там, или в Германии, или где бы то ни было, да, сама по себе и технологическая, и экономическая, какая-то внешнеторговая, и, если хотите, и культурная, и гуманитарная, и историческая, любая вообще роль европейской цивилизации в мире, да, и в мире вообще, и в отношениях с Россией, да, ну, она не исчезнет, понимаете? Не, ну, может, она исчезнет через 500 лет, да?
1: Но это уже момент, слишком далеко.
0: Да, ну, то есть на том расстоянии, которое мы все равно не можем охватить. Но, тем не менее, понимаете, на ближнем расстоянии понятно, что нам, на самом деле, и им, и нам, и всем нужны какие-то договоренности, нужно какое-то понимание того, как можно рационально, мирно дальше жить. Да? Потому что вот этот весь путь, что давайте жахнем там куда-то, а тогда они же, а мы тогда еще. Да? Ну, то есть это путь к какому-то, крушению жизни, понимаете, больше ни к чему. Поэтому я эти разговоры все супервоинственные, я их категорически не поддерживаю. И вообще-то я хочу напомнить, что на самом деле весь этот украинский конфликт, он же вообще из чего вырос-то, да? Он из чего вырос, если мы говорим не о какой-то там геополитике, а о вещах более простых? Он вырос просто из желания миллионов, на самом деле, людей. Это было совершенно реальное желание, что они просто хотели мирно, спокойно жить так, как они до этого жили. Да? То есть не так, как их заставят какие-то революционеры, да, еще там кто-то, да, вот когда пошла вся эта украинская революция там, в нескольких сериях, да, и так далее. Они хотели, в общем, сохранить тот свой уклад жизни, который у них был, который связывался для них с Россией, с отношениями с Россией, с культурным единством с Россией и так далее. Да? И вот отсюда пошло то движение, которое, в конце концов, да, вот, собственно, привело к этому конфликту. И поэтому все-таки я хочу сказать, что борьба должна идти за мирную жизнь, понимаете, а не за выжженную пустыню. Вот что важно. Но, заканчивая, возвращаясь обратно, я не верю в то, вопреки всем моим вот этим как бы проевропейским словам, я не верю в то, что с конкретными европейскими чиновниками можно сейчас о чем-то договориться.
1: Как многие могут возразить на фоне трагедии в Старобельске, что вот посмотрите на их лица, этих самых европейских действующих чиновников, которые присутствовали на совбезе ООН, инициированного Россией. Как же с ними можно договариваться? И многие будут правы.
0: Нет, я не, вот тут я спорить не буду, что да, безусловно, в нынешней ситуации я не понимаю, как это сделать. И это меня очень расстраивает.
1: Да, в таком случае, я думаю, не успеем уже, наверное, еще одну
0: начнем,
1: тему
0: обсудить. Начнем, да, и прервемся.
1: Да, хотел обсудить с вами историю вокруг митрополита Илариона. Вот, если есть что сказать на этот счет, он известно уже, РИА Новости сообщаются, он уехал, покинул территорию Чехии, и, как он сказал, не делил с планами поездок, чтобы ему вновь не подбросили наркотики.
0: Угу. Да, ну это действительно какая-то очень странная история, совершенно непонятная, и тут нельзя ничего объективно утверждать, потому что нет никаких фактов, которые мы могли бы подтвердить. Вот, поэтому просто я могу сказать пару слов действительно относительно самого этого самого Илариона, да, но давайте мы немножко сейчас попрервемся на паузу и вернемся к этой грустной истории после перерыва.
1: Друзья, оставайтесь с нами.
2: Комиссар исчезает.

0: Для географа Земля – это карта. Для геолога – источник ресурсов. А для геостратега – поле борьбы за власть. Программа «Стратегия и власть» с Андреем Школьниковым. О политике на языке аналитики. По четвергам в 2 часа дня на радио «Спутник». Внимание, внимание! Всем надеть маски и резиновые перчатки. Объявляем профилактику. Да, до такого доводить не надо. Предупреждать болезни лучше, чем лечить. Программа «Профилактика» с Геннадием Онищенко. О полезных привычках, здоровом образе жизни и современной медицине. По пятницам в 2 часа дня на радио «Спутник». Так-так, повернитесь левее. Угу, теперь немного вправо. Выпрямитесь. Вот, замрите. Идеальный ракурс. Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещай главное. Не упускаем деталей. Дай ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. «Радио Спутник». Новости.
1: В студии Анна Грузлова. Здравствуйте. Москва знает, что теракт ВСУ в Старобельске был осуществлен при помощи беспилотников западного производства. Об этом заявил постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский. Он также добавил, что Россия открыто сообщила странам Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе местонахождение предприятий, занятых производством беспилотников для Киева. Вице-президент Кубы Сальвадор Вальдес Меса прибыл в Астану для участия в форуме ЕАЭС, сообщает пресс-служба Министерства торговли и интеграции Казахстана. Ранее в аэропорту Касым Жомарт Токаев встретил российского лидера Владимира Путина, который прибыл в Казахстан с трехдневным госвизитом в знак высокого уважения в небе над аэропортом. Президента России приветствовали два вертолета с развивающимися российским и казахстанским флагами. Также парадным маршем прошел взводный расчет почетного караула. Соответствующие видеоматериалы можно посмотреть в МАКС-канале «Радио Спутник». В ходе госвизита у Путина запланированы переговоры с Токаевым и участие в саммите ЕАЭС. Соединенные Штаты разнесут Оман, если тот попытается взять под контроль Ормузский пролив, заявил американский президент Дональд Трамп. Он добавил, что пролив будет открыт для всех, и никто не будет его контролировать. Соединенные Штаты будут за этим следить. Ранее заместитель секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Багерикяни заявил, что Тегеран и Маскат ведут совместные переговоры по определению нового порядка прохода судов через Ормузский пролив. Режим ЧС ввели в селении Троицка в Суджинском районе Ингушетии после подтопления, сообщила администрация района. Отмечается, что также создана комиссия, которая займется обследованием пострадавших домохозяйств от подтопления. Она приступит к работе с утра четверга. В понедельник Главное управление МЧС России по региону сообщило, что из-за сильных дождей в городе Карабулак подтоплено 19 домов и 84 придворовых территорий, а в селении Троицкое 22 домовладения и 48 придворовых домовых территорий. При этом пострадавших нет. Российский пловец Иван Кожакин победил в 100-метровке брасом на втором этапе международного турнира «Маре Нострум» во французском Кане-Ан-Руссион. В той же дистанции вторым стал россиянин Кирилл Пригода, третье место занял спортсмен из Германии. Также Павел Самусенко победил на дистанции 50 метров на спине. Серебро здесь же взял пловец из Чехии, а бронзу россиянин Мирон Лифенцев. Евгения Чекунова стала бронзовым призером в 100-метровке брасом. Международная федерация водных видов спорта 13 апреля объявила о допуске российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях с флагом и гимном. Следующий выпуск на «Радио Спутник» менее чем через полчаса.
0: «Радио Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Комиссар исчезает.
2: Вы слушаете радио «Спутник». Кто только настроился на нужную волну или подключился к онлайн-трансляции, здравствуйте. Это вторая половина программы «Комиссар исчезает». Напоминаю, в студии автор, публицист Дмитрий Ольшанский. Дмитрий Викторович, продолжаем.
3: Да, остановились. Ну, так вот, у нас, про митрополита Илариона, которого действительно сейчас вот сначала арестовали, потом выпустили в Чехии и объявляли, что нашли у него в машине какие-то запрещенные вещества и так далее, но вот отпустили, и он уже Чехию покинул. Я хочу немножко, я думаю, что далеко не все наши слушатели знают вообще, кто такой митрополит Илларион, все-таки у нас, не церковный эфир, поэтому я немножко объясню, кто это, да. Это был, он вообще начинал очень-очень молодым свою такую, я бы сказал, церковную, общественную, церковную карьеру, да, и он был совершенно блестящим, как утверждают знающие его люди, блестящим абсолютно молодым человеком, молодым монахом, а он происходит из, ну, как это часто называлось раньше, очень хорошей семьи, москвич, он из очень такой вот интеллигентной семьи, его мама была, ну, может, и есть, я не знаю, честно говоря, про нее сейчас, но она была такая советская писательница, она очень его любила и, видимо, как-то всячески желала ему больших успехов на вот этом поприще. И он очень рано начал, не просто ушел, собственно, в монахи, но начал как-то выделяться в этой церковной среде. И уже, в общем, к началу этого века он начал делать довольно большую карьеру. И тут возник не очень приятный эпизод, связанный с тем, что он был послан служить в Лондон, в Англию, где на тот момент существовала очень яркая православная община, которую возглавлял один из величайших церковных деятелей наших русских 20 века, причем не эмигрантской зарубежной церкви, а именно русской православной церкви, митрополит Антоний. Ну, это совершенно выдающийся человек, я могу только рекомендовать любому, кому интересна эта тематика, когда-нибудь взглянуть на какие-то проповеди митрополита Антония, Царствие Небесное. И вот к нему был послан служить Илларион, и там возник конфликт с участием Илариона. И одним из следствий этого конфликта стало ухудшение здоровья вот, собственно, этого самого Антония. И, в общем, есть критические голоса, которые говорят о том, что вот это назначение, оно как бы вот очень негативно там повлияло на ситуацию. И вообще как бы стало быстро там понятно в этих церковных кругах, что вот он такой очень амбициозный человек, который идет сильно наверх, и он стал в какие-то годы, уже не так давно, он стал фактически министром иностранных дел Русской Православной Церкви, он возглавил отдел внешних церковных сношений и был очень-очень влиятельным нашим архиереем. Вот. И выступал, кстати говоря, я видел его выступление, несмотря на то, что меня вот так вот очень печально поразил вот этот лондонский конфликт начала, самого начала 21 века. Но я потом видел выступление Илариона, и он, надо сказать, разумно очень выступал. Он вообще такой был по своему амплуа, как публичное лицо, он всегда был такой умеренно либеральный, как раздеятель. Это именно либеральный деятель митрополит Илларион. Ну, в каких-то, так сказать, принятых рамках в православной среде, да, но он всегда был, так сказать, как вот, не знаю, партия «Новые люди» в Думе. Примерно вот это, да, вот этот жанр. Вот, а потом, несколько лет назад, я уже, честно говоря, забыл, в каком году, да это и не важно, он был снят со всех своих постов, то есть произошла некая отставка, опала, и он был отправлен в Европу служить на какие-то европейские, ну, фактически священнические места, то есть он стал как бы настоятелем храма в Европе, вот в частности потом вот и в Чехии тоже, да. И вот там дальше с ним происходит вот эта история. И я думаю, что, конечно, здесь есть какой-то несомненный элемент политической игры. То есть политического давления даже, я бы сказал. То есть без относительно того, кто вообще Илларион как бы внутри русской церковной среды, вообще среды очень консервативные, в которой такие люди, как он, как бы считаются немножко экзотическими все-таки, да? Но при этом, если мы посмотрим с точки зрения Восточной Европы, где довольно сильно прессуют, понимаете, православные общины, не только на Украине понятно, но и в других странах, там, в Прибалтике, вообще в Восточной Европе в целом, там прессуют тех православных, которые... как бы себя официально соотносят с РПЦ, либо являются представителями РПЦ непосредственно, либо, как это называется на церковном языке, состоят в каноническом как бы общении, да, с РПЦ. Вот. И поэтому, конечно, идет прессинг. Так что я думаю, что без относительно того, что там было, без относительно того, сказать, как вот действительно развивалась карьера его сначала вверх, потом вниз, там как-то очень так извилисто, да, я думаю, что спецслужбы, конечно, искали какую-то возможность, какой-то повод его оттуда удалить, наверное, потому что на языке спецслужб восточноевропейских, да, РПЦ воспринимается там православная церковь как вот это некое орудие Москвы. Вот это орудие Москвы.
4: Элемент,
3: да?
4: Влияния.
3: Да. Ну, как вот, я не знаю, например, там, собственно говоря, вот там в Советском Союзе, да, что вот борьба за мир, например. Да, вот борьба за мир — это происки коммунистов, например. Да, ну, вот была такая идея. Да? Значит, вот сейчас тоже, что вот православная церковь, вот под маской, значит, русского православия, они нам хотят, не знаю, что они там придумывают в своих докладах, да, но очевидно, что это вот такой режим давления. А уже что там фактически на самом деле было, мы, конечно, этого сказать не можем.
4: То есть пока, наверное, сложно прогнозировать, будет ли возможное возвращение.
3: Прогнозировать можно точно то, что вот это давление безотносительно Илариона, да, это давление, оно давление, будет, естественно, да, продолжаться, да, везде. Везде, вот где существует какая-то политическая власть, которая настроена против России, она не оставит в покое то духовенство, которое, по их мнению, связано с Москвой.
4: Что ж, в таком случае предлагаю к внутренним делам переходить. Нам есть что обсудить. Вот тоже достаточно резонансная история, которую сейчас активно обсуждают в первую очередь в пространстве интернета. Это, конечно, история, которая случилась в апреле этого года, когда 27-летняя москвичка изготовила кальян на основе кулича в баре на улице Ретинка, выложила в интернет и, соответственно, оскорбила религиозные чувства верующих. Тут важно понимать, конкретно, значит, приговорил суд к 3 годам и 25 дням колонии. Но тут важно понимать, что в 25 году она получила 3 года условно по делу о наркотиках.
3: Ну, это вот очень печальная история, к сожалению, понимаете, очень печальная, потому что мне часто приходится об этом говорить, что вот раскручивается все время снежный ком каких-то репрессивных таких запретительных инициатив, которые имеют очень длинные следствия, да, вот, и вот эта идея про оскорбление чувств верующих, она, конечно... Ну, она это печальная идея, понимаете, потому что на самом деле является безусловным злом, за что надо наказывать, да, очевидно, да, это вандализм. Вот вандализм и хулиганство, да, для них вообще не нужны были никакие новые статьи в Уголовном кодексе, они и так всегда были, да. То есть действительно абсолютно недопустимо, если какие-то люди, мотивированные какими угодно соображениями, они себя могут считать там атеистами, революционерами, какими-то ультра там левыми, правыми, такими-сякими язычниками, там, запрещенными в Российской Федерации сатанистами, просто какими-то они могут быть идиотами, это не важно, да? Если они, допустим, не дай бог, начинают там врываться в какой-то храм, да, исписывать там стены какими-то граффити, да, нападают на священника или просто на прихожан, да, мешают церковным службам, вот такого рода вещи, да.
4: Ну, радикальные, уже можно сказать.
3: Да, если такие вещи происходят, то это уголовное преступление, это настоящее реальное преступление, в котором есть реальная как бы материальная, так сказать, база, объективная, да. И еще раз скажу, что они не требуют таких законов, потому что А на самом деле по любым законам это наказуемо. А? По любым абсолютно всегда. И это правильно. А вот к этому в дополнение образовался там еще, наверное, 10 лет назад или больше даже, да, еще, может быть, даже в первой половине десятых годов, вот этот вот пресловутый закон об оскорблении чувств. Что такое чувство, да? Как можно измерять чувства уголовным кодексом, понимаете? Чьи чувства верующие разные, чувства у них разные, да? Способы воздействия на эти чувства могут быть абсолютно любыми. Здесь все это совершенно никак не доказуемо, непроверяемо. Абсолютно можно импровизировать, понимаете, в руках какого угодно следователя, эксперта, заинтересованного лица. Да? Можно какой угодно материал повернуть каким угодно образом. Да? Можно сказать, что мы очень оскорблены, а можно сказать, а мы не оскорблены. Это совершенно не важно. Да? И, то есть не в том смысле, что не важно, а в смысле, что не важно, что как бы как угодно организуемо, да, абсолютно в любую сторону выворачивается. И в данном случае типичный пример такой истории, потому что, ну, как, что такое кулич? Это что, понимаете, она там, не знаю, набросилась, понимаете, на священника, который держит чашу для причастия, что ли, понимаете? Ну, как, почему кулич является какой-то, причем находящийся не в церкви, да, а просто там где-то, да? Кулич, находящийся просто в каком-то частном заведении, в руках каких-то, так сказать, нецерковных людей, это кекс. Понимаете, просто-напросто, да, и мы видим, что под названием кекс очень похожие продукты продаются, пожалуйста, везде, круглый год и так далее, да. Когда такого рода вещи, неважно, используемые в церковном обиходе, да, будь то куличи, яйца, там, вода, там, неважно, да, если это все, так сказать, внутри храма или хотя бы там, не знаю, в церковном дворе, где-то в монастыре, там, неважно где, да, включено в какой-то церковный обиход, например, там происходит освящение воды, там, например, обряд, да, или что-то еще, священник освящает трапезы, там, перед Пасхой, да, и так далее, то вот это есть некоторые действительно религиозные действия, понимаете? Если, как я уже с чего начал, мы побежали и начали там, не знаю, что-то делать, да, то тут понятно, в чем состоит действительно, в чем это преступление состоит. А то, что она там чего-то, наверное, я точно не знаю, я подозреваю, что она какие-то фото, видео, видимо, да, из какого-то бара, да, ну что-то.
4: Позвольте, я вам озвучу вот позицию тех, кто считает приговор абсолютно справедливым, говорят о мотивах, о том, что человек, получив условный срок по делу о наркотиках, не демонстрирует свои попытки исправления, что выкладывает это все в общий доступ, что если бы это не попало в интернет, то и никто бы, наверное, никогда не вспомнил. Помнил об этом, а тут
3: нет, дело в том, что это все-таки совершенно разные вещи. Понимаете, вот опять-таки наркотики, да? Наркотики – это, опять-таки, это материальный некоторый объект, да? Который и у нас, и, ну, в общем, в большей части мира, да, там, с некоторыми какими-то исключениями, в общем, признается крайне опасным и запрещенным. И можно доказать вот это все. Да? Бывает по фальсификации тоже, да, но в принципе это некоторые доказуемые вещи, понимаете? Но она не имеет отношения к никаким чувствам, понимаете? Да, наверное, может быть, за этой женщиной, за ней есть такой какой-то шлейф. И что дальше? Да? Что дальше? Как это связано? Понимаете, это все равно, что вот, например, возникла такая традиция в кавычках, очень нехорошее, да, что теперь все время бегают какие-то сотрудники внутренних дел, органов, они бегают за какими-то девицами, что вот они сняли какой-нибудь ролик, да, для соцсетей, они там что-то где-то танцевали или что-то еще, а у них там в кадр, например, да, вот у них церковь там попала где-то на заднем плане, да, вот она попала, да, и все. Да, это преступление теперь, потому что если они, получается, что они как бы какими-то своими танцами тут же оскорбили, значит, традиционные ценности, да. Я понимаю ситуацию, когда мы помним, там, в 2012, по-моему, году группа, которая признана, наверное, у нас тоже там иноагентами, экстремистами, я не помню, на всякий случай не буду называть, потому что я не помню, как их надо тетровать. Но когда они ворвались в храм Христа Спасителя и там на слие, значит, начали танцевать, то, опять же, там, по крайней мере, можно было говорить о том, что они сознательно, действительно, понимаете, прибежали в церковь для того, чтобы сделать что-то, что там совершенно как бы не предусмотрено, да, внутренним порядком храма, да, никак. Это было действительно. Но сейчас же речь идет совершенно не об этом, речь идет о совершенно каких-то случайных людях, у которых случайно, значит, просто церковь возникла как часть какого-то пейзажа за их спиной, да. И вот так же это, ну, и что Кулич, понимаете? Ну, то есть это уже какое-то, на мой взгляд, происходит помутнение, да, помутнение, потому что бесконечно, вот есть эта статья, да, если есть какой-то набор статей, то по этим статьям вот выполняется план, да, выполняется план. И, соответственно, какие-то отделы, департаменты, следователи, какие-то группы, которые занимаются уголовным, они вот начинают выполнять план. И начинается поиск, где нам легко, удобно его выполнить. А где? В социальных сетях, конечно же, да. Там же люди сами на себя материал дают на уголовные дела. Вот какие-то... А люди-то, как правило, это какие, да? Ну, глуповатые, естественно, простодушные, потому что они не очень понимают ситуацию и не понимают, что они делают, да? И вот они ловят этих несчастных людей и навешивают им тюремные сроки. Ну, что ж тут хорошего, да? Очевидно, что везде можно... Я вас уверяю, что что касается верующих, что касается вот религиозных проблем именно в контексте Уголовного кодекса, давайте будем гоняться за настоящими деструктивными проповедниками всяких радикальных исламистских течений, которые приходят к нам из стран Ближнего Востока, модных. И теми людьми, которые это здесь распространяют. Вот это серьезная вещь, потому что она вообще-то ведет к терактам, например. Да? Это прямой путь к терроризму и к убийству людей. Вот это очень, это не Куличи.
4: Меня, знаете, вот чтобы с темой не уходить далеко, вот поразило, честно говоря, последнее слово этой девочки.
3: Угу.
4: Процитирую. «Вину я по-настоящему признала, я раскаиваюсь и считаю свой поступок недопустимым. Я теперь знаю, насколько важны атрибуты Святой Пасхи. Я верующий, хожу в церковь. Моя семья, папа, брат, участники СВО. Я трудоустроен. У меня была подработка. Прошу наказание в виде штрафа». Вот так вот прозвучало. Но, с другой стороны, я понимаю, человек пытается всячески защититься, но вот в последнее время я все чаще вижу заигрывание самыми важными на сегодняшний день социальными маркерами, если можно так выразиться. Когда ты начинаешь перечислять все, значит, я и здесь хороша, и у меня родственники вообще-то...
3: Это так всегда делается. Понятно, собирается какая-то положительная информация. Да? Ну просто опять же, Кулич — это просто некая народная традиция, понимаете, это как платочки, это все не имеет никакого отношения, конечно, нигде, ни в каких, понимаете, ни в Евангелии, ни в Писании святых отцов, там нигде ни про какие куличи, естественно, ничего не сказано, да. Это просто некий атрибут народного, какой-то народной традиции околоцерковной, естественно, да. И повторю еще раз, да, когда он, этот или любой другой такой атрибут находится внутри церковной жизни, в процессе церковных служб и что угодно, да, и это можно считать частью, действительно частью какой-то нашей православной жизни. Но здесь это абсолютно притянуто за уши. Абсолютно. В общем, горе большое для этой несчастной девицы. Только могу посочувствовать.
4: Все, позицию вашу понял. И в таком случае успеем еще одну новость обсудить, я уверен. Депутаты Госдумы тут и во втором, и в третьем чтениях приняли закон, который позволяет арестовывать имущество граждан, которые, в свою очередь, совершили правонарушение против интересов нашей страны. А что примечательно, накладывать арест на имущество релокантов наши суды смогут в случае нарушения ряда статей. То все я не буду перечислять, но несколько для примера. Незаконное получение информации с ограниченным доступом, злоупотребление свободой массовой информации, нарушение порядка деятельности иноагента, мелкое хулиганство с особыми признаками, публичное отождествление действий и решений руководства СССР и нацистской Германии. Ну, тут, соответственно, еще несколько в этом списке присутствуют.
3: Понимаете, какая история? Ну, во-первых, конечно, это все очень опоздало, потому что я думаю, что... Тут надо сказать, что действительно, такие люди, они действительно существуют. Это вот тут как раз это не Кулич в том плане, что это не фантасмагория. Здесь действительно есть люди, которые действительно специализируются на том, что они все время занимаются борьбой с нами, там, и в частности из-за миграции и так далее, все это существует. Правда, все это очень опоздало, потому что понятно, что за эти 4 года те люди, которые действительно по этой части себя нашли в этом
4: они
3: деле...
4: Они уже не здесь.
3: Да, они не только сами не здесь, но они, конечно, по поводу всего этого имущества, они уже приняли все необходимые меры, их какие-то представители давным-давно все это переписали на других лиц или продали и так далее. И естественно, что никто из них здесь ничем не обладает. Поэтому это все равно все в пустоту. Да? Но меня даже больше занимает другое. Да? Вот понятно, что никого из них по этому принципу уже не поймать. А кого поймать? Да? А вот кого-то...
4: Кто остался?
3: Да, и вот тут мы приходим к, собственно, самой большой проблеме, связанной с такого рода наказаниями, которая, конечно, в последнее время она проявилась во всей своей полноте. А именно, понимаете, увы, и еще раз увы, наша вот эта вот наказывающая система, она уже не один раз нам показала, что она готова в случае чего всегда очень широко, просто крайне широко трактовать такого рода нарушения. То есть, иными словами, иноагенты, те же самые, да, запросто могут записать человека, который не имеет никакого отношения ко всей этой борьбе с Россией. А просто записать потому, что он кому-то не понравился.
4: Но иноагентский статус не подразумевает выдворение непосредственно человека с территории страны.
3: Не, но дело в том, что там же сейчас вот то, что мы обсуждаем, они же там же нет никакого закона, что это все вступает в силу только в том случае, если человек эмигрировал. Это так просто говорится, что это против релокантов, как бы, да? Но на самом деле по как бы букве, вот, так сказать, букве закона это все просто вступает в силу конфискации имущества при определенного рода нарушениях, да, которые характерны для вот этих вот эмигрантов. Вот тут в чем дело, да? Но, к сожалению, уже сейчас понятно, что могут... И это происходило уже не один раз, да, записывать в эти реестры, предъявлять такого рода обвинения. А я напомню, что включение в этот реестр, оно, в общем, уже автоматически практически ведет за собой дальнейшие последствия. То есть, ну, очень сложно, оказавшись в таком реестре, дальше не начать получать вот эти административные дела там какие-то, и поехали уже к уголовному. То есть, там это все такая машинка, которая практически не останавливается. То есть, иными словами, мы не знаем, кого туда запишут. Мы не знаем, потому что такие прецеденты уже есть, к сожалению, да. Я не буду сейчас называть конкретные фамилии, но уже есть прецеденты людей, которые ни сном, ни духом не являются никакими иммигрантами, никакими, понимаете, поклонниками Украины, там чего-то еще, а просто они оказались втянуты сами или, может быть, не сами, там, по случайно, по-разному бывает, да. Они оказались втянуты в какие-то конфликты здесь. Да? И в рамках этих конфликтов их решили немножечко прихлопнуть. Да? И поэтому все это я веду к тому, что, конечно, правильно было бы воздействовать на доходы людей, которые на самом деле, сидя там где-то, ведут с нами борьбу. Но я понимаю сейчас уже, да, что этих людей... Никто уже в этом смысле не поймает, ничего не конфискует и так далее. А прийти все эти меры могут строгие, да, совершенно, понимаете, по хребту абсолютно других людей, которые где-то что-то сделали, сказали, неважно, что-то такое, что кому-то не понравилось.
4: Ну, были примеры, когда и получалось оспорить решение Минюста в суде. Не так их много, я согласен.
3: Ну, дай бог, да, дай бог, да. Но просто я хочу сказать, что сейчас уже вот после всего этого понятно, да, что это очень опасная история. И тут, конечно, всегда лучше, понимаете, недонаказать, чем перенаказать, на мой взгляд, да, потому что, ну, действительно, бывают невинные люди, которые попадают под пресс, и я им очень сочувствую, и поэтому мне хочется больше говорить о сочувствии и меньше о наказании.
4: Дмитрий Ольшанский, Денис Воробьев были для вас. Спасибо, всего доброго.
0: Комиссар исчезает.

0: Отношение Ватикана к искусственному интеллекту. Контекст. Ключевой новостью в католическом мире стала новая энциклика, представленная папой Львом XIV. В ней понтифик делится своей точкой зрения на одно из магистральных направлений развития человечества. Он сравнивает распространение генеративного разума с библейским сюжетом о Вавилонской башне. Христианская традиция трактует этот образ как символ гордыни людей. Лев XIV уверен, что сами технологии не враждебны человеку, но они неукоснительно приобретают облик тех, кто их использует. Глава католической церкви приходит к выводу, что искусственный интеллект необходимо высвободить из логики военной, экономической и когнитивной конкуренции. По его мнению, технологии, обезличивающие ведение войн, снижают их моральный порог. Западные медиа и политологи обращают внимание, что папа публично присоединился к растущему недовольству влиянием ИИ на многие сферы жизни. Понтифик указывает, что нынешний капитализм, концентрирующий богатство и власть и делающий ставку на технологическую революцию, видоизменился до неузнаваемости и представляет угрозу. По сути, понтифик стал оппонентом Дональда Трампа, рассчитывающего за счет прорывов в сфере ИИ добиться превосходства над Китаем.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: Десять вечера в российской столице, в Самаре и Ереване 11. В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте в этом выпуске. В Удмуртии во время непогоды погибла женщина. Власти Тегерана продолжают восстановление жилого квартала на востоке столицы. Премьер-министры Великобритании и Польши обсудили увеличение роли Европы в НАТО. Подробности далее. Женщина, которая пряталась в теплице от непогоды, погибла в Удмуртии. Порывистый ветер повредил крыши 120 домов, выбиты стекла 5 садиков и школ. Об этом заявил председатель правительства региона Роман Ефимов. Он сообщил, что в республике прошел сильный ветер и дождь с градом. Больше всего пострадал Болезинский район, где ввели режим повышенной готовности. Повалены десятки деревьев и несколько столбов. Из-за отключения электроэнергии 4 населенных пункта остаются без воды. Там обесточены 2 станции. Раненым при ударе украинского дрона по Северодонецку в ЛНР оказались сотрудники предприятия «Луганск-Вода». Об этом сообщает региональный Минстрой. Ранее глава региона Леонид Пасечник рассказал, что пострадали 3 человека. Боевики запустили беспилотник в сторону машины с мирными жителями и коммунального предприятия. Уточняется, что сразу после удара раненые доставлены в Луганскую республиканскую больницу, где их прооперировали. Власти Тегерана продолжают восстановление жилого квартала на востоке столицы, часть которого была разрушена в результате бомбардировок со стороны США и Израиля в марте. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости. Бригады и спецтехника разбирают завалы зданий недалеко от площади Рисалат. Некоторые из них разрушены до основания. Рядом виднеется гора обломков домов вместе с вещами бывших жильцов и груда металла, оставшаяся от автомобилей. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и премьер-министр Польши Дональд Туск в ходе переговоров обсудили увеличение роли Европы в НАТО. Это следует из заявления канцелярии Стармера. Туск в среду провел визит в Британию, во время которого лидеры двух стран подписали соглашение по безопасности. Страны намерены совместно разработать новую систему ПВО и расширить использование беспилотников на восточном фланге НАТО, а также повысить совместимость вооруженных сил. Отмечается, что встреча состоялась на базе британских ВВС «Нордхолд» к западу от Лондона. Место встречи выбрано в связи с тем, что во время Второй мировой войны здесь базировалась 303-я эскадрилья РАФ, одна из двух польских эскадрилий, сражавшихся во время битвы за Британию. Евросоюз готовит стратегию технологического суверенитета для ослабления зависимости от американских технологий. Евроблок собирается добиваться этого путем развития альтернативных проектов. Об этом сообщает газета Financial Times. Отмечается, что эта стратегия предполагает стимулирование строительства центров обработки данных и поддержку европейским разработкам в областях искусственного интеллекта и облачных вычислений. По данным издания, Брюссель ставит перед собой цель утроить мощность европейских центров обработки данных в течение следующих 5-7 лет. Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин заявил, что считает команду Египта сильнейшим соперником за последние годы. Товарищеский матч между сборными пройдет 28 мая в Каире. Для египтян эта встреча станет последней домашней перед отправкой на чемпионат мира. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Сенатор Клишас. Да, тот самый.
2: Здравствуйте, Александр Кузьмак в студии «Радио Спутник». Начинаем наш традиционный разговор с председателем Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, доктором юридических наук, профессором Андреем Клишасом. Андрей Александрович, здравствуйте. Если позволите, хотел бы начать с международной новости. И здесь даже из юридической точки зрения, а главное, что с точки зрения здравого смысла не совсем ясно поведение представителей Европы. Что я имею в виду? Представитель Еврокомиссии Анита Хипер заявила в Брюсселе, что не будет эвакуировать Евросоюз дипломатов из Киева. Представители Франции вызывали наших дипломатов, то есть нашего посла в МИД. И представители Германии тоже это сделали из сказали, что сохранят присутствие в Киеве. Я прекрасно помню, как совсем недавно и ЕС, и США сами настойчиво рекомендовали своим дипломатам в предыдущий виток эскалации выехать из Киева. В данный момент они... это выглядит так. То есть я еще понимаю, в кавычках, когда украинцы прикрываются мирными жителями в регионах, когда ставят туда огневые точки. Но чтобы Европа телами своих дипломатов прикрывала Киев от ударов, это что-то новое. Как вы расцениваете вообще вот подобного рода решения? Они думают, что мы не ударим, что ли? Как они это себе видят?
3: Нет, знаете, я думаю, тут немножко все и проще, и сложнее одновременно. Я думаю, что они осознают, что заявление, которое сделал российский МИД, это вполне серьезное заявление. И, поверьте, они не сомневаются в том, что в ближайшее время по Киеву будут нанесены удары по тем объектам, которые вот были обозначены в заявлении Министерства иностранных дел. Да, давайте подчеркнем, что это не мирные гражданские объекты, а это места, где собирают беспилотники, военная инфраструктура, объекты, которые поддерживают функционирование...
2: Пункты принятия решений,
3: как правительственной, так и военной. Я думаю, что позиция европейцев в первую очередь продиктована тем, что они боятся очень такой массовой паники в городе и исхода жителей из Киева. Ну что, в принципе, наверное, разумно, потому что, в общем, так, наверное, было бы правильно сделать. Они боятся этой паники, потому что это просто может снести режим Зеленского. Ну, просто объективно, да, они могут утратить контроль над ситуацией. Поэтому, с одной стороны, они делают такого рода заявления, что представительство дипломатически продолжит работу, люди останутся. Но мне почему-то, Александр, кажется, что постепенно, скажем так, дипломаты начнут покидать. Не афишируя этого факта, дипломаты Киев начнут покидать. И останутся только те, кто действительно необходим для какого-то минимального функционирования тех дипломатических представительств, посольств, консульств, которые находятся в Киеве. Я абсолютно уверен, что так и будет. Я не думаю, что они настолько самонадеянны, что бросили своих граждан на, что называется, то, ну, что называется, как сложится. Угу. Уверен, что нет, потому что, конечно, гибель дипломатов или каких-то других иностранных граждан там, это в первую очередь удар по правительствам этих стран. Потому что, конечно же, общественное мнение справедливо предъявит претензии, связанные с тем, что, российский МИД предупредил, да, и не то, что там предупредил за несколько часов и начал наносить удары, а вот как мы видим, все-таки дается время, да, и гражданскому населению, и дипломатическим представителям, просто иностранным гражданам дают время, это, я уверен, осознанная совершенно пауза, дают время для того, чтобы покинуть Киев и как-то определиться в своих дальнейших действиях в связи с тем, что вот ситуация сложилась вот таким образом.
2: Причем я так...
3: уверен, что это так и есть.
2: Причем, я так уверен, понимаю, речь идет о том, что не о намерениях, а о том, что Россия сделает. То есть, как бы тот случай, когда Россия говорит...
3: Я думаю, они не сомневаются, да. И я не сомневаюсь в том, что это очень серьезно. И, конечно же, действия соответствующие, о которых сказано в заявлении МИД, они последуют.
2: А вторая сторона этого вопроса вот какая. Сейчас в ООН представители западных стран, просто на голубом глазу уж, простите, то есть об этом даже наш представитель, собственно, Василий Небензик разговаривал об этом, что не признают очевидного факта террористического акта в Старобельске. И там, как датский представитель сказал, нам не стыдно, это все истории, которые уже есть в прессе. Может ли это быть связано в том смысле, что выезд дипломатов из Киева – это своего рода демарш относительно того, что мы ни за что не признаем, что в Старобельске был теракт с уничтожением мирных граждан, тем более детей? Это как-то?
3: Честно говоря, я не думаю, что это как-то связано. Вот одна тема связана с другой. То, что они просто будут игнорировать все факты о преступлении в Старобельске, это совершенно очевидно. И, в общем, наш МИД об этом говорит, официальные представители МИДа говорят об этом. И приглашение журналистов, попытка уклониться от этого ряда СМИ, по-моему, CNN, BBC, там всячески
2: в отпуске,
3: уклонялись под разными предлогами, только чтобы не попасть и не увидеть эти кадры. А, кстати говоря, были сообщения, что журналисты, которые там побывали, сняли соответствующий материал, они, в общем, не очень-то могут этот материал использовать в своих репортажах, потому что им не рекомендовано, с другой стороны. такая версия свободы слова в западной интерпретации. Вот. Поэтому я не думаю, что одно связано с другим. Им, конечно, не стыдно. Они осознают и целенаправленно дают Киеву возможности, вооружение, деньги для того, чтобы такого рода террористические акты совершать. Поэтому им, конечно, не стыдно. В этом смысле они не лукавят. Да, это их цель – наносить как можно больше ущерба российским гражданам, гражданскому населению. Как можно больнее бить. А что может быть, ну, больнее, чем удар по детям, девочке, которые
2: конечно.
3: Там учились преподавателями, да, как в начальных классах, в детских садах работать.
2: Теперь мы уйдем в российскую тематику. Так ее можно разделить на несколько подтем. Первая будет посвящена Верховному суду, потому что сразу несколько новостных поводов связаны так или иначе или с решениями Верховного суда, или если я правильно выражу сейчас, со статусом этих решений или ролью этих решений, как будет правильнее сказать. Верховный суд в ближайшее время вносит в Госдуму законопроект, в котором закрепит руководящую роль разъяснений постановлений пленума. Здесь, Андрей Александрович, я просто предоставлю вам слово. Хочется понять, что это значит, а самое главное, а что раньше было не так?
3: Вообще, это на самом деле очень интересная, очень такая непростая тема. И то, что и средства массовой информации уделяют этому внимание, это очень правильно, потому что мы сейчас говорим о каких-то таких важнейших, вот, фундаментальных вопросах, на базе которых функционирует наша судебная система, да? Давайте, во-первых, вспомним, что когда президент подводил итоги работы судебной системы, это было не так давно, был в Верховном суде, было общее такое совещание президента с руководителями судебной системы, президент уже обращал внимание на необходимость выполнения постановлений Конституционного суда и пленумов Верховного суда. То есть эта проблема, она, что называется, осознается даже на уровне главы государства. То есть это проблема. Да? И то, что Верховный суд сейчас вот таким образом действует, это абсолютно правильно. Ну, давайте я вот вам такие приведу, ну, как бы примеры, что ли, да, и не буду называть конкретно судей и какие-то конкретные ситуации, чтобы никого не ставить, ну, в неудобное положение. Но вот когда к нам приходят судьи на комитет, мы назначаем судей Верховного суда, как известно, комитет по конституционному законодательству, а потом пленарное заседание Совета Федерации, да, где окончательное решение принимается. И зачастую возникают вопросы. Вот судьи к нам приходят, мы как бы, ну, готовимся вместе с ними, и мы приводим судьям зачастую какие-то примеры, факты, ну, как нам казалось бы, ну, такого вопиющего произвола, да, скажу так аккуратно, судейского, по каким-то конкретным историям. Да и сейчас, наверное, этого достаточно можно найти. Что обычно говорили судьи? Они говорили, ну да, ситуация, ну, скажем так, странная, мы бы, наверное, такого решения не приняли, но что мы можем сделать? Вот говорят нам судьи Верховного суда. Ну, когда это дело дойдет до Верховного суда, если дойдет, вот тогда мы сможем эту ситуацию исправить. А так-то, ну, как бы судьи независимы же, да? Независимы. Поэтому какое решение приняли в районном суде там Энской губернии? Ну, вот пока живите, что называется, с этим. Вы знаете, с одной стороны, это, наверное, есть в этом какая-то логика, потому что судьи независимы, да, и отвечают только перед законом, ну и перед своей совестью правосознания. Но иногда уже у нас, например, в парламенте складывается впечатление, что судьи независимые от закона тоже, а зачастую независимые от положений Конституции. Ведь недаром, когда вот эти предложения докладывал первый заместитель председателя Верховного суда на пленуме, а я на пленуме Верховного суда был, я как бы там по должности принимаю участие в работе пленума, как председатель комитета по конституционному законодательству Совета Федерации. Давыдов, первый заместитель председателя Верховного суда, обратил внимание на необходимость именно выполнения постановлений Конституционного суда, а в одном из постановлений четко сказано, что правовые позиции, и в частности пленума Верховного суда, они обязательны для нижестоящих судов. Понимаете, у нас не может быть ситуации, когда правосудие, ну,

0: это, скажем так, тоже не пойдет на пользу защите прав граждан. Поэтому нам нужно все-таки искать какой-то другой выход из этой ситуации. А какой именно? Если Верховный суд, обобщая практику, формулирует какие-то подходы, тем более если это на уровне постановления Пленума Верховного суда, но это должно быть обязательно для нижестоящих судов. Да? Сегодня, к
1: Понятно.
0: сожалению, такой законодательной нормы нет. Да? И в некотором смысле, ну вот захотел судья учесть позицию пленума, он ее учитывает, а не хочет, не учитывает. У него нет законодательных для этого, ну скажем так, обязанностей, которые бы проистекали из закона. Тут много сложностей, Александр, возникает, не буду лукавить, потому что есть и критика как бы этой всей истории, связанной вот с такими законодательными предложениями
1: А
0: со
1: можно
0: стороны
1: вопрос
0: Верховного
1: по
0: суда?
1: ходу, как раз,
0: Да,
1: чтобы
0: конечно.
1: вот правильно ли я понимаю тогда, что значит в этом случае, если каждый судья в каждом вышеупомянутом или любом другом городе принимает решение, не руководствуясь тем решением, которое выносит пленум Верховного суда, то, соответственно, и обобщить эту практику судебную очень трудно, потому что эти решения разные. Ну, то есть,
0: Ну,
1: грубо говоря,
0: отчасти, да. Но, тем не менее, когда Верховный суд анализирует эту практику, он, конечно, учитывает, она и анализируется в силу того, что решения разные.
1: Ну да.
0: Если бы решения были одинаковые, да, ну, не было бы никакой
1: Все
0: проблемы. А
1: просто,
0: так
1: да.
0: Верховный суд видит разницу в подходах и пытается, ну, когда какие-то дела доходят до Верховного суда, и уже Верховный суд, все-таки это люди там высшей квалификации, да, многие со степенями учеными, да, и как бы это все обсуждается, вот, например, на пленуме, да, где весь Верховный суд представлен. Тогда, конечно же, формулируются подходы, и эти подходы должны быть восприняты в судах во всей стране, от районного до там
1: Как
0: краевого
1: обязательное.
0: суда субъекта, как обязательный. Тут есть сложность, Александр, и об этом справедливо говорят, и даже на пленуме это звучало. Понимаете, в чем сложность? Можно так сформулировать эти нормы, что окажется, что Верховный суд, по сути дела, подменяет собой законодателя. То есть он как бы дает интерпретацию положений закона, толкование, которое становится обязательным, ну, суть как бы превращается в квазинорму законодательную. А у нас все-таки есть принципы разделение властей, в частности, да, законодательной, исполнительной, судебной, на это обращали внимание. Но это требует учета, когда мы будем непосредственно обсуждать формулировки в парламенте, да, в Государственной Думе, в Совете Федерации. Мы, безусловно, эти моменты постараемся учесть и обсудить очень детально, свериться еще раз с позициями Конституционного суда. Но то, что Верховный суд абсолютно прав, когда говорит, слушайте, если на уровне Верховного суда правовые позиции сформулированы, ну, уважаемые судьи, придерживайтесь этого, да? Мне там, смотрите, Александр, я бы, наверное, и дальше пошел. Я бы, наверное, считал возможным прекращение полномочий судей, которые просто игнорируют постановление пленума, да? Ну, то есть, если человек принимает решение вразрез с постановлениями пленума. Является это основанием? Тоже не бесспорно. Признаюсь вам, не бесспорно. Почему? Потому что многие мои коллеги говорят, а как иначе развивать практику? Ведь появляется много каких-то явлений новых правовых. Надо учесть все обстоятельства по конкретному делу. И зачастую судья отступает формально от каких-то рекомендаций или решений пленума просто потому, что так реальные обстоятельства конкретного дела складываются. Но тогда этот судья должен обосновать свою правовую позицию детально, да? Детально обосновать, в чем причина такого решения, почему он пришел к такому решению именно. Ну, то есть это сложная юридическая проблема, и я еще раз хочу сказать, ну вот действительно Верховному суду огромное спасибо за то, что они не боятся браться за такие вот серьезные вопросы. Ну вот посмотрите, у нас только за последний там год, да даже меньше, было несколько резонанснейших историй, да, дело Долиной, о которой сейчас все забыли, да, когда мы говорили, а кто все-таки несет ответственность в случае, если мошенники, да, приобретатель недвижимости или продавец?
1: Вот об одном таком еще, мне кажется, резонансе.

0: Финансовые истории мы наверняка, если не сейчас, сейчас, конечно, тоже будем говорить, но я и наверняка подобного рода вопросы возникнут, поскольку я в данном случае ссылаюсь на поручение Игоря Краснова, председателя Верховного суда, об анализе судебной практики с делами, связанными с использованием технологий искусственного интеллекта.
1: Да, совершенно верно. Совершенно верно. Это тоже вот еще одна тема, которая потребует от Верховного суда, ну, скажем так, напряжения и определенных усилий. Почему? Ведь вы, наверное, знаете такую резонансную историю тоже. Ну, желающие могут найти в СМИ, это все описано, не буду называть суд. Но в одном суде адвокаты просто додумались до того, что они, по-моему, кассационную жалобу поручили написать искусственному интеллекту. Искусственный интеллект, конечно, кассационную жалобу написал. Но просто заодно он выдумал несуществующие решения Верховного суда. Выдумал, сослался на них. Несуществующую практику. Выдумал, потому что ему надо было выполнить задачу, что называется, заказчика. Но хорошо, что судьи, когда в кассационном суде судьи прочитали эту жалобу, ну, они оказались достаточно квалифицированными для того, чтобы понять, что таких решений не было. Нет такой практики.
0: Опасная история, очень.
1: Нет таких решений.
0: Да.
1: И там санкции последовали в отношении этих представителей, да, той стороны, которая подала такую жалобу, совершенно справедливо, да, совершенно справедливо. Мы с вами прекрасно знаем, что вот мы с вами сейчас сидим, обсуждаем вот нашу текущую активную повестку. Но очень легко можно вот с этой же картинкой, и мы с вами будем ничем не отличаться от наших реальных. Выяснится, что мы с вами обсуждали что-нибудь другое. Что-нибудь другое, да, и пришли к совершенно другим выводам. Это технологии современные позволяют сделать очень легко. Поэтому, конечно, таких вопросов возникает все больше и больше. Выборы у нас как бы буквально вот через несколько месяцев, да, в стране, Государственной Думы, единый день голосования, региональные выборы, да, пройдут. Как использовать будут искусственный интеллект? Как судам реагировать, когда они с этим сталкиваются? Верховный суд очень тоже поднимает еще одну очень важную проблему. И, конечно, надо сказать большое спасибо Игорю Викторовичу Краснову за то, что он за такие вопросы не боится браться. Они непростые. Что первый, что вот второй вопрос, который вы упомянули.
0: Вот, если можно, давайте чуть поподробнее на нем остановимся, потому что здесь есть сразу несколько ракурсов, с которых очень хотелось бы с вами его обсудить. Вот, во-первых, то, что касается тех вопросов для анализа, которые я вот прочитал, будут изучаться. Там и спор о защите чести и достоинства деловой репутации, там вопросы ответственности за вред, причиненный решениями искусственного интеллекта и так далее. Еще разные вопросы. А речь идет о выработке...
1: Авторские права.
0: Как говорит Краснов, цель — это выработка единообразных подходов к рассмотрению споров. У меня, да и не только у меня, наверное, у простых граждан все равно время от времени возникают панические атаки на тему о том, что ведь где-то искусственный интеллект проберется также, ну, я сейчас метафорически, но тем не менее, к кассационной жалобе или куда-то еще, и что-нибудь сделает без спроса, грубо говоря. Хорошо, что вот нашлись юристы, которые выловили эту ситуацию. А если бы не нашлись? И вот простой человек говорит, вот мы запустили искусственный интеллект туда, а сами стали винтиком в этой машине. Я прошу прощения, что ссылаюсь здесь на Папу Римского, но вот он буквально только что выступал на эту тему и прямо клеймил крупные компании, в первую очередь американские, за то, что роль человека сводится к роли эдакого винтика. Как судебная система, как Игорь Краснов, или как вообще вот весь этот механизм способен стреножить или хотя бы как-то контролировать эту историю?
1: Я думаю, что у нас получится на этом этапе. Да? Ну, как бы, Александр, давайте так, не будем себя обманывать. Во-первых, эта технология развивается семимильными шагами. Да? Затормозить развитие этой технологии... Вот мы даже обсуждаем периодически какие-то законодательные инициативы, направленные на регулирование искусственного интеллекта, даже не то, что цельные законы, какие-то идеи. И тоже встречаем огромное количество противоречивых точек зрения. Да? Конечно, не хочется законодателю принять какие-то нормы, которые затормозит искусственный интеллект. Но мы видим, да, какие огромные технологические прорывы возможны с помощью искусственного интеллекта. Да?
0: Да.
1: Но это... Затормозить его, это может быть крайне опасно и с точки зрения той же самой военной, как бы военных технологий, да, которые появляются.
0: Ну да, транспорт, медицина, да, многое другое.
1: Медицина, совершенно верно, да, правильно, вот вы как бы дополняете медицина. Медицина и многие еще другие сферы, да, там искусственный интеллект позволяет делать гигантский шаг вперед. Но если мы берем судебную систему, в чем проблема? Да? Еще раз скажу, и мы, по-моему, обсуждали как-то это в наших эфирах. Если искусственный
0: Наверняка.
1: интеллект используется как вспомогательный инструмент, да, нет никакой проблемы в этом. Но если он начинает, как правильно говорят многие, в том числе и римский понтифик, да, если он начинает подменять человека, а в суде это чрезвычайно опасно, потому что судья выносит решение не просто руководствуясь какой-то нормой, которая есть в законе, не просто обобщая, анализируя фактические обстоятельства по делу, он руководствуется правосознанием, правосознанием собственным, да, представлениями, которые есть в обществе о добре и справедливости. Вот этого у искусственного интеллекта нет. И я боюсь, что или очень долго не будет, или не будет никогда, да, такого уровня понимания законов общественного развития. Поэтому то, что сегодня происходит, конечно, нужно обобщать и анализировать. И судам просто приходится, они стоят перед этими фактами, да, использования искусственного интеллекта в различных сферах. И авторские права нарушаются, и медицинские рекомендации людям даются, управляют транспортными средствами с помощью искусственного интеллекта, да, пишут документы, дают рекомендации юридические людям. И мы
0: Конечно.
1: Получаем зачастую очень неожиданный результат.
0: Не
1: Да?
0: говоря уже про дипломные работы. Да.
1: Ну, в том числе. И домашние задания школьники делают
0: да,
1: искусственным
0: факт.
1: Интеллектом. Тоже правда.
0: И у нас еще два больших таких серьезных блока. Но вот с вопросами Верховного суда, вернее, связанных с Верховным судом, почти мы закончили. Председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, доктор юридических наук, профессор Андрей Клишес. Оставайтесь на радио «Спутник», скоро продолжим.
2: Конфуций учил: три пути ведут к знанию. Путь размышления – самый благородный. Путь подражания – самый легкий. И путь опыта – самый горький. Азиатский путь. Авторская программа востоковеда Алексея Маслова. О Китае и не только. По субботам в час дня на радио «Спутник».
3: Сколько ни ищу, все не то.
4: Ага.
3: Нужен и мужественный, и заботливый.
4: Ага.
3: Чтобы говорил интересно.
4: Ага.
3: И с чувством юмора.
4: Ага.
3: Нужен он, тот самый.
2: Ага, тот самый Бочарик. Авторская программа Андрея Бочарова. Интересно, остроумно, обо всем. Ага, тот самый Бочарик. По пятницам в 8 вечера на радио «Спутник».
3: Тот самый.
5: Что лучше, 100 раз услышать или 1 раз увидеть? И того, и другого. И можно без хлеба. Ни в чем себе не отказывайте. Видеотрансляция прямого эфира «Радио Спутник» на сайте, в Рутюбе, ВКонтакте и даже в Телеграме. Смотрите, слушайте, подписывайтесь. Утро на радио «Спутник» начинается не с кофе, а с бодрящего «Экспрессо».
6: Что? Что?
5: Да, вы не ослышались. «Экспрессо» – утреннее шоу с Константином Придыбайло и Катериной Кирберевой. Оперативные новости, мгновенные реакции, информационное движение без остановок. «Экспрессо» – локомотив прямого эфира. Отправляется каждый будний день в 7 утра. Врываемся в повестку со сверхзвуковой скоростью. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065.
2: Радио «Спутник». Новости.
7: В
4: студии Ирина Прокудина. Здравствуйте. Более полусотни иностранных журналистов из 19 стран приехали на место трагедии в Старобельске в ЛНР. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова. Среди них представители СМИ из Австрии, Бразилии, Великобритании, Германии, Италии, Китая, США, Турции и Франции. Она отметила, что журналистам показали место удара ВСУ по общежитию и зданиям колледжа в Старобельске. Многие из них не могли скрыть эмоции. По словам Лантратовой, тема получила широкий отклик в иностранных СМИ. Репортажи, материалы о поездке зарубежных корреспондентов выходили в Рейтер, Аль-Джазире, Спутник Тюрки. НАСА ищет подрядчиков для оформления двух истребителей в цвета американского флага для церемониального пролета над Вашингтоном, приуроченного к 250-летию США, который отметят 4 июля. Это следует из уведомления, с которым ознакомилась РИА Новости. На самолеты нанесут графическую пленку в стиле американского флага, а также эмблему Freedom 250. Оба самолета должны быть предоставлены заблаговременно и в исправном состоянии. Документальный сериал снимут про громкое ограбление Парижского музея Лувр, которое произошло в октябре прошлого года. Об этом сообщил телеканал BFM TV. Ранее газета «Фигаро» писала, что французский режиссер Ромен Гаврас снимет про ограбление музея фильм. Он экранизирует книгу «Грабеж Лувра», написанную тремя журналистами и вышедшую во Франции 27 мая. Права на создание многосерийного фильма были проданы британскому продюсеру, имя которого не называется. Даты обеих премьер пока неизвестны. Археологи обнаружили в пещере в Башкирии останки гигантского льва и пещерного медведя. Кроме того, ученые выясняют, какими путями сюда могли проникнуть неандертальцы. Об этом рассказал РИА Новости научный сотрудник РАН Вячеслав Котов, который участвовал в раскопках и исследованиях древнего памятника. По словам ученого, пещеру в Мелеузовском районе на территории Национального парка Башкирия впервые обнаружили местные жители. Археолог отметил, что коллекция изучается, но уже понятно, что это одно из крупнейших собраний раскопок на территории Урала и Поволжья. Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин заявил, что считает команду Египта сильнейшим соперником за последние годы. Товарищеский матч между сборными пройдет 28 мая в Каире. Для египтян эта встреча станет последней домашней перед отправкой на чемпионат мира. В группе G египтяне сыграют против команд Бельгии, Ирана и Новой Зеландии. Изначально товарищеский матч между сборными Египта и России должен был пройти на арене Миср. Следующий выпуск новостей в начале часа.
2: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Сенатор Клишас. Да, тот самый.
0: Продолжаем разговор с Андреем Александровичем Клишасом и продолжим разговор про Верховный суд, про решение Верховного суда или про те информационные поводы, которые связаны напрямую с деятельностью Верховного суда. Очень интересная, пусть, наверное, не на всю программу, конечно, тема. Она интересна именно, мне кажется, аудитории сама по себе. Пленум Верховного суда уточнил признаки статуса лица, занимающего высшее положение в преступной иерархии. Среди них, ну и далее, там, влияние на организованные группы, разрешение конфликтов и так далее. Мне больше всего понравилась формулировка: рассматривающий такие дела суд должен будет указывать, какие именно обстоятельства подтверждают статус обвиняемого в качестве лидера преступного мира. Звучит даже немного страшновато в том смысле, но...
1: Знаете, у нас сейчас сам этот статус, занятие такого статуса в преступном мире является уголовно наказуемым деянием. Поэтому мы же с вами прекрасно знаем, да, что лица, которые занимают высокий статус, они вроде как сами финансовые операции никакие не проводят.
0: Угу. Пойди докажи, да.
1: Да, не, в убийствах не участвуют, да, непосредственно не руководят какими-то преступными действиями, непосредственно, да. Но они являются, скажем так, центром, как мы любим говорить,
0: профессор
1: центром принятия решения. Центром принятия решения противоправной деятельности. Поэтому тут необходимо уточнить состав. Верховный суд абсолютно прав. Потому что, да, так, понимаете, можно любого человека сказать, слушайте, вы знаете, вот мне кажется, что он место занимает выше в преступной иерархии. А что это значит и какие вопросы подлежат доказыванию в рамках этого дела, да, вот, собственно, Верховный суд и уточняет. Ну, это такая, может быть, рутинная работа, но очень важная с точки зрения того, как осуществляется правосудие по таким составам.
0: Ну да, здесь скорее, я так понимаю, что это больше такой бюрократический момент, да, в хорошем смысле, нежели...
1: Ну, не то, чтобы бюрократический, да, но юридико-технический, да, который, по сути дела, вот эти уточнения, теперь будет более понятно прокуратуре, как поддерживать обвинения, да, как бы в суде, адвокатам будет понятно, как строить защиту, и самое главное, у судьи будет более четкое понимание, какие вопросы должны быть доказаны в рамках такого дела.
0: Теперь о законах, принятых Госдумой или принимаемых Госдумой в частности. Государственная Дума приняла закон об аресте имущества для нарушителей релокантов, который позволяет арестовывать имущество граждан, совершивших правонарушения против интересов России за рубежом. Любой, наверное, сейчас такого рода закон у общественного, общественного мнения, оно его примет на ура, мне кажется, ну или по минимуму с одобрением.
1: Ну, да, слушайте, по-разному люди на это реагируют. Я так скажу, я вчера видел, что да, действительно, когда Дума это обсуждала, уже было множество разных комментариев, у меня там комментарии просили, я все-таки воздержался пока от комментариев, потому что всегда хочу увидеть окончательный текст, который будет принят, чтобы уже иметь текст на руках. Текст вчера появился, и что хочу сказать, я думаю, что это несправедливо, если человек, находясь за границей, просто уклоняется от ответственности. От ответственности, которая наложена, ну, скажем так, в судебном порядке. И здесь просто наша правовая система ищет наиболее такой разумный выход из этой ситуации. Если человек не оплачивает штрафы, да, скрывается, уклоняется от назначенного наказания, неважно, административного, ну, может, уголовное наказание, да, будет назначено, то тогда необходимо принимать какие-то меры. Да, правовая система не может мириться с такого рода вещами. И, собственно, арест имущества или счетов – это один из способов, который, ну, как бы принуждает лицо к исполнению тех обязанностей, которые на него наложены. Я считаю, что это абсолютно конституционный закон, и, в общем, с высокой долей вероятности, не буду говорить за палату, но с высокой долей вероятности Совет Федерации согласится с этим.
0: Я так понимаю, что, условно говоря, если человек живет за границей, у него здесь квартира, за которую он не платит, например, да?
1: Ну, например, вот. Да. Или на него наложены штрафы, у него есть имущество, он эти штрафы не оплачивает, игнорирует просто эти решения, да, судебные. Но у него есть имущество, которое можно продать, как бы, да, и выплатить те штрафы, которые он должен выплатить по закону и по решению суда.
0: Понятно. Теперь сразу несколько законов или законопроектов, тут, по-моему, и то, и другое присутствует, связанных с областью, ну, то есть с темой мигрантов. Госдума приняла закон о едином сроке прохождения медицинского освидетельствования иностранными гражданами в течение 30 дней со дня въезда в Россию. Ну, по-моему, если не ошибаюсь, мы обсуждали этот вопрос, как еще
1: да,
0: не принятый
1: закон. Да,
0: мы
1: это обсуждали, это правильно, да, это правильно, сокращение этих сроков правильно. Кроме того, у нас мы ратифицировали вот на прошедшем заседании Совета Федерации ряд соглашений с государствами, когда часть таких процедур нашими усилиями, усилиями наших специалистов, иностранцы будут проходить разного рода освидетельствования, тесты, анализы сдавать еще у себя в стране, чтобы они уже не въезжали в нашу страну. Таким образом, мы минимизируем риски распространения разного рода инфекций опасных. И это тоже правильно. Но важно, что это наши специалисты там, на базе, которая тоже с нашим участием создается, делают эти тесты, чтобы мы были уверены, что, ну, скажем так, никакой коррупционной составляющей там нет, и людям просто не выписывают нужные им справки для того, чтобы они могли пересечь нашу границу.
0: Если я не ошибаюсь, одним из авторов этого законопроекта был Вячеслав Викторович Володин. И почему я помню? Потому что еще одно высказывание ему принадлежит относительно повышения, ну и вообще обоснования размеров госпошлины за разрешение на там, временное проживание, визы и так далее.
1: Ее хотят повысить. Да, мы тоже это обсуждали с вами. Я с этим согласен абсолютно. Эти пошлины нужно повышать. Они, как правило, давно уже не пересматривались и, скажем так, современным экономическим реалиям никак не соответствуют те платежи, которые вот уплачиваются иностранцами за разного рода вещи, которые они должны получить в результате коммуникации с органами государственной власти Российской Федерации. Да? И это должно стоить определенных денег, ну там не безумных денег, да, пошлины не бывает там уж какой-то космической, но это должен быть какой-то адекватный платеж тем усилиям, которые органы власти совершают с целью, ну там, например, выдачи какого-то разрешения. Поэтому да, Вячеслав Викторович активно это комментирует. Тут как раз именно та ситуация, потому что эта миграционная тема до сих пор является, ну скажем так, одной из горячих таких топовых в лентах новостей. Люди реагируют эмоционально порой на новости, которые касаются мигрантов, преступлений, которые они совершают, вообще законности их нахождения на территории страны. Поэтому, да, эта тема важная, и председатель Государственной Думы здесь является одним из так хедлайнеров, скажем так, этой повестки.
0: Вообще, когда речь идет о повышении пошлин, и это такое мнение часто встречается, что а давайте, мол, мы их сделаем такими, чтобы это своего рода стало фильтром для попадания.
1: Нет, это неправильно. Нет, Александр, это неправильно. Если вы хотите сделать фильтр, поставьте фильтр на границе, не пускайте их. Угу. Зачем? Но такого рода фильтры, ну, они у пошлины не в этом ее предназначение. Не нужно, что называется, знаете, не нужно использовать инструмент не по назначению. Один святой когда-то сказал, использование вещи не по назначению есть грех. Да? Поэтому не надо. Если хотите поставить барьеры, поставьте их официально, законодательно. Да?
0: Ну да, то есть не косвенным образом, а прямым.
1: Да, конечно.
0: И еще одна тема, связанная с, опять же, и с предыдущими в первую очередь, об этом говорит директор ФСБ России Александр Васильевич Бортников, относительно вербовки сторонников своих террористическими организациями, даже называть их не буду, среди трудовых мигрантов. Опять-таки к вопросу, ну не о фильтрах, но по крайней мере к вопросу о каком-то, ну, более избирательным, что ли, отношении, или это вещи напрямую не связанные, но все-таки же это же группа риска своего рода, и о ней Бортников и говорит?
1: Ну, конечно, люди приезжают из страны, свое происхождение, они там уже могли иметь какие-то контакты с лицами, которые экстремистскую идеологию исповедуют. Конечно, это определенная зона риска, да, ну, просто надо научиться с ней работать, и то, что директор Федеральной службы безопасности отдельно выделяет этот вопрос, ну, значит, что это какой-то специальный контроль стоит, да, за этой ситуацией. Это, в общем, позитивно о том, что так публично директор ФСБ говорит о такой проблеме.
0: Даже
1: это
0: значит, называет страны.
1: Да, что она находится в центре внимания руководителя Федеральной службы безопасности.
0: Теперь еще одна тема, которая где-то между плоскостями лежит, имея в виду юридическую, моральную, какую угодно. Тема очень любопытная, связанная с клонированием людей. То есть, казалось бы...
1: Это спекулятивная, умозрительная тема пока, слава богу.
0: Ну да, но тем не менее, пересадка органов-то уже есть, ну а там и до пересадки мозга дело дойдет в конечном итоге. Ну, любопытно,
1: что... Я боюсь далеко очень.
0: 30% россиян, например, уже не против этого, а ведь это, с точки зрения религии, это вообще, видимо, ну, совершенно неприемлемо. А с точки зрения, как вообще, ну, то есть, если мы говорим о пересадке каких-то органов, так или иначе, и юриспруденция против этого не протестует, то почему она, так сказать, где будет та грань, вот где я вижу здесь вот вопрос, вот где будет та грань, где юристы скажут, нет, стоп, а вот это уже нельзя, и придется формулировать, что такое человек, да, пока вот.
1: Знаете, я не знаю даже, вот как правильно сформулировать, к счастью или к сожалению, могу вам сказать, что юристы не определяют такого рода вещи. Знаете, если технология появится, то, поверьте, найдутся те, кто готовы будут применить эти технологии. Так было всегда. И юристы дальше будут пытаться понять, как минимизировать риски для человека, в частности, от применения такой технологии. Потому что, знаете, технология, она не появляется по разрешению. И уж тем более... По разрешению она не исчезает и не закрывается, эта технология, да? Угу. Она есть, если она есть. Я вот почитал эти цифры тоже, да, по поводу того, что граждане там не возражают, сколько там, 30% да. Пересадки мозга куда-то.
0: Продлить
1: они
0: жизнь.
1: Не возражают, потому что они знают, что это нереально. Но это абсолютно, это сейчас, это звучит как фантастика, да, голова да. Профессора Доула.
0: Да.
1: Мы все читали эту книжку, да, там в детстве, в подростковом да. возрасте. Я думаю, что если это станет реальностью, там возникнут, вы правы, Александр, в чем? Возникнут очень серьезные вопросы о допустимости такого рода вещей с точки зрения каких-то этических норм, религиозных норм, тех традиционных ценностей, которые общество использует. Такие вопросы возникнут. И тогда, наверное, общество, исходя из своих представлений о том, что допустимо, а что нет, поставит перед юристами, перед парламентом, перед политиками задачу установить какие-то рамки для таких технологий, и тогда об этом начнут думать юристы. Да? Пока это очень рано, и я думаю, что эти цифры, они нам ничего абсолютно не говорят реального, да, о том, как люди к этому относятся. Просто да, вы можете говорить о том, что это нарушает какие-то религиозные нормы, но давайте представим себе мать, которая 100% потеряет своего ребенка, а ей говорят, что есть технология пересадки. Это будет, да, это может быть другое тело, но это будет ваш ребенок, это будет его как бы внутренний тот, да, который вы привыкли, да, он будет знать вас, но он привыкнет к этому телу. Вот какое решение мать примет в этой ситуации?
0: Не задавайте мне этот вопрос, Андрей Александрович, вот, я не знаю.
1: Да, да. И как бы, да. Я понимаю, что это вопрос тоже, ну, очень тяжелый, как бы, и пока его задаем мы только чисто в умозрительном, угу, слава богу, да, чисто в умозрительном плане. Поэтому на любую аргументацию можно найти другие, да, можно сказать, что, слушайте, человеческая жизнь бесценна. А что такое, как бы, человеческая жизнь, да? Что первично, тело или дух,
0: ой,
1: или сознание,
0: да?
1: Да. Я боюсь, что традиционное общество должно будет дать однозначный ответ, что дух первичен, сознание человека первично. Поэтому если удается сохранить это сознание, угу, то вы сохраняете жизнь, да? Ну и дальше уже множество из этого может следовать.
0: Ну да. А тогда, перед тем, как обратиться к международной повестке, у нас еще есть примерно 10 минут на это, все-таки вот я коротко хотел спросить. Тогда получается, что юристы в большинстве случаев, юриспруденция вообще, или юридическая наука идет как бы, ну, как бы постфактум, то есть она идет при наличии практики, конечно, соответствующей.
1: Конечно, конечно. Появляется явление, мы видим это явление и понимаем, где какие риски в связи с этим возникают.
0: На опережение нельзя здесь работать.
1: На опережение нельзя, так никогда не получается. Угу. Мы не можем предсказывать будущее с вами, и технологии мы не предскажем. Это утопично. Считать, что мы можем каким-то юридическим актом закрыть развитие тех или иных направлений, над чем думает человечество, да, вот просто издадим, угу, какой-то декрет или закон, и все перестанут об этом думать и пытаться получить то, что они хотят получить. Думаю, что это утопия.
0: Тогда к международной повестке. Тут мы можем не предсказывать, а прогнозировать. Но перед тем, как прогнозировать что-либо, факт медицинский в данном случае, Вашингтон отказывает в выдаче визы одному из заместителей главы МИД России Александру Алимову. Это, как сказал Василий Небензи, это нарушение обязательств и неуважение к председательству Китая в Совбезе. Но я так понимаю, что ведь, ну, это, грубо говоря, это звено в цепи, которая доказывает, что ООН, ну, грубо говоря, ну, как это сказать попроще, да, не субъектно, что ли, да, если в США, как страна, где находится Организация Объединенных Наций, ее штаб-квартира может просто взять и не пустить туда на заседание кого-то из дипломатов.
1: Да, совершенно хорошо, что они генерального секретаря пускают.
0: Может, он не выезжает просто, да.
1: Он же вроде не американский гражданин, да?
0: Гутерреш, да.
1: Насколько мы, по крайней мере, знаем. Может, там и есть еще что-то. Но, слушайте, американцы этим пользуются, ну, очень широко, не только в отношении российских дипломатов. Конечно, каждый раз нужно реагировать на это, потому что они окончательно обнаглеют, если не обращать внимания на такого рода поведение. Но, к сожалению, с этим приходится мириться до тех пор, пока Организация Объединенных Наций находится в Нью-Йорке. Много раз уже ставили вопрос о том, что рабочие органы ООН должны находиться в других странах. Да? Ну, есть, например, в Женеве, да, офис Организации Объединенных Наций. И там многие мероприятия ООН проводят. Ну, Соединенные Штаты, к сожалению, неисправимы. Что республиканская администрация, что демократическая. Если им это выгодно, они вот таким образом отсекают неугодных лиц и не позволяют им работать в Организации Объединенных Наций, представлять интересы своих стран. Это данность.
0: А тогда получается, что ООН даже в этом смысле требует не просто реконструкции, а прямо-таки глобальной перестройки.
1: Мы можем сколько угодно реконструировать ООН, и в реформированную ООН американцы тоже
0: просто не пустят и все, да.
1: Угу. Да, вот, собственно говоря, и все. Это проблема, да, наверное, это говорит о том, что американцы очень низко ставят Организацию Объединенных Наций, если позволяют такое поведение по отношению к организации в том числе. Это же не только недружественный, очевидно, жест в отношении Российской Федерации или российского дипломата высокопоставленного, да? Это и отношение к Организации Объединенных Наций. Ну, вот это данность. Я думаю, что Соединенные Штаты будут использовать этот инструмент и дальше.
0: Теперь, вот у нас как раз осталось время, чтобы так поподробнее обсудить, конечно, изменения в глобальной повестке, поскольку, с одной стороны, во время переговоров, которые продолжают идти между США и Ираном с той или иной степенью интенсивности, США то возобновляют удары по портовым городам Ирана, то прекращают их уже без всякого на то, так сказать, там, уведомления или что-то. То есть такой конфликт, он не затухает, он все равно продолжается, и позиции Ирана и США, хотя в публичном поле говорят, что якобы вот мы прям завтра подпишем все. Ничего не подписывается, и все продолжает находиться в том же состоянии. И все дальше и дальше возникает ощущение, что ни тем, ни другим, ну, грубо говоря, цель такая не стоит. Может быть, я не прав? Подписать какие-то договоренности и вообще все это прекратить.
1: Я думаю, что да, цель такая не стоит, потому что Соединенные Штаты не могут подписать тот договор, который бы они хотели подписать, да, но Иран просто не согласится на их условия никогда. А переломить ситуацию силовым образом они не могут. У них нет для этого сил, ресурсов, им не хватает, ну, как бы, военной составляющей для этого. Поэтому надо осознать очень простую вещь, что на Ближнем Востоке идет война. Эта война порой приобретает, ну, такую острую, горячую фазу, и потом есть какие-то периоды, ну, такого, как бы, стагнации, что ли, да, когда стороны накапливают ресурсы для какого-то очередного обострения.
0: Называя это перемирием, да.
1: Да, называй это перемирием, как угодно. Во время этого перемирия они при этом бомбят друг друга и говорят, что, ну, не считают, что перемирие нарушено. Ну, подумаешь, как говорят сейчас американцы, мы там иранских военных моряков, да, обстреляли. Они то ли мины ставили, по мнению американцев, то ли еще что-то делали. И говорят, ну, вот это перемирие. Ну, когда мы обстреляли, ну, мы не считаем, что перемирие нарушено.
0: Вот Джей Ди Венс, как бы, там у него фраза была.
1: Не считаем, и все.
0: Он сказал, Иран не перешел допустимого предела допущения прекращения огня. Вот мне так понравилась эта формулировка. Что такое допустимый предел? Да.
1: Вы понимаете, да, что эти формулировки можно плодить бесконечно, но от этого ситуация на Ближнем Востоке проще, лучше не станет. Там идет война. В силу того, что есть, ну, серьезные противоречия, и как разрешить эти противоречия, стороны сегодня не видят. Да? Мы видим, что наоборот сейчас появились противоречия и между США и Израилем, например, да? Недаром там американская пресса писала, что израильтян полностью отстранили от этих всех переговорных треков, которые периодически возобновляются, потому что разные подходы, да, разные подходы теперь у американской администрации и в Тель-Авиве к этой всей ситуации. Поэтому, ну вот, эта война будет продолжаться еще долго. Иран, наверное, это тоже устраивает, потому что они полностью контролируют Ормузский пролив, так или иначе. Да? Так или иначе они его контролируют, и это факт. Соединенные Штаты не могут военным способом изменить эту ситуацию. Режим в Иране показал свою стабильность и устойчивость, политический режим, да, который там сейчас существует. При этом Иран ведет диалог с большим количеством стран, и с Россией, и с Китаем, и с другими государствами. То есть Иран не находится в изоляции, в экономической, не находится в военной изоляции, не находится в политической или дипломатической изоляции. Да? И это может продолжаться очень долго. Поэтому, ну, тут, да, к сожалению, хорошего выхода, наверное, нет из этой ситуации.
0: И заключительный вопрос, который успею задать, тоже вот исходя из ситуации на Ближнем Востоке и исходя из ситуации на Украине. Вот что между Ираном и США, подписывай, не подписывай документы, они могут быть завтра нарушены, гарантий никаких этому нарушению, там, потенциальному нарушению нет, Иран настаивает там на сначала возврате активов замороженных, там вообще максимуме выполненных предварительных условий и так далее. Но ведь ровно такая же ситуация сейчас и на, я имею в виду, в конфликте на Украине. То есть это та ситуация, когда любой международный договор или почти любой, заключаемый в данный, вот на этом среде времени, он же может быть нарушен завтра. А значит, в ближайшей перспективе выглядит так, как будто он невозможен.
1: Ну, это, наверное, причина, Александр, вы правы, что ни там договора нет, да? Только мне кажется, что есть существенная разница. Российские-то войска постоянно меняют ситуацию в пользу России на поле боя. Они постоянно продвигаются. Кому-то кажется, что медленно, но это уже как бы дискуссия, которую можно отдельно провести. А, не знаю, мне кажется, Украине, наверное, не кажется, что это очень медленно, да? Они там периодически эвакуируют граждан из очередного населенного пункта, куда приближаются российские войска. Поэтому ситуация на Украине отличается тем, что она постоянно меняется в нашу пользу. То есть тут, очевидно, время играет на нас. А вот на кого играет время на Ближнем Востоке, на американцев или на иранцев, ну, сложно очень сказать, да? Вроде бы как бы Иран устраивает такое статус-кво. Они, по сути дела, выиграли в войне. Что, в чем была цель войны? Цель войны была очевидна для всех. Это смена режима в Тегеране. Надо было снести режим в Тегеране, и там должно было быть установлено какое-то другое правление, другие политики должны были прийти к власти. Мы помним этих людей, которые там бывшие представители этой династии, да, уже чуть ли не чемоданы собирали и выезжали в Тегеран, да, и всем сообщали, что вот они, мы настоящие правители Ирана. Это все рухнуло. Повторю, режим показал свою устойчивость политическую, и экономически он выдержал. В военном плане, хотя несопоставимы ресурсы, конечно, американские и иранские, да, в военном плане этот режим устоял. И на кого играет время в этой ситуации? Скорее против Соединенных Штатов, потому что просто там выборы скоро. И вот эта вот двусмысленность, она будет играть, очевидно, против республиканцев и против Трампа. На Украине ситуация другая.
0: А на Украине время только договор о безоговорочной капитуляции.
1: Да, совершенно верно. Нужно вести дело к безоговорочной капитуляции этого режима неофашистского в Киеве.
0: И это будет, собственно говоря, гарантией.
1: Я уверен.
0: Да.
1: Так или иначе, может, это, может быть, найдут другие слова, юристы и дипломаты. Но суть будет одна. Режим Зеленского будет уничтожен.
0: Спасибо большое, Андрей Александрович. Андрей Клишес, председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству, государственному строительству, доктор юридических наук, профессор, провел с нами этот час в эфире «Радио Спутник». Оставайтесь с нами. Счастливо.

0: не только слушать, но и смотреть. Весь эфир «Радио Спутник» можно увидеть. Открываем Рутюб и подписываемся на канал «Радио Спутник». Узнать за 90 секунд. Александр Сергеевич Пушкин был мастером разных литературных жанров. Писал гениальные стихи и великолепную прозу. Был драматургом и публицистом. Создавал произведения на фольклорные сюжеты. И везде солнце русской поэзии был одинаково выдающимся. Часть его художественного наследия – сказки для детей. О попе и работнике его балде, о царе Салтане, о рыбаке и рыбке, о мертвой царевне и о семи богатырях. Несколько сказок, в том числе о медведихе, он так и не окончил. А последняя, сказка о золотом петушке, была написана в 1834 году. Поэту оставалось жить еще 3 года. Он находился на пике творческого расцвета. Но со сказками, которые мгновенно становились популярными в народе, завязал неожиданно и навсегда. Что же случилось? Пушкин прочитал сказку 19-летнего студента Петра Ершова «Конек-горбунок», написанную в 1834 году. Ершов тогда сблизился с профессором словесности Плетневым и познакомился с Жуковским и его другом Пушкиным. После ознакомления с текстом начинающего литератора Александр Сергеевич воскликнул: «Теперь тот род сочинений можно мне и оставить». И сдержал слово. Быть вторым себе позволить он не мог.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 11 часов вечера, столько же в Донецке и Цхинвале. В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте в этом выпуске. В России производство гражданских дронов по итогам прошлого года значительно выросло. Глава Белого дома пригрозил Оману в случае попыток последнего установить контроль над Ормузским проливом. Компания SpaceX повысила стоимость подключения к системе Starlink для Пентагона в 5 раз. Подробности далее. Производство гражданских российских беспилотных авиационных систем по итогам прошлого года составило более 22 тысяч единиц, что на 35% выше показателя 2024 года. Об этом рассказал в интервью РИА Новости замглавы Минпромторга Василий Шпак в преддверии ежегодного кадрового форума БАС-2026. Ранее он отмечал, что производственные мощности страны позволяют выпускать в год примерно 15 миллионов различных дронов для всех видов назначений. При этом, по его словам, важно не количество беспилотников на рынке, а эффективность использования их в разных отраслях. Президент США Дональд Трамп пригрозил Оману в случае попыток последнего установить контроль над Ормузским проливом. Об этом он сообщил на заседании Кабинета министров в Белом доме. По словам американского лидера, США намерены следить за ситуацией в регионе. Ранее у берегов Омана на танкере произошел взрыв, в результате которого часть топлива попала в Аравийское море. Армяно-российские отношения находятся на этапе позитивной трансформации. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью телеканалу «Армения». Кроме того, он пообещал инициировать принятие новой конституции Армении после парламентских выборов 7 июня. По мнению Пашиняна, принятие конституции путем референдума укрепит органическую связь между народом и государством. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что свободной и мирной жизнью страна обязана советскому народу, который понес самые большие жертвы во Второй мировой войне. В среду он принял участие в церемонии открытия отреставрированного Центрального военно-мемориального кладбища Красной Армии на востоке страны, где похоронено свыше 17 тысяч советских солдат, павших при освобождении Словакии. Ремонт захоронения проходил при содействии российского посольства в республике. Он заявил, что, несмотря на желание некоторых СМИ и политических кругов переписать историю, неоспоримым фактом является то, что самые большие жертвы во Второй мировой войне понесли народы бывшего Советского Союза. Группа парламентской дружбы Венесуэла-США создана в Национальной ассамблее латиноамериканской страны для активизации двусторонних отношений между странами. Об этом сообщили депутаты на своем сайте. По словам вице-спикера, группа берет на себя задачу наверстать упущенное время после многолетнего спада в развитии межпарламентских связей между двумя странами. В мероприятии приняли участие представители Министерства иностранных дел Венесуэлы, а также деловых кругов страны. Компания SpaceX после начала конфликта с Ираном повысила стоимость подключения к системе Starlink для Пентагона в 5 раз. Об этом сообщает Рейтер со ссылкой на источники. По данным агентства, цена подключения выросла с 5 до 25 тысяч долларов. Источники Рейтер утверждают, что спутниковая сеть Starlink активно использовалась американскими военными для управления дронами «Камикадзе» «Лукас». Следующий выпуск новостей в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: Продолжаем прямой эфир «Радио Спутник», информационный час. На очереди обсуждаем интересные темы из российского и из российской, из международной тематики, безусловно, экономические, политические, культурные, демографические, самые разные. И делаем это с помощью наших экспертов. Мы, это Александр Кузьмак и Лисо Хабалова. Лисо, еще раз приветствую тебя.
3: Привет, привет, Саш, привет всем.
2: Начнем с темы энергетического комплекса, вообще с темы энергетики, с темы ресурсов. И поводом для этой темы стало высказывание
3: замминистра финансов Алексея Сазанова. Он заявляет о том, что Минфин против ручного управления топливным рынком и выступает за сохранение демпфера,
2: да,
3: то есть механизма, который сдерживает рост цен на бензин и дизель.
2: Да, механизм демпфера, который уже давно существует и за который, собственно говоря, выступает Министерство финансов. Но здесь, конечно, необходима экспертная оценка. И на сегодняшний день нужен ли механизм демпфера, какую роль он выполняет и что с ним делать. Поговорим с заместителем генерального директора Института национальной энергетики Александром Фроловым.
4: Да, здравствуйте, здравствуйте.
2: Александр Сергеевич, ну первый вопрос. Почему вообще, на ваш взгляд, возникла вот эта мысль сейчас о переходе на ручное управление? Почему именно сейчас и почему Министерство финансов, на ваш взгляд, вынуждены комментировать эффективность нынешнего механизма работы?
4: Ну, на самом деле у нас практически каждый год, так или иначе, разные политические круги, общественные круги начинают говорить о том, что нужно быстренько включать ручное управление, пока не началось. Правда, обычно это говорится уже, когда началось, или даже уже, когда заканчивается. Но, знаете, не все сразу как-то успевают реагировать. Поэтому я не могу согласиться, что это вдруг внезапно. У нас каждый год идут такие разговоры, что обязательно топливному рынку нужно ручное управление. Это с одной стороны.
2: Простите, пожалуйста, я вас перебиваю, Александр Сергеевич. Да. А не могли бы вы пояснить, что имеется в виду под ручным управлением? С демпфером все понятно. Государство компенсирует разницу. А что такое ручное управление?
4: Ну, ручное управление некоторые... Это очень сильно зависит от того, кто конкретно об этом говорит. Так, например, у нас в 2023 году было аж 4 законопроекта, которые, по сути, должны были вводить ручное управление на топливном рынке. Все законопроекты, если их вместе собрать, вмещались на листе формата А4, и это не шутка, я буквально проверял. Вот. Но обычно авторы этих законопроектов говорили о том, что нужно вести систему, в рамках которой мы будем говорить ценам стой раз-два, и цены будут останавливаться. Ну вот примерно так. Некоторые идут дальше и предлагают гораздо более сложные схемы, но, честно говоря, у нас и без того, собственно, к чему я хотел перейти, есть механизм управления внутренним рынком. И когда говорится о том, что у нас чисто рыночные механизмы, ну, это, мягко скажем, не совсем справедливо. Собственно говоря, после реформ, которые начались с 2019 года в области налогообложения, у нас действует следующая система. У нас есть отдельно оптовый рынок, который зависит от биржевых котировок, и оптовые цены зависят от тех котировок, которые на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже складываются. Не все оптовые цены на 100% соотносятся вот с этими котировками, но в общем и целом представление об оптовых ценах мы можем получить, если на эти котировки глянем. Извините, что долго на них остановился. А есть отдельно существующий у нас розничный рынок, который с оптовым, я понимаю, парадоксально прозвучит, с оптовым у нас розничный рынок практически не связан. Проиллюстрирую. Если бы у нас был связан оптовый рынок и розничный напрямую, то у нас цены на моторное топливо в августе, сентябре 23-го, 24-го, 25-го годов поднимались бы до отметок порядка 80 и выше рублей за литр. Это я говорю про 92-й бензин. Я понимаю, что есть у нас регионы, где уже 95-й бензин, скажем, стоит 80 рублей, но я говорю о средних показателях по стране. В этих регионах было бы еще дороже. Вот. То есть у нас есть система, которая регулирует наш рынок, и называется она договоренности с нефтяными компаниями, в рамках которых они сдерживают рост цен на своих заправках в рамках годовой инфляции. То есть цены растут, но в рамках инфляции. А цены не могут не расти, потому что у нас налоговая база, вшитая в каждый литр моторного топлива, каждый год 1 января растет, ну, как один из примеров. Но это ладно, это мы сейчас уйдем в налоги, люди уснут и выключат радиостанцию. Мы не можем этого допустить. Но налоги там присутствуют, и они процентов 70-75 в конечной цене занимают. Вот, то есть у нас отдельно существует вот это сдерживание цен и... Рост заложен, но он заложен в пределах инфляции на крупнейших наших сетях, ну а все остальные сети подстраиваются под них, просто потому что вы же не можете на 10-15 рублей выше поставить ценник. Ну, к вам просто никто
2: не купит, да.
4: Да, поэтому у нас отдельно оптовый рынок, отдельно розничный. И в этом плане позицию Минфина понять можно. Они в свое время придумали этот костыль, который приделали к рынку.
2: Вы имеете в виду демпфер?
4: Иронично. Демпфер, да. Они его придумали после того, как были проработаны реформы в рамках финального витка большого налогового маневра, простите, что опять про налоги, но от них тут никуда не деться, уж как-то так получается. Так вот, и было продумано все так здорово, что уже через 3-4 месяца надо было придумывать костыли к этой системе, костыли приделали, придумали, приделали, вот они работают. Хорошо они работают, плохо они работают, но они работают, во всяком случае, у нас более-менее стабильный внутренний рынок. И да, я понимаю, что сейчас просто насмех можно поднять из серии «каждое лето у нас какой-то аврал», какие-то люди бегают, кричат, что топлива не хватает там-сям. Ну, я тут могу заметить, что если бы этой системы не было, то у нас каждое лето подскакивали бы цены на 10-15 рублей за литр. Вот. Если кто-то так очень хочет, может систему
2: подменить. То есть, по сути, я простите, если я неправильно называю вещи своими именами, это популистский призыв.
4: Ну, я не могу сказать, я же не знакомился с конкретно этим призывом, я знакомился с предыдущими. Ну, такого рода призывы, как правило, давайте я мягче сформулирую, не в полной мере проработаны относительно тех реалий, в которых существует наш рынок. И не в полной мере учитывают ту систему, которая регулирует наш внутренний рынок моторных топлив. Вот как-то так.
3: Ну, у меня, да, кстати, тоже вопрос. Я, честно признаюсь, не очень хорошо пока что разбираюсь в этой теме. И мне интересно спросить у вас, как у эксперта, я нашла информацию о том, что в правительстве обсуждаются и некие альтернативные подходы, но при этом позиция Минфина все равно остается неизменной. Мне интересно, какие это могут быть альтернативные подходы.
2: У нас минутка.
4: Да. Ох, если за минутку я вам...
3: Ну, давайте хотя бы полторы.
2: Давайте полторы.
4: Да, давайте так. Альтернативные подходы, ну, можно, например, отпустить цены. Ну, можно отпустить. Они будут полностью зависеть от оптовых котировок, точнее, от котировок и от оптовых цен. Еще раз, они не всегда совпадают. А это означает, что у нас в течение года колебания цен могут быть порядка 20-30, а то и 60 рублей при определенных условиях. Можно прекратить вводить запреты на экспорт. В текущих условиях, опять же, это, ну, разбалансирует внутренний рынок. Не потому, что экспорт там возьмут, все увезут, а потому что, ну, отдельные игроки будут создавать дополнительное давление на внутренний рынок, пусть даже они будут вывозить незначительный объем, это так называемый серый экспорт, будет происходить. То есть они пошли на биржу, они купили, пусть даже небольшие объемы, но они повезли их куда-то за рубеж, где можно на этом заработать, а это дополнительное давление на наши котировки, котировки еще дополнительно будут расти. Но я бы тут посоветовал, на самом деле, вспомнить о том, что у нас есть система поддержки альтернативных моторных топлив, того же самого газомоторного топлива, и неплохо было бы об этом не только вспомнить, но и как-то интенсифицировать процесс газификации, потому что это сняло бы часть проблем, скажем, с южных регионов нашей страны.
2: Неплохо было бы нам продолжить этот с вами этот разговор, потому что он очень интересный, очень важный, содержательный. Огромное вам спасибо за исчерпывающий комментарий. Александр Фролов, заместитель генерального директора Института национальной энергетики.

0: А вот теперь любопытно, потому что эту тему, которую мы сейчас будем обсуждать, мы с той или иной стороны, мы на нее периодически, как пикирующий бомбардировщик, заходим, потому что тема киберпреступности, а сейчас мы будем говорить о киберпреступности, ну, правда, в США, большей частью, хотя эта тема такая, это общее место для всех, но, тем не менее, она всплывает регулярно, всплывает с ростом ущерба, с ростом, ущерба, да, действительно, другого слова тут не подберешь. Вот теперь ФБР сообщает, что это 20 миллиардов долларов, это годовой ущерб от киберпреступлений.
1: И это на 25% больше, чем в 2024 году, и почти в 5 раз больше, чем в 2020 году. И, кстати, мошенники активно при этом всем используют искусственный интеллект, о котором мы говорим ежедневно, наверное, да? То есть, получается, мы говорим о каких-то плюсах постоянно, но вот и минусы, о которых тоже можно сказать.
0: И здесь любопытно, потому что посмотрим на эту ситуацию именно со стороны информационной безопасности уже, а не разработчиков искусственного интеллекта. То есть,
1: кстати,
0: потому что здесь,
1: да.
0: А у нас на прямой связи Тарас Татаринов, эксперт по информационной безопасности. Тарас Сергеевич, здравствуйте. Я понимаю прекрасно, что для одних этот стакан наполовину пустой, для других наполовину полный. Мы, с одной стороны, говорим о том, что, простите, если я вот так поставлю вопрос, что киберпреступность растет, ущерб от нее растет, придумываются новые методы киберпреступлений, новые мошенники с новыми схемами. С другой стороны, мы по-прежнему отстаиваем прогрессивность работы с искусственным интеллектом, который эти киберпреступления напрямую затрагивает. Ваша точка зрения какова?
2: Ну, я считаю, что киберпреступность и рост искусственного интеллекта мало повлиял на рост киберпреступности, просто потому что это очередной инструмент в руках злоумышленников. В целом, рост киберпреступности обусловлен изменением нашей цивилизации, потому что происходит виртуализация ценностей. Если раньше можно было вломиться в квартиру и украсть там физическое золото или деньги там условно из матраса, то сейчас все ценности, они в основном виртуальны, это просто цифры на там банковских счетах или на криптовалютных кошельках. И в связи с этим растет, собственно говоря, киберпреступность.
1: Тарас, у меня, знаете, какой вопрос? А почему ущерб от киберпреступлений растет так быстро, получается, так массово, активно? Дело в том, что мы ведь постоянно из каждого утюга, грубо говоря, слышим о том, что сейчас нельзя отправлять никому код, нельзя отвечать на какие-то фишинговые сообщения.

0: от виртуальных активов. Поэтому, поскольку доля виртуальных активов сама по себе растет, то и внимание международной преступности смещается в эту область. То есть это в первую очередь лежит в плоскости человека, а не каких-то конкретных инструментов, будь то ИИ, интернет или чего бы то ни было другого.
1: Ну а может быть появились какие-то новые схемы мошеннические, что люди не предупреждены опять о чем-то и попадаются на все эти мошеннические схемы?
0: Я не могу сказать, что за последние лет, пять появились какие-то принципиально новые мошеннические схемы. Все мошеннические схемы строятся по одному и тому же принципу. То есть, в первую очередь, нужно сказать, что их разрабатывают профессиональные злоумышленники. Как правило, это команды, то есть в которые входят в том числе не только хакеры в их массово-культурном представлении, но и психологи, которые работают с человеческой психологией, которая не менялась уже, наверное, несколько миллионов лет. В том числе и входят люди, которые специализируются на выводе активов, то есть люди, которые хорошо знают финансовые инструменты. Это не только хакеры, это целые конгломераты работают над разработкой этих схем. Меняются инструменты, меняются средства, но идея основная и, что называется, скелет любой схемы остается прежним. Это ввести тем или иным способом пользователя в заблуждение, чтобы он добровольно предоставил свои финансовые активы или ключ от них, точнее, не финансовые, виртуальные активы, или ключ от них злоумышленник.
2: Еще один вопрос успеем задать относительно сравнения, конечно, потому что сейчас мы опирались на данные ФБР, то есть данные по Соединенным Штатам Америки в первую очередь. Когда мы говорим об информационной безопасности, где сейчас в этом таком условном хит-параде, конечно, находится Россия, то есть наша система информационной безопасности, оповещение граждан и так далее, насколько они хороши, в сравнении с другими, например, с США?
0: Я думаю, что здесь корректнее было бы вопрос по-другому поставить, где наиболее сильная школа специалистов по информационной безопасности.
2: Окей, хорошо.
0: Потому что это все зависит, в первую очередь, это делают люди. Я думаю, что Россия находится в числе лидеров по качеству специалистов по информационной безопасности, и наши специалисты, они международного уровня, но, к сожалению, по количеству мы сильно уступаем. То есть специалисты есть, но их катастрофически не хватает.
1: Сразу. А у меня есть еще один, наверное, вопрос, такой последний, больше для нас и для наших слушателей. Тарас Сергеевич, как можно себя защитить? Вот сейчас мы постоянно об этом говорим, но, может быть, все-таки есть какие-то способы? Да.
0: Не передавать чувствительную информацию недоверенным субъектам. То есть как можно больше проверок для тех, кому вы передаете какие-то свои значимые информационные активы, будь то пароли, какие-то коды и любую другую персональные данные, любую другую информацию, которая для вас ценна.
2: Я сразу в завершении сразу вспоминается фраза Глеба Жеглова из великого фильма. Преступность в стране определяется не наличием воров, а умением властей их обезвреживать. Да, и в этом смысле, конечно, информационная безопасность, с одной стороны, это дело тех самых властей или органов, а с другой стороны, конечно, дело самих граждан. Спасибо вам большое за комментарии. Эксперт по информационной безопасности Тарас Татаринов был у нас на прямой связи. Мы двигаемся дальше.

0: Ну вот поскольку мы говорили, что темы разные, то вот сейчас поговорим о туризме, причем не просто о туризме, а о хостелах. А вообще тема хостелов интересна сама по себе, как таковая, но в данном случае будем опираться на статистику. В Москве количество хостелов сокращается, причем достаточно серьезно, почти на четверть.
1: На четверть, да.
0: И основной причиной сокращения указывается в первую очередь, тут на самом деле их много, этих самых причин, я так понимаю, что финансовые результаты сами по себе. Ну и потом, собственно, я так подозреваю...
1: Низкая рентабельность, основная причина результаты. Указывается. Да. Владельцам выгоднее сдавать помещение под магазин или под общепит, чем под хостел.
0: Да, давайте обсудим эту тему, насколько нужны хостелы, что вообще для природы или культуры хостелов, насколько она для России свойственна, потому что она понятно, что не из России взялась, ну и так далее. Каково их будущее, в принципе? Президент Союза туристических агентств, член Координационного совета по туризму при Общественной палате Российской Федерации Сергей Голов у нас на прямой связи. Сергей Валерьевич. Два вопроса тогда.

0: Одном задам. Ну, на ваш взгляд, причины сокращения количества хостелов в Москве и вообще сокращения их количества, и какие есть альтернативы, если они есть?
1: Ну, наверное, причина в первую очередь то, что начали с ними более плотно сотрудничать проверяющие органы, это в первую очередь, да? Вот. Во вторую очередь, наверное, все-таки у многих хостелов есть проблемы на местах регистрационного характера. Ну и в третью очередь, наверное, все-таки хостелы – это не столько туризм, сколько путешествие в одном случае, потому что, но в большей степени Москве бы понадобились мини-гостиницы и объекты размещения с повышенным качеством, 3 звезды и выше. Хостелы, как правило, это 1 звездочка, может быть, в лучшем случае 2.
2: А вот вы говорите, с ними начали работать. То есть, получается, там были какие-то правонарушения. Не правонарушения, вообще в целом нарушения какие-то.
1: Да. Просто ужесточились условия по регистрации, земельному кодексу. Да, собственников начали шерстить в том плане, что как бы ни с того ни с сего вдруг где-то появлялись эти хостелы. Все, кто мог перерегистрироваться и официально зарегистрироваться, они перешли в статус мини-гостиниц. Вот. А тут уже и заработок другой, да, они закрываются не потому, что они меньше зарабатывают, а потому что они стали, их стали выводить из серой зоны в светлую, да, а оставаться в серой зоне на сегодняшний день в крупных городах все сложнее и сложнее.
2: То есть, получается, в качестве альтернативы у нас сейчас выступают некие мини-гостиницы, да, как вы говорите, там они перепрофилировались?
1: Да, мини-гостиницы, но они тоже подвергаются определенному уровню проверки, потому что их сейчас... Им предлагают пока самостоятельно, особенно в южных наших регионах Краснодарского края, там, Ставропольского края, предлагают самостоятельно подать заявку на регистрацию. Вот мы есть, давайте посчитайте нас и так далее. Но вы же понимаете, у нас такая практика, что сами-то никто не хотят, не хотят себя регистрировать. Вот, пытаются создать реестр этих мини-гостиниц, но... Это все, естественно, часть туризма, но это в большей степени для людей, которые самостоятельно организовывают свой отдых, да, и это так называемые путешественники, которым тоже нужно где-то останавливаться, и, как правило, они в меньшей степени обращают внимание на качество размещения, да, на место, где находится это все.
0: Ну, тогда...
1: И требования пониже у них.
0: Ну да, тогда вот еще в заключение, а в принципе процент, доля вот таких путешественников именно в России, насколько она велика относительно тех, кто предпочитает жить в гостинице?
1: Вы знаете, эта доля не так уж и велика, потому что сейчас с каждым днем все дорожает, но здесь серый рынок сдачи жилья в наем выходит на большую арену, что называется, да, и их сложнее всего посчитать, их сложнее всего
0: контролировать.
1: Контролировать, да. И вот тут как бы такой баланс, он вроде бы в ровном состоянии находится. Закрываются хостелы, появляются нелегальные сдачи аренды жилья, да, вроде бы как у них нету квалификации, да, там посуточно.ру, возьмите маркетплейсы, да, там. Безумно агрессивная реклама. А что это, как не мини-гостиницы и хостелы?
0: Ну, конечно.
1: Просто,
0: да.
1: Просто другие налоги, другие возможности по регистрации и практически никакого контроля.
0: Спасибо, Сергей Валерьевич. Сергей Голов, президент Союза туристических агентств, член Координационного совета по туризму при Общественной палате Российской Федерации. Оставайтесь на радио «Спутник», скоро продолжим.

Узнать за 90 секунд. С середины 1950-х годов мир стал буквально бредить освоением космоса. Этому способствовало бурное развитие авиации и ракетостроения. Новая глобальная тенденция повлияла на сугубо земные технологии. Прежде всего, автопром. В США появилось целое направление, занятое созданием машин с космическими формами и турбореактивными двигателями. Концепты выглядели завораживающе. Плавники, прозрачные кабины, бутафорские сопла и аэродинамические тормоза самолетного типа. В серию они не пошли. Обыватели предпочитали более традиционные модели. Вопреки расхожему мнению о технологическом отставании СССР от Америки, в этой сфере дело обстояло ровно наоборот. Одновременно с американскими образцами в 1954 году в Советском Союзе был построен первый автомобиль с турбореактивным двигателем ГАЗ-СГЗ «Стрела». Заложенные в этот аппарат технические параметры поражали воображение. Он мог развить до 800 км в час, по скорости вставая в один ряд с самолетами. На практике испытатели ограничились 300 километрами. Нагрузки не выдержали шины. Поговаривают, что на пути гонщика попался посторонний предмет. Он и решил судьбу проекта, который пришлось закрыть. Но престиж страны был приумножен.

0: Когда теория расходится с практикой, черное называют белым, а тьма поглощает свет, наступает эскалация. Эскалация Александра Дугина.
1: Никто не ставит перед собой задачи разоблачать информационные потоки, за которыми еще не следует. Это уже не имеет значения.
0: Бескомпромиссная авторская программа.
2: Сейчас у нас нет такого аргумента, они нас обманули. Лимиты на обман исчерпаны.
0: Главного русского философа современности.
3: Мы осознали себя самостоятельным миром, континентом России, русским миром.
0: Эскалация Александра Дугина. По понедельникам в 12 часов дня на радио «Спутник». Духовный путь может начаться с одного вопроса.
4: Здравствуйте, меня зовут Дима, я хотел задать вопрос, почему дьявол выбрал сторону зла, а не добра?
0: Час Островского. Священник Павел Островский ответит на ваши вопросы в прямом эфире.
5: Доброе утро, отец Павел.
6: Я в эфире, да?
7: Меня зовут Владей.
5: Меня зовут Анна.
8: У меня есть к вам небольшой вопрос.
9: Давайте, здрасте.
0: Звоните по четвергам в 9 вечера и по субботам в 8 утра на радио «Спутник». Каждому поколению свои сайты и ресурсы. Вы уже отыграли в агентов и расстались с Асей. Вы сохраняли контакт с друзьями и торговали лицом на книге. Вы в совершенстве изучили трубу, как импортную, так и свою, русскую. Началась вторая четверть 21 века. Будьте современней. Вылезайте из телеги. Радио «Спутник» в мессенджере «Макс». Наш адрес – радио, нижнее подчеркивание, «Спутник».
10: Как отличить международное право от международного лева? И как разобраться в хитросплетениях международных отношений, сохранив при этом трезвый ум и твердую память? Подскажу вам я, Сазонова Кира Львовна. Каждую неделю с вами и со здравым смыслом на радио «Спутник».
0: Телефон рекламной службы «Радио «Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радио «Спутник». Новости.
11: В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте. Призыв России к иностранным гражданам покинуть Киев связан с желанием обезопасить их. Об этом говорится в комментарии посольства России в Бельгии в связи с вызовом российского посла в МИД королевства. Ранее Денис Гончар был вызван в ведомство, где ему была озвучена официальная позиция Брюсселя о неприемлемости призывов Москвы к иностранным гражданам, включая дипломатических работников, покинуть Киев в свете планирующихся там ударов российской армии. Со своей стороны, посол призвал со всей серьезностью отнестись к заявлению МИДа России, подчеркнув, что речь идет не об угрозах, а о стремлении обезопасить иностранных граждан, включая дипломатический корпус. В заявлении подчеркивается, что Гончар указал на цинизм занятой бельгийскими властями позиции выставления России в качестве главного и единственного зла при полном обелении любых самых гнусных деяний киевского режима. Американский госсекретарь Марко Рубио заявил о развитии отношений между США и Арменией после длительного застоя. Ранее он совершил визит в Ереван, где подписал вместе с главой МИДа Армении Араратом Мирзояном рамочный меморандум об обеспечении поставок критически важных и редкоземельных минералов. До этого официальный представитель нашего МИДа Мария Захарова сообщила РИА Новости, что посольство в Ереване официально передало армянской стороне письмо министра энергетики Сергея Цивилева о возможности денонсации соглашения по поставкам газа, нефтепродуктов и алмазов в случае вступления Армении в Евросоюз. Количество мигрантов с Украины, которые прибывают в Германию, может увеличиться на фоне решений Варшавы о сокращении пособий для них. Об этом пишет газета «Бильд». Отмечается, что именно украинцы составляют наиболее значимую группу незаконно привезенных людей на восточных границах ФРГ и обеспечивают более половины всех незаконных въездов в Германию. Преимущественно речь идет о мужчинах призывного возраста, которым не разрешено покидать территорию Украины, уточняет издание. По данным «Бильд», по состоянию состоянию на май в Польше проживают 960 тысяч украинцев. Всего в Евросоюзе находится почти 4,5 миллиона украинцев, которые имеют временный статус защиты, то есть они могут работать, получать социальные пособия и медицинскую помощь без подачи заявлений на убежище. Компания SpaceX после начала конфликта с Ираном повысила стоимость подключения к системе Starlink для Пентагона в 5 раз. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники. Они утверждают, что спутниковая сеть Starlink активно использовалась американскими военными для управления дронами «Камикадзе» «Лукас». Следующий выпуск новостей в начале часа.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Поговори со мной.
6: Здравствуйте, это подкаст «Поговори со мной». Сегодня у нас в студии психотерапевт и психолог Игнатий Журавлев. Игнатий, я вас приветствую. Меня зовут Наталья.
7: Здравствуйте, Наталья.
6: Попробуем с вами сегодня пережить, возможно, не самый приятный, но полезный опыт. А именно, найти вопрос, вернее, ответ на вопрос, как пережить расставание с бывшей или с бывшей подругой или другом. Вероятно, это опыт, через который прошли практически все, потому что у всех было какое-то первое, не знаю, второе, возможно, третье расставание. Наверное, кому-то повезло, он встретил одного человека сразу и с ним проживает всю жизнь долго и счастливо, но, тем не менее, для большинства из нас опыт расставаний, а потом и переживаний, он естественный. Так ли это?
7: Да, совершенно верно. Редко, наверное, бывает так, чтобы люди сошлись один раз уже
6: и
7: вместе остались навсегда. Чаще всего у нас хотя бы какой-то опыт расставаний есть. Поэтому это действительно очень такой важный вопрос. К тому же и к психологу или к психотерапевту на прием часто приходят люди именно с такой проблемой, как пережить расставание. Это правда.
6: И в основном женщины. Девушки.
7: Да, и в основном женщины, хотя мужчины тоже приходят, но тут мне трудно говорить о каких-то закономерностях, просто потому, что женщины, в принципе, чаще приходят к психологам, чем мужчины.
6: А что они спрашивают? То есть, вероятно, они хотят какой-то получить универсальный рецепт. Вот как проснулся вечером, ты с ним рассталась, он ушел, не знаю, вероятно, переживание случается в случае того, если человек, в данном случае мужчина, это была его инициатива расставания, ты оказываешься брошенный, да? Так, вероятно, себя большинство женщин считает. Или как? С чем они? Как что они спрашивают? Вряд ли тот, кто решил сам уйти из отношений, придет как бы консультироваться и спрашивать, как ему жить
7: вот
6: дальше.
7: Вот это тоже не совсем так, на самом деле. Тот, кто решил, может приходить к психологу ради того, чтобы удостовериться в своем решении и в каком-то плане, чтобы разделить еще с кем-то ответственность за свое решение. То есть, да, я решил, но сам я решиться на это окончательно не могу. И, кстати говоря, возможно, таких даже больше мужчин. Поскольку, я сейчас вспоминаю какие-то случаи. Действительно, вот в данном случае, может быть, и мужчин на приеме будет больше.
6: То есть они приходят и спрашивают, я хочу уйти от своей девушки, правильно ли я хочу это сделать или что?
7: Именно
6: помогите мне с ней расстаться.
7: Принять решение.
6: Именно принять
7: решение. Проблема принятия решения и проблема в том, чтобы тоже до нее как-то это донести, поскольку часто они боятся это сделать или не могут это сделать. Тут тоже есть разные ситуации, почему боятся и чего не могут. Бывает и такое. Но все-таки главная, наверное, тема – это когда ушел партнер твой по своей инициативе, и вот ты, если ты, к примеру, женщина, то ты такая вот брошенная женщина.
6: Да. Ключевое слово «брошенное», да, получается здесь?
7: Именно так, да.
6: То есть тебя обидели?
7: Да, ее обидели, ее обесценили, ей предпочли какую-то другую женщину. Обычно бывает именно так. Более того, тут ведь есть еще один момент. Когда в отношениях уже давно что-то не так, люди могут оставаться в отношениях, не выходить из них. И ключевым поводом для того, чтобы выйти, оказывается появление кого-то третьего. Вот когда он уже, например, нашел себе кого-то другого, тогда он решится, потому что ему есть ради чего это делать. Ради себя, это касается и женщин, и мужчин, ради себя, только ради себя, например, ради какого-то своего психологического благополучия и так далее, выходить из сложных, невротических отношений люди не всегда могут и не всегда даже об этом задумываются. А вот когда уже появился кто-то, ну, здесь тоже понятно ради себя, но все-таки это внешняя мотивация. Я знаю, куда я иду. И вот в этом случае, да.
6: Я тоже слышала о том, что мужчины просто так не уходят в никуда. Они обычно уходят уже к другому объекту.
7: К кому-то, конечно.
6: А так вот просто мне все надоело, я хочу пожить один.
7: Это, ну, может быть, и бывает, но реже, значительно реже.
6: А женщины, они уходят в никуда?
7: Женщины скорее тоже чаще будут уходить тогда, когда есть к кому, поскольку там ведь тоже очень много моментов, которые влияют на решение, а именно, я прожила много лет. К примеру, муж алкоголик. Вот такие ситуации, когда надо расставаться, но не ради того, чтобы идти к кому-то, а ради того, чтобы избавиться от чего-то плохого в твоей жизни.
6: Ну, то есть ситуация, да, унуждает.
7: Плохое. И вот она не может. Потому что у нее, например, хороший ремонт в доме, и она душу вложила в этот ремонт. А прямо так вот и говорят, ну, я душу вложила в ремонт, как я уйду? Или у нас тут дача, у нас тут быт, у нас тут что-то еще. Как я от этого уйду? Ну, там плюс еще добавок, да, как такой довесок, да, это какие-то очень сложные отношения, может быть, даже с патологической личностью. Хотя я не говорю о том, что муж-алкоголик – это всегда какой-то ярлык, он плохой, он виноват, это совсем тоже не так, потому что алкоголизм мужской имеет свои причины и так далее. Это отдельная история.
6: Я так понимаю, что женщины, они дольше могут терпеть.
7: Могут терпеть.
6: Ждать, надеяться, да, на что-то хорошее и так далее. Потом, значит, рано или поздно другой возьмем женщину.
7: Да.
6: Вот ее вечером пришел молодой человек. Дай бог, если он сказал, что он уходит, мог просто, наверное, записку оставить. Угу. Все, я ухожу. Она приходит, записку. Больше нет этого мужчину. А стоит ли надеяться? Ведь многие же приходят и говорят, он же, наверное, вернется.
7: Да. Более того, они могут приходить к психологу через год, через два и через три и думать, что он вернется, надеяться на это. И говорить, а вдруг он все-таки вернется? Хотя прошло уже несколько лет. Такое тоже бывает, хотя это казуистика, но такие случаи
6: есть. То есть теория, да?
7: Такие случаи есть у меня. Чаще всего, конечно, это да. Это происходит в какие-то там первые дни или первые недели или месяцы после расставания. Вот она приходит. Но тут, смотрите, первый вопрос, насколько это для нее оказалось неожиданно. Как так? Вот вчера все было хорошо, или же все-таки нет? Ты была готова к этому уже, может быть, даже не полностью это осознавая, но бессознательно где-то ты себя готовила к тому, что тут явно что-то не так, и что-то произойдет, или нет? Где ты была все это время, когда он думал как бы от тебя уйти? Это тоже вопрос. И вот эти вопросы мы, помимо прочих других, мы тоже разбираем.
6: А то есть должны быть какие-то признаки. Вот по каким признакам можно догадаться, что мужчина собирается, выражаясь прямым языком, свинтить?
7: Ну как, отношения портятся каким-то образом. Отношения в чем выражаются? В взаимности, в любви, в сексуальности и так далее. То есть в проявлении нежности, заботы, всего-всего-всего. И вот если ты видишь, что в твоей жизни этого становится меньше, и вместо этого появляется что-то другое, к примеру, какие-то обиды, такая пассивная агрессия, чаще, наверное, что бывает, это именно пассивная агрессия. То есть я молчу, я ничего не говорю. Я пришел просто хмурый такой, да, и ушел в свою комнату, и все. А жена с детьми, к примеру, там, семья, маленькие дети, и муж регулярно возвращается с работы, он еще какое-то время посидит, есть такой феномен, да, сидят в машине, прежде чем вернуться, уже подняться к себе в квартиру, 10, 15, 20, полчаса сидят и не идут. Там коньячок можно выпить, что-то еще. Такое есть. Вот так. И когда вернулся, уже он тоже что-то буркнул и ушел к себе. Это трудно не заметить. Однако часто мы не замечаем очевидного просто в силу того, что мы боимся это видеть, в силу того, что мы пытаемся сохранить какие-то свои стереотипы, мы пытаемся жить в своем мире, который сформировался у нас. Мы его пытаемся сохранить. И нам вот это вот хочется иллюзию сохранять как можно дольше. Такое бывает. А ему уже давным-давно все это не нужно, он мыслями где-то в другом месте и так далее. Но вот здесь семья, дети, ответственность, забота, ну как я уйду, тоже проблема. У него тоже, между прочим, проблема. Однако между ними отношений толком нет. И ты задаешь вопрос, как насчет интимной близости? Когда у вас это было последний раз? Иногда они говорят, ну, 3 месяца назад, иногда год назад, иногда несколько лет назад и так далее.
6: Это когда длительные отношения. Бывают же отношения, да, которые там длятся, там, не знаю, 3 месяца, полгода, и люди все равно расстаются, и потом очень много это переживают, потому что это, да, возможно, случилось не один, не два, и не три раза, что вот ты встречаешься с мальчиком, все хорошо, а потом он раз и ушел. Через 3 месяца, через 6, там, ну, может быть, год протянули. А тут как заметить, когда у тебя еще нет вот этих обременителей?
7: Это верно,
6: всех
7: да.
6: Составляющих.
7: Здесь заметить действительно трудно, но, по крайней мере, опять-таки, хотя бы в какие-то последние дни, наверное, но она что-то должна была чувствовать. Хотя все-таки иногда бывает и так, как вы описали, прямо вот так. То есть он не мог до последнего это сказать, он делал вид, что все хорошо, и, к примеру, отпраздновав с ней ее день рождения, есть такие случаи, он чуть ли не в этот день или прямо на следующий день говорит, а я от тебя вообще ухожу. Но вчера не хотел тебе портить праздник.
6: Это хорошо, если говорит, потому что я знаю случай, когда человек просто вышел за хлебом и
7: да, такое может
6: не вернулся. Вот его нашли с другой девушкой.
7: Вышел и пропал, да. Это, ну, тут все-таки это уже дополнительные вопросы. Знаете, кстати, по поводу того, как справиться. Задай себе вопрос. Если человек ушел и не вернулся, если он так относится к тебе, то вообще что это за человек и каково могло бы быть его место в твоей жизни, учитывая, что он вот способен так себя вести, даже не предупредить о том, что он уходит? Явно что-то не то.
6: А если он хороший, предупредил, все рассказал, объяснил, говорит, больше не люблю, не могу, там, не знаю, должен уехать на другой край света. Можно много придумать причин, почему я хочу сейчас уйти. А мне как это, как девушке все это принять? Принять же нужно, да?
7: Конечно, нужно принять. Ну а как тут? Девушка может начать бороться за него, пытаться бороться, что тоже бывает.
6: А нужно ли?
7: Но не факт, что это нужно делать. И здесь, опять-таки, главное все-таки вообще в отношениях, независимо от того, о ком мы сейчас говорим, мужчина, женщина, главное это то, чтобы человек ценил не только партнера, но и себя. Если ты себя не ценишь и в партнере растворяешься, то партнер тебя, скорее всего, тоже не будет ценить. Даже если он совсем не какая-то там не нарциссическая личность и так далее. Просто это происходит, ну, на каком-то автоматическом, что ли, уровне. Ты себя не ценишь, тебя вокруг тоже никто ценить не будет. Правда, я тоже хочу оговориться, мы не должны допускать никаких перекосов. Цени себя, люби себя. Вот эти вот современные такие тренды или лозунги, или как их еще назвать. Здесь не надо допускать ошибки вот такого вот впадания в эгоцентризм, поскольку мы бы могли представить иную ситуацию. Человек очень легко расстается. Ну, какая разница, сегодня один партнер или партнерша, завтра другая, послезавтра третья. Вот так вот идет из отношений в отношения, но ведь это же тоже вызывает у нас какие-то вопросы, правда? То есть, значит,
6: даже подозрения
7: чего-то вызывает, не ценит, да? Или людей не ценит, или себя, но по-другому уже тоже, кстати, может не ценить. Ну, там уже какие-то вопросы к его психологии.
6: Хорошо, вот, допустим, тебе говорят, давай расстанемся. Нужно ли отвечать, дай мне шанс, может быть, мы все исправим. Нужно ли вступать в этот диалог или прямо согласиться, ну, если хочешь, давай.
7: Я думаю, что это очень так вот ситуативно во многом. Зависит от ситуации. Можно так и сказать, почему бы и нет. Не надо допускать какого-то самоунижения здесь. Но если ты чувствуешь, что тебе человек нужен, что ты его любишь, что ты хочешь быть с ним вместе и так далее, то почему бы не сказать, я тебя люблю, я хочу быть с тобой вместе и так далее. Это можно сказать, это тебя не унижает, не ставит тебя на какую-то там позицию жертвы и так далее, совсем нет. К сожалению, бывает несколько иначе, когда вот такие слова, ну, что ли, вот искажаются, то есть или воспринимаются как слова жертвы, или сам человек, ну, сама девушка, к примеру, из позиции жертвы такое говорит. Вот этого допускать в себе нельзя.
6: Надо, то есть не нужно себя давать жалеть, да, или как? Ведь многие же боятся выглядеть жалкими.
7: Боятся выглядеть жалкими, да. Но опять-таки, как вы сказали, если отношения еще не очень длительные, то здесь все-таки какое-то стремление себя сохранить и более или менее правильно показать, оно остается. То есть человек может не полностью раскрыться и не полностью, ну, там, за несколько месяцев, к примеру, и не полностью раствориться в этих отношениях. То есть он еще будет себя уважать, скорее всего. И поэтому из таких краткосрочных отношений люди с большей легкостью выходят именно поэтому, чем из каких-то длительных, многолетних.
6: Вот, допустим, ну вот мы встречались там год-два, ну так возьмем среднюю какую-то. Потом мальчик ушел.
7: Да.
6: А сколько времени уходит на вот это, чтобы разлюбить его?
7: Ну, это у кого как? У кого-то месяц, у кого-то несколько месяцев. Если это очень сильная привязанность, то это может быть несколько месяцев, полгода, год. Может быть, и дольше. Здесь нет каких-то жестких границ, но мы такую ситуацию можем сопоставить с ситуацией утраты, ситуацией переживания горя, потери кого-то. Здесь примерно то же самое.
6: Ну, то есть нужно поплакать,
7: да?
6: Потом, не знаю, собрать вещи, их выбросить, вероятно, есть такой совет.
7: Можно такое. То есть это символическое избавление от человека, от привязанности к нему и так далее.
6: Там еще рекомендуют заняться танцами, чтобы выбивать ногами.
7: С собой. Тут ведь, смотрите, если говорить о том, как вообще пережить отношения, да, пережить расставание, пережить утрату отношений, то здесь в целом, как обычно с любой утратой, только три базовые психологические стратегии есть. Это самая такая спорная стратегия обесценивания объекта. То есть, если ты что-то потерял, то ты должен, как лиса и виноград, да, сказать, не так уж мне и хотелось, не такой уж это и хороший человек, к примеру, был и так далее. Не то чтобы обесценить его, хотя иногда даже люди прямо как бы специально обесценивают, преувеличивают вот эту вот негативную оценку, но, по крайней мере, посмотреть на него более здраво, чем ты смотрела тогда, когда ты была восхищена, влюблена и все остальное с тобой происходило. Вот это вот первое. Первый момент – обесценивание объекта. А второй момент – это работа над собой. Это увеличение своей собственной ценности или возвращение себе своей ценности. А кто ты? А что ты делаешь? Какие у тебя смыслы в жизни? Вообще, чем ты интересна или интересен? И так далее.
6: Что я могу и без него, да?
7: Конечно.
6: Все делать.
7: Кем ты была без него, тем ты, скорее всего, и будешь дальше без него, той и так далее. И третий момент – это замена. Mm-hmm. То есть найти другой объект. Понятно, что так сразу, если к тебе приходит на прием человек, ты не скажешь, ну, найдите кого-нибудь другого, в чем проблема. Но рано или поздно как раз это может произойти, и это существенно повлияет, существенно облегчит ситуацию, поскольку уже те импульсы, те чувства, которые были направлены туда, к тому объекту, который сейчас стал такой вот черной дырой, как бы, да, они будут перенаправлены на кого-то другого.
6: А, вот тут может быть сложно, да, может быть сложности, потому что ты нашел другой объект, смотришь на него и понимаешь, что тот предыдущий был лучше. Mm-hmm. И не получается найти улучшенную копию, скажем так. А ведь все же еще стараются клонировать, там, хотя бы по внешним признакам или еще как-то. А тут тогда что посоветовать? Вот все ищешь, а тот все равно все лучше и лучше.
7: Всего это иллюзия, что он лучше. И здесь нужно опять-таки или самой, или с психологом проработать механизм, почему эта иллюзия возникает. Это означает, что слишком какие-то такие мощные зацепки у тебя с тем человеком. Это означает, что, кстати говоря, отношения, скорее всего, были изначально невротическими, а не подлинными. Если вот такие зацепки психологические появились, такие крючки, вот ты себя на эти крючки повесила. Mm-hmm. Как вот пальто мы вешаем на крючок. Вот ты себя повесила на какие-то свои невротические проблемные крючки. Что он делал в твоей жизни? Какие он твои потребности как бы удовлетворял, закрывал и так далее? Ты вообще кем там была? Это требует осмысления.
6: Угу. Ну, там, например, он все время гулял с моей собакой. Это так мило.
7: Ну, гулял с собакой, но... А другой не гуляет с собакой, зато другой делает что-нибудь другое. Опять-таки, гулял с собакой – это такой вот нейтральный пример. Здесь наверняка этот аргумент возникает как попытка скрыть что-то другое, вместо чего-то другого. То есть я не могу сама осознать что-то подлинное, что меня так вот болезненно к нему привязало, к этому человеку. И поэтому я говорю, ну, он гулял с собакой или что-то в этом роде. Ссылки на быт есть, но, скорее всего, это не какие-то подлинные аргументы.
6: Если берем девушек в плане советов, что не нужно делать, если собираешься забыть бывшего, тут один из первых советов такой – не вступать в контакт с этим человеком. Угу. Есть такое, mm-hmm. что не нужно? Вот если ты он ушел, то не нужно ему звонить, писать сообщения, там, искать mm-hmm. встреч, сидеть за углом в кафе, куда он каждое утро заходит. Ну, такие всякие есть приемы, где ты можешь его точно встретить.
7: Конечно, да. В общем, и в целом этого делать не нужно.
6: Все делают, да?
7: Знаете как, я всегда тоже с некоторой настороженностью отношусь к таким ситуациям, когда люди друг друга блокируют, полностью исключают из коммуникации. Если ты блокируешь человека, значит, ты не способен к тому, чтобы как-то с ним коммуницировать, даже при какой-то случайной встрече, например, да, или каком-то, какой-то ситуации, когда, ну, пришлось бы. что-то в тебе не так, если ты просто кого-то блокируешь. И тем не менее воздерживаться, да, это первый совет, конечно, или один из главных советов — воздерживаться от этой лишней коммуникации, потому что она, скорее всего, ни к чему хорошему не приведет. Ты будешь каждый раз наступать на те же самые грабли.
6: И вспоминать, да, какой он хороший. А если вы работаете вместе, увольняться, что получается, кому-то?
7: Это отдельная история, такие случаи есть. И да, я знаю таких девушек, которые, к примеру, увольнялись, когда отношения разрывались. Да, такое есть.
6: А если нет возможности? Ты же должен его как-то все равно блокировать. Вот он каждый день у тебя перед глазами. Я уж не говорю про те случаи, когда это твой начальник. Уже это оставим, отдельная история. Вот у вас были отношения хорошие в офисе, а потом вы расстались.
7: Но мы исходим из данности. Мы исходим из того, что что-то поменять нельзя. И тогда прими, что он тут есть. Но контакты... Вы понимаете, в чем дело? Здесь универсальных советов нет, как в принципе в психологии. Контакты вот эти могут быть, но они могут быть формальными. И иногда даже вот такая формализация контактов может позволить проще все это пережить. Вот такая формализация. Я вспоминаю какие-то фильмы советские с Немоляевой, которая страдала. Помните?
6: Фильм «Служебный роман». Да, конечно. Да.
7: Вспомнил. Вот они оказались вместе, прошлое, да. И она страдала, письма писала и так далее. Ну вот, да, там в том случае такие формальные контакты явно не помогли, а наоборот только усугубили. То есть по возможности, да, если есть такая возможность, воздерживайся от этих лишних контактов, поскольку ты будешь просто подливать себе масло в огонь. Именно себе в топку своих этих болезненных переживаний.
6: Вот в этих топ-советах, если женщинам советуют воздерживаться от контактов с этим своим объектом бывшим, значит, парням, наоборот, говорят, примите факт расставания без осуждения, что здесь имеется в виду. Не кричите на нее или что?
7: Я бы и девушке тоже так сказал, в общем-то, примите факт без осуждения. Это универсальное. Вот в данном случае это такая универсальная история, это правда. Но без осуждения тут ведь как? Мужчина, наверное, все-таки относится к расставанию в каких-то аспектах иначе, чем женщина. То есть это может быть и какое-то даже такое слегка патологическое, собственническое отношение. Там может быть какой-то скрытый нарциссизм. Вот я был таким всемогущим, а теперь я ничтожен, потому что она мне предпочла кого-то другого. Другого мужчину, который оказался красивее, лучше и все остальное. Вот. И женщина тоже, опять-таки, здесь... Четкой грани нет, но, может быть, сейчас в первую очередь это как-то мы говорим о мужчинах. Мужчина может как-то скатиться до таких вот прямо обесцениваний. Да, она там какая-то не такая, она плохая, она какими-нибудь там словами называть и все остальное. Ему так легче, это понятно. Тут может быть вот тот самый механизм обесценивания объекта, когда я сказал, что это спорная история, вот как раз это пример. Мы обесцениваем, но мы не должны скатываться до того, чтобы просто человека с грязью смешивать. Нет. Проблема-то в том, что с человеком грязным расстаться легче, чем с человеком чистым, с человеком, который там ничтожный, плохой, уродливый и так далее, беспринципный, расстаться легче. Потому мы и прибегаем к этому механизму обесценивания. Но примите без осуждения, это апелляция к тому, что ты, как мужчина, ну что ли, уважай себя. А если ты уважаешь себя, опять-таки здесь и женщине, я бы сказал, примерно то же самое, то ты не будешь слишком обесценивать.
6: Вот так все-таки я пытаюсь понять, нужно ли воспринимать расставание, ну то есть вот это вот как расстаться с бывшим, да, как некий такой разрыв, да, именно как потерю. Или все-таки нужно это воспринимать как некую данность, которая вот произошла и будет какой-то следующий этап, и не относиться к этому как к смерти этого человека. Ведь мы же часто драматизируем все.
7: Конечно, мы часто драматизируем, и, конечно, как к смерти относиться не нужно. Действительно, это данность, и действительно, это рано или поздно придется принять. Ты никуда не денешься, ты должна будешь это принять или должен. Но есть особые ситуации, когда это переживается так, переживается как смерть, как утрата близкого. Это если люди очень друг к другу сильно привязались, или если какая-то односторонняя очень сильная привязанность возникла, опять-таки дальше нужно анализировать, что это, почему так произошло. И, в общем-то, человек этот не застрахован от того, что в следующий раз не произойдет что-то подобное.
6: Тут женщинам как раз вот один из советов таких есть, примите конечность боли. То есть, вероятно, mm-hmm. ей советуют для себя решить, что и это тоже пройдет, да, и будет что-то
7: совершенно
6: другое.
7: Верно.
6: Да?
7: И в то же время не надо как-то вот думать, что мы можем прожить жизнь вообще без боли. И вообще вот так вот быть такими радостными и счастливыми, у нас всегда все будет хорошо. Нет, у нас бывают и расставания, и какие-то потери, что-то еще. И это нормально. И нормально уметь это пережить.
6: Спасибо большое. Психолог, психотерапевт Игнатий Журавлев.
0: Поговори со мной. Адрес радио «Спутник» в интернете легко запомнить. Радиоспутник.ру. Радио, потому что радио. Спутник, потому что спутник. .ру, потому что в интернете. Радиоспутник.ру. Закон об аресте имущества нарушителей и релокантов. Контекст. Госдума одобрила поправки в Кодекс об административных правонарушениях, позволяющие в качестве обеспечительной меры арестовывать материальные ценности уехавших за границу россиян. Эта мера будет применяться в качестве наказания за незаконное получение информации с ограниченным доступом, публичное отождествление действий руководства СССР и нацистской Германии, производство и распространение экстремистских материалов, призывы к терроризму и ряд других деяний. Новая мера коснется релокантов, нарушающих нормы закона о деятельности иноагента, а также совершивших мелкое хулиганство. Деньги на счетах физлиц подлежат немедленному аресту. Если их нет, санкциям подвергнется другое имущество. По словам Вячеслава Володина, те, кто сбежал за границу и оттуда на средства западных спонсоров призывает к терроризму и экстремизму, оправдывает нацизм, оскорбляет наших солдат и офицеров, должны понимать, ответить за содеянное придется. Спикер парламента уточнил, что речь идет как об уголовных преступлениях, так и об административных правонарушениях. Если поправки в КоАП будут одобрены Советом Федерации и подписаны президентом, они вступят в законную силу 1 сентября этого года. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер FS-77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года для слушателей старше 16 лет. Радио «Спутник». Разберемся.
11: Полночь в российской столице, столько же в Луганске и Сухуми. В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте в этом выпуске. Британские СМИ отрабатывают заказ властей страны по дискредитации России. По меньшей мере 4 человека погибли в городе Газа в результате израильского авиаудара. Киев может получить в этом году более 28 миллиардов евро в рамках кредита Евросоюза на поддержку Украины. Подробности далее. Британские СМИ отрабатывают заказ властей страны по дискредитации России, игнорируя преступления киевского режима против мирных жителей. Об этом заявил посол России в Великобритании Андрей Керин. По словам дипломата, британская пресса искажает факты о действиях российских военных, а преступления Киева против мирных жителей абсолютно замалчиваются. В минувшее воскресенье на место удара ВСУ по колледжу в Старобельске прибыли более полусотни иностранных журналистов. В то же время британская телекорпорация BBC официально отказалась посещать место удара ВСУ, а в американской компании CNN сослались на отпуск. По меньшей мере 4 человека погибли, 15 получили ранения в городе Газа в результате израильского авиаудара. Об этом сообщил катарский телеканал «Аль-Джазира» со ссылкой на палестинское общество «Красного полумесяца». Соглашение о прекращении огня между Израилем и палестинским движением «Хамас» в секторе Газа вступило в силу 10 октября прошлого года. Как ранее заявил РИА Новости представитель «Хамас» Гази Хамад, израильская армия сотни раз нарушила режим прекращения огня. Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что встретится с генсеком НАТО Марко Рютте и премьер-министром Бельгии Бартом де Вевером, а также с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Переговоры будут посвящены возвращению замороженных миллиардов евро из фондов ЕС в Венгрию. Мадьяр еще до вступления в должность провел с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен переговоры о возвращении 20 миллиардов евро из замороженных фондов Евросоюза и заявил о готовности принять необходимые для этого решения. Газета Financial Times утверждала, что Евросоюз требует от Мадьяра выполнить 27 условий для разморозки заблокированных средств. Киев может получить в этом году более 28 миллиардов евро в рамках кредита Евросоюза на поддержку Украины. Об этом заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она отметила, что провела телефонный разговор с Владимиром Зеленским, в котором заявила о поддержке Европой Киева. По ее словам, противовоздушная оборона, а также возможности по борьбе с беспилотниками входят в число самых срочных оборонных приоритетов Европы. Фон дер Ляйен также отметила, что обсуждала с Зеленским вопрос членство Украины в Евросоюзе. По ее словам, ближайшие недели будут важны для принятия решительных шагов в вопросе принятия Украины в блок. Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что страна может получить газ за счет транзита этого топлива через ее территорию в рамках проекта «Маршрут Трампа». 8 августа прошлого года по итогам встречи премьера Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева с президентом США армянская страна согласилась сотрудничать с Вашингтоном и третьими сторонами для создания «Маршрута Трампа». Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей через час.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Вечер на «Радио Спутник».
9: Нам обычно приходит профессор Евстафьев, но он сейчас в отпуске до июня месяца, и это ничего не значит. Но с точки зрения наполнения, креативности, интересности нашего эфира. Ну, даже в какой-то степени наоборот, так сказать, более динамично. Два часа разбиты. Я с радостью представляю нашего первого гостя, Тарас Сидорец, политический блогер и медиатехнолог в нашей студии. Ногами, как я люблю говорить, да, это да, на радио есть такая, так сказать, внутренняя терминология. Ногами. Да. В смысле, перешел в студию. Да, я рад приветствовать.
12: Да, приветствую, Алекс.
9: Так, ну, друзья, давайте этот телеграм-канал, Радио Спутник, ВКонтакте, Рутюб. Если есть вопросы, странно их, если их не будет, значит, пишите туда. Ну, вы все знаете без меня. Ну что, погнали по повестке. Ну, самая хорошая такая история, мне понравилась, значит...
12: Все-таки есть что-то хорошее, да? Это очень здорово. Я прям уже выву в радости.
9: И это, не, ну, как бы, действительно, хорошее с точки зрения интересного. Сценарист «Симпсонов», тот самый, который предсказал еще в 2000 году приход Трампа устами Лизы Симпсон, значит, он захотел стать президентом США.
12: Это замечательное желание. Я считаю, что в целом... Конечно, всем нашим партнерам западным я желаю, чтобы у них была возможность предоставлять вот эти вот президентские кресла, премьерские кресла всем певцам, художникам, сценаристам. Думаю, на Украине тоже необходимо заменить Зеленского на сценариста сериала «Слуги народа». Я думаю, что там тоже очень много таких интересных предсказаний мы увидели. И, следовательно, а почему бы нет? Вот Украине, в принципе, терять уже нечего.
9: Ну, хорошо, я понимаю эту иронию и даже в какой-то степени разделяю. Но вот давай разбираться. Значит, что говорит... Его зовут Дэн Грини. Дэн Грини, сценарист мультсериала «Симпсон». Значит, он говорит, Но все, что существует, все не работает. Мы все устали от лживых и демократов, и республиканцев, от этих людей, которые, значит, приходят с одними обещаниями, потом ничего не выполняют. Но это же касается всего мира. Да. Значит, мы сначала говорили так про политический истеблишмент возрастной, там, ну, мы в смысле, в широком смысле, человечество. Но вот в Европе пришли тоже, так сказать, младодемократы, назовем их, да, младодемократы, которые тоже, так сказать, ну, вот менеджеры какие-то, наверное, были бы там в корпорации там бумажки носить, что-то следить. Значит, они наверное,
12: не или нас бы... следить тоже.
9: Или нас следить, да. Но функции не... И кажется, что вот это... Но, в принципе, все политическое устройство современное, оно, конечно, в глубочайшем кризисе.
12: Ну, все познается в сравнении, и в целом, конечно, наверное, и со времен Макиавелли можно было говорить о том, что люди во власти – это люди, которые любыми способами пытаются эту власть удержать. Любые хитрости здесь можно применить, да, чтобы удержаться. Но, конечно, наверное, разница только в степени вседозволенности, степень аморальности поведения тех или иных политиков. Ну, допустим, если какой-то президент Соединенных Штатов все-таки краснел за встречу с Моникой Левински, допустим, то сейчас...
9: Но краснел.
12: Вот здесь. Все-таки немножечко было видно, что Биллу Клинтону неудобно перед народом. И перед супругой ему неудобно. То есть, ну, в целом, даже какое-то сочувствие он вызывал. Угу. То вот современные политики все-таки совершают плохие вещи и убеждают нас, что они этого не совершали. И что, в принципе, даже если вы понимаете, что и он знает, что вы знаете, и все знают, что он знает, но он не краснеет. И вот это, конечно же, уже абсолютное безобразие. И это огромная опасность для всего мира. И можно сказать, что, к сожалению, наверное, ну вот из таких представителей влиятельных государств, я, наверное, сейчас не могу выделить какое-то государство, где бы не было вот такой подобной картины.
9: Но, наверное, Китай. Потому что все-таки там вот эта система взращивания чиновничества, она, так сказать, имеет очень глубокую историю, глубже всего, что мы знаем.
12: У них правильная селекция. А что такое правильная селекция? Это как разводить голубей. Это когда ты смотришь, что какой-то голубь кривой, косой, ему сворачивают голову. То есть не отправляют его на понижение, на какую-то другую должность, чтобы он доживал свою жизнь, а все-таки берут и сворачивают. И причем, когда, ну, там даже не сворачивают, а отстреливают, и этот патрон еще родственники этого голубя должны оплатить. Вот, наверное, здесь какой-то момент есть весьма важный. Конечно же, в Китае не побороли все равно коррупцию, потому что желание стать супер-сверхбогатым человеком иногда даже сильнее жизни или страха перед смертью. Но говорить о том, что все-таки Китай лучше справляется, чем остальной мир, с коррупцией определенной, я думаю, что мы можем так говорить с учетом их достижений. Любой человек, который посещал Китай, я не посещал, но у меня есть друзья, которые и на китайском разговаривают, и с которыми я проводил определенные дискуссии, я понимаю, что они действительно смогли многие вопросы решить эффективнее, чем мы, и чем тем более западные партнеры.
9: Но мне кажется, что дело же ведь не только в расстрелах и в этом патроне, который нужно будет оплачивать семье. Как будто бы что-то там все-таки глубже. Действительно, не знаю.
12: Ну, воспитание. У нас же в чем проблема? Мы, когда залазим в такую дискуссию, все-таки капиталистический мир лучше, либо социалистический. И начинаем уже как-то так настолько сильно углубляться, что на уровне кротов уже сами себя погребаем под землю. А суть-то, наверное, простая. Мы должны воспитать в людях определенный принцип приоритетов. То есть у вас есть приоритет прибыль, а потом человек, либо все-таки человек, а потом прибыль. То есть определенное человеколюбие и ответственность, и стыд, вот что важно, чтобы люди хоть немножечко стыдились своих поступков, это хорошо. Если я вижу человека, который, ну, немножко что-то вот, ну, какой-то казус произошел, и он краснеет, я понимаю, вот этот человек может стать моим другом.
9: Совесть, да?
12: Да.
9: Ну, а если к Америке, значит, вот...
12: все бессовестные.
9: Бессовестные. Ну, по-разному, на самом деле. Там же кто-то, так сказать, тоже и... Я думаю,
12: конечно. Но там много чего можно подчеркнуть, на самом деле.
9: Это правда. Но, в принципе, веришь в то, что, так сказать, какой-то, ну, типа, ноунейм, там, не знаю, вот может стать президентом Америки, потому что их в конец достанет по окончанию срока Трампа, так сказать, все то, что вот существует.
12: Ну, если уже настанет, как на Украине любили говорить, терпец уже взорвался. Но если ждать такого момента, то я не думаю, что все-таки какие-то электоральные события изменят Соединенные Штаты. Ведь мы все прекрасно понимаем, что Штаты, наверное, как никакое другое государство, умеют очень хорошо и правильно считать. Вот. И те люди, у которых власть и административный ресурс, все равно правильно посчитают. И, следовательно, будут все-таки не электоральные инструменты использованы. Это в случае, если вообще определенная часть элит схлестнется с другой частью элит. Я не верю в то, что охлас, там, люди внизу соберутся и такие, все, мы единым организмом идем наводить порядок в Вашингтоне. Мы видели, как это было, да, когда у Трампа забрали победу. Ну, пришло несколько людей, сделали провокацию, посадили некоторых. Ну, там, слава богу, большая часть из них вышла. Но кто-то и убит был, как девушка-морпех. Вот. И, опять же, любое событие должно кем-то регулироваться, тем, кто имеет, ресурс, имеет силу взять на себя ответственность и повести людей. Вот. Если такие силы схлестнутся, а, в принципе... Мы раньше представляли себе, что Соединенные Штаты – это, в принципе, одна и та же шайка-лейка, то есть демократы-республиканцы – это борьба пепси-колы и кока-колы, в принципе, одна и та же жижа. Но сейчас все-таки складывается такое впечатление, что их противоречия действительно немножечко серьезнее, чем то, что мы видели раньше. Плюс, конечно же, там вмешались новые силы. Если раньше было противостояние, допустим, промышленников и банкиров, то сейчас уже появились цифровики, которые на самом деле переняли...
9: Богаче всех, да, их вместе взятых.
12: Да, они, цифровики, могут жить сейчас и без промышленников и без банкиров, потому что уже сейчас есть инструменты безналичного расчета, которые они же и реализовали.
9: Ну, и те, и другие, с другой стороны, тоже никуда же ведь не денутся, правда, ни промышленники, ни банкиры. Деньги все равно нужно переводить, все равно, так сказать, это будет биржи, все равно, а самолеты
12: надо
9: производить.
12: Если они смогут все договориться. Самый большой плюс у Соединенных Штатов на данный момент – это то, что враги Соединенных Штатов, Россия и Китай, не занимаются внутренней политикой США. Вот если бы мы могли, как Соединенные Штаты, методично создавать свои НКОшки, свой, допустим, Russia Aid, вместо USAID, Russia Aid, которая бы за демократию была, которая бы создавала своих лидеров, которые этих лидеров бы приглашали в МГУ, чтобы они проходили определенное обучение, потом возвращали в Соединенные Штаты и боролись за демократию, и мы бы их поддерживали, вот тогда бы, конечно, я бы сильнее верил в гражданское противостояние.
9: Но для этого надо создать образ, а для того, чтобы создать образ, конечно, необходимы то, что этот утетчивый фетиш, да, для цивилизации, для них фетиш. Но имеется в виду там телефончик, джинсики, значит,
12: либо идея.
9: Уважение к человеку как идея.
12: Да,
9: и не
12: да.
9: просто это как
12: идея. Советская идея, извините меня, она была настолько сильна, что даже если мы вспомним, ну, Кембриджскую пятерку. Но это же не за деньги было. Это была вера людей в справедливый мир, в идеологию, и, следовательно, это их был душевный порыв. И, следовательно, мы вот отчасти какие-то моменты из Советского Союза мы должны перенять и снова вернуть определенную идеологию, которая будет поднимать людей на определенные свершения. И эту идеологию будем использовать, допустим, к нашим бывшим республикам. Потому что по

0: не верим, что все будет идеально.
1: Но это правда. Мы все женимся и все думаем, что, так сказать,
0: и в радости, и в горе. У меня все хорошо, если что, я сразу скажу. Я просто за друзей переживаю.
1: У меня тоже. У меня тоже. Ты сколько лет женат?
0: Ой, немного. 13 лет.
1: Я 22.
0: Да. А, на пойдет женщине. Отлично. Да. Я тоже, да.
1: Это важно подчеркнуть. Да. Но дело не в этом. Значит, я к тому, что, конечно, конечно, идея, нужна, с одной стороны. А с другой стороны, а какая идея? Так все понятно, благополучие человека, вот, мне кажется, самое, так сказать...
0: И разъясните, что такое благополучие для человека? Ведь для каждого, вот для моего одного знакомого, это благополучие, это когда у него два BMW. А я ненавижу BMW. Вот я считаю, что как бы у меня другая система ценностей. Для меня благополучие – это когда я не переживаю по поводу крыши над головой, я не переживаю, когда я отпускаю ребенка гулять, я не переживаю, когда я гуляю сам. У меня есть работа и минимум переживаний по поводу того, что будет дальше. Отчасти я завидую своим родителям образца до периода, до появления вот этой вот перестройки и всего остального, до этих волнений. Потому что по факту, с одной стороны, мы считаем, что это очень отвратительно, что купив Ниву, дедушка мог говорить: сын, это вот тебе, а потом, внучек, ты на ней будешь кататься.
1: Старик, сколько Нив было и сколько покупали? Ниву и Жигули, этого купить было просто unreal. Чудовищный дефицит, стоять в очереди за туалетной бумагой.
0: Я согласен. Вот это вот, и как раз то, что ты говоришь, это есть недостаток той системы, которую необходимо поменять. То есть... Все-таки, наверное, успех Китая, сейчас мы вот перепрыгиваем, заключается в том, что они вот лавировали, да вылавировали между капитализмом и социализмом, между какой-то социальной ответственностью перед своим населением и умением заработать, продать и побеждать в борьбе конкурентной на рынках различных государств. Вот это вот надо находить, надо уметь. То, что меня очень сильно бесит в нас, это постоянное желание плюнуть в прошлое. Значит, мы с удовольствием ссоримся. Есть вот сторонники Ленина, есть сторонники Российской империи. И все, и понеслось. Нет, тогда было лучше вот этого. Ребята, это все наша история, это все наша рубашка, которую мы носили. И когда люди начинают бороться с памятниками, как на Украине, это свежий пример, который показал, что люди без истории, люди без будущего. И, следовательно, мы просто должны научиться воспринимать себя и в горе, и в радости, какие мы были. И мы должны уважать это все и делать выводы, а не искать почву для раздора, в чем, в принципе, к сожалению, очень многие люди занимаются.
1: Слушатель пишет: благополучие – это интерпретация потребительства. В приоритете должно быть развитие. А развитие может быть без потребительства, а? Экономический рост – это про что, скажите, пожалуйста? Про что экономический рост? Деньги откуда брать? А вы дома, дети есть у вас? Они, так сказать, вот вы им расскажете про развитие без комфорта, если у них не будет кроссовок там новых каких-то, которые они хотят, телефона, искусственного интеллекта, компьютера, доступа в интернет. А у других будет. А вы будете им говорить: так главное это развитие, понимаете? Главное это развитие. Так, значит, тут можно вернуться, значит, вот там вот мы говорили про политиков и про политику, которая требует новых людей. Без этого.
0: Мы рекламируем уже, да? Нет, просто новые люди.
1: Новых лиц. Новых лиц. Значит, и тут хорошо ложится история, что Европа безуспешно ищет переговорщика с Россией, решает, нужен ли он вообще. Об этом, значит, сообщают СМИ, но в частности «Коммерсант», разные всякие списки потенциальных кандидатов на эту роль нам выдвигаются, ссылкой на анонимные источники. Драги, Ступ, бывший президент Финляндии, Нинистё, значит, кого там, вспомнили Жан-Клода Юнкера, помнишь?
0: Нормально, да.
1: Кого там только нет. И вот опять как бы мы...
0: Можно оцифровать Шарля де Голля, либо Жак Ширака.
1: Махатму Ганди, давай сразу. Да. Путин же говорил, что, так сказать, вот только с ним можно и поговорить.
0: Я вообще, знаешь, представляю себе, как вот эти вот все политики европейские вечером становятся у стены, и мы просто подъезжаем и фарами можно освещаем. И можно всех посмотреть, да, кто там у вас.
1: Но не мы же определяем. Ну давай так, не мы же

0: видели. Во-первых, давай тогда начнем издалека. Возвращение, потенциальное возвращение, хотя уже не потенциальное, так сказать, приближающееся, возвращение Европы и европейцев в процесс урегулирования. На какое-то время, пока витал дух Анкориджа, он эту мысль от нас как будто бы отгонял. А сейчас дух Анкориджа испарился, и, так сказать, Европа вновь появилась в этом процессе урегулирования.
1: Да, не сильно стойкий дух получился. Да. Все-таки бывает, надо духи приобретать как минимум в дьюти-фри. Да. Там они настоящие, там долго эти духи держатся.
0: Нет, ты знаешь, там их 5 градаций на самом деле. Там, значит, туалетная вода, есть одни колонны, там есть...
1: Ну, в итоге туалетная вода была. Оказалось, но не из тюбика, к сожалению, а из бачка сливного. Но я скажу так, что то, что Европа пытается сейчас выстроить такой определенный диалог, причем как по мне, не до конца мне понятен формат. Почему? Потому что, когда они говорят и предлагают, там, допустим, Ангелу Меркель, которая все-таки додумалась отказаться, и она правильно отказалась, она, во-первых, говорит, что у меня нету полномочий для того, чтобы я давал какие-то обещания. Да, что такое диалог? Это когда тебе предлагают определенную позицию, ты предлагаешь свою позицию, если вы сходитесь, находите какое-то равновесное решение, то вы говорите по рукам, но по факту у нее никаких полномочий нет. Это один момент. Второй очень важный момент – это то, что Ангела Меркель все-таки тот человек, который обманул, и который призналась, что она обманула, да, что она затягивала процесс для того, чтобы Украина могла подготовиться к войне. Вот. Это тоже, я думаю, немножко давлеет. Но все-таки те личности, которые указываются, то есть и бывшие политики, это говорит только об одном, что репрезентативность этих переговоров, она, как по мне, никакая. И то, что мы можем сделать со своей стороны, это, допустим, взять меня послать к ним на переговоры. Чтобы переговоры были, по факту, будет ли, допустим, на данные переговоры тратить свое время министр иностранных дел Сергей Лавров? Я думаю, что нет. Я думаю, что в любом случае тоже надо будет посылать таких определенных, не сбитых летчиков, а как бы людей, которые не принимают решения. Но если стоит задача будет просто запустить процесс диалога, чтобы он формально существовал, то ок. Никаких вопросов нет. Мы запускаем и как бы разговариваем друг с другом. Но вот просто скажу, веришь ли ты, что вот эти переговоры сейчас что-то решат?
0: Верю или не верю, значит, это такой, конечно, вопрос. Значит, надежда у меня, конечно, есть. Конечно, есть.
1: Иметь канал. Вдруг что-то пойдет, и надо будет через него что-то кому-то передать.
0: Говорить, конечно, надо. Тут, так сказать, это действительно так. А во-вторых, вот опять мы возвращаемся как бы к людям, конкретным людям, кто там будет. Есть понимание, что должно получиться в итоге, но есть вот эта формула знаменитая, стратегическая стабильность, да, и коллективная безопасность. Вот об этом надо договариваться с европейцами? Конечно, надо. А Европе нужны гарантии безопасности? Нужны. А нам нужны? Конечно, нужны.
1: Примем ли мы после всего того, что было, всерьез примем ли мы их слова? После обещания непродвижения НАТО на восток, после различных других обещаний, после того, как они выстроили вот эту вот структуру взаимоотношений, они выстроили различные институции, которые по факту сейчас не работают. Не работает ни ВТО, не работает ни ООН, не работает ни любое другое межправительственное соглашение. Они на это наплевали, потому что их интересы были превыше этого. Так вот, как мне общаться с людьми, с шулерами? Тут опять можно вспомнить Макиавелли, который говорит, что нельзя честно вести себя по отношению к тем людям, которые нечестно ведут себя по отношению к вам.
0: Это верно. Но никогда никто не вел себя честно. Все всегда с фигой в кармане, ровно для этого существует дипломатия.
1: А мы честно себя вели. Вот я вот считаю, с 2000-х годов по отношению к европейцам вели себя честно.
0: По-разному, мне кажется. Потому что это политика.
1: Мы не кидали их.
0: Значит, не кидали, да. И вы этим, так сказать, славились. Не кидали финансово, денежно. Денежно-финансово не кидали. Это справедливо. Но здесь ключевое, банальное, простое слово «доверие». Как его восстановить, действительно большой вопрос. Вот Как бы ты ответил на нее? Как восстановить это доверие?
1: У европейцев, конечно, есть инструмент, он называется сменой элит. И в целом, конечно, в определенной степени этот процесс назрел. Вот когда я в прошлый раз был в эфире, две недели назад, редко зовете меня, зовите чаще, то я говорил, у Мерца уровень поддержки был 28-25%. Вот сейчас прошло время, и уже сами немцы подсчитали, говорят, ой, батюшки, а уже 16%, оказывается. Это еще с учетом того, что, скорее всего, вот эти вот организации, которые подсчитывали, они немножечко улучшают картину для того, чтобы начальство не слишком сильно расстраивалось. А если по правде, то там, наверное, процентов-то и 10 не наберется. И сейчас они думают, каким образом вот ХДС думает, как выйти из этой ситуации. Думают, какое-то новое лицо туда поставить, которое будет более симпатичен для тех же самых немцев. Но здесь же не в лице, а в политике вопрос.
0: Продолжим. Тарас Седовец у нас в гостях.

0: Дуэльный кодекс гласит: дуэль может происходить только между равными. Противники должны держать дистанцию и чтить законы чести. Дуэль с Манучаровым. Это мастер-класс интеллектуального противоборства.
1: Вы себя когда-нибудь недооценивали?
2: Да.
1: А переоценивали?
2: Вряд ли.
1: Сколько друзей вы потеряли?
2: Не так много.
0: Искусство изящных пикировок.
1: Часто ли ты ошибаешься?
2: Нет. Ни от одного поступка в своей жизни не отказался.
0: И точных попаданий в цель.
1: Чему главному тебя научили твои дети?
3: Тому, что взрослый человек может расти.
0: «Дуэль с Манучаровым». Каждый четверг в 5 часов вечера на радио «Спутник». Каждому поколению свои сайты и ресурсы. Вы уже отыграли в агентов и расстались с Асей. Вы сохраняли контакт с друзьями и торговали лицом на книге. Вы в совершенстве изучили трубу, как импортную, так и свою, русскую. Началась вторая четверть 21 века. Будьте современней. Вылезайте из телеги. Радио «Спутник» в мессенджере «Макс». Наш адрес – радио, _ «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. Вечер на «Радио Спутник».
4: Меня зовут Алеша Тимофеев, политический блогер, медиатехнолог. Тарас Сидорец у нас в студии. Еще раз салют, Тарас. Телек. Телемах, может быть, не знаю, наш слушатель.
5: Телемах?
4: Ну, телек, он сокращен на себя, я думаю, что это сокращенно телемаха. Элементарно посмотреть видео последних звонков нынешних и 50-60-летней давности. По виду выпускников и их речи будет очевидно различие между развитием потребительства. Это миф. Миф. Зайдите, посмотрите статистику, нетрудно найти по подростковой преступности. Просто сколько людей, молодежи, стояло на учете в детской комнате милиции и сколько сейчас. Сколько совершалось преступлений всех, без разницы, тяжких, средней тяжести, мелких и так далее. Тогда в любое просто, 70-е, 80-е, про 90-е даже говорить не буду, значит, но вот 70-е, 80-е, посмотрите, и сколько сейчас, и вы удивитесь. А по телеку, да, я, конечно, тоже, так сказать, люблю, и даже 80-е годы смотрю, и детям показывал, до 16 и старше, например, я как-то рассказывал эту историю, там любопытный был сюжет, показывали «Иисус Христос, суперзвезда», впервые в Советский Союз привезли. И выходит молодой парень, совсем, я не знаю, ну...
5: Это очень хорошо в атеистическую страну привезти...
4: Да. 12-летний парень выходит из кинозала, ему говорит, ну как, тебе понравилось? Он говорит, ну да, а ты все понял? И он так задумался и говорит, вы знаете, кое-что. И мне так понравился этот ответ, мне показался он очень взрослым, знаешь, так, кое-что. То есть говорит все, конечно, это, ну, а кое-что это... Здорово. Ладно, мы про людей, конечно, тоже говорим, про новую политическую элиту, которой нет, а среди тех, кто есть у нас с вами во всем мире, надо выстраивать доверие. Вот, так сказать, ищем этот путь к доверию. Давай еще раз тогда как-то обозначим, как его выстроить в нынешних условиях.
5: В нынешних условиях воспользоваться европейцем, это, ну, во-первых, надо выстроить взаимоотношения следующим образом. Объяснить европейцам, что поменять элиты, которым мы будем доверять, это их приоритет, и это интерес, это больше интерес самих европейцев, нежели наш. Вот, к сожалению, уже который год констатирую, что несмотря на все вот эти трудности переговоров, на все обманы со стороны Европы, мы по-прежнему смотрим на белого человека с Запада, разинув рот. И даже когда мы берем, допустим, нам очень важно, что они говорят о нас. Вот это вот плохо. Ну, и мы включаем любое политическое шоу и видим огромное количество вырезок западных СМИ. А вот посмотрите, что сказал «Нью-Йорк Таймс». А вот посмотрите, что там Bloomberg, сказал «The Times».
4: «Экономист», да, «Политика», да.
5: И мы с огромным пристрастием смакуем любую инсайдерскую информацию, которую они скидывают. А если они похвалят, то это вообще, мы просто плывем, все сразу просто влюбленно смотрим и радуемся, что белый человек, она что-то сказала приятное.
4: Нет ли в этом реакции, как бы это помягче выразиться, реакции на не... Я сейчас дипломатически оценил.
5: Да, надо, желательно, конечно.
4: Реакцию как бы на нереализованное желание услышать другую, просто в другое мнение. Понимаешь?
5: Ой, как красиво. Ну, и главное, мягко. Вот да. Эта мягкость, это мы, в принципе, сейчас в этом преуспеваем. Нет, это эффект... На Украине есть замечательное слово «меншевартости». Угу. То есть, когда ты чувствуешь, да, то есть, что ты по сравнению с этим человеком как-то ниже рангом, и, следовательно, тебе очень важно, что он скажет. Вот мы, когда сможем уже на уровне не только президента, президент держится достойно, но вот все остальные... Вот, ой, сейчас все остальные на меня накинутся, это тоже нехорошо. Но, короче, есть некоторые люди, которые... все-таки как-то какое-то раболепие в глазах их, и в поступках, ты и в словах.
4: А я вот думаю, что вот посмотри, как я долго подбирал формулировки, и как ты долго подбирал формулировки. О чем мы хотим-то? Смягчая, так сказать, вот пытаясь между строй как-то, значит, изогнуться в какую-то неведомую позу и просочиться так, чтобы, не дай бог, никого, ничего.
5: Алексей, я скажу, чего мы хотим. Мы хотим, чтобы родился... Новый Михаил Михайлович Жванецкий, который своей определенной сатирой будет говорить, вроде бы и не прямо, но всем понятно.
4: Эх, ты знаешь, да, Жванецкий — это тоже сейчас одна из этих точек разногласия.
5: Ну, а такое. Как без этого? Да. А как без этого?
4: Так, ну что тут еще? Значит, прогнозы. «Экономист» пишет...
5: Угу. Да, ну, понятно. Ну, а правильно, мы что должны? Мы обсудить должны «Экономист».
4: Ну, с другой стороны, то есть мы-то знаем, что мы говорим по этому поводу. Ну, мы знаем.
5: Хочется знать, что говорят они.
4: Да, узнал о приказе Зеленского, готовится еще к 2-3 годам войны. Но мы, кстати, об этом говорили как-то. Ну, уже, я не помню, недели две, по-моему, назад, что ли. Это уже было известно, потому что он сам говорил об этом. Значит, и Меркель допускает, что конфликт на Украине продлится еще 10 лет.
5: Но самое интересное, что пресс-секретарь Зеленского Литвин уже заявил, что Зеленский этого не говорил. И плевать, что Зеленский это в принципе говорил. Но здесь, может быть, Литвин имеет в виду, что на закрытом совещании он это не произносил сейчас. Но суть в том, что мы, конечно, пытаемся, вот как та рыба все время пытаемся вот набрать воздуха как можно больше из воды, как-то выудить это все. И найти то, что нас всех устроит. И промолчать. Да. О, да. Как тонко мы сегодня друг друга чувствуем. Да. Но то, что Зеленский это говорил ранее, да, это факт. Чьи слова ли и мысли это Зеленского, ну, думаю, не совсем. А все-таки это, скорее всего, мысли наших западных партнеров, которые хотят выстроить с нами взаимоотношения, диалог. И это многократно было произнесено, что вот до 28-го, либо до 30-го года необходимо подготовиться в военном плане, чтобы противостоять России. Кто такой Зеленский? Зеленский – это такая затычка, которая должна сдерживать определенные потоки из России. И вот они говорят: затычка, держись, держись, пока мы тут как бы нарастим определенный жирок. Вот и все. А у Зеленского есть какой-то другой вариант? Да нет. Сейчас, можно так сказать, единственные кормильцы – это европейцы стали. Причем очень красиво. Европейцев я бы даже... Вот у меня недавно был спор, настолько недавно, что аж прямо сегодня. И мы говорили, а все-таки кому Зеленский подчиняется? Британцам либо европейцам уже? Может быть, уже все-таки европейцы перехватили бразды правления. Но в моем представлении европейцы – это воскресный папа. То есть тот, который должен энный процент своей зарплаты отдавать на то, чтобы мальчиш-плохиш рос, и молчать. Вот это вот европейцы. А так дальше там все равно влазят те же самые британцы, у которых также в скором времени, возможно, произойдет определенная смена элит. Потому что там замечательный Кир Стармер, которого уже просят. Я все-таки жду, когда в британском парламенте на коленях будут умолять его, чтобы он оставил свой пост. Британия сейчас отличилась тем, что Шотландия поддержала проведение референдума о выходе из состава Великобритании. То есть у них тоже все хорошо. Но суть в том, что мы сегодня говорили, важна идея. Идея какая-то, которая будет объяснять населению, куда и зачем они идут. Так вот, у них идея – это будущая война с Россией. Вот и они это объясняют, и они все оправдывают, любой свой провал, любые свои действия тем, что надо готовиться к войне с Россией. И все.
4: А это идея или война, как ты думаешь, все-таки, так сказать, цель конечная?
5: Пока идея. Идея, которая все-таки... Давай так, всегда было, что на войне кто-то зарабатывает. Ну, да. И мы понимаем, что честное лицо Урсулы фон дер Ляйен, честное лицо Мерца, который до этого все-таки имел взаимоотношения с наднациональной корпорацией BlackRock. Вот эти все люди со светлыми честными лицами не зарабатывают на данный момент. И поэтому вот в чем сложность... Это в момент, когда вот вы запустили боевые действия в войну, это проблема в том, что появляются жирные пиявки, вот которых надо просто вот так либо дождаться, когда они насосутся и сами отпадут, либо вот брать их и отрывать уже от тела. А этих пиявок пока что оторвать не удалось. Угу. Нигде.
4: А если называть какие-то фамилии, перечислять, кто сейчас мог бы? У тебя есть вот какой-то, значит, свой хит-парад европейских политиков, кто мог бы присутствовать, так сказать, на переговорах и представлять Европу?
5: Алексей, сразу скажу, что я даже их произносить не буду. Объясню. Ну, так замечательно выстроена сейчас внешняя политика, что стоило там, допустим, просто встретиться... Саре Вагенкнехт с представителем России, у нее начались судебные разбирательства. Стоило маленькую такую помощь получить Марин Ле Пен, и она чуть не села. Вот, наверное, в данном вопросе я бы предложил людям, которые работают на внешнем контуре, сделать по принципу некоторых врачей. Главное не навредить. Пока что не вмешиваться. Там свой бульон готовится в Европе, просто не вмешиваться. А хотя, с другой стороны, можно сделать по-другому. Сказать, Мерц, наш друг, высылаем в его фонд пару миллионов долларов, чтобы как бы у него все было хорошо. Ну, если в таком вопросе как бы скомпрометировать кого-то, то тогда да.
4: Для России, как мы помним, лучший президент, так сказать, Байден. Ну да?
5: Да. Это было гениально, на самом деле. Это хорошо было.
4: Да. Так, что тут еще? Ступ. Финский президент усомнил способности России перенаправлять дроны ВСУ в Финляндию. А Евросоюз тем временем выделяет странам Балтии по 12 миллионов евро после прилетов украинских дронов. Вот эта история.
5: А вот там непонятно, там то ли 12 миллионов, то ли миллиардов, вот что-то
4: то
5: такое.
4: То ли дадут, то ли заберут. То ли выиграл, то ли проиграл, то ли в карты, или в шахматы, да. Значит, получит 12 миллиардов евро в рамках программы военного финансирования после недавних инцидентов с украинскими беспилотниками. Вот этот вопрос, значит, с этими беспилотниками, которые мы тоже обсуждали и у нас многократно в эфире с слушателями и прочее, прочее.
5: Алексей, а это опасный прецедент, я скажу. Вот, допустим, мы представим себе, что такой есть член Европейского Союза, член НАТО, Румыния смотрит, что какой-то маленькой стране прибалтийской 12 миллиардов сверху упало за какие-то дроны. Да, ну, представляешь, сколько сейчас в Румынии может залететь вот эти... Они будут просить, те согласятся, закинут, и они будут тоже говорить, а давайте нам деньги.
4: Главное, Евросоюз одобрил выделение льготных оборонных кредитов на общую сумму 12 миллиардов евро. Значит, следующее. Да, страны Балтии суммарно направят на модернизацию вооружения около 12. Ну, то есть они эти деньги берут просто под низкий процент. Значит, план финансирования с Литвы уже уже официально подписан. А с Латвией и Эстонией Еврокомиссия готова финализировать в ближайшее время. Значит, на что пойдут деньги? Развертыванием систем борьбы с беспилотниками, антидрон, закупка современных тактических комплексов ПВО, укрепление защиты критической инфраструктуры и приграничных зон и реализация вот этой Балтийской стены дронов. Я немножко про другое. Вот эти дроны, которые, значит, пролетают или запускаются с территории прибалтийских стран. Балтийские страны отрицают, что с их территории запускаются. Значит, что они предоставляют воздушное пространство. Они просто как бы к нам залетают. Они говорят, нет, это не мы, значит, мы разрешения никакого не давали.
5: Рафик не виноват, да?
4: Да, но летит с их стороны. Нужно же что-то доказать или не нужно доказывать, что они запускают, или что? Мы просто слышим ястребиные голоса все громче и громче, типа, да надо бить и все, так сказать.
5: Ну, впрямую, наверное, бить никого нельзя и не нужно. В том плане, что все-таки ну, европейцы, они сейчас немножко в таком в лучшем положении находятся, потому что у них есть козел отпущения в виде Украины. Угу. Что бы там ни было, что бы там европейцы по нам не запустили, они всегда могут вот за ширмой спрятаться, и вот, смотрите, это Украина. Нам бы, конечно, было бы хорошо, чтобы хуситы где-то поближе жили бы, угу. Вот, к Европейскому Союзу. Но пока что нет у нас такой возможности. Следовательно, ну, наверное, можно... Не все же дроны уничтожаются, а, в принципе, сделать такой же дрон, как украинский, тоже можно. И следовательно, это же какая игра сейчас? Вот эта игра такая подростковая, когда человек разворачивается спиной, там три амбала за ним стоят, и кто-то бьет, и потом бзз. Да, а кто это сделал? Вот и угадывайте, и доказывайте. Вот и мы, в принципе, в эту игру тоже должны включиться, и какие-то неожиданные моменты могут происходить и на территории тех государств, которые не помогают якобы Украине, вот, ну, якобы случайно украинские дроны, вот, как интересная же история была в Литве, когда прилетел украинский дрон непосредственно в нефтехранилище, прилетел в поезд, и тут попробуй разбери, кто что запустил. Понимаю, да. И тогда поменялось непосредственно, ну, кабинет министров подал в отставку. Хорошо это? Хорошо. Хитро? Если это, допустим, мы сделали, то очень хитро. А если это случай, ну, значит, боженька на нашей стороне.
4: Вот смотри, значит, с одной стороны, тоже здесь разделяю. И всегда говорил, так сказать, тоже аккуратно. Лично мне часто не хватает как бы изящных решений.
5: Вот.
4: Да? Изящных, да. Каких-то таких, чтобы это было наглядно, убедительно, значит, но при этом очень остроумно. К сожалению, маловато. Ну, труба, например, в Курске изящная, это было, так сказать.
5: Да, да, это феноменально. Да. Нестандартное мышление. Вот таких людей надо приводить, которые будут приводить в ужас других.
4: Вот смотри, да, с одной стороны, хорошо, вот есть этот путь. С другой стороны, вот кажется, что ведь, ну, как бы задача, ну, и там СВО, и мы тоже много раз об этом говорили, да, что, так сказать, это все равно реакция России. То есть сделали все для того, чтобы это было именно так. И кажется, что сейчас происходит нечто похожее. Делается многое для того, чтобы, так сказать, было принято или изящное решение, или неизящное, то, так сказать, вот как глаз народа, части народа, да, шарахнуть и прочее, прочее. Так в этом же смысл, как будто бы, в этом задача той страны, назовем Запада, хотя я против этих штампов, но все равно. Значит, задача Запада втянуть, значит, показать, что вот агрессор для того, чтобы развязать эту большую, никому не нужную эту. И получается, что мы ведемся на эту в определенном
5: вот
4: смысле.
5: Поэтому я и говорю об изящных решениях, которые, когда, ну, мы же знаем, как работает европейская бюрократия. Это у нас есть вопросы, но слава богу, у них это еще в разы медленнее работает. И вот случается какой-то инцидент, но они как разобрались, кто взорвал северные потоки? Ну, как там, какое решение суда уже? Уже нашли виновных? Наказали виновных? Там до сих пор уже ищут все время новых каких-то украинцев, уже до женщины легкого поведения дошли и начинают рассказывать, что это вот Ихтиандр в юбке там погружалась и вытворяла ужасные вещи с трубой. Но вопрос в том, что нужно действовать изящно, чтобы как бы и все понимали, но доказать ничего нельзя было. Да, пересмотрите фильмы, можно там «Идеальное преступление», какие-то детективы смотрите. Черпайте эти идеи, но в любом случае необходимо действовать, потому что бездействие, к сожалению, порождает опасную уверенность у представителей нашего недружественного Запада. Ведь действительно то, что та картинка, которая ретранслируется туда, четвертый год, они же, конечно же, в нужном формате это все подкручивают, но чем сейчас занимаются западные ребятишки? Они убеждают, что Россия слабая, и, следовательно, не переживайте, если мы все-таки пойдем вот общим таким новым крестовым походом, то все у нас на этот раз должно получиться, потому что, видите, вот, ничего не могут сделать. Конечно, там утаивается вопрос, связанный с тем, что там весь блок НАТО помогает той же самой Украине. Ведь по факту на Украине нету ни своих спутников, нету ни своих автоматов, ни своих дронов и всего остального. Есть только свое мясо определенное. Но это все опускается. И объясняется следующий алгоритм, что да не бойтесь, мы вот если пойдем, то будем решать этот вопрос. А как я уже говорил, начать противостояние легко, остановить очень сложно. Очень сложно. И тем более, что если существует определенный паритет, это означает, что не будет, как мне кажется, какой-то вот молниеносной победы. И, следовательно, это затяжной конфликт, который будет остановить очень сложно.
4: Как его избежать, вопрос? Опять мы туда к доверию, к изделиям безопасности, все вооружаются, боясь друг друга, значит, вооружаются, а остановить непонятно. Кроме как вот опять вот этих формулировок, типа вот восстановить доверие.
5: Самое большое счастье европейцев и американцев в том, что мы не умеем пока что выстраивать свои сетки и свои НКО. Так бы, если бы мы действительно умели работать на внешнем контуре, мы создали бы определенные контрэлиты, которые устроили бы там заварушку. Ведь по факту.
4: В Европе что ты предлагаешь? Значит, есть НКО. Угу. Что ты предлагаешь?
5: Поднимать национальный вопрос. НКО. Поднимать вопрос того, что... А почему у нас такие... Конечно. У нас большие налоги. А почему мы сейчас должны расплачиваться за выходки Трампа? Снизьте налоги на бензин. Почему вы ущемляете наших фермеров? Долой всех мигрантов. Да там... Извините меня,
4: там и без нас это происходит.
5: Без нас это происходит, но оно носит контролируемый характер. Вот. Вышли студенты, побили студентов, ну и все, и забыли об этом. А если бы мы, как порядочные люди, что такое порядочный человек? Это человек, который делает гадости без удовольствия. Угу. То есть мы без удовольствия, но просто возвращали бы им долг определенный и влияли бы на эти процессы. И я скажу так, что мы не можем этого реализовать. Неужели у нас никогда не было таких подобных операций? Да было. Было. Да и в принципе сейчас... Ничего выдумывать не надо, велосипед. Вы просто смотрите, как они работали у нас и работают до сих пор. Таким же образом просто надо действовать. Но, видимо, не принято почему-то это решение. И хотя по факту я скажу, проблем у них настолько много, что вот поднеси в нужное место и в нужное время спичку, все бы вспыхнуло.
4: Но проблем, с одной стороны, много, а с другой стороны, привычного уклада, к которому они привыкли, и того самого благополучия у них тоже достаточно, чтобы, так сказать, затормозить. То есть они возмущаются, что они не могут там продавать жилеты, да? Значит, почему? Потому что тут типа надо экономить теперь. Что я должен? У меня было все я расписал, у меня был план, значит, в два раза в неделю там в ресторан, не знаю, там отдых, куда-то я еду, а сейчас мне надо, или один раз, что ли, в ресторан ходить, что ли, по-вашему, потому что вы цены на топливо задрали. С какой стати-то?
5: Там вопрос все-таки основной, который, я так понимаю, в крупных городах, это высокий уровень наркомании, б, высокий уровень таких гусарских болезней, которые сейчас появились в связи с определенным понижением моральной планки поведения в обществе, и мигранты, которые... Я вот просто поражаюсь. Мигранты приехали, получают социалку, издеваются над местным населением, ржут, что эти идиоты работают, а они нет. И это такая прекрасная почва для работы, просто прекрасная. Да, там каждый день надо просто проплачивать элементарных блогеров, просто поддерживать блогеров местных. Просто бери, вот даже его не спрашивай, заливай трафик, чтобы он был максимально популярный. Подкидывай ему, чтобы он даже не знал откуда, просто подкидывай ему деньги под дверь, чтобы этот человек не думал, не тратил свое время на ненужную какую-то работу, а сидел дома и продолжал лупашить вопрос социальной несправедливости в Европе.
4: Франция в опасности.
5: Франция в опасности. И все. Понимаете, это все на самом деле элементарно. Но этим надо просто заниматься. Это вещи, которые вот на поверхности. Ну, по крайней мере, для меня.
4: А почему не занимаемся? Есть ответ тебе?
5: Знаешь, вот я...
4: Только не говори, потому что мы типы хорошие. У нас
5: 15 секунд. Не надо. И вот я... Не надо вот это все хорошее все брать. Я вспомню... Ким Филбин сказал одну вещь. Когда он видел, что какое-то направление начинает очень активно развиваться, его надо притормозить, он закидывал большое количество отчетов. И любое дело тонуло.
4: Тарас Сидорец, политический блогер и медиатехнолог, был у нас в гостях. Спасибо огромное.

0: Киев, Варшава, Брюссель, Вильнюс, Лондон, Берлин, Будапешт, Белград. Статус отношений – все сложно. Но это «Как посмотреть». Дмитрий Василец меняет настройки резкости, усиливает контрасты и добивается полной ясности. В программе «Четко, понятно». По средам в 8 вечера о политике без фонового шума. Четко, понятно. С Дмитрием Васильцом на радио «Спутник». Поговори со мной.
1: Наташа, иногда задумываешься, может быть, психология – это наука больше философская, вот честное слово. Например, специалисты выяснили, что чем умнее человек, тем чаще он не уверен в своих собственных убеждениях.
2: Психологи уверены, что люди, которые помогают другим, гораздо более счастливы в жизни и реже впадают в депрессию.
1: Ну хорошо, вот тебе тогда еще одно наблюдение психологов. Когда все в компании смеются над шуткой, каждый смотрит на того, кто ему наиболее симпатичен. Пойдем сейчас проверим в какой-нибудь компанию, да?
2: И тут возникает резонный вопрос. Можно ли доверять всему, что говорят психологи? И еще меня очень смущает закон полярности, потому что считается, что нас привлекают люди с противоположными качествами.
1: Я вот в этом вообще не уверен. Ну, наверное, нужно слушать, анализировать, каждый раз делать свой вывод, идти своим путем.
2: А еще слушать подкаст «Поговори со мной» каждую среду
1: в 16:30
2: на радио «Спутник».
0: Закон об аресте имущества нарушителей и релокантов. Контекст. Госдума одобрила поправки в Кодекс об административных правонарушениях, позволяющие в качестве обеспечительной меры арестовывать материальные ценности уехавших за границу россиян. Эта мера будет применяться в качестве наказания за незаконное получение информации с ограниченным доступом, публичное отождествление действий руководства СССР и нацистской Германии, производство и распространение экстремистских материалов, призывы к терроризму и ряд других деяний. Новая мера коснется релокантов, нарушающих нормы закона о деятельности иноагента, а также совершивших мелкое хулиганство. Деньги на счетах физлиц подлежат немедленному аресту. Если их нет, санкциям подвергнется другое имущество. По словам Вячеслава Володина, те, кто сбежал за границу и оттуда на средства западных спонсоров призывает к терроризму и экстремизму, оправдывает нацизм, оскорбляет наших солдат и офицеров, должны понимать, ответить за содеянное придется. Спикер парламента уточнил, что речь идет как об уголовных преступлениях, так и об административных правонарушениях. Если поправки в КоАП будут одобрены Советом Федерации и подписаны президентом, они вступят в законную силу 1 сентября этого года. Узнать за 90 секунд. Трехфазный ток в современном мире – явление обыденное. На нем работает практически все оборудование – и промышленное, и бытовое. Происходит экономия при передаче энергии на дальние расстояния. Изобретателем трехфазного тока стал русский кулибин Михаил Долива-Добровольский. Его особая заслуга в том, что ученый не только теоретически обосновал преимущества этой системы. Такого в нашей стране было предостаточно. А вот на практике открытия отечественных инженеров и изобретателей зачастую воплощали другие. С Долива-Добровольским было иначе. Он лично изготовил генератор, линию электропередачи, механизм защиты и электродвигатель – главные компоненты трехфазной системы. Впервые энергию на 170 километров удалось передать в 1891 году. После этого трехфазный ток начал свою мировую историю. Многие коллеги не верили ученому, были настроены скептически. Сказывалась профессиональная ревность, но они оказались бессильны. Петербуржец Михаил Долива-Добровольский – золотой заложил основы глобальной электрификации. Часть обучения он прошел в Германии. Там же работал в одной из компаний, став ее директором. Но патенты на свои изобретения обязательно регистрировал в России и считал себя русским ученым.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве час ночи, столько же в Мариуполе, в Бишкеке 4 часа утра. В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте в этом выпуске. Тегеран добивается от Вашингтона разблокировки всех замороженных иранских активов. Пятый Евразийский экономический форум открывается в Астане. Российские космонавты завершили работу в открытом космосе. Подробности далее. Президент Владимир Путин поздравил пограничников с профессиональным праздником, отметив их вклад в обеспечение безопасности страны. День пограничника отмечается в России 28 мая. Глава государства отметил, что пограничники испокон веков первыми давали отпор врагу, сражались за родную землю, не щадя жизни. В памяти народа навечно остались мужество и стойкость пограничников, которые в июне 41 года задержали продвижение нацистов. В первые часы, дни и недели боев они внесли огромный вклад в срыв планов германского командования, подчеркнул президент. Тегеран добивается от Вашингтона разблокировки всех замороженных иранских активов. Об этом заявил РИА Новости заместитель секретаря Высшего совета национальной безопасности республики Али Багирикини. На уточняющий вопрос, идет ли речь о 24 миллиардах долларов, упомянутых иранскими СМИ, чиновник сказал, что республика рассчитывает на любую сумму. По его словам, США должны как можно скорее прекратить посягательство на собственность Ирана. Пятый Евразийский экономический форум открывается в Астане. В нем примут участие почти 3000 человек из 44 стран, включая США. Об этом рассказали РИА Новости в пресс-службе Евразийской экономической комиссии. В повестку мероприятия включают вопросы глобальной цифровизации. Главной темой станет ЕАЭС в глобальной цифровой гонке «Ставка на искусственный интеллект». Всего в рамках форума запланировано 30 мероприятий, которые будут объединены в 4 тематических блока, в том числе трансформация развития рынка ЕАЭС. Разрастанию коррупции на Украине способствует насильственная мобилизация, вызванная высокими потерями ВСУ. Об этом говорится в докладе российского внешнеполитического ведомства о ситуации с правами человека на Украине. При проведении мобилизации представители украинских властей не гнушаются использовать наиболее противоправные и антигуманные методы, подчеркнули в МИДе нашей страны. Кроме того, там отметили, что киевский режим, прославляющий нацистов и преступников, переродился в неонацистов. Диктатуру для него прекращение военных действий равносильно прекращению существования. Режим ЧС муниципального характера после сильных дождей ввели еще в одном населенном пункте Ингушетии, городе Карабулак. Об этом сообщили в региональном главном управлении ЧС России. В понедельник из-за сильных дождей были потоплены более 40 домов и 130 придворовых территорий. Во вторник ситуация стабилизировалась, уровень воды снизился. В Карабулаке завершили откачку воды, затопленных домовладений нет. Российские космонавты Сергей Куть-Сверчков и Сергей Микаев завершили работу в открытом космосе. Они провели за бортом МКС 6 часов 6 минут. Об этом сообщил Роскосмос. Они установили на модуле «Звезда» аппаратуру эксперимента по изучению солнечных вспышек. Кроме того, космонавты демонтировали с модуля «Звезда» кассету эксперимента по выращиванию полупроводниковых кристаллов. Следующий выпуск новостей через час.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Вечер на «Радио Спутник».
2: Напоминаю, что профессор Евстафьев в отпуске, но это не отменяет хороших, интересных, познавательных и актуальных эфиров на нашей частоте. У нас очередной гость Алексей Чедаев, политолог и философ, которого я очень рад приветствовать. Предвосхищаю интересную беседу. Алексей, салют, здравствуйте. Так, ну, начнем с трехдневного визита, начнем нашу беседу с трехдневного визита российского президента в Казахстан. Значит, у Трапа тут всякая символика. Естественно, значит, в международном аэропорту Путина встречал Токаев лично. Значит, 3 дня будет длиться визит, это государственный визит. 27 мая неформальные переговоры. 28 мая двусторонние мероприятия с участием делегации российской. 28-го же начинается Евразийский экономический форум, и 29-го заседание Высшего Евразийского экономического совета на уровне глав государств-участников ЕАЭС. Что думаете по этому, по поводу, так сказать, этого визита? С вашей точки зрения, вкладывается ли он в эту цепь Карл Трамп, Трамп Си, Путин Си, значит, сейчас Путин, Путин Токаев. Это одна цепь какая-то из этих визитов? Какая-то есть там нить, стержень один? Или, или нет? Или это не связанные между собой встречи?
3: Я думаю, что они непосредственно связаны. Я бы еще, конечно, Аракчи добавил сюда.
2: Аракчи, конечно, да.
3: Значит, да. Тут действительно мы понимаем, что Армуст заблокирован с двух сторон, не только с иранской, но и с американской. Ну, вот, и что для Ирана сейчас вот этот вот коридор Каспийский становится критическим важным. То есть просто, как бы, что называется, вопросом выживания. Я думаю, именно поэтому и Аракчи летал в Москву. Я думаю, что об этом говорили наш президент с Си. Вот. И, конечно, без Казахстана этот вопрос тоже не решается. Вот. То есть, как бы, как сейчас выглядит вся эта логистика, ну, это важный вопрос. Вот. Более того, я тут внимательно изучил, готовясь к эфиру, статью, которую наш президент опубликовал, собственно, да, вот, вот по традиции, да, в преддверии, собственно, визита. Там, конечно, подробно перечисляется именно все то, что нас экономически связывает, нас как страны, в первую очередь, да, то есть тот уровень, ну, даже как бы не взаимозависимости, это неправильное слово, а уровень взаимовыгодного сотрудничества и взаимодействия, да, и товарооборот, и логистика, и производственные проекты, и накопленные инвестиции, вот, и вот это все, да, то есть...
2: И АЭС, да, я тоже посмотрел, я прочитал все, не скажу, что прям вот внимательно там изучил, но прочитал, да, всю статью, да. Ну, такая комплиментарная, так сказать, а что другого там, другого ожидать. Тут еще, прости, что перебил, значит, подписано 16 соглашений, а основным в рамках визита станет, значит, заявление о 7 основах дружбы и добрососедства народов России и Казахстана.
3: Угу. Да, вот да, это состояние регулярно происходят всякие разные события, которые у нас тут тоже очень так отражаются, именно, ну, как бы воспринимаются как там, ну, или опасные, или недружественные, или еще как-то, ну, вот в этом духе. Но, вот, и в то же самое время именно Казахстан стал, конечно, ну, основным каналом транзита, значит, для вот товаров из Китая, которые мы везем, значит, ну, кстати, самых разных товаров, да, так осторожно выразить. Вот.
2: А можно, как у философа, вас хочу еще спросить? Тут вот эта любопытная вещь. Значит, визит Путина проходит на фоне, вот на прошлой неделе в общественно-политическом дискурсе, значит, появилась еще одна тема. Мало нам было красно-белого противостояния, так тут вдруг еще начали спорить, значит, про Орду. Орда – это хорошо или Орда – это плохо? Потому что Токаев же сказал тоже, что они наследники Орды. У нас она, вот эта тема с Ордой там периодически, так сказать, всплывает, но на прошлой неделе прямо она получила какое-то дополнительное значение. Несколько сразу, так сказать, высказалось медийных персонажей по этому поводу. Я, кстати, был участником в одной из программ. Караганов, например, Сергей Александрович тоже, так сказать, сказал, а вот Орда хорошая была. На что, так сказать, вот есть лагерь, который говорит, да как же хорошая, но пир устраивали на телах князей наших, значит, а вы говорите хорошая, там церкви жгли, да как же жгли, говорят, значит, сторонники Орды. Наоборот, восстанавливали независимость церкви. Мы должны быть благодарны Орде. Мы есть Орда. Вы в этом дискурсе, так сказать, у вас есть какая-то вот своя позиция?
3: Давайте я для начала, пожалуй, отвечу не как философ, а как гендиректор НПЦ «Ушкуйник». Ага. Вот, «Ушкуйники», как мы помним, несколько раз сожгли дотла, значит, столицу Золотой Орды.
2: Да.
3: Вот, да, в соответствующие времена. И, значит, убили, ограбили, изнасиловали примерно всех, кто там жил в этот момент. Ну, вот. Так что, значит, не только их ханы на костях наших князей пировали, да, мы, в общем, как бы вполне себе тоже, значит, много чего им поделали, да, этим самым ордынцам. Вот. Да, разное было в отношениях Руси с Ордой. Вот. Ну и опять же фамилия это Чадаев, то есть, да, она же восходит к Джагатаю, второму сыну Чингисхана, на секундочку, да, вот, и понятно, кто мои предки, да, это, собственно, ордынские мурзы, которые когда-то давно приехали на службу к московским князьям, собственно, на улицу, которая так и называется Ордым, вот, да, и, значит, местные московские бояре ворчали и бухтели, вот, понаехали здесь. Вот всякие, да, то есть эта история тоже сохранила, да, ну, а потом как-то ничего, так крестились, значит, переженились, русифицировались, ну, и вот он я.
2: Значит, вы непосредственно как бы участник этого, ну, в смысле, не частица этого дискурса, как такая сущностная, имеется в виду.
3: Заметьте, да, с обеих сторон, и со стороны ушкуйников, которые жгли сарай, вот, да, и, значит, со стороны своих непосредственных предков, которые дали мне фамилию.
2: Как думаете, случайно ли или нет появился этот дискурс, значит, и почему он вдруг, а может быть, не вдруг он появился, и вообще важно ли, так сказать, а кто потомок Орды или не важно сейчас?
3: Я вам поделюсь тоже интересным своим таким инсайтом, наблюдением, когда я был в Астане как-то раз, причем тоже с какой-то правительственной делегацией, и общался там с сотрудниками, собственно, администрации президента. А на секундочку, президентский комплекс, это еще Назарбаев был. Uh-huh. Вот, он там называется АКОРДА, Белая Орда. Вот, неформальное название, собственно, комплекса президентского дворца и административных зданий в Астане. И вот, значит, один из сотрудников администрации, кстати, русский, не казах, значит, он мне так рассказывает, и вот мы там делали то-то и то-то, и в какой-то момент АКОРДА запросила социологию. Вот, и я вдруг, значит, так вот присел, думаю, ну надо же, Орда запросила социологию. То есть не да, не за 5 лет,
2: да.
3: Понимаете? Ну вот, социологию запросила Орда. Вот, мне это почему-то именно эта формулировка совершенно обычная в казахстанском, так сказать, административном языке, вот, произвела на меня настолько неизгладимое культурное впечатление, да, что, значит, я ее потом несколько дней переживал, что вот Орда может запросить социологию.
2: Ну, это же в определенном смысле данные, информация, ценность, деньги, это в определенном смысле, ну, хорошо, не золотом, но цифрами, отчетами, да, да, ну, это тоже, в общем, можно рассматривать. Так, ну, а по поводу все-таки этого появившегося спора?
3: Ну, смотрите как. Здесь же опять важен контекст. Вот. У нас есть не очень многочисленная, но достаточно такая заметная и шумная группа интеллектуалов, позиционирующих себя как такие умеренные русские националисты, которые вот с этим ордынским дискурсом ведут, значит, священную войну на протяжении многих лет. Что вот, значит, сама эта идея там в какой-то степени ребрендинга Орды, да, тут помните, еще недавно была новость, как в Туве орден Субудая, значит, учредили и стали вручать его там за заслуги. Ну, потому что считается, что Субудай был тувенец. Ну, вот один из полководцев, собственно, Батухана, который как бы как раз на Русь ходил, ну, во время вот Батыева нашествия. Вот, да, и это, в общем, это старая тема. То есть вот вот в дискурсе русских националистов вот этих как бы все это ордынство, это считается такой еще один способ как-то обидеть, унизить и угнетать, собственно, русских людей. Вот. Ну, а попутно уже в современном измерении, так сказать, какое-то оправдание там для, значит, завоза мигрантов, там вот этой вот всей многонациональности, поликультурности, короче, значит, такого, значит, скрыта антирусская тема. А вот типа противостояние Руси с Ордой, это как раз, значит, про то, что Россия — это Европа, вот, да, что мы вот щит, как восточный щит Европы как раз, таки от вот этих диких азиатских орд, вот, да, ну, само слово «орда» с маленькой буквы у нас же такое, да, это какие-то, значит, очень нехорошие люди, которых очень много и которые пришли явно, значит, за чем-нибудь нехорошим, вот, да, как бы.
2: Но извините, вот вы, значит, вы так, я ни в коем степени не являюсь ни адвокатом, ни представителем, но вы, так сказать, вот на националистов, но позвольте. Значит, мы все, вот я тоже выходец из советской еще школы, значит, оканчивал в российскую уже современную, но пошел в Советском Союзе. Но татаро-монгольское иго все-таки было у нас. Нам, по крайней мере, так говорили. А что такое иго? Да? Это гнет, как бы, это упряжка. То есть нас иго это связывало, удерживало, сдерживало. Значит, и все время угнетало и являлось нашим бременем. 300 лет. А сейчас нам говорят, ну, как бы, ну, это, ну, это просто время такое, как бы, геополитика, там все прочее. Ну, ну что делать? У нас межусобица была.
3: Да
2: мы
3: не,
2: сами...
3: так-то не
2: да.
3: так.
2: Ну-ну.
3: Так да не так. Потому что, ну, важно, давайте поймем вообще, откуда в советских учебниках и в советской официальной историографии появилось вот это понятие татаро-монгольского ига. А оно туда пришло, в общем-то, ну, там, через пару итераций, ну, непосредственно от

0: понималась деспотия, понималось как раз отсутствие прав и свобод личности. Ну вот, вот именно реально это как раз-таки концепция, она родом из такой очень вестернизированной аристократии Романовской империи. Ну, вот, от этих людей. Ну, и, значит, понятно, что там золотой век русской литературы, да, там Пушкин, тот же Чаадаев, вот, да, как бы они все плюс-минус так и думали. Вот. Об этом же, да, то есть это картина мира, в которой с Запада всегда идет добро, значит, свет, просвещение, наука, технологии, искусство и прочая культура и цивилизация. А на Востоке азиатчина, варварство, деспотизм, угнетение, значит, и вообще все плохо.
1: Ну и дань все-таки, ну мы же не можем деться там, но уничтожил осколки Орды, но это же элементы противостояния. Это же элементы противостояния.
0: Ну, так, опять же, так да не так. Ну, потому что как раз в тот период, в том числе как раз в эпоху Дмитрия Донского, было же две Руси. Русь московская собиравшаяся, еще она называлась московская, она только собиралась вокруг московского князя. Да, то есть можно сказать, что да, значит, та, которая платила дань Орде и забрала ярлыки у ханов, значит, да, на Великое княжение. И Русь литовская. Значит, где, заметьте, дань-то никто никакую не платил, никакой Орде. Вот, да, где как раз-таки, значит, были вот эти вот свои Гедиминовичи, значит, да, где было вот это самое все свое. Да, но при этом, значит, вот через какое-то время оказалось, что из вот этой вот Московской Руси выросла гигантская, значит, да, страна размером с пол Евразии, да, по сей день самая большая на планете, вот, а из, значит, вот этой Руси литовской фигня какая-то выросла, вот, да, значит, ну, такая стыдная, вот, да, вот это вот самое, прибалтийские вымираты, как бы, значит, ну, как бы смешно сказать, в общем-то, ну, то есть ничего хорошего не получилось у них от того, что вот они, как бы, в отличие от нас, такие же русские люди, значит, но вот, как бы, были, что называется, сами по себе, потому что Орда, вот, кроме всего прочего, дала нам, значит, целый ряд вещей, которых, в общем-то, у нас до Орды не было. Ну вот, самое, кстати, сильное – это как раз-таки пресловутая ямная почта и дороги. Вот, да, то есть возможность связи быстрой, которая позволяла преодолевать быстро, по крайней мере, информации, ну и движению, как бы, людей, и, значит, и так далее, гигантские пространства. И это во многом способствовало тому, что централизованная государственность на этом гигантском нашем пространстве стала возможна. Вот, потом, ну, самое лучшее в средневековье конница. Вот, понятно, что, значит, да, там, эта самая знаменитая русская конница, это же, конечно, прямой наследник той самой ордынской конницы, да, там те самые татары на русской службе, Андрей Серкис, и важно понимать, что как раз-таки на Куликовом поле, значит, именно татарская конница, выступавшая на стороне Дмитрия Донского, значит, била генуэзскую пехоту, выступавшую на стороне Мамая, вот, тоже, да, важно и это тоже помнить. Вот, да, причем...
1: Почему важно помнить и говорить? Вот, кстати, мы 15 минут увлеченно, это же классный, по-настоящему интересный разговор, но он очень специфический, узкосегментарный такой, так сказать, ну хорошо, да, но почему это важно сейчас, в 26-м году, в эпоху, и дальше идут там, значит, эти штампы формирования нового мирового беспорядка или порядка, значит, противостояния?
0: А вот сейчас скажу, да. Вот смотрите. Значит, вот как с тех пор, как появилась так называемая мягкая сила, тоже западное изобретение, одним из важнейших инструментов этой самой мягкой силы стала так называемая политика памяти. Возникли вот эти институты национальной памяти, кстати, в Варшаве, потом в Киеве, вот, которые занялись как раз-таки переписыванием истории национальной, значит, стран в угоду уже с актуальным историческим концепциям. Ну, в частности, вот, да, значит, история Великой Отечественной про то, что, значит, никто никого там не освобождал от нацизма, а просто были два злодея, Гитлер и Сталин, и мы героически страдали от обоих. Вот, ну, вот это все, да, там, они как раз, тут те и памятники, тут те и учебники, тут те и все. То есть история стала, значит, инструментом политическим, причем очень адресно и целенаправленно используемым для стравливания народов друг с другом. И то, что сейчас происходит у нас на Украине, это как раз одно из, одна

0: И одной из причин, приведших к этому, являлась вот эта вот политика памяти, целенаправленно осуществлявшаяся на протяжении многих лет. Сейчас мы видим признаки того, что вот подобная же политика памяти исподволь работает и на то, чтобы, конечно, создать новые точки напряжения уже между нами и нашими азиатскими соседями. Вот, да, то есть растравить старые раны, растравить старые обиды, вспомнить, кто когда кого как именно угнетал, значит, и как именно, значит, да, то есть нас, на секундочку, в этом году еще 110 лет со дня, с момента вот этого восстания 16-го года, да, значит, 1916 года, как бы, которое тоже было очень тяжелым и кровавым именно вот в Туркестане тогдашнем, ну, то есть в основном на территории современного Казахстана. Да, это когда их попытались тоже забирать в армию на Первую мировую войну, они не захотели идти. Ну вот, и дальше империя, так сказать, очень жестко подавляла эти выступления. Вот, совершенно забытые у нас, никак не отраженные в нашей историографии, но у них сейчас это, ну, почти как голодомор. Ну, вот, да, то есть, значит, стоит тоже тема про то, как, значит, злые русские эксплуататоры, колонизаторы и агрессоры, значит, убивали казахстанских борцов за свободу. Вот, да, это тоже как бы часть вот этой политики памяти, направленной на то, чтобы вырастить поколение, которое, значит, через какое-то время захочет как бы сводить с нами вот эти счеты. Вот, поэтому, конечно, это важно. Это очень важно.
1: Но это все, это можно было бы в красно-белый туда, так сказать, спор. А тут вот это ордынство просто в какой-то момент, вот действительно, ведь тема ордынства вот эта вот, она появилась даже не сейчас у нас в тележеньке, значит, или в Максе, не знаю где там. Значит, вот в последнее время я впервые услышал об этой теме, между прочим, из уст Папы Римского. Не нынешнего, а предыдущего. Значит, был визит Папы Римского в Монголию. И Папа Римский тогда президенту Монголии сказал что-то о монгольском мире. Пакс Монголика, да, ну или там, я надеюсь. Вот тогда, так сказать, я впервые задумался об этом, как бы восстановлении, реставрации, не знаю, как назвать, ренессансе, так сказать, вот этого ордынства. И после этого все пошло, чаще и чаще стали возникать эти разговоры. Это любопытная просто вещь. Почему она вот в слом эпох, так сказать, ну, можно, наверное, действительно объяснить, типа, Запад, противостояние Запада этого и глобального Юга, да? Ну, тогда, получается, не Запада, а Востока, что ли? Не знаю просто, так сказать.
0: Ну, раз уж вы вспомнили Папу Римского, есть такая очень неудобная фигура для наших отечественных националистов. Вот, это, значит, князь Александр Невский, который, на секундочку, несколько лет решал как раз-таки, да, значит, что ему принимать в той ситуации после Батыева нашествия, да, когда разоренная страна, да, значит, это корону от Папы Римского, как сделал, кстати, Даниил Галицкий в Червонной Руси, или ярлык от хана. Вот, и он выбрал осознанно ярлык от хана. Вот, да, то есть, значит, причем именно с тем обоснованием, что, значит, чем все это, да, и то зло, конечно, и татары, и латинине, но, значит, у татар есть преимущество, они нас, по крайней мере, не вынуждают переходить в свою веру. Вот, и вот это самое главное, да, то, что на самом деле нас объединяет с условным и Казахстаном, ну, вообще с глобальным югом против глобального запада. Вот, значит, не мы им, не они нам не навязывают свою веру. А вот глобальный Запад, значит, свое запрещенное в России ЛГБТ, значит, в разных видах навязывает примерно всем и каждому, на каждом шагу.
1: Ну, так сказать, а те навязывают, что ЛГБТ нужно бить, например, вот непременно, знаете, вот, ну, непременно надо, так сказать, как-то этому этот, ну, разве нет?
0: Ничего подобного.
1: Нет,
0: ничего
1: нет.
0: Подобного. У нас, значит, в том-то и дело, что, значит, у нас это вообще воспринималось совершенно в другом контексте, никак.
1: У нас да. У нас, да. У нас, да. А на глобальном юге, так сказать, разве
0: да,
1: нет?
0: Да, примерно то же самое. Это же это другая логика. Это же не какой-то там... Это просто привычки такие у людей. Вот.
1: Ну да. Все. ЛГБТ, запрещенная идеология. Мы сейчас перерываемся, после чего продолжим. Философ Алексей Чедаев у нас в гостях.

0: Киев, Варшава, Брюссель, Вильнюс, Лондон, Берлин, Будапешт, Белград. Статус отношений – все сложно. Но это «Как посмотреть». Дмитрий Василец меняет настройки резкости, усиливает контрасты и добивается полной ясности. В программе «Четко, понятно». По средам в 8 вечера о политике без фонового шума. Четко, понятно. С Дмитрием Васильцом на радио «Спутник». Есть что сказать?
1: Говорите.
0: Плюс 7-495-95-95-91-2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать.
2: Как отличить международное право от международного лева? И как разобраться в хитросплетениях международных отношений, сохранив при этом трезвый ум и твердую память? Подскажу вам я, Сазонова Кира Львовна. Каждую неделю с вами и со здравым смыслом на радио «Спутник».
0: Телефон рекламной службы «Радио «Спутник». Плюс 7-495-950-6065. Вечер на радио «Спутник».
3: Мы продолжаем прямой эфир. Меня зовут Алеша Тимофеев. Алексей Чедаев с нами на прямой связи. Политолог и философ. Алексей, еще раз приветствую вас. Значит, мы начали разговор с трехдневного визита президента Путина, российской делегации во главе с президентом Путиным в Казахстан. Большое мероприятие должно там состояться. Значит, вот тут еще одна любопытная вещь. Международная повестка в рамках заседания Высшего Евразийского экономического совета. Значит, обмен мнениями по региональной безопасности, а также обсуждение планов Армении по европейской интеграции. Армянский делегат будет, кстати, участвовать в заседании. Что-то как-то прокомментируем?
4: Ну а что? Вот в Армении остались уже считанные дни до выборов. Вот, и там сейчас все очень обострено и внутри, но из интересного это то, что, по сути, это выборы не столько про внутренние дела и симпатии, сколько про геополитический вектор движения. Вот, да, то есть Пашинян рассказывает всем, как они завтра будут в ЕС и будут сказочно богаты и счастливы от этого. Вот, а его противники говорят, что, значит, вот, от ЕАЭС мы уже получаем вот это и вот это, и скоро перестанем, если, значит, ну, дотрындимся, проще говоря. Вот, а, значит, когда будем в ЕС, ну, хороший вопрос. Вон Турция сколько десятилетий в предбаннике стоит. Вот, да, ну, в общем, и здесь контекст тоже понятен, что... Что Пашинян говорит о том, что мы завтра будем в ЕС, имея в виду, конечно, украинский сценарий. Вот. Не в смысле даже войны, вот, да, а в том смысле, что, значит, вот, ускоренную евроинтеграцию дает возможность, значит, ну, расторговать свою геополитическую позицию. То есть мы, значит, нас туда быстро возьмут, говорит он, потому что мы тоже войдем в ряды как бы антироссии, да, вот там из ЕАЭС выйдем, из ОДКБ выйдем, значит, там базу в Гюмри демонтируем, ну, вообще, как бы, от, значит, русского влияния избавимся. Но оно не очень-то у него получается. То есть единственное, так сказать, почему он все-таки держится и почему его электоральное ядро как-то еще держится, связано просто с тем, что его противники расколоты. Они, как бы, атакуют его, что называется, несколькими разными колоннами. Отдельно Карапетян, да, отдельно, соответственно, вот предыдущая власть, ну, собственно, вот это вот Сарксян, Кочарян, вот, значит, вот только поэтому.
3: Да, значит, Армению коротко мы обсудили, еще тут любопытно. Значит, к заседанию в расширенном составе будут подключиться представители государственных наблюдателей. Президент Узбекистана, вице-президент Кубы, вице-президент Кубы Сальвадор Вальдес, Сальвадор Вальдес Меса и министр промышленности, рудников и торговли Ирана Мохаммад Атабак. Об этом говорит Ушаков. Ну вот смотрите, прямо сейчас, значит, угрозы в адрес Кубы и то, с чего мы начали, да, и ситуация в Армузе, так сказать, на Ближнем Востоке. Сегодня Трамп атаковал катера. Америка атаковала иранские катера в проливе. И в это время, так сказать, вот собираются разговаривать в рамках вот этого самого противостояния глобального юга и коллективного Запада. Но мы видим, что и Запад не такой коллективный, и юг, оказывается, тоже, так сказать, не такой уж и глобальный. А так ли это?
4: Ну, что касается США и Кубы, то тут все понятно. Тут есть тоже сразу два больших контекста. Вот. Один такой, что, конечно, Трампу после неудачи в Иране и, значит, за оставшийся короткий период до, значит, промежуточных выборов в Конгресс срочно нужна какая-нибудь перемога. Вот. И Куба представляется, по крайней мере, удобной целью. Значит, для того, чтобы вот там на ней сорвать злость после того, как, значит, получили по щам в заливе. Вот, да. И поэтому, да, поэтому давление на Кубу, но это одна часть контекста, а другая часть контекста уже внутриполитическая, собственно, американская, потому что есть скрытая конкуренция между Дивенсом и Рубио за собственную номинацию, а кто же будет следующим после Трампа кандидатом от республиканцев. И, конечно же, вот этот латиноамериканский вектор, отсюда Венесуэла, это, конечно, тема Рубио. Для Рубио Куба это вообще, что называется, на самом деле дело всей жизни. Он все-таки сын кубинских иммигрантов. Да, и вот и выдвиженец как раз-таки вот такого кубинского, читая антикубинского лобби из Флориды, да, то есть для которых вот, ну, то есть там получается примерно как еще один Израиль, то есть вот как, значит, для Израиля очень важно, чтобы Америка там уничтожала всех врагов Израиля, и, собственно, именно поэтому Нетаньяху был главным движком, собственно, втягивания американцев в ситуацию в заливе сейчас. Точно так же для вот этих вот флоридских кубинцев, значит, главная миссия Америки состоит в том, чтобы, конечно же, значит, в конце концов снести вот режим на Кубе.
3: Это так, но кажется, что Куба едет или там принимает участие в заседании ЕАЭС для одной понятной вещи, для крыши. Но она говорит, ребят, вот она приходит и говорит, все то, что вот вы сейчас сказали, там Рубио, значит, Трамп угрожает, мы вообще не знаем, там вытянем или нет, сдюжим, не сдюжим, значит, нужна какая-то помощь. А может ли оказать кто-то помощь сейчас Кубе? ЕАЭС ли, Китай ли?
4: Ну, Китай оказывал и продолжает оказывать помощь Кубе.
3: Ту, которая поможет ей выстоять вот в гипотетическом...
4: Главное, что поможет ей выстоять, конечно, это поставки в первую очередь, конечно, нефть. Ну вот, потому что главная проблема у кубинцев сейчас – это энергетический кризис, возникший, собственно, после событий в Венесуэле как раз. Да, потому что у Кубы все было более-менее нормально с этим, ну, до тех пор, пока Мадуро, собственно, поставлял им венесуэльскую нефть. Да, как только закончился Мадуро, закончилась и венесуэльская нефть, и сразу же, значит, да, начались блокауты, значит, отключения, аварии, ну, и страшный дефицит топлива. Даже самолеты туда перестали летать просто потому, что им там нечем заправляться, нет керосина.
3: Ну, вот, поэтому... Найдет ли эту поддержку, назовем это так, так сказать, Куба или представитель Кубы на заседании ЕАЭС?
4: Ну, как ни странно, Кубе есть что предложить. На Кубе есть редкоземы, да, там как бы есть, значит, да, горнообогатительный комбинат. Вот, да, то есть есть всякое разное ценное, кроме, значит, да, вот туризма и пляжей. Да, просто, ну, до какого-то момента это вопрос не стоял настолько остро, как он стоит сейчас, поэтому, в принципе, эта помощь может быть взаимовыгодной. Другое дело здесь, вот вы правильно сказали слово «крыша». То есть, вот, а кто рискнет сейчас нарываться на конфликт с американцами, значит, и помогать Кубе в условиях вот этого вот постоянного, ежедневного, по сути, давления со стороны администрации Трампа, да, злого Трампа, Трампа, который как бы вот ищет, на ком бы сорваться, да, или на какой стране бы, да, значит, сорваться. Вот, это действительно вопрос, который предметно интересует сейчас многих.
3: Вот по-вашему, и для Ирана, и, в принципе, для стран этого самого глобального юга, с вашей точки зрения, ситуация на Ближнем Востоке, вот эта война американо-израильско-иранская или противостояние, как кому угодно, значит, оно продемонстрировало консолидацию этого самого глобального юга?
4: Вот нет, страны... она как раз да. обнажила все тамошние расколы, ну, потому что вроде все собирались в этот БРИКС. Да, все толпой, там кто-то стал членом, кто-то наблюдателем, все такие сидели, кивали друг другу головами. А вот, значит, как раз вот в один из острых моментов вот этой войны я наблюдал следующую сцену. Начало апреля в Питере, не где-нибудь, транспортный форум, организуемый нашим Министерством транспорта. Значит, в открытии торжественно сидит наш министр, сидят два министра транспорта, один из Саудовской Аравии, другой из Эмиратов. Значит, в сторону друг друга не смотрят, потому что они друг друга ненавидят. Вообще, саудовцы с эмиратцами отдельная песня. Почему? Да, у них там в Йемене конфликт, одни одних поддерживают, другие других. Угу. В Судане конфликт, одни одних, другие другие. Арабы. Вот. Но при этом и те, как бы, значит, были под американским зонтиком. А в моменте оказалось, что американский зонтик тоже не работает. Пролив закрыли, нефть возить стало невозможно. И вот они оба по очереди, значит, говорят: «Откройте пролив, откройте, гады, падлы, твари, пролив. Я, значит, ваш дом, труба шатал, откройте пролив. Вот, мамой клянусь, откройте пролив». А в первом ряду в этом же собрании сидит министр транспорта Ирана. И вот так вот по подбородку, по бороде вот так проводит, вот так вот, молчит и улыбается.
3: Многозначительно, да. Ну, я представил себе до этого. Да, эту картину. Ну и как, так сказать, противостоять-то? Или что? Или это противостояние тоже теперь будет трансформироваться? Или как раз то, что проблемы обнажились во время этих, так сказать, сложностей, это позволит быстро там залатать, подштопать, так сказать, исправить...
4: Ну, здесь какая вещь? Как ни странно, все говорят, не только у нас, но и у них, что, конечно, одним из бенефициаров очевидных этой ситуации стала Москва, которая резко стала всем нужна. Потому что с Москвой могут хорошо говорить и персы, и арабы самые разные. Вот, да. Ну, я уж молчу, там, Китай, Индия и, значит, и все остальные. И даже кроме краткосрочных бонусов в виде высокой цены на нефть и частичного снятия санкций из-за блокады пролива, есть и долгосрочные бонусы. То есть показала себя, значит, да, как раз-таки важным и нужным посредником. И не случайно действительно и Аракчи в Москву ездил. И заметьте, вот буквально на следующей неделе открывается Питерский международный экономический форум, а он в этом году чей? Он в этом году арабский. Uh-huh. Туда приезжают толпой самые разные арабы, вот как раз-таки из залива. Вот, да, там основные гости вообще Саудовская Аравия, но при этом там вот все, и Катар, Бахрейн, вот они все, которые вот эти вот друг друга не любят, но, значит, все довольно внушительными делегациями приедут передоговариваться, да, о том, как вот, значит, мы теперь в этой новой реальности будем жить. И вот, и, возможно, в том числе и с персами, значит, да, там где-то за кулисами, на полях этого форума тоже будут какие-то разговоры. Заметьте, на нашей площадке.
3: Да. Давайте 10 минут, у нас осталось 11, если быть точным. Посвятим эти 11 минут Западу. О Востоке мы более-менее подробно поговорили сегодня. Значит, выступил замминистра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков, который заявил, что... обстановка в мире такова, что даже для диалога по стратегической стабильности и по вопросам, касающимся будущего контроля над вооружениями, на сегодня нет предпосылок. Только зримые изменения к лучшему в политике США на российском направлении могут, если это произойдет, привести нас к выводу, что такую возможность мы готовы рассмотреть. Как бы называют условия диалога с Штатами по вот той самой стратегической стабильности. Мы еще недавно, вот тоже мы все так сказать, вспоминаем это, дух Анкориджа. Ну, как будто бы тогда и там договаривались, и президенты регулярно общаются. А здесь вот, значит, появляется условие, что, которое нам с вами, наверное, ну, так сказать, намекает, да, что нынешние отношения США к России... Ну, как бы не устраивает нас, только зримые изменения к лучшему в политике США на российском направлении могут привести нас, значит, к выводу и так далее, говорит Рябков. А что нас не устраивает сейчас в...
4: А вот давайте обратим внимание. Даже когда была активная фаза трехсторонних переговоров США, Россия, Украина, то в основном ездили-то и к нам, да, и так далее. Уитков с Кушнером, а какое они отношение имеют к Госдепу? А никакого. А почему? А потому что госдеповская бюрократия, по сути, саботировала все, значит, попытки Трампа и, что называется, как-то двинуть в итоге, значит, мирные соглашения и как-то, значит, улучшить диалог с Россией. Он оказался не способен, по сути, да, вот, собственную бюрократию даже принудить к выполнению тех договоренностей, да, которые он, значит, достиг на встрече в Анкоридже. Это сейчас очень видно. Да, то есть там внутри самой Америки раскол и саботаж. Вот, да, и все считают, что вот Трамп слабый, он осенью проиграет выборы, там после этого Конгресс, значит, ему вообще не даст там, что называется, там шагу ступить, он будет хромой уткой, и поэтому вообще не надо ориентироваться на то, что он там в каком Анкоридже говорил, да. Вот, собственно, по этой же причине, кстати, и, в общем-то, из Китая он уехал практически ни с чем, да, столько было, да, шуму, столько было подготовки, туда выехала вся элита американского глобального бизнеса, да, там, Маск, да, там, Кук, там, кого только не было, да, значит, вот, и, по сути, толком ни о чем не договорились, там, какие-то очень небольшие сделки подписаны, ну, просто, значит, для того, чтобы совсем уж не зря съездить. Вот, поэтому, то есть проблема Америки не в том, что она, значит, имеет какой-то хитрый план или какую-то хитрую стратегию. Проблема Америки в том, что она внутри себя настолько расколота, что, судя по всему, не может никакую внятную последовательную стратегию сейчас реализовывать.
3: Вот. Но вот смотрите, значит, объясните тогда. Но, значит, по российскому направлению есть саботаж бюрократический, опять сейчас, значит, дипстейт и все прочее, прочее. А по Ирану как будто бы нет, по ситуации в Армузском проливе. Саботажа этого нет, или что? Или там Трамп как-то, так сказать, изящнее, искуснее ведет себя, что ему удается там продвинуть свою линию?
4: Нет, как раз-таки по Ирану, значит, по крайней мере, у сделки есть влиятельные лоббисты, кроме, собственно, Трампа. Вот, да, в первую очередь это все те, кто взвыли, конечно, от ну, такой резкого изменения конъюнктуры цен на нефть и, значит, закрытие логистических коридоров. Да. Компании понесли гигантские потери. Я уж молчу про цифровиков, у которых разбомбили дата-центры, да, стоявшие как раз-таки в Эмиратах там, на берегу. Вот, да, еще угроза перерезания кабелей, ну, то есть там риски были такие, что все взвыли, да, значит, и побежали, давайте как-нибудь договариваться, вот, да, поэтому здесь как раз коалиция тех, кто за договариваться, она оказалась достаточно мощной, она даже сумела передавить израильское лобби, которое бегает и говорит, давайте дальше воевать, да, значит, до победного конца, вот ситуация.
3: А тут, как, а тут таких сил нет, которые могут
4: повлиять. Ну, конечно, да, интересантов никаких нет. Заметьте, у нас и, да, там торговый баланс со Штатами ничтожный, вот, да, по сути. И как бы, ну, то есть, да, там геополитические интересы какие-то есть, а чисто экономических, ну, собственно, нам с ними вообще особо нечего делить. Ни в позитивном смысле, ни в негативном. Вот, мы с ними не конкуренты почти ни в чем, да не партнеры при этом почти ни в чем. Ну вот, да, ну как бы вот просто, что называется, на разных полюсах живем. Вот.
3: Мы единомышленники должны быть как бы по вопросам той самой стратегической стабильности. Вот.
4: Да, да, да. Вот это единственное, что всех волнует. Две страны с самым большим в мире ядерным арсеналом, превосходящим совокупный арсенал всех остальных вместе взятых в разы. Вот, да, и это действительно единственная тема, где у нас есть как бы общее пространство, общее поле разговора. Но заметьте, какие разговоры сейчас идут в американской элите. Вот манифест Карта. Да, про то, что вообще-то век ядерного сдерживания подходит к концу, все, дальше высокоточка, искусственный интеллект, значит, ядерное оружие – это уходящая натура, завтра вот как бы, да, там умный искусственный интеллект все посчитает, значит, дроны куда надо прилетят, и никакие ядерные ракеты просто, значит, не вылезут из шахт, потому что, ну, вот как бы не успеют и не смогут. Вот, вот там, там такой сейчас идет разговор. Да, и поэтому, в общем, эти настроения тоже влияют, и как бы ядерная повестка, она, что называется, уходит на задний план, на периферию внимания и вниз в иерархии приоритетов, ну, потому что считается, что до глобальной ядерной войны, значит, и гибели человечества все равно дело не дойдет, а, значит, все остальное, там, тяо, не тяо, ну, это как бы, в общем-то, американцев мало волнует. А та же Восточная Европа, если вдруг, значит, да, по ней, ну, горя на синим пламенем, они вот это почти открытым текстом говорят.
3: Слушайте, а вот тоже вот интересна ваша точка зрения. Значит, а почему, как вам кажется? Вот смотрите, сейчас, конечно же, пик, ну там не пик, хорошо, как в общем, сейчас напряжение между двумя странами куда выше, с моей точки зрения, да, чем в 80-е годы, в самом начале, там, значит, в противостоянии в холодной войне. Да, Першинги, значит, тогда мы помним это, все помним. Но сейчас кажется, что вот, так сказать, поднеси спичку, и все вспыхнет. Но, тем не менее, тогда обеспокоенность ядерной угрозой была значительно выше, как будто бы. Вот вы сами говорите, сейчас люди не, как будто бы не боятся. А почему? Вот что тогда заставляло людей бояться ядерной катастрофы? Мы помним телемост Москва-Бостон, по-моему, там Мамардашвили, Дуров с нашей стороны, значит, там в Бостоне кто-то сидят, разговаривают, вот ядерному миру, ядерной бомбе нет, вот это все. А сейчас нет таких разговоров, никто не ведет.
4: Ну, давайте так, вот есть глобальный рынок апокалипсиса. Он про то, чего нам бояться, от чего нам, значит, придут кранты. Вот. Тогда на нем было, как на советском прилавке, лежала ядерная зима. Вот. Только. Вот. Сейчас как бы у нас там, как в западном супермаркете, 40 сортов колбасы, 40 сортов апокалипсиса. Хочешь, бойся глобального потепления.
3: Тут пандемия. Хочешь, тебе свеженькую пандемию, подвезли. Да.
4: Вот, значит, да, хочешь, бойся цифровой сингулярности, искусственного интеллекта, который придет и как бы всех с собой заменит. Вот, да, то есть, и этот список можно продолжать еще, значит, 10 модных страшилок, одна другой моднее, а условно, ну, что ты боишься, туда ты денежки-то и несешь. И туда твое внимание тоже направлено. И, ну, значит, хотя как бы ядерная катастрофа – это самое старое, заслуженное предложение на этом рынке, значит, тотального кобздеца, да, значит, версий, вот, но оно сдает позиции на фоне агрессивного маркетинга, значит, со стороны более молодых и борзых конкурентов.
3: Вот. Классно. Да, хорошая история. Просто, да, вариантов конца стало больше, действительно, иди выбирай. И климат тут тебе, действительно, и искусственный интеллект, и все на свете. И метеориты, мы фильмов еще насмотрелись, там, да, метеорит на нас летят постоянно, да, какие-то, так сказать, что... Да, но все равно это же, ну, ядерная, она как будто бы страшнее, потому что реалистичнее. Вот, а почему этот товар... Этот товар со сроком годности, он давно уже на наших, знакомый нам, так сказать, этот, но все равно как будто бы потерял эту актуальность. Ну, нужно ли ему возвращать ценность, вот это наше внимание к нему?
4: Ну, лично я-то считаю, что нужно, потому что и от того, что он потерял актуальность, мы довольно сильно пострадали. В частности, нас перестали бояться. Мы вот сейчас достаем там из, значит, старого сарая ядерную дубину, да, машем ей, а даже какие-то там, извините, вот эти прибалтийские эмираты, вот, да, там какие-то там поляки, там еще не пойми кто, да, и прочее, значит, извините, петушиный барак из Брюсселя, значит, они смотрят и ржут нам в лицо. Ха-ха-ха, вы все равно это никогда не примените. Вот, да, значит, это все, зачем вы нас пугаете прошлогодним снегом? Ну вот, и продолжают, да, значит, создавать оборонные производства, снабжать Украину деньгами и дронами и делать нам прочие разные пакты. Вон, фон дер Ляйен объявила об очередном пакете с пакетом...
3: Да, 21-го. 21-й, юбилейный, очко, очко, да, очко, да, совершенно верно. Спасибо, Алексей. Интересно, любопытно. Алексей Чедаев, политолог и философ, был с нами на прямой связи. Всего доброго, до новых встреч. Не переключайтесь сразу после нас выпуска новостей.

0: Введите имя.
1: Герман Клименко.
0: Уточните свой статус.
1: Председатель Совета Фонда развития цифровой экономики.
0: Введите пароль.
1: Радио «Спутник».
0: Докажите, что вы не робот.
2: Что? Виртуальная реальность порой неотличима от настоящей. Нас захлестывают потоки данных и заменяют цифровые двойники. Как не распасться на пиксели и победить матрицу? Клименко советует. Если прогресс не остановить, его нужно возглавить. По понедельникам в 9 вечера на радио «Спутник». Импортозамещение в действии. Страницы «Радио Спутник» ВКонтакте и «Одноклассниках». Будьте с нами, общайтесь с ведущими, становитесь звездами нашей радиостанции. Для географа Земля – это карта. Для геолога – источник ресурсов. А для геостратега – поле борьбы за власть. Программа «Стратегия и власть» с Андреем Школьниковым. О политике на языке аналитики. По четвергам в 2 часа дня на радио «Спутник». Они сошлись. Волна и камень. Стихи и проза. Пучков и Хазин. И в битве яростной умов схлестнулись Хазин и Пучков.
3: Обратите внимание, ведущих нету. Хулиганить мы будем самостоятельно.
2: Уникальный тандем экономиста Михаила Хазина и публициста Дмитрия Пучкова.
3: Очень рад вас видеть. Категорически вас приветствую.
4: Симметрично, Михаил Леонидович.
2: Взрывоопасная смесь критического мышления и здравого смысла.
3: Вы же понимаете, что мы можем поговорить почти об чем угодно.
2: По вторникам в 7 вечера на радио «Спутник».
5: Тут как в футболе. Поле квадратное, мяч круглый. Куда покатится, никто не знает.
2: Хазин и Пучков. Взболтать, но не смешивать. Модернизация института, уполномоченного по защите прав предпринимателей. Контекст. Вакантное после ухода Бориса Титова место бизнес-омбудсмена займет глава РСПП Александр Шохин. Он предложил трансформировать этот институт из государственного в общественно-государственный. Уполномоченный может возглавить наблюдательный совет автономной некоммерческой организации, учредителями которой выступят РСПП, Деловая Россия, Торгово-промышленная палата и Опора России. Государство также будет участвовать в работе новой структуры. При этом полномочия омбудсмена сократятся. Он не сможет приостанавливать на 6 месяцев решения муниципальных органов власти. Владимир Путин поддержал инициативу Александра Шохина. Дмитрий Песков отметил важность идеи создания автономной некоммерческой организации. В связи с изменением формата в законодательство будут вноситься необходимые изменения. В РСПП заявили, что поправки уже подготовлены после консультаций с администрацией президента и бизнес-сообществом. В сферу деятельности уполномоченного входит контроль за соблюдением прав субъектов предпринимательской деятельности, участие в реализации государственной политики в этой области, рассмотрение жалоб бизнесменов и участие в выездных проверках предприятий. Знать за 90 секунд. О последнем российском императоре сказано много. Казалось бы, почти все, но кое-что незаслуженно забыто. Именно он стал первым глобальным миротворцем, выдвинув идею всеобщего и полного разоружения. В 1898 году с подачи императора министр иностранных дел граф Муравьев предложил созвать Всемирную конференцию с целью, как он писал, положить предел непрерывным вооружениям и изыскать средства предупредить угрожающие всему миру несчастья. Была разработана программа конференции, и в 1899 году в Гааге мирные инициативы России обсуждали представители 20 европейских и 4 азиатских государств, США и Мексики. В головах тогдашней либеральной интеллигенции инициатива Николая не укладывалась. Его называли главным милитаристом и империалистом. А тут стремление ко всеобщему миру и процветанию. Обсуждали в Гааге запрет на использование взрывчатых веществ и подводных миноносных лодок, признание нейтральности судов, спасающих тонущих военных моряков. Кое в чем удалось достигнуть компромисса. Например, были запрещены наиболее варварские методы ведения войны. По сути, созванная по инициативе российского императора задолго до обеих мировых войн конференция стала прообразом Лиги наций, а затем ООН.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 2 часа ночи, столько же в Петербурге и Сухуми. В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте в этом выпуске. США повторно ввели санкции против спецдокладчика ООН. В России ведут разработку безэкипажного катера для перевозки контейнеров грузов. Россиян в июне ожидается лауреат новых ГОСТов. Подробности далее. США повторно ввели санкции против спецдокладчика ООН Франческо Альбанезе в рамках мер против Международного уголовного суда. Это следует из сообщения Управления по иностранным активам Минфина США. Ранее Альбанезе заявляла, что считает события в секторе Газа контролируемым геноцидом. Она неоднократно выступала в поддержку ордера МУС на арест премьера Израиля Бениамина Нетаньяху и публично призывала страны, признающие Римский статут, арестовать главу израильского правительства. Первые беспилотные грузоперевозки и сообщения России с другими государствами на беспилотниках КАМАЗа будут запущены в четверг. О таких мерах сообщал в ходе форума «Россия. Исламский мир. Казань-форум 2026» статс-секретарь замглавы Минтранса России Дмитрий Зверев. При этом страну, в сообщении с которой поедут грузовики, он не уточнял. Помощник президента России Юрий Ушаков сообщал, что Владимиру Путину и президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву в ходе визита российского лидера покажут видеоролик, который посвящен запуску первой трансграничной грузоперевозки с использованием беспилотных грузовых автомобилей. В России ведут разработку безэкипажного катера для перевозки контейнеров грузов. Такие технологии планируется использовать для Северного завода и островной логистики Сахалина и Курильских островов. Об этом рассказал в интервью РИА Новости замглавы Минпромторга России Василий Шпак. Он добавил, что в прошлом году российский безэкипажный катер «Странник» совершил экспериментальный рейс по доставке посылок логистического оператора на острове Манерон Сахалинской области. При этом останавливаться на достигнутом в России не планируется. Более 1000 майских температурных рекордов было побито во Франции за 5 дней на фоне пришедшей в страну жары, ставшей аномальной для этого месяца. Об этом сообщал телеканал BFM TV. Ранее метеослужба Франции объявила, что беспрецедентная жара накрыла страну, побив исторический максимум за май. Метеорологи отметили, что температурные значения превышают климатическую норму на 10-15 градусов. Позднее синоптики сообщили, что 26 мая стал самым жарким майским днем во Франции за всю историю наблюдений. Стоимость самого дорогого авиабилета в преддверии Петербургского экономического форума в 2026 году составила 217 тысяч рублей. Об этом рассказали РИА Новости в сервисе для покупки билетов. Пассажир отправится в северную столицу из Москвы. При этом самый дешевый авиабилет был продан из Калининграда. Его цена составила чуть более 2000 рублей. Петербургский экономический форум в этом году пройдет с 3 по 6 мая июня. Россиян в июне ожидается лауреат новых ГОСТов на потребительские товары и услуги. В частности, рекомендации затронут классификацию унитазов, качество туалетной бумаги и особенности работы гостиниц. Подробности в следующем выпуске. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник».
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Сенатор Клишас. Да, тот самый.
2: Здравствуйте, Александр Кузьмак в студии «Радио Спутник». Начинаем наш традиционный разговор с председателем Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, доктором юридических наук, профессором Андреем Клишасом. Андрей Александрович, здравствуйте. Если позволите, хотел бы начать с международной новости. И здесь даже из юридической точки зрения, а главное, что с точки зрения здравого смысла не совсем ясно поведение представителей Европы. Что я имею в виду? Представитель Еврокомиссии Анита Хипер заявила в Брюсселе, что не будет эвакуировать Евросоюз дипломатов из Киева. Представители Франции вызывали наших дипломатов, то есть нашего посла в МИД. И представители Германии тоже это сделали из сказали, что сохранят присутствие в Киеве. Я прекрасно помню, как совсем недавно и ЕС, и США сами настойчиво рекомендовали своим дипломатам в предыдущий виток эскалации выехать из Киева. В данный момент они... это выглядит так. То есть я еще понимаю, в кавычках, когда украинцы прикрываются мирными жителями в регионах, когда ставят туда огневые точки. Но чтобы Европа телами своих дипломатов прикрывала Киев от ударов, это что-то новое. Как вы расцениваете вообще вот подобного рода решения? Они думают, что мы не ударим, что ли? Как они это себе видят?
3: Нет, знаете, я думаю, тут немножко все и проще, и сложнее одновременно. Я думаю, что они осознают, что заявление, которое сделал российский МИД, это вполне серьезное заявление. И, поверьте, они не сомневаются в том, что в ближайшее время по Киеву будут нанесены удары по тем объектам, которые вот были обозначены в заявлении Министерства иностранных дел. Да, давайте подчеркнем, что это не мирные гражданские объекты, а это места, где собирают беспилотники, военная инфраструктура, объекты, которые поддерживают функционирование.
2: Пункты принятия решений, как
3: правительственной, так и военной. Я думаю, что позиция европейцев в первую очередь продиктована тем, что они боятся очень такой массовой паники в городе и исхода жителей из Киева. Ну что, в принципе, наверное, разумно, потому что, в общем, так, наверное, было бы правильно сделать. Они боятся этой паники, потому что это просто может снести режим Зеленского. Ну, просто объективно, да, они могут утратить контроль над ситуацией. Поэтому, с одной стороны, они делают такого рода заявления, что представительство дипломатически продолжит работу, люди останутся. Но мне почему-то, Александр, кажется, что постепенно, скажем так, дипломаты начнут покидать. Не афишируя этого факта, дипломаты Киев начнут покидать. И останутся только те, кто действительно необходим для какого-то минимального функционирования тех дипломатических представительств, посольств, консульств, которые находятся в Киеве. Я абсолютно уверен, что так и будет. Я не думаю, что они настолько самонадеянны, что бросили своих граждан на, что называется, то, ну, что называется, как сложится. Угу. Уверен, что нет, потому что, конечно, гибель дипломатов или каких-то других иностранных граждан там – это в первую очередь удар по правительствам этих стран. Потому что, конечно же, общественное мнение справедливо предъявит претензии, связанные с тем, что, ну, слушайте, российский МИД предупредил, да, и не то, что там предупредил за несколько часов и начал наносить удары, а вот как мы видим, все-таки дается время, да, и гражданскому населению, и дипломатическим представителям, просто иностранным гражданам, дают время, это, я уверен, осознанная совершенно пауза, дают время для того, чтобы покинуть Киев и как-то определиться в своих дальнейших действиях в связи с тем, что вот ситуация сложилась вот таким образом.
2: Причем я так...
3: уверен, что это так и есть.
2: Причем я так уверен, понимаю, речь идет о том, что не о намерениях, а о том, что Россия сделает. То есть как бы тот случай, когда Россия говорит...
3: Я думаю, они не сомневаются, да. И я не сомневаюсь в том, что это очень серьезно. И, конечно же, действия соответствующие, о которых сказано в заявлении МИД, они последуют.
2: А вторая сторона этого вопроса вот какая. Сейчас в ООН представители западных стран, ну, просто на голубом глазу уж, простите, то есть об этом даже наш представитель, собственно, Василий Небензик, разговорил об этом, что не признают очевидного факта террористического акта в Старобельске. И там, как датский представитель сказал, нам не стыдно, ну, это все истории, которые уже есть в прессе. Может ли это быть связано в том смысле, что выезд дипломатов из Киева – это своего рода демарш относительно того, что мы ни за что не признаем, что в Старобельске был теракт с уничтожением мирных граждан, тем более детей? Это как-то?
3: Ну, честно говоря, я не думаю, что это как-то связано. Вот одна тема связана с другой. То, что они просто будут игнорировать все факты о преступлении в Старобельске, ну, это совершенно очевидно, и, в общем, наш МИД об этом говорит, официальные представители МИДа говорят об этом. И приглашение журналистов, попытка уклониться от этого ряда СМИ, да, там, по-моему, CNN, BBC, там всячески
2: в отпуске,
3: уклонялись,
2: да,
3: под разными предлогами, да, только чтобы не попасть и не увидеть эти кадры. А, кстати говоря, были сообщения, что журналисты, которые там побывали, сняли соответствующий материал, они, в общем, не очень-то могут этот материал использовать в своих репортажах, потому что им не рекомендовано, да, с другой стороны. такая версия свободы слова в западной интерпретации. Вот. Поэтому я не думаю, что одно связано с другим. Им, конечно, не стыдно. Они осознают и целенаправленно дают Киеву возможности, вооружение, деньги для того, чтобы такого рода террористические акты совершать. Поэтому им, конечно, не стыдно. В этом смысле они не лукавят. Да, это их цель – наносить как можно больше ущерба российским гражданам, гражданскому населению, как можно больнее бить. А что может быть, ну, больнее, чем удар по детям, девочке, которые там учились, преподавателями, да, как в начальных классах, в детских садах работать?
2: Теперь мы уйдем в российскую тематику. Так ее можно разделить на несколько таких подтем. Первая будет посвящена Верховному суду, потому что сразу несколько новостных поводов связаны так или иначе или с решениями Верховного суда, или если я правильно выражусь сейчас, со статусом этих решений или ролью этих решений, как будет правильнее сказать. Верховный суд в ближайшее время вносит в Госдуму законопроект, в котором закрепит руководящую роль разъяснений постановлений пленума. Здесь, Андрей Александрович, можно я просто предоставлю вам слово? Хочется понять, что это значит, а самое главное, а что раньше было не так?
3: Вообще это на самом деле очень интересная, очень такая непростая тема. И то, что и средства массовой информации уделяют этому внимание, это очень правильно, потому что мы сейчас говорим о каких-то таких важнейших, вот, фундаментальных вопросах, на базе которых функционирует наша судебная система, да? Давайте, во-первых, вспомним, что когда президент подводил итоги работы судебной системы, это было не так давно, был в Верховном суде, было общее такое совещание президента с руководителями судебной системы, президент уже обращал внимание на необходимость выполнения постановлений Конституционного суда и пленумов Верховного суда. То есть эта проблема, она, что называется, осознается даже на уровне главы государства. То есть это проблема. Да? И то, что Верховный суд сейчас вот таким образом действует, это абсолютно правильно. Ну, давайте я вам такие приведу, ну, как бы примеры, что я не буду называть конкретно судей и какие-то конкретные ситуации, чтобы никого не ставить, ну, в неудобное положение. Но вот когда к нам приходят судьи на комитет, мы назначаем судей Верховного суда, как известно, комитет по конституционному законодательству, а потом пленарное заседание Совета Федерации, да, где окончательное решение принимается. И зачастую возникают вопросы. Вот судьи к нам приходят, мы как бы, ну, готовимся вместе с ними, и мы приводим судьям зачастую какие-то примеры, факты, ну, как нам казалось бы, ну, такого вопиющего произвола, да, скажу так аккуратно, судейского, по каким-то конкретным историям. Да и сейчас, наверное, этого достаточно можно найти. Что обычно говорили судьи? Они говорили, ну да, ситуация, ну, скажем так, странная, мы бы, наверное, такого решения не приняли, но что мы можем сделать, вот говорят там судьи Верховного суда. Ну, когда это дело дойдет до Верховного суда, если дойдет, вот тогда мы сможем эту ситуацию исправить. А так-то, ну, как бы судьи независимы же, да, независимы. Поэтому какое решение приняли в районном суде там Энской губернии, ну, вот пока живите, что называется, с этим. Вы знаете, с одной стороны, это, наверное, есть в этом какая-то логика, потому что судьи независимы, да, и отвечают только перед законом, ну, и перед своей совестью, правосознанием. Но иногда уже у нас, например, в парламенте складывается впечатление, что судьи независимы от закона тоже, а зачастую независимы от положений Конституции. Ведь недаром, когда вот эти предложения докладывал первый заместитель председателя Верховного суда на пленуме, а я на пленуме Верховного суда был, я как бы там по должности принимаю участие в работе пленума, как председатель комитета по конституционному законодательству Совета Федерации. Давыдов, первый заместитель председателя Верховного суда, обратил внимание на необходимость именно выполнения постановлений Конституционного суда, а в одном из постановлений четко сказано, что правовые позиции, и в частности пленума Верховного суда, они обязательны для нижестоящих судов. Понимаете, у нас не может быть ситуации, когда правосудие, Курганское, Екатеринбургское и какое-нибудь Красноярское радикально отличаются. А мы такие ситуации видим. Это объективная реальность, да? Не так просто человеку, обычному гражданину, дойти до Верховного суда, не говоря уже про Конституционный суд. И это объективные, как бы объективные сложности. И знаете, даже иногда эти сложности, они созданы в законодательстве осознанно. Да, потому что, ну, можно, конечно, завалить огромным объемом дел Верховный суд и даже Конституционный суд, да, но это, скажем так, тоже не пойдет на пользу защите прав граждан. Поэтому нам нужно все-таки искать какой-то другой выход из этой ситуации. А какой именно? Если Верховный суд, обобщая практику, формулирует какие-то подходы, тем более если это на уровне постановления пленума Верховного суда, но это должно быть обязательно для нижестоящих судов. Да?
2: Угу,
3: сегодня,
2: понятно.
3: К сожалению, такой законодательной нормы нет. Да? И в некотором смысле, ну вот захотел судья учесть позицию пленума, он ее учитывает, а не хочет, не учитывает. У него нет законодательных для этого, ну скажем так, обязанностей, которые бы проистекали из закона. Тут много сложностей, Александр, возникает, не буду лукавить, потому что есть и критика, как бы, этой всей истории, связанной вот с такими законодательными предложениями.
2: А можно вопрос по ходу, как раз,
3: да, чтобы,
2: вот, правильно ли я понимаю тогда, что, значит, в этом случае, если каждый судья в каждом вышеупомянутом или любом другом городе принимает решение, не руководствуясь тем решением, которое выносит пленум Верховного суда, то, соответственно, и обобщить эту практику судебную очень трудно, потому что эти решения разные. Ну, то есть, грубо
3: ну,
2: говоря...
3: Отчасти, да. Но, тем не менее, когда Верховный суд анализирует эту практику, он, конечно, учитывает, она и анализируется в силу того, что решения разные.
2: Ну, да.
3: Если бы решения были одинаковые, да, ну, не было бы никакой проблемы.
2: Все просто,
3: а так
2: да.
3: Верховный суд видит разницу в подходах и пытается, ну, когда какие-то дела доходят до Верховного суда, и уже Верховный суд, все-таки это люди там высшей квалификации, да, многие системы.

0: суд, по сути дела, подменяет собой законодателя. То есть он как бы дает интерпретацию положений закона, толкование, которое становится обязательным, ну, суть как бы превращается в квазинорму законодательную. А у нас все-таки есть принципы разделения властей, в частности, да, законодательной, исполнительной, судебной. На это обращали внимание. Но это требует учета, когда мы будем непосредственно обсуждать формулировки в парламенте, да, в Государственной Думе, в Совете Федерации. Мы, безусловно, эти моменты постараемся учесть и обсудить очень детально, свериться еще раз с позициями Конституционного суда. Но то, что Верховный суд абсолютно прав, когда говорит, слушайте, если на уровне Верховного суда правовые позиции сформулированы, ну, уважаемые судьи, придерживайтесь этого, да? В некотором смысле, знаете, Александр, я бы, наверное, и дальше пошел. Я бы, наверное, считал возможным прекращение полномочий судей, которые просто игнорируют постановление пленума, да? То есть, если человек принимает решение вразрез с постановлениями пленума, является это основанием? Тоже не бесспорно. Признаюсь вам, не бесспорно. Почему? Потому что многие мои коллеги говорят, а как иначе развивать практику? Ведь появляется много каких-то явлений новых правовых. Надо учесть все обстоятельства по конкретному делу. И зачастую судья отступает формально от каких-то рекомендаций или решений пленума просто потому, что так реальные обстоятельства конкретного дела складываются. Но тогда этот судья должен обосновать свою правовую позицию детально, да? Детально обосновать, в чем причина такого решения, почему он пришел к такому решению именно. Ну, то есть это сложная юридическая проблема, и я еще раз хочу сказать, ну вот действительно Верховному суду огромное спасибо за то, что они не боятся браться за такие вот серьезные вопросы. Ну вот посмотрите, у нас только за последний там год, да даже меньше, было несколько резонанснейших историй. Да, дело Долиной, о которой сейчас все забыли, да, когда мы говорили, а кто все-таки несет ответственность в случае, если мошенники, да, приобретатель недвижимости или продавец?
1: Вот об одном таком еще, мне кажется, резонансной истории мы наверняка, если не сейчас, сейчас, конечно, тоже будем говорить, но я и наверняка подобного рода вопросы возникнут, поскольку я в данном случае ссылаюсь на поручение Игоря Краснова, председателя Верховного суда, об анализе судебной практики с делами, связанными с использованием технологий искусственного интеллекта.
0: Да, совершенно верно. Совершенно верно. Это тоже вот еще одна тема, которая потребует от Верховного суда, ну, скажем так, напряжения и определенных усилий. Почему? Ведь вы, наверное, знаете такую резонансную историю тоже. Ну, желающие могут найти в СМИ, это все описано, не буду называть суд. Но в одном суде адвокаты просто додумались до того, что они, по-моему, кассационную жалобу поручили написать искусственному интеллекту. Искусственный интеллект, конечно, кассационную жалобу написал. Но просто заодно он выдумал несуществующие решения Верховного суда, выдумал и сослался на них, несуществующую практику выдумал, потому что ему надо было выполнить задачу, что называется, заказчика. Но хорошо, что судьи, когда в Кассационном суде судьи прочитали эту жалобу, ну, они оказались достаточно квалифицированными для того, чтобы понять, что таких решений не было. Нет такой практики.
1: Опасная история, очень.
0: Решений. Да. И там санкции последовали в отношении этих представителей, да, той стороны, которая подала такую жалобу, совершенно справедливо, да, совершенно справедливо. Мы с вами прекрасно знаем, что вот мы с вами сейчас сидим, обсуждаем вот нашу текущую активную повестку. Но очень легко можно вот с этой же картинкой, и мы с вами будем ничем не отличаться от наших реальных, выяснится, что мы с вами обсуждали что-нибудь...
1: Что-нибудь другое, да,
0: и пришли к совершенно другим выводам. Это технологии современные позволяют сделать очень легко. Поэтому, конечно, таких вопросов возникает все больше и больше. Выборы у нас как бы буквально вот через несколько месяцев, да, в стране, Государственной Думы, единый день голосования, региональные выборы, да, пройдут. Как использовать будут искусственный интеллект? Как судам реагировать, когда они с этим сталкиваются? Верховный суд очень тоже поднимает еще одну очень важную проблему. И, конечно, Надо сказать большое спасибо Игорю Викторовичу Краснову за то, что он за такие вопросы не боится браться. Они непростые. Что первый, что вот второй вопрос, который вы упомянули.
1: Вот, если можно, давайте чуть поподробнее.

0: На нем остановимся, потому что здесь есть сразу несколько ракурсов, с которых очень хотелось бы с вами его обсудить. Вот, во-первых, то, что касается тех вопросов для анализа, которые я вот прочитал, будут, собственно, будут изучаться. Там и спор о защите чести и достоинства деловой репутации, там вопросы ответственности за вред, причиненный решениями искусственного интеллекта и так далее. Еще разные вопросы. А речь идет о
1: авторские
0: выработке...
1: Авторские права.
0: Да, как говорит Краснов, выработка... Цель – это выработка единообразных подходов к рассмотрению споров. У меня, да и не только у меня, наверное, у простых граждан все равно время от времени возникают панические атаки на тему о том, что ведь где-то искусственный интеллект проберется также, ну, я сейчас метафорически, но тем не менее, к кассационной жалобе или куда-то еще, и что-нибудь сделает без спроса, грубо говоря. Хорошо, что вот нашлись юристы, которые выловили эту ситуацию. А если бы не нашлись? И вот простой человек говорит, вот мы запустили искусственный интеллект туда, а сами стали винтиком в этой машине. Я прошу прощения, что ссылаюсь здесь на Папу Римского, но вот он буквально только что выступал на эту тему и прямо клеймил крупные компании, в первую очередь американские, за то, что роль человека сводится к роли эдакого винтика. Как судебная система, как Игорь Краснов, или как вообще вот весь этот механизм способен стреножить или хотя бы как-то контролировать эту историю?
1: Я думаю, что у нас получится на этом этапе. Да? Ну, как бы, Александр, давайте так, не будем себя обманывать. Во-первых, эта технология развивается семимильными шагами. Да? Затормозить развитие этой технологии... Вот мы даже обсуждаем периодически какие-то законодательные инициативы, направленные на регулирование искусственного интеллекта, даже не то, что цельные законы, но какие-то идеи. И тоже встречаем огромное количество противоречивых точек зрения. Да? Конечно, не хочется законодателю принять какие-то нормы, которые затормозит искусственный интеллект. Но мы видим, да, какие огромные технологические прорывы возможны с помощью искусственного интеллекта. Да?
0: Да.
1: Но это... Затормозить его, это может быть крайне опасно и с точки зрения той же самой военной, как бы военных технологий, да, которые появляются.
0: Ну да, транспорт, медицина, да, многое другое.
1: Медицина, совершенно верно, да, правильно, вот вы как бы дополняете медицина. Медицина и многие еще другие сферы, да, там искусственный интеллект позволяет делать гигантский шаг вперед. Но, если мы берем судебную систему, в чем проблема, да? Еще раз скажу, и мы, по-моему, обсуждали как-то это в наших эфирах, если искусственный интеллект используется как вспомогательный инструмент, да, нет никакой проблемы в этом. Но если он начинает, как правильно говорят многие, в том числе и римский понтифик, да, если он начинает подменять человека, а в суде это чрезвычайно опасно, потому что судья выносит решение не просто руководствуясь какой-то нормой, которая есть в законе, не просто обобщая, анализируя фактические обстоятельства по делу, он руководствуется правосознанием, правосознанием собственным, да? Представлениями, которые есть в обществе о добре и справедливости. Вот этого у искусственного интеллекта нет. И я боюсь, что или очень долго не будет, или не будет никогда, да? Такого уровня понимания законов общественного развития. Поэтому... То, что сегодня происходит, конечно, нужно обобщать и анализировать. И судам просто приходится, они стоят перед этими фактами, да, использования искусственного интеллекта в различных сферах. И авторские права нарушаются, и медицинские рекомендации людям даются, управляют транспортными средствами с помощью искусственного интеллекта, да, пишут документы, дают рекомендации юридические людям. И мы получаем зачастую очень неожиданный результат.
0: Не говоря уже про дипломные работы. Да.
1: Ну, в том числе. И домашние задания школьники делают. Да, факт. Тоже правда.
0: И у нас еще два больших таких серьезных блока. Но вот с вопросами Верховного суда, вернее, связанных с Верховным судом, почти мы закончили. Председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, доктор юридических наук, профессор Андрей Клишес. Оставайтесь на радио «Спутник». Скоро продолжим.

0: возлюбить своих врагов, не судить и не быть судимым, подставить вторую щеку. Можно ли применить эти принципы геополитики?
1: Эти слова Христа, тот, кто берется за плуг и оглядывается назад, неблагонадежен для Царства Небесного, прямо вот про наше время.
0: Песочный интерес. Авторская программа священника Павла Островского и Полины Уваровой.
1: Брать пример со Христа – это самый настоящий подвиг веры.
0: Песочный интерес. Православный взгляд на главные новости и мировые события. По воскресеньям в 7 вечера на радио «Спутник».
1: Невозможно быть христианином, если ты не мечтаешь стать великим святым. Даже если не получится стать великим святым, дай Боже, ты просто будешь святым.
0: Пациент Борис Дже. Истероидной тип личности, склонность к провокациям и манипуляциям. Вероятно, рецидивы. Пациент Эммануэль М. Нарциссизм, Эдипов комплекс, расстройство привязанности. Прогноз неблагоприятный. Пациент Кая К. Уф, но тут наука бессильна. Если вам кажется, что мир сошел с ума, вам не кажется. В программе «Политклиника» Василий и Екатерина Шуровы составляют психологические портреты политиков и ищут глубинные мотивы их действий. По воскресеньям в 2 часа дня на радио «Спутник». В классическом детективе расследование всегда ведет пара отважных сыщиков. Шерлок Холмс и доктор Ватсон, Эркюль Пуаро и капитан Гастингс, Ева Меркачева и Василий Бейнорович. Звездный дуэт берется за самые запутанные криминальные дела. Они найдут улики, опросят свидетелей и изучат все версии, чтобы вместе расшифровать код преступления. Явка в воскресенье 9 вечера. Пароль «Радио Спутник». True Crime подкаст «Код преступления» с Евой Меркачевой и Василием Бейнаровичем. Все тайное станет явным. Говорят, история повторяется 3 раза. Как трагедия, как фарс и для тупых.
2: Не стоит недооценивать непредсказуемость человеческой тупости.
0: Лучше не повторять ошибок. Ни чужих, ни своих.
3: Отвечать нужно здраво. Находить болезненные точки и бить по ним. А не копировать глупость.
0: Непримиримую борьбу со все возрастающей энтропией.
4: Что бы ни происходило в любой непонятной ситуации, обвиняй Россию.
0: Ведет писатель Армен Гаспарян в программе «Теория заблуждений».
4: У нас что, своих имбецилов не хватает? Я должен тайну большую открыть. Хватает и много. Каждый день лицезреем.
0: Всегда остро, всегда по существу. «Теория заблуждений». Арменом Гаспаряном. По вторникам в 5 вечера на радио «Спутник».

0: Сенатор Клишас. Да, тот самый.
1: Продолжаем разговор с Андреем Александровичем Клишасом и продолжим разговор про Верховный суд, про решение Верховного суда или про те информационные поводы, которые связаны напрямую с деятельностью Верховного суда. Очень интересная, пусть, наверное, не на всю программу, конечно, тема, она интересна именно, мне кажется, аудитории сама по себе. Пленум Верховного суда уточнил признаки статуса лица, занимающего высшее положение в преступной иерархии. Среди них, ну и далее, там, влияние на организованные группы, разрешение конфликтов и так далее. Мне больше всего понравилась формулировка: рассматривающий такие дела суд должен будет указывать, какие именно обстоятельства подтверждают статус обвиняемого в качестве лидера преступного мира. Звучит даже немного страшновато в том смысле, но...
2: Знаете, у нас сейчас сам этот статус, занятие такого статуса в преступном мире является уголовно наказуемым деянием. Поэтому мы же с вами прекрасно знаем, да, что лица, которые занимают высокий статус, они вроде как сами финансовые операции никакие не проводят.
1: Угу. Пойди докажи, да.
2: Да, не, в убийствах не участвуют, да, непосредственно не руководят какими-то преступными действиями, непосредственно, да. Но они являются, скажем так, центром, как мы любим говорить,
1: профессор
2: центром принятия решения.
1: Да.
2: Центром принятия решения противоправной деятельности. Поэтому тут необходимо уточнить состав. Верховный суд абсолютно прав. Потому что, да, ну, так, понимаете, можно любого человека сказать: слушайте, вы знаете, вот мне кажется, что он место занимает высшее в преступной иерархии. А что это значит и какие вопросы подлежат доказыванию в рамках этого дела? Да, вот, собственно, Верховный суд и уточняет. Ну, это такая, может быть, рутинная работа, но очень важная с точки зрения того, как осуществляется правосудие по таким составам.
1: Ну да, здесь скорее, я так понимаю, что это больше такой бюрократический момент, да, в хорошем смысле, нежели...
2: Ну, не то, чтобы бюрократический, да, но юридико-технический, угу. Да, который, по сути дела, вот эти уточнения теперь будет более понятно прокуратуре, как поддерживать обвинения, да, как бы в суде, адвокатам будет понятно, как строить защиту, и самое главное, у судьи будет более четкое понимание, какие вопросы должны быть доказаны в рамках такого дела.
1: Теперь о законах, принятых Госдумой или принимаемых Госдумой в частности. Государственная Дума приняла закон об аресте имущества для нарушителей релокантов, который позволяет арестовывать имущество граждан, совершивших правонарушения против интересов России за рубежом. Любой, наверное, сейчас такого рода закон общественного мнения, оно его примет на ура, мне кажется, ну или как минимум с одобрением.
2: Ну да, слушайте, по-разному люди на это реагируют. Я так скажу, я вчера видел, что да, действительно, когда Дума это обсуждала, уже было множество разных комментариев, у меня там комментарии просили, я все-таки воздержался пока от комментариев, потому что всегда хочу увидеть окончательный текст, который будет принят, чтобы уже иметь текст на руках. Вот. Текст вчера появился, и что хочу сказать, я думаю, что это несправедливо, если человек, находясь за границей, просто уклоняется от ответственности. От ответственности, которая наложена, ну, скажем так, в судебном порядке. И здесь просто наша правовая система ищет наиболее такой разумный выход из этой ситуации. Если человек не оплачивает штрафы, да, скрывается, уклоняется от назначенного наказания, неважно, административного, ну, может, уголовное наказание, да, будет назначено, то тогда необходимо принимать какие-то меры. Да, правовая система не может мириться с такого рода вещами. И, собственно, арест имущества или счетов – это один из способов, который, ну, как бы принуждает лицо к исполнению тех обязанностей, которые на него наложены. Я считаю, что это абсолютно конституционный закон, и, в общем, с высокой долей вероятности, не буду говорить за палату, но с высокой долей вероятности Совет Федерации согласится с этим.
1: Я так понимаю, что, условно говоря, если человек живет за границей, у него здесь квартира, за которую он не платит, например, да?
2: Ну, например, вот. Да. Или на него наложены штрафы, у него есть имущество, он эти штрафы не оплачивает, игнорирует просто эти решения, да, судебные. Но у него есть имущество, которое можно продать, как бы, да, и выплатить те штрафы, которые он должен выплатить по закону и по решению суда.
1: Понятно. Теперь сразу несколько законов или законопроектов, тут, по-моему, и то, и другое присутствует, связанных с областью, ну, то есть с темой мигрантов. Госдума приняла закон о едином сроке прохождения медицинского свидетельства иностранными гражданами в течение 30 дней со дня въезда в Россию. Ну, по-моему, если не ошибаюсь, мы обсуждали этот вопрос, как еще
2: да,
1: не принятый закон.
2: Это правильно, да, это правильно, сокращение этих сроков правильно. Кроме того, у нас мы ратифицировали вот на прошедшем заседании Совета Федерации ряд соглашений с государствами, когда часть таких процедур нашими усилиями, усилиями наших специалистов, иностранцы будут проходить разного рода освидетельствования, тесты, анализы сдавать еще у себя в стране, чтобы они уже не въезжали в нашу страну. Таким образом, мы минимизируем риски распространения разного рода инфекций опасных. И это тоже правильно. Но важно, что это наши специалисты там, на базе, которая тоже с нашим участием создается, делают эти тесты, чтобы мы были уверены, что, ну, скажем так, никакой коррупционной составляющей там нет, и людям просто не выписывают нужные им справки для того, чтобы они могли пересечь нашу границу.
1: Если я не ошибаюсь, одним из авторов этого законопроекта был Вячеслав Викторович Володин. И почему я помню? Потому что еще одно высказывание ему принадлежит относительно повышения, ну и вообще обоснования размеров госпошлины за разрешение на там, временное проживание, визы и так далее.
2: Ее хотят повысить. Да, мы тоже это обсуждали с вами. Я с этим согласен абсолютно. Эти пошлины нужно повышать. Они, как правило, давно уже не пересматривались и, скажем так, современным экономическим реалиям никак не соответствуют те платежи, которые вот уплачиваются иностранцами за разного рода вещи, которые они должны получить в результате коммуникации с органами государственной власти Российской Федерации. Да? И это должно стоить определенных денег, ну там не безумных денег, да, пошлины не бывает там уж какой-то космической, но это должен быть какой-то адекватный платеж тем усилиям, которые органы власти совершают с целью, ну там, например, выдачи какого-то разрешения. Поэтому да, Вячеслав Викторович активно это комментирует. Тут как раз именно та ситуация, потому что эта миграционная тема до сих пор является, ну скажем так, одной из горячих таких топовых в лентах новостей. Люди реагируют эмоционально порой на новости, которые касаются мигрантов, преступлений, которые они совершают, вообще законности их нахождения на территории страны. Поэтому, да, эта тема важная, и председатель Государственной Думы здесь является одним из так хедлайнеров, скажем так, этой повестки.
1: Вообще, когда речь идет о повышении пошлин, и это такое мнение часто встречается, что а давайте, мол, мы их сделаем такими, чтобы это своего рода стало фильтром для попадания.
2: Нет, это неправильно. Нет, Александр, это неправильно. Если вы хотите сделать фильтр, поставьте фильтр на границе, не пускайте их. Угу. Зачем? Но такого рода фильтры, ну, они у пошлины не в этом ее предназначение. Не нужно, что называется, знаете, не нужно использовать инструмент не по назначению. Один святой когда-то сказал, использование вещи не по назначению есть грех. Да? Поэтому не надо. Если хотите поставить барьеры, поставьте их официально, законодательно. Да?
1: Ну да, то есть не косвенным образом, а прямым.
2: Да, конечно.
1: И еще одна тема, связанная с, опять же, и с предыдущими в первую очередь, об этом говорит директор ФСБ России Александр Васильевич Бортников, относительно вербовки сторонников своих террористическими организациями, даже называть их не буду, среди трудовых мигрантов. Опять-таки к вопросу, ну не о фильтрах, но, по крайней мере, к вопросу о каком-то, ну, более избирательном, что ли, отношении, или это вещи напрямую не связанные. Но все-таки же это же группа риска своего рода, и о ней Бортников и говорит.
2: Ну, конечно, люди приезжают из страны свое происхождение, они там уже могли иметь какие-то контакты с лицами, которые экстремистскую идеологию исповедуют. Конечно, это определенная зона риска, да. Ну, просто надо научиться с ней работать, и то, что директор Федеральной службы безопасности отдельно выделяет этот вопрос. Ну, значит, что это какой-то специальный контроль стоит, да, за этой ситуацией. Это, в общем, позитивно о том, что так публично директор ФСБ говорит о такой проблеме.
1: Даже
2: это значит,
1: называет страны.
2: Что она находится в центре внимания руководителя Федеральной службы безопасности.
1: Теперь еще одна тема, которая где-то между плоскостями лежит, имея в виду юридическую, моральную, какую угодно. Тема очень любопытная, связанная с клонированием людей. То есть, казалось бы,
2: Это спекулятивная, умозрительная тема пока, слава
1: ну,
2: богу.
1: Ну да, но тем не менее, пересадка органов-то уже есть. Ну а там и до пересадки мозга дело дойдет в конечном итоге. Ну, любопытно,
2: Ой, боюсь,
1: что...
2: далеко. Ой, боюсь, далеко
1: а вот
2: очень.
1: 30% россиян, например, уже не против этого. А ведь это, с точки зрения религии, это вообще, видимо, ну, совершенно неприемлемо. А с точки зрения, как вообще, ну, то есть, если мы говорим о пересадке каких-то органов, так или иначе, и юриспруденция против этого не протестует, то почему она, так сказать, где будет та грань, вот где я вижу здесь вот вопрос, вот где будет та грань, где юристы скажут, нет, стоп, а вот это уже нельзя. И придется формулировать, что такое человек, да, пока вот...
2: Знаете, я не знаю даже, как правильно сформулировать, к счастью или к сожалению, могу вам сказать, что юристы не определяют такого рода вещи. Знаете, если технология появится, то, поверьте, найдутся те, кто готовы будут применить эти технологии. Так было всегда. И юристы дальше будут пытаться понять, как минимизировать риски для человека, в частности, от применения такой технологии. Потому что, знаете, технология, она не появляется по разрешению. И уж тем более... По разрешению она не исчезает и не закрывается, эта технология, да? Она есть, если она есть. Я вот почитал эти цифры тоже, да, по поводу того, что граждане там не возражают, сколько там, 30%
1: да.
2: пересадки мозга куда-то.
1: Продлить
2: они не
1: жизнь.
2: Возражают, потому что они знают, что это нереально. Но это абсолютно, это сейчас, это звучит как фантастика, да, голова
1: да.
2: профессора Доула.
1: Да.
2: Мы все читали эту книжку, да, там в детстве, в подростковом да. возрасте. Я думаю, что если это станет реальностью, там возникнут, вы правы, Александр, в чем? Возникнут очень серьезные вопросы о допустимости такого рода вещей с точки зрения каких-то этических норм, религиозных норм, тех традиционных ценностей, которые общество использует. Такие вопросы возникнут. И тогда, наверное, общество, исходя из своих представлений о том, что допустимо, а что нет, поставит перед юристами, перед парламентом, перед политиками задачу установить какие-то рамки для таких технологий, и тогда об этом начнут думать юристы. Да? Пока это очень рано, и я думаю, что эти цифры, они нам ничего абсолютно не говорят реального, да, о том, как люди к этому относятся. Просто да, вы можете говорить о том, что это нарушает какие-то религиозные нормы, но давайте представим себе мать, которая 100% потеряет своего ребенка, а ей говорят, что есть технология пересадки. Это будет, да, это может быть другое тело, но это будет ваш ребенок, это будет его как бы внутренний
1: мешок, да.
2: который вы привыкли, да? Он будет знать вас, но он привыкнет к этому телу. Вот какое решение мать примет в этой ситуации?
1: Не задавайте мне этот вопрос, Андрей Александрович,
2: вот,
1: я
2: видите,
1: не знаю.
2: Да,
1: да.
2: И как бы
1: да.
2: я понимаю, что это вопрос тоже... Ну, очень тяжелый, как бы, и пока его задаем мы только чисто в умозрительном, слава богу, да, чисто в умозрительном плане. Поэтому на любую аргументацию можно найти другие, да, можно сказать, что, слушайте, человеческая жизнь бесценна. А что такое, как бы, человеческая жизнь, да? Что первично, тело или дух,
1: ой,
2: или сознание,
1: да?
2: Да. Я боюсь, что традиционное общество должно будет дать однозначный ответ, что дух первичен, сознание человека первично. Поэтому если удается сохранить это сознание, то вы сохраняете жизнь, да? Ну и дальше уже множество из этого может следовать.
1: Ну да. А тогда, перед тем, как обратиться к международной повестке, у нас еще есть примерно 10 минут на это, все-таки вот я коротко хотел спросить. Тогда получается, что юристы в большинстве случаев, юриспруденция вообще, или юридическая наука идет как бы... Ну, как бы постфактум, то есть она идет при наличии практики
2: конечно,
1: соответствующей.
2: Конечно, конечно. Появляется явление, мы видим это явление и понимаем, где какие риски в связи с этим
1: то есть
2: возникают.
1: На опережение нельзя здесь работать.
2: На опережение нельзя, так никогда не получается.
1: Угу.
2: Мы не можем предсказывать будущее с вами, и технологии мы не предскажем. Это утопично. Считать, что мы можем каким-то юридическим актом закрыть развитие тех или иных направлений, над чем думает человечество, да, вот просто издадим какой-то декрет или закон, и все перестанут об этом думать и пытаться получить то, что они хотят получить. Думаю, что это утопия.
1: тогда к международной повестке. Тут мы можем не предсказывать, а прогнозировать. Но перед тем, как прогнозировать что-либо, факт медицинский в данном случае, Вашингтон отказывает в выдаче визы одному из заместителей главы МИД России Александру Алимову. Это, как сказал Василий Небензи, это нарушение обязательств и неуважение к председательству Китая в Совбезе. Но я так понимаю, что ведь, ну, это, грубо говоря, это звено в цепи, которая доказывает, что ООН, ну, грубо говоря, ну, как это сказать попроще, да, не субъектно, что ли, да, если в США, как страна, где находится Организация Объединенных Наций, ее штаб-квартира может просто взять и не пустить туда на заседание кого-то из дипломатов.
2: Да, совершенно хорошо, что они генерального секретаря пускают.
1: Может, он не выезжает просто, да.
2: Он же вроде не американский гражданин, да?
1: Гутерреш, да.
2: Насколько мы, по крайней мере, знаем, может, там и есть еще что-то. Но, слушайте, американцы этим пользуются, ну, очень широко, не только в отношении российских дипломатов. Конечно, каждый раз нужно реагировать на это, потому что они окончательно обнаглеют, если не обращать внимания на такого рода поведение. Но, к сожалению, с этим приходится мириться до тех пор, пока Организация Объединенных Наций находится в Нью-Йорке. Много раз уже ставили вопрос о том, что рабочие органы ООН должны находиться в других странах. Да? Ну, есть, например, в Женеве, да, офис Организации Объединенных Наций. И там многие мероприятия ООН проводят. Ну, Соединенные Штаты, к сожалению, неисправимы. Что республиканская администрация, что демократическая. Если им это выгодно, они вот таким образом отсекают неугодных лиц и не позволяют им работать в Организации Объединенных Наций, представлять интересы своих стран. Это данность.
1: А тогда получается, что ООН даже в этом смысле требует не просто реконструкции, а прямо-таки глобальной перестройки.
2: Мы можем сколько угодно реконструировать ООН, и в реформированную ООН американцы тоже
1: просто не пустят будут. И все, да.
2: Да, вот, собственно говоря, и все. Это проблема. Да, наверное, это говорит о том, что американцы очень низко ставят Организацию Объединенных Наций, если позволяют такое поведение по отношению к организации в том числе. Это же не только недружественный, очевидно, жест в отношении Российской Федерации или российского дипломата высокопоставленного, да? Это и отношение к Организации Объединенных Наций. Ну, вот это данность. Я думаю, что Соединенные Штаты будут использовать этот инструмент и дальше.
1: Теперь, вот у нас как раз осталось время, чтобы так поподробнее обсудить, конечно, изменения в глобальной повестке, поскольку, с одной стороны, во время переговоров, которые продолжают идти между США и Ираном с той или иной степенью интенсивности, США то возобновляют удары по портовым городам Ирана, то прекращают их уже без всякого на то, так сказать, там, уведомления или что-то. То есть такой конфликт, он не затухает, он все равно продолжается, и позиции Ирана и США, хотя в публичном поле говорят, что якобы вот мы прям завтра подпишем все, ничего не подписывается, и все продолжает находиться в том же состоянии, и все дальше и дальше возникает ощущение, что ни тем, ни другим, ну, грубо говоря, цель такая не стоит. Может быть, я не прав? Подписать какие-то договоренности и вообще все это прекратить.
2: А я думаю, что да, цель такая не стоит, потому что Соединенные Штаты не могут подписать тот договор, который бы они хотели подписать, да, но Иран просто не согласится на их условия никогда. А переломить ситуацию силовым образом они не могут. У них нет для этого сил, ресурсов, им не хватает, ну, как бы, военной составляющей для этого. Поэтому надо осознать очень простую вещь, что на Ближнем Востоке идет война. Эта война порой приобретает, ну, такую острую, горячую фазу, и потом есть какие-то периоды, ну, такого, как бы, стагнации, что ли, да, когда стороны накапливают ресурсы для какого-то очередного обострения.
1: Называя это перемирием, да.
2: Да, называют это перемирием, как угодно. Во время этого перемирия они при этом бомбят друг друга и говорят, что, ну, не считают, что перемирие нарушено. Ну, подумаешь, как говорят сейчас американцы, мы там иранских военных моряков, да, обстреляли. Они то ли мины ставили, по мнению американцев, то ли еще что-то делали. Они говорят, ну, вот это перемирие. Ну, когда мы обстреляли, ну, мы не считаем, что перемирие нарушено.
1: Вот Джей Ди Венс, там у него фраза была.
2: Не считаем, и все.
1: Он сказал, Иран не перешел допустимого предела прекращения огня. Вот мне так понравилась эта формулировка. Слушайте, что такое допустимый предел? Да.
2: Вы понимаете, да, что эти формулировки можно плодить бесконечно, но от этого ситуация на Ближнем Востоке проще, лучше не станет. Там идет война. В силу того, что есть, ну, серьезные противоречия и как разрешить эти противоречия, стороны сегодня не видят. Да? Мы видим, что наоборот сейчас появились противоречия и между США и Израилем, например. Да?
1: Угу.
2: Недаром там американская пресса писала, что израильтян полностью отстранили от этих всех переговорных треков, которые периодически возобновляются, потому что разные подходы, да, разные подходы теперь у американской администрации и в Тель-Авиве к этой всей ситуации. Поэтому, ну вот, эта война будет продолжаться еще долго. Иран, наверное, это тоже устраивает, потому что они полностью контролируют Ормузский пролив, так или иначе.
1: Да.
2: Да? Так или иначе они его контролируют, и это факт. Соединенные Штаты не могут военным способом изменить эту ситуацию. Режим в Иране показал свою стабильность и устойчивость, политический режим, да, который там сейчас существует. При этом Иран ведет диалог с большим количеством стран, и с Россией, и с Китаем, и с другими государствами. То есть Иран не находится в изоляции, в экономической, не находится в военной изоляции, не находится в политической или дипломатической изоляции. Да? И это может продолжаться очень долго. Поэтому
1: Ну
2: тут,
1: да.
2: к сожалению, хорошего выхода, наверное, нет из этой ситуации.
1: И заключительный вопрос, который успею задать, тоже вот исходя из ситуации на Ближнем Востоке и исходя из ситуации на Украине. Вот что между Ираном и США, подписывай, не подписывай документы, они могут быть завтра нарушены, гарантий никаких этому нарушению, там, потенциальному нарушению нет, Иран настаивает там на сначала возврате активов замороженных, там вообще максимуме выполненных предварительных условий и так далее. Но ведь ровно такая же ситуация сейчас и на, я имею в виду, в конфликте на Украине. То есть это та ситуация, когда любой международный договор или почти любой, заключаемый в данный, вот на этом срезе времени, он же может быть нарушен завтра. А значит, в ближайшей перспективе выглядит так, как будто он невозможен.
2: Ну, это, наверное, причина, Александр, вы правы, что ни там договора нет. Да? Только мне кажется, что есть существенная разница. Российские-то войска постоянно меняют ситуацию в пользу России на поле боя. Они постоянно продвигаются. Кому-то кажется, что медленно, но это уже как бы дискуссия, которую можно отдельно провести. А, не знаю, мне кажется, Украине, наверное, не кажется, что это очень медленно. Да? Они там периодически эвакуируют граждан из очередного населенного пункта, куда приближаются российские войска. Поэтому ситуация на Украине отличается тем, что она постоянно меняется в нашу пользу. То есть тут, очевидно, время играет на нас. А вот на кого играет время на Ближнем Востоке, на американцев или на иранцев, ну, сложно очень сказать, да? Вроде бы как бы Иран устраивает такое статус-кво. Они, по сути дела, выиграли в войне. Что, в чем была цель войны? Цель войны была очевидна для всех. Это смена режима в Тегеране. Надо было снести режим в Тегеране, и там должно было быть установлено какое-то другое правление, другие политики должны были прийти к власти. Мы помним этих людей, которые там бывшие представители этой династии, да, уже чуть ли не чемоданы собирали и выезжали в Тегеран, да, и всем сообщали, что вот они, мы настоящие правители Ирана. Это все рухнуло. Повторю, режим показал свою устойчивость политическую. И экономически он выдержал. В военном плане, хотя несопоставимы ресурсы, конечно, американские и иранские, да, в военном плане этот режим устоял. И на кого играет время в этой ситуации? Скорее против Соединенных Штатов, потому что просто там выборы скоро. И вот эта вот двусмысленность, она будет играть, очевидно, против республиканцев и против Трампа. На Украине ситуация другая.
1: А на Украине только договор о безоговорочной капитуляции.
2: Да, совершенно верно. Нужно вести дело к безоговорочной капитуляции этого режима неофашистского в Киеве.
1: И это будет, собственно говоря, гарантией.
2: Я уверен.
1: Да.
2: Так или иначе, может, это, может быть, найдут другие слова,
1: ну да,
2: юристы и дипломаты, но суть будет одна. Режим Зеленского будет уничтожен.
1: Спасибо большое, Андрей Александрович. Андрей Клишес, председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству, государственному строительству, доктор юридических наук, профессор, провел с нами этот час в эфире «Радио Спутник». Оставайтесь с нами. Счастливо.

0: Отношение Ватикана к искусственному интеллекту. Контекст. Ключевой новостью в католическом мире стала новая энциклика, представленная папой Львом XIV. В ней понтифик делится своей точкой зрения на одно из магистральных направлений развития человечества. Он сравнивает распространение генеративного разума с библейским сюжетом о Вавилонской башне. Христианская традиция трактует этот образ как символ гордыни людей. Лев XIV уверен, что сами технологии не враждебны человеку, но они неукоснительно приобретают облик тех, кто их использует. Глава католической церкви приходит к выводу, что искусственный интеллект необходимо высвободить из логики военной, экономической и когнитивной конкуренции. По его мнению, технологии, обезличивающие ведение войн, снижают их моральный порог. Западные медиа и политологи обращают внимание, что папа публично присоединился к растущему недовольству влиянием ИИ на многие сферы жизни. Понтифик указывает, что нынешний капитализм, концентрирующий богатство и власть и делающий ставку на технологическую революцию, видоизменился до неузнаваемости и представляет угрозу. По сути, понтифик стал оппонентом Дональда Трампа, рассчитывающего за счет прорывов в сфере ИИ добиться превосходства над Китаем.
1: Узнать за 90 секунд. На его борту сокровища на десятки миллиардов долларов. Но кому они достанутся, решит суд. Спущенный на воду в конце 17 века и затонувший у берегов Колумбии в результате морского сражения галеон Сан-Хосе, американские исследователи обнаружили еще в 1981 году. Но колумбийское правительство заявило свои права. В спор вступил Мадрид. Богатства находились на испанском корабле. Затем подключились представители народности Кхара-Кара из Боливии. Они требуют от Испании компенсации. В Перу заявляют, что золото и серебро нашли на ее территории. А еще есть фонд, профинансировавший американскую экспедицию. Клад, находящийся на 600-метровой глубине в трюмах судна, считается самым большим за всю историю. Кое-что удалось поднять – пушку, фарфоровую посуду и несколько монет. Но 11 миллионов золотых дублонов, изумруды и масса артефактов покоятся в пучине морской. При затоплении судна, которому дали второе название – «Святой Грааль», погибли почти все из 600 моряков. Корабль подбила английская эскадра, а затем взорвались бочки с порохом. Шансов спасти Сан-Хосе с королевским грузом не было. А сейчас из-за разногласий не так много шансов его поднять в обозримом будущем.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 3 часа ночи, столько же в Севастополе и Минске. В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте в этом выпуске. Израильская боевая авиация атаковала около полусотни населенных пунктов Ливана. Ответный визит конгрессменов США в Россию находится в стадии переговоров. Главный тренер сборной Сенегала по футболу пригрозил отказом от поездки с командой на чемпионат мира. Подробности далее. Израильская боевая авиация атаковала около полусотни населенных пунктов и районов на юге и востоке Ливана. Об этом сообщил РИА Новости ливанский военно-полевой источник. Под ударами оказались в частности такие крупные города, как Набатия и Тир, а также ряд районов в долине Бекая, включая окрестности крупнейшего в стране водохранилища Караун. Источник добавил, что большинство атак направлены на транспортные средства. Военное министерство США увеличило почти на 860 миллионов долларов сумму контракта с корпорацией «Боинг» на поставку противолодочных самолетов «Посейдон» в третьи страны. Он представляет собой патрульный противолодочный самолет. Воздушное судно предназначено для борьбы с надводными и подводными целями, проведения поисково-спасательных операций, а также ведения разведки. Ответный визит конгрессменов США в Россию находится в стадии переговоров и определения удобной даты. Об этом рассказала РИА Новости первый зампред Комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Делегация депутатов Госдумы в конце марта провела в Вашингтоне переговоры с членами Конгресса США. Данный визит стал первой поездкой депутатов в Штаты за последние годы. Никонов после визита в Вашингтон заявил, что ответная поездка американских конгрессменов в Россию может состояться в ближайшее время. В России ведут разработку безэкипажного катера для перевозки контейнеров грузов, а такие технологии планируется использовать для северного завоза и островной логистики Сахалина и Курильских островов. Об этом рассказал в интервью РИА Новости замглавы Минпромторга России Василий Шпак. Он добавил, что в прошлом году российский безэкипажный катер «Странник» совершил экспериментальный рейс по доставке посылок логистического оператора на острове Манерон Сахалинской области. При этом останавливаться на достигнутом в России не планируется. Россиян в июне ожидает целый ряд новых ГОСТов на потребительские товары и услуги. В частности, рекомендации затронут классификацию